говорим о глобальном потеплении, да, но оно очень неравномерно. То есть, да, в общем, идет процесс глобального потепления. Но ученые выражают, я на эту тему говорил со многими учеными, вот последний, с кем мы беседовали, это заместитель директора Института географии Аркадий Александрович Тишков, который книжку написал на эту тему, он тоже так же считает, член-корреспондент Академии наук. Вот. Сейчас мы находимся на выходе из этого потепления. То есть, смотрите, у нас теплеет. Вот я помню свое детство, 60-е годы. У нас заливали хоккейный коробок на Арбате во дворе в ноябре. Мы гоняли в хоккей до, иногда до апреля, до середины марта. Это был лед, это были сугробы выше моего роста. Я тогда был маленький. Сейчас совершенно другой климат. Но, с другой стороны, в Бразилии выпал снег, Ниагара впервые там за сколько-то лет замерзла, Ниагарский водопад. То есть не везде идет глобальное потепление, где-то идет глобальное похолодание. Понимаете, это очень сложный, неравномерный процесс. Вот, поэтому, ну, я вам могу долго на эту тему говорить, но это уже другая тема, и давайте не будем растекаться мыслью по древу. А мифы о Цербере откуда взялось? Что стало с прообразом этого мифа, да? Ну, давайте, во-первых, объясним остальным, кто не знает, кто такой Цербер. Цербер – это трехглавый пес, который охранял вход в царство теней, да, в царство, мрачное царство Аида. Ну, кстати, было несколько героев, и в том числе Одиссей, о котором пойдет речь, которые спускались в царство Аида. Цербера трехглавый – это Геракл, когда величайший из всех героев, Геракл, когда он попал фактически в рабство к своему брату Эврисфею. Ну, он был его сводный брат, потому что у Геракла папа был Зевс, а у Эврисфея смертный. То вот один из подвигов Геракла – это его послали привести трехглавого пса Цербера. И Геракл, величайший из героев, он спустился в мрачное царство Аида, который стерег вход этот Цербер. У него капала ядовитая слюна и притащил его во дворец к Эврисфею, но Эврисфей так испугался, что он спрятался там в какой-то кувшин, говорит: уведи его отсюда. Кроме Геракла были и другие герои, которые тоже спускались в царство Аида, как мы знаем, в том числе, кстати, Орфей Эвридика, да, Орфей туда, певец, спускался за своей Эвридикой, Одиссей туда тоже спускался. С Одиссеем было все, ему волшебница по-моему, Кирка, да, тогда, да, она его научила, дала ему, научила, как это надо сделать, и он туда спустился для того, чтобы встретиться с прорицателем Тересием, и Тересий должен был ему предсказать, что дальше, вот, что ему надо делать, чего ему надо остерегаться. Вот мы во время фильма, работы с фильмом, очень много на эту тему говорили с профессором Михайлиным, с Вадимом Михайлиным, потому что Вадим, он антрополог, он занимается Древней Грецией, вот что хорошо, мы до этого все время с историками говорили, с литературоведами, да, вот спасибо профессору Жаринову, Евгению Жарину, он мне тоже очень много помог, мы с ним вот как-то подружились, и он как-то очень трогательно тоже нас опекал. А Вадим Михайлин, он антрополог. Так вот, Вадим занимался тем, что он искал в разных древнегреческих источниках, он нашел несколько входов в Аид, в царство мертвых, и, ребята, бесконечный разговор, вот чем поражает, понимаете, вот мужество и отвага древнегреческих воинов. Ну, хорошо, шахиды считают, что там они тут же попадут в рай, и там все будет хорошо. Православные тоже считают, что они попадут в рай, или вообще христиане, да, что они попадут в рай, и там все будет прекрасно, все будет замечательно. Древние викинги шли бесстрашно в бой, не боялись погибнуть, потому что они были уверены, что рай – это вечный пир, и мы будем сидеть, пировать, все будет замечательно. Но в древнегреческих поверьях древних греков души простых смертных попадали в вечное царство теней Аида. Они были лишены памяти, они были лишены плоти, то есть это были такие эфемерные, какие-то прозрачные души, которые там страдали и мучились. И только герои, великие герои попадали в Жан-Лизе, в Елисейские поля.
И вот там великие герои на этих Елисейских полях могли вести жизнь, подобную жизни смертных. То есть, когда герой жизни смертных, то есть, когда герой древнегреческий кидался в битву,

0: Причем ему было дано такое указание: остальные души отгоняй, они почувствуют живую кровь, они тут же туда к ней полетят, ты их отгоняй, и дождись, когда придет именно Тересий, и вот его напои. Только напившись живой крови, эти души, они обретали плоть, им возвращалась память. И Тересий, прорицатель, испил крови и дал ему прорицание. И, кстати, прорицание было такое: что закончишь ты твой земной путь, сказал он Одиссею, когда ты будешь идти с веслом на плече, и встречный путник скажет тебе: эй, что за странную лопату такую ты несешь с собой? То есть это будет так далеко от моря, где не будут знать, что такое весло. Но об этом я вам расскажу завтра, почему не кончились приключения Одиссея на острове Итака. Цербер откуда взялся, я не знаю. Может быть, какая-то мутация какая-то была, там, я не знаю, двухголовая ящерица или змея, такое бывает. Ну, а почему бы не быть такого собакой, подумали древние греки и придумали, да? То есть очень много может быть поводов. А более подробную лекцию про флору и фауну, описываю вами эпохи, следует ожидать. Да, ну о флоре и фауне я буду говорить завтра. Ну, о флоре мы уже поговорили, хотя если вам действительно интересно, о флоре можно очень много рассказывать. Хотите, поговорим о флоре, поговорим о деревьях, о кустарниках, о том, что каждое дерево в Древней Греции было посвящено какому-то богу или богине. Ну, например, кверкус, да, на латыни дуб, конечно, был посвящен Зевсу, а тамариск был посвящен Афродите. Знаете почему? А потому что Афродита, как мы с вами помним, появилась на свет из морской пены на острове Кипре, да, Киприда, поэтому ее называли. И так она тяжело рождалась из этой морской пены, она такая была нежная, что она очень устала и обессиленная, она упала на песочном пляже и заснула. А кусты тамариска заботливо над ней сдвинули ветви, чтобы защитить ее нежное тело от палящего солнца, и когда Афродита проснулась, она с благодарностью благословила эти кусты, и тамариск был посвящен. Поговорим о метаморфозах, можем о нарциссе поговорить, о юноше, о разных нимфах, которых превращали в деревья, поговорим о реальных деревьях, если вы хотите, хорошо, давайте завтра продолжим этот рассказ. Вот. Ну и заодно я вам расскажу о главной тайне Итаки, потому что нам кажется, что мы смогли доказать, какой именно остров Ионических островов был настоящим царством Одиссея. А я, забегая вперед, скажу, у нас даже пришлось в Аргентине снимать. У нас в Аргентине были астрономы, которые вычислили время по ходу планет, по движению планет, хронологию событий Гомера. То есть вот даже там пришлось ученых снимать. То есть это действительно была проделана очень большая работа. Но еще раз подскажу. Вот до следующей встречи можете посмотреть фильм. Набираете «Тайна Итаки по следам Одиссея». Все, попадете на наш фильм. Там единственное, что немножко искажены цвета, потому что, ну, это формат, в котором делался фильм, да, он, ну, в общем, там есть своя специфика, его надо переводить в другой формат, поэтому цвета будут более насыщенные. То есть в эфире, когда он шел по каналу «Моя планета», там другая цветовая гамма была. Все никак не соберемся его выложить, ну, там есть определенные сложности в хорошем качестве, но я думаю, что выложим. Еще есть вопросы, да, Александр?
1: Последний.
0: Давайте последний вопрос. Да, уже третий час пошел. Есть вопрос, который меня мучает с детства. Илья Муромец 30 лет лежал на печи, а Голиаф упал с одного удара камнем по голове. Возможно, что в древности большие люди имели проблемы с ногами. Ну, во-первых, Голиаф упал с одного удара камнем по голове. Это был не просто удар камнем, его убил пастушок Давид. А Давид метал этот камень из пращи. Да? А если вы помните, то в Библии сказано так: когда пастушок Давид вышел перед этим великаном Голиафом, и все начали его укорять, говорит: ну куда ты суешься, посмотри на эту махину. А Давид был не лыком шит. Он сказал: ну и что? Я в своем пути не раз на мое стадо нападали медведи и львы, и я мог с ними справиться. То есть он убил до этого немало львов и медведей. То есть он был не такой уж и хилый парнишечка. Вот, поэтому он, и, видимо, бил метко, раз он Голиафу четко совершенно

0: Совершенно в убойное место попал. Но, кстати, здесь в этой истории еще надо понять, что такое пастушок в библейские времена. Да? Это у нас пастушок, это деревенский дурачок, которого выгнали, иди отсюда, толку от тебя никакого, вон иди за коровами присматривай. А там пастух, пастырь. Почему вот у христиан вот именно пастырь, вот этот термин был, да, употребляем? Потому что там пастырь – это был стратег и тактик. Там приходилось пастись от стада и уводить их за десятки, а то и за сотни километров от дома. Потому что представляете себе, что такое климат, что такое пустыня, да, вот той же Палестины. Это сочные луга, которые превращаются мгновенно в сухое сено, выжигают все трава, значит, идти надо куда-то выше, в горы, а потом идти в другое место, где можно попить, по дороге лихие люди, разбойники, дикие звери, там и львы были, и медведи, и кто угодно. И пастух, он вел свое стадо, он должен был просчитать эту дорогу, запомнить, как возвращаться домой. Он должен был оборонять это стадо, защищать это стадо. Вот поэтому пастушок Давид, он уже был готовый царь. Он умел нести ответственность. Что касается Илья Муромца, который 30 лет просидел сиднем, пока калики-перехожие не дали ему водиться, напиться, я думаю, что здесь другая, здесь аллегория. Здесь аллегория народного гнева и терпения. Понимаете, когда вот кто-то терпит там, а потом вот как Толстой не могу молчать, то есть это совершенно другое, это вот аллегорическая такая фигура. Что касается ног, которые в древности, я думаю, что ноги были точно такими, ну, во-первых, люди были мельче. Если вы зайдете в любой музей и посмотрите доспехи там средневековья, раннего средневековья, ручки мечей, ну, как для ребенка, то есть люди были действительно мельче, то есть человек, как вид Homo sapiens, он как биологический вид стал крупнее в наши дни, тогда он был гораздо мельче. Так, ну что, вроде я ответил на все ваши вопросы, да, спасибо вам большое, кто был вместе с нами, мы с вами встретимся, Александру спасибо за руководство нашим эфиром, и встретимся, продолжим обязательно в следующий понедельник. Ребята, друзья мои дорогие, я читал, и мне передавали в архе ваши пожелания, чтобы наши встречи были более раннее время. Я на 99% уверен, что в следующий понедельник мы сможем часа в 4. Александр, сможем, да, в 4 встретиться?
1: Да.
0: Скорее всего, эта встреча произойдет раньше. Всего доброго, спокойной ночи.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Значит, что такое гамма-всплеск? Наблюдательно. Прилетела пачка жестких довольно фотонов. Ну, как жестких? Жестких рентгеновских квантов или мягких гамма-квантов. Целая пачка, не один. Прилетели сразу, там хороший детектор зарегистрировал их тысячи. Они долетели до Земли, не долетели, но их регистрируют на орбите, орбитальные эти самые космические аппараты. Прилетели в одно время с разбросом там секунды, десятки секунд и с одного направления. Таких всплесков много. Другой гамма-всплеск – это другое направление, другое время. Это с наблюдательной точки зрения. Вот. А дальше уже с физической точки зрения, откуда они прилетели, что их испустило – это уже другая история, которая долго дискутировалась. Сначала думали, что это откуда-то из галактики прилетели, там какая-нибудь нейтронная звезда, какое-нибудь что-нибудь учудило. Потом стало понятно, что они прилетели с миллиардов световых лет, и что это не что иное, как гибель огромной звезды, коллапс ее ядра и превращение в черную дыру. Ну, сначала старая гамма-всплеска, старая. Вот. Ну, их давно регистрируют, значит, долго там спорили, где они происходят. В галактике или на космологических расстояниях, то есть на миллиардах световых лет. Оказалось, что на миллиардах световых лет довольно быстро нарисовался единственный кандидат на роль гамма-всплесков. Ну, там есть разные гамма-всплески, длинные, короткие. Они, я говорю о длинных сейчас гамма-всплесках. Это коллапс ядра звезды, звезды-гиганта, то есть там десятки солнечных масс. У него коллапсирует ядро. Перед тем, как сколлапсировать черную дыру, испускает струю вещества, даже не вещества, а замагниченная плазма, то есть скорее это не вещество, а магнитное поле там вместе с частицами, прошивает звезду и испускает луч такой. Если этот луч на нас попадает, мы видим гамма-всплеск. Значит, этих гамма-всплесков там тысячи, большая статистика, все они разной яркости. Недавно был уникально яркий. 9 октября прошлого года. То есть в каталоге гамма-обсерватории Ферми этот всплеск первый, а следующий за ним в 10 раз тусклее. То есть вот такой отрыв. Ну, поскольку он уникально яркий, может, там что-то новое вырисовалось. Ну, вот, значит, вырисовалось. У многих гамма-всплесков есть так называемый прекурсор, предшественник. То есть сначала что-то маленький всплеск такой, потом ничего-ничего, молчание. И потом вдруг основной всплеск пошел, гигантский там. То же самое было здесь. Но поскольку этот всплеск очень яркий, то есть он абсолютно яркий, то есть исходно яркий, плюс близкий. Прекурсор этого всплеска уже сам по себе как нормальный гамма-всплеск, обычный. Хотя там в сотни раз меньше основного. Ну, мы сразу залезли в эти данные, ну, не сразу там с некой раскачкой. И чего мы увидели самого там интересного, это то, что после этого прекурсора оттуда же прилетели гамма-кванты высоких энергий. 6 штук. То есть вот в этой паузе, которая продолжалась 3 минуты, этот всплеск уже погас, прекурсор, и через там десятки секунд прилетели еще гамма-кванты. Оттуда же. Что это такое? Это типичное после свечения всплеска. Что люди думают про это? Откуда оно берется, это после свечения? Вот вырвалась струя. То, что происходит внутри струи, там какие-то ударные волны, там турбулентность пересоединения. Это то, что мы видим в виде самого всплеска. Гамма-всплеск – это на самом деле всплеск жесткого рентгена мягкого гамма. Это сотни килоэлектронов вольт, ну или там мегаэлектронов вольт, но там много этих гамма-квантов сравнительно мягких энергий. Вот они там как-то в этом джете, видимо, зародились. Там очень сложные временные профили, то есть это похоже бывает на какую-то турбулентность, на солнечные вспышки. Но эта струя летит дальше, она врезается в межзвездную среду. Возникает ударная волна. Эта ударная волна светит уже совсем по-другому. Это уже плавное свечение, плавно затухающее, и там уже огромные энергии возникают. Энергии гамма-квантов. Прилетают запаздывающие гамма-кванты больших энергий. Это после свечения. Так вот, то, что мы нашли, это то, что у этого прекурсора было свое после свечения. Вот эти жесткие гамма-кванты, уже когда сам прекурсор заглох. Ну, это сразу нам кое-что говорит о этих самых гамма-всплесках. О том, что прекурсор – это не то, что какая-то стадия эволюции одного джета. Это какой-то джетик такой, вырвался из звезды сначала, но оказался маленьким, но тоже дал свою ударную волну. А потом уже за ним пошел огромный этот джет. Что это такое? Ну, наверное, скорее всего, ядро этой звезды начало коллапсировать, но не смогло, потому что там магнитное поле препятствует коллапсу, момент вращения препятствует коллапсу, и какая-то часть прорвалась, и спустился джетик, и эта штука застабилизировалась на какое-то время. То есть давлением изнутри, давлением магнитного поля, центробежными силами она застабилизировалась и прекратила излучать. То есть джет, маленький джет излучился, заглох, и эта штука, она осталась. А потом взяла и развилась какая-то неустойчивость, она грохнулась уже, основное вещество, и уже пошел основной джет. Ну вот что-то вроде такого сценария, вот оно этими данными вроде как поддерживается. Ну вот, это уже как бы наш результат, вот, опубликовали, сейчас бодаемся с рецензентом. Ну, как это? Ну, рецензент там отметил недостатки, мы исправили, послали, ну, вот сейчас. Ну, это уже опубликовано в виде препринта, электронного препринта. Штерн, Ткачев, два автора. Борис Штерн и Игорь Ткачев. Ну, вот то, что мы новое, вот свежак про гамма-всплески. И сейчас продолжаю копать, пытаюсь найти после свечения без всплесков, или сильные после свечения со слабыми всплесками. Это нам кое-что скажет об угловом распределении. То есть пошел узкий джет, и, может быть, пошла более широкая ударная волна. И мы видим, не видим основания джета, зато видим ударную волну. Ну, вот что-то такого типа. Ну, вот кухня, то есть это, может быть, не так интересно, как космология, но вот такая очень интересная возня, увлекательная. Вот. Чего-нибудь, я надеюсь, мы еще вытащим из этих данных, которые лежат в открытом доступе, чего-нибудь еще вытащим такое полезное о гамма-всплесках. В целом, это дает нам представление об эволюции Вселенной. Сейчас в современной Вселенной гамма-всплеска происходит гораздо меньше. Это тоже видно по статистике. Здесь мы тоже лапу свою приложили. Их было гораздо больше, там, скажем, 8 миллиардов лет назад, 10 миллиардов лет назад, когда Вселенная была бурное звездообразование, сейчас оно немножко заглохло. Когда было бурное образование, звездообразование, рождалось много очень массивных звезд, из которых и получаются гамма-всплески на конечном этапе их жизни. Они живут недолго, то есть они живут миллионы лет, вот миллионы лет звезда светила, излучила огромное количество энергии, в ней образовалось ядро, которое уже перестало гореть, там чистый углерод, который почти не горит, или там еще более тяжелые элементы, вплоть до железа, которые уже не горят. И это ядро берет и начинает коллапсировать, и испускает гамма-всплеск, и превращается в черную дыру. Вот. Раньше этого было больше, чем сейчас. Что еще можно заключить о Вселенной в целом? Ну, гамма-всплески – это инструмент. По нему, например, ребята вот из нашего института. Сейчас пытаются оценить минимальную величину на напряженность межгалактического магнитного поля. Потому что если бы было слишком слабое магнитное поле межгалактическое, то за этим гамма-всплеском следовал бы еще каскад. То есть гамма-квант огромной энергии полетел, родил бы там электрон-позитронную пару, которая бы отклонилась в магнитном поле, очень слабым, если поле очень слабое, мало бы отклонилось и дала бы еще вторичные там гамма-кванты, которые прилетели бы чуть позже. Такого нет. Значит, магнитное поле очень слабым быть не может. Значит, магнитное поле достаточно сильное, чтобы размыть все это. Последующие фотоны, вот каскадные, от этого гамма-всплеска. То есть, вот это гамма-всплески – это тоже инструмент для исследования современного пространства.

0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Наверное, в начале программы все-таки исполню свое собственное желание. Начну со строчки из песни «Луна, луна, цветы, цветы». Все дело в том, что в последние дни меня просто преследует новость о том, что глава Роскосмоса господин Рогозин обещает отправить станцию «Луна-25» до конца сентября на Луну. Но я не знаю, почему мне так интересно вот все, что связано с Луной. Видимо, очень хочется. По этому поводу я пригласила к нам в передачу данных ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук. Физик Натан Эйсмонт у нас сегодня в эфире. Натан Андреевич, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: А скажите, пожалуйста, вот какова наша российская политика, то есть наши планы в отношении Луны, ну, если простым языком?
3: Ну, на самом деле у нас есть программа, и эта программа предполагает использование, ну, во всяком случае, на первом этапе, в течение ближайшего, может быть, десятилетия даже, использование исключительно робота. То есть автоматические аппараты предполагается отправить на Луну, ну, начиная с таких, которые в каком-то смысле повторяют прежнее, но это в каком-то смысле, на самом деле там тоже все новое. И завершая эту часть программы возвратом грунта с Луны. То есть программа обширная, и она расписана по годам. К сожалению, не всегда в точности удается следовать тому, что планируется. Но пока, вот видите, как пообещал Рогозин, в сентябре планируется запуск Луны-25.
2: Вот грунт, вы сказали, что возврат грунта – это самая главная цель вот этой станции, которую планируют отправить туда? Привезти грунт для чего-то?
3: Нет, вот сейчас без грунта. Сейчас просто посадка и исследование образцов грунта прямо на месте.
2: Прямо на спутнике.
3: Да, да. Угу. Прямо на Луне, да, в районе Южного полюса.
2: Никогда никто не бывал, по-моему.
3: Да, никто не бывал там, и действительно. И он представляет наибольший интерес, ну, по многим причинам, среди них вот та, которая наиболее отчетливо проявляется, это в районе полюсов есть надежды просто увидеть воду, потому что замерзшую. Потому что на самом деле там есть такие области в районе полюсов, куда никогда не попадало солнце. Почему не попадало? Ну, потому что солнце там очень низко над горизонтом. Вот. И если какие-то кратеры есть, то внутрь кратера солнце не заглядывало. И тогда, может быть, вот удастся увидеть там, обнаружить, исследовать ту самую Луну, ту самую воду, которая, быть может, в этом кратере миллионы лет.
2: Натан Андреевич, люди сейчас слушают, вода, хорошо, у нас повсюду вода, мы состоим из воды на много процентов. Что там с этой водой, что для нас на Луне вода для человечества?
3: Такую воду, которая является водой, это на самом деле впервые на Луне обнаружили, потому что то, что опосредованно было определено, это уже давно, десятилетия назад, когда Луну исследовали таким образом, что, в общем, вода была обнаружена как? Не как вода, а как водород. Ну, вода, она содержит водород, да, H2O. Вот водород со 100% надежностью обнаружен. Но так, чтобы обнаружить воду, такого пока не было. Кроме того, если воду удастся найти, это точно удастся, все в этом уверены, но все равно одно дело уверенность на уровне предположения, а другое вот попробовать эту воду. То вот эта вода, она не то чтобы в точности та же самая вода, что на Земле, да? Так. Это древняя вода, да? Вот, которая, не знаю сколько, может быть, миллионы, может быть, миллиарды лет. Да? Она, по оценкам тех, кто занимается этой проблемой, несколько должна отличаться. Чем она отличается? Вот это нужно будет установить. Все, наверное, мы помним тяжелую воду, да, во времена ядерного проекта. Это была очень важная составляющая выполнения всех стадий этого самого проекта. Тяжелая – это значит, там вместо водорода третий.
2: А вот скажите мне, пожалуйста, учитывая, что за Луну, в общем-то, идет, ну, такая иногда явная, освещаемая СМИ, а иногда, в общем-то, не очень явная, но борьба, вот о которой я чуть позже спрошу. Вода – это все-таки не просто экскурс в прошлое, но это еще и ресурс. Учитывая, что Луна – это неплохой такой трамплин для полетов к Марсу, вода – это то, из чего можно делать... Ой, боюсь сейчас сказать. Топливо. Сказал,
3: зажмурился. Топливо, да, совершенно верно. Это вы как раз вот одно из таких, наверное, действительно стоящих более подробного рассмотрения вариантов использования лунных ресурсов. Действительно, если у вас есть вода, если есть энергия, то разложить воду на кислород и водород, все, вы получили лучшее ракетное топливо из возможных.
2: Вот вопрос следующий. Что касается юридических аспектов в освоении лунных территорий. Как можно поделить Луну между космическими державами? Я напомню слушателям о том, что в эпоху президентства Трампа, Дональда, он подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны, и в указе говорится, что США не признают соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, по которому исследование спутника считается достоянием всего человечества. Он был заключен в 70-х, по-моему, годах, не помню точно, но был такое. А вот тут Трамп говорит, а теперь мы. Ну, пришел Байден, и сейчас это другая партия, и они немножечко по-другому ведут себя в отношении космоса и финансирования. Тем не менее, вопрос остается. Как делить Луну будем, Натан Андреевич?
3: Ну, мне кажется, что все-таки версия Байдена, ну, точно она неизвестна, она более вероятна, да, то, что вот она будет принята международным сообществом. Угу. Ну, потому что ведь как договоры заключаются, как они разрабатываются, так, чтобы, ну, все остались довольны. Если кто-то остается недовольным, ну, вот он не подписывает договор. Хорошо это для того, кто не подписал, нет. Практика показывает, что это плохо. Так что, в общем, то, что заявил Трамп, это уж, вот видите, наши в глазах дезавуировано, но я думаю, что окончательная версия все-таки будет, она подписана на уровне Организации Объединенных Наций, как это всегда делалось, для проблемы исследования космического пространства, так и сейчас будет сделано. Что там основное положение, вы уже сказали, что Луна принадлежит всем. И никто не имеет никакого приоритетного права, да, вот как, скажем, говорил Трамп. Вот, это необходимость для того, чтобы все человечество в целом двигалось вперед, по крайней мере, в понимании того, как устроен этот мир, в котором мы живем, в том числе вот ближайший мир. Ближайший мир – это система Земля-Луна, да, то есть это очень важно. Что касается Луны, здесь ведь это, на самом деле, может быть важно для дальнейшего прогресса. Если вдруг какие-то возникнут недопонимания, разногласия, то выхода никакого нет, кроме как вот прийти все-таки к тому, чтобы вообще точка зрения была.
2: Слушайте, ну вернемся к нашим программам. Станция Луна-25, 26 и так далее. Какие цели в перспективе туда? Сейчас я напомню, вы сказали про грунт. Прямо там на спутнике его исследовать и передать информацию на Землю. Да. А вот дальше, ну, воду найти, станцию построить. Вот давайте так, наверное, поставлю вопрос. Продолжите, пожалуйста, фразу. Если мы построим базу равно станцию на Луне, то и вот дальше...
3: Ну, то, по крайней мере, здесь есть хорошая аналогия, на самом деле. Аналогия вот какая. Как мы исследуем Антарктиду? Антарктида, ну, вроде бы на Земле, да, исследуем давно, а сказать, что мы понимаем Антарктиду, нет, этого нельзя сказать. До сих пор есть много вопросов, которые, ну, требуют дальнейших исследований, ну, дальнейших, если хотите, вложений. Угу. Вот. И на самом деле для того, чтобы эти исследования проводить, это некая, так сказать, начальная стадия. Да? Это же значит, нужно приборы соответствующие, да? Нужно инструменты для интерпретации того, что мы получаем. Ну, а речь об использовании, скажем, в общих целях Антарктиды, если зайдет, то, в общем, есть очень хороший пример. Вы знаете, там чуть ли не на Южном полюсе стоит телескоп, вот телескоп в таких жутких условиях, да, это оказалось очень хорошее место, может быть, даже лучшее место. Да?
2: Все то видно.
3: Все видно, нет, там хорошая атмосфера оказалась, вот такая, которая годится, ну, то есть она чистая, сухая, вот, и поэтому я не просто так говорю, вот, скажем, сейчас эксплуатируется, ну, летает российский аппарат спектр рентген-гамма, да, где рентгеновские телескопы. Ну вот, ну, чтобы рентгеновские телескопы работали полноценно или с наибольшей отдачей, всегда хочется отождествлять рентгеновские источники с оптическими. И вот оказалось, что наилучшее место вот для этой деятельности – это вот Антарктида.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся на Луну. У нас в гостях физик, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсман.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Про Луну мы сегодня с вами говорим, но потому что господин Рогозин каждый день дает поводы, а я как-то стала испытывать теплые чувства к нашему спутнику и даже по-трамповски хочу наложить на нее лапу. Но мы сейчас все выясним. У нас в гостях сегодня физик, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсман. Натан Андреевич.
3: Там же, как с такими телескопами, которые сильно востребованы, там выстраивается жуткая совершенно очередь, устраивается конкурс.
2: А он тоже общий получается, мирового?
3: Да, да, он общий. Ну, Антарктида общая.
2: Ну, телескоп, за него кто-то заплатил, это тоже имеет значение.
3: Ну, здесь, понимаете, в чем дело? Это, на самом деле, есть же всякие формы оплаты, да? Скажем, если возвращаться, снова упомянуть этот спектр рентген-гамма, там, думаете, кто получает результаты вот прямо сейчас? Ну, в условиях непростых, так я осторожно скажу. Американцы получают. Почему? Это расплата. Да, они участвовали в изготовлении российского телескопа.
2: А какая связь между вот телескопом в Антарктиде и Луной?
3: Вот какая. Значит, на самом деле к Луне хотят применить те же принципы ее эксплуатации, если так можно, использования, да, какие сейчас применяются на Антарктиде. Прям один в один. Вот это было бы идеально. Да? То есть там удалось установить правила, которыми все довольны. Если что-то отдельно будет еще рассматриваться в качестве юридических каких-то процедур для Луны, то вот образец уже есть. Образец – это Антарктида.
2: Скажите, пожалуйста, Натан Андреевич, а может ли нам в освоении Луны спутник преподнести сюрпризы? И если есть, то какие до сих пор загадки существуют? Вот самое распространенное – это то, что Луна, там внутри у нее полость, потому что эхо и прочее. Вот на этот счет хотелось бы узнать, есть ли какие-то новые данные по исследованиям, или это оставили в покое, пока не пробурят, сколько там метров нужно, не знаю. Вот. Но все-таки про сюрпризы хотелось бы услышать.
3: Ну, сюрпризы, они для того и сюрпризы, что никто не может предсказать, какие же там сюрпризы. Но неясности, да, вот это все знают. Ну, это касается, прежде всего, эволюции системы Земля, Луна, и вообще происхождение вот этой пары. Здесь же, на самом деле, сказать, что есть согласие среди исследователей, нет, это будет большое преувеличение. Вот. Самая такая распространенная гипотеза, как образовалась пара Земля-Луна. Вот раньше, ну, где-то там больше 4,5 миллиардов лет назад, Земля была одинокой, да, сама по себе. Вот в космическом пространстве, значит, двигалась по своей орбите вокруг Солнца. Но потом, откуда ни возьмись, появилось некое тело, да, не очень мелкое, которое врезалось в Землю. И врезалось в Землю так, что вырвало большой кусок породы Земли. Вот от этого удара вся Земля вновь расплавилась, да, ну, изначально она была расплавлена, вновь расплавилась, да, то есть вот до вот этого удара Землю таким образом никто не знает уже, а вот после этого вот образовалась та Земля, которую мы знаем, и образовалась Луна. Вот такая гипотеза.
2: И все это стало круглым благодаря центробежной силе,
3: потому,
2: да,
3: что,
2: и гравитации Солнца.
3: Потому что там они расплавились, понимаете, а то, что расплавляется, это как капли. Они вот капли, если не невесомость, ну, невесомость, да, так можно считать, вот образуется такая тело сферической формы. Да, да, да. Вот. Но на самом деле, это так я просто рассказал, есть такие более пространные объяснения, но все эти объяснения, они все-таки содержит такие внутренние противоречия. Те люди, которые не согласны, они, конечно, эти противоречия немедленно предъявляют, да? Угу. И предлагают свои гипотезы. Я, к сожалению, не смогу их воспроизвести, потому что они такие существенно более замысловатые, да, угу. Их уже трудно воспроизводить. Но вот эти споры идут, и чтобы разрешить эти споры, это важно на самом деле. Нужно вот продолжать исследование Луны, быть может, такими более заостренными методами, чем те, что были доступны раньше.
2: Ну, возможно, что-то, какие-то ресурсы таит в себе тот же самый реголит, вот этот поверхностный слой.
3: Да, да.
2: И это сразу же присовокуплю вопрос, экономически выгодно ли нам что-то добывать на Луне и привозить на Землю, или это только можно использовать прямо там, на базе, ради каких-то вот космических целей?
3: На самом деле есть, конечно, предложение, как использовать, да, ну, чтобы использовать что-то, нужно это найти, да, но что предполагает, хотят найти, это так называемые вот эти редкоземельные материалы, да, которые, на самом деле, значительная их часть сейчас поставляет Китай, так что все мы от Китая сильно зависим, да, если вдруг... Китай по каким-то причинам перестанет поставлять, да, то, в общем, то, что высокие технологии, это как-то под сомнением дальнейшее их существование.
2: А они вообще, как раз из этих редкоземельных веществ.
3: Да, не, вот если там на Луне вот такие, те самые нужные редкоземельные, вот это трудно сказать. Потому что здесь ведь, понимаете, если мы будем, известны нам материалы какие-то, ну, золото, да, допустим. Ну, там найдем много золота, и захотим его доставлять на Землю. Но вот по состоянию нынешних технологий можно с уверенностью сказать, что это будет много-много, ну, в разы, может быть, там, на порядок, дороже, чем где-то на Магадане копать, да? Или в любом другом месте, где-нибудь в Южной Африке добывать золото, да, вот да. С Луны, даже если там прям будет, можно горстями грести, все равно это будет дороже, понимаете? Вот, и, ну, и другие материалы. Но есть еще такие материалы, которые, ну, совсем-совсем редкие, да, и тогда можно говорить о том, что, ну, вот выбора нет, вот тогда их будем возить с Луны. С Луны.
2: Тем да. более, если Китай прикроет лавочку свою китайскую.
3: Да, да, между прочим, может быть, вы шутите, но...
2: Я
3: знает,
2: нет, я не шучу, это... я иронизирую на самом деле. Собственно, я в любом случае за нас с улыбкой на устах или с суровым выражением лица. А в чем самая главная проблема в освоении Луны? Прилуниться или отлуниться? Или какая-то иная?
3: Ну, если говорить так сразу, не детализируя, прилуниться, конечно. Прилуниться труднее, чем взлететь. Да, это, ну, здесь ну, более сложные алгоритмы, да, вот. И не хочется выдавать секреты, но это, я их не буду выдавать, но в проблеме экспедиции на Луну это действительно самая такая сложная проблема, где нельзя не то, чтобы как-то уменьшать требования, ну, к надежности, а где они должны быть, ну, самого высокого уровня. Да?
2: Но ведь мы помним, как вот был конкурс, и, ой, не могу вспомнить, ученые какой страны, собственно, разрабатывали именно эту проблему, и у них вроде как вышло, а потом что-то пошло не так.
3: Но ведь... Ну, эта страна всем известна, это Израиль.
2: Израиль был, да? Я просто забыла.
3: Да, они уже почти сели, там буквально, ну, оставались, ну, считанные полшага.
2: Тютюлечка, так.
3: Да, и что-то там, как всегда бывает. Ну, знаете, сейчас ведь что чаще всего барахлит? Ну, мы привыкли еще, бог знает с каких времен, что барахлит железо, где-то там трещина, да, вот сейчас насчет трещины очень много говорили, в связи с МКС, да. Нет, самое главное – это софт, да, то есть программа. Вот как какая-то программная ошибка, которая проявилась прям, ну, совсем...
2: Обидно.
3: Да, несколько, да, обидно, обидно, конечно. Так.
2: Ну, и, Натан Андреевич, хочется в финале спросить, а когда реально, ну, вот если мыслить десятилетиями, когда реально будет построить лунную базу, и когда, возможно, будет ее осваивать? Сколько нам для этого нужно лет?
3: Вы знаете, я сейчас, наверное, чуть вас удивлю. Дело в том, что в СССР в свое время проектировали базу, знаете, когда в середине 60-х годов базу, да, я не оговорился, да.
2: Я верю.
3: Да, причем проектировали это не то, что разговорчики где-то, да, а вот реально выпускали чертежи, рабочие чертежи. Этим занималась фирма Бармина, он был главный конструктор. Вот, но дальше, видите, ситуация не складывалась таким образом, чтобы государство у нас могло себе позволить столь масштабный и дорогостоящий проект. Но что вот это было частично уже сделано, начальные фазы пройдены, это точно.
2: Но вот то железо, тот софт, назовем его современным словом, он-то на сегодняшний день актуален еще или уже все на переплавку?
3: Не, ну, если быть кратким, к сожалению, на переплавку, и, к сожалению, здесь, знаете, на самом-то деле вот что самое ценное. Вот этих кадров уже нет, потому что вот это самое ценное в любом проекте. Я могу вам привести много
2: кадров людей вы имеете в виду, а то я
3: не сразу даже... Да, эти кадры ушли, те, кто вот пришли, им, значит, нужно начинать с нуля.
2: Так все-таки сколько десятилетий ждать? Я вот думаю, на мою жизнь хватит, когда мы на Луне, как вот в книгах?
3: Вы знаете, даже на мою хватит.
2: Ну что вы, Натан Андреевич, я вам желаю от всей души здоровья. Сейчас это очень актуально. Вот. И мирного неба над головой. Помните, как в Советском Союзе всегда писали такие пожелания? И я подумала, надо же было прожить столько времени, чтобы это актуализировалось и перестало быть формализмом. Вот.
3: Да.
2: Спасибо вам большое. Спасибо вам от всей души. Друзья мои, физик, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Андреевич Эйсман был сегодня в нашем эфире. Благодарим вас.
3: Спасибо.
1: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Почему публике нравятся отрицательные герои? Почему зрители готовы сопереживать Дарту Вейдеру, Драко Малфою, Джокеру или профессору Мориарти?
2: Это был не комплимент.
1: Может быть, дело в притягательности запретного плода, в том, что глубоко в каждом из нас живет подавленное стремление нарушать правила. Познакомьтесь, древнеегипетский плохой парень. Возможно, даже древнейший плохой парень в истории. Взяточник, вор, насильник и убийца. И одновременно один из самых известных древних египтян не царской и не знатной крови. В отличие от перечисленных кинозлодеев, он вполне реален. 3200 лет назад египтянин по имени Панеп был настоящим отморозком.
3: Я сам опасный.
1: Он родился в поселке строителей гробниц Сет-Маат примерно в 1244 году до нашей эры, во время правления Рамсеса II. Я кратко познакомил вас с Панепом в одном из прошлых видео, где рассказывал о поселке строителей гробниц в Фивах и об огромном массиве текстов, попавшем в руки археологов. Здесь все еще можно пройти по улицам 3000-летней давности. Я упомянул имя Панепа в связи с доносом, в котором рабочего обвиняли в связях с замужними женщинами.
4: Панеп спал с госпожой Туей, когда она была женой рабочего Кенны. Он спал с госпожой Хель, когда она была женой Пен-Дуа. Он спал с госпожой Хель, когда она была с Хаси Сунеп-Эфом. И когда он переспал с Хель, он переспал с Упхет, ее дочерью.
1: Забавно, что в комментариях к видео многие высказывались в защиту Панеба. Некоторые даже восхитились его поведением. А парень-то не промах. Ну а что такого? Просто он не любил спать один.
5: Дело молодое.
1: Увы, прелюбодеяние не единственное и не самое страшное обвинение, выдвинутое против Панеба. Но познакомимся с нашим героем поближе. Панеп – один из 4 или 5 детей, родившихся в семье рабочего Неферсенута и его жены Иуи. Отец Панеба был потомственным каменотесом, и его семейство занималось вырубанием гробниц со времен царя Хоремхеба. Бригаду, в которой работал отец Панеба, возглавлял Неферхотеп. Речь идет о так называемой бригаде правой стороны. Напомню, что в гробнице работали 2 бригады, оформлявшие каждая свою сторону царской усыпальницы, и у каждой был свой бригадир. Когда рабочий Неферсенут умер, бригадир Неферхотеп, у которого не было собственных детей, усыновил сына своего друга и сделал Панеба своим наследником. Когда приемному отцу Неферхотепу было уже около 80 лет, он был убит при не до конца ясных обстоятельствах. Загадочная история.
6: Он испарился.
1: Произошло это в смутное время, когда правлению царя Сети II в Фивах угрожал его конкурент в Верхнем Египте, Аменмес, так что убийство может быть связано с происходившими тогда беспорядками. Известно, что Неферхотеп был довольно богатым человеком, носил тонкие льняные одежды, пил вино и мог время от времени позволить себе даже забивать корову ради еды.
7: Мне там попал, где очень много красивые эксклюзивные шмотки бывают.
1: Панеп не только унаследовал богатство приемного отца, но и занял освободившееся место бригадира. Первые свидетельства о Панебе появляются на 66-м году правления Рамсеса II, когда Панеп и его жена Уабет выступили свидетелями при заключении некой сделки. В этом же документе также упоминается их старший сын Аапехте. Кроме того, у Панеба и Уабет было как минимум 3 других сыновей и 6 дочерей. Все они фигурируют в текстах из гробницы Панеба. Панеп построил свою гробницу, вероятно, во время правления Мернептаха, сына Рамсеса II. Но некоторые египтологи полагают, что он строил гораздо большую и более впечатляющую гробницу, которая, вероятно, так и не была завершена и до сих пор не найдена. У четкого бригадира должна быть четкая гробница. Имя Панеба известно египтологам по ряду источников. Это 32 остракона и папируса, а также, как уже говорилось, собственная гробница Панеба, гробница его отца, 4 стелы, а также 5 граффити из Долины Царей. Согласно большинству сохранившихся документов, Панеп был вполне типичным жителем поселка, благочестиво поклонялся богам и добросовестно выполнял свою работу. Известно, что в то время, когда Панеп служил бригадиром, его команда вывезла 1170 тонн камня при строительстве гробницы Сети II и 2160 тонн при сооружении усыпальницы Септаха. Внушительная работа проделана. А Панеп всего лишь скромный селянин, семьянин, бригадир.
2: Гений, миллиардер, плейбой, филантроп.
1: На одном из остроконов зафиксировано, что Панеп заплатил рабочему 1,5 мешка зерна за строительство мастерской или кладовой и за установку дополнительной стенки в задней части его дома. Парень обустраивал свой быт, перестраивал казенный типовой таунхаус, предоставленный ему государством. Если вы хотите поддержать наш проект, подпишитесь на наш Бусти. А еще лучше, купите билет на форум «Ученые против мифов», который будет 6-7 апреля в Москве. Будучи бригадиром, Панеп исполнял обязанности судьи и входил в поселковый совет старейшин. Найдены протоколы судебных заседаний, в которых участвовал Панеп, в том числе дело о клевете. Несколько рабочих заявили, что второй бригадир, Хайи, произнес проклятие в адрес царя сети второго. Бригадир, в свою очередь, обвинил рабочих в клевете. Рабочих наказали, дело замяли.
3: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
1: Однако прославил Панеба так называемый папирус Солта номер 124. Этот документ британский любитель древности Генри Солт раздобыл Дейр-эль-Медине еще в 1816 году. Папирус переводился несколько раз. Я знаком с его текстом по переводу, сделанным в 1929 году Ярославом Черны. Документ хранится сейчас в Британском музее. Это кусок папируса, исписанный иеротическим письмом в две колонки с обеих сторон. Как вы уже догадались, это и есть тот самый донос. Рабочий Аменнахт сообщает визирю о недостойном и преступном поведении бригадира Панеба. Судя по всему, у Аменнахта имелся сильный личный мотив стучать на бригадира.
8: Такую личную неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу.
1: Аменнахт был младшим братом Неферхотепа, отчима Панеба. После смерти брата Аменнахт претендовал на должность бригадира. До этого момента три поколения бригадиров принадлежали этой семье. Но выскочка Панеп обошел его, и, по мнению Аменнахта, это не было случайностью. Первое обвинение, которое он бросает в тексте, в том, что Панеп подкупил визиря, принимавшего решение. В папирусе говорится, что в качестве взятки Панеп вручил визирю 5 рабов, доставшихся ему по наследству от приемного отца. Упоминаются и иные подарки.
9: 20 баранов.

0: Рабочих ткали для бригадира одежду, а один из подчиненных по имени Небнефер 3 месяца ухаживал за бригадировым валом. Мало того, при строительстве своей гробницы Панеп напропалую пользовался ценными казенными инструментами, кирками и зубилами, которые уносил с места работы. Одно большое зубило он даже сломал, а второе рабочие искали месяц, прежде чем бригадир тайком принес его назад. Но это еще полбеды. Панеп обвиняется в воровстве, причем из царской могилы. Камень из стены, снесенный в гробнице Сети II, он использовал для постройки 4 колонн в собственной гробнице и снова принудил участвовать в этом своих подчиненных. Аменнахт перечисляет их имена. Кроме того, из погребения одной из дочерей Рамсеса II Панеп спер мумифицированного гуся. А из гробницы своего коллеги Нахтмина позаимствовал кровать и прочие предметы. Обкрадывал он и другие могилы. При этом позже он клялся богами, что ничего не крал, так что становится еще и клятва преступником.
1: Их свободы не видать.
0: А из поминального храма царя Панеп позаимствовал чехол от колесницы, вино, масло и благовоние, что было явным святотатством. Вдобавок к этому, по словам Аменнахта, преступник взял вино свое и сел на саркофаг фараона, поступок, осквернявший святыню и оскорблявший богов. Сидеть свинцом на саркофаге царя – неслыханная дерзость. Аменнахт приводит множество свидетельств аморального поведения Панеба. Мы уже знаем о сожительстве с 3 замужними женщинами. Причем, как говорится в тексте, против отца свидетельствовал его сын Аапехте. Тот якобы прибежал к охранникам поселка и, поклявшись богами, сообщил о похождениях отца, о его романах с госпожой Туей Хель и ее дочерью Упхет. Сын признался, что с Упхет переспал и он сам.
2: Ты по что боярню обидел, смерть?
0: С Хель у Панеба, судя по всему, была длительная связь, потому что она успела сменить 2 мужей. Известно, что со 2-м своим супругом, Хесису Неб-Эфом, она тоже развелась, и не потому ли, что изменяла ему? Надо добавить, что Хесису Неб-Эф начал свою жизнь как раб, но был усыновлен Неферхотепом, как и Панеп, и стал членом бригады. Судя по всему, у 2 приемных сыновей были поводы для вражды. Мало того, Аменнахт сообщает о насилии в отношении еще одной женщины по имени Иемуау. Из текста следует, что Панеп забрал ее одежду, бросил ее на стену и изнасиловал. Дальше больше.
3: Это был жесток! Коварный деспот! Тиранил жену, детей!
0: Панеп, неуравновешенный и совершенно необузданный человек, постоянно избивал рабочих на вечеринке. Забрался на стену и бросал в людей кирпичами, а некоторым коллегам угрожал убийством, включая приемного отца. Он преследовал главного мастера Неферхотепа, моего брата, хотя именно он вырастил его. И он запер перед собой двери, и взял камень, и разбил двери, и люди поставили охранять Неферхотепа, потому что он сказал «Я убью его ночью!» И он избил 9 человек в ту ночь. Неферхотеп якобы сообщал об этом инциденте визирю Аменмосу, и тот наказал Панеба, но наглый бригадир пожаловался на несправедливое наказание самому фараону, и Аменмос был отстранен от должности. Наконец, если верить Аменнахту, Панеп реально замочил кого-то из жителей поселка. Именно он убил этих людей, чтобы они не смогли доложить фараону. Так заканчивается папирус. Может быть, и отчима он того.
4: Отец сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться.
0: В этот момент Панеп предстает перед нами эдаким воплощением древнего зла. Кстати, в англоязычных текстах бригады из Древнего Египта обозначаются словом «гэнг», так что можно считать Панеба настоящим древнеегипетским гангстером.
5: Вы гангстеры? Нет, мы египтяне.
0: Однако, если мы не пишем бульварный детектив из древнеегипетской жизни, а говорим об истории как о науке, давайте не раскрашивать все в черные или белые цвета. Стоит сделать важную оговорку. Отношение к тем или иным деяниям в Древнем Египте могли отличаться от привычного нам. Ну, например, взятка. Это слово в папирусе можно также истолковать как подарок. Известно, что жители поселка регулярно посылали подарки визирю, одаривали бригадиров и писцов, например, желая добиться для своего ребенка продвижения по службе.
6: Это не предложение, подарок. Все налоги уплачены, деньги я все равно оставлю.
0: Во время кадровых сокращений визирю делали под

0: отношение просто в благодарность за то, что он не уволил этих рабочих, а уволил других. И этого никто не скрывал. О таких подарках есть многочисленные записи. Так что подкуп визиря не считался страшным преступлением, хотя и показывал некоторую аморальность Панеба. Аналогичные вещи можно сказать по поводу использования в личных целях рабочих бригады. Это было общей практикой. Согласно записям, бригадиры регулярно делали то же самое, и это даже значится в журнале причин отсутствия на работе. Для начальства изготавливали корзины, деревянные статуи и сундуки, кормили их валов и помогали строить гробницы. Ну, быть может, Панеб чересчур злостно эксплуатировал своих подчиненных, но это явно не тянуло на криминал. Да, секс с замужними женщинами и тем более изнасилование порицалось египетским обществом.
1: Это Уркин, насильник местный. Нехороший!
0: Кстати, в некоторых нынешних публикациях донос на Панеба называют древнейшим обвинением влиятельного человека в сексуальном насилии. Тема снова вызвала интерес в эпоху, когда высокопоставленных мужчин нередко привлекают к ответственности из-за сексуальных скандалов. Пришло время открыть, наконец, всю правду об этом грязном абьюзере Панебе. И, конечно, самое серьезное обвинение – кражи и убийства. Но возникает вопрос, касающийся всего папируса. Насколько правдивыми были обвинения Аменнахта? Американский египтолог Аль Бернс говорит, что хотя текст папируса выполнен хорошим почерком, по содержанию он довольно бессвязен. Похоже, обиженный пожилой Аменнахт диктовал писцу все плохое про Панеба, что ему приходило в голову, желая как можно сильнее очернить своего конкурента.
2: А я несчастный сирота! Меня обидели, обокрали, избили!
0: Египтолог отмечает, что соблазнение замужних женщин – типичный пункт в подобных обвинительных текстах. Такие же обвинения встречаются в ряде других случаев, и число соблазненных дам всегда равно трем. Не было ли это дежурной претензией, которая присочинялась, чтобы изобразить обвиняемого не просто нарушителем закона, но и аморальным типом? Справедливости ради, надо сказать, что Аменнахт не только пытался свести счеты с врагом, но и выполнял свою обязанность. Слуги места истины, как называли строители царских гробниц, приносили фараону присягу, в которой под страхом сурового наказания обязались сообщать о любых проступках и подозрительных событиях. Соответственно, правильный вопрос – а есть ли иные источники, которые подтверждали бы обвинения Аменнахта?
3: Какие ваши доказательства?
0: Что ж, такой источник есть, но он всего один. Существует более поздний протокол, относящийся к 29-му году правления Рамсеса III. В нем записаны обвинения, которые рабочий Пенанкет, между прочим, потомок Панеба, предъявляет двум бригадирам, присвоившим камень из царской гробницы, укравшим из храма быка и спавшим с замужними женщинами. Оцените, кстати, пассаж из этого документа. «И он спал с тремя замужними женщинами. С госпожой Менат, когда она была с Кенной, с госпожой Таюэнес, когда она была с Нахтамоном, и с госпожой Тауретхотеп, когда она была с Пентауром. Где-то я уже слышал что-то очень похожее».
4: У вас тоже дежавю,
5: алкаш.
0: Так вот, в этом протоколе рабочий говорит: «Итак, вы видели точку зрения визиря Хори относительно кражи камней, когда ему сказали, главный мастер Панеб заставлял людей уносить камни оттуда». Больше он, увы, ничего не сообщает, но здесь есть прозрачный намек на то, что Панеб был таки наказан за кражу из царской гробницы. Впрочем, что это было за наказание, неясно. По-видимому, после инцидента Панеб продолжал занимать пост бригадира. Ну, возможно, ему погрозили пальчиком. Примечательно, что ни в одном из найденных протоколов заседаний сельского суда нигде не упоминаются пьяные дебоши, драки и другие выходки Панеба, не говоря уже об обвинении в убийствах. Но при этом трудно поверить, что этот негодяй убил нескольких человек в небольшом поселке, и никто об этом не узнал. Возникает еще один резонный вопрос. А дошел ли составленный Аменнахтом донос до визиря? Возможно, что нет. Папирус ведь был найден в районе поселка, а значит, скорее всего, не покинул его пределов. Возникает даже мысль, что Панеб каким-то образом прознал про донос и...
6: И помните, у нас длинные руки.
0: Однако найденный документ вполне мог быть и копией, которую Аменнахт оставил себе. В пользу этой версии говорит то, что в начале текста нет длинного перечисления титулов визиря, которому адресовано послание. Обязательный атрибут подобных депеш. Но что же в итоге случилось с Панебом? Наказание было суровым. Его жестоко избили палками, отрезали ему нос и уши. Ну, это цитата из одной популярной статьи. На самом же деле судьба Панеба неизвестна. И он, и его сын исчезают из записей где-то между 1193 и 1185 годами до нашей эры, то есть вскоре после того, как был написан донос. Действительно существует версия, что Панеб был таки казнен. Дело в том, что найден острокон, датируемый 5-м годом правления Рамсеса III, в котором говорится об убийстве или казни бригадира, но имя не указано, так что это мог быть кто-то другой. Возраст Панеба к этому моменту приближался к 70 годам, так что вполне возможно, что он покинул этот свет мирно, без помощи палачей. Известно, во всяком случае, что доносчик Аменнахт не добился своего. После Панеба бригадиром был назначен человек по имени Анахт, совсем из другой семьи. Итак, Панеб вошел в историю как один из древнейших злодеев и преступников. Но справедливо ли это? Представьте, что потомки будут судить о вас по одной записке, составленной вашим главным хейтером. Подумайте, какими красками он напишет ваш портрет.
4: А в бар заходит самый здоровенный мексиканец из всех, что мне доводилось видеть.
0: Будем помнить о том, что один из важнейших принципов исторического исследования – проверка достоверности одних источников другими. Был ли Панеб циничным карьеристом, убийцей или просто смутьяном, любившим выпить и погулять? А кто такой Аменнахт? Честный рабочий, который не может молчать, видя несправедливость, или же завистник и клеветник? Надеюсь, рано или поздно в руки египтологов попадет еще один древний текст, который поможет прояснить ситуацию. Но, может быть, у вас есть своя версия событий? Кстати, пишут, что Панеб – герой серии книг «Камень света» писателя и египтолога Кристиана Жака. С вами был Александр Соколов-Кузнецов.

0: Дорогие друзья, наша программа продолжается, и я приглашаю на сцену известного археолога-экспериментатора Евгения Гирю, с которым я лично, на самом деле, познакомился сегодня, то есть мы с ним общались в переписке, но я про него много слышал, различных историй. Например, как он с его коллегами, я не знаю, может, это байка, разделали слона чопперами в Ленинградском зоопарке. И кто-то при этом получил заражение крови. Слышал, как ваши коллеги и вы лично распрямляли бивни, так сказать, на манер кроманьонцев из Сунгиря. Вот. Хотелось бы узнать, это все сплетни или это правда? Я сейчас включу вашу презентацию, дам вам пультик.
1: Микрофон включен?
0: Проверьте.
1: Раз. Вот, все правда. Вот двух вот. Слонов, вот. Двух жирафов.
0: А, и жираф был?
1: Да. Я... Долгое время читал...
0: Сейчас я включу презентацию.
1: Долгое время читал курс предмета трассологии в нашем университете, пока его не закрыли. А до того, в нем же я обучался. В частности, вот предыдущий докладчик мне очень-очень помог. Просто масса совпадений. То есть я буду говорить о вещах, которые касаются каменного века, самых-самых-самых древних. Но проблемы с мифотворчеством там, к сожалению, абсолютно такие же. И, ну, касательно, думаю, это можно к вопросам отнести, там, расправление бивня мамонта. Есть у нас сайт такой, чтение камня и разбор костей ВКонтакте, группа. Вот. Там можно все это найти, и я на эти вопросы могу отдельно ответить. А сейчас давайте по поводу мифологии, мифов о древнейших. Мифов очень много, и они как бы... Они очень разные, хронологически их возникновения разные, и причины возникновения разные. Я думаю, что мифы о происхождении человека самые древние, мы не знаем, когда они появились, поскольку человек никогда не знал и до сих пор не знает, откуда он появился. И сразу давайте скажем так, что вот мифы были, есть и будут, а вот наука о первобытности, ей около 170 лет всего лишь. И вот то, что касается, то, что Юрий Евгеньевич говорил, что нет законов истории, я хочу иначе это выразить, нет истории первобытного общества, она придумана, она мифотворческая. Обычно я могу долго на эту тему разговаривать, но сейчас хочется сказать короче. Этнография не есть источник реконструкции первобытного общества, потому что чукча или эскимос не отвечает за то, что делал неандерталец. Вот. И мифы о том, как человек появился, или вот параллельная история, так сказать, изучение, вот что обычно говорят, эволюция человека, это вот изучение костей, скелетов, это биологическая история человека. Она нам хорошо известна. Не нам, а им, специалистам. А я специалист по тому, что человек оставил. Человек оставил после себя историю с очень-очень поздних времен. А до того, все, что мы знаем, это все материально. И никакой предмет никогда еще никому ничего не рассказал. Наш учитель Лев Самойлович Клейн как-то говорил, никогда еще лопата археолога никому ничего не рассказала. И предметы они могут рассказать, если их уметь читать. Поэтому вот я часто и называю свой предмет чтением камня, и сайт наш так называется «Чтение камня». Но есть и люди более непосредственно, прямым образом читающие камни, и это вот второй тип мифотворчества, который происходит из популярной культуры, поп-культуры или попсы, как можно сказать, извините за грубое слово. К этому относятся люди, которые работают на эпатаж публики, они могут касаться первобытности, не касаться первобытности. Вот то, о чем говорил Клим Александрович, насколько я понимаю, это вот в частности, я эту цитату слышал у известного историка и философа Невзорова. Вот, он, да, там все можно сделать, эта история, это так, мы как захотим, так и сделаем. Это от невежества у Ксении Собчак, это, у многих это проскальзывает, это люди из другой культуры, из попсы, мы ее не будем брать. Но, к сожалению, есть и другие виды мифотворчества, есть околонаучные. И внутринаучные, и сейчас я скажу как бы нонсенс, да, что на самом деле без мифов в науке нельзя. Потому что если мы не будем иметь сейчас какого-то объяснения того, что мы не знаем или знаем, и оно будет неверным, то есть оно всегда будет до конца неверным. Где же наше, то есть где наш источник развития будет, с чем мы будем разбираться? В любом случае, все наше современное знание есть в какой-то мере незнание. В отличие от Невзорова, я понимаю, что такое методика, что такое источниковедение, и накопление знаний, позитивных, настоящих, этот багаж, он не меняется, меняется его интерпретация и меняется отношение к нему. Есть виды археологических источников. У меня презентация была очень длинная, но Александр ее жестко сократил. Поэтому я вам скажу на словах. Археология пользуется многими различными источниками. Все они материальны, только самая-самая поздняя часть археологии, существует археология современности. Люди изучают мусор, не классифицируют их. Вот. И это не наша тема для сегодня. А основные четыре, есть несколько классификаций, но я вот использую такую. Существуют артефакты, то есть это вещи, которые сделаны человеком. Существуют конструкции, это, допустим, природные лабиринты, может быть, не всем известны, это камни, выложенные по спирали. Здесь, на северо-западе, последние работы доказывают, что им не более 1000 лет. Это просто естественные камни, лежащие в какой-то структуре. Или, к примеру, существуют такие конструкции, как череп пещерного медведя, а во рту у него кость мамонта. То есть это неестественное положение естественных вещей, найденные в земле и доказанные, что они древние. Это не природное явление, следовательно, чье мы не верим в пришельцах, это человек. Есть неартефактный материал. К примеру, яма, в ней лежит сожженное зерно. Оно хорошо сохранилось. Зернышки сами по себе в яму не прыгают в природе. Мы знаем это благодаря человеку. Либо много рыбьих костей на стоянке Замости под Подмосковье под Сергиевым Посадом. Рыбки сами по себе на берег не прыгают. Вот. Либо петроглифы Пиктемеля, то есть возьмем Чукотку, к примеру, там есть гальки, просто гальки естественные, лежащие на 40 метров выше, чем современный урез реки. Гальки сами по себе не прыгают 42 метра вверх. Они просто были, значит, принесены, не зря лежали там возле изображений на скалах. И самый важный и очень важный вид следов, который, я полагаю, это вид археологического источника, это следы. Это то, чем я занимаюсь. Методика трассологии происходит из криминалистики. И в археологии ее применил систематично. Я потом впоследствии вам покажу. Петр Петрович Ефименко, один из основателей нашей школы палеолитоведения, и продолжил и серьезно развил Сергей Исаакович Семенов. Это все достижения нашей питерской школы и Академии наук, и университета. Вот. И я даже не хотел бы называть и показывать много различных мифов, но вот по поводу чтения камня, вот существует у нас такой профессор Чудинов, который читает везде все, и что интересно, вот в данном случае он на палеолит уже замахнулся давно. И вот это прекрасное произведение искусства верхнего палеолита Франции, вот, относящееся к культуре, неважно, гравет так это называется, 25 тысяч лет, вот он, вот его реконструкция, он читает все. Вот, и перед тем была другая версия, недавно он поправился. Но что любопытно, все на русском. Неважно откуда. Вот, он прочел фотографии орудий больших листовидных наконечников, где вид теней, полутеней зависит от расположения лампочки. Текст от этого у него не меняется. Вот, он может читать плесень, вероятно, или еще что-то другое. Вот. И я не хочу, как говорится, даже смеяться над этим. Вероятно, это заболевание, либо еще что-то. Вот. Но вот такие мифы существуют, и это касается следов. Важно что? Что он прочел изображение на статуэтке, сделанной 25 тысяч лет назад, но изображение невидимое невооруженным глазом. То есть предполагается, что гравитийцы – это небольшая деревня, вот на юге Франции, они обладали какими-то приборами для увеличения. Вот более тяжелый случай, я как-то по жизни немножко даже почти что был с ним связан, это очень странная так называемая чандарская плита. Я не геолог, не минералог, не петрограф, вот, но у меня есть масса друзей, которые этим занимаются, там есть очень старые товарищи с огромным опытом полевой практики, у них это называется морщинистые, в общем, это и кристаллография, и просто геология, дно какого-то водоема, впоследствии переработанное. Ну, в общем, это вещь, такая плита, найденная в Башкирии. Там, если вы можете прочесть, я вообще даже зачитывать этого не хотел. Но вот это касается, к сожалению, это автор открытия, он профессор Башкирского государственного университета, профессор Чувыров. Вот. А связана эта плита была, ну, я не очень знаком, не особый фанат шахмат. Анатолий Карпов возглавил комиссию, в которую каким-то образом набрал весьма уважаемых мною людей, во всяком случае Анатолий Пантелеевич Деревянко, крупнейшую фигуру в российском политоведении, ну, естественно, ректора МГУ и массу других людей. Как-то я подрабатывал в Москве, и меня туда почти пригласили. Ну, когда узнали, что я приеду со всеми материалами, включая микроскоп, меня как-то сразу отставили. Я ее лично не видел, эту плиту. Ну, вот как она интерпретируется... Что? Плита, значит, у нас представляет собой карту, которой раньше было 70 миллионов лет, сейчас 120. Просто они датировали сам камень. Существуют методы калий-аргон, которые камень датируют. И вот... А, тут нету этой у нас, да? В общем, не будем больше об этом, не будем тратить время. Ну, вы все знаете, что человек... Постоянно эта дата удревняется. Древнейшие реальные следы человека. Вопрос в чтении следов. На той карте никаких следов нет. На головке с Брасимпуи следы есть, но они следы от другого. Там, ну, трудно себе представить человека, который вырежет то, что нельзя вырезать невооруженным глазом без специальной техники. И на данный момент, на наше время, древнейшие находки человеческие датируются как 3,3 миллиона лет. Если мы их представим как 24 часа, то все, что мы живем с металлом, это маленькое-маленькое несколько секунд. Это даже полосочка шире, чем реальная, стоило нарисовать, но мы бы ее не увидели на 24-часовом варианте. И что мы находим? Какие следы реальные? Это артефакты сами по себе. Понимаете, чем следы отличаются от артефактов? В трассологии криминалистической... Сама вещь тоже воспринимается как след. То есть, вы понимаете, цель криминалистической трассологии – восстановить, что реально делал каждый конкретный преступник в каждое конкретное время. Какие конкретные следы принадлежат именно его деятельности. К примеру, он имеет брата-близнеца. Но вот нужно доказать, что именно он, а не брат-близнец, это сделал. Вот. А следы... Это то, что нельзя с собою унести, нельзя положить в карман. Это вид поверхности. Вот яма. Многие археологи не подозревают, что они занимаются трассологией, когда не копают. Они должны определить норку, которую суслик вырыл, от столба, который оставил ямку. Ямку от этого, от столба, и ямку от кротовины. Кротовина мы это называем. Вот. И самый... разработанный способ работы, так сказать, самый наиболее известный, наиболее часто используемый метод работы с каменными артефактами есть типология. То есть типология, классификация, общая форма орудий, когда они узнаваемы. В данном случае это вот перед вами просто беспорядочные разновидности наконечников, которые в различное время существовали в Северной Америке. И эти различные формы, появляются в различное время, они хорошо садятся на временную шкалу, которая внизу нарисована. И таким образом мы говорим, вот таким, культура с такими наконечниками сменила такие наконечники, сменила такие наконечники, изменилась на другое. Если все наконечники одинаковые, то понятно, что они однокультурные, да? Вот, это, казалось бы, не вызывает. Вот. Но дело в том, что не все орудия столь совершенны. Сейчас уже известно, что некоторые виды обезьян Латинской Америки, они не обезьяны, там для биологов это важно, обезьяна или мартышка. Ну, в общем, для нас все обезьяны. Они тоже делают орудия. Причем иногда они делают орудия, так сказать, весьма-весьма сложного типа. Но в любом случае, они, эти орудия, очень примитивны. И мы не знаем, те обезьянки, которые делали вот это одно из самых древних, на сегодняшний день известных орудий, вот, так называемый чоппер, неважно, как его назвать. Вы понимаете, он настолько прост в изготовлении, что он может, в принципе, возникнуть в природе. Но все, что мы определяем как человеческим, на самом деле, строится на большой, так сказать, на критерии невероятности возникновения в природе. В природе статистически невероятно, чтобы кусок кремня попал в какие-то условия, где его бы вот таким образом, сложным образом, как на тех наконечниках, которые я раньше показывал, был обит. Или, к примеру, чтобы кусок глины смешался где-то с песком, с какой-то органикой и попал, сформировался в стенку сосуда и был обожжен. Вы, найдя кусочек керамики, что есть вот то, что я сказал, вы сразу скажете, это человек. А как это сказать с камнем? Вот мы и занимаемся этой наукой. И сложность ее в том, что чем древнее мы забираемся, тем, казалось бы, вещи проще, но изучать их сложнее. Вот, к примеру, так выглядит, ну, это не самые древние коллекции, это коллекция одной из греческих стоянок, очень интересной, на Пелопоннесе находящейся, Матаратусы-1, и там просто был найден один слон, при котором был набор орудий, и вот так выглядят древние каменные орудия, в них нету повторяемости даже. И вы понимаете, что мы узнаем в тех наконечниках, почему мы их узнаем? Потому что мы, как Клим Александрович, знаем, как выглядят копья железные. А как выглядят каменные орудия, тем более их технологии, их производство, это все давно забыто. И вспомним про часы, да? Вот все это огромный период времени, 3,3 миллиона лет, наше сознание, оно базировалось и оно формировалось благодаря, почему я так говорю, потому что я уверен, что благодаря именно вот развитию этой технологии, сознание, это есть, наше сознание формировалось благодаря развитию технологии. Что такое технология? В самом широком смысле. Это взаимодействие человека и природы. Вот это технология. Все, что геологические процессы, химические, физические, разные другие – они нас не касаются. А вот то, что есть внеприродное, для нас человеческое. И вот эти процессы имеют свою закономерность, которые изучаются очень по-разному. Вот один из таких способов, которые мы называем, ну, есть комплексный подход, в котором якобы изучается все подряд, и типология, и функции, и технические, и петрографические, такой набор различных признаков без интерпретации, без морфологического так называемого анализа. И есть формально-типологический подход, когда вы глядите на форму и говорите, да мне все равно, что это такое было, так часто люди, представители этого формального направление, причем оно, зародившись в 50-е годы, послевоенные годы во Франции, сейчас преобладает в мире, в палеолитоведении, и говорят, вот нам не надо знать, что есть эта форма, достаточно ее хорошо описать и проклассифицировать. Мы ее привязываем ко времени, благодаря стратиграфии, и говорим, вот эти формы сменили другие формы, и создаются мифы, то есть создаются, есть модное слово теперь французское, симулякр, да, то есть некие недействительные сущности, которые потом эти же исследователи, опять-таки повторяю за Климом Александровичем, эти же исследователи их и изучают сами. А они не знают, что они изучают. Почему? Хочу показать вам. Вот есть биологическая форма образования. Волк всегда волк в биологии. Заяц всегда заяц. Косточки зайца по форме. И в палеолите, и в главлите. Вот у нас единственное, что вот я костенками занимался, такая знаменитейшая стоянка наша, очень-очень-очень культурная, палеолит с искусством совсем-совсем. Заяц был размером с волка. Биологи шутят, наверное, волков ели. Вот только в размере может отличаться, но заяц всегда заяц в биологии. А у человека не так. Вот это вот перед вами череп колобка. Это существо только жрало, понимаете? Вот у человека может быть, и мы не имеем права изучать древние орудия труда, не представляя себе, как их интерпретировать, и не имея для этого, естественно, научных доказательств. Я постараюсь вам показать на примере, я давно этот пример использую, может быть, кому-то уже надоело, но вряд ли здесь есть мои студенты. Вот это пример, как можно использовать и как используют формально типологический подход к изучению древних следов человека. В данном случае это древний японский текст. На разных страницах есть главы, есть разные иероглифы, их различное количество. Вот их можно посчитать. К примеру, вот таких иероглифов тут 12%, 11%, таких иероглифов 7%. Можно представить различные графики, самые сумасшедшие из них. Но построить, вы понимаете, шкалы, понять, в каких книгах что находится, это будут археологические культуры, будут слои, будут стратиграфия будет, будет время, датировки, то есть хронология относительная, стратиграфия, какие-то культурные связи, какие-то главы по каким-то петроглифам будут близки друг к другу. Yes. Но без розетского камня, то есть без шампальона, без параллельного текста или на худой конец текста с картинками мы никогда не прочтем, что там написано. Вот это параллельный текст в данном случае, где этот иероглиф означает огонь, этот иероглиф означает камень, а этот иероглиф с древнейших времен в японском языке обозначает «но», то есть родовой падеж. Вот это... Мы текста не узнаем. До каких пор? До тех пор, пока у нас не будет что-либо объясняющее эти следы. И вот этим объясняющим является так называемая морфономия. Вот есть астрономия, да? Вы знаете, что это такое. Есть плохое слово астрология, но есть еще у нас в археологии принято говорить о морфологии орудий. А я говорю о морфономии. Это новый термин, поэтому я не научный с точки зрения Клима Александровича. Это новый термин даже для археолога. Но вы поймите, да, что следы есть трех типов. Первый тип – следы обработки. Человек их делает. Вот все эти сколы на правом, да, они сделаны намеренно. Следы использования. Не каждая домохозяйка знает, почему затупился нож. Потому что возникли следы использования. И каждая женщина знает, что если она носит обсидиановые бусы или еще что-то, что бриллиант лучше, почему на кольце, он не царапается. А все остальное царапается и со временем становится мутным. Это вот следы общего неутилитарного износа или недифференцированного износа. Мы идем чуть-чуть быстрее. Вот Петр Петрович Ефименко и Сергей Аристархович Семенов. Это продолжатели и зачинатели нашей школы интерпретационного подхода к изучению следов и основатели трассологического анализа в археологии мира как такового. Сейчас мы, к сожалению, теряем, так сказать, свою первичность. Хотя нас все еще уважают, но поскольку, видать, скоро прикроют совсем, мы уйдем в историю. Но, тем не менее, мы, так сказать, наша школа палеолита, она зародилась во Франции. И представитель французской школы, киевлянин, украинец Федер Кондратьевич Вовк приехал сюда и в нашем университете успел организовать институт этнологии. Наступил 18-й год, он поехал от голода спасаться на станции Орша, умер. Но Петр Петрович его ученик и Сергей Аристархович Семенов ученик Петра Петровича. То есть у нас прямое в церковном языке, это называется прямое рукоположение. То есть мы, так сказать, из французской археологии. Единственное новое, что мы реально сделали, российское, наше родное, это вот этот трассологический подход, который сейчас дохнет. Вот. Это не сильная жалоба. Это вот те работы, которые они делали. Значит, у меня осталось 5 минут, я их очень быстро использую на два предмета, которые были найдены. Один из них был найден моим другом Хизре Мирхановичем Амирхановым, членкором, палеолитчиком, представителем двух школ, дагестанской и московской. Вот на огромной глубине на памятнике Айника был найден предмет, вот там такие каменные орудия, предмет, который называется у нас отбойник, он выглядит как простая галька. Ну, почему это артефакт? Да, только благодаря следам, которые на нем есть. Следы вот такого рода. В одном месте находятся вот такие вот следы использования, которые мы, это модель на стекле показана, при ударе прямом возникают вот такие трещины, так называемые конусы Герца, при косом ударе возникают другие следы, вот такие косые, со специфическими трещинами развернутый конус и специфического вида царапинки. Эти следы мы можем отрабатывать на стеклянных моделях, на кремневых, обсидиановых, неважно. Для нас важно что? Что вот такие следы у нас, вот таким образом они формируются благодаря морфономии. То есть любое орудие определенного типа всегда срабатывает с определенным типом. Человек этим управлять не может. Ножик всегда затупится, если вы будете им пользоваться. Yes. То есть быстренько пролистываем, извините, немножко не рассчитал. И естественным образом он трескается. На этом предмете мы видим именно такого рода следы. Мы знаем, как выглядят предметы не такого... Эй! Что-то уже не листается. Вот они, эти следочки. Вот. И вот сейчас будут стрелочки, которые покажут, как выглядят и косые трещины. То есть мы не знаем, кто использовал этот отбойник. Возраст этого артефакта 2,1 миллиона лет. Он происходит из внутреннего Дагестана. Вот. Рабочий участок и периферийная зона. И есть у нас рукояточная зона, которая совершенно чиста от следов, что в природе не встречается. Если галька оббивается в природе естественным образом, она вся оббита по всему периметру. Вот. На основании этого, то есть все, кто будет возражать или желает возразить мне предложить иную интерпретацию такого предмета, должен мне показать какой-либо природный процесс, который приводит к такому же формообразованию. Все остальное. Есть еще один предмет. Я его буквально секунду покажу.
0: Да,
1: это
0: конечно.
1: Кость возрастом 2,1 миллиона лет. Это отдельная история. Может быть, на перерыве я мне расскажу о ней. Кость с человеческими насечками найдена в городе Ростове великолепным исследователем Николаем Кузьмичем Верещагиным из ЗИНа, найдена в 54-м или 56-м году и переоткрытая замечательным зоологом, работающим у нас в зоологическом институте, Михаилом Саблиным. Эта кость имеет следы человеческой работы, кость древнего верблюда. Все, спасибо за внимание.
0: Пел. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы. Просим. Так, вот рука. Где у нас девочки? Кристина. Пожалуйста. Ой, или Катя. Кто там ближе?
2: Здравствуйте. Михаил, город Ярославль. Вы сказали, что вот трассологический подход сейчас, он как бы вроде загибается. То есть, а с чем это связано, чем вообще мотивируется, тем, что от него отказываются или используют, возможно, другие подходы?
1: Тут очень плохо слышно.
0: Спрашиваю, с чем связано то, что загибается трассологический подход?
1: Ну, как вам сказать, школа существует тогда, когда есть старые патриархи, действующие ученые или преподаватели, и молодое поколение. Старые вымирают. Вот, трассология преподавалась в ЛГУ, СППГУ около 60 лет. Даже в документах не зафиксировано, когда она не преподавалась. Вот, я преподавал 18 лет, лет 5 уже не преподаю. Потому что такая болонская система не предполагает этого предмета, он родился у нас. Мы преподаем, ну, я преподаю иногда в Саппоро, Барселоне, Тарту, Москве. Ну вот и так далее. Это случайные дружеские связи. Здесь уже нет. Ну, как почасовиков нас иногда приглашают. Эта система не предполагает необходимости в нашем знании. Только и все. Она развивается на Западе.
0: Пожалуйста, молодой человек. Вот. Да, потому что, вот, ну, чтобы вы понимали, это речь идет про Россию в данном случае. Потому что в мире такие исследования продолжаются.
3: Никита, Санкт-Петербург. Вот такой вопрос. Как вообще находят стоянки? То есть, я так понимаю, они все-таки как-то под землей, их приходится раскапывать. Какие
1: Я понял вопрос,
3: последние технологии?
1: Да, для сохранения времени. Стоянки ищутся по методике. Вот, если вы ищете стоянку, к примеру, конца, там, плейстоцена, так называемый, да, стоянку времени 16-12 тысяч лет. Вы сначала открываете геологическую карту и смотрите, а где отложения 12-16 тысяч лет наиболее доступны вам, чтобы вы могли их откопать. Потом вы ищете удобное место для стоянки на берегу древней или современной реки. И вот таким образом они находятся. То есть они ищутся целенаправленно.
0: Спасибо. Так, Кристина, вот там... Далеко-далеко девушка с фотоаппаратом поднимает фотоаппарат. Уже не поднимает. А, опять поднимает. Так, кто там задает вопрос? Да-да-да, это был жест вопрошающий. Да, прошу.
4: Да, здравствуйте, Аня, Москва. У меня вот такой вопрос. То есть вы сравнивали сейчас свой метод с криминалистикой. И в криминалистике уже давно известно, там, что метод по отпечаткам пальцев в принципе устаревает, поскольку существуют одинаковые отпечатки у разных людей. Ну, то есть там были некоторые совпадения. А что там, грубо говоря, этот аппарат на... Человек говорит правду или ложь, я забыла, как называется. А, тоже уже как бы, ну, в принципе, лженаучный. А вот... Если рассматривать вашу методику, она предполагает какую-то эволюцию, какие-то, вот, грубо говоря, новые свершения и развитие? Или это только будет связано с технологиями, которые будут применяться?
1: Да, спасибо, я понял вопрос. Насчет отпечатков пальцев вы глубоко ошибаетесь, никогда нигде, ни роговица, ни это. Полиграф тоже не врет, если хороший специалист. Трассология проверяемая, чем мы хороши, чем мы отличаемся от формальных типологов внутри палеолитоведения. Потому что мы можем устроить себе слепой тест. Вы берете каменное орудие и режете им мясо, даете его мне, и я вам говорю, что вы им делали. Мы ошибаемся. И мы это постоянно делаем. Слепой тест для нас постоянная важная вещь. Мы таким образом самосовершенствуемся.
0: Так, там была где-то далеко рука.
5: Здравствуйте, меня зовут Татьяна, Владивосток. Мой вопрос про следы из религиозного мифотворчества. Скажите, пожалуйста, во многих храмах можно найти мощи святых и фотографии якобы следов Иисуса, которого он оставил в Иерусалиме на Голгофе. В связи с этим вопрос. Какой будет алгоритм проверки археологической вот этого тезиса? Спасибо.
1: Да, вопрос очень хороший. Я, честно вам скажу, наиболее меня поражают следы Магомеда, очень большая стопа бывает, и я очень осторожно всегда с религией нужно относиться. Вот в дзен-буддизме в одном из храмов в Японии есть следы, которые протер, дзен это значит сидеть, да? Сидячий монах протер на дереве двух стоп. Это тоже можно было бы трассологически изучать, но я бы не стал этим заниматься. А то, о чем вы говорите, вот там следы крови, либо еще чего-то, это... В криминалистическом смысле слова «следы» для нас это остатки, это residues. Существует так называемый blood analysis, анализ крови. Он на самом деле очень легко делается, первичная его стадия – это то же самое, что анализ, который все из нас делают, извините, анализ мочи. Вот. Буквально 1 миллионная часть грамма, что ли, крови, попав в нужный раствор, даст вам реакцию. То есть, если на орудии была кровь или на каких-то святых вещах есть кровь, это легко определяется сейчас. Но это не трассология, это биохимия, химия, все остальное это не к нам. А так следы святых людей лучше не изучать.
0: Кристина, вот рука. А кто же вам даст-то?
1: Нет, изучает. Вот мы в этом году у нас на Соловках была конференция, мы тоже там, вот наши антропологи из МАЭ, из Курскамеры, Валера Хартанович и многие, им приходится. Там есть вопросы, которые нужно решать. Там, в частности, один из последних военачальников запорожских похоронен. И как бы их сейчас нашли и будут переносить, могут быть проблемы. Там и святые там сейчас перезахоронены. Но они как-то все это решают с иерархами церкви, с высокого ранга иерархами. Пока все тихо. Дай Бог.
6: Иван, Москва. Хотелось бы задать вопрос, который, наверное, мучает всю аудиторию. Все же, а зачем вы разрезали слона?
0: Зачем вы разрезали слона?
1: Понимаете, дело в том, что слоновье мясо...
0: Очень вкусное.
1: Я его не ел. Нет, не ел. Не удалось, потому что слон был болен сепсисом. Я говорю, что жирафами было легче, они умерли от язвы желудка. И я студентам говорил, давайте больше конфет жирафам в зоопарке. Я любитель животных, но надо кого-то резать иногда. Для чего? Правильный вопрос. Для того, чтобы получить следы. Я их не выдумываю. Я должен их сначала сделать. Для каждого нового типа камня. На обсидиане одно, на доломите другое, на кварце третье, на кремне четвертое. Поэтому нам нужны слоны. А жирафа мы съели в общаге, в Петергофе. Ножку. Вот. Но не целиком. Котлеты сделали.
0: Спасибо. И как раз мы сейчас к обеду ведь перейдем. Так, дорогие друзья, значит, у уважаемого докладчика важная миссия. Выбрать самый лучший вопрос. Я сейчас перечислю вопросы, которые были. Почему, как прозвучало, отказывается, но, видимо, почему у нас перестали заниматься трассологией, как находят стоянки, эволюция методики трассологической, про мощи святых и зачем разделали слона. Вот были какие вопросы.
1: Про методику, да, про вот сверху.
0: А Анна из Москвы у нас, покажитесь, Анна. И вам тоже вопрос, что вы предпочтете? Коробку печенья с Ниберу или...
7: Банку варенья.
0: Или книгу «Восхождение человечества» издательство «Питер». Анна меня слышит вообще? К кому я обращаюсь? Анна, вы здесь. Так я слушаю вас, Анна, ваш выбор. Ах, да что ж такое сегодня? Всем духовное подавай. Друзья, давайте поблагодарим нашего уважаемого докладчика, потому что он еще не покидает нашу сцену. Это была теория. А сейчас у нас вот опять же будет такая дилемма между духовным и физическим, плотским. Потому что у нас формально перерыв на обед, а неформально у нас здесь будет мастер-класс.
1: Цель нашего показа, показать самые примитивные расщепления. На самом деле, большая часть технологий нормальным человеком современным не может быть понята, поскольку я должен использовать термины, которые вы не будете понимать. Технологии эти были весьма и весьма сложные, причем, естественно, забытые. Самые развитые технологии, по крайней мере, известные мне, на Земле, существовали сначала по конец бронзового века на территории Якутии у нас. И это так называемая Ымыяхтахская, сложно произносимая, культура. Вот, открытая известным специалистом исследования Якутии Светланой Алексеевной Федосеевой. И это, как вам сказать, очень и очень непростая и очень прецизиозная, то есть очень точная технология расщепления кремния. Вот, то есть сначала человек учится сколоть один скол, то есть создать одну трещину, но там, где нужно, не там, где попало, не как попало. Если мы просто бросим камень на камень, то это будет называться дробление, да, разбивание. И из этого что-то выбрать. Вот так колят обезьянки. И на основании этого мы как-то, к сожалению, не кое-что более умное делаем. Вот. А если мы... Вся история выглядит так. Научились делать скол, первое. Стадия. Вторая. С помощью скола создавать какую-то форму из предмета. Сколы убрали, предмету придали какую-то форму. Это то, что называется самое известное всем, наверное, со школьных времен, ручное рубило. Мы его делаем сколами, и мы можем сделать 10 одинаковых рубил из 10 одинаковых разных кусков. Следующий этап. Мы научаемся делать скол определенного вида. И так называемый скол Левалуа, если, так сказать, использовать археологическую терминологию, или пластина, или отщеп. То есть скол повторяющейся формы можно сделать только тогда, когда вы научились делать предметы одинаковой формы. А предметы одинаковой формы можно научиться тогда, когда вы просто научились делать отщепы. Вот вам и вся история человеческой технологии. Большая ее часть, 99,9%, это то, на чем все наши мозги сформировались. Очень три простые операции. Мы их покажем. Значит, сейчас.
7: Это нужно пощупать, и кто-то там.
1: Это... Значит, два основных вида сырья я взял. Да. Кремень и обсидиан. Кремень происходит из меловых отложений, то есть его возраст этого кремня около 70 миллионов лет. То есть, когда из него начали делать орудие, к примеру, 3 миллиона лет назад, да, он уже был таким. И наши эксперименты с этим видом веществ.

0: Оптическое излучение, треки внутри поверхности. Они подсчитываются, по ним делается дата. Это специфика такая обсидиана. Вот. Кремень так датировать нельзя, но он один из основных видов сырья, поскольку это самый распространенный минерал. Кремень, кварцит, кварц, много разных других вещей. Теперь можно чуть-чуть вот дальше туда, чтобы... Вот этот кусочек называется нуклеус. Это то, с чего снимались пластинки. Вы здесь увидите мелкие сколы. То есть вот такие тонкие пластинки, тоненькие ножи, впоследствии вставлялись в какие-то оправы из дерева или из кости. Вот. Я, значит, дам несколько предметов, чтобы просто пощупать, поскольку я обещал. Кто может пройти ближе?
1: Пожалуйста, любите.
0: Надеюсь на возврат. Да. И следующая стадия. Сырье описали, чем мы бьем. Очень важно, чем бить. Не просто чем попало. Во-первых, исторически технология развивалась от удара к отжиму. То есть просто прямой удар – это когда мы бьем по кремнию, что-то получаем. Это одна стадия, одна степень контроля процесса. Когда мы бьем с помощью посредника, так называемого, мы держим предмет, ставим посредник и по нему наносим удар. Вторая степень контроля места и угла приложения усилия. И третья степень, когда мы на него давим с помощью совсем других, совершенно других, как там макро у нас есть, да? Ага.
1: Хорошо.
0: Чем бьем? Значит, очень важно, отбойник, то есть то орудие, которым мы бьем, вот это отбойник, это просто гальки. Это вот происходит из Сахалина, а это вот происходит с речки Колорадо, штата Колорадо. Почему я его... Ему 30 лет. Я его берегу. С 91-го года. Много, да? Больше даже. Ну, около этого. И почему он хорош? Он должен быть в меру мягкий, вязкий, а каждый... Это песчаник. Он состоит из песчинок, связанных глинистым раствором. И при этом каждое зернышко твердое, оно должно царапать кремень, то есть быть чуть-чуть по шкале Мооса. Шкала Мооса очень простая шкала, определить, что тверже чего. Берете один камень и пытаетесь поцарапать второй. Тот, который оказался поцарапанным, тот более мягкий. Так вот, отбойник должен быть всегда чуть-чуть тверже, чем ваше обрабатываемое сырье. И есть совсем мягкие отбойники. Вот это рог лося, это кость моржа с Чукотки, а это рог благородного оленя или косули, уже не помню. В принципе, почему? Их использовали и в палеолите, мягкие отбойники, для производства более плоского и тонкого скола. Говорю все очень-очень в общем.
1: Ну, нужно же...
0: Значит, давай теперь вот я сюда перемещусь, потому что я буду наклоняться.
1: Давайте я буду держать в руке, или мне отлетит вообще?
0: А, нет, вот... Никому ничего не должно отлетать. Никому ничего отлетать не должно. Да, наверное, так будет. То есть я знаю, куда ударить. Долго вам объяснять сейчас не буду. И мы попытаемся сделать что? Вот это значит то, каким образом в природе встречается кремень. Представьте себе меловые отложения. Это отложение либо пресноводного водоема, либо морского дна, отложение в котором конкреции, то есть они медленно-медленно из отдельных молекул, атомов, так сказать, микро-микрочастичек, оседал кремнезем и из гелеобразного состояния превращался в твердое криптокристаллическое, скрытокристаллическое. В данном случае это очень твердая вещь, которая колется. Ее трудно шлифовать, а колоть легко. И этим главное, что расщепленный кремень дает острый край, то, чего не хватало человеку. И этим он воспользовался, и мы с вами выжили. Иначе нас сожрали бы, так сказать, представители флоры и фауны. Вот я бью и получаю острый скол. Сколы будут подарены.
2: Давайте.
3: Ой.

0: Можно сразу почувствовать. Не советую резать руки. У меня был случай с мальчиком в Казахстане, тоже лет 20 назад уже. Как раз мы обсидиан расщепляли. И он говорит, да какой там острый этот обсидиан? И так себе по ладони шарк.
1: Сколько швов наложили?
0: 3 или 4, не помню. Тяжелый случай был. Но это были такие интересные парни. Еще в советском. Они называли себя украинцами, выглядели как казахи. И на них были приехали. Нет, они были немцы с украинским акцентом и казахского облика. И там просто вот рядышком немецкая деревня, очень чистенькая, красивенькая, с немецкой газетой. Ну, очень забавные были ребятишки. То есть вы видите, как нетрудно сделать скол. То есть я никакого усилия не прикладываю. Здесь я сомневаюсь в успешном расщеплении, поскольку я вижу трещины. Я должен убрать эти места. Трещина не столь страшна. Сколы потом, давайте я их пока буду выкладывать, а потом
1: раздадим.
0: Да, потом раздадим, чтобы не сразу. Что?
1: Леволуазский чеп.
0: Леволуазский, в чем его смысл? Я уже немножко сказал на эту тему. Сначала вы делаете форму. Их два типа. Для пластин три типа. Пуэнт или пуант по-французски, да, остроконечник. Тортез, черепахообразный нуклеус по кругу оббита. Или пластина. Смысл их, термин уходящий, я полагаю, в прошлое. Ну, смысл его в чем? Что вы сначала делаете вещь и... Форма поверхности вещи, с которой вы будете скалывать, определяет форму отщепа. Но она всегда определяет. Иное дело, что вы ее создаете одинаковой много раз. Вот, к примеру, пластинки, как вот на том нуклеусе, который вон там лежит. Вот они же много раз повторяются, эти пластиночки. Они все леволуазские в таком смысле. Да. Ну, формальные типологи спорят. Я с ними спорить не хочу, потому что это всего лишь навсего то, что называется стадиальное расщепление. Вы обязаны сделать первую стадию для того, чтобы сделать вторую. Для того, чтобы сделать повторяющиеся формы скол, вам нужно иметь повторяющиеся формы предмет, с которого скалывается. Это простая геометрия, которая далеко не всем формалистам приходит в голову. Продолжаю расщепление, чтобы вам было чего забирать. Очень важное замечание. Значит, все эти сколы и сейчас, и в древности были и могут быть орудиями. Они острые. И ими работали. Все они были орудия. Просто для чего делали более сложные вещи? Потому что просто отщеп, он быстро затупится, его сложнее подправить. Он маленький. А уже сделать то, что все знают со школы, рубило, есть смысл подправлять и таскать с собой. Поэтому большая часть рубил не на стоянках находится, в той же Южной Англии, к примеру, а бог знает где по балкам разбросано. Или на килсайтах, то есть там, где убивали и разделывали. Откладываем. И потом я покажу работу более мягким отбойником. Обычно мы какие-то более сложные операции показываем, но для этого нам нужно больше готовиться. Вот сейчас мы как бы делаем, так скажем, нижний палеолит приблизительно. Не буду подправку площадки делать или еще что-то. Это плохо. Это я уже сделал много трещин нам ненужных. Начиная с верхнего палеолита, человек начинает изобретать всякие дополнительные виды подготовки. Ну, не то чтобы ретушь, в данном случае я ретуширую, редуцирую, изолирую, освобождаю и шлифую площадку. Она становится более крепкой, твердой и мягким отбойником. Снимаю пластину. Вот. Более тонкую и длинную. Ну, много их я снять не смогу, потому что я не создал на предмете расщепления. Ну, еще одну могу здесь снять. А смысл в чем? Что в верхнем палеолите люди научились немножко до того, ну, в целом, в верхнем палеолите, придавать предмету расщепления такую форму, с которой заранее можно сделать много одинаковых заготовок пластин. Какие формы можно делать, чтобы они были и с режущим краем, и постоянно повторяющиеся, только пластины? Геометрия нашего мира такая – Пластина не могла не стать пластиной. Просто больше нечего резать так, чтобы получать такие заготовки в виде ножа. Кстати, с Юрием Евгеньевичем можно поспорить насчет перо и отсутствия там ножей. Были там ножи, да.
1: А я бы с вами поспорил насчет обезьяны мартышек, правильно?
0: Я тоже не буду, я в этом, я сразу сказал.
1: Это скорее английское, ape monkey, а ага. По-русски все-таки и то, и то.
0: Одинаково, да? Ну, слава тебе, Господи, да. Вот микропластиночка. Ну, я постараюсь побольше наделать. А, да, если вам скажут, или вы увидите в аптеке, что там лежат вот этот как раз тот самый кремень, который всех лечит, еще самогон на нем самый хороший, говорят, не верьте. Это совершенно инертная вещь. Ни с чем в реакцию не вступает. С водой тем более. Вода очень агрессивная среда. Алмаз съедается водой при температуре в миллионы градусов и определенном давлении. Вот. Но с нормальной водой ни в какие отношения кремень не вступает и, так сказать, от нее не изменяется. Вода тоже не изменяется. Поэтому не травите себя, не настаивайте воду на кремнии. На самом деле в Питере сейчас живет очень высокого класса мастер Александр Прут, который мог бы больше показать. Но дело в том, что для этого нужно и больше времени, но около часа. И он, к сожалению, по делам экспедиции вот был в Москву. Вот. Дальше мы будем делать из экономии времени, будем делать отщепы. Нам же надо вовремя еще и свернуться, так ведь? Абрамович Столяр наш, наша баня, царство ему небесное. Да мы, похоже, учились на одном факультете, я так думаю. Я просто в 84-м я заканчивал.
2: Я в 99-м.
0: А, ну, небольшая разница, да. Фраянова-то я хорошо помню. И Скрынникова тоже, да. И как раз вот его лекции... Чего кушали, про полис, да. Как он рыбу перечислял, он полчаса перечислял виды рыб.
2: Да.
0: Оказывается, рыба из разных озер, я потом это проверил, четко убедился, разный вкус имеет. Одна и та же рыба, там, из Ильменского, одно из этого. И к Царскому двору, допустим, какая-то рыба вот только с этого озера могла идти, с другого не подсовывайте. Ну вот что-то пластинообразное я буду делать. Как говорится, уж извините. Кремня не жалко, но добыть его в Питере сложновато, потому что за ним нужно ехать. Этот из Ростовской области. На Дону. Хотя область одна, да, Ростовская. Ростов великий, он не имеет области. Пу-пу-пу-пум, пу-пу-пу-пум. Мой друг, американец, который сейчас в Англии работает, Брюс Брэдли, как-то так проводил, это называется, то, что я делаю, называется флинтнейпин. Это вид национального спорта в США, в частности. У них даже есть сейчас журналов штук 5 под названием типа «Чипс», значит, «Отщепы», «Чешуя», «Флейкс». У них это плохое слово, это переводится в одном из смыслов, как «старый дурак». Old Flake. Поэтому они чипс называют и там флинтнейперс. То, что я занимаюсь, это то, что я делаю, это флинтнейпин, расщепление кремния. И вот у них есть журнал, там флинтнейпин эксченж, и вот он так сидит. Обычно это делается голой рукой, приятнее, но часто режешься, особенно с обсидианом, если мокрыми руками или дождь идет. И вот он так сидит, значит, и так кровь туда бах-бах, и бабулька на переднем ряду бабах в обморок. Так что, если я порежусь, слабонервные удаляйте сразу. Ну, существует разница. Мы можем сказать, чем вот этот отщеп, полученный роговым, отличается от этого, полученный каменным отбойником. Из этого набирается вся эта скучная информация, но она реально научная и настоящая. Она не история первобытного общества. Понимаете, это вот та Но зато я говорю, что археология, в принципе, это наука фундаментальная. Археология первобытности. И если в школе, я обычно как студентам говорю, я уже забыл какой, 4 класс вас учат изложению, 6 класс диктант, 10 класс, ну я заканчивал 10, да, вас научили сочинению. А универ предназначен для того, чтобы вас обучили исследованию, совсем другой жанр. Так вот, мне кажется, что вот эта великая школа, в которой нас учили исследованию, сейчас, по крайней мере, временно, надеюсь, закрывается. Поскольку не надо. Кремень не столь остр, сколь обсидиан. Обсидиан, кстати говоря, дает самое острое лезвие, и существует патент изготовления микропластинок для операции на глазах. Одна пластинка, один надрез, и выбрасывается, поскольку он там что-то в буквальном смысле до уровня атома может быть заточен. То есть вот один скол, два скола, между ними грань толщиной в один атом. На стали такого не сделать. Поэтому вот такой патент существует для обсидиана, не для кремния. Давайте задавайте вопросы, а то я думаю, что мы же не будем весь перерыв колоть. Может, уже достаточно или еще?
2: А вы ведь что-нибудь сделаете законченное или не успеете?
0: Я сделаю, что законченное в каком смысле? Допустим, я могу вот из любого из этих отщепов сделать там скребло, нож или еще что угодно. Ну, это то же самое. То есть этой мелочи никто не увидит. Вот так подправляется рабочий край. Как обычно существует, так сказать, жизнь. Орудие. Вот его сделали. Под рукой был этот кремень. Им резали. Потом он затупился. Его еще раз подправили. И у каждой культуры существовала специфика этой подправки. Вот, к примеру, в той культуре, которую я изучаю, Костенковской, они делали крупные пластины. И потом сначала ими резали. Ну и в зависимости от задачи, допустим, нужно строгать бивень или дерево. Они придавали краю этой пластины нужный им угол. И для этого существовала специальная тонкая технология. Это понять с помощью формального анализа, который я вам показывал, невозможно, поскольку они все разные ножи на разной стадии подправки распадались по разным клеточкам классификации. А если подходить с интерпретационным подходом, то есть изучить следы, какие на них есть, микроследы, изучить способ их изменения, то становится ясным, что все эти разные формы – это суть одно явление, которое объясняется тем, что люди меняли угол. То есть древний человек не носил с собой, знаете, как современные строители, здесь у него такая обойма и много-много-много разных ножей. Он не носил с собой 20 ножей там, для мяса, для дерева, для этого. Он носил один, который мог в нужный момент правильным образом подправить и использовать. Поэтому, ну вот, что-то законченное. Я не знаю, что такое можно, что именно законченное. Ну что-то. По очереди, да? Сейчас, значит, сколько времени потребовалось, чтобы научиться? Обычно можно научиться, наверное, за лето, но тонким технологиям нужно учиться, может быть, годами. Я начал колоть по наущению моего учителя Николая Дмитриевича Праслова, ныне покойного, в 1980 году. Но я редко это делаю. То есть мы делаем эксперименты постоянно. Ну, нужно совершенствоваться. Есть люди, которые к археологии никакого отношения не имеют, только колят кремень. И очень хорошо это делают. Еще раз рекомендую чтение камня, группа ВКонтакте, закрытая группа, потому что мы там PDF-ами обмениваемся. Так что подавайте заявку, мы нажимаем на кнопку, и вы там смотрите на чудо расщепления. У меня есть с собой фильм, его потом присовокупят, Александр обещал, присовокупят, как можно легко делать микропластинки из кремния и обсидиана. И там в группе он висит. Вот. Когда умеешь, все проще.
1: Вы хотите сказать, что человек родился благодаря камню, но сформировался из обезьяны?
0: Я уверен в этом, что наше сознание, не человек, то есть человек как животное, да, а вот...
1: А если бы не камень?
0: Если бы не камень, ну, была бы другая технология, или мы бы не выжили. Я думаю, если бы не камень, нас бы просто съели.
1: Может быть.
3: можно вопрос?
0: Да.
3: Вот вы в конце своего выступления про кость Ростова. А сколько ей лет?
0: 2,1 миллиона лет, как и этим вещам. Очень интересная история, достойная того, чтобы ее рассказать. Николай Кузьмич Кузьмич. Николай Кузьмич Верещагин. Очень интересный дядька. Он помер в возрасте 100 лет, несколько месяцев не дожил, потому что вернулся из Африки с сафари. Он палеозоолог и охотник. Суровый дядька, очень суровый, но охотник такой, все. Вот в этом смысле он полевик и все прочее. Но по науке жестко обходился с лаборантами, до сих пор люди на него жалуются, там типа: «Леша, вот вам апельсин». А Леша, который никогда ничего доброго от своего руководителя не видел, вот наш Леша Каспаров, вот, говорит: «Да, спасибо, Николай Кузьмич». «Да не спасибо, возьмите, помойте, принесите мне». Вот. Но вот этот, ну, как полевик и охотник, он был непревзойденный. У него книги есть, монографии, шикарные все. Он был в командировке в Ростове в 54-м, кажется, году. Нашел эту кость и ее не выбросил. Она палеонтологически дерьмо. Она не нужна. Там эпифиза нет, то есть нету суставной поверхности. Диафиза нет, то есть трубчатая часть наполовину отсутствует. Но он увидел следы. И он его положил, послал в ящике с полуботинками, с описью. И тряпочкой заткнул, из какого слоя взято внутри кости песочек сохранен. Благодаря чему удалось привязать к слою. Хопровские отложения 2,1 по тем временам, это называлось Вилла Франк, такой период, это недалеко от Вероны, там такая деревня, где эти фауна была описана, набор. В то время, в 50-е годы, ему бы и в голову не пришло, что там может быть что-то человеческое, но он не выбросил. Он понимал, что он его за сумасшедшего примут, если он станет говорить что-то человеческие следы. И он оставил в коллекции. И наш Михаил Валерьевич Саблин нашел, он уже не побоялся. Все. Древнейшая находка. Какая обезьяна это делала, мы не знаем. Но там следы такие, которые... Это все равно, что она расписалась. Там с одной стороны 9 или 8 надрубов, а с другой стороны надпил. Причем сделано не именно чем-то типа рубилы или чоппера, потому что этого не придумать, если вы не знаете трассологию, я сам не знал. Начал делать эксперименты, но, во-первых, это делалось по свежей кости, Евгений, потому что нет сколов. Сухая кость откалывается по боку.
4: Да, Евгений, да. Евгений, к сожалению,
0: все.
4: Мы, к сожалению, да, не успеем. Нам еще надо успеть убрать сцену. Вот, а мы для... Я думаю, что мы не последний раз вас приглашаем, и, может быть, устроим помасштабнее что-нибудь для вас. Город

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Когда люди, обыватели или даже не обыватели, говорят, вот динозавры вымерли, мне как-то становится не по себе. Ну как же они вымерли? Вот они на ветках сидят вокруг нас, они щебечут, они услаждают порой наш взор своим ярким оперением. Кого я имею в виду? Я имею в виду птиц, ведь птицы по существу – это оперенные летающие динозавры. А все прочие динозавры, которых с нами нет, в науке называются не птичьи динозавры. И у меня возник вопрос, который я бы хотел обсудить со своим коллегой Евгением Александровичем Кобликом, известным натуралистом и еще более известным классиком отечественной орнитологии. Почему же динозавры вымерли, те, которые бегали по земле, те, которые не летали? Они же тоже имели перья. Евгений Александрович, приветствую вас. Давайте.
3: Приветствую, Иван Игоревич, да.
2: Устроим мозговой штурм.
3: Вообще, вот это вымирание, которое случилось на рубеже мезозойской и кайнозойской эры, вот так называемый мелкойнозойский кризис, который случился, ну, примерно 65 миллионов лет назад, это до сих пор загадка. Если бы вымерли только динозавры, или там только архозавры, это такая более крупная группа, к которым относятся динозавры, было бы понятно. Но, с другой стороны, вот смотрите, динозавры вымерли, ну, скажем так, классические динозавры вымерли, их потомки, птицы, остались. Хорошо, птицы тоже не все остались. Одна группа птиц, так называемые энанциорнисы, прямые потомки археоптерикс, они вымерли вместе с динозаврами, веерохвостые птицы остались. Дальше, крокодилы, двоюродные братья тех же динозавров и птиц, они остались. Ну, по крайней мере, водные формы.
2: Да
3: остались.
2: Не только, а бегающие. Мы, они же бегающие, еще миллионов 30 же в Южной Америке. Да, разные там монстры, которые бегали по земле и ели там все подряд.
3: Ага. А птерозавры тоже такой аналог как бы поднявшихся в воздух. Ну, там не совсем аналог птиц, но тоже, скажем, архозавры, поднявшиеся в воздух. Вот последние птеродактили, птеранодоны, вот эти гигантские птерозавры, вот они тоже вымерли на этом рубеже. Вымерла куча беспозвоночных в море, аммониты вымерли. Вымерли плиозавры и плезиозавры, это другая совершенно группа рептилий. То есть
2: мозазавры вот, повымирали.
3: Да, мозазавры вымерли.
2: Которые, это гигантские плавающие вараны.
3: Да, гигантские плавающие вараны. Вот сухопутные вараны остались, а морские вымерли. Удивительно. Да. То есть, как бы вот этот мелкойнозойский кризис, он коснулся одних групп животных, а других почему-то не коснулся. И самое интересное, что нам многократно внушают с экранов телевизоров, там, отовсюду. Упал метеорит.
2: Евгений Александрович, вот. Не специалисты внушают нам с экрана телевизора. Вот как я бы сформулировал.
3: Да. Упал метеорит, и вот пошла волна вымираний. Но очень трудно объяснить вот эту избирательность вымираний. Почему вот эти вымерли, а эти нет?
2: Ну да, то есть в обывательском сознании в результате, так сказать, неаккуратной популяризации, так скажем, сложилось такое представление, что вот упал метеорит, да, и вот в этот самый момент все повымирало, а что-то там осталось. Это неправильно.
3: Конечно,
2: вот.
3: Неправильно.
2: Вот,
3: конечно,
2: а как правильно, и вообще метеорит ли, и что там еще было? Вообще, в это время, там же много всего происходило
3: там
2: страшного,
3: много всего
2: извержение
3: происходило.
2: Вот этих вулканов, которые привели к образованию деканских трапов в Индии. Вот этот процесс-то длился миллионы лет, наверное, да?
3: Миллионы лет, да. Более того, скажем так, вот самое большое и самое такое серьезное вымирание на нашей планете, которое случилось задолго до вот этого мелкойнозойского кризиса, это случилось в Пермском периоде, вот это Пермское вымирание. И это как раз результат вулканической деятельности, когда вся Сибирь покрылась слоем вулканических вот этих трапов. Вот,
2: плато Путорана.
3: Вымерло, да, вымерло 75% всего населения живого там на нашей планете. Да? То есть это была чудовищная катастрофа, которая не сравнится ни с вымиранием мамонтов тут вот уже после ледникового времени, и даже не сравнится с этим вымиранием динозавров. Просто динозавры как бы некий такой символ вымирания оказались, да?
2: Да.
3: Вот. Можно сказать, например, так. У ученых, которые в том числе и отрицают вот эту импактную гипотезу, то есть падение метеорита, у них тоже есть свои доводы. Они говорят, ну, динозавры, они уже отжили свое. Как бы они были группа на закате. То есть у них меньше становилось разнообразие, у них исчезли мелкие формы, то есть фактически доживали последние крупные представители. Ну хорошо, мы это можем там доказать для некоторых групп динозавров, мы это можем для птерозавров, действительно там просто в результате конкуренции с птицами, а может быть еще за счет чего-то, остались только здоровенные формы, там по 12 метров в размахе крыльев, которые вообще неизвестно как летали.
2: Но летали.
3: Большой вопрос. Но как-то летали, да. И это мы можем что-то предположить про крокодилов, там, про каких-то аммонитов. Ну вот, например, птицы, вот те же самые, да. Процветающая группа оперенных динозавров. Хотя еще там лет 10 назад я бы нашел энное количество доводов, да, почему это... птицы не динозавры. Да. И я долго придерживался точки зрения, что птицы все-таки не динозавры, но...
2: Ну, мы об этом делали передачи, да, кстати беседы, говоря. Да, просто наука не стоит на месте. Есть, конечно, молекулярная, конечно, биология, которая...
3: Появились, да, появились новые данные.
2: Новые методы, которые, исследования, да, появились, которые позволили уточнить. Ну да, они вот от тэкодонтов.
3: Да, ну вот хочу сказать, да, хорошо, вот летающие потомки динозавров, которые, да, жили в меловом периоде, там было две группы птиц. Одна называлась энанциорнисы, да, а другая называлась веерохвостые.
2: Да.
3: И те, и другие были на подъеме. Ну, они, конечно, конкурировали друг с другом и так далее, и так далее. Но вот почему-то энанциорнисы не пережили вот этой катастрофы.
2: Но они же были более...
3: А веерохвостые?
2: Более древней веткой, да, судя по всему?
3: Или... Нет, в том-то все дело, что они не были даже более древней веткой. То есть просто они разделились. Это была сестринская просто ветка, вот и все. У них параллельно возникало все то же самое. У них... Параллельно исчезали зубы, у них параллельно менялась анатомия, параллельно у них укорачивался хвост. То есть считалось как, что, да, вот как в библейских сказаниях, да, Адам родил там Каина, там и так далее, и так далее. И вот в палеонтологии одно время тоже такое бытовало, что Археоптерикс родил энанциорнисов, энанциорнисы родили таких гисперорнисов, а те родили вот современных птиц. Конечно, это было не так. Было масса вот этих параллельных веточек, существующих веток, да. И, собственно говоря, вот эти поздние энанциорнисы, они почти ничем не отличались от настоящих веерохвостых птиц. Но почему-то веерохвосты остались, а энанциорнисы погибли. И на самом деле, вот если меня честно, откровенно спросить, в чем дело? Почему вот эти вымерли, а почему вот эти остались? Я не дам никакого ответа. То есть существует масса гипотез, каждая из них кажется правомерной, но тем не менее вот она не отвечает на все
2: вопросы.
3: На все вопросы, да.
2: Но это касается летающих птиц. Я-то вопрос ставил. Ну, понятно, почему птицы подсидели, можно так сказать, вот когда случилось вот это вот длительное извержение, конечно, там менялась природная среда из-за этого. Там метеорит сказал когда-то свое слово, хотя были данные, что какие-то динозавры пережили это падение.
3: Пережили, да, да, совершенно верно.
2: Да,
3: совершенно верно.
2: Вот. Понятно, почему летающие ящеры вот эти вымерли, потому что они занимали крупный размерный класс, да, а вот когда у систематической, так сказать, линии нету поддержки в мелком размерном классе,
3: да,
2: рано или поздно, то есть,
3: да,
2: разнообразие уменьшается, а почему это происходит? Ну, потому что вот это здоровенное, огромное существо, оно должно чем-то питаться, и любое изменение среды обитания, которое ведет к тому, что привычной пищи становится мало, ведет к вымиранию, то есть тут все понятно, вот, ну, экосистема поменялась, понятно. Есть хуже получалось уже, да, и, видимо, и с убежищами не все так гладко было, они вымерли. Вот.
3: Я более того скажу, я буквально перебью на секундочку.
2: Да.
3: Вот действительно, путь к увеличению размеров, он очень приятный, гладкий, интересный, хороший. И вот увеличение размеров возникает в разных группах, ну, которые достигают, скажем так, гармонии со средой какой-то, да, вот.
2: Да.
3: Возникает увеличение размера. А вот уменьшение размеров, вот уже из крупных размеров в мелкий, перейти бывает очень сложно.
4: Мы продолжим беседу после сообщения нашего архивариуса.
5: Известно ли вам, что первые динозавры, которые произошли от предков динозавроморфов, появились 240-230 миллионов лет назад, в то время, когда очертания континентов были совсем иные, точнее, не было отдельных континентов, а был один Пангея. Его омывал один глобальный океан Панталасса. Суперконтинент Пангея занимал целые полушария Земли триасового периода от Северного полюса до Южного. Климат Триаса был намного теплее, чем сегодня. Такие обстоятельства сложились в том числе из-за того, что содержание углекислого газа в атмосфере было больше, чем сейчас. Следовательно, сильнее был парниковый эффект. Кроме того, суша и море излучали больше тепла, в том числе из-за очертания континента. Пангея располагалась с одной стороны земного шара, занимая почти половину его, другую половину полностью занимал океан. Из-за этого на полюсах отсутствовали ледяные шапки, поскольку течения без помех могли перемещаться от экватора к полюсам, вследствие чего нагретая у экватора вода переносила тепло в полярные широты. Климат в Арктике и Антарктике был мягкий и теплый, зимой температура опускалась лишь немногим ниже нуля. Из-за того, что материк был один, и его половины в разные сезоны нагревались неравномерно, скорее всего, над Пангеей проносились сезонные ветра типа современных муссонов, а экваториальные полосы прогревались чрезвычайно сильно. Средняя температура превышала 35 градусов. Но динозавры, как группа, появились в средних широтах, где было значительно прохладнее из-за муссонов. Самые первые динозавры были мелкими и невзрачными, а вершины пищевой цепи занимали так называемые крокодиломорфы. И лишь через много лет, около 160 миллионов лет назад, их потомки, маленькие пернатые хищные динозавры, так называемые тераподы, превратились в птиц, оставаясь по сути одной из ветвей динозавров.
2: Это было сообщение нашего архивариуса, а мы возвращаемся к беседе с Евгением Александровичем Кобликом. Динозавры-то, вот оперён, они были точно такими же по существу животными, как и птицы, да, ну, за исключением зубов, да, они, наверное, так же дышали, да, примерно, у них такой был механизм.
3: Да, совершенно верно.
2: Ну вот, у них было такое же сердце, да, четырёхкамерное. Судя по всему.
3: Да, теплокровность. Они ну, по крайней мере, у хищных динозавров железно была теплокровность.
2: Ну, а все птицы, на самом деле, хищные, да? Просто некоторые...
3: Изначально, да.
2: Изначально, да, некоторые стали клевать разные там семена, потому что они есть. Точно так же, как медведи, которые хищные изначально, едят все, что можно съесть. Ну вот и птицы также. Вот ты научно редактировал одну замечательную книгу, там пример есть, как какие-то безобидные синички уничтожают летучих мышей, да, расклёвывают их.
3: Да.
2: То есть, ну, казалось бы, да. Но это все к слову, да, и понятно. То есть мы сейчас говорим о том, что птички выжили, потому что они экологически более пластичные, они в мелком размерном классе, они легко найдут и находили, видимо, себе еду, легче находили себе убежище. А динозавры-то почему бегающие? Ну, были же масса мелких динозавров разных, которые вполне могли бы там как-то жить и процветать, и все были в перьях, и то и хищные были маленькие, или нет, или по-другому как-то?
3: Нет, значит, ну, во-первых, понятно, что динозавры динозаврам рознь, что явно, конечно, были вот эти травоядные гиганты, ну, конечно, у них была жизнь более простая, там, мозг более просто устроенный и прочее-прочее, да, а вот эти вот мелкие хищные динозавры, большинство из которых были оперенными, и там часть из них даже подлетывала, но это фактически были птицы птицами. И вот эти все эти разговоры про то, что ой, мозг у динозавра был очень маленький и так далее, и так далее. Сейчас выяснилось, что надо смотреть на структуру мозга, а вовсе не на размеры. У птиц тоже мозг не очень большой, да?
2: Ну да.
3: Но вдруг выясняется, что там вот эти
2: нейронных связей.
3: Да, глиально нейронные вот эти конкреции, вот эти ядра, там чудовищная упаковка вот этих нейронов в 12 раз плотнее, чем у млекопитающих. То есть это потрясающе. И я думаю, что как раз вот если бы у нас была возможность препарировать мозг вот этих мелких хищных динозавриков, там много было бы интересных открытий, и, в общем, так
2: чудных.
3: Они нас бы удивили довольно сильно, я думаю.
2: Ну хорошо, так а почему они вымерли-то?
3: Вот не знаю.
2: Ведь мы знаем, что существовало в то время уже как бы три магистральных ветки млекопитающих. Да? Одна, так сказать, предковую такую стадию олицетворяла, это яйцекладущие млекопитающие, которые чуть не раньше динозавров появились там, ну, в той жизненной форме, наверное, даже и раньше. Потом сумчатые и плацентарные. Вот две группы. И все они были, вероятно, в мелком размерном классе. Ну, во всяком случае, костей тираннозавра, ну, максимум был хищник, который ел тираннозавров, он был, ну, размером с миттельшнауцер, так
3: сказать. Да-да-да, я хотел сказать, что со среднюю собаку, да.
2: Со среднюю собаку, максимально. Да. Но, с другой стороны, ничто не свидетельствовало о том, что они обладали каким-то уникальным мозгом при этом. А, видимо, птицы с динозаврами уже как-то в этом плане их превосходили пока. еще млекопитающие?
3: Ну да, это ты подводишь вот к той самой гипотезе, что млекопитающие исподволь подтачили вот это господство.
2: Я хочу спросить, потому что ее много кто критикует почему-то.
3: Да, ее много кто критикует. Тут проблема в том, что если бы это было так, это было бы несколько более плавно и последовательно, что вот прям не было бы вот такого рубежа.
2: Да.
3: Тут можно сказать так. Ну, ребят, мы имеем... Так
2: нет, рубежа-то на самом деле такого не было.
3: Такого
2: не было,
3: да?
2: Вот упал и все, и до свидания. Такого не было.
3: Можно сказать, что мы имеем здесь идеальный шторм, когда совпало несколько позиций, да? Помнишь, была же еще гипотеза, что отравились кислородом.
2: Да, было.
3: Потому что вот покрытосеменные растения, которые в это время распространились, они гораздо более были эффективны в плане выделения кислорода в воздух. И получается так, что динозавры и всякие прочие ребята, которые привыкли к атмосфере с меньшим содержанием кислорода, вот они, скажем так, высокое содержание кислорода заставляло их быстрее сжигать вот эти резервы, быстрее двигаться, как бы быстрее стал происходить метаболизм, и они просто сгорели, можно сказать.
2: То есть для рептилий такой метаболизм не характерен, да?
3: Да,
2: у них другая,
3: да,
2: мышечная структура. Так что ли? Ну, это какая-то очень деревянная, я бы сказал.
3: Деревянная, такая. Да, деревянная. Ну, от этой
2: гипотезы
3: сейчас отказались, но она такая была, да. То есть, мы, видите, можем перечислить и вот эту импактную гипотезу, и гипотезу постепенного, значит, подсиживания млекопитающими всех остальных, да, вот этих завроморф, там, и динозавров, и там, и птиц, и разных прочих, да.
2: Ну,
3: и вот
2: хорошо,
3: это,
2: мы можем...
3: теорию отравления.
2: Да, мы можем порассуждать о том, что, вот, допустим, вот в этой пограничной ситуации, когда долго-долго извергались вот эти деканские трапы, и объективно менялся, не знаю почему, да, но вот в том числе из-за того, что появились покрытосеменные, а еще раньше, видимо, появились злаковые растения с дерниной там и так далее, экосистемы глобально менялись.
3: Глобально менялись, но они менялись...
2: Все вместе происходило.
3: До этого 70 миллионов лет, весь меловой период они менялись,
2: да,
3: постепенно.
2: Ну так как-то вот они менялись, но количество, как нас учили научные коммунисты когда-то...
3: Переросло в качество.
2: Да, количество должно в качество перерасти, так оно и происходит, мы же... Видимо, ну, взять море, да, что вот меняется, резко появляется фронт, вот это уже одно море, а вот здесь уже другое, да, вот как-то эти изменения, они происходят все равно, да, и все равно существует граница, рано или поздно, да.
3: Совершенно
2: экосистем.
3: Верно, да.
2: Так, да. Может быть, жизнь экосистем такой случилась. Вопрос в том, какие именно обстоятельства вот убрали вот этих бегающих, нелетающих динозавров, вот что интересно. И это при том, что сохранились, ну, совсем такие примитивные формы, да, как амфибии, допустим.
3: Конечно.
2: Да?
3: Ну, а кроме того, ну, а сохранился живой ископаемый, готерия, там, в Новой Зеландии, это вообще там осколок пермских времен каких-то там, да, если брать рептилий.
2: Ну, в Мировом океане много кто сохранился.
3: Да. Кстати говоря, с Мировым океаном я помню довольно-таки такие хорошие экологические объяснения, что очень сильно вырос сток рек.
2: Ну, да.
3: То есть другая химическая реакция произошла вот в океане, и там больше стал процент, по-моему, фитопланктона,
2: да.
3: И вот как раз там поменялись все пищевые цепочки, отчего как раз вот вымерли и гигантские аммониты, и вот эти ящеры морские, и прочее-прочее. И, кстати говоря, вот морские биологи, морские палеонтологи, которые изучали этот процесс, они как раз не сторонники вот этой импактной гипотезы с метеоритом, да, они говорят, нет, в море нам все понятно. Нам непонятно, что на суше произошло, почему динозавры вымерли, почему вымерли аммониты там, и морские ящеры, мы вот совершенно прекрасно объясняем.
2: То есть увеличившийся сток, больше биогенных материалов, больше первичной продукции этих крохотных водорослей, да, которые определяют продуктивность Мирового океана, поэтому они так и называют первичной продукцией, которые поглощают в огромных количествах углекислый газ, и которые сделали атмосферу нашей планеты более чистой, да, может быть, вот отсюда какая-то цепочка.
3: Ну, возможно, возможно. То есть вот я просто знаю, что морские биологи как-то вот они по-другому смотрят на этот кризис с таких более эволюционных, не импактных...
2: Экологических, позиций.
3: Да. Им-то как раз более-менее все понятно. Скорее, им непонятно, что происходило на суше, почему вот так произошло. А в море они говорят, вот такое, да, случается там. И в Ордовике была такая штука между Ордовиком и Силуром, и вот Пермский вот это за великое вымирание. Там все как-то не выходит за пределы понимания человека. А вот тут непонятны.
2: Но об этом подробнее после сообщения нашего архивариуса.
5: Вам уже, конечно, известно, что птицы являются динозаврами. Это означает, что динозавры живут среди нас, просто из трех основных групп динозавров – терапод, завроподоморфов и птицетазовых динозавров. Одна из подгрупп терапод успешно пережила, несмотря на некоторые потери, вымирание в конце мелового периода, то есть 66 миллионов лет назад. В результате эволюция, которая, естественно, не прерывалась и продолжалась для птичьих динозавров, как называют их ученые, около 160 миллионов лет, породила невероятное многообразие форм. Эта подгруппа, класс птицы, сегодня насчитывает примерно 10 тысяч видов, а по оценкам ученых, на всем протяжении их эволюции существовало около миллиона видов птиц. Так как большую часть из этих 160 миллионов лет птицы эволюционировали в мелком размерном классе, вес средней птицы составляет лишь около 40 граммов, а длина меньше 20 сантиметров, они сумели освоить ниши и образ жизни, недоступный другим динозаврам, хотя многие из которых были уникальны по внешнему виду и образу жизни. Такие, например, как 10-метровый суперхищник тираннозавр, многотонный шипастый стегозавр или еще более тяжелый 30-метровый длинношеий и длиннохвостый диплодок. Следует добавить, что мелкие динозавры не раз пытались прорваться в небо. В настоящее время существует научный консенсус, что приобретение птичьих признаков шло параллельно в разных эволюционных линиях динозавров. Такой процесс параллельного приобретения птичьих признаков разными ветками эволюционного древа называется орнитизацией динозавров. Однако летающие птицы или эорнисы и нелетающие динозавры около 80 миллионов лет жили вместе бок о бок в составе единой фауны. То есть часть динозавров в виде птиц просто вышла на новый эволюционный уровень, что не отменяло успешного существования предыдущего уровня нелетающих динозавров.
2: Это было сообщение нашего архивариуса, а мы возвращаемся к беседе с Евгением Александровичем Кобликом.
6: То есть мы не можем пока учесть все факторы, которые способствовали вымиранию. То есть у нас в этой формуле слишком много неизвестных, да, чтобы ее решить.
3: Совершенно верно.
6: Какие-то нам понятны, что происходило, да, вот и с изменением ландшафта, и с тем, что действительно динозавры объективно двигались в сторону увеличения, и их биоразнообразие, что тоже, возможно, ключик, менялось очень сильно, да, практически в конце их существования господствовали так называемые гадрозавры, да, такие с утиным клювом.
3: Да, да.
6: Динозавры, их было больше видов и разнообразия, но остальных было значительно меньше.
3: Остальных, да, уже практически вымерли завроподы, стегозавры уже давно вымерли к этому времени.
6: Да, даже тираннозавриды, по-моему, вымирали, остались одни гигантские динозавры, да?
3: Да, да,
6: вот,
3: да.
6: Которые заполняли собой, на самом деле, пока росли, они много каких размерных классов, да, заполняли, уже должен вырасти. И, может быть, в этом кроется причина, вот как ты считаешь, что устойчивость, чем разнообразие, вот мы говорим про биоразнообразие, про то, что его нужно все время поддерживать, и что это главная задача экологической, сохранения биоразнообразия. Так вот, может быть, в динозавровом мире их разнообразие уменьшилось, и поэтому они вымерли, да?
3: Ну, скажем так, если надо объяснять вымирание гигантских динозавров, там тоже можно обойтись без метеорита совершенно железно.
6: Да.
3: Тут просто вот, когда надо объяснить вымирание и гигантских динозавров, и одной ветки птиц, и, значит, там вот этих, и вот этих, и вот этих, вот тут как раз возникают сложности. Про вымирание каждой из этих групп мы можем сказать какие-то определенные вещи. Но собрать, вот почему именно вот на этом рубеже все эти группы вдруг окончили свое существование, мы вот пока не в состоянии.
6: Ну что ж, я думаю, что придет следующее поколение пытливых натуралистов, исследователей, палеонтологов, молекулярных биологов, а также геологов, которые нам, в конце концов, и расскажут, почему.
3: Которые, стоя на наших плечах, заглянут дальше.
6: Да, хорошо бы не на наших костях, но вот пусть стоят на наших плечах и заглядывают дальше, в прошлое, я бы так сказал. Ну что, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Евгением Александровичем Кобликом, и мы с ним безуспешно пытались решить проблему, почему динозавры вымерли, а птицы, которые считаются и есть оперенными динозавры, они сохранились и прекрасно себя чувствуют. Ну что ж, спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
3: До свидания.
6: До свидания.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Я верю, друзья, караваны планет помчат нас вперед, от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
1: Нет в этом грунте Марса никакую картошку невозможно вырасти. А как? Из пушки на Луну невозможно. Человек в лепешку там. Вот попал в передрягу человек на чужой планете, да? Ну что, ну погибать ему, что? Там райские условия, я бы сказал, на МКС. Космос – дорогое удовольствие, но именно поэтому очень надежное. Ну, с проткнутой перчаткой – это вот такой вот финт, на который даже и обращать внимание не надо, как на научный или технический.
2: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсудим фильм Ридли Скотта «Марсианин» с кандидатом физико-математических наук, доцентом, старшим научным сотрудником Государственного астрономического института имени Штернберга, доцентом физического факультета МГУ Владимиром Сурдиным. Здравствуйте, Владимир.
1: Добрый день, Кристина.
0: «Марсианин» – художественный фильм американского режиссера Ридли Скотта, снятый по дебютному одноименному роману писателя-фантаста Энди Уира кинокомпании 20th Century Fox в 2015 году. Бюджет фильма составил $108 миллионов. Общие кассовые сборы в мировом кинопрокате – более 630 миллионов. Исполнитель главной роли, актер Мэтт Дэймон, так хотел сыграть астронавта Робинзона, что буквально атаковал звонками режиссера и сценариста. Все сцены с участием Мэтта сняли всего за 5 недель. С большинством коллег-актеров по фильму Дэймон увиделся только во время рекламного тура в поддержку картины. В общей сложности съемки фильма заняли 72 дня. Натурные съемки марсианской поверхности происходили в иорданской пустыне Вади-Рам, известной также как Лунная долина. Все остальные съемки в павильонах компании Corda Studios в Будапеште. Предпремьерный показ «Марсианина» состоялся на кинофестивале в Торонто и в космосе. Астронавтам НАСА Кьелу Линдгрену и Скотту Келли устроили спецпремьеру прямо на борту космического корабля. Создатели фильма сделали астронавтам еще один подарок – телефонный разговор с Мэттом Дэймоном. Фильм «Марсианин» получил награду «Золотой глобус» как лучший фильм, а Мэтт Дэймон – звание лучшего актера в категории «Кинокомедия» или «Мюзикл». Победа в данной номинации вызвала большой скандал. Многие именитые режиссеры обвиняли продюсеров фильма в том, что те опасались серьезной конкуренции в категории «драма», и поэтому представили картину на премии как комедию. Это противоречие впоследствии привело к изменению правил выдвижения номинантов на «Золотой глобус». Отныне все драмы с комедийным подтекстом участвуют в номинациях «Золотого глобуса» исключительно как драмы.
2: Хочу спросить сначала у вас, как вам сценарий, потому что по мне после просмотра сложились такие некие ассоциации с романом «Робинзон Крузо».
1: Они у всех складываются, это естественно.
2: И это, знаете, такая некая современная интерпретация,
1: конечно.
2: Вместо пятницы экран бортового компьютера – это... Есть такая небольшая параллель с нашими смартфонами, когда нам часто техника заменяет общение.
1: Ну да, говоришь с компьютером. Нет, ну это Робинзонада на Марсе, да, никто же не против. Это нормальный перенос ситуации. Я не кинокритик, я не могу делить на сценарий, на игру актеров, на какие-то тонкости киноискусства. Я все-таки астроном, я интересуюсь космонавтикой, интересуюсь.

0: что колоссальное количество критики по отношению к нему ученые и инженеры высказывают. Есть биологи, которые говорят, нет, в этом грунте Марса никакую картошку невозможно вырасти, а там же вот картошка – это очень важная вещь, да, если бы он ее не вырастил, он бы погиб на Марсе. Есть химики, которые говорят, что кислород добыть из топлива ракетного – это невозможно, он не так это делал, надо было вот такие вот использовать методы и так далее. Ну, слушайте, ну, к любому фантастическому, научно-фантастическому произведению можно такие же претензии предъявить. Вот я вам расскажу историю. Я вырос, ну, в какого-то ученого, да, это моя специальность. Почему? Я увлекся в третьем классе фантастикой. Тогда это была фантастика Жюля Верна. Все мое поколение читало Жюля Верна. Сегодня, когда я обсуждаю, ну, как карьера сложилась, с чего все начиналось, мои коллеги говорят, с чего? Жюля Верна. Ну, конечно, Жюля Верна. Все мы начинали читать Жюля Верна, потом Азимов, потом братья Стругацкие, пошло-поехало, потом любовь к физике, к астрономии, и мы стали профессионалами. Сейчас, если вернуться к Жюлю Верну и посмотреть, что он писал, да колоссальное количество критики. Как из пушки на Луну невозможно человек в лепешку там превратиться при выстреле? Или подводная лодка капитана Немо. Ну не может быть, там такие объемы, там залы, там какие-то огромные пространства. Лодка просто не утонет, ее не утопишь, такую вот толстую подводную лодку. Все знают, что в подводных лодках вообще там пространства нет, там люди жмутся, стенки. Да, претензии могут быть. Но не надо обращать на них внимание, надо на продукт в целом смотреть. А там же совершенно замечательная мысль. Вот попал в передрягу человек на чужой планете, да? Ну что, ну погибать ему, что? Никто о нем не думал, никто запасов еды не оставил, никто не думал о том, что вдруг Робинзон окажется... Хорошо ему было Робинзону на необитаемом-то острове. Дышать есть чем, пальмы растут там, все, что надо было, только живи. А тут Марс. Марс, вообще космос очень неблагоприятное место, и Марс в том числе. Дышать нечем, есть нечего, пить нечего, погибай. И человек поначалу, ну вот этот главный герой, да, которого играет Мэтт Дэймон, по-моему, да, мне он понравился, он такой с юмором и в то же время мужчина настоящий, да, он сказал себе, из этого дерьма нас вытащит только наука. И вот этот возглас, он проходит через весь фильм. Если ты образованный, если ты креативный, если ты знаешь какие-то основы физики, химии, биологии, а он, по-моему, ботаник, да, был он в этой экспедиции, ботаник. Ну, то есть повезло ему, он знал, что как вырастить картошку в неблагоприятных условиях, но он и технику знал хорошо, он и в компьютерах разбирался хорошо. То есть если ты подкованный человек, то ты не пропадешь даже на Марсе. Вот наука, она из любого дерьма, ну, может быть, не из любого, но из очень тяжелой передряги. И фильм это показывает. Он вытащил себя, да, он заставил все, что было рядом, работать на выживаемость. Ну, и в то же время какие-то элементы юмора есть в фильме. То есть он не такой вот напряженный. Сколько мы фильмов видели про Марс? Боже мой, Шварценеггер бывал на Марсе, и все бывали на Марсе, да? За последние 20 лет Марс такая... Киноплощадка, на нем все уже снимались. Но тут фильм совершенно с особым акцентом. С акцентом на науку, на технику, на знания. Там нет никакого экшена. Ну, почти нет экшена, да? И в то же время ты смотришь, и все время в напряжении. Как же он из этой ситуации выкрутится? Какое решение он найдет? То есть видно, что сценаристы очень глубоко были погружены. Ну, оттолкнулись-то они от чего? Это же был роман «Марсианин», да? И Уэйр, по сути, инженер, начинающий литератор, написал такую бесподобную штуку, да, с большим количеством проколов научных, но главное, что он опирался на науку. Ну, в конце концов, автор-программист, он не обязан знать биологию, химию, физику прям так глубоко, как профессионалы, но он черпал, что мог, оттуда, и он сконструировал вот такую историю, от которой не оторваться же. Не знаю, как вам, а мне она просто кажется замечательной. Угу.
1: А расскажите про радиацию на Марсе и сколько там теоретически может прожить человек.
0: О да, это проблема. Во-первых, до Марса надо долететь. А долететь, слушайте, до Луны долететь, это вообще 3 дня пути. Армстронг и его коллеги летали туда, одна нога здесь, другая там, Луна рядом.
1: Неделю они, да, по-моему, летели?
0: Неделю туда и обратно.
1: Я думала, в одну сторону.
0: Три дня в одну сторону, 3 дня.

0: дня в другую, ну и экспедиция на Луне. Армстронг сутки там был, потом двое-трое суток были. В общем, за неделю-полторы кончалась эта поездка на Марс, на Луну. На Марс. Значит, самое короткое время — это 8 месяцев, а обычно 8,5-9 месяцев полет на Марс. Это колоссальный срок, если иметь в виду, что радиация в космосе. Ой-ой-ой, какая. Ведь мы знаем, космонавты у нас на Международной космической станции последние годы бывают там до года, да? И при этом получают дозу, ну, я не скажу, что очень маленькую, в общем, уже опасную. Ну, конечно, можно их поддержать лекарствами определенными, но это вполне такая серьезная доза радиации. Но ведь где они летают? Они летают над поверхностью Земли на высоте 400 километров. Ну, это, ну, вот прямо вот в верхних слоях атмосферы. При этом сама планета их прикрывает от радиации, она закрывает их снизу. Атмосфера Земли немножко сверху закрывает, магнитное поле Земли. В общем, там райские условия, я бы сказал, на МКС. А когда вы летите на Марс, Земля вдали, она вас уже не убережет. Вы в открытом космосе, и там радиация очень сильная. И да, можно рискнуть. Можно рискнуть, если не будет никаких вспышек на Солнце, кстати говоря, они бывают, то человек живым долетит до Марса, но это уже будет... Человек, ну, наполовину больной, наполовину облученный.
1: А рассчитать вспышки заранее как-то можно?
0: Нет, мы можем за 2-3 дня вперед, но за несколько месяцев вперед никакой возможности нет. А мощная вспышка — это, ну, практически летальный исход. Поэтому и не летают до сих пор. Но найдутся методы, я думаю, найдутся. Дело в том, что если сделать космический корабль не таким маленьким, как сегодня, а большим, то и защиту от радиации тоже можно сделать достаточно серьезной. Вот уже есть проекты, и некоторые начинают даже строить такие корабли, когда стенки будут слоем воды, ну, такие, корабль-термос, да, где вокруг космонавтов будет толстый слой воды и топлива. То есть, ну, достаточно толстый слой, чтобы поглотить большую часть радиации. Тогда можно спокойно лететь. Ну ладно. Вы прилетели на Марс, вы вышли из корабля, и вы вновь открыты радиации. Да, снизу планета, снизу она вас защищает, а сверху атмосфера Марса вас не защитит. Это не наша земная атмосфера. У нас тут толстый слой воздуха, он нас хорошо закрывает. На Марсе атмосфера в 100 раз разреженнее земной. И что? И какая от нее защита? Да практически никакой. И там год... Здоровый человек мог бы, ну, более или менее нормально проработать. Полтора года – это уже определенный риск. А 2-2,5 года – это практически болезнь радиационная. Так что тут тоже немножко натянуто. Натянут сценарий, но немножко можно разрешить авторам фильма. А меня поражает там точность воспроизведения обстановки. Я все-таки довольно много видел фотографий, сделанных на Марсе. Там уже много лет марсоходы работают. Слушайте, фильм просто идеально показывает эту планету. Ну вот, ну не отличишь от настоящего Марса. А техника? Какая там техника? Там эти марсоходы большие, вот, с человеческим управлением. Там какие-то надувные павильоны, надувные ангары, где он работает, где выращивает себе пропитание. Но это все так естественно. Я не могу поверить, что все это в павильоне. Конечно, не все в павильоне снято. Я помню, что они снимали часть фильма в пустынях, по-моему, земных, да? Есть пустыни с таким красноватым, желтоватым песком, похожие на Марс. Но все остальное там воспроизведено именно так, как оно на Марсе. Эти горы огромные, а песчаная буря. Помните, полевая буря какая? С чего начинается фильм? Прилетел он на Марс. Ну, большая команда исследователей, да, их там было человек 6, по-моему. И они начинают работать, и вдруг полевая буря. На Марсе они, конечно, не вдруг случаются. Мы их можем прогнозировать, ну, примерно за месяц вперед. Угу. Дело в том, что когда солнышко... Марс, как и Земля, у него полгода одно полушарие летом, второе — зимнее. Потом через полгода меняется зима на этом полушарии, лето на этом. Он так наклонен к Солнцу, то одно полушарие подставляет к нему, то другое. И когда начинается полевая буря? Когда у вас была длинная зима в одном полушарии, большая полярная шапка там выросла. Снег водяной, снег из углекислого газа, из него атмосфера состоит. А потом, когда солнышко пригреет, весь этот снег резко испаряется. Давление в воздухе повышается, и ветер начинает перегонять себя, ну и пыль, которую поднимает, туда, в другое полушарие. Иногда такие пылевые бури, что из космоса не видна поверхность Марса, то есть вся атмосфера в пыли. Ну, надо честно сказать, большого напора воздуха при такой буре мы не ощутили бы. Дело в том, что разреженный воздух, и даже если он быстро летит, он не очень сильно на вас давит. Но пыль поднимает он очень круто. То есть там может засыпать за несколько лет все, что угодно, все, что торчит. А мы даже наблюдаем. У нас туда сели аппараты, и вот примерно за 3-4 месяца на поверхность марсохода уже пыль в таком количестве падает, что там панели солнечных батарей перестают вырабатывать электричество. А где-нибудь лет за 20 уже и сам аппарат может скрыться. И такой эпизод, кстати, есть. Помните, у него, у главного героя, не было радиопередатчика, чтобы с Землей поговорить. И он вспомнил, что когда-то на Марс прилетел такой вот Pathfinder, на котором, может быть, еще сохранился передатчик. Поехал его искать. Песок, песок, песок вокруг. Он случайно наткнулся там на парашют, вытащил и увидел засыпанный песком этот самый Pathfinder. Тут еще одна деталь. Pathfinder'у лет, ну так, судя по фильму, уже лет 40, как он сидел на Марсе, а радиопередатчик работал. И это не выдумка. Сейчас летят два работоспособных аппарата, Викинг-1 и Викинг-2. Ой, простите, Викинги — это на Марсе, Вояджеры. Voyager 1 и Voyager 2. Их в конце 70-х запускали. Им уже, страшно сказать, сколько лет, 50 с гаком. Они летят, и мы с ними связываемся, разговариваем по радио, они передают то, что видят там, где пролетают. Это уже на границах Солнечной системы. То есть надежность электроники показана правильно. Она функционирует. Космос — дорогое удовольствие, но именно поэтому очень надежная, очень продвинутая в смысле техники.
1: А касаемо песчаных бурь, они могли быть такой силы, чтобы разрушить те постройки, которые он разрушил в фильме?
0: Трудно сказать. Дело в том, что напор-то небольшой, но и постройки у них были довольно легенькие, да, надувные купола такие. А даже разреженный воздух, если он быстро летит, он, давление падает рядом с этим куполом, и купол начинает сам как бы надуваться изнутри. Помните там страшный эпизод, да, когда оторвало шлюз и выкинуло этого героя вместе со шлюзом, и картошка погибла, и там марсианский холод хлынул в эту оранжерею. Вот это может быть, по-моему, это может быть. Если расчет был на то, что атмосфера разреженная, тоненькая, от нее никаких неприятностей не надо ждать, а вдруг случилась такая мощная буря, вполне могло. И что его выручило? Вот тут хочу обратить ваше внимание. Скотч. Помните?
1: Да,
0: он полетел, стекло шлема разбилось, кислород стал выходить. Еще несколько секунд, и он потеряет сознание. Он берет моток скотча, раз, раз, заклеил эти трещины на шлеме. Откуда у него скотч был под руками? А я вам расскажу историю.
1: Носил с собой, да.
0: Именно, именно. Теперь каждый космонавт не расстается со скотчем. Знаете почему?
1: Почему?
0: Во время экспедиции на Луну, когда Аполлоны туда летали, у них было такое происшествие. Последние три экспедиции, это Аполлон 15, 16 и 17, они возили с собой электромобиль. Его снимали с посадочной платформы, так разбирали, раскрывали, и он становился полноценным электромобилем. Но на Луне пыль. На Луне пыль еще больше, чем на Марсе, надо сказать. И когда автомобиль едет, колеса забрасывают эту пыль на седоков, на приборы. Это опасно, там что-нибудь испортиться может. И колеса у лунного электромобиля были накрыты такими большими крыльями. Ну, вот как у велосипеда от грязи крылья, да? Только тут большие крылья над колесами. И американцы, когда снимали этот луноход, они сломали одно крыло. Ну, зацепили там за что-то, оно сломалось. Попробовали поехать. Пыль летит, крыла нету, пыль летит на космонавтов, на астронавтов, на приборы. Им сказали с Земли: откажитесь от этой идеи, луноход оставьте в покое, электромобиль. Обидно, слушайте, привезли на Луну машину и не поездить большими какими-то маршрутами, не посмотреть Луну. Они не спали ночь, обнаружили у себя в кабине скотч и склеили сломанное крыло и сделали себе такое временное, и оно их спасло. Они 30 километров с лишним по Луне проехали с этим самоделом. Никто не мог вспомнить, а откуда моток скотча взялся в кабине космического. Вроде не было задумано, чтобы вот, зачем он там нужен, да? Но кто-то его на всякий случай положил. Начиная с этого момента, во все космические экспедиции берут большой моток скотча, и, как правило, он пригождается. И вот Мэтт Дэймон там спас себе жизнь этим самым скотчем.
1: А в первой сцене, когда его проткнуло штырем костюм, и там говорится о том, что якобы за счет запекшейся крови и то, что там находился штырь в костюме, он выжил. Как, что случилось бы на самом деле?
0: Вы знаете, я там такие давление... истории, да, слышал неоднократно. А раньше, когда люди друг в друга стрелами из луков стреляли, и стрелы впивались в тело, воины знали, что нельзя стрелу резко из тела вытаскивать, начинается кровотечение, и ты теряешь сознание. Стрелу надо было обломить, как известно, а потом аккуратно, когда рамка зарубцуется, немножечко ее вытащить так, чтобы не начиналось сильное кровотечение. Собственно, он поступил так же. Он
1: Но это этим... в условиях Земли, а в условиях Марса?
0: В условиях Марса немножко хуже ситуация была, потому что внутри нас, внутри нашего тела есть давление довольно большое, да? Мы его иногда измеряем даже. А на Марсе очень низкое атмосферное давление, и там стрелу могло выжить собственным давлением человеческой крови. Но оно не такое большое на самом деле. И я думаю, что если этот штырь в него как следует впился, то он бы там и остался, пока сам герой не вытащил его. А потом что он делал? Он сам себе операцию делал, да? Накладывал скобы на это место. Неужели это возможно, человек сам себя вот так прооперировать? А я вам напомню одну историю. Еще в советские времена на нашей антарктической станции случилась такая вещь. Почти все ушли в дальний поход и примерно на месяц или полтора оставили на станции одного человека, доктора экспедиции. И у него случился аппендицит, воспаление аппендикса, и такое, что надо было делать операцию. А никого, только он один на станции. И вот он сам, глядя в зеркало, сделал себе операцию аппендицита, отрезал его, зашил. Эта история тогда очень пропагандировала, что вот человек способен в таких условиях сам себе сделать операцию аппендицита. Но он врач, правда, был. Но всех космонавтов азам вот этой вот хирургической первой помощи учат. Так что то, что герой фильма «Марсианин» залатал себе эту дырочку скобочками и там дезинфицировал ее, в этом никакой выдумки нет, он вполне мог это сделать. Да, больно, да, неприятно, но жить-то хочется.
1: А потом, после этого, когда он очнулся, он снял свой скафандр и остался в нижнем костюме с трубочками. Я знаю, там циркулирует вода, и такие костюмы используются для открытого космоса, да, для поддержания температуры.
0: Причем, что интересно, они используются не для нагрева человеческого тела, а для охлаждения.
1: Открытом космосе?
0: Да, даже в открытом. Казалось бы, космос — холодное место. Вас надо... Вспомните, на вас скафандр. Он практически непроницаем для тепла. Это многослойная одежда. А ваше тело генерирует тепло. Вот мы сейчас с вами сидим, ну, практически ничем не занимаемся. Дрова не колем, да? Не... И ваше, и мое тело выделяет по 100 ватт тепла. 100 ватт – это такая старая яркая лампа накаливания. Знаете, об нее обжечься даже можно. Ну, просто мы больше, чем лампа. Об нас не обожжешься, но температура-то у нас 36,6. А если человек работает, там гайки закручивает, дрова колет, 300 ватт. Это вообще печечка такая маленькая, 300 ватт тепла. И вот представьте, внутрь скафандра вы помещаете электропечку. Что будет через 5 минут? Да там все раскалится, и человек умрет от теплового удара. Поэтому на космонавта практически на голое тело, ну там на тоненький комбинезон, одевают под скафандр такой костюмчик, тоже комбинезонного такого покроя, облегающий тело, из тоненьких трубочек, по которым циркулирует холодная вода и снимает избытки тепла, а потом эта вода идет в систему жизнеобеспечения, там, в ранец, который сзади охлаждается там, в холодильнике, и снова поступает на ваше тело. И даже если вы на холодном Марсе, и даже если в открытом космосе, все равно вас надо охлаждать. Нагреться вы и так сможете, у вас бурлит все, химические реакции, кровь работает. А вот охладить тело – это всегда проблема. И в скафандре это большая проблема.
1: А как вам сам скафандр? главного героя?
0: Ну, в конце концов, это скафандр для киносъемки же, правда же? Никто не думал работать в таком скафандре на Марсе.
1: Ну, смотрите, НАСА же готовится в ближайшие 15 лет полететь на Марс.
0: Не только НАСА, все готовятся. Все готовятся. И китайцы, и мы даже об этом разговоры ведем, и Европа хочет. Все хотят на Марс. Так же, как 50 лет назад все хотели на Луну. Дело вот в чем. Если пользоваться старыми скафандрами, теми, в которых работали на Луне, то это будет проблема. Скафандр весит примерно 100 килограмм. Ну, представьте себе, 100 килограмм одежды на вас, это попробуйте поработать так несколько дней. На Луне эта проблема решалась просто. Сила тяжести на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. Это не стоит 16 килограмм было. Это как, ну, такой, в общем, нормальный рюкзачок вы на себе носите. А на Марсе сила тяжести в 2,5 раза меньше, чем... Это уже 50 килограмм у вас будет лишнего груза на вас, да? Попробуйте поработать с 50-килограммовым рюкзаком за спиной. Как-то так много не поработаешь. И, значит, надо скафандры облегчать. И сейчас есть идея сделать скафандры эластичными. Ведь в чем проблема скафандра? Какую проблему он решает? Ну да, надо дышать, понятно. Ну, дышать-то можно маску, баллончик и все. Скафандр создает давление воздуха у вашего тела. За пределом скафандра пустота. Здесь, рядом с вашим телом, не может быть пустоты, иначе ваши ткани начнут расширяться, кровь закипит, при расширении давление падает, кровь кипит. Пузырьки азота, там, растворенного в крови, выделятся, и будет кессонная болезнь. Это то, что подводники, вот они на большой глубине, там большое давление, дышат, и у них в крови растворяется азот. Мы их поднимаем быстро, азот вскипает, и кровь становится, ну, не знаю, как капучино, да, вот, как газировка. И все, мелкие сосуды перестают работать, сердце отказывает, человек умирает. Значит, надо внутри скафандра высокое давление поддерживать. А как? Если скафандр мягкий, он просто как мячик раздуется. И старые скафандры, они из твердых частей состоят, чтобы противодействовать этому давлению. На Марсе тоже давление низкое, но если сделать скафандр эластичным, обжимающим ваше тело, просто вот резиновым таким, то он может быть легким и достаточно компактным, и в общем, сохранит вас от кессонной болезни. Вот такие опыты сейчас ведутся. Похоже, что это удастся. Американцы уже какие-то пробные скафандры сделали. Они не очень тяжелые и, может быть, на Марсе сгодятся. Правда, замерзнуть в них можно будет довольно быстро, поскольку они прижаты к телу, а воздух там холодный. Минус 60. Ну, как-нибудь согреются.
1: От кессонной болезни он защитит, а от радиации?
0: Нет, от радиации скафандр. Что? Скафандр – это тоненькая оболочка. Даже никто не думает об этом. На Марсе радиация солидная. И чтобы не заполучить большую дозу облучения, надо время от времени, конечно, можно выходить на поверхность, что-то сделать, там аппаратуру починить, осмотреться. Но большую часть времени надо будет проводить в защищенных убежищах. Это могут быть какие-то привезенные там модули, которые мы засыпем марсианским грунтом. 2-3 метра грунта, и у вас уже радиация не проникает туда. Но я бы советовал все-таки не так поступать. Зачем стараться там лопатой или экскаватором чего-то засыпать? Надо найти пещеры. А они есть на Марсе, мы их уже нашли. Мы видим с орбиты, когда спутник летает вокруг Марса, мы видим такие колодцы, уходящие в глубину планеты. Большие, диаметром 100-150 метров. Такие у нас на Земле тоже есть. Я вот был несколько лет назад в таком колодце в пещере во Франции. Колодец, а потом расходится пещерная такая структура, там озеро, все такое. Если это же на Марсе, то в первую очередь их надо использовать для жизни. Туда поставить палатки, там какие-то убежища, и под толстым слоем грунта вы от радиации защищены. Вот это такая сильная идея, которую мы сейчас обдумываем.
1: Вы говорите про кессонную болезнь и про то, что вскипит кровь.
0: Да.
1: То же самое будет с космонавтом в открытом космосе, если у него произойдет разгерметизация костюма.
0: Конечно.
1: А там он протыкает перчатку и летит.
0: Жить-то хочется, но с проткнутой перчаткой это вот такой вот финт, на который даже и обращать внимание не надо, как на научный или технический. Это просто надо было его спасти по фильму. Ну, как-то надо было. Ну да, если проткнуть перчатку, воздух будет выходить, реактивная тяга какая-то. Но если честно посчитать, запаса кислорода в его баках, конечно, не хватило бы, чтобы полететь куда-то. Надо было бы ему, не знаю, такую вот цистерну целую с воздухом за плечами иметь. Ну, слушайте, ну, имеет право режиссер вот на такой вот неоправданный с технической точки зрения финт. Но ведь это красиво было. Это вот какой-то такой самый напряженный момент фильма. Получится, не получится. Весь фильм шел к тому, спасут или не спасут бедного Робинзона. И Робинзон находит выход, да? Да, проколол скафандр, да, дышать почти нечем, но он добрался до корабля. Мне кажется, это было здорово придумано, и не надо расчеты какие-то, проверять расчетами вот то, что придумал автор.
2: В 1936 году Орсон Уэллс представил публике радиоспектакль по мотивам произведения «Война миров» Герберта Уэллса, который был стилизован под репортаж в прямом эфире об инопланетном вторжении, что вызвало настоящую панику в ряде районов США. В 1953 году вышел фильм «Война миров» режиссера Байрона Хескина. Спецэффекты в нем соответствовали лучшим образцам своего времени, однако негативно был оценен нарочитый религиозный пафос и невнятная актерская игра. В 1976 году была написана рок-опера «Война миров». В 2005-м режиссер Стивен Содерберг представил зрителям собственную киноверсию знаменитого романа с Томом Крузом в главной роли. Одним из самых известных фантастических фильмов СССР является экранизация романа Станислава Лема «Солярис», снятая Андреем Тарковским. Из-за этой картины у писателя с режиссером возник серьезный конфликт. Тарковский хотел показать, как мрачен и неприветлив космос, и как хорошо на Земле, в то время как у Лема была совершенно иная идея. Сам Лем считал, вместо того, чтобы экранизировать его произведение, Тарковский снял очередной вариант «Преступления и наказания». Самыми экранизируемыми фантастическими произведениями считаются «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта и «Приключения Робинзона Круза» Даниэля Дефо. История кинематографа насчитывает 27 кино- и телепроизведений про Гулливера и 89 про Робинзона. Одна из картин 1964 года называется «Робинзон Крузо на Марсе», и режиссером ее выступил все тот же Байрон Хескин.
1: Отчет времени в фильме проходит по солам. Это определение солнечных суток?
0: Это солнечные сутки на Марсе. Вообще они очень близки к нашим 24-часовым суткам. Марс – удивительное дело, маленькая планета, не очень похожая на Землю, но вращается вокруг оси почти с тем же периодом – 24 часа, там 40 минут. Ну, чтобы уж не называть сутками его собственный период вращения, мы его называем Сол. Он чуть подлиннее наших земных суток, но очень похож.
1: А как в действительности бы люди передвигались по Марсу?
0: Так же. Сила тяжести там, ну, в 2,5 раза меньше.
1: Мне казалось, что они немножко будут прыгать.
0: Немножко легче будет, но если на вас 50-килограммовый скафандр, так это как раз будет в сумме ваши там 30 килограмм, его 50. Это вы будете ощущать себя голышом, по Марсу не побегаешь. А в космическом скафандре вы будете почти как на Земле в плавках ходить, ну, то есть без лишней одежды. Да?
1: Я знаю, что за счет разреженной атмосферы на Марсе, по-моему, минус 60 на Марсе будет сильно отличаться от минус 60 градусов на Земле. Или это...
0: Да, вот вспомните, иногда нам прогноз погоды представляют так. Минус 3 сегодня в Москве, но ощущается как минус 7. Почему? А метеорологи правильно поступают. Они учитывают влажность воздуха и силу ветра. Потому что одно дело минус 3, когда сухой, спокойный воздух, а если он на вас дует, и вашу теплую вот эту теплый слой воздуха уносит, да, с лица, да еще он влажный, то есть влага большую теплоемкость имеет, и тоже, ну, вот приезжаешь, например, в Санкт-Петербург, там воздух более влажный, чем в Москве, и при той же температуре ты чувствуешь себя менее комфортно, да? Теперь смотрим на Марс. Да, минус 60. Но какие минус 60? Воздух разреженный и очень сухой. Я позапрошлом году приехал в Якутию в разгар зимы. Посмотрел на термометр, ужаснулся. Минус 50 там было. Ну, как можно выйти на улицу в такую температуру? В Москве вышел тихо. Прям вот звон стоит такой. Знаете, падают снежинки и тишина. Абсолютно нет ветра. Сухо. Смотрю, ничего. В общем, ну да, немножко кончик носа это чувствует, но Жить можно, в общем, якутяне и минус 65 переносят. Так что на Марсе минус 60, я думаю, будут не очень страшные температуры. Но надо тут вот что уточнить. Минус 60 – это средняя температура на Марсе. А, например, летом на экваторе в полдень, когда солнышко нагреет поверхность, бывает плюс 10, плюс 15, один раз даже плюс 30 было. Но это температура грунта, который нагрет солнышком. Но стоит солнышку зайти, температура быстро падает на Марсе, и ночью там бывает минус 80, минус 90, а где-нибудь в средних широтах, там поближе к полярной шапке, минус 120. Это уж серьезно. Это даже в разреженной атмосфере не очень приятно такую температуру ощущать. Там очень сильные перепады. Ну, наши пустынные жители хорошо это знают. Вспомните, какой-нибудь туркмен ходит в толстом ватном халате. Туркмения, яркое солнце, плюс 40, а вы дождитесь ночи. И посмотрите, что к утру будет, какая температура. В сухом воздухе очень быстро земля охлаждается, и этот ватный халат, он даже вполне пригождается. Так что на Марсе надо будет от перепадов температуры как-то уберечься. Ну, тоже под землей, в пещерах. Вы же не будете ощущать этих перепадов, там будут стабильные условия, но на поверхности нужно будет терпеть.
1: Расскажите про гравитационный маневр, который совершает там корабль, чтобы вернуться обратно на Марс, когда они почти долетели до Земли. Им нужно было развернуться и вернуться обратно на Марс, чтобы спасти главного героя.
0: Ну, это довольно хорошо отработанная технология, которой мы пользуемся уже десятки лет. Гравитационный маневр – это использовать притяжение какой-то промежуточной планеты, чтобы она кинула тебя к следующей, к твоей цели. Например, когда мы запускаем аппараты к Сатурну, они обязательно пролетают мимо Юпитера. Юпитер – очень массивная, самая большая планета в Солнечной системе, и к тому же она движется. Поэтому, когда вы облетаете ее, она своей гравитацией не только поворачивает направление вашего полета, куда вам надо, но еще и подталкивает, дает такой толчок за счет своего движения. Поэтому выгодно вот такие гравитационные маневры делать, когда летишь к далекой планете, пролетая мимо промежуточных. Экипаж, который возвращался с Марса, уже должен был вот-вот подлететь к Земле. Но узнав, что они оставили там товарища, Робинзона, на Марсе, они решили, что притяжение Земли может повернуть их направление полета и бросить обратно к Марсу. Это совершенно правильное решение. Топливо они не потратили, а Земля их развернула. Между прочим, в истории космонавтики был такой момент, когда именно гравитационный маневр спас жизнь трем астронавтам. Я напомню, фильм даже такой был. «Аполлон-13», не помните?
1: Да.
0: Вот. С этим несчастливым числом запустили Аполлон к Луне, и уже подлетая к Луне, почти рядом, у них взорвался бачок с кислородом, и он разворотил там половину ракеты.
3: Окей, мы имеем проблему здесь. Это Хьюстон, скажите еще раз, пожалуйста. Хьюстон, мы имеем проблему. Мы имеем мейн-би плюс ундерволт. Роджер, мейн-би ундерволт. Okay, stand by, 13, we're looking at it.
0: И уже не было никакой речи о посадке на Луну. Вообще надо было спасать людей. А как спасти? Двигатели не работают. Затормозить корабль, повернуть его к Земле невозможно. И вот баллистики, ну, значит, знатоки небесной механики, развернули корабль, ну, вернее, рассчитали, чтобы он, пролетев мимо Луны, за счет ее притяжения развернулся и вернулся обратно к Земле. То есть вот точно такая же история, как в фильме «Марсианин», только тут Луна сыграла роль вот этого, как сказать, притягателя гравитационного источника гравитации. И «Аполлон-13» облетел Луну и полетел обратно к Земле. Кстати, при этом облете они оказались дальше всех землян от нашей планеты, потому что все до них летали на Луну, а им пришлось пролететь мимо Луны и за счет ее притяжения повернуться обратно к Земле. И сегодня они до сих пор, до нынешних дней, рекордсмены по расстоянию, на которое они от Земли удалились, там 400 с лишним тысяч километров. Но история-то была напряженная. В общем, надо было сохранять им жизнь, и удалось их вернуть на Землю живыми. Ну, примерно то же самое обыграли в «Марсианине». Только тут Земля оказалась необходимой для того, чтобы разворот совершить и отправиться обратно к Марсу.
1: А как разрешить проблему с топливом, если лететь на Марс, потому что туда лететь очень долгое количество времени, и хватит ли топлива для того, чтобы слетать туда и обратно?
0: Ну, вообще говоря, топливо используется только в момент старта, когда ракета разгоняется, а дальше она летит по инерции, топливо практически не тратит. Можно чуть-чуть потратить на коррекцию, немножко подправить направление полета, а потом оно тратится на торможение. Если вы не затормозите у Марса, вы пролетите мимо. Но, в принципе, можем без этого обойтись, и мы уже обходились без этого. Это называется атмосферное торможение. Подлетая к планете, надо так точно прицелиться, чтобы войти в ее атмосферу, и она бы сама затормозила вас и заставила выйти на орбиту вокруг Марса. Не всегда это получается. Иногда не получается, слишком круто входит в атмосферу корабль, но это без людей были корабли автоматические, и погибает. Было такое. Иногда слишком высоко пролетает и, не тормозясь, уходит от Марса вдаль. Но чаще всего вот такой вот маневр с аэродинамическим торможением, он работает, и тогда топливо вообще не надо тратить. Но тут надо очень точно прицеливаться.
1: Это, я так понимаю, как пушка, да? Ты нацеливаешь.
0: Ну да.
1: Нацеливаешься.
0: И смотришь, куда оно.
1: И выстреливаешь туда,
0: да,
1: и летишь.
0: Если правильно прицелился, то летит куда надо. Ну так вся космонавтика устроена.
1: А еще в фильме ученые из НАСА упоминают о том, что если тело Марка Уитни останется на Марсе, оно не будет разлагаться. С чем это связано?
0: А что такое разложение? Это, по сути, медленное горение, окисление. Да? Наши вот эти вот биологические ткани, они окисляются кислородом. В этом кислороде микробы начинают работать, разрушать тело. А если нет кислорода? А в атмосфере Марса его практически нет. Атмосфера Марса – это углекислый газ. Между прочим, на Земле, когда нам везут какие-нибудь бананы из Южной Америки в большом корабле, рефрижераторе, там эти трюмы, где бананы, заполнены углекислым газом, то есть марсианская атмосфера. И они там в спячке, они там не гниют, даже не дозревают, а просто вот как сорвали зеленые, так они могут целый год где-нибудь в марсианской, то есть в углекисло-газовой атмосфере существовать. А потом, привезя сюда, их там доводят до кондиции. А на Марсе чистый углекислый газ в атмосфере, там нет кислорода, и там ничего не горит. Пожар там устроить очень сложно, потому что углекислый газ. Но зато и гниения нет. И если бы он действительно умер там, то, скорее всего, гниение не началось бы, ну, потому что кислорода в бачке там мало, да и он вышел в момент катастрофы. Да, он бы так, ну, как сказать, мумией высох бы, высох и замумифицировался. Вот увидели бы первую мумию на Марсе. Но этого не произошло, он же спас.
1: Угу. А что бы стало с живым растением, если бы оно попало в атмосферу Марса, Земли?
0: Ну, вообще-то растения любят углекислый газ. Он для них питание, наше растение, правда, и кислород им тоже нужен, но на Земле немало микроорганизмов, вообще существ, для которых кислород – это скорее яд, а вот углекислый газ – это то, что надо. Первые, вот наша Земля, 4 миллиарда лет на ней жизнь. Так первые 2 миллиарда лет в атмосфере Земли почти не было кислорода. Это был углекислый газ. И что? Жизнь там вовсю развивалась, многоклеточная даже. А потом, когда растения появились на Земле, они стали выделять из себя, вот фотосинтез начался, кислород. И сегодня мы дышим тем кислородом, который навыделяли зеленые растения и водоросли в океане. Так что углекислый газ для жизни, для многих наших земных организмов, он нормальная среда, они там, правда, разреженная. Я думаю, высокогорные наши растения, наверное, приспособились бы.
1: А вы еще рассказывали то, что пытались копнуть в грунт Марса, чтобы найти там какие-то живые бактерии, но что-то там сломалось у аппарата.
0: Я рассказывал в своих лекциях. Ну, были такие эксперименты, да, но, к сожалению, не глубоко копали. До сих пор те марсианские роботы, которых мы туда запускали, у них были такие механические руки, у каждого из последних они есть. Но он может вот поскрести там сантиметров на 10-15 грунт, а глубоко копнуть нет у него такого оборудования. Так вот, эти 10-15 сантиметров – это маленькая защита, недостаточная защита от радиации. То есть если микроб вот на такой глубине в грунте, он тоже будет постоянно страдать от радиации и, скорее всего, погибнет. А вот если копнуть на 2-3 метра в глубину, вот там уже хорошо. К сожалению, до сих пор на Марсе таких умелых копателей не было.
1: Надо было ему лопату в руку дать.
0: Ему, а у него была, кстати, лопата.
1: Лопата была.
0: Вот. Но я надеюсь, что в ближайшие годы будет. Сейчас создан марсоход. Это такой совместный проект российского нашего Роскосмоса и Европейского космического агентства. Вот, кстати, это замечательно. Мы возвращаемся на Марс. Наша страна опять в марсианских экспериментах принимает участие. Так вот, на этом марсоходе, он небольшой, вот этот столик размером, у него будет бурильный автомат. И он пробурит на двухметровую глубину, возьмет оттуда грунт и поищет там микроорганизмы. Вот есть надежда, что мы их найдем, и марсианская жизнь наконец-то будет найдена.
1: А какие еще особенности грунта на Марсе, помимо того, что это песок?
0: Это не просто песок. Вот то, что мы знаем, это довольно неприятный грунт, на самом деле. Во-первых, мелкая пыль, что всегда плохо, да, для механизмов. Ну, человек в скафандре не пострадает, а, например, вот колеса, там, трущиеся части. На Луне были такие же проблемы, она пыльная. И Марс тоже пыльный. Это будут проблемы технические. Но герой фильма «Марсианин» еще пытается вырастить там пропитание себе. Найдя картошку, замороженную в холодильнике, он ее сажает в марсианский грунт. Ох, трудное это дело будет в грунте Марса что-то выращивать, потому что он большое количество перхлоратов имеет. Это тот, вот те порошки, которые мы раковины и ванны чистим с хлором, которые все разъедают. В общем, для живых организмов хлор – это убийственная вещь.
1: Там такой же состав.
0: Вот там примерно такой же состав. Правда, он их немножко смешивает с отходами своей жизнедеятельности и, так сказать, удобрения добавляет. Но, между прочим, есть уже технологии выращивания в марсианском грунте кое-чего. Я вот хочу напомнить, фильм фильмом, но люди же думают, как на Марсе выжить. Вот книга «Как выжить на Марсе». И ее написал вполне грамотный человек Роберт Зубрин, американский инженер, который много лет в НАСА работает, а сейчас организует такие лагеря в пустынях на побережье Антарктиды, то есть там, где похожая на Марс обстановка, и они учатся выживать, учатся там строить жилище, ходить в скафандрах работать, передвигаться на чем-то похожем на марсоходы. И уже многие технологии отработаны. В общем, если бы была задача выжить на Марсе, то, наверное, не только в фильме, но и по-настоящему уже удалось бы ее решить. Первые колонисты могли бы хоть завтра отправиться на Марс. Вопрос – на чем? И как защитить себя от радиации. Вот это действительно проблема.
1: Я еще в фильме вообще не понимаю, что происходит с горением водорода. Насколько реалистична эта сцена, где он добывает воду для поливки картофеля?
0: В принципе, да. Хоть это может быть и не лучший способ, но что такое вода? Это H2O, то есть водород и кислород. Он из атмосферы, из CO2 добывал кислород, потому что CO2 – это углерод и два атома кислорода, его много. А водород он из топлива добывал, потому что там в состав топлива входит водород. Потом сжигал водород в кислороде. По-моему, любой мальчишка 7 класса этот опыт делал. Я точно делал. Я помню, как из цинка добывал водород, там окисляя. И он у меня в пробирке взрывался. Ну, так, в общем, я жив-здоров. Но главное, что водород в кислороде очень хорошо горит, и получается молекула воды. И потом на стенках его вот этого ангара капельки воды начали конденсироваться и стекать. Прям так хорошо показано, что паров воды много, и в холодных условиях уже жидкая вода появлялась. То есть, в принципе, наверное, это можно было сделать. Хотя химики говорят, были лучшие способы, там, с катализом. Но он был один на Марсе. Ну, что смог, то и сделал. Но ведь, в конце концов, сумел вырастить картошку и прожить, сколько он, 3 года, по-моему, на Марсе, да, дожидался этой спасательной экспедиции. Молодец. И вообще этот фильм очень как-то вот романтически поднимает настроение тех, кто сегодня там... Илон Маск какой-нибудь. Вот я уверен, что не только фильм, но и работа Илона Маска, живого такого фантазера-инженера, возбуждают всех мальчишек в мире, и американских, и русских, и африканских, возбуждают к этой деятельности. Это просто классно, что вот такие фильмы есть. Что людям показывают, знание – это сила. Вот есть у тебя в голове знания из разных областей науки, и они тебя выручат из любой передряги. Вот это главное, по-моему, апофеоз этого фильма. Любопытно, вот я не могу понять. Ему дали приз как комедии в номинации комедийных фильмов. Ну да, он легкий, там нет чего-то такого заумного, да? Но это отнюдь не комедия, там столько напряженных ситуаций, столько технических каких-то подробностей, да? Это вам не водевиль, не музыкальная комедия. Но, тем не менее, приз он получил как комедийный фильм. Но зрителей я бы просил не ожидать вот прямо такой вот комедии. Это серьезная вещь, серьезная и очень воодушевляющая.
1: Спасибо вам большое за
0: вам
1: сегодняшнее
0: спасибо.
1: Интервью.
0: Я рад этому разговору. Мне было
1: взаимно,
0: интересно
1: мне тоже очень. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Вот, я вот, готовя этот слайд, вначале написал, что это по этой главе, а потом исправлено по мотивам, потому что, готовя презентацию, я сильно уплыл от исходного содержания. Нас было три автора, я был третий, Расторгуев, Дамбис и Самусь. Мы авторы главы, которая называется так же, как и лекция «Звезды и звездное население». А книга эта вышла под редакцией академика Анатолия Михайловича Черепащука в прошлом году. В ней очень много глав. И я дерзну заметить, что если вспомнить, что значит слово «астрономия», то это наиболее астрономическая глава в этой книге. Я в ней, конечно, третий автор, но так получилось, что первые два, в общем, на меня это дело делегировали. Я среди этих трех, у меня довольно специфическая область интересов, я специалист по переменным звездам. И там переменным звездам довольно много посвящено в этой главе, и много будет посвящено в этой лекции. А Алексей Сергеевич Расторгуев, большой специалист по строению галактики, Андрей Карлович Дамбис тоже в этой области всегда специализировался, но в последнее время его тут, двинули на другую стезю, его сделали заведующим отделом астрометрии. Он никогда в жизни не считал себя астрометристом, но пришлось. Астрометристы меряют координаты звезд, их движение. Ну, вот как раньше меряли. Глазом глядели, вот в такие вот приборы. Это меридианный круг Репсельда на Николаевской обсерватории. Очень красивая штука. Вы смотрите, у него такая вот латунная труба. Садился туда наблюдатель. Вот, нужно было фиксировать время. Время фиксировали хронометрами, хронографами. Наблюдали в меридиане. Были вертикальные круги, наблюдали в первом вертикале. Фиксировали показания кругов разделенных, когда звезда была на нити, и фиксировали момент времени. Ну, естественно, что при этом координаты получались хорошие, но не слишком хорошие. Дальше настала пора фотографической астрометрии. Фотографировали пластинки, измеряли их на измерительных машинах. Вот этот рисунок показывает измерительный комплекс «Аскарикот», на котором даже мне пришлось померить. Я вообще-то астрометрией мало занимался в своей жизни, но я работал на этом приборе. Там было сделано очень интересно. Там были такие очень хитрые микрометры, спиральные микрометры, на которых измеряли положение звезд. Все это выдавалось на печатающее устройство. Потом все это надо было обработать на компьютере. В общем, это уже была более современная штука. Значит, сейчас, как правило, никто не работает с живой пластинкой, а работают с ее сканами. К сожалению, великому, вот тут показаны старые и новые сканеры, использующиеся в ГАИШ, эти сканеры оказались плохи для астрометрии именно, для измерения координат. Поскольку, если вот этот сканер еще как-то можно назвать профессиональным, то этот даже и нельзя так назвать. Разница в цене примерно в 10 раз между этим и этим, а астрометрические свойства как у того безобразны, так и у другого. Вот, поэтому оказалось, что для фотометрии, для открытия переменных звезд эти сканы очень удобны и хороши. А вот для точных координат, и астрометристы так постепенно от нас отошли в сторону с этими сканерами, и мы занимаемся с ними в основном переменными звездами. Но, однако же, И тут можно очень много полезного сделать. Вот, например, сейчас на сканах галактик, которые сделаны были на наших телескопах, в основном в Крыму, в общем, все эти пластинки отсканированы, и в ГАИШ почти к 3000 этих сканов есть свободный доступ. Вы любой из них можете взять, просто себе скачать и пользоваться. Ну, мало того, что там можно делать какую-то науку, открывать переменные звезды, в каких-то небольших областях мерить координаты неплохо можно, но можно просто сказать, что это очень красиво. Смотрите, какие красивые галактики. Вот. А сейчас мы с вами перешли в области астрометрии совершенно в другую эру, которую можно назвать золотым веком астрономии. Вот здесь показаны по ординате, показаны точности координат в единицах микросекундах дуги, миллисекундах дуги, секундах дуги. И видите, что когда начиналось все около нулевого года, то точность была 1000 секунд дуги. Что такое 1000 секунд дуги? Ну, градус – это 3600 секунд дуги. Ну вот, соответственно, это много минут. И так это продолжалось, это постепенно падало. В эпоху Коперника это 100 секунд. Тихо Браги, великий измеритель. А дальше пошла эра фотографических результатов. Вот это глаз. Это просто в телескоп глядели, а дальше пошли спутники. И смотрите, что дают спутники. Вот данные спутника Гайя. Это микросекунды в точности. Такого не было никогда. Мы вышли в астрометрии на совершенно другой уровень. Это совершенно другая эпоха. Вот с тем, что в кружочке, с тем сейчас и можно работать. А нужно ли остальное? Это очень интересный вопрос. Есть же запас пластинок. Все очень интересно, может быть, использовать. Вот этот вот спутник Гиппаркос, который впервые выдал для 180 тысяч звезд превосходные координаты и собственные движения. А вот этот аппарат Гайя, это сегодняшний день. Это удивительная штуковина. Он летает с 19 декабря 2013 года. Только сейчас прочитал, едучи сюда, что не могут сообразить, сколько же он будет работать. Вроде бы все работает, поэтому может работать долго. Вот, в апреле 2018 года выдан, не знаю, как перевести, второй data release, второй выпуск данных. В этом втором выпуске астрометрия 1 400 000 000 звезд. Мало того, если, так сказать, немножко в бок посмотреть, кроме того, что они такую астрометрию блистательную сделали, они открыли 551 тысячу новых переменных звезд. Это довольно хитрая вещь. У них не круглые зеркала, там два главных зеркала размером 1,45 м на полметра. Там 62 прибора с зарядовой связью современных фотометров, и они же используются для астрометрии. И они работают, грубо говоря, до 19-й, есть звезды там и послабее. Фотометрия выдается в трех полосах. Ну, грубо говоря, зеленый, синий и красный. Но это их собственные полосы, они не являются такими стандартными фотометрическими полосами, ну, что затрудняет связь этих результатов с другими результатами, накопленными в области фотометрии человечеством. Вот теперь смотрите, аппарат отлетит и сканирует небо. Траектория оси вращения за 2 года и покрытие неба за 1 месяц, за 2 месяца, за 3 с небольшим месяца. Так что он очень плотно покрывает небо. Единственное, что, если говорить о фотометрии и с точки зрения изучения переменных звезд, то фотометрических данных не так много. Сейчас вот в этом втором релизе, ну, грубо говоря, по 100 наблюдений на звезду фотометрических. Это немного. Это уже что-то дает, но это дает не огромное количество информации, и, может быть, могут получиться не вполне хорошие результаты. Но что касается астрометрии, то самые сейчас великие астрометристы говорят нам вот что. Если звезда летит по небу равномерно, а не дрыгается из-за наличия спутников, не замедляется, не ускоряется, то никакое использование фотографий за всю историю этого метода не позволит вам улучшить ее координаты и собственное движение. Никакое. Только если она дрыгается, можно обращаться к фотографиям и смотреть, какова там была неравномерность в эти годы. Поскольку спутник работает не так много лет, он эту неравномерность мог не почувствовать. И тогда приходится обращаться к другим данным. Кроме координат и собственных движений, то есть изменений координат во времени, этот

А для далеких звезд это померить трудно. Поэтому замечательные результаты Гиппаркос – это результаты для близких звезд. Если вы знаете параллакс, сколько там, какую долю секунды, то вы можете определить расстояние, просто поделив единицу на параллакс, и получите расстояние в парсеках. И какие это параллаксы? Это малые доли секунды. Параллаксы удалось открыть только в 19 веке. Ну, вопреки традициям говорить, что открыл Василий Яковлевич Струве, он был один из первых, кто померил, но первым все-таки был немец Бессель. И Струве подтвердил результаты Бесселя и получил свои. Он мог бы опередить Бесселя, если бы он сразу поверил в свой результат, он его не сразу поверил и опубликовал с запозданием. Ну вот, если вы померили параллаксы, а спутник Гайя померил 4 миллиона параллаксов, то вы можете построить диаграмму Гершпрунг-Рессела, то есть диаграмму, где вы вот по этой оси наложите, отложите абсолютную величину в системе Гайя G, а здесь цвет синий Гайя минус красный Гайя. И вот для тех звезд, для которых вы знаете расстояние, вы можете здесь нанести абсолютную величину. И вы видите, какое огромное число здесь звезд, как плотно покрыта главная последовательность ветвь гигантов, а также последовательность белых карликов, что вообще удивительно, с ними трудно работать. Это очень слабые звезды. А здесь результат просто превосходный. Но! Вы не только по этим данным можете судить, далеко ли звезды, близко ли звезды, вы начинаете отслеживать особенности их эволюции. Сами вот эти вот последовательности на диаграмме Гершпрунг-Рессела, они определяются эволюцией. Вот здесь сидят звезды, у которых главный источник энергии – это превращение водорода в гелий в центре звезды. Здесь, когда в центре водород выгорит, звезды уходят на последовательность гигантов. Дальше вот здесь видно какое-то утолщение. Это горизонтальная ветвь, это уже когда и в своем источнике истощится водород. Вот. А белые карлики – это вообще уже звезды, не имеющие термоядерных источников энергии. Так что все эти последовательности отражают эволюцию. Но эволюция зависит еще много от чего. Вот здесь, например, диаграмма Гершпрунг-Рессела совмещена с изохронами, то есть линиями равного возраста, для старых звезд разного возраста и разного химического состава. И она показывает, что эволюция зависит от химического состава. А вот шаровые скопления. Шаровыми скоплениями ситуация забавная. Сейчас верят в то, что шаровые скопления нашей галактики все имеют примерно одинаковый возраст. И вот эти отличия для разных скоплений, отличия в диаграмме Гершпрунг-Рессела, определяются тем, что у них разный химический состав. Это хорошо, если он более-менее единый в скоплении. Это не всегда так. Есть замечательное скопление Омега-Центавра, вы наверняка о нем слышали, и про это скопление говорят, что это, вообще говоря, галактика, и, соответственно, в нем смесь населения разного возраста и разного химического состава. С такими объектами работать особенно трудно. Ну хорошо, раз вам помимо расстояний нужно иметь фотометрию, и мы уже говорили о той фотометрической системе, несколько необычной, в которой работает спутник Гиппаркос, то надо вообще сообразить, как люди делают фотометрию. Вот здесь показана чувствительность фотографической эмульсии. Вы видите, что она составляет единицы процентов и не доходит до очень красных длину. А вот это чувствительность современной ПЗС-камеры, современного ПЗС-чипа, квантовая эффективность. Вы видите, что она доходит в максимум почти до 100%. И кроет очень широкий диапазон. Вот на всем этом огромном диапазоне ПЗС-приемник эффективнее, чем фотографическая эмульсия. Но для того, чтобы разобраться с фотометрии, вам нужно перед ПЗС-матрицей поставить фильтр, чтобы вырезать конкретную спектральную область. Вообще говоря, фотометрия в любом случае – это некий эрзац спектроскопии.

0: Она эффективнее, она быстрее, она имеет более глубокую предельную величину, но она страдает по разрешению, она не видит спектральных линий. В общем, это некий эрзац. И насколько будет эффективен этот эрзац, зависит от того, насколько вам удастся удачно подобрать фотометрическую систему. Вот здесь показано несколько разных фотометрических систем. До недавнего времени самая излюбленная была фотометрическая система Джонсона-Казинса. Она была построена для фотоэлектрических фотометров. Сейчас от нее отходят, и, к сожалению, делают это рисковато. Скажем, в большинстве современных обзоров постепенно переходят на полосу G маленькое вместо полосы V. И это приводит к тому, что старые наблюдения трудно связать с новыми. Но вы видите, что и в старые-то времена мы тоже были, у нас тоже у всех было лицо в пуху, потому что каждый норовил создать собственную фотометрическую систему для каких-то целей. Иногда они оказывались очень удобны для каких-нибудь целей. Вот среднеполосная женевская фотометрическая система позволяла, в общем, довольно эффективно определять многие физические характеристики звезд. Вообще говоря, чем уже полоса, тем больше вы можете вытащить. Но чем шире полоса, тем с более слабыми звездами вы можете работать. Ну вот, космический телескоп имени Хаббла, который был запущен в Соединенных Штатах в 1990 году и работает до сих пор, ну, правда сказать, поначалу плохо работал, была знаменитая карикатура, на которой были изображены якобы, ну, в утрированном виде, первые изображения с Хаббла. Перекореженный Сатурн, перекореженные какие-то еще небесные изображения, а рядом были перекореженные морды людей, и написано, что это налогоплательщики на него смотрят. Вот. Ну, все это было исправлено, пришлось посылать специальную экспедицию, которая исправила, поставила корректировку. Там были какие-то странные ошибки, что-то там не в той системе, измерения мерили не в метрической, что-то там какие-то были блики при тесте. В общем, ошибки были, но их все исправили. Он сейчас работает идеально, работает много лет, дает потрясающие картинки, на которых я сейчас останавливаться не буду. И что самое забавное, он дает предельную фотометрию до 30-й звездной величины. Я не знаю, все ли ощущают, насколько это великолепный результат, 30-я звездная величина. Значит, наш глаз не видит звезд слабее 6-й звездной величины. Тот астрограф, на котором я работал всю мою молодость, тянет до 17-й. Разница в 5 звездных величин соответствует разности потока в 100 раз. А сейчас дошли до 30-й. Это, конечно, совершенно великое достижение последних лет. И надо сказать, что в области астрономии прогресс гигантский и очень сильно завязанный на космические аппараты. Надо прямо признать. И при этом, отмечу в скобках, не об этом лекция, мы довольно сильно отстаем по космическим аппаратам. У нас, конечно, в этом году совершенно великое достижение, запуск аппарата, прекрасно работающего спектра рентген-гамма. Это совершенно великое достижение, но у нас за много лет это всего второе такое достижение. До этого был спектр радиоастрон. И пока мы не будем запускать так активно спутники, я сегодня, там будут примеры, что это можно сделать даже не очень дорого, но вот пока у нас не будут так активно научные спутники запускать, мы будем очень сильно отставать, продолжать отставать. Ну вот спектр, я сказал, что это наиболее информативная штука, здесь просто красивая картинка спектра нашего Солнышка, и на сплошной спектр накладываются линии. Вот эта знаменитая линия D. Что это за линии? Это в атмосфере Солнца содержатся при более низкой температуре химические элементы, которые поглощают свет. Вот эту вот линию D двойную дает натрий. И каждую вот такую линию, по идее, следует отождествить, разобраться, к чему она относится, к какому химическому элементу, и дальше можно по этим спектрам анализировать химический состав, содержание разных элементов вообще, содержание разных элементов на разных глубинах. Все это очень серьезно. И надо сказать, что в анализе спектров наша страна, совместно, правда, с другими, держит достаточно лидирующие позиции. существует российско-австрийско-шведский проект «Венская база данных по спектральным линиям». У нас в России в этом проекте активнейшим образом участвует Татьяна Александровна Рябчикова, доктор наук из Инасана, из Института астрономии РАН. В Швеции этим занимается виднейший шведский астроном Николай Евгеньевич Пискунов. Он всю жизнь там живет, и он занимается этим делом. Ну, в Австрии, правда, немцы. Вот. И они создали совершенно замечательную базу данных, где вы можете найти самую полную информацию по спектральным линиям, без которой вы не сможете эффективно анализировать спектр звезд. У нас в России наземные спектральные наблюдения наиболее эффективно ведутся на 6-метровом телескопе специальной астрофизической обсерватории РАН. Вот эта вот фотография мне мила чем? Что здесь помимо 6-метрового телескопа виден метровый телескоп, на котором ведутся и фотометрические работы, и работы по спектрам более низкого разрешения. Так что вот этот комплекс вместе – это наиболее эффективная штука, которая у нас сейчас есть. К сожалению великому, 6-метровый телескоп переживает сейчас не самые лучшие времена. Для него сделали новое зеркало. И оказалось, что за те годы, которые прошли с 70-х, когда в районе 75-го это заработало все, у нас разучились контролировать зеркала в цеху. Нет аппаратуры, которую использовали тогда и которая была. В результате зеркало оказалось неудачное. Сейчас ведется ругань, кто и за чей счет будет это все переделывать, кто виноват. Ну, какие-то меры приняты, какая-то коррекция сделана, и наблюдения ведутся. Надо сказать, наблюдения ведутся достаточно эффективно, но в то же время проблемы эта обсерватория серьезно имеет. Для 6-метрового телескопа был сделан специальный прибор, который и для фотометра, и прежде всего для спектроскопии используется, с излюбленным названием, потому что красивое название все любят, Скорпио, Скорпион. Ну, созвездие такое есть, но это какая-то аббревиатура. Вот он позволяет наиболее эффективно ввести современные спектральные наблюдения на 6-метровом телескопе. Но 6-метровый телескоп – это дорого, к нему и трудно доступ найти. Есть специальный комитет, который распределяет время на нем, заявки подают, выигрывать время трудно, работать хочется всем. И совершенно замечательный тогда российский конструктор, товарищ советский конструктор астрономических приборов Андрей Авраильевич Токовинин создал прибор, который сейчас принято называть ИЛС, измеритель лучевых скоростей. Ну вот можно вот себе представить, это обычный лабораторный стол. Вот это вот такой, такого размера штуковина. Это вот что. Здесь находится эшельный спектрограф, который, однако же, модифицирован. Он не регистрирует спектр как таковой. Сделана маска, которая пропускает только спектральные линии. И если спектральные линии совпадут со спектром, со спектра так сместить, то будет наименьший поток. Маску эту, спектр относительно нее с помощью специального зеркальца сдвигают с частотой 50 Гц, и записывают, или 20 Гц, по-моему, и записывают за какое-то время, с какой-то частотой тоже записывают соответствующее пропускание. И находят вот это совпадение. Найдя совпадение, меряют лучевую скорость. Вот этот прибор эффективнейшим образом используется на метровых телескопах. Он не дает точность там типа доли метра в секунду. Но точность 200 метров в секунду для ярких звезд он дает очень легко и просто, причем быстро и дешево. Прибор этот был создан Андреем Авраильевичем в 1985 году примерно. Он работает по сей день. Он модифицирован, конечно, с точки зрения регистрации всего, что через него проходит. Но я просто знаю, что был случай, когда этот древний прибор во время наблюдений там что-то посыпалось, и он перестал работать. Наблюдатель Наталья Андреевна Горыня позвонила Таковини, он сейчас в основном работает в Чили, то он сказал: тебе дорого, я перезвоню. Перезвонил и по телефону объяснил ей, как починить. Она починила и продолжила наблюдение. Вы представляете, он даже помнит до сих пор, как починить. Ну ладно, если мы узнали скорости, узнали положение звезд, движение звезд, можно изучать строение галактики. Вот на этой картинке показано строение типичной спиральной галактики, под которой понимается, конечно, наша галактика. В ней есть шаровые скопления, которые занимают наиболее сферический такой. Это разрез перпендикулярной галактической плоскости. Вот она, галактическая плоскость. Шаровые скопления в самом большом объеме. Это вот то, что называется промежуточной составляющей, балджем. А вот здесь вот плоский-плоский диск и ядерная область. В общем, достаточно хитрая система, в которой в центральной области концентрируется газ и пыль. Так что вот так это все видит с ребра. Опа, что-то я не то нажал. Ага. Вот. Мы видим галактику изнутри. По этой простой причине мы не знаем даже, сколько у нее спиральных рукавов. Сейчас наиболее популярная схема с четырьмя рукавами. Вот здесь показана одна из них. Но есть и двухрукавные схемы. Поэтому очень забавный вопрос вообще. А где мы живем? А как мы устроены, наша галактика? И здесь еще очень много работы. Это вам не астрометрия, где спутник Гайя все сделал. Здесь надо думать, а здесь мы можем еще предложить фронт работ для целого ряда людей. На самом деле, не исключено и даже весьма вероятно, что наша галактика – это не просто спиральная галактика, а это спиральная галактика с перемычкой. Как говорят астрофизики, галактика с баром. Это не значит, что там есть где выпить. Выпить тоже есть где, но вот эта вот структура называется бар, и спиральные ветви часто начинаются из конца бара, вот как у этой галактики, видите? Бар рассматривают в качестве генератора спектрального узора, и вполне возможно, что он является генератором спирального узора и в нашей галактике. Ну, теперь, мы уже касались диаграммы Гершпунг-Грессела, мы смотрели на диаграмму Гершпунг-Грессела работы спутника Гайя, а вот эта схематическая диаграмма Гершпунг-Грессела построена для самых разных звезд. Здесь спектральные классы. Я не буду об этом говорить, вы, наверное, знаете вот эту последовательность OBA. OBA Fine Girl Kiss Me. Иногда добавляют Right Now, Sweetheart. Вот, красиво, но это не здесь, это уже аномалии химического состава атмосферы. Вот главная последовательность, которую мы шикарно видели на картинке Гайя. Вот ветвь красных гигантов, асимптотическая ветвь гигантов, постасимптотическая ветвь. Вот здесь находится наше Солнышко. Это рядовая звезда главной последовательности. А вот на этой картинке на диаграмму нанесены пульсирующие звезды разных типов. Я к чему эту картинку показываю? Я не собираюсь это все вам рассказывать. Я просто хочу объясниться, почему дальше я расскажу только об отдельных типах переменных звезд. Как пульсирующих, так и прочих. На все у меня здесь просто времени нет. У меня были об этом специальные лекции, я сегодня не об этом собираюсь рассказывать. Значит, самыми важными, к сожалению, у меня здесь анимация не сработала, самыми важными звездами для астрофизики многие по сей день считают Цефеиды, потому что по ним перекинут мостик в шкале расстояния от нашей галактики к другим галактикам. В нашей галактике у нас есть прекрасная астрометрия, параллаксы, а к другим галактикам мы перекидываем мостик благодаря тому, что у Цефеид существует зависимость между периодом и светимостью. Чем длиннее период, тем больше света излучает звезда в пространстве. Определить период из наблюдений по одной фотометрии достаточно легко, у Цефеид особенно, потому что периоды не экзотические. Вот. И в чем тут дело, почему они пульсируют? Догадался в 1953 году советский физик Сергей Александрович Живакин, работавший в городе Горьком, и он понял, что центральные области звезды, которые практически не участвуют в пульсации, но где находятся источники термоядерной энергии, не могут раскачать звезду. Звезду могут раскачать только какие-то процессы в поверхностных ее областях. Он отождествил в поверхностных областях звезды слой, где гелий то ионизуется из однократно ионизованного состояния в двукратно ионизованное, то и комбинирует. И оказывается, что этот слой в нужное время цикла может накапливать энергию, а в нужное время отдавать ее, раскачивая звезду. Вот этот клапанный механизм открыт Живакиным. Я очень доволен тем, что вот эта фотография у нас сегодня демонстрируется, потому что большинство фотографий Живакина, которые показывают, сделаны где-то в конце его жизни. Он, увидите, прожил до 2001 года. В 1991 году мы ехали в Горький на конференцию, вторую конференцию астрономического общества. Нас просили узнать, когда умер Живакин. Мы туда приехали, он в президиуме сидит. Вот, так что, слава богу, не умер. Но в то время он выглядел довольно неказисто, у него что-то не хватало зубов, и выглядел он так страхолюдно. А это молодая фотография, сделанная перед войной, по-видимому. Совершенно шикарное фото, где он красивый, молодой, вообще замечательный мужик. Ну вот, говоря о цефеидах, вот это данный Гиппаркос. Это типичная цефеида R Южного Креста. По наблюдениям вот космического аппарата Гиппаркос, и вот зависимость, период светимости открыл в 1908 году Генриетта Ливит, одна из так называемых гарвардских мисс. Директор Гарвардской обсерватории, профессор Пикеринг, брал на работу почти одних женщин. По американскому законодательству им можно было платить меньше. Да, экономил деньги. Есть фотография, она у меня, вот, и, к сожалению, надо было ее, наверное, сюда включить, где стоит вот весь выводок. Вот так, человек 15 женщин из двух краев по мужику. Вот, это есть такая фотография у них, но он шел дальше. К нему обратился человек из General Electric и сказал, моя дочь хочет заниматься астрономией. Он сказал, ставок нет. Значит, этот начальник из General Electric дал две ставки для нее и для ассистентки ей. Так что два человека поступили на работу и успешно работали. Это мисс Своуп, известнейшая тоже дама. Ну а вот что дает нам Гайя по цефеидам. Тут видите, для каждой звезды указан период. 2,8, 7,6, 4,6, 2,6, 3,6, 41,4. Вот. И три кривых. Почему три кривых? Ну это опять же красный... Голубой, так сказать, и синий, красный, желтый, красный, зеленый и синий. Вот это три цвета, в которые работал Гайя. Вы видите, какие прекрасные кривые блеска, и мы можем сказать, ну все, по цефеидам мы все поняли. Ну, во-первых, я скажу, что с Земли мы можем работать тоже недурно. Вот эта вот звезда не цефеида, а звезда типа Эрлиры, период почти ровно полсуток. По данным наземного фотометрического обзора Каталина. Наземный, значит, сразу дешевый, понимаете? А кривая блеска шикарная. Во-вторых, да, ну вот это о Каталине. Я этот слайд показывал, ну, в разных модификациях много раз. И только на N-ную модификацию заметил, что на нем анимация есть, видите? Собственно, из-за этого эта картинка и сделана. Они занимались движущимися объектами. А то, что они нам дали по фотометрии, по возможности исследовать переменные звезды, это побочный продукт. Ну ладно, это было о цефеидах, я к ним потом вернусь. О других типах переменных звезд. Не все переменные звезды пульсируют. Есть переменные звезды, которые взрываются, которые показывают вспышки разной мощности. А вот эта вот картинка, это самая яркая, новая, второй половины 20 века. Значит, в 20 веке было очень ярких новых 6 штук. 5 из них вспыхнули до 1942 года и одна с тех пор. И до наших дней ничего сравнимого по блеску тоже не было среди новых звезд. То есть, если вы возьмете аудиторию, в которой будут старые и молодые астрономы, старые астрономы эту звезду все видели, а молодые не видели никто. Вот это такое сегодня состояние вот с этим делом, что это не видел никто. Эта звезда в максимуме доходила до второй звездной величины, и чем она уникальна? Она вылезла из-под предела пластинок Пламаск-Латвуса, то есть из-под 21-й величины. И к 21-й она до сих пор не свалилась, она где-то в районе 20-й колышется. То есть это совершенно необычная вещь для классических новых. Что такое классические новые? Это не значит, что звезда только появилась. Это старые звезды. Мы их только увидели сейчас. Это тесные двойные системы с белым карликом, на поверхность которого, белый карлик лишен источников термоядерной энергии, на поверхность натекает водород со спутника. И когда этого водорода становится много и выполнены еще некие дополнительные условия, то это хорошенькая водородная бомба на поверхности звезды. Когда эту водородную бомбу рванет, то получается вот такая шикарная вспышка. Я видел ее на небе, вот как только вспыхнула. Я никогда не видел на Крымской обсерватории такой ситуации. Все телескопы были развернуты в одну сторону. Но при этом, когда Сергей Юрьевич, он не первооткрыватель, он первооткрыватель на профессиональной астрономической обсерватории. Когда он ее открыл, в Крымской обсерватории был киносеанс. Ну и народ расходится с киносеанса, а там говорят, а вот на станции ГАИШ новую открыли. На небе висит нечто второй величины, ребята. Вторая величина – это блеск звезд ковша Большой Медведицы. Что делают эти люди? Они начинают названивать на крымскую лабораторию ГАИШ и спрашивают, координатки не подскажете? То есть не видят. А он увидел, и этим он хорош. И он ее увидел, и когда вот... Я в это время ужин готовил, он забежал, я спускаюсь вниз, там стоит куча людей, он посередине бьет себя в грудь и говорит, да я в искатель смотрел, не движется, не движется. То есть это не спутник какой-нибудь, а это хорошая новая звезда. Но такие вспышечные явления бывают далеко не только на новых, это вот совсем другой тип, это так называемые вспыхивающие звезды типового Китая, это красные карлики с активностью. И вот на звездах красных карликах бывают вспышечки. Или вспышки, или мощные вспышки. Вот эта вспышка – это самая сильная вспышка у прототипа, у Вакита. Ее наблюдал Вега Асканян, армянский астроном, в конце жизни живший в Биракане. Но он был из армянских эмигрантов, и он в то время жил в Белграде. И он увидел вот эту вспышку глазом на Белградской обсерватории. Ничего более мощного у этой звезды не видели никогда. Но репутация Ваги Асканяна была безупречной, и в это все поверили. Вы посмотрите, эта звезда вспыхнула на 5 звездных величин. Вспышки на красных карликах – это явление аналогичное солнечным вспышкам. Но здесь блеск всей системы увеличился в 100 раз. Вы представляете, что было бы на Земле, если бы так мощно вспыхнуло на нашем Солнце? Так вот, в связи с этим, у ближайшей к нам звезды Проксима Центавра в 2016 году обнаружена планета, находящаяся в пределах зоны обитания. Опа, туда полетим, там сейчас мы увидим зеленых человечков. Но среди слабых звезд главной последовательности, вспыхивающих большинство, и Проксима – это известная вспыхивающая звезда V645 Центавра. У нее вон какие мощные вспышки. И очень часто она их лепит. Вот идет непрерывное наблюдение в течение нескольких суток. Смотрите, как она часто вспыхивает, как она часто взрывается. Какое там жить на этой планете? Там непонятно, куда спрятаться от этой звезды. Вот. Откуда такие наблюдения? Откуда такая кривая блеска, покрывающая сутки за сутками? Это космическая кривая блеска. Ее сделал спутник МОСТ. Мост значит Micro-Variability and Oscillations of Stars. Это первый канадский научно-искусственный спутник Земли массы 53 килограмма. Это смешная масса. Такое сейчас называют микроспутниками. Так вот, самое интересное. Этот микроспутник запустили в 2003 году. В 2014 правительство сказало, хватит. Денег больше не дадим. Они наблюдают по сей день. Так что подвижники есть в Канаде вполне себе. Ну и еще один тип переменных звезд, о котором я не могу не рассказать, я его очень люблю, это звезды типа рассеянной короны. Это звезды, потерявшие когда-то, это очень поздние в своей эволюции звезды, они сбросили атмосферу, и остался такой углеродный остаток. Углерода там очень много. Он иногда облаками так выпыхивается в пространство. И говорили, ну вот облако закрыло, он, звезда сильно падает в блеске. Просто черная туча на нас летит. Но вот там уникальная черная туча этой звезды. Вот эта вот черная туча, вот от сих до сих, закрывала звезду 12 лет. К моменту этого явления в определении было написано до 8 звездных величин. Этот минимум 9. Он не укладывается в определение типа. Она делала попытки ярчать, но вот до сих она не доходила. Вот она дошла и тут же опять стала падать. Значит, сколько же надо было пыхнуть пыли в пространстве, чтобы такое было? Этот минимум абсолютно уникален. Вот картинка за 60 лет. Ну, здесь чуть-чуть не дорезано до конца, падения не видно, но это тот же самый минимум. Вы видите, что за 60 лет были и большие минимумы, но ничего подобного этому минимуму не видели никогда. Это уже тоже очень интересно. И что это такое, ну, просто очень любопытно. Я, например, начал после этого минимума сомневаться в традиционных теоретических объяснениях явления. Но есть среди переменных звезд так называемые затменные, то есть когда у вас в паре плоскость орбиты проходит так, что одна звезда проходит на фоне другой в ходе орбитального цикла. Я не буду подробно говорить, здесь нужно очень своеобразное расположение орбиты. Между прочим, минимум можно уловить, если ходит планета по диску звезды. Вот, даже мало того, сейчас уловили минимум, когда планета, пройдя по диску звезды, заходит за звезду. Это крохотный минимум, 1/10 доля звездной величины. Об этом я не буду говорить. Здесь всюду амплитуды довольно спокойные, порядка звездной величины. Вот это вот типичный алголь, вот это на грани алголя и звезды типа бета-лира, эта грань находится на том месте, вот можно увидеть начало и конец минимума или нельзя. Вот эта вот типичная звезда типа бета-лиры, начало и конец минимума увидеть нельзя. А вот это вроде бы звезда типа бета-лиры, но период у нее 0,49 суток. Когда-то считалось, что при периодах меньше полусуток, всегда мы к земным суткам привязываемся. Ну что такое полусуток в звездном мире? Это ничего не определяющая величина. Но вот считалось, что нет звезд типа бета-лиры, только звезды типа W Большой Медведицы с примерно одинаковыми минимумами. Оказывается, есть. И чем больше мы сейчас проникаем с хорошими наблюдениями, тем больше мы таких звезд видим. Их много. Вот, вот еще космическая миссия телескоп Кеплера диаметром 95 сантиметров. Он в 2009-2013 году постоянно следил за полем на границе нескольких созвездий, открыл около 3000 кандидатов в экзопланеты. В том числе много экзопланет было подтверждено, в том числе и почти земных размерах, и в зонах вероятной возможной жизни. Только сегодня, опять-таки, прочитал в теоретическом варианте, что так, интерпретацию иногда начинают брать под сомнение. А вот не такого размера, а вот не в этом месте. Ну, то есть это все сложно. Так вот, я хочу показать, вот эта работа любителя астрономии. Британский любитель астрономии докопался до данных спутника Кеплера и открыл две затменных переменных звезды. Но это ладно. Это амплитуда 0,06 звездной величины, ну и довольно обычная форма кривой блеска. А вот это амплитуда 0,006 звездной величины и совершенно непотребная кривая блеска. Два главных минимума, а между ними два вторичных. Что это? Так и осталось непонятным. Ну и, наконец, сенсация 2016 года. Данные Кеплера раздали любителям астрономии и сказали, ищи чего-нибудь необычное. И любители накопали объект, у которого ну, явно есть затмение, но, во-первых, разные глубины. Иногда они очень сложные. Вот тут, смотрите, тройное затмение совершенно дикой формы. Что это такое? Нет четкой периодичности. Очень странные затмения, причем вот эти-то глубокие, они 0,8 звездной величины, а вот здесь вот что-то сложное. И вот коллектив во главе с Табетой Баяджан опубликовал статью, в которой обозвал звезду вот такой аббревиатурой из хулиганских побуждений. Вот, ну, кто понял хулиганство, тот понял, кто не понял, и не надо его понимать. Но это статья опубликована в Astrophysical Journal. Мы тоже участвовали в исследованиях этой звезды, смотрели ее поведение за много лет, использовали коллекцию Зонненбергскую и Московскую. Ну, в общем, мы ничего особенного не нашли, что позволяло бы разобраться в этой звезде. Звезда совершенно заурядная, спектрального класса F3 главной последовательности, ничего такого особенного нету. Ну и сразу стала интерпретация разная. А вот там цивилизация. Вот ребята строят сферу Дайсона, вот-вот достроят. Ну, не знаю, может быть. У меня нет интерпретации того, что мы видим у этой звезды. Ну, а последняя часть лекции – это сопоставление данных Гайя с проектом ОСА-ССН, университета Огайо. 24 маленьких наземных телескопа с предельной величиной, ну, 18, ну, 17. Проект дешевейший. Но проект прекрасный, и многие открытия переменных звезд Гайя можно найти в данных ОСА-ССН, где наблюдений намного больше. Вот за 5 января готовился к лекции и скачал у них статистику за год. Вы посмотрите, какое покрытие. Вот эти вот темненькие, это где больше 1000 наблюдений площадки за год. Страшной мощи проект. Они, к сожалению, по не очень понятным мне причинам сменили фотометрическую систему год назад. Перешли с В к Ж. Ну, не знаю, зачем они это сделали, мне это пока неудобно, но когда Ж накопится, буду и с наблюдением в Ж тоже работать для анализа. Я напомню, этот слайд вы, возможно, в моих лекциях видели, что наука о переменных звездах началась с мирид. Мириды – это пульсирующие звезды с амплитудами в несколько звездных величин. Вот это данные Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд примерно за 60 лет. Вы видите, что иногда блеск бывает очень высокий в максимуме, иногда не очень, то есть полуправильность определенная есть, но есть регулярная переменность на протяжении многих-многих лет. Значит, один из моих учеников, Антон Валентинович Харусов, разбираясь с данными Гайя и ОСА-ССН, искал новые цфеиды. И обнаружил, что есть звезды, которые в Гайя почему-то приписываются к миридам, а у мирид характерный период порядка года, или к полуправильным переменным звездам, а фактически являются цефеидами. В проекте ОСА-ССН, ну как сказать, вот если у меня в журнале «Переменные звезды» человек опубликовал период, в скорости этот период в проекте ОСА-ССН примерно такой же находят. Ну не совсем такой в их данных. То есть они очень любят списывать. Но не всегда это получается хорошо. А с этими квазимиридами или полуправильными вообще было плохо. Ну вот эта звезда. Сначала в ОСА-ССН была причислена к неправильным. Это мирида, заметим, или полуправильные в Гайя. Затем классификация была изменена на полуправильную с периодом 6 суток. Период правильный. Но полуправильных переменных звезд такими периодами мы не знаем. Это классическая цфеида. Но это ладно, здесь они период определили, и все хорошо. Вот, пожалуйста, следующий график, это кривая блеска из обзора ОСА-ССН, свернутая с периодом, который они объявили для этой мириды. Они для мириды назвали период 7336. Он невозможен для мириды, но он добавок еще и не работает. Возьмем их наблюдение и посмотрим, что с этим получится. Запомните, 7336. А вот мои данные, 2.31. Есть разница? Есть разница. Следующий пример, можно сказать, последний, у него их было больше. Тоже исходно, значит, она была миридов Гайя, тоже исходно неправильная в ОСА-ССН, потом обозвали полуправильный, с невозможным для полуправильных периодом 7 суток, а кривая блеска с этим периодом ну, особенно хороша, ну так радует душу. Вот. А вот правильная кривая блеска. 2,9. Совсем не тот период. Прекрасная кривая блеска. О чем это все говорит? Это говорит о том, что когда вы переходите к огромному количеству переменных звезд, вы их не можете смотреть звезду за звездой. Смотрит робот. Робот – это значит машинная система, которую запрограммировали. При программировании возможны ошибки. Эти ошибки надо выправлять. То есть на какое-то количество времени для традиционных исследователей переменных звезд работы хватит. Сейчас я посмотрю. Нет. Значит, работы хватит. Я могу сказать вот что. Мы боялись очень, что после всех автоматических обзоров наша программа поиска переменных звезд по сканам фотопластинок больше не будет работать. Только что мы проанализировали данные по одному свеженькому полю, и оказалось, что если раньше 80% звезд там были новыми переменными, сейчас 25%. Но с этим тоже можно работать. Из этого тоже можно сделать публикацию. Последнее, что я хочу вам... По времени нормально. Последний слайд, это как бы слайд на бис, это ответ на вопрос, который я наверняка уверен, что был бы. Все слышали в СМИ про странное поведение в эти дни Бетельгейза. Кто-нибудь на Бетельгейзе в эти дни смотрел? Есть такие? О, я вчера смотрел. Вот это данные Американской ассоциации переменных звезд за последние 200 суток, выкачанные вчера утром. Сегодня я смотрел, но выкачивать не стал, потому что больше ПЗС-точек пока нет. Значит, она свалилась. Вот зеленая – это ПЗС-точки. Вот эти вот темненькие – это глазами глядели. Ясное дело, что звезду такого блеска глазами глядеть трудно. Посмотрим на зеленое. Вот здесь 0,6 звездная величина, а здесь спускается до полутора. Значит, если вы посмотрите в общий каталог переменных звезд, там написано. Бетельгейза в минимуме может спуститься до звездной величины 1,3. А рекорд побит. И что это значит? Я вчера показывал Бетельгейза своим друзьям, не астрономам. Там была моя дочь. Еще там несколько было друзей по интеллектуальным играм. Смотрели на Бетельгейза, и я рассказал все эти вот истории, что говорят, вот она сейчас падает в блеске, а вот люди почему-то говорят, что это значит, что она на днях взорвется. Они мне говорят, что и правда взорвется. Я говорю, чего, мы не знаем, что с ней будет. Вообще-то Бетельгейза по своей природе – это звезда, красный сверхгигант. Такие звезды близки, возможно, близки к вспышке сверхновой. Что это значит близки? Что она завтра взорвется? Может быть. Что она завтра не взорвется, взорвется через год? Может быть. А через 1000 лет может? Может. А через 10 000? Скорее раньше, но тоже может. Вот. И когда мы пришли домой, моя дочь посмотрела Википедию. И обнаружила там в Википедии ссылку на меня, где вот все эти рассужданцы есть. Откуда? Меня никто ничего не спрашивал. Это было из интервью, данного 5 лет назад, когда Бетельгейзе в прошлый раз откалывал номера. Другие, но откалывал. Так что ничего не меняется, все течет, ничего не меняется. Смотрите на Бетельгейзе, кто первый увидит, как она рванет, звоните в Государственный астрономический институт имени Штернберга, МГУ. 112 не надо.
1: Время вопросов.
2: О. Что такое шаровые скопления и почему их иногда можно перепутать с галактикой?
0: Понимаете, какая штука? Шаровое звездное скопление – это концентрация большого числа звезд. Рассеянное звездное скопление, плеяды, порядка 100 членов. Шаровое звездное скопление хорошее – это 1000 членов. Форма обычно действительно близка к шару, иногда это эллипсоид. Иногда это довольно вытянутый эллипсоид, причины могут быть разные. С одной стороны, может быть зарезано поглощением, а может и действительно форма такая. Значит, среди шаровых скоплений нашей галактики самым ярким является шаровое скопление Омега Центавра. Если в среднем абсолютно интегральная величина шарового скопления минус 7, минус 8, то в Омега Центавра это минус 10 с чем-то, под минус 11. То есть оно слишком яркое. И у него очень сложный звездный состав. Сейчас считают, что это подободранная гравитационным полем нашей галактики карликовая сфероидальная галактика извне. А вообще говоря, карликовые спироидальные галактики наша галактика не только обдирает, временами разрушает. Так карликовую галактику, которую называют сейчас Сагитариус, ее вообще в хлам разорвало, и от нее только звездный хвост виден через всю галактику. Он через всю галактику тянется, действительно, их выявляют эти звезды, вот этот путь, по которому разорвало скопление. Но он, она скоро не разорвет, она еще мощная.
3: Два небольших вопроса. Вот упомянули первый канадский спутник, а случайно нет информации, какой ракетой вы носили?
0: Понятия не имею, не знаю. Не знаю.
3: И вот то, что вы точно знаете, мне не совсем понятно. Вопрос такой. Мериды, они чем качественно отличаются от переменных обычного типа? Вот почему их отделяют мериды? И это
0: ну, во-первых, значит... Ну, если говорить о количественных отличиях, то у них длинные очень периоды.
3: Умерит.
0: Да. Они находятся не в цефеидной полосе нестабильности, я об этом сегодня не говорил. Цефеиды, звезды типа Эролира, звезды типа Дельта Щита и целый ряд других типов, они находятся в пределах так называемой цефеидной полосы нестабильности и работают на живакинском механизме. Цефеиды, они находятся вне этой полосы, в красную сторону. Механизмы для них кое-какие подбирали, но твердой уверенности в механизме пульсации для мерит нет.
3: Но у них нет вот этой зависимости Генриетты и Левитта, и получается они по-другому.
0: Да, по-другому. Они этой зависимости не обязаны.
3: И как бы еще разбираются, понятно. Спасибо. И еще вот сейчас коротенький, сейчас 10 секунд. Если... Ну ладно, я потом к вам подойду. Очень хочется посмотреть, я пропустил слайд периода светимость Гая.
0: Сейчас момент. Мы сейчас с вами посмотрим. Чего же не посмотреть его сейчас? Как раз потом его будет труднее посмотреть. Так. Это легко берется в интернетах.
3: Ну, это же, так это получается наша галактика вот так вот.
0: Это звездное население нашей галактики. Да, совершенно верно.
4: Здравствуйте, вы не могли бы рассказать о возможностях и инструментах нового спутника, который скоро будет выведен вместо Хаббла, Джеймс Уэбба?
0: Ну, он в другом диапазоне работает. Я не берусь о нем рассказать, я не изучал детально, но он работает в другом диапазоне длин волн для начала, так что... Ну и другие, соответственно, будут открытия. Наверное, не будет столь красивых картинок, но будут мощные научные результаты. У него более длинные волны. Извините, это все. Кто-то еще хотел? Вы хотели, да? Нет?
3: Джеймс Уэбб, он не ультрафиолет, а наоборот микроволновый, да?
0: По-моему, да, я могу ошибаться.
3: Ну, по-моему, вот как раз это, у нас микроволновый, это у нас...
0: Длинные волны, более. Да, да, да. Я так считал, но я говорю, я не специалист, но... Мне кажется, что это верно, но...
3: Ультрафиолет отдельный, это сейчас, по-моему, иностран там...
0: Нет, Инасан разрабатывает спутник спектра ультрафиолет. Этот спутник, по-видимому, все-таки в 20-е годы полетит. Тут есть, дополняют сейчас оборудование, там интересные вещи происходят с сотрудничеством. Скажем, испанцы брались сделать прибор, они сделали, спешно заменяют на приборы других стран, там...
3: Они более долговечные, хорошо себя зарекомендовали как интегралы на западные модули.
0: Ну, нет, там я не говорю, что там не будет западного оборудования, оно будет. Но не вот это конкретно испанское.
3: Хорошо, оно более долговечное, я и говорю,
0: хорошо. Ну, посмотрим. Что там будет хорошо, я не знаю. Это, знаете, вот во всех этих программах надо, чтобы полетело. А то она еще и полетит, как говорят.
3: А зенитов уже нет, на протоне будут наносить, да?
0: Не берусь сказать, не знаю. Не мое.
5: Похоже, вопросов больше нет.
6: Спасибо большое.
0: Спасибо.
6: Спасибо. Очень такая интересная, глубокая лекция. Вы уже и о шаровых скоплениях беседовали.
0: Да, я здесь читал о шаровых скоплениях.
6: Ну, вот сегодня такая тема.
0: Сейчас их только мельком коснулся.
6: Спасибо всем.
0: Спасибо.
6: В следующий раз мы с вами встречаемся 19 февраля в Возвращаемся в Солнечную систему. У нас будет лекция «Венера – это странная сестра Земли», а прочитает ее Лев Матвеевич Зеленый.
0: Академик.
6: Да, вице-президент Академии наук, научный руководитель. Научный руководитель сейчас.
0: Нет,
6: научный руководитель,
0: зовут,
6: да.
0: Ну, и...
6: Что именно? Сегодняшняя лекция?
7: Нет.
6: Информация?
7: Чуравский академик, взял. Дайте нам.
6: А, билеты у нас, наверное, завтра появляются. Ну, то есть на следующий день после нашей очередной лекции. Так что приходите за билетами и просто так. Спасибо всем большое.

0: факультет ненужных вещей. Научные, беседы, книги и открытия.
1: Здравствуйте, это факультет ненужных вещей. Как всегда, в студии мой коллега Владимир Аверин.
2: Здравствуйте, и Петр Лешковский.
1: Да, я здесь, и мы начинаем новую сессию факультета. И в гостях у нас сегодня Евгений Александрович Рогожин. Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Давайте я скажу, что Евгений Александрович Рогожин — доктор наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Шмидта.
1: И я добавлю все-таки геолога минералогических наук, что очень важно. Потому что мы сегодня договорились беседовать о проблемах сейсмики, о проблемах вулканов, цунами, нестабильности Земли при всей ее стабильности. Ну, наверное, первый вопрос очень простой.
2: Стабильно ли?
1: Да, и нет, и, наверное, очень сложный. Вот если начинаешь задумываться о процессах, будь то физические процессы, философские какие-то вопросы, Земля, как-то получается так, что всегда на плюс есть минус. И всегда плюс живет с минусом. Нас учили, что Земля внутри очень горячая, там какие-то адские температуры. И эти адские температуры мы видим, потому что мы видим действия вулканов, вырывающуюся магму, которая очень красива с вертолета и ужасно вблизи. Вот. Все или большинство из нас пользовались пемзой и знают, как она замечательно оттирает мозоли на пятках. И представляет себе, что это такое, этот вулканический пепел, такой как безе, без веса, но вместе с тем очень шероховатый. И все. Дальше уже куда сложнее. Вот все-таки, почему или как устроена наша Земля, почему вот есть вот этот плюс и минус, почему есть стабильная ситуация, и вдруг возникают какие-то, ну, истерики, скажем так, которые являются землетрясениями, цунами.
3: Ну, Земля ведь, по сути дела, это организм. Он, конечно, не живой, но, тем не менее, он живет своей жизнью, этот организм. Она устроена на глубине. Там есть ядро, причем ядро внешнее, ядро внутреннее, внутреннее ядро металлическое. Затем есть мантия, так называемая, это глубины, там сотни километров. Мантия тоже есть нижняя, есть верхняя. И,
1: откуда,
3: наконец, земная кора.
1: А? Откуда это известно?
3: Это известно из геофизических данных. То есть сейсмические волны, которые проходят через разные слои Земли, они там преломляются, соответственно, и меняют несколько скорость. То есть в жидком материале скорости меньше, там в более твердом они больше. А затем проводится интерпретация, расчеты.
1: И сейсмика дает возможность понять, что это железо, это гранит, это глина мергелевая там, и так далее.
3: Совершенно верно. Сейсмические методы разные. Сейчас есть много новых сейсмических методов. Сейсмическая томография очень популярна. Они дают возможность проинтерпретировать внутреннее строение Земли.
2: Евгений Александрович, а вот эта вот система, ну и я в школе учился много-много десятков лет назад, но тем не менее вот уже было ядро, магма и вот кора. А насколько представления о том, что там внутри, изменились? Когда стало понятно, что именно так устроена Земля?
1: Ну, так на школе учили.
2: Да, и меняются ли, все-таки уточняются ли вот за последние десятилетия эти представления?
3: Уточняются. Уточняются границы, они немного туда-сюда плавают, там по скоростям.
1: Вот эти. Но в целом эта схема работает.
3: Да, она осталась правильной, так сказать. Угу. И я еще хотел добавить, что вот вы спросили, почему там что-то движется, да, вроде бы мертвое тело, но я и говорю, что это не совсем мертвое тело. Там происходит дифференциация вещества. Вот вы сказали, температуры большие, материал плавится, горячие струи идут вверх в мантии.
1: Плавится, а вместе с тем давление существует.
3: Давление большое там. Угу. Да. Холодный материал погружается. Такая, ну, есть такая адвекция, что ли.
1: Ну, мы просто это понимаем.
3: Да. Ну, как в кастрюле,
1: да,
3: знаете,
1: да,
3: когда горячее всплывает, там холодное тонет. А поскольку все это сверху перекрыто достаточно такой твердой литосферой, или там часть ее земная кора, то вот все эти движения, которые идут в недрах, они отражаются в деформациях на вот эту жесткую оболочку. И поэтому происходит и землетрясение, и разрывы, и там, где у нас поднимаются горячие струи, там возникают вулканические пояса. То есть, вообще-то говоря,
1: на мой взгляд... А там это где? Понятно мне, например, что когда происходят такие бесконечные реакции, ведь это же ядерный котел внутри нас живет, правильно я так понимаю?
3: Конечно.
1: Который заключен при этом в непроницаемую оболочку. Но она в каких-то местах, она прорывается. Вот почему она прорывается? Потому что кора земная по-разному толста, или есть, что называется, направленные выстрелы куда-то, которые прорывают.

0: падения вулканов нет.
1: Самые активные вулканические и сейсмические явления происходят по периферии Тихого океана. Ну, наверное, знаете, Тихоокеанское огненное кольцо.
0: Да, да.
1: Со всех сторон практически, ну, за исключением Северной Америки, там огромное количество вулканов идет по этим островным дугам. Ну, это и Курил-Камчатка наша, и Япония, и дальше там Филиппины, и все такое.
0: Это земля, а вода?
1: Это все находится на границе воды и земли. Понимаете, континента евразиатского или там североамериканского, южноамериканского и Тихого океана.
0: Смотрите, если бы я был умный, как земля, я бы не стал булькать из океана, потому что там и холодно, и глубоко, не пробулькаешься. Хотя мы знаем случаи, когда возникают острова, и возникают из воды, вырастают вулканы, но это все же куда реже, чем пробулькивание, ну, я придумал такое слово, чтобы было понятно, в тех местах, которые пусть будут на границе, пусть будут рядом, но все равно на земле. Что здесь происходит? Что это такое? Это какое-то разумное непредвидение, а некая структура какая-то удобная. Почему вулканы на Камчатке, а не в воде?
1: В воде тоже есть свои вулканы.
0: Есть, но мало. Больше,
1: не совсем
0: нет?
1: Мало. Возьмите, например, в каждом из океанов есть срединно-океанические хребты. Угу. В Атлантическом, в Северном Ледовитом есть хребет,
0: да.
1: Гакеля.
0: Да.
1: Значит, в Тихом океане есть хребты. Они все характеризуются подводным вулканизмом и своей сейсмичностью. Другого типа, конечно, но там есть сейсмические явления.
0: А ну, что здесь другого типа?
1: Да, ну, вы, понимаете, есть на границах океана и континента, а есть в пределах, собственно, океана.
0: А чем отличается это?
1: Отличается
2: степенью освещения средств массовой информации.
1: Во-первых, ну, энергетическими характеристиками, магнитудой. Там более слабые землетрясения в океанах, чем на
0: Почему?
1: Границах.
0: Давление какое-то есть?
1: Ну, там в основном структура растяжения происходит.
0: То есть
1: там не сжатие, как, например...
0: Вот поясните это нашим слушателям, и мне тоже.
1: Есть у нас так называемые континентальные окраины, активные. Это вот как раз Курил-Камчатская, Японская дуга, где у нас сочленяется, как я уже сказал, континентальные огромные массы с океаническими.
0: Угу.
1: Тут у нас зона сжатия интенсивнейшая. Вот, может, слышали, даже зоны субдукции. То есть океан подползает, подлезает под континент, под плиты континентальные. И там наибольшие землетрясения возникают, и вулканы там очень мощные.
0: А это понятно, почему физически так? Причина, что в таких местах наиболее мощные, наиболее сильные...
2: Почему возникает это сжатие?
0: Да, ну, сжатие происходит,
1: потому что
0: континенты дрейфуют.
1: У нас не беспредельно поверхность Земли. Если в одном месте растягивается, в океанических хребтах растяжение идет, возникает новая кора, понимаете, там растягивается, то в другом месте должно сжиматься. Вот там, где сжимается, у нас как раз вот эти вот активные континентальные окраины. И вот там происходит свой вулканизм, свои землетрясения, причем эти процессы более мощные, чем в зонах растяжения.
0: А вот подводный вулканизм рождает опасные цунами или просто ловится, ну, на уровне, там, я не знаю, 2, 3, 4, сколько у нас, до 9 баллов ведь, да, землетрясения меряются?
1: Магнитуда?
0: Да.
1: Вот самое сильное было 9,5, чилийское, 1960 года.
0: Угу.
1: Последние эти все ужасающие катастрофы, типа в Японии,
0: да,
1: 11-й год, это девятка. Потом вот то, что было на Суматре в 2004 году, там тоже была девятка, да, магнитуда.
0: Таиланд был мощный, последствия японского, да.
1: Ну да, то есть самые такие сильные, это где-то больше 9. Это гигантские катастрофы, которые вот происходят, значит, вот в Чили было в 2010 году, в 2010 тоже, целый ряд был. События одно за другим, довольно в короткий срок.
0: А можно ли как-то предсказать землетрясение и то, что грядет, что называется, девятка, да? Вообще, можно ли понять, если мы сравним Землю с таким шаром, покрытым кожей, да, который стареет, и где-то появляются морщины, а где-то, наоборот, появляются разглаживания или провисания? И мы... Вернее, вы, ученые, ну, наверное, задумываетесь об этой и геометрии, и об этих процессах. И вот очень интересно понять людям, как вы рассматриваете вот эти натяжения и сжатия. Ведь если вы знаете, что, ага, вот в этом месте, ну, там, я не знаю, Камчатка, условно говоря, да, или Чили, там новые горы, там вулканы,

0: которые ждут, таятся, курятся, и понятно, что выстрелят. К ним ведь, наверное, не очень-то и подберешься.
1: Вулканы?
0: Да, ну, когда они работают. Или можно подобраться, что, можно что-то спустить.
1: Туда выходят специалисты, смотрят, замеряют температуру, отбирают образцы. Наоборот, когда начинается извержение или, так сказать, оно ожидается, то вулканологи туда ходят и смотрят это все. Ну, естественно, они не лезут в магму, в эту лаву. Но, тем не менее, они, значит, находятся по соседству.
0: Но туда же можно опустить какой-нибудь проводник там или термометр.
1: Ну, они измеряют температуру. Угу. Я сам не вулканолог, поэтому мне бы ближе, конечно, было бы про землетрясение разговаривать.
0: А вот мы про землетрясение
1: говорим. А про вулканизм я скажу вам, что вулканизм, он время от времени возникает, активизируется. Ну, например, вот сейчас известно, что на Северных Курилах вулкан Эбека извергается. Я там был лет 20 с лишним назад, ходил по этому Эбека, совершенно все спокойно было. Ну, так иногда дымки какие-то вырываются, ну, теплые источники воды, ничего. Никто не ожидал, что он начнет извергаться. Ну, вот он начал, сейчас он в активной фазе. Более того, на Камчатке сейчас извергается постоянно порядка 5-6 вулканов. Да. То есть, сейчас у нас активизация вулканическая идет вот по нашей территории. Ну, мы знаем, что и в других странах есть. В частности, в Италии.
2: Вот вы сказали, и никто не ожидал. То есть, действительно, сегодня наука не в состоянии предсказать, когда будет оживление.
0: Когда, где и как.
1: Если вы имеете в виду все-таки вулканы, то там долговременный прогноз довольно слабый. То есть, мы не можем сказать, вот когда он там, через 10 лет или через 20 лет. Но краткосрочный прогноз
0: достаточно
1: точный. То есть, там стоит аппаратура, там они, значит, изучают сейсмичность. Если мы видим, что начинается активная мелкая сейсмичность, слабая, если мы видим, что нарастает температура...
0: Сейсмичность – это землетрясение?
1: Да, землетрясение. Да? Слабые землетрясения, но многочисленные в районе вулканов. Если мы видим, что...
0: То есть, начинает сбиваться сердечный ритм, да? Ритм меняется.
1: То есть, видно, что там движется материал какой-то. Начинает расти температура, начинаются выбросы вот этих пар, дыма, то мы, соответственно, говорим, что в ближайшие там месяцы или недели произойдет, видимо, извержение этого вулкана. Но вы, наверное... Слышали, вот про что все время обсуждается в Америке этот супервулкан, который вот-вот якобы взорвется. Там.
0: Это где такой?
2: Ну, Йеллоустон.
1: Йеллоустонский парк, да, вот это. Вот. И там ведь огромная система наблюдений. Там масса специалистов наблюдают, видят, что там, да, нарастает температура воды, меняется, деформируется поверхность, есть землетрясения слабые, возникают в большом количестве. Из-за этого и такие панические несколько настроения, что вот сейчас он взорвется. Он и действительно 300 там, тысяч лет назад один раз взорвался, и была гигантская катастрофа. Но это не значит, что он сейчас взорвется. Он может породить более маленькие вулканы, так сказать, вулканические извержения, и никакой, так сказать, мировой катастрофы не породить.
0: Мы сейчас перейдем к землетрясениям.
2: Вот, но, подожди, вот я хочу понять, когда вы, Евгений Александрович, говорите, что есть вот вулканологи, а я занимаюсь землетрясениями, это действительно два разных механизма, две разные области там знаний. Потому что мне в силу, опять же, там, школьного
0: образования, далекости.
2: Да, далекости от этого дела, казалось, что это какая-то вот одна история. Но действительно там внутри что-то булькает, как правильно говорит Петр, и из-за этого и то, и другое. Или все-таки это разные механизмы?
1: Конечно, разные.
0: Нет, одно дело, когда, как я понимаю, материк на материк наезжает, а другое дело, когда происходит подъем какого-то горячей магмы. Но заметьте, землетрясения происходят и там, они разные.
1: Ну, землетрясение, это, по сути дела, дыхание Земли. Ну, вот мы дышим.
0: Смотрите, вот доктор...
1: Если бы кто-то прислушался, то там что-нибудь обязательно у нас потрескивает.
0: А китайский доктор различает 9 пульсов. Наш доктор различает не 9 пульсов. Ну, вот будем считать, что китайцы – мудрецы. Вот различаете ли вы разные пульсации, разные пульсы, когда рождается вулкан и когда происходит опасность серьезного землетрясения в сейсмической опасной зоне? Это разные вещи?
1: Разные.
0: Разные? Вот
1: да.
0: Давайте об этом поговорим. И второй вопрос. Вы говорите, 300 лет назад или 300 тысяч лет назад Йеллоустонский этот самый вулкан взорвался, и была катастрофа. А потом 300 тысяч лет он вообще молчал.
1: Ну, в общем, да, взрывов не было, но некоторые активизации были.
0: Он считался действующим вулканом или заснувшим, умершим?
1: Уснувший вулкан.
0: Уснувший вулкан. Вот что я могу себе представить? Пористую структуру типа губки, по которой шла магма, которая закупорила эти дороги, и поэтому он заснул. А когда он начинает оживать...
2: Почему?
0: Эта магма расплавляется. То есть, понимаете, такое ощущение, что там есть некий компьютер в глубине, который куда-то направляет. Вот есть выходы. Ведь вы же, наверное, думаете об этом. Вот есть ли подтверждение у науки, понятие, почему вдруг может ожить старый вулкан?
1: Ну, ведь для того, чтобы вулкан начал извергаться, там должно накопиться какое-то большое количество горячего вещества. Оно не как в кастрюле, которую мы начали, булькать, каша там,
0: да,
1: и
0: все. Да.
1: Это медленный процесс. Вот постепенно, постепенно вот эти из земли, оттуда, из горячих слоев к поверхности прорывается вот эта магма горячая. Она постепенно достигает поверхности, после этого происходит извержение. А потом она вылилась, газы вышли.
0: И успокоение.
1: Всё. Успокоение и довольно долгое время.
0: Нарыв лопнул.
1: Спокойное состояние.
2: А это зависит от структуры тех слоев, которые ниже. То есть, почему именно там в одном месте вот прорывается, накапливается, а по соседству в тысячи километрах от этого места никогда, отродясь, ничего не просачивается? Это потому, что разная структура вот этого вот верхнего слоя?
1: Совершенно верно, да. Не только верхнего. У нас и мантия под земной корой разная, под океаном, под горными системами, под островными дугами и под, ну, я сказал, океан,
0: да-да,
1: и, значит, континент.
2: А, то есть, поэтому... это вот аналогия с кастрюлей тогда не работает, потому что, когда кастрюля, то там все равно есть один вот этот бульон, который равномерно как-то, ну, он одинакового состава в этой кастрюле. А тут, получается, ну, условно,
0: губка,
2: несколько кастрюлек, да, варится на ядре.
1: Ну,
2: с непроницаемыми
1: там
2: стенками?
1: Там получается как, я же сказал, вот океаны, они расширяются, там есть, ну, я уже повторяюсь, всплывает там горячее вещество, раздвигает океаническую кору, образуется новая кора там, молодая,
0: угу,
1: а древняя, значит, которая отходит от центров растяжения, она создает сжатие по периферии.
2: Я спрашиваю про то, что тогда вот внутри, еще в горячем состоянии, оно одинаковое под океаном, чтобы расширять, и под старой корой материка?
1: Нет, конечно, одинаковые. Под молодыми структурами это более горячее, да. Это плюмы, это такие, значит, потоки, которые идут вверх, да. А под континентами этого нет.
2: Мантия, она не одинаковая?
1: Конечно,
2: вот
1: нет, она не одинаковая. Более того, значит, там, где у нас есть зоны сочленения океана и континента, вот эти активные окраины,
0: да,
1: типа Тихоокеанской, разница между той и другой мантией отмечается до глубин 600 километров, даже больше иногда. И там есть свои землетрясения, очень глубокие.
0: Поэтому... Которые не выходят на поверхность, как бы не приносят на поверхность никакого разлада, да?
1: Ну, как вам сказать, вот если вы помните, был 2013 год, когда было землетрясение в Охотском море на глубине почти 600 километров. Mm-hmm. Оно ощущалось в Москве.
0: Да?
1: Правда, интенсивностью 3 балла примерно.
0: Угу.
1: Но некоторые напугались, кто сидел на высоких этажах, что это такое, качается, стол уехал куда-то, там, угу, еще что-то. Поэтому эти землетрясения, они глубокие, они не порождают больших сотрясений на поверхности, зато на огромных территориях ощущаются. Такие вот землетрясения есть, например, в Карпатах, и они ощущаются в Москве, и много раз за историю Москвы и вообще нашей страны они ощущались на нашей территории. То есть, это удаленные глубокие землетрясения. Так что вот я к чему это говорю, что строение мантии, я не говорю о строении земной коры, я с этого начал. Кора тонкая в океанах, толстая, значит, на континентах, самая толстая в горах там и все такое. Так вот, и мантия неоднородна. Она не одинакова под океанами и под континентами. Из-за этого...
0: Не одинакова по составу.
1: И по составу, и по температуре, и по всему.
0: Ну, а вы представляете себе эти составы, да? Из чего это состоит? Или это не суть важно? Вы знаете только, что одно более защитно, другое более опасно.
1: Ну, были представления, что, значит, например, земная кора имеет осадочный, гранитный и базальтовый слой. Но потом, когда более точно стали изучать, выяснилось, что гранитный слой не совсем гранит, и там его стали называть гранит гранодиоритовый стал. Базальтовый тоже не базальтовый стал, значит, там добавились тоже. Поэтому такое вот точное вещество, соответствующая разным геофизическим слоям, его сейчас нет. Просто мы знаем, что изменяются скорости прохождения сейсмических волн, то есть неоднородно вещество. А чем оно вот представлено? Только вот можно выбросов и глубоких вулканов посмотреть, вот этих самых. Тогда там мы видим включения, которые говорят нам, что там базальтовые куски какие-то там.
0: Вот смотрите, я археолог по профессии, и очень много для нас говорит стратиграфия. Насколько я знаю, для геологов стратиграфия – это номер один.
1: Да.
0: И когда вы говорите «выброс», вы можете понять, с какой глубины и последовательностью? Это же не колонка, это же мешанина. Или идет одно за другим?
1: Ну, мы можем понять, где располагается камера, вот эта вулканическая. Примерно, значит, знаем глубину, откуда выбрасывается это вещество.
0: И таким образом, сравнивая, наверняка ученые этим занимаются, сравнивая вещества из разных вулканов, выстраивается, ну, какая-то...
1: Да, конечно. Угу. Причем у нас
0: структура.
1: Очень часто в одной и той же зоне есть и вулканическое вещество, и основного состава, и кислого состава, и одни и те же вулканы часто выбрасывают разные плавы по своему составу. Да.
2: А как так происходит?
1: Потому что, значит, вот кроме камеры там есть еще очаг, на разных глубинах. И там подплавляется вещество другое, и в эту лаву попадает.
0: Подмешивается.
1: Да, подмешивается. Да.
2: Давайте напомним, что у нас сегодня в студии Евгений Александрович Рогожин, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Шмидта. Евгений Александрович, а вот эти вот, к чему мы все время пытаемся подобраться, зоны вулканической активности и зоны активности сейсмической, в смысле землетрясений, они не накладываются одна на другую? Они как-то взаимосвязаны или это вот действительно вещи...
0: Разная физика.
2: Разной природы.
1: Ну, они связаны, конечно, с активизацией вот взаимоотношения тектонических плит. Ну, я уже сказал, что самый огненный пояс – это Тихоокеанский, по периферии Тихого океана. Угу. Там и вулканы, наибольшее количество современных, и сильнейшие землетрясения на Земле, потому что остальные все зоны, они меньше сейсмичностью характеризуются. Второй пояс – это…
0: Латинская Америка?
1: Альпийско-Гималайский. А. Нет, Латинская Америка – это Тихоокеанский.
0: Тихоокеанский, да?
1: Куда ехать?
0: А, то есть это, например…
1: Ну, у вас Тихий океан рисует. С одной стороны у вас Южная Америка, дальше Северная Америка, дальше Курильская дуга.
0: Там. А это вот вся линия прямо,
1: вся,
0: да?
1: Вся, да, да, да. И, значит, Оливудская дуга, там Аляска, потом поехало все в Японию через Курилу, и дальше ушло туда на Филиппины и так далее. Я это к чему говорю-то? Что эти пояса совпадают. Вулканические и сейсмические. Также срединно-океанические хребты. Они характеризуются собственным вулканизмом и собственной сейсмичностью. Но есть еще вот такой пояс, как Альпийско-Гималайский, который вот идет от Европы, там через Альпы, выходит к нам на Кавказ, потом там в Иран, ну и так далее. В Индию, значит, Гималайи, и потом уходит и соединяется там с Тихоокеанским поясом. Что про него можно сказать? В нем тоже есть и вулканизм, и сейсмичность.
0: Спитак.
1: Да, конечно, не только спитак.
0: Ну, просто на памяти.
1: Вот недавно,
2: недавно Италия.
1: Да, Италия. Вот прошлогоднее землетрясение. И у нас кавказские наши землетрясения. Сейчас вот фактически вот в начале апреля произошло сильное землетрясение, например, на границе Капидага и центрального Ирана, шестерка с лишним, там наверняка были жертвы и все такое. Поэтому, понимаете, вот этот пояс, он тоже идет. Но здесь вулканизм не так безусловен. Представьте, ну, у нас есть, конечно, в Италии
0: Везуи.
1: Целое... Да, Везуи.
0: Знаменитый
1: там,
0: Везуи.
1: Да, ну, значит, есть это Этна там тоже. Но, например, на Кавказе большом мы имеем только, по сути дела, Эльбрус. И Казбек. Вот. Ну, там есть еще целый ряд более мелких вулканов. Но это вам, конечно, не Курильская дуга, где на каждом острове по нескольку вулканов имеется, там, или Камчатка. Вот. Поэтому тут тоже есть взаимоотношение магматизма и сейсмичности, но оно несколько другое. Вот эти два, по сути дела, по-настоящему пояса.
0: Которые, как вы сказали, в конце концов сходятся.
1: Ну, причленяется альпийско-гималайский пояс.
2: А несколько другое, вот это что? Вы сказали, но здесь соотношение несколько другое.
1: И значит, между вулканизмом сейсмичностью?
2: И, значит,
1: ну, конечно, не такое количество вулканизма. Он гораздо более скромный в этих зонах.
0: А почему? Есть понимание, чем они отличаются? И все-таки, если мы говорим о живом организме, очень интересно, почему эти две реки сходятся.
1: Ну, что мне вам сказать? Ну, почему сходятся? Ну, сходятся, и все, не знаю, на Земле. А значит, чем отличаются? Альпийско-Гималайский пояс не разделяет гигантский океан и гигантский континент. Он внутриконтинентальный все-таки. Поэтому у него и другие проявления, и сейсмичности, и вулканизма. А тут у нас сочленение гораздо более...
0: Интересное.
1: Да, гораздо более разных элементов. Это океана и континента. У нас есть, кстати сказать, пассивные еще окраины, такие как, например, Африка или Южная Америка и Атлантический океан, да?
0: Угу.
1: Вот там нету этих островных дуг, там пассивные окраины, там нету и вулканизма никакого, там идет растяжение и все. По сути дела, тоже соотношение.
0: Но землетрясения там есть.
1: Землетрясения есть, да, но, в общем говоря, не очень большие и такие несущественные. Вот, например, недавно мы стали наблюдать Баренцево-морский, ну, Баренцево море, вот это, шельф, и выяснилось, что там, где соотношение уже континента и океана, значит, вот этого северного ледовитого, происходит граница, она тоже, оказывается, порождает свою собственную сейсмичность. Не сильную, но, тем не менее, это частые землетрясения, которых раньше просто не замечали. Ну, видели, что там есть где-то в центре океана хребет Гаккеля, на котором есть там подводный вулканизм и есть землетрясение. А оказывается, нет. Вот, оказывается, на пассивной окраине тоже бывают свои землетрясения.
0: Вот это очень нет. Хорошо. Вот вы говорите, землетрясения, землетрясения разные, пассивные, активные, шестерки, девятки. Я уверен, что вы ногами ощущали землетрясения. Вы все-таки связаны с этим.
1: Я в своей жизни ощутил самое сильное восьмибалльное землетрясение в Грузии. Вернее, я был в это время в Южной Осетии. Когда произошло в 1990 году Рачинское землетрясение, вот, был его авторшок. Я был, по сути дела, в центральной зоне. Он был ночью. Я лежал, ну, нас так поместили в какой-то там лагерь пионерский, чтобы такие домики легонькие.
0: Экспедиция называется.
1: Ну да, мы обследовали его. И надо сказать, что вот когда это произошел удар сильный, то я некоторое время думал, лезть мне под кровать или нет, потому что если упадет потолок, то под кроватью как раз хорошо. Да? Но пока я это думал, уже кончилось это все. И, значит, прогрохотало оно так, потом, значит, горы отозвались таким гулом, потому что посыпались камни с гор. И самое, конечно, впечатление у меня было, что во дворе у нас под окном стоял фонарь, который горел, фонарь, ночь была.
0: Ну да.
1: И он раскачался, и еще потом минут 15 он вот так качался. То есть его раскачало. Вот это, да, да, но свет горел при этом. Вот это было самое сильное ощущение. Ну, вообще-то я много землетрясений ощущал, но это было практически где-то около 8 баллов.
2: А вот вы там оказались в этом месте, потому что вы поехали исследовать возможные землетрясения.
1: Да, невозможные последствия землетрясения этого. Уже произошло землетрясение.
2: Одно уже произошло.
1: Самое главное произошло. Но мы обычно всегда выезжаем, чтобы увидеть следы, что там было, где очаг, с какой структурой он связан, как идет процесс повторных толчков. Часто повторные толчки бывают не менее опасны, чем главные, хотя они слабее главного толчка. Но уже ведь зона поражена, уже какие-то здания полуразрушены. Вот в Италии, например, да? Сразу серия землетрясений. Первое разрушило здание, второе добило многие здания. Понимаете, эта ситуация вот именно такая. Я это к чему говорю-то, что изучение последствий землетрясения – это очень важная вещь и не менее важная, чем прогноз землетрясений. Потому что мы там можем прогнозировать повторные толчки первые и понять, что вообще такое очаг землетрясения, что это такое.
0: Ведь это же… Вы сами себе задали вопрос, пожалуйста, ответьте на него.
1: Значит, землетрясение – это моментальное смещение двух блоков земной коры на разной глубине. Как я сказал, бывают очень глубокие смещения, а наиболее опасные, которые близко к поверхности, потому что от них, во-первых, есть деформации поверхности, то есть смещение блоков, смещение до нескольких метров происходит.
2: По вертикали.
1: И по вертикали, и по горизонтали. Сдвиги там.
0: Ну, знаменитые сдвиги. Дырки, которые земля
1: совершенно
0: разверзается.
1: Вот. И, кроме того, там, значит, возникает разрыв на большую глубину распространяющийся, он по-разному выражен на поверхности. Вот это фактически есть очаг. Надо изучить повторные толчки, потому что они обрамляют эту зону и показывают, какую он длину имеет, какую глубину, ширину и все так.
0: Каков шрам?
1: Да.
0: А какие, во-первых, бывают шрамы? Ну, вообще, как это выглядит? И что значит повторный толчок? Вы все время говорите повторный толчок. И такое ощущение, что кто-то несколько раз дергает за веревочку.
1: Нет.
0: Или это происходит как эхо?
1: Ну, скорее как эхо. Ситуация какая? Значит, у нас относительно стабильное есть соотношение блоков. Потом вдруг происходит резкий разрыв. Но после этого все маленькие структурки, которые там, они же тоже попадают в неустойчивое состояние, они начинают потихоньку, значит, возвращаться в какой-то, да, трескаются. Вот это и есть повторные толчки. Или, например, главный толчок полностью не разгрузил накопившееся напряжение. Вот он раз рванул, потом там еще подкопилось, он еще раз рванул.
0: А, то есть бывает так, что первый толчок не самый сильный?
1: Бывает, это тогда называется форшок. Форшок, который идет перед главным толчком. И эту вещь, вот если бы научиться ее определять, это был бы огромный шаг вперед. Например, землетрясение Тохоку, 2011 год, в Японии. За 3 дня до него, до главного толчка, произошло землетрясение с магнитудой 7 с лишним.
0: Большое очень.
1: Это сильное очень землетрясение. Японцы были в восторге, они его предсказали. У них были все параметры, что скоро случится землетрясение.
0: Угу.
1: И они его предсказали. И все, значит, там с флагами, там, ну, я это в переносном смысле,
0: да.
1: С торжеством, а через 3 дня происходит на порядок, вернее, даже на 2 порядка
0: 9.
1: Выше землетрясения, магнитуда 9, цунами, огромные деформации поверхности. То есть они предсказали форшок, а главный толчок не предсказали. Вот это, конечно, самое. Самая большая проблема сейчас перед наукой.
0: А скажите, пожалуйста, мы все время идем по вашим словам. Вот буквально говорите, возникает вопрос. Вы говорите, предсказали. Как? Что есть у науки сегодня? И каковы новые все-таки направления в науке? Есть они? Мы знаем про сейсмостанции. Мы знаем, что они есть, что они ловят какие-то...
2: И этим наше знание еще.
0: Да.
2: Мы знаем,
0: общем,
2: что они есть.
0: И, в общем, все. Да.
1: Значит, сейчас, за последние десятки лет, было много программ по изучению предвестников землетрясений. Они были и там в фундаментальных исследованиях, прикладных. Программы финансировались во многих странах, и в частности, в нашей стране до поры до времени это финансировалось. Сейчас ничего не финансируется. Короче говоря, по-моему, мы сейчас стали хуже Нигерии какой-нибудь, да.
0: Нигерия, значит, колоссальная страна.
1: Да, но у них, вот, к примеру, как у нас.
0: Население больше нас, по-моему, не такое же.
1: Не могу вам сказать.
2: А в смысле финансирования?
1: Это в переносном смысле. Так вот, за эти годы, когда происходили эти исследования, выяснилось, что есть более-менее активных, таких положительных предвестников порядка 70. Понимаете, 70 всяких эффектов, которые происходят перед землетрясением.
0: А именно, хотя бы...
2: Группы хотя бы.
1: Мыши выбежали, куры закудахтали,
0: да.
1: Спрятались, там какие-то ужи вылезли и убежали.
0: А это 70
1: это животных? Биологические.
0: Или это один?
2: Нет, это одна группа. Такая.
1: Это одна группа, это биологические предвестники.
0: Да.
1: Значит, затем есть сейсмологические предвестники. Например, зона сейсмоактивна. Но в долгое время она молчит. Нет там сейсмичности. Вот такой постоянный, фоновый, как мы ее называем. Это значит, что она заперта, видимо.
0: Угу.
1: То есть она накапливает это напряжение и может рвануть вот это.
0: В любой момент.
1: Вот для этого нужны сейсмостанции.
2: Лучше как раз для нас, для людей, чтобы постоянно потихонечку.
1: Да, потихонечку там тарахтело, да. Тогда это не страшно. Вот если мы видим, что зона заперта, и она не.
0: Мы знаем, что здесь бывает землетрясение, а тишина.
1: Тишина.
0: И это...
1: И это опасная очень вещь.
0: Это вот тут пятница 13-я.
1: Надо... Да, совершенно верно. Это вот сейсмологические методы. Там есть детали, там механизмы очагов. Я не буду вас грузить, это сложные вещи. Но даже в сейсмологических методах есть несколько десятков разных подразделений. Теперь дальше едем. Есть геофизические методы. Это изменение геофизических полей. Ну, например, там гравитационного поля, теплового поля.
2: А мы это все уже умеем так или иначе
1: изменять. Вообще-то говоря, в принципе, это можно делать.
0: Но японцы это делают?
1: Японцы делают. У них отличная наблюдательная сеть.
0: Нет, а им деваться некуда. Они
1: да, они живут, как говорится, на вулкане и на очаге землетрясений.
2: Многое по этому поводу делается, например, в Японии.
1: Нет, но не только. Сейчас Китай очень в этом отношении стал развиваться. Индия, такие страны-то вроде, которые долгое время где-то в хвосте плелись, они... Сейчас идут впереди.
0: Это нам по старой памяти так кажется. Блазнится, что в хвосте.
1: Нет, а вот... дело в том, что они были в хвосте в научном смысле.
0: Ну да, я
1: и
0: знаю.
1: И вот развивались эти вещи в Америке. Сегодня... Как ни странно, в Советском Союзе. Да.
0: Почему ни странно? В Советском Союзе
1: сейчас
0: было хорошо.
1: Никого это не интересуется.
2: Еще вот, действительно, по вашим словам мы идем. Тут Петр абсолютно прав. Вы сказали, что есть блоки, между ними возникает напряжение. Да. Существует ли сегодня такая, ну, как бы, карта, схема этих блоков. Знает ли сегодня человечество или там наука про то, что вот это блок, а вот здесь граница блока?
1: Это есть.
2: И есть ли такая карта это... по Земле?
1: Есть такая карта по Земле всей. Есть карты такие в каждой стране развитой. У нас есть такие карты. Сейсмической опасности. Есть и сейсмическая активность, но имеется в виду в данном случае...
0: Именно вот сейсмическая опасность.
1: Сейсмическая опасность, да. То есть, где могут возникнуть землетрясения, какой силы, это все картируется. И это есть практически во всех развитых странах, а в принципе есть и карта для всего мира.
0: Угу.
1: Это-то как раз делается. И вот есть территории, где мы можем вообще не ожидать сильных землетрясений. Ну, например, вот наша, как мы иногда поругиваем свою страну, а мы живем ведь в идеальных условиях.
0: Да,
1: у нас вот центральная Россия, она вообще сейсмична практически. Ну, бывают какие-то там слабые землетрясения.
0: Да, как отголоски откуда-то.
1: Да, а значит, своей сейсмичности такой сильной нет.
2: А эти блоки насколько велики? Они примерно одинаковые или они тоже могут быть большие, нет, маленькие?
1: Блоки – это иерархическая система. Угу. Есть гиганты, потом они делятся на еще более мелкие, потом на более мелкие, еще. И вот эта иерархия, блоковая структура, она известна тоже.
2: Вот еще уточню. Когда вы говорите, что нам так повезло, вот у нас вот есть один такой блок, условно, где располагается центральная Россия. И здесь мы не наблюдаем сейсмической активностью. Но, с другой стороны, перед этим незадолго вы сказали, что если вот здесь вот что-то молчит, то это хуже, чем когда потряхивает.
0: Так нет, вот, я понял, что в тех местах, где опасность.
2: Да. Так вот я хочу уточнить, что вот то, что здесь у нас молчит, это не значит, что
1: это
2: накапливается.
1: Значит, у нас здесь не сейсмоактивная территория. А вот это важно для сейсмоактивных территорий. Вот есть, например, участки такие на Кавказе, на Северном. Вот я считаю, что в европейской части России самое опасное место по-настоящему – это Северный Кавказ.
0: Ну, это да.
1: Значит, почему? Во-первых, там есть землетрясение, во-вторых, там все же есть некая возможность активизации, вот, например, вулкана Эльбрус, и, кроме того, там большой риск сейсмический, потому что там есть большое количество населения, там застройка, деревни эти, плохого качества строительства, построенные когда-то в незапамятные.
0: Мы видели, что было в Спитаке, когда все схлопнулось.
1: Да. И поэтому Кавказ – это вот самое уязвимое место в европейской части. Ну, дальше у нас там…
0: Ну, и Италия, наверное.
1: Конечно, Италия, Греция, Турция. Да, ну, Турция – это не совсем Европа, но тем не менее. Ну, да. В Турции большие очень землетрясения бывают. Вообще в Средиземноморье. Много событий, вот. Так что это безусловно. Но там это альпийско-гималайский пояс.
0: Угу.
1: Вот тот, о чем мы уже говорили с вами сегодня. Да, мы же начали про предвестники.
0: Да.
1: Вот есть очень интересная система предвестников землетрясений, которая в последние годы появилась. Это наблюдение за деформациями поверхности. Это GPS-станции. Вот стоят, ну, каждый знает, что GPS в машине есть, там еще где-то.
0: Да.
1: Так вот, есть постоянные пункты измерения вот, движения поверхности. И перед японским землетрясением, перед нашими симуширскими землетрясениями, в Чили в 2010 году, еще целый ряд других стран, где имеются станции GPS, показали, что перед землетрясением возникает обстановка того же самого затишья. То есть скорости сильно уменьшаются или вообще все стоит
0: скорости
1: на месте.
0: Чего?
1: Движение горизонтальных поверхностей. Ведь, ну, что
2: измеряется? То есть эти станции GPS, они фиксируют координаты, которые немножечко колеблются.
1: Ну да, как они движутся туда-сюда, там вот эти блоки. А вот когда все замирает, это оказывается предвестник.
0: Понятно, что вот есть опасность.
2: Получается, это землетрясение, такой вздох, да? Так?
1: Да. Потом вдруг, когда произошло землетрясение, эти же пункты у вас вдруг с дикой скоростью рванули в каком-то направлении. Например, в Японии это в сторону океана. Или, например, на Курилах тоже было землетрясение в 2006-2007 году. В 2006 году стояла мертвая эта вся Курильская дуга. После землетрясения она вся сместилась на несколько метров в сторону океана. Вот. И то же самое было, значит, вот при Тохоку землетрясение. Угу. Земля там опустилась, безвозвратно опустилась на 70 сантиметров. Восточное побережье Японии уже не поднялось. И сместилось на несколько метров в сторону океана по горизонтали. Вот это отражает движение.
0: Но никаких разрывов не было, а именно...
1: Разрывы были, но, во-первых, очаг был подводный. Мы плохо о нем чего знаем, но знаем, что смещение поверхности достигало 5 примерно, даже кое-где, видимо, до 7 метров. То есть дно океана поднялось в одном месте, в другом опустилось. Вот это, кстати, с такими подвижками связано и цунами.
0: Угу.
1: Ну, представь себе, ведь вода несжимаема.
0: Да.
1: Вот у вас дно, здесь вот вода. Вдруг у вас вот такая штука происходит.
0: И подбрасывается.
1: Вся вода ступень, подбрасывается, да. Возникает на поверхности волна, и она быстро начинает распространяться. Вот эти смещения, они и порождают цунами. Так вот, я к чему это говорю, что вот эти самые геодезические методы сейчас, на мой взгляд, очень перспективны. У нас было землетрясение в 1994 году, Шокотанское, на Южных Курилах. Ну, естественно, очаг был в море, там где-то в океане, за 100 километров от острова Шокотан. Но остров Шокотан просел на 60 сантиметров и больше не всплыл. Там мореограф стоял как раз, к счастью. И он показал, что притонул, то есть изменился рельеф дна. И, кстати сказать, цунами-волна превосходила 10 метров на ближайших вот этих южных
2: курилах. А есть ли какая-то математическая зависимость между вот там величиной сдвига коры и размером цунами? Прямая какая-то?
1: Самое простое дело – это, конечно, магнитуда землетрясения. Считается, что землетрясения с магнитудой меньше 7 не порождают серьезных цунами, потому что смещения на поверхности могут достичь, ну, 1,5 метра максимум. Ну, метр.
0: То есть отдача небольшая.
1: Ну, будет у вас метр волна. Да любой шторм или там...
0: Больше
1: он
0: рождает.
1: У вас там по 3-4, по 5 метров иногда дает волну. Поэтому магнитуда. Становятся по-настоящему опасные цунами землетрясения, цунамигенные землетрясения, которые имеют магнитуду больше 7,5. Ну, где-то 8. От 8 до 9 вот это цунамигенные. То есть тогда деформации поверхности превышают уже 3 метра где-то.
0: И какая самая большая волна зафиксирована?
1: По-моему, в некоторых местах было до 30 метров в Японии, но ситуация вот какая. Волна идет, может быть, и не такая большая, она идет, положим, 10 метров. Но вот она подходит к какой-то бухте.
0: Да?
1: Да, бухте.
2: Узкое место.
1: Она туда нагнетается и там поднимается выше. И тогда на одном локальном участке берега у вас вдруг достигает 30 метров. И заплески большие, там вышвыривает все что-то.
2: Угу. Евгений Александрович, вот смотрите, когда мы говорим про систему измерений, вот вы сказали про на Земле можно действительно там GPS поставить, на Земле можно как-то наблюдать сейсмоопасные места. Когда мы говорим про океаны, где вот это вот движение коры и порождает цунами, но там же нельзя на дно ничего поставить, чтобы наблюдать. Каким образом тогда вот происходит теоретическое предсказание этих самых цунами?
0: В океане.
2: В океане. Известно же,
1: так
2: что...
1: Нет, первым делом вы смотрите, вот, например, у нас на Камчатке, на Курилах, есть система мониторинга цунами, то есть предсказания цунами. И там получается что? Когда происходит землетрясение, первым делом надо определить две вещи. Первое – магнитуду, то, что я сказал. Положим, если больше там 7,5, объявляется возможная опасность цунами.
0: Опасность цунами.
1: Второе – где очаг? Если он у вас на земле, то ничего, никакого цунами, скорее всего, не будет. А если он у вас в подводных условиях возник, тогда уже опасность цунами.
2: То есть береговая станция может поймать то, что происходит
1: конечно,
2: там далеко в океане.
1: Безусловно, мы же анализируем очень быстро всю систему сейсмических станций, которые есть на Дальнем Востоке, там вокруг, по периферии. А в геофизическую службу приходят нам данные из других стран очень быстро. Наша сеть быстро.
0: А как это устроено? Насколько я понимаю, вот произошло землетрясение на глубине океана. 9 баллов. Вы понимаете, ага, цунами. Но нужно же оповестить людей, сколько времени на это?
1: Вот американская служба цунами, ее можно посмотреть на компьютере всегда.
0: А, просто, да?
1: Да. Значит, она буквально через несколько секунд после происшествия землетрясения объявляет, какова вероятность цунами.
0: И вот. Тут же это попадает на телеэкраны и на радио.
1: Не на телеэкраны, не на радио, а в местное МЧС.
0: А,
1: да, и потому МЧС, что если вы будете это все телеэкраны и радио, то начнется паника, а ничего не будет. И тогда будет полное идиотство. Да.
0: А как же, а что может МЧС? Может,
1: а МЧС, да, они уже объявляют тревогу. Вот, например, когда я был на Северных Курилах, там Северокурильск, городишко такой есть, угу. И там на каждом углу динамик висит.
0: На репродукторы.
1: Репродуктор, да. И какой-то дежурный, вот когда он получает, он говорит, что товарищи, возникла опасность цунами. Там все хватают чемоданчик и на соседний холм залезают. Ждут там.
0: А потом с чемоданчиком бегут гребешка собирать.
1: Обратно. Нет, это как раз ужасные трагедии были, когда вот гребешков кидались собирать, а вторая волна их там прихлопывала.
0: Да?
1: Да, это было. Вот, кстати, там же это было в 1952 году, когда было гигантское землетрясение на Южной Камчатке, Северных Курилах. Мы о нем мало чего знаем, потому что годы 1952 засекречены, да. Там пограничники погибли, еще рыбаки всякие там. Так вот, там что произошло? Значит, что пришла волна, шарахнула, ну, кто-то там убежал, увидев ее. Потом увидели, что все отошло, и привет. И все очистилось. Более того, очистилось дно на большое расстояние. Ну и многие побежали туда смотреть, какие там рыбки, там, какие там крабы. А в это время пришла вторая волна, и этих вот любопытных тоже унесла. Поэтому, если вам дают прогноз, что будет цунами, надо...
0: Сиди на холме.
1: Убежать и... на да. соседний холм, сидеть и смотреть на это все, покуда, значит, не будет отбой.
0: Ну что ж, это практический совет из сегодняшней научной беседы, который дал вам и нам Евгений Александрович Рогожин, ученый, доктор и профессор геолого-минералогических наук, который был сегодня у нас в студии. Большое спасибо. Приходите к нам через неделю.
1: Спасибо.
3: Факультет ненужных вещей. Радио России.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Добрый день, друзья! Тема сегодняшней лекции – возмущенное движение. Поговорим о задаче трех тел и о приливных явлениях, и о явлениях, связанных с приливами, о движении Земли под действием внешних тел. Ну, а обычно мы говорим в курсе общей астрономии о задаче двух тел. Но это довольно простая задача, но в жизни она не встречается. Посмотрите на Солнечную систему, увидите, что тут не два тела. Конечно, одно доминирует, Солнце доминирует, и оно вносит главное влияние в гравитационное взаимодействие тел. Но есть и другие, есть и планеты-гиганты, которые тоже влияют на движение планет, и поэтому надо учитывать, конечно, многообразные влияния со стороны многих тел на одно. Первый шаг к этой задаче – это задача трех. От двух тел переходим к трем телам. Надо сказать, что и задача двух тел не такая простая. Это в школьном варианте, когда мы рассматриваем эту задачу в однородном гравитационном поле, она в школе предполагается однородная, то есть на небольших участках пространства можно земную гравитацию считать однородной, везде одно и то же ускорение, и по вертикали, и по горизонтали. Тогда эта задача разделяется. Например, полет брошенного под углом к горизонту тела мы можем разделить на две части. Движение по горизонтали, когда гравитация, ну, грубо говоря, не участвует в этом, равномерное движение. И движение по вертикали, простая школьная формула ЖТ квадрат пополам, дает нам пройденное свободно падающим телом расстояние. Но уже задача астрономическая, когда два тела взаимодействуют не в однородном гравитационном поле, она усложняется. Еще сложнее задача трех тел. Конечно, ее можно решать численно. Вот перед вами в нижней части кадра вариант, когда мы рассмотрели движение трех взаимодействующих тел, трех массивных точек, сближающихся в какой-то области пространства. Очень часто эта задача возникает в астрономии, потому что нам надо понять, как рождаются двойные звезды. И вот один из вариантов сближения трех звезд приводит к тому, что одна из них ускоряется и уносит избыток механической энергии, а две другие звезды связываются в гравитационную систему и дальше живут уже в качестве двойной звезды с отрицательной гравитационной энергией, с отрицательной полной механической энергией. Ну, а задача двух тел, наверное, сегодня нет смысла говорить, мы ее обсудили. Ее можно рассматривать в системе, связанной с центром масс двух тел, а можно в системе, связанной с одним из тел, доминирующим в этой системе. Мы его называем главная звезда, там, вторичная звезда или главный компонент двойной системы. Они совершенно эквивалентны, потому что можно свести одну задачу к другой. Казалось бы, что переход от двух к трех телам, ну, принципиальных задач, принципиальных трудностей не вызывает. А нет. Многие математики и великие математики пытались решить эту задачу, и ничего у них не получалось. То есть найти аналитическое выражение, которое в зависимости от начальных условий дальше позволяет нам рассчитать положение и скорости трех взаимодействующих тел. Оказалось, что нельзя решить. Долго думали, что нельзя. В конце концов, в начале 20 века финский математик Карл Зундман нашел решение. Он разложил в ряд и нашел его в виде длинной суммы многочисленных членов. Но оказалось, так много членов надо просуммировать, чтобы решить даже элементарную задачу взаимодействия Земли, Луны и Солнца. Чтобы рассчитать на год-два вперед их взаимное положение, приходится... Ну, никто этого не может сделать, но формально надо было бы суммировать 10 в степени 8 миллионов членов. Ну, ни один компьютер, да, такого количества элементарных частиц во Вселенной нет. То есть это задача формально решенная, но практически, конечно, значения никакого это решение не имеет. Любопытно, что некоторые варианты задачи трех тел представляют довольно простую картину. Это так называемые хореографии. Вот перед вами три взаимодействующих тела. Каждое вращается по круговой орбите относительно общего центра масс. Как видите, это, правда, неустойчивое, но вечное такое вот решение этой задачи. Его нашли, интегрируя уравнения на компьютерах. Вот выяснилось, что некоторые варианты дают такую устойчивую систему, не только круговую, но и
эллиптические орбиты, вот для трех тел, движущихся под действием взаимного притяжения, тоже дают возможность найти хореографические решения. А, пожалуй, наиболее неожиданным решением является вот это, восьмерка. Посмотрите, каждое тело описывает одну и ту же траекторию с запаздыванием по фазе. Вот перед вами эмуляция решения этой задачи. Три тела одинаковой массы. Великолепно. Кто бы мог подумать, что вот такое возможно. Правда, не совсем устойчивая эта система. А, возможны более сложные решения хореографии для четырех, для пяти точек. Я не знаю более сложных. По-моему, для шести точек никто еще не обнаружил решений. В чисто абстрактном смысле они представляют интерес. Но трудно себе представить, что в природе сложится такая ситуация. Сложится, простите, такая ситуация. И мы их рассматриваем как некий математический казус. Когда происходит численное интегрирование такой задачи, то, конечно, компьютер вносит, округляя длинные числа, какие-то небольшие ошибки. Они накапливаются и демонстрируют нам, что это решение не очень устойчивое. Но в природе реализуются без исключения только устойчивые решения. Всегда есть какие-то возмущения, которые уводят систему из вот этого идеального состояния. Вы видите, что уже несколько орбитальных периодов приводят к разбалтыванию этой системы. Таким образом, мы, пожалуй, можем сделать вывод, что три тела сравнимой, ну, одинаковой или сравнимой массы не могут в общем случае двигаться устойчиво относительно общего центра масс. Обязательно произойдет что-то наподобие вот этого. Два тела свяжутся в вечно существующую двойную систему, третье унесет избыток энергии и уйдет из этой системы навсегда. Ну а вечность, она вообще говоря чисто математическая абстракция. Физики работают с конкретными диапазонами времени. И вот можно ли на больших, не вечных, но больших диапазонах времени найти решение для трех-четырех точек взаимодействующих? Оказывается, можно. Но для этого надо, чтобы в их взаимных расстояниях была какая-то иерархия. То есть два тела были рядом, а третье вдали. Или два тела рядом, два рядом, а друг от друга эти двойные системы были удалены на большее расстояние. Вот перед вами варианты такого иерархического движения, и чем больше отношение большего расстояния к меньшим расстояниям, тем устойчивее такая система. Ну, из численных экспериментов можно сказать, что при отношении 1 к 7, 1 к 8, то есть когда отношение расстояния между ближайшими компонентами в 7, в 8, а лучше в 10 раз меньше взаимного расстояния между этими двойными системами или двойной и одиночной звездой, тогда эта система практически бесконечно длительное время может существовать. Ну, практически бесконечность, то есть сравнимая с длительностью эволюции Вселенной или галактики, что практически одно и то же. Таким образом, мы выходим на вариант иерархических звездных систем и действительно находим их в природе. Есть такие и тройные, и четырехкратные, и пятикратные. Надежно обнаружены шестикратные системы. Есть предположение, что и семи, и восьми тоже существуют, но пока еще доказать их реальность не удается. Надо длительное время их наблюдать. Как видите, природа реализует устойчивые или условно устойчивые решения этой задачи трех, четырех и большего количества тел. Система Земля, Луна, Солнце. Вот классический вариант задачи четырех тел. Луна находится близко к Земле и в основном движется под действием ее гравитации. Но Солнце сильно влияет на это движение, и если бы мы сравнили силы притяжения Луны к Земле и к Солнцу, то с удивлением обнаружили бы, что Солнце сильнее притягивает Луну, чем Земля. Почему? Что Луна продолжает двигаться вокруг Земли. Да потому что эффект Солнца приливный, дифференциальный. Солнце почти одинаково притягивает к себе и Землю, и Луну. И они с одинаковым ускорением, почти с одинаковым ускорением
падают, движутся в сторону Солнца, испытывают ускорение в сторону Солнца. Движутся они, конечно, по орбите, практически перпендикулярно к этому направлению. И только разница в ускорениях по направлению к Солнцу может либо оторвать Луну, либо оставить ее членом орбитальной системы, околоземной. И оказывается, что притяжение к Земле превосходит разницу притяжения Земли и Луны к Солнцу. Поэтому Луна движется вокруг Земли, но все равно Солнце вносит довольно сильное возмущение в движение Луны по орбите. Если общий вариант задачи трех тел не нашел аналитического решения, то можно попытаться эту задачу как-то упростить. И вот самый популярный вариант такого упрощения – это круговая, круговая ограниченная задача трех тел. Круговая – начнем с ограниченной. В чем смысл этого слова? Что именно ограничено? Ограничено отношение масс. Предполагается, что две массы, сравнимые друг с другом, так сказать, реальные массы, а масса третьей точки этой системы бесконечно мала по сравнению с этими двумя. То есть они вносят искажение в движение третьего тела, а само третье тело на них не влияет. Кроме этого, два массивных тела движутся по круговой орбите, где-то здесь между ними, поближе к массивному телу, центр масс. И в системе центра масс, а тут оси X и Y нарисованы как раз проходящими через центр масс, орбиты этих двух тел круговые. И вот здесь нарисованы эквипотенциальные поверхности. Какого потенциала? В этой задаче оси координат вращаются синхронно с движением этих двух тел. То есть это не инерциальная система. В ней есть еще центробежные и кориолисовые силы. Поэтому в такой системе мы должны учитывать потенциал гравитационный и центробежный. Кориолисовые силы потенциала не вносят. И вот эти замкнутые линии, они как раз являются эквипотенциальными в этой вращающейся системе координат. Мы видим, что рядом с одним телом практически замкнутая область его гравитационного влияния, скажем так. Рядом с другим телом его область гравитационного влияния, она немножко поменьше, потому что оно менее массивно. А дальше начинаются проблемы. Можно нарисовать это же, но в трехмерном исполнении, и одну из эквипотенциальных поверхностей вы видите здесь, как бы в 3D построенной. Одна гравитационная яма, вторая гравитационная яма и некоторый холм вдали от них. Почему холм? А потому что уже вдали от них центробежная сила начинает превалировать, и здесь неустойчивость возникает, если третье тело вращается с такой же частотой, как два массивных, то центробежная сила отбросит его куда-нибудь в сторону. Можно еще в таком варианте это показать. Картинок много, но суть-то одна, вы ее поняли, да? Две гравитационных ямы и потенциал центробежной силы вдали от них. Есть в этой системе, тут мы уже смотрим на эмуляцию в неподвижной системе координат, когда вращение реально заметно. В этой системе

двум массивным телам, плюс влияние центробежной силы заставляют это третье тело двигаться синхронно, ну, синхронно с вращением этих двух по орбитам. Это точки равновесия. А Лагранж эту задачу решил в более полном виде, и он нашел еще две точки равновесия L4 и L5. Ну, теперь они обычно называются точками Лагранжа. Вариант для нас наиболее важный – это, конечно, Земля и Солнце. А как третье тело, ну, условно третье тело, можно считать Луну. Луна, конечно, почти в 100 раз менее массивна, чем Земля, и почти в миллион раз, чем Солнце, поэтому можно считать, что хорошее приближение мы имеем. Орбита Луны проходит внутри области гравитационного влияния Земли, вдали, ну не очень далеко, ну примерно где-то в 2,5 раза ближе к Земле, чем расстояние точек L2 и L1. Так что Луна – спутник Земли, но все-таки она испытывает довольно сильное гравитационное влияние. Точка L2 в последние годы стала очень популярной для запуска туда космических аппаратов, космических обсерваторий, особенно тех, которые страдают от излишков падающего на них тепла. Ну, от тепла Солнца трудно избавиться. Оно и на этом расстоянии хорошо облучает космический аппарат, и приходится прикрывать его каким-то искусственным зонтиком. Вот тут вы видите такой зонтик, растянутый перед научной частью этого аппарата. Сейчас там летает космический аппарат Джеймс Уэбб, кстати, тоже с огромным тепловым щитом, прикрывая себя от Солнца. От Солнца он может себя прикрыть. А вот если бы он двигался вокруг Земли, то одновременно прикрывать себя и от солнечного тепла, и от земного тепла было бы практически невозможно. А аппаратура, которая на этих аппаратах, она требует глубокого охлаждения. Это инфракрасные и микроволновые телескопы. Но находясь в точке L2, одним и тем же щитом можем прикрыть себя и от тепла Солнца, и от тепла Земли. Ну и достаточно далеко оказаться от Земли. Так что это удобное место для работы таких космических телескопов. Движение внутри области гравитационного влияния одного из тел, оно, конечно, происходит... Ну, совсем не по Кеплеровой орбите, потому что влияние второго массивного тела чувствуется, и вы видите траекторию космического аппарата, например, искусственного зонда, спутника Земли, который движется, приближаясь к границам гравитационного влияния, так называемой полости или области Хилла Земли, и уже недалеко находясь от точки L1, которая является пограничной между этими двумя областями. Можно это увидеть и на такой вот эмуляции, когда энергия тела превосходит потенциальный барьер, который отделяет одну область от другой. И попадая в нужное место при своем движении, спутник может переходить из области гравитационного влияния одного тела в область влияния другого тела, а потом снова возвращаться. И, между прочим, такие орбиты иногда используются, ну, для разных космических нужд. Точки L4 и L5 использовала сама природа, можем так сказать. Например, конкурентом в смысле гравитации в Солнечной системе является Юпитер, он второй по массе после Солнца. И в точках L4 и L5 системы Солнца-Юпитер скопилось довольно много космических, небольших космических тел, ну, грубо говоря, астероидов. Хотя там и ядра комет тоже есть, но астероиды и ядра комет, в основном астероиды. Эти области относительно устойчивы, относительно небольших возмущений со стороны далеких тел. Небольшие гравитационные, даже ямами их не назовешь, такие углубления на потенциальной поверхности позволяют все-таки этим телам длительное время оставаться в районе точек L4 и L5. Ну, как правило, там тысячи лет остаются, потом покидают их, потом иногда снова возвращаются. Почему здесь написано греки и троянцы? Потому что когда начали обнаруживать эти астероиды,

стали давать им имена героев греко-троянской войны. Ну и так уж поделилось, правда, не совсем точно, иногда с перехлёстом. В районе греческих воинов есть и троянские, в районе троянских есть несколько греческих. Конечно, мифологических имен не хватило, чтобы все астероиды назвать ими. Сейчас там десятки тысяч астероидов открыты в группе греков и в группе троянцев. По традиции и для других планет мы группы вот таких тел, сопровождающих планету на ее орбите или около ее орбиты, называем троянцами. Есть троянцы Сатурна, есть троянцы Марса даже, есть даже парочка астероидов, которые условно можно назвать троянцами Земли. А у Юпитера их колоссальное количество. На этой картинке, хотя она выглядит как-то так рисованной, на самом деле довольно точно изображено распределение астероидов в Солнечной системе. Область между орбитами Марса и Юпитера называется главным поясом астероидов. Здесь они в основном сосредоточены. Не скажу, что это основная масса астероидов Солнечной системы. Есть еще на далекой периферии. Но тут их легко открывать, все-таки это недалеко от Земли. И тут мы их открыли более миллиона на сегодняшний день. И они, как правило, вращаются в общем направлении, направлении движения планет по орбитам, и заполняют главный пояс астероидов довольно плотно. Но, как видите, есть группа греков и троянцев, которые практически по орбите Юпитера движутся. Переходим к проблеме приливов. Почему вообще эти гравитационные эффекты называются приливными? Потому что благодаря им на Земле морские и океанские приливы и отливы возникают. А как это вообще связать с гравитацией приливы и отливы? Давайте посмотрим. Самый элементарный мысленный опыт. Физики очень любят такие опыты. Представим себе кабину лифта, у которой в начале рассмотрения обрезали подвес, и она свободно падает к центру Земли. И в начальный момент времени мы распределим там несколько пробных масс и будем за ними наблюдать. Сами будем падать вместе с этим лифтом. Казалось бы, там должна быть невесомость. Вся система падает с одинаковым ускорением. Но не совсем. Точка, которая была в начале, ближе к центру Земли, она падает с большим ускорением и будет уходить вперед. Точка, наиболее удаленная от центра Земли, будет отставать от этой группы. А точки, которые находятся на одинаковом расстоянии от центра Земли в начале движения, казалось бы, должны остаться на своем месте, но нет, они будут сближаться. Почему? Векторы ускорений направлены к центру Земли, а значит, под некоторым углом друг к другу. И это заставит боковые точки сближаться. Как видим, система свободных масс деформируется, вытягивается относительно своего центра масс. Можно даже говорить о поле приливных сил. Если наблюдатель находится в какой-то точке и свободно падает по направлению к гравитирующему телу, то, разбросав вокруг наблюдателя пробные массы, мы увидим, как они с разными ускорениями будут относительно наблюдателя двигаться. Одни его опережают, другие от него отстают, третьи движутся по направлению к нему, вот в этой плоскости, в плоскости, пересекающей в данный момент плоскость нашего экрана. Вот так выглядит поле приливных сил. И на любом протяженном теле можно, так сказать, наложить, представить себе поле приливных сил относительно центра массы этого тела. Ну, типичный пример. Свободно падающее тело в гравитационном поле Земли. МКС, Международная космическая станция. Она ведь с выключенными двигателями летит, то есть только под действием земной гравитации. И относительно центра масс этой станции, на ее крайние точки, действует поле приливных сил. Именно поэтому астронавты, космонавты привязывают себя довольно надежно, даже несколькими разными, вот видите, тонкий тросик, а еще там карабином крепится к поверхности станции, когда работают в открытом пространстве, ну, чтобы приливная сила не тащила, не лишила их связи со станцией, потому что, как правило, у космонавтов нет реактивных двигателей, чтобы вернуться. Иногда бывают. Вот есть система, такая заплечный ранец, который снабжен реактивными двигателями. Тогда космонавт может свободно
перемещаться где-то в районе станции, может даже далеко улететь, потом вернуться. Но если этого нет, надо, конечно, привязывать себя, потому что можешь, так сказать, покинуть станцию и уже не вернуться к ней. Этот вернулся. На поверхности Земли можно представить себе поле приливных сил, действующих на наиболее подвижные среды. Ну что у нас самое подвижное? Атмосфера и океан. И представим себе, что вся твердая Земля не деформируется, а просто покрыта слоем, ну, например, слоем океанской воды. Тогда рассмотрим, как же относительно центра Земли, какие ускорения действуют на разные точки океана. Ну, а это пусть будет Луна. Мы вектор ускорений уменьшим на тот, который характерен для центра масс Земли. То есть отнимем ускорение центра масс от всех векторов на поверхности Земли. И тогда увидим вот такое вот поле приливных сил. Оно вытягивает океан в двух диаметрально противоположных точках и прижимает его к поверхности Земли в плоскости, перпендикулярной этому направлению. Ну, можно вот так себе представить эту картину. Даже там расписаны относительные ускорения, действующие в разных точках на поверхности Земли. Поэтому океан в течение, ну, вытягивается, принимает форму эллипсоида, вытянутого по направлению к возмущающему телу. В данном случае это Луна, хотя и Солнце тоже заметно действует, но менее сильно, чем Луна. Луна ближе, и хотя ее масса невелика, она в приливном смысле для нас важнее. Луна делает один оборот по орбите за месяц, а земной шар за сутки. Поэтому побережье материков каждые 6 часов набегают на приливный выступ, через 6 часов на область отлива, еще через 6 на другой приливный выступ и через 6 часов на следующий отлив. Каждые 12 часов приходит прилив, каждые 12 часов, то есть дважды в течение суток приливы, дважды в течение суток отлива бывает. Ну вот перед вами такая эмуляция. Тут уже учтено положение Луны и Солнца. Они конкурируют, хотя Луна выигрывает. Но Солнце иногда ослабляет, а иногда усиливает действие Луны. И обычно разделяют такие крайние точки этого влияния. Говорят о сизигийных приливах. Сизигия – это либо новолуние, либо полнолуние, ну, когда Луна там. В этот момент приливные влияния Луны и Солнца складываются, и прилив раза в полтора сильнее. А в квадратурных приливах Луна побеждает, но Солнце ослабляет ее действие и примерно где-то вдвое уменьшается амплитуда приливов. Вообще велика ли амплитуда приливов? Да не очень велика. В открытом море, в открытом океане, вдали от берегов, океан дышит примерно на 50-70 сантиметров. Ну, это для корабля, плывущего в открытом море, совершенно незаметная вещь. Но если ваш корабль сел на мель, вот тогда нужно подумать о приливах. И моряки хорошо знают. Если корабль сел на мель, надо ждать какого прилива? Сизигийного. То есть либо новолуние, либо полнолуние. Тогда прилив максимально высоко поднимет воду, и, может быть, корабль сойдет с мели. Ну, здесь показана карта ускорений приливных, можно сказать, сил приливных действующих. Это подлунная точка. Здесь антилунная точка, и тут максимальный прилив. Отлив в плоскости перпендикулярной этому направлению. Но направление на Луну, оно ведь не лежит в плоскости эклиптики, оно даже не лежит в плоскости экватора. А поэтому вращение Земли, одну и ту же точку, ну, например, порт какой-то или побережье, в течение суток переносит из области небольшого прилива, видите, он уже близок к отливному влиянию, большой прилив вот здесь, в область большего прилива, то есть через 12 часов амплитуда приливов не повторяется. Здесь она меньше, а здесь она больше. Ну, примерно то же самое мы с отливом имеем. Но это все идеальная картина, потому что на самом деле все значительно сложнее. Ну вот здесь тоже идеальная картина, такой статический прилив, как если бы Земля вообще не вращалась.
подлунная точка, антилунная точка, здесь максимальные приливы. Но если какой-то порт движется за счет вращения Земли по линии равных широт, то он попадает здесь в большой прилив, почти в максимальный. Вот. А здесь в меньший прилив, меньше амплитуды. Вот это надо учитывать, что приливы бывают разные. Но, повторю, это все идеальная картина, потому что на самом деле мирового океана нет. У нас есть отдельные океаны, материки делят их на части. Каждый океан – это самостоятельная колебательная система, замкнутая. Приливное ускорение влияет на движение воды, но у воды в каждом океане есть еще собственная частота колебаний. Кроме того, океан довольно мелкий, в ширину 1000 километров, а в глубину всего несколько километров, поэтому на мелкой воде, мелкая вода не так охотно перемещается из одного края водоема, океана в данном случае, в другой. Все это надо учитывать, и расчеты приливов довольно сложная вещь. А для многих людей приливы жизненно важны. Вообще для каждого побережья это очень важная вещь. Вот перед вами любопытное место. В данный момент вот вы и эти люди находитесь на острове. Это остров Нуар-Мутье во Франции. А там вдали побережье континентальной Франции. Люди живут на острове, а работают, как правило, на континенте. Там работы больше. И дорога, оказывается, время от времени осушается. Прилив поднимает воду, и проехать невозможно, но отлив сгоняет воду с этой дороги, и она становится проезжей. И вот люди внимательно следят за расписанием приливов и отливов, чтобы в нужный момент проскочить на работу или вернуться домой. Ну, я был как раз в этом месте, поэтому свои кадры показываю, вот этот мой автомобиль, и видел там не только жителей острова Нуар-Мутье, но и простых туристов, я был туристом, и убедился, что это очень занятно, погулять по морскому дну. И люди с удовольствием гуляют по морскому дну, собирают, иногда собирают даже для пропитания водорослей, некоторых там беспозвоночных выковыривают из песочка. Но, как видите, расчет приливов здесь жизненно важная вещь. Из приливных течений, из перемещения воды из области отлива в область прилива можно извлекать энергию. Поставьте какую-нибудь турбину, и вода будет вращать ее, и вы можете динамо-машину свою приводить в движение этой турбиной. А первая и, по-моему, до сих пор наиболее крупная приливная станция Ле-Ранс находится во Франции, там в устье реки Ранс как раз. Вода во время прилива уходит внутрь реки, то есть океан поднимается, и вода идет к реке туда, через устье. Но когда отлив, речная вода уходит в море. И вот туда-сюда она движется в течение суток, и там турбина вот этого вот генератора, она вращается за счет приливно-отливных течений. Довольно, так сказать, дешево получаем энергию. А давайте я вам вопрос задам, а вы подумайте, а каков источник этой энергии, что ее теряет? Мы ее получаем, казалось бы, бесплатно. А сохранение энергии никто не отменял. А какой объект теряет энергию, когда мы используем прилив в качестве ее источника? Приливные станции во многих странах существуют. В нашей стране тоже есть в Кислой Губе, на севере, в Баренцевом море, такая опытная приливная станция. Там один генератор только стоит. Оказалось, что она неплохо работает, ее довольно давно построили. И была мысль построить более крупную станцию, перегородив залив в Белом море, вот между Баренцевым морем и Белым. Но не реализован этот проект, хотя он мог бы дать почти там, 10 мегаватт мощность бесплатного электричества, но пока он не реализован, я не знаю, будет ли он когда-то воплощен в жизнь. Казалось бы, прилив – это влияние на больших просторах океанских только проявляется, а в небольших замкнутых водоемах
в любой его части мала разница в ускорениях гравитационных со стороны Луны и Солнца. Поэтому там прилив не должен проявляться. И действительно, в большинстве замкнутых озер и морей мы не наблюдаем приливов. Но есть исключения. Вот, например, Женевское озеро, там на границе Франции и Швейцарии, оно испытывает колебания суточные, связанные с приливной силой. Но по какой причине именно в нем возникают эти колебания? А мы же знаем, я уже говорил сегодня, что в каждом замкнутом водоеме есть собственная частота колебаний жидкости. Ну, мы это ощущаем, когда в столовой несем тарелку супа, например, от раздачи к столу. Иногда суп начинает раскачиваться и даже хочет выпрыгнуть из тарелки. Тогда мы меняем частоту шага, и при этом колебания прекращаются или становятся слабее. Оказывается, мы попали в резонанс, и жидкость раскачалась. Вот так же в Женевском озере в резонанс с его собственной частотой колебаний воды попало влияние Луны. И там заметны приливы, их, правда, называют сейшами, такие вот стоячие волны большого периода, как раз в таком замкнутом водоеме. Я уже говорил, что для жителей побережья это очень важно, учитывать приливы и отливы. Иногда они мешают, а иногда помогают жить. Например, когда прилив, это побережье Франции, отгоняет воду, кораблики, лодки ложатся на мель. Но это удобный момент, чтобы осмотреть их, починить там что-то, законопатить дно, починить винт. В общем, моряки этим пользуются с удовольствием. Максимально высокие приливы наблюдаются, конечно, на восточных побережьях материков. Почему на восточных? Ну, материк за счет вращения Земли движется с запада на восток, и он как бы набегает на приливный выступ океана. Ну, а жителям побережья кажется, что это на них набегает приливная волна. Скорость немаленькая. Давайте вспомним. За счет вращения Земли на экваторе точки движутся со скоростью полкилометра в секунду, 500, почти 500 метров в секунду. Ну, где-нибудь в средних широтах, там, 300-250 метров в секунду. Это сверхзвуковая скорость или околозвуковая. С такой скоростью материк несется, догоняет приливный выступ. Если на материке еще есть узкий залив или речное русло, дельта реки, то, конечно, приливная волна заходит, то есть сжатая берегами, увеличивает свою амплитуду. Вот. Одно из самых известных мест – это залив Фонди в Канаде, на восточном побережье Северной Америки. И там амплитуда приливов достигает нескольких, говорят, даже до 15, иногда до 16 метров. А в открытом океане – менее метра. Вот такой усилитель приливных колебаний. Для каждого порта прилив – очень важная вещь. И, конечно, во всех больших портах морских следят за приливами. И давно, еще до века электроники, были построены такие механические мареографы, которые, ну, поплавочек там движется, уровень воды отслеживает, и перышко на движущейся ленте вырисовывает амплитуду прилива. Сегодня, конечно, электронная индикация используется, и мы можем накопить, накопили уже больше, чем за 200 лет во многих портах, такое вот колебание приливных, приливов и отливов. Они, конечно, прогнозируются с трудом. Но если у вас есть такая накопленная статистика приливов, вы можете разложить это квазипериодическое движение в ряд Фурье и, отбросив там второстепенные члены, просуммировать главные и какой-то сделать расчет на будущее. И во всех больших портах есть прогнозы высоты воды, чтобы корабль не сел на мель, чтобы он прошел и вышел из порта. Особенно важным был расчет приливов в эпоху Второй мировой войны. Если вы помните, тогда война в основном происходила на театре европейских стран, но воевали Советский Союз и Германия, там был Восточный фронт, а наши союзники США, Англия, Франция в каком-то смысле, должны были, собирались высадить десант на западном побережье, на побережье Франции, чтобы открыть, как то говорили, второй фронт. Но побережье Франции очень сложное, там очень высокий обрывистый берег, фашисты его укрепили, и высадить там десант было крайне нелегко, с большими потерями. И вот тогда сделали
механический компьютер, который суммировал большое количество рядов, членов в ряде Фурье, разложения, и делал прогноз приливов. И вот эта машина позволила рассчитать высоту приливных колебаний и сделать точный вывод о том, когда корабли союзников могут подойти поближе к берегу и высадить десант, чтобы ему не приходилось там долго в воде возиться. И этот расчет оказался очень полезным, он спас тысячи жизней солдат. Теперь давайте вспомним о том, что не только Луна и Солнце действуют на Землю, вызывают приливы, но в ответ на них действует сама Земля. Вращение Земли происходит намного быстрее, один оборот в сутки, чем движение, скажем, Луны по орбите, один оборот в месяц. Поэтому приливные выпуклости океана направлены не точно на Луну. Они были бы точны, если бы Земля синхронно с движением Луны по орбите вращалась. Но она вращается быстро. И за счет трения океанской воды о твердое дно океана, приливные горбы сносятся в направлении движения Земли. Но обратите внимание, Земля как целое притягивает Луну по радиусу вектор, к центру масс. И тогда Луна вращалась бы по эллиптической орбите, как положено. Но избыток гравитации по отношению к приливным выступам немножко сбивает Луну с ее идеальной орбиты. Причем этот выступ ближе к Луне, и он действует сильнее. И он, ну, по крайней мере, составляющая этого ускорения, увеличивает энергию, ну, грубо говоря, тащит Луну по движению, в направлении движения по ее орбите. Значит, увеличивает ее механическую энергию, и орбита понемногу повышается. Луна уходит от Земли. И мы это знаем хорошо, Луна действительно по наблюдениям каждый год примерно на 4 сантиметра удаляется от Земли. Но и Земля-то тоже тормозится. Она же передает свою энергию вращения Луне, момент импульса, а сама понемножечку притормаживается. И длина суток на Земле понемногу увеличивается. В системах спутников больших планет это явление еще более заметно. Например, спутники Юпитера, Сатурна. Вот спутники Юпитера, Галилеевы спутники, из них три внутренних движутся по, ну это не синхронизация, конечно, а по орбитам с кратными периодами. Причем это заставляет, например, ближайший к Юпитеру спутник, вот он бегает, вот этот вот Ио, немножко менять параметры своей орбиты под влиянием притяжения к Европе и к Ганимеду. К чему это приводит? Если бы Ио обращался вокруг Юпитера по круговой орбите, ну, естественно, приливное влияние Юпитера как-то деформировало бы форму Ио, но и все. И она такой деформированной бы сохранилась. Но Ио движется по эллиптической орбите, то приближаясь, то удаляясь от Юпитера, а значит, приливное влияние все время немножечко меняется, то больше, то меньше. И приливный горб на Ио 10-километрового размера. Но будь он стационарным, ничего бы не происходило, но он дышит. Он дышит примерно на 100 метров в течение одного орбитального периода, он быстро происходит, за несколько суток. И вот это вот дыхание – это довольно мощная деформация твердого тела спутника. И к чему это приводит? Деформация, естественно, рассеивает свою энергию, она превращается в тепло, и Ио внутри раскален. Это, ну как сказать, мир вулканов действующих. Почти каждая темная точка на поверхности Ио – это действующий вулкан. Вот этот очень хорошо виден, вулкан Пеле. Там черная лава вытекает из жерла вулкана. И это действительно говорит о том, что внутри спутник имеет мощный источник разогрева. А не что иное, как приливное влияние Юпитера. Вот такие выбросы вулканические мы видим, которые даже часть вещества выбрасывают в открытый космос, и это вещество покидает поверхность спутника, но в основном оно, конечно, падает обратно, но некоторая часть газов покидает. В области двойных звезд приливы не менее важны. Если две звезды близко друг к другу проходят, то они
мощное приливное влияние оказывают друг на друга. Если бы этого не было, вот представьте себе, одна звезда приближается к другой по гиперболической орбите, но если мы забудем о том, что они деформируются, взаимно деформируются, то это будет симметричная гипербола, сблизились и разлетелись, и ничего не произошло. Но давайте вспомним, что на самом деле это не так. Вот это идеальный вариант, а это реальный вариант. Приближаясь к массивному телу, менее массивное, ну я это тело не стал деформировать на картинке, менее массивное деформируется, и часть его орбитального кинетической энергии переходит в энергию деформации. Значит, скорость немножечко уменьшается, и эта звезда, ну, говорим о звездах, переходит с гиперболической орбиты на эллиптическую, на связанную. Через один оборот проходит примерно там же, и еще раз деформируется, орбита становится меньше, и еще раз, так несколько пролетов, переводит это тело на практически круговую орбиту. Таким образом, мы можем говорить о приливном захвате одной звезды другой звездой. То есть были две одиночные, а стала двойная связанная, гравитационно связанная система. Расчеты показывают, что это довольно частый вариант. Особенно в плотных звездных скоплениях вот такие близкие пролеты заканчиваются тем, что две звезды связываются в двойную систему. Вот перед вами математическая модель. Пролет был очень тесным. Вы видите, малое тело вышло на связанную эллиптическую орбиту, вернулось и пролетело примерно там же, через перицентр орбиты. А по центру уменьшился вдвое, еще раз вдвое. Ну и в конце концов, даже не в орбитальный, а в такой реальный захват одно тело связалось с другим. То есть они слились фактически воедино. Ну, если звезды просто близко друг от друга, то их форма довольно сильно деформирована приливом, и ее уже шарообразной считать нельзя. Приливы особенно ярко себя проявляют в тех системах, где одно из тел компактное, но массивное. Ну, например, рядом с нормальной звездой звезда рельтивистская, как мы говорим, то есть белый карлик, нейтронная звезда или черная дыра, то есть сильно сжавшееся, но довольно массивное тело. И тогда оно может через внутреннюю точку Лагранжа, L2, перетягивать к себе, я сказал L2, потому что в некоторых учебниках эта точка центральная называется L1, а в некоторых L2, то есть вот точки Лагранжа, вот эти вот, они иногда просто в разных интерпретациях авторами меняются номерами. Ну, назовем ее L1, пусть будет L1 точка, внутренняя точка Лагранжа. Вещество перетекает в область гравитационного влияния массивного тела и падает на него, но не сразу, ему надо потерять орбитальный, ведь эта система движется по орбите, и в этой точке есть тоже движение, и переходя сюда, вещество имеет механический момент, момент импульса, и ему надо как-то притормозиться. Внутренние слои обращаются быстро, наружные медленно, то есть имеется сдвиговое такое трение одних слоев, а другие, и оно приводит к тому, что внутренние слои приближаются, ну и падают на поверхность или поглощаются этим телом. Но за счет трения выделяется энергия, тепло нагревает внутреннюю часть этого аккреционного диска, и нагретое вещество иногда даже выбрасывается по оси вращения диска. Мы видим такие джеты, такие, ну, похожие на реактивные струи, выбросы горячего газа. Если рядом с компактным телом, например, с черной дырой, пролетает звезда, то с нее просто единовременно может сорваться, быть сорванным верхний, наименее плотный слой вещества. И такие процессы мы тоже наблюдали, ну, конечно, косвенно. Не так, как на этой картинке художник изобразил, а по проявлениям, по видимым проявлениям. Звезда пролетает рядом с черной дырой, и верхние слои вещества сбрасываются, срываются и в виде аккреционного диска поглощаются черной дырой. Но звезда-то при этом притормозилась, она выходит на эллиптическую орбиту, еще один пролет, еще пролет, и от звезды ничего не остается.
Рентгеновские аккреционные диски наблюдаются в системах двойных звезд. Это довольно сегодня уже распространенное явление астрофизическое. И когда говорят о, особенно о черных дырах, то иногда упоминают такое математическое, вот не скажу, что физическое явление, математическое решение в рамках общей теории относительности, которое говорит о том, что две черных дыры могут быть связаны пространственно-временным туннелем. Ну, их обычно называют червоточина, wormhole по-английски, либо там кротовая нора. Фантасты иногда в своих произведениях эту ситуацию чисто математическую, мы еще не нашли таких объектов, используют для того, чтобы герой перемещался из одной точки Вселенной в другую, ныряя в одну устье, в одну черную дыру, вылетая из другой и не совершая по нормальному пространству длительный перелет, а вот так быстро перемещаясь из одной точки в другую. Но при этом забывают о приливном влиянии. Когда мы приближаемся к массивному телу, мы ощущаем довольно сильный прилив, а внутри черной дыры он просто настолько силен, что разорвет нас, и если какая-то наша часть попадет, выйдет из этого туннеля, то другая часть еще может остаться на входе. В общем, это надо не забывать о приливах. Завершая этот рассказ о приливных явлениях, я должен упомянуть еще вот о чем. Земля как целое, ее твердое тело, тоже испытывает приливное влияние со стороны Луны и Солнца. Оно не так заметно, как приливы в морях, но оно на больших промежутках времени становится очень важным. Здесь нарисована Земля в ее истинной форме, то есть это эллипсоид вращения, сжатый по оси вращения Земли. В данном случае это не приливные выступы, это экваториальное вздутие Земли. На экваторе Земля шире, чем в направлении от полюса к полюсу, просто за счет центробежной силы, растягивающей Землю. И как видите, если внутренняя часть Земли, можно считать, притягивается к внешнему телу относительно, так сказать, как ее центр масс, то вот эти экваториальные вздутия, экваториальные выступы, они немножко по-разному в разных направлениях действуют ускорение. И значит, возникает момент сил, который старается это тело повернуть. Где бы ни находилась, скажем, Луна на своей орбите, момент действует всегда в одном и том же направлении. Он стремится ось вращения Земли поставить перпендикулярно плоскости орбитальной плоскости Луны. Стремится, но не может этого сделать, потому что сама Земля тоже вращается, у нее есть свой момент импульса. И еще раз подчеркиваю, мы в начале лекции говорили о приливных выступах океанских, но они, конечно, сильно усугубил художник на этом рисунке. Они полметра имеют всего лишь амплитуду, но чтобы было понятно, как они выглядят тут, они сделаны очень яркими, выпуклыми. А сейчас мы говорим об экваториальном вздутии Земли. Это твердое тело имеет такую форму. Не путайте эти две вещи. И оно сохраняет, Земля сохраняет свою форму, потому что вращается вокруг оси. Но к чему же приводит влияние Луны? К тому же, к чему сила тяжести на Земле, когда мы запускаем волчок на полу. Он прецессирует. Момент, который прикладывает Луна, добавляется в перпендикулярном направлении к общему моменту вращения тела, и Земля, как волчок, тоже прецессирует. Это мы так и называем прецессия. Ну, само слово прецессия возникло от греческих «предварение равноденствия». Предварение равноденствия, сейчас поймете почему. Прецессия действует на Землю и заставляет ось ее вращения медленно по конусу двигаться относительно перпендикуляра к плоскости лунной, ну и практически и земной орбиты. Они там не сильно отличаются. Примерно на 23 градуса отклоняется ось вращения Земли от плоскости земной орбиты и от плоскости лунной орбиты. Ну, там 5 градусов разница. А в течение примерно 26 тысяч лет земная ось совершает оборот вокруг
А что это? А это ось эклиптики. От полюса, от одного полюса эклиптики к другому. У нас эклиптикальная плоскость – это плоскость земной орбиты, а это ось эклиптики. И земная ось вокруг нее прецессирует с раствором примерно 23,5 градуса. Сегодня, ну, в нашу эпоху, ось вращения Земли смотрит в область Малой Медведицы, там в область полярной звезды. И она у нас полярная, потому что примерно к ней направлен полюс вращения. Но через примерно 13 тысяч лет за счет прецессии земная ось будет смотреть в область созвездия Лира, и недалеко от Веги будет проходить полюс мира, северный полюс мира Земли. Ну, вот еще и на этой картинке это так. И 13 тысяч лет назад была такая же история. То есть Вега служила полярной звездой 13 тысяч лет назад. Потом земная ось ушла. Сегодня она смотрит на полярную звезду с большой буквы. А еще через 13 или 14 тысяч лет вновь вернется к Веге. На карте неба это показано. Вот так траектория северного полюса мира земного показано. Сегодня она смотрит вот примерно на полярную, а когда-то была, проходила недалеко от Веги. Вот. Ну, правда, и не очень близко. Почему не замкнута эта кривая? Потому что сам полюс эклиптики, вот тут он пунктиром показан, он тоже немножечко движется. То есть плоскость земной орбиты тоже немножечко прецессирует под действием притяжения там, со стороны внешних тел, Юпитера в основном. Но это малое влияние, хотя оно вполне заметно. И когда мы рисуем вот это вот прецессионное движение земной оси, то на точных рисунках вы заметите малые колебания, вот такие вот малые колебания относительно конуса прецессии. Мы их называем нутация, нутационные колебания. Их амплитуда очень мала. Если амплитуда прецессии 23 градуса, то нутация всего несколько угловых секунд. Но она проявляется. А период ее около 18 лет, вот эти колебания нутационные, потому что это период движения лунной орбиты. Кстати говоря, тоже прецессионное движение лунной орбиты под действием притяжения к Солнцу. Ну а поскольку все эти влияния, они в основном от Луны и Солнца на Землю действуют, то плоскость лунной орбиты, она по-разному заставляет складываться ускорение, действующее в направлении Луны и Солнца. Теперь совершенно, вот это самое же последнее, что я расскажу в этой лекции, совершенно отдельная вещь, а именно движение северного, ну, полюсов Земли. Даже если бы не было никакого постороннего влияния, направление, вернее так скажем, ориентация тела планеты относительно оси ее вращения, вообще говоря, может меняться. А сама ось вращения, если нет посторонних влияний, конечно, неизменна. Закон сохранения момента импульса, он железный. Но тело планеты на этой оси может немножечко колебаться. И вот такие колебания, а мы живем на теле планеты, поэтому мы говорим о колебаниях полюса, которые ходят по поверхности планеты. Они не очень велики. Ну, вот вы видели размер этого квадрата около 30 метров. То есть в течение года, нескольких лет от такого среднего полюса истинный уходит не очень далеко. Но для астрономов это, ну, посмотрите сами, это десятые доли угловой секунды, которые достаточно надежно измеряются астрономами по координатам звезд. И эти колебания приводят к тому, что широта всех точек на Земле тоже меняется вот на эти несколько секунд. А это надо учитывать, ну, например, в картах для GPS-навигации и так далее. Чтобы детальнее познакомиться с приливными явлениями, о которых я сегодня рассказывал, очень советую вам эту книгу. Написана она внуком Чарльза Дарвина, того, который сделал человека из обезьяны. Внука звали Джордж Ховард Дарвин. Он был известный геофизикой, астрофизик конца 19-го, начала 20 века. Прекрасная книга о приливах.
Я просто влюблен в нее, советую вам когда-нибудь ее прочитать. Есть еще менее толстые и написаны уже мной брошюрки, которые немножко расширяют область эффектов приливных, то есть на просторы Солнечной системы и галактики расширяют действие приливов, потому что Дарвин в основном писал о приливах на Земле. Тоже можете их, они есть в сети, можете их почитать. Ну и на этом мы заканчиваем вообще разговоры о динамике планет и звезд. И в качестве надежного руководства я вам советую книгу Мюррея и Дермота «Динамика Солнечной системы». Это такое университетское, глубокое, математизированное руководство по динамике тел Солнечной системы, и о приливных явлениях, и о движении их центров. Все очень подробно. Она переведена на русский, так что можете ее в русском исполнении найти в библиотеках. Всего доброго, пока.

младенчестве младший сын Иосифа Пастернака, его звали Исаак, тяжело заболел. Однажды малыш чуть не задохнулся от сильного приступа кашля. В отчаянии отец швырнул об пол фаянсовый горшок. Тот разбился, а ребенок, испугавшись резкого звука, внезапно прекратил кашлять. По иудейской традиции, чтобы уберечь сына от бед, родители решили дать ему другое имя – Леонид. Именно с этим именем Леонид Пастернак, художник и отец великого поэта, вошел в историю. Он родился 22 марта 1862 года в Одессе. Его отец содержал небольшую гостиницу. Однако денег в многодетном семействе всегда не хватало. Поэтому родители совсем не обрадовало, когда их младший сын, вместо того, чтобы думать о приличной и доходной профессии, с детства увлекся рисованием. Против воли отца Леонид идти не смел, но и о своей мечте забыть не мог. А потому ему приходилось вести двойную жизнь. В одной он был послушным сыном и прилежным гимназистом, в другой – учеником Одесской художественной школы, где упорно штудировал азы живописного искусства. Свой первый заказ начинающий художник получил от дворника. Тот пожелал иметь несколько картин на охотничьи темы. Позже, рассказывая об этом, Леонид Пастернак в шутку называл того дворника Лоренцо Медичи и с гордостью вспоминал о своем первом гонораре. Тот заплатил ему за работу 15 копеек. В 1881 году юноша переехал в Москву. Он поступил в университет на медицинский факультет. Однако уже через год перевелся на юридический, а затем продолжил заочное образование в Новороссийском университете. Воспользовавшись первой же возможностью, Пастернак отправился учиться в Мюнхен. Королевскую академию изящных искусств он окончил с блеском, а его владение техникой рисования свидетельствовала золотая медаль академии. К радости родителей, в этом же году он получил диплом юриста. Впрочем, воспользоваться этим дипломом ему не пришлось. Леониду было 24 года, когда он познакомился с пианисткой Розалией Кауфман. Ей было всего 18, но она уже успела прославиться как превосходный музыкант. Терзаясь мыслями о том, что ему нечего предложить своей возлюбленной, молодой художник отправился в Москву. Его первым успехом стала картина «Письмо с Родины». Леонид Пастернак представил ее на выставке художников-передвижников. О талантливом живописце заговорили еще до того, как картина была завершена, а Павел Третьяков, знаменитый коллекционер и меценат, увидев картину на выставке, сразу же купил ее для своего собрания. Окрыленный признанием и изрядным гонораром, художник помчался к своей избраннице в Одессу. Они поженились, а год спустя в Москве родился их первенец. Его назвали Борисом. Чтобы прочнее встать на ноги, Леонид Пастернак решил открыть частную школу рисования, одну из первых в Москве. В 1893 году на 21-й выставке Товарищества художников-передвижников Пастернак был представлен Льву Толстому. Великий писатель похвалил его картину «Дебютантка» и согласился встретиться с художником, чтобы познакомиться и с его рисунками. Они настолько понравились ему, что Леонид Пастернак получил предложение создать иллюстрации к роману «Воскресенье». Кроме того, ему была оказана высокая честь. Гений русской литературы доверил Пастернаку написание своего портрета. Даже будучи преподавателем в училище живописи ваяния и зодчества, Леонид Пастернак продолжал учиться. Он посещал рисовальные вечера в доме Василия Поленова и мастерскую Константина Коровина. В 1894 году его картина «Перед экзаменом» на выставке в Мюнхене получила золотую медаль, а через 6 лет
Ее приобрел Люксембургский музей в Париже. В 1905 году Леонид Пастернак был избран действительным членом Санкт-Петербургской академии художеств. Его картины выставляются в Вене, Париже и Дюссельдорфе, а в России они участвуют в экспозициях Объединения мир искусства и Союза русских художников. Его героями становились Сергей Дягилев и Ванда Ландовска, Сергей Рахманинов и Василий Ключевский. Он рисовал повсюду, в концертах, в гостях, дома, на улице. Казалось, своими зарисовками он пытался остановить мгновение ускользающего времени. Очарованность действительностью и природой была главным нервом его реализма и владения формой, говорил об отце Борис Пастернак. С особым удовольствием художник создавал портреты своих детей – Бориса, Александра, Жозефины и Лидии. Друзья шутили, что в этой семье дети кормят родителей, намекая на успех его многочисленных детских портретов. Обладая особым талантом остро и точно схватывать деталь, Леонид Пастернак стал настоящим мастером быстрого рисунка. Профессионалы отмечали, что его этюды зачастую более совершенны, чем живописные полотна. Идеи художников-передвижников, стремящихся показать правду жизни, Леониду Пастернаку были не близки. Его интересовала жизнь в ее сиюминутности, а главным импульсом к творчеству было впечатление. Первым из русских мастеров Пастернак назвал себя импрессионистом, не боясь скептического отношения академистов к этому, как они говорили, в высшей степени сомнительному течению. Октябрьскую революцию Леонид Пастернак встретил с энтузиазмом. Движимый впечатлением, он рисовал героев революции и портреты Ленина. Однако вскоре новая эпоха обернулась для художника разочарованием. Жизнь в Москве становилась все труднее, а кроме того, болезнь супруги требовала серьезного и безотлагательного лечения. При содействии Луначарского в 1921 году семья с двумя дочерьми отправилась в Германию. На родину Леонид Пастернак больше не вернулся. Германия, еще не охваченная нацизмом, открыла новые горизонты в творчестве Леонида Пастернака. Художник много и успешно работает, пишет пейзажи Берлина и Мюнхена, натюрморты и интерьеры, создает портреты ученых, художников, философов и писателей своего времени. Альберта Эйнштейна, Райнера Мария Рильке, Льва Шестого. В 1923 году он издает монографию «Рембрандт и еврейство» в его творчестве, после чего берется за книгу воспоминаний. Новейших веяний в искусстве Леонид Пастернак не принял. Немецких экспрессионистов называл бездарностями, а футуризм и дадаизм считал временной эпидемией. Сын художника Борис Пастернак отмечал, что его отец всегда хранил верность идеалам XIX века и верил в силу добра и красоты. С приходом фашистского режима пребывание художника-еврея в Германии стало слишком опасным. На многократные просьбы о возвращении на родину советские власти отвечали отказом. В 1938 году семья переехала к дочери в Англию. Внезапная смерть жены в августе 1939 года, а через неделю начавшаяся война, тяжело подействовали на психологическое состояние художника. Последние его годы прошли в атмосфере страха и неопределенности будущего. Леонид Пастернак ушел из жизни через три недели после окончания войны, 31 мая 1945 года. В одной из последних записей, сделанных незадолго до смерти, художник сформулировал самую суть своего творчества. Эскизы, пастели, наброски – вот что есть непосредственная передача жизни. Они фиксируют, схватывают жизнь. Он не разделял идеи художника.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

啊，对对。Да, кажется, пришельцы с планеты Капекс пытаются сбл...

0: блокируют нам стрим. Явно не хотят, чтобы мы про них рассказывали. Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» не только с Ярославом Александровичем Поповым. Как и где появилась жизнь во Вселенной от Земли до К2-18b, планета Капекс? Мы раскроем все их тайны, и они не уйдут от нашего взора. Ярослав?
1: Да, спасибо большое. Ну, я думаю, что вначале стоит дать небольшой комментарий, почему я, собственно, сегодня буду рассказывать лекцию именно на такую странную, необычную для меня тему, потому что я вот глубоко убежден, что это будут первые комментарии, которые появятся под этим видео, мол, почему тема именно такова. У этой лекции есть некоторая предыстория. И предыстория началась с того, что я оказался в Грузии в детском научном лагере, очень симпатичный лагерь, кампус вот недавно. Там я присутствовал на тематической смене, посвященной космосу. Почему я оказался на смене космос, это еще одна интересная история, но, пожалуй, что слишком много будет интересных историй, это мы оставим за кадром. В общем, оказался я на смене космос. Понятное дело, что космос — это не то, про что я рассказываю каждый день, поэтому я постарался найти какие-то точки соприкосновения палеонтологии и космоса. И рассказывал детишкам там про падение астероидов, про возможную гибель динозавров и прочих от астероидов, еще про всякие интересные штуки. И одна из тем, которые я решил подготовить, это про возможную жизнь вне планеты Земля и, собственно говоря, про то, как жизнь появилась на нашей планете. Ну, понятное дело, что как палеонтолога меня интересует жизнь на планете Земля. Больше того, мне очень интересно и не только, как она развивается, но и весьма любопытно, как она появилась. И, в общем-то, про появление жизни я кое-что читал, кое-что смотрел и даже кое-что уже успел рассказать. Поэтому, в целом, как с жизнью обстоит дело на нашей планете, я представление имею. Ну и ради любопытства и ради того, чтобы с детьми поделиться какими-то мудрыми мыслями, решил я почитать про то, что у нас связано с жизнью вне космоса. Конечно, всякие лекции тоже посмотрел. Вот. Подготовил, значит, лекцию, а тут приехал в лагерь небезызвестный Владимир Георгиевич Сурдин. Он специалист по космосу, явно поглавнее меня будет. И в итоге оказалось, что моя лекция не востребована. И ну, вначале я подумал, что оно, может, и не страшно, а потом мне как-то обидно стало. Все-таки материал-то собрал, презентацию подготовил, картинок всяких красивых понавставлял, а тут, получается, рассказывать-то уже никому уже и не надо. И подумал, почему бы вот в рамках данного курса у нас тематика не ограничено особо, вот можно, мне кажется, и такую тему тоже поднять. Надеюсь, что не очень я сегодня как-то много буду делать каких-то ошибок. По крайней мере, я постарался максимально информацию, связанную с биологией, собирать по возможности, с той части, скажем так, космической жизни, которая поближе к жизни и подальше от космоса. Но, если что, как говорится, извините, если что-то не так, но я надеюсь, что в целом все получится, и получится со своей палеонтологической колокольни тоже посмотреть на проблемы жизни во Вселенной.
0: Вот так. Нам надо, нам очень надо.
1: Отлично.
0: Ставим лайки.
1: Ну и чтобы точно все не сомневались, что палеонтологи и космос точно взаимосвязаны, могу сообщить такую неожиданную новость. Наверное, правда, уже давно не новость, лет 10 как, но для тех, кто, кому я ее не рассказывал, она еще новость. Было дело, учился я в университете на кафедре палеонтологии, что характерно. И когда заканчивал я кафедру палеонтологии, я и мои коллеги, мои однокурсники стали искать места, где бы им бы дальше продолжить работать или, может быть, учиться, или же там, не знаю, как-то вот себя в этом мире реализовывать. И один из моих коллег по настоянию, между прочим, тогда директора палеонтологического института, стал заниматься ничем иным, как внеземной жизнью, именно поиском внеземной жизни, поиском бактерий на астероидах. Есть такое направление бактериальная палеонтология, и поиск отпечатков бактерий в древних породах, в принципе, ничем не отличается от поиска отпечатков бактерий на каких-нибудь астероидах. И вот постепенно с древних пород мой коллега ушел на астероиды и потом перебрался, насколько я знаю, в Дубну, где продолжу заниматься исследованиями внеземной жизни. Так что палеонтология, получается, и космос тоже вполне себе взаимосвязаны. Ну а теперь, собственно, переходим к теме сегодняшней лекции. Так, поехали. Но я думаю, что один из главных вопросов, который мучает человечество, ну, как минимум, уже последние лет 200, это одиноки ли мы во Вселенной. Я думаю, что в какой-то степени этот вопрос интересовал людей и до этого, но просто было не очень четкое представление о мироздании. Когда-то мы вообще думали, что Земля плоская, да, по крайней мере, в некоторых народах такая идея была. Потом весь мир, все наше мироздание как-то ограничивалось Солнечной системой, но постепенно мы стали все дальше и дальше заглядывать за пределы нашей Солнечной системы, потом за пределы скопления галактик, там, потом, за пределы галактики, потом за пределы скопления галактик, и в итоге уже стали рассуждать о том, как возникла Вселенная, что там в этой Вселенной происходит. Ну и, разумеется, возник вопрос, а если Вселенная такая большая, мы сейчас понимаем, что она действительно очень большая, неужели мы одни единственные во Вселенной? Вот так уж получилось, что на Земле появилась жизнь, а больше жизни нигде нет. Этот вопрос, конечно, до сих пор не получил однозначного ответа, но мы все больше и больше приближаемся к ответу, и причем, как мне лично кажется, судя по крайней мере по тому, как, скажем так, по тем данным, которые мне удалось собрать, мы как-то скорее все больше и больше приближаемся к положительному ответу, к тому, что все-таки, скорее всего, во Вселенной мы не одиноки. Это не значит, что завтра прилетят какие-нибудь там эти зеленые человечки. Честно говоря, у меня завтра в расписании времени особо нету. Вот, так что надеюсь, завтра они все-таки не прилетят. Но, возможно, по крайней мере, где-то не в виде инопланетян, которые смогут до нас добраться на космических кораблях, но хотя бы в виде одноклеточных форм жизни, вот жизнь-то присутствует. Как бы там ни было, значит, давайте представим себе такую гипотетическую историю. Значит, берем мы с вами и отправляемся в далекий космос на космическом корабле, прилетаем на какую-то неизведанную планету. Предположим, что, не знаю, либо у нас появились какие-то уникальные возможности пробегать через кротовые норы в какие-то другие части галактики или вообще в другие там галактики. Или же, может быть, оказалось, что физики все вообще неправильно понимают в этом мире, и можно двигаться сильно быстрее скорости света, ну или просто корабль летит на протяжении там многих столетий куда-то и наконец долетает. Не суть важно. Как мы добрались, но вот добрались мы до какой-то очень далекой планеты. Там мы, значит, видим нечто. Вот, пожалуйста, нечто в космосе. Если что, если вдруг кто не догадался, у меня тут много всяких нейросеточных картинок. На мой взгляд, нейросети сейчас довольно симпатичные картинки всякие такие, особенно произвольные, могут рисовать. Вот, так что будем вместе с вами ими любоваться. Так вот, мы, значит, сейчас наблюдаем с вами нечто из космоса. Возникает вопрос, что это такое? Это какой-то природный объект, это что-то построено руками ну, не знаю, не человека, инопланетянина. Это, собственно, и есть жизнь. Мы же как бы не очень представляем, как может выглядеть жизнь в неземных условиях. Да, мы хорошо представляем себе жизнь здесь, и то она нас частенько удивляет. Вот как палеонтолог могу в этом, скажем так, сам могу подтвердить на личном опыте, что периодически какие-то появляются сообщения и о древних животных, которые выглядят совершенно удивительным образом, и не только о животных, и про современные организмы какие-то совершенно фантастические сведения постоянно поступают, хотя, казалось бы, жизнь мы изучаем с того момента, как вообще чего-то стали изучать. А если представить себе, что где-то жизнь построена вообще по-другому, может быть, даже не на углероде, а вот как там предполагают, на кремнии или еще на чем-то, как она должна выглядеть, какие у нее должны быть свойства. Вот вообще, как отличить что-то живое от неживого? Я думаю, это один из первых вопросов, которым должен задаться любой путешественник. И, разумеется, этим вопросом ученые тоже задавались. И в связи с этим были выработаны определенные критерии, которые обязаны иметь живое существо. Конечно же, эти критерии выработаны на примере той жизни, которую мы знаем. Но, скорее всего, на какой бы ни было другой основе построена жизнь, как минимум часть этих критериев у нее точно должна присутствовать, иначе это что-то неживое. Вот так, например, долгое время были идеи, в том числе, насколько я помню, Вернадский пытался в эту сторону двигаться, о том, что планеты или же какие-то части планеты могут быть тоже живыми, и ну, это тоже своего рода какой-то организм. Но планеты не соответствуют критериям жизни, абсолютно точно. Хотя всякие разные там круговороты веществ, изменения у них происходят. Итак, какие же есть критерии жизни? Ну, начнем с того, что, конечно же, вся жизнь, которую мы знаем, имеет общий химический состав. Что, кстати говоря, подсказывает, что жизнь появилась единожды. Или же, если она и появлялась несколько раз, то только один единственный вариант этой самой жизни сохранился до наших дней. В случае с нами, основные элементы, из которых мы состоим, это углерод, кислород, азот и водород. И неожиданным образом это одни из самых распространенных элементов во Вселенной, что всегда приятно. То есть если вдруг в жизни бы потребовались какие-то в большом количестве супер редкие атомы, ну, скорее всего, такая жизнь бы очень бы тяжело могла развиваться, если вообще можно себе представить развитие подобной жизни, чтобы она эти как-то атомы где-то разыскивала, строила себя, и при этом, если им нужно там не пару этих атомов, а огромное количество. А мы состоим из того, чего, в общем-то, в космосе полно. Из этих самых атомов собираются разные молекулы, белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. Это основа жизни. И все вот это представляет из себя, по большому счету, соединение в первую очередь углерода. Понятное дело, что углерод присоединяет к себе там, кислород и все прочее, но углерод – это основной элемент, благодаря которому жизнь вообще стала возможна. Потому что углерод может собирать очень сложные соединения. У него есть целых 4 валентности, 4 такие лапки, которыми он может с разных сторон себе разные элементы присоединять. Он может формировать очень длинные цепочки, и благодаря этому ну, практически бесконечное количество самых разных молекул можно из углерода собрать. Вот, пожалуйста, белки, жиры, углеводы дадут, как говорится, собрать. Таким образом, мы являемся представителями углеродной жизни, углеродистой, как часто говорят. Действительно, это тот вариант жизни, который существует, возможно, даже единственный. Есть ли какие-то альтернативы, мы в конце очень быстренько, коротенько обсудим. Следующее. Если мы говорим, опять же, про ту жизнь, которую мы знаем, это жизнь, которая состоит из клеток. Тут вирусы. Есть такие организмы, которые выбиваются из этого всего. Но эти живые существа, несмотря на то, что они не имеют клеток, они могут функционировать и проявлять свойства живого, только оказавшись в клетках. Я напомню, что вирус – это, грубо говоря, вот нуклеиновая кислота, РНК или ДНК, окруженная белковой оболочкой. То есть просто молекула с информацией, заключенная в капсулу. И покуда она находится вне организма, она вот в таком виде и существует. Просто капсулированная информация. А вот если она оказывается в клетке, вот тут-то она начинает внедряться в ядро, заменять собою генетическую информацию внутри ядра и заставлять клетку работать на себя. То есть начинает уже и себя копировать, и размножаться, и много чего хорошего тоже делать. Но это все происходит только в клетке. То есть сейчас у нас вне клетки жизни нет, хотя это не означает, что вне клетки жизнь невозможна. Скорее всего, все-таки изначально-то клеток не было. Мы не можем себе представить, как из ничего вдруг собралась клетка резко. Это выглядит полнейшей фантастикой. Иногда подобные процессы сравнивают со сборкой какого-нибудь сложного агрегата, ну, например, Боинга из элементов мусора на свалке. Налетела торнадо, и вот из кусочков Боинга собрался целый Боинг. Понятно, что это выглядит как совершеннейшая фантастика, и точно так же фантастикой выглядит то, что из просто набора белков и углеводов резко соберется клетка. Очевидно, что до клетки тоже должна была какая-то жизнь существовать, и когда-то, видимо, она могла жить вне клетки. И кто знает, может быть, когда-нибудь мы где-нибудь, конечно, найдем и сейчас жизнь вне клетки, хотя, честно говоря, сомнительно, потому что условия очень сильно поменялись с тех пор, как жизнь появилась. Но сейчас, действительно, клетка – это основа современной жизни. Остальное все, пожалуй, что максимально универсально. То есть, если первый пункт, скорее всего, ну, это пункт, необходимый для любой жизни, но можно еще подискутировать. Второй момент еще более дискуссионен, то есть, в принципе, можно представить себе жизнь без клеток. Дальше все остальное – это, пожалуй, пункты, которые просто абсолютно необходимы, чтобы мы что-то назвали живым. Во-первых, жизнь приводит к порядку. То есть это не значит, что все, что вне жизни, это хаос. Понятное дело, что у нас есть и другие различные явления в природе, которые тоже упорядочивают окружающую среду. Ну, элементарно мы знаем, что, например, есть вещества в разных агрегатных состояниях. У нас может быть полный хаос, когда отдельные молекулы носятся хаотически в газе, а может быть, что те же самые молекулы собираются аккуратненько в четкую структурку, иногда прям в красивый кристаллик, и становятся упорядоченными. И жизни для этого никакой не требуется. Достаточно просто изменить окружающие условия среды. Ну, например, в случае с водой, там, опустить температуру от, скажем, 200 градусов до отрицательных значений, до минус 10. При нормальной атмосфере, при нормальном атмосферном давлении. Но в целом упорядоченность может быть вне жизни, но жизнь в полном беспорядке невозможна. Это не то, чтобы я сейчас прямо настаиваю, что надо срочно прибраться в квартире, вот, хотя это тоже всегда полезно делать. Но если мы говорим в целом об устройстве любой живой системы, она на то и система, чтобы там были разные структурные уровни, чтобы между этими уровнями была определенная взаимосвязь, чтобы какие-то сложные молекулы, какие-то отдельные, может быть, элементы собирались в молекулы, четкие, необходимые именно этому организму. Без упорядоченности никак. Обмен веществ и энергией. Тут в этот пункт входит и питание, и выделение чего-нибудь, и дыхание. Это все обмен с окружающей средой, веществом и энергией. Понятно, что это тоже совершенно необходимо, потому что в противном случае, ну как? В противном случае никак. Если что-то лежит, вот лежит камень, он, допустим, ничем не реагирует. Он, конечно, тоже совсем реагирует, но предположим. Вот он лежит и лежит. Вот он или будет дальше лежать, он не живой. Он камень. Да, пожалуйста, камень. Если нет обмена вещества и энергии, это точно не жизнь. Поддержание гомеостаза. Гомеостаз – это внутренняя какая-то стабильная среда. Тоже необходимая штука, если что-то живое. Но это, опять же, можно как-то вот подтянуть к упорядоченности. Тоже взаимосвязанные штуки. Раздражимость – это способность реагировать на окружающую среду. Когда-то мы с вами немножко говорили про развитие органов чувств и выяснили, что, оказывается, даже у одноклеточных есть какие-то чувства. Да. Амеба тоже переживает. Шутка. Чувство не в смысле эмоций, а чувство в смысле ощущения окружающей среды. И оно понятно, потому что ни одно живое существо, будь это даже какой-нибудь бактерий, оно не может не реагировать с окружающим миром. Если оно не способно двигаться к своей пище, если оно не способно уйти от какого-то раздражителя, если оно не способно, там, не знаю, начать активироваться и просыпаться в случае там, повышения температуры и так далее, опять же, оно не живое. Надо как-то реагировать с окружающим миром, надо иметь какие-то органы чувств. Надо размножаться, если ты живое существо, потому что, ну, ты, конечно, имеешь право не размножаться, будучи живым существом, пожалуйста, но в таком случае в какой-то момент ты перестанешь быть живым существом, и, собственно, на этом жизненный путь вот твоих молекул генетических, твоей генетической информации закончится. Чтобы жизнь продолжалась в течение длительного времени, требуется, чтобы жизнь себя копировала или же как-то, может быть, в измененном виде, но себя сохраняло. Нужен рост и развитие, то есть индивидуальное развитие, онтогенез какого-то живого существа. Конечно, Это могут быть совершенно разные росты развития. Это может быть какой-то совершенно безумный процесс преобразования от какой-то личинки через куколку и так далее, что мы наблюдаем у насекомых. А может быть, ну, довольно простой какой-то процесс, например, как у одноклеточных, когда оно просто в течение жизни немножечко там это увеличивается в размерах, а потом подготавливается к делению. Но все равно какой-то рост, какое-то развитие будут. Иначе это не живое. И, наконец, должны быть изменчивость и наследственность, что, в свою очередь, приводит к эволюции. Если что-то не меняется, то меняются окружающие условия, и это что-то перестает существовать. А условия меняются всегда. Поэтому можно себе представить жизнь, которая не будет эволюционировать, но такая жизнь просуществует, прямо скажем, недолго. Чтобы она существовала, нужно, чтобы она размножалась, передавала себя потомкам, то есть как бы продолжалась в своих потомках и менялась потихонечку, иначе никак. Ну а как результат, это получается приспособление к окружающей среде и, как следствие, эволюция. То есть получается, что без эволюции жизнь представить себе тоже попросту невозможно. Вот такая вот получается картинка. Теперь, обладая уже такими высокими познаниями о жизни как таковой, давайте же приглядимся к тому месту во Вселенной, где жизнь точно есть, то есть к нашей Земле. Здесь жизнь существует, в этом мы не сомневаемся, и мы, собственно, сами являемся ярким примером того, что жизнь на планете есть. Возникает вопрос только один: а откуда она здесь появилась? Что жизнь появилась на Земле, мы тоже можем не сомневаться. Другой разговор. То, что жизнь могла не возникнуть на Земле, а могла прилететь откуда-то на Землю. Такой вариант тоже возможен. Ну вот и вот таким образом она тоже могла возникнуть, появиться на Земле. Возникнуть непосредственно здесь из неживого, либо прилететь уже в готовом виде откуда-то. А идея про прилет жизни откуда-то получил научное название, такое вот интересное слово «панспермия». Это панспермия обозначает, ну, не прилет какого-то инородного зерна на нашу планету, скажем так, не прилет каких-то инопланетян на нашу планету, а прилет хотя бы чего-то, может быть, элементарно простого, но чего-то, что нашло здесь хорошие условия и смогло продолжить существовать. А, как правило, когда мы говорим про панспермию, мы даже не думаем ни про каких там человечков в летающей тарелке, а думаем все-таки про одноклеточных, которые прилетели в виде бактерий. Именно поэтому на всяких разных метеоритах и прочих ищут именно бактериальную жизнь. Справедливости ради, вообще-то говоря, может быть, как мы уже немножечко оговорились, жизнь изначально была проще клеточной. И не может быть даже, скорее всего. И возможно, что где-нибудь, допустим, внутри ледяных комет, огромных таких вот космических странников из льда и пыли, скрывались не отдельные клетки, а просто отдельные молекулы ДНК или РНК. И они уже потом начали как-то жить на нашей планете. Такой сценарий мы тоже можем не исключать. А также можно предположить, что прилетели из космоса какие-то кирпичики, из которых собралась жизнь. Но если это так, то все-таки тогда жизнь должна была уже именно как жизнь возникнуть на нашей планете. Как бы там ни было, идея панспермии до сих пор вполне себе актуальна, от нее не отказывались, хотя сторонников у нее сейчас не очень много, но с другой стороны есть, появляются некоторые очень интересные данные, которые позволяют задуматься о том, что, возможно, жизнь действительно пролетела к нам из космоса. Один из таких данных – это существование очень давно, а именно 4 миллиарда 200 миллионов лет, некоего Луки. Речь идет не о каком-то библейском персонаже, а о последнем универсальном клеточном предке. Сокращение Last Universal Cellular Ancestor. Так вот, этот самый последний универсальный клеточный предок – это, грубо говоря, какой-то микроб, который дал начало всем современным микробам. Причем в понятие микробы мы сейчас включаем две очень разные группы археи и бактерии. Они все одноклеточные, они все очень простые, у них у всех нет ядра, но по своей химии, по своей жизни они отличаются друг от друга очень сильно. Это совсем разные существа. Но у них тоже был когда-то общий предок, и вот он-то как раз называется лукой. Есть особый метод, называется молекулярные часы, когда можно попытаться найти что-то общее у всех организмов, посмотреть, какое накопилось количество отличий. Мы знаем, с какой скоростью эти самые отличия появляются, с какой скоростью генетический код меняется, появляются в нем мутации, он переписывается. И, соответственно, посчитав количество отличий, мы можем выяснить, когда же была точка последнего сходства, когда же жил последний общий предок. И вот применяя эти молекулярные часы, вначале получили цифру в 4 миллиарда лет, а потом последняя статья была, там была цифра в 4 миллиарда 200 миллионов лет. Это много. Это, прямо скажем, очень много, потому что возраст Земли сейчас оценивается в 4,5 миллиарда лет. Ну, чуть больше, там, 4 миллиарда 567 миллионов лет. Получается, что за 300 миллионов лет не только жизнь должна была появиться на Земле, а за 300 миллионов лет должна была появиться уже клетка, уже сложная довольно форма жизни, которая потом продолжила эволюцию. При этом мы знаем, что с того момента, как появилась эта клетка, и до того момента, как появилась хотя бы более сложная клетка, клетка с ядром, прошло ни много ни мало 1,5 миллиарда лет, вообще-то говоря. Получается, что в целом такое чувство, что постепенно эволюция как бы ускоряется. Вначале очень медленно она шла, потом потихонечку ускорялась, ускорялась и ускорялась. Если мы отмотаем эту историю обратно, то мы понимаем, что по такому сценарию первая клетка должна была иметь какую-то длительнейшую предысторию, прежде чем она появится. Потому что клетка – это сложная действительно штука. А на длительную историю этого времени не хватает. Остается всего 300 миллионов лет существования Земли. Это еще я опускаю тот момент, что в какой-то момент, скорее всего, Земля столкнулась с огромной другой планетой, Теей, и практически полностью все, что было на Земле, исчезло. Ну, по крайней мере, все, что было на поверхности, точно исчезло, все переплавилось. Так что до этого момента точно не стоит искать начало жизни. Получается еще меньше, там почти 200 миллионов лет остается. И вот за 200 миллионов лет из ничего появилась клетка. Это быстро. 200 миллионов лет, кажется, это большой срок, но все-таки для появления такой сложной штуки это быстро. И вот тут как раз весьма актуальна становится идея о том, что, может быть, все-таки уже что-то более-менее готовое к нам на Землю прилетело и продолжило уже эволюционировать. Но, значит, есть ли какие-то доказательства, кроме наших умозрительных предположений о том, что жизнь прилетела к нам из космоса? Некоторые есть. Например, в космосе периодически начинают фиксировать некие полициклические ароматические углеводороды. Это относительно сложные органические молекулы. Вот мы говорили, что есть там, ну, допустим, белки, жиры, да. Вот есть, пожалуйста, углеводы, есть углеводороды. Углеводороды бывают разные. Ну вот одни из них – это ароматические углеводороды, в них в составе есть обязательно вот такие вот колечки. Самый простой из таких ароматических углеводородов – это нафталин, который мы используем, чтобы насекомых гонять от одежды. И поэтому они называются ароматическими углеводородами, потому что они действительно очень хорошо так пахнут, мощно. Когда исследуют космос, есть... Пожалуй, что один из основных методов для определения того, что в космосе происходит, метод спектрального анализа. В чем смысл? Ну, начнем с того, что когда, допустим, свет от Солнца к нам прилетает, можно нехитрым способом его разложить на отдельные элементы. Да? Ну, допустим, это даже не обязательно специальный какой-то прибор для этого использовать. В принципе, можно просто... буквально его через тонкую щель пропустить, и уже он начнет, если вот будет очень тонкая щель, раскладываться на отдельные элементы спектра. Конечно, есть специальные приборы, которые все это фиксируют гораздо лучше и раскладывают единый поток света на отдельные лучи, на отдельные элементы. Позже, после того, как выяснили, что можно один кусочек луча разложить на целый спектр. Кстати, что это? Голову-то ломаю. У нас же есть радуга, хорошая штука. Когда природа сама раскладывает свет на спектр. У нас как был свет прямой, так свет и остается. Но просто из-за мелких капелек, вот он, пожалуйста, на весь спектр свой раскладывается, и мы видим красивую радугу. Так вот, радуга – это, конечно, хорошо. Красивый цветовой спектр – это тоже красиво, замечательно. Но самое главное, что оказалось, что разные части спектра, они отличаются от разных светящихся объектов в зависимости от их состава, в зависимости от того, что у них в каком количестве присутствует. И таким образом появилась возможность, изучая спектр, изучать состав далеких каких-то объектов. Потом оказалось, что можно еще и ловя не только световые волны, но и другие волны, например, радиоволны, тоже изучать спектр. И тогда научились изучать состав не только раскаленных объектов, таких как звезды, но и, например, далеких планет. И вот изучая спектр, мы многое узнаем о том, из чего же состоит наша Вселенная. И в том числе выяснили, что оказывается в Вселенной присутствуют сложные углеводороды. Присутствуют разные органические молекулы, в том числе сложные углеводороды. Правда, периодически то и доказывают их существование, то опять опровергают, потому что вот когда с этими спектрами работаешь, там один и тот же спектр можно получить от разных явлений. И разбираться со всем этим, по-моему, гораздо сложнее, чем с палеонтологией. Поэтому постоянная информация меняется, но я так понимаю, что все-таки какие-то углеводороды, видимо, присутствуют. Вряд ли это все чисто какой-то дефект приборов, условно говоря, или дефект наших подсчетов. Кроме того, вот буквально мне недавно, пару лет назад попадалась на глаза статья о том, что оказалось, что вот эти самые сложные углеводороды, они вполне имеют право появляться при низких температурах. Если у нас на Земле их, как правило, синтезируют при высокой температуре, а в космосе вроде как холодно, и не очень было понятно, как же там в космосе все это должно было появиться. Но оказалось, что для этого не обязательно высокую температуру и какую-то там плотную атмосферу иметь, а достаточно, чтобы была достаточно неплохая такая концентрация вещества, ну, например, собранная в виде какой-нибудь там кометы или еще какого-то другого объекта, там, полевого облака, и чтобы частицы периодически друг с другом взаимодействовали. А частицы направлены на огромные энергии, энергии, приходящие от звезд. Соответственно, частицы активируются, начинают друг с другом взаимодействовать, и в итоге при таком взаимодействии возможно появление углеводородов. Опять же, в химию я вникать не хочу, не специалист я в этом ни разу, но в статье было написано черным по белому, что возможно в космосе появление вот таких вот сложных полициклических ароматических углеводородов. Раз возможно, значит, наверняка они появились еще и в большом количестве. Когда мы изучаем как раз то, что летает в космосе, мы выяснили, что, оказывается, там летают кометы, я их уже упоминал, ледяные шарики с пылью, летают всевозможные астероиды и метеороиды. Размер у них разный, но сейчас это не важно. Важно то, что вот эти самые астероиды и метеороиды, они имеют совсем другой состав. Они, в отличие от комет, состоят из чего-то более такого понятного нам, более похожего на нашу матушку Землю, а именно из камня или же из железа. При этом камень-то тоже бывает разный. Бывает камень просто камень, бывает камень с шариками. Такие объекты называют еще хондритами. Среди хондритов, в свою очередь, обнаруживают углеродистые хондриты, то есть хондриты, в которых большое количество углерода и некоторых соединений углерода, в свою очередь. И в этих самых углеродистых хондритах при исследовании под микроскопом, вот чем как раз уже занимаются мои коллеги, были обнаружены такие странные ничтые структуры, которые, в общем-то, ну, теоретически похожи на каких-то микроорганизмов. Но это еще не самые классные объекты. Одни из самых классных объектов вот такие были обнаружены, ну, например, на метеоритах с Марса. Вот это конкретно метеорит марсианский, в нем были найдены вот такие колбаски, и они и по форме, и по размеру идеально соответствуют бактериальным формам. Но есть нюанс. Дело в том, что вредные геологи показали, что подобные структуры вполне могут сформироваться и без участия живых существ. Собственно, ничего живого в них, конечно же, не обнаружено. Это чисто порода. Но мы знаем, что многие объекты имеют право окаменевать. Как это происходит, как раз палеонтологи детальнейшим образом изучают. И теоретически вот именно подобным образом могут выглядеть окаменевшие бактерии. И это мы фиксируем, мы находим, вот бактериальная палеонтология как раз занимается тем, что ищет подобные структуры в породах протерозоя, в породах архея, то есть в породах возраста миллиарды лет. И это породы, которые сформированы под воздействием бактерий. Мы это точно понимаем. И это породы, в которых точно должны были быть бактерии. И вот они, пожалуйста, окаменевшие бактерии. То есть одновременно это похоже и на настоящую окаменевшую бактерию, и на что-то просто внешне бактерию напоминающее. По большому счету, сейчас однозначного критерия какого-то, который позволил бы точно доказать, что это не живое, и никогда живым не было, или же что это точно окаменевшее живое, у нас нету. Из-за чего, собственно, исследования продолжаются. Ну, возможно, что когда-нибудь нам удастся какой-то точно надежный критерий найти. Но пока что то ли это обозначает, что на Марсе была жизнь когда-то, как минимум, и окаменела, то ли это ничего не обозначает. Остается все это загадкой. Ну ладно. Значит, всякие бактерии в метеоритах, бактерии, там, не знаю, в тех же кометах к нам прилететь могли, и могли принести к нам жизнь, теоретически. Но, впрочем, жизнь вполне могла бы появиться и на нашей планете. И на протяжении, ну, как минимум уже 100 лет, уже побольше, чем 100 лет, активно разрабатываются концепции, которые носят название абиогенез. Концепции, которые объясняют возможность возникновения жизни здесь, непосредственно на Земле. Ну, давайте эти концепции вспомним и заодно попытаемся разобраться, насколько они правдоподобны. То есть, действительно ли могла жизнь появиться все-таки здесь? Для этого надо вспомнить первобытную Землю. Вот так вот ее гипотетически рисуют. Такая, видите, странная, необычная атмосфера, заполненная метаном и аммиаком, из-за чего она приобретает очень необычный оттенок, такой рыжеватый. Давайте же попробуем представить себе, как могла появиться жизнь на первобытной планете. Мы еще разочек понимаем, примерно когда это могло быть. Если 4 миллиарда 200 миллионов лет назад был уже клеточный предок, последний предок всех клеточных, не самая первая клетка, первая клетка могла быть еще раньше. Значит, точно совершенно жизнь должна была появиться пораньше. Может, там 4 миллиарда 300 миллионов лет назад, может, 4 миллиарда 400 миллионов лет назад. Вот еще, получается, в те времена, которые носят название Катархий, и вот примерно так тогда выглядела Земля. Понятно, что условия на Земле тогда были не такими, как сейчас. И мы можем попытаться их восстановить. Тогда была гораздо выше температура по всей Земле. Возможно, она достигала где-то 100 градусов или же немножечко была пониже. Тогда была точно совершенно другая атмосфера. И тогда, конечно же, в этой активной атмосфере были постоянные какие-то процессы, били молнии, например. И, кроме того, активнейшим образом шел вулканизм. Получается, что постоянно происходили какие-то химические реакции, происходили какие-то химические процессы, происходили электрические токи, и все это приводило к формированию новых молекул и, возможно, к появлению жизни. В подобных довольно, я бы сказал бы, адских условиях жизнь, в общем-то, как ни странно, вполне могла появиться. По крайней мере, так утверждали два исследователя, Александр Иванович Апарин и Джон Холдейн, в своих работах. Причем пришли они к концепции возникновения жизни независимо и примерно предсказали, как именно могли происходить химические реакции, и больше того, позже. Гарольд Юри и его ученик Стэнли Миллер провели эксперименты и восстановили, как именно могла возникнуть жизнь на этой самой первобытной планете. Ну, вот это вот картиночка первобытной планеты. Это, предположительно, те газы, которые были в атмосфере. Это, соответственно, метан, это аммиак, это водород, это вода, соответственно, водяной пар. И вот мы видим там это оранжевое небо, воду, конечно же, она уже присутствовала, и всевозможные молнии, которые бьют в атмосфере. Что сделал Стэнли Миллер под руководством своего учителя Гарольда Мьюри? Он собрал колбу, в колбу запустил эти самые газы, пропустил через них электрический ток и получил органические соединения, молекулы белка. Причем, согласно представлению Апарина, эти самые молекулы белка, они начинали превращаться в протоклетки, в так называемые коацерваты. Они начинали сливаться вместе, они начинали потом делиться, и что-то подобное, вот слияние этих маленьких капелек, стало происходить и вот здесь, в воде, под вот этой древней атмосферой, прямо на глазах у ученых, прямо в колбе. То есть буквально ученые смогли сотворить жизнь. Ну, в общем-то, после подобного эксперимента, который еще прошел в 60-е годы, уже никто не сомневался, что жизнь все-таки возникла именно на планете Земля, и мы теперь знаем точно, как она происходила. В общем-то, были уже практически готовые протоклетки. Осталось только подождать, пока в них там ядро появится, и они станут многоклеточными огромными существами. Так казалось. Однако время шло, и у концепции, предложенной Апарином и Холдейном, стали появляться проблемы. Первая проблема пришла откуда не ждали, от геологов. Когда геологи стали более детально исследовать минералы, те самые древние минералы, которые сохранились от первобытной Земли. А справедливости ради, минералов возрастом 4 миллиарда 300 миллионов лет, 4 миллиарда 200 миллионов лет у нас нет. У нас даже нет каких-то отдельных атомов такого возраста, по крайней мере, которые могли бы мы точно вот возраст зафиксировать. Самые древние минералы, которые удалось найти, имеют возраст около 4 миллиардов лет. Поэтому что, конечно, тогда происходило, мы точно не знаем. Но даже если взять вот, там, породы горные возрастом 3 миллиарда 800 миллионов лет, 3 миллиарда там, 500 миллионов лет, мы видим, что они формировались совсем не в той атмосфере, которую предсказывали Апарин и Холдейн. Оказалось, что не такой была эта атмосфера, а вот такой. Больше всего там было углекислого газа, азота и воды. Позже уже, в общем-то, ну, точнее говоря, не позже, а в меньших количествах там, конечно, присутствовали тоже и аммиак, и, собственно говоря, метан, и водород. Но водород вообще довольно быстро улетучивался от древней планеты. Аммиак через какое-то время стал разрушаться, метан подзадержался, но его было относительно мало. И самое главное – вот уж чего точно не должно было быть в этом эксперименте, это углекислый газ. Если углекислый газ просто добавить в пробирку, никаких реакций идти не будет. Жизнь не появится. Получается, что на первобытной атмосфере вот в таких вот условиях, там, бьющих молний и, там, не знаю, снизу протекающей водички, ничего происходить не должно было. Но это еще была не вся беда. Вторая беда пришла от Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика. Я уверен, что многие слышали эти фамилии, многие даже помнят, что именно открыли эти два замечательных ученых. Справедливости ради, там еще был и третий ученый, и вообще там было еще ряд людей, на плечах которых они, скажем так, стояли. Вот, но давайте хотя бы Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика запомним, уже будет замечательно. Эти два человека открыли, как устроена молекула ДНК, и заодно показали, собственно, значение молекулы ДНК. Оказалось, что ДНК – это главный компонент жизни. Я уже до этого про это упоминал, как про само собой разумеющийся факт, потому что действительно сейчас как представить себе жизнь без ДНК и без РНК очень сложно, если вообще вот можно как-то это если это как-то вообще получится сделать. А вот до того, как была открыта структура ДНК, про само существование ДНК знали, но просто про какую-то непонятную кислоту, которая вот зачем-то в клетке присутствует. Но то, что это код жизни, то, что именно в ДНК зашифрованные структуры белков, из которых потом собирается вся клетка, и из клеток потом весь организм. Этого, конечно, не знали. И, конечно же, когда снова обратились к эксперименту Миллера и Юри, и вот к этим вот капелькам консерватов, и попытались там найти какие-то молекулы ДНК, ничего там не нашли. Это были просто капли белков, которые, вот как, не знаю, жирные такие кружочки на поверхности бульона, могут сливаться вместе, могут распадаться, но это не делает их клетками. Это не делает их живыми. Жизнь, возможно, по крайней мере, наша земная, только начиная с появления ДНК и РНК. Ну, как минимум, РНК, как мы сейчас понимаем. Таким образом, все, что рассказывали до этого, великие ученые, все, что до сих пор рассказывают в школе, оказалось неверно. Но означает ли это, что жизнь на Земле не могла появиться? Вовсе нет. Это лишь говорит о том, что та концепция, которая предлагалась, оказалась неправильной, и надо искать какую-то концепцию новую. Ее, конечно же, стали искать. Сейчас наиболее популярная гипотеза мира РНК. То есть появляются вначале молекулы РНК. Это как ДНК, но попроще. Затем к РНК добавляются белки. Затем ко всему этому добавляется ДНК. Потом это все упаковывается в клетку, и дальше уже процесс пошел. Вот где-то здесь вот Лука должен был появиться. Ну, прекрасно, замечательно. Собственно, что же такого в этих самых молекулах РНК, и почему решили, что они могут быть самой простой формой жизни? Дело в том, что у РНК открылись такие же способности, как у белков и у ДНК. Что делает ДНК? Зачем она вообще нужна? Она хранит и передает наследственную информацию. Вы помните, мы вначале обсуждали свойства жизни и выяснили, что это одни из самых важных свойств. ДНК этим занимается. Но больше ДНК ничего не умеет. Все остальное, чтобы функционировало, нужны другие молекулы, например, РНК и белок. РНК же может хранить и передавать наследственную информацию. Мы это знаем, потому что сейчас есть вирусы, которые содержат в себе только РНК. А значит, можно теоретически представить себе, что жизнь начиналась только с РНК. Кроме того, для того, чтобы не просто была какая-то молекула, а чтобы она могла копировать себя, для того, чтобы она могла меняться потихонечку, для того, чтобы она эволюционировала, для того, чтобы она могла питаться, нужны какие-то молекулы, которые будут ее обеспечивать. Ну, хотя бы молекулы. По-хорошему, неплохо было бы какие-нибудь органоиды, там, части клеток, да, или же вообще отдельные там клетки, или же вообще отдельные органы для этого иметь. Но в самом простом виде хотя бы молекулы, которые будут строить такие же молекулы. В современном мире, в наших клетках, этим всем занимаются белки. Но оказывается, что сама по себе РНК тоже, как минимум, часть свойств белков может выполнять. Например, белки очень выполняют важную функцию, они ускоряют все-все-все, что происходит в организме. Если бы белков не было, то переварить пищу было бы просто фантастикой. Это было бы вообще нереально. То есть, не, переварить-то ее, в конце концов, удалось бы, но потребовалось для этого не... Сколько там у нас в желудке она болтается? Часа 4 пища, да? Вот, еще потом какое-то время в кишечнике находится. Ну, даже, допустим, мы предположим, что от момента, я точно, честно говоря, давно уже не проверял, не читал, но предположим, что от момента, когда мы съели бургер, и до того момента, как он стал частью нас, до полного переваривания, прошло, ну, 2 дня. Скорее всего, меньше. Пусть будет 2 дня. Так вот, если бы не было бы у нас ферментов, которые бы ускоряют все реакции, потребовалось бы не 2 дня. Я думаю, что тут бы и года бы не хватило. Опять же, точных цифр называть не хочу, потому что точно совершенно навру. Но намного больше бы времени нужно было. И жизнь бы в таких бы темпах вряд ли смогла бы развиться. Есть белки, которые все ускоряют. Оказывается, РНК тоже может все ускорять. РНК могут работать как катализаторы. Ну а постепенно-постепенно у РНК открываются и другие особенности, которые мы приписывали только белкам. Поэтому, если мы представляем самый простой мир, в котором просто в какой-то жиже плавают отдельные молекулы, сами себя копируют, сами что-то там поедают и сами развиваются, без отдельных частей клеток, без оболочки, но это должен быть именно мир РНК. А дальше он может усложниться. А где этот мир РНК должен быть? Как мы помним, изначально, вот опять же, как в школе рассказывают, как было в концепции, которую нам предложили в 20-е годы, в концепции Парина-Холдейна, весь этот древний мир должен был существовать в первичном бульоне. Что такое первичный бульон? Это океан, в котором вот под действием молний того сего 5-10 постоянно появляются все новые и новые органические молекулы. То есть это буквально как бульончик. Да, вот такая вот насыщенная, хорошая среда, которую можно и покушать, да, и тут появляется жизнь, тут она и находит, что поесть. Но эта концепция не работает. Хотя по той причине, что океан слишком большой. А для того, чтобы одна молекула, которая появилась даже, допустим, путем химических реакций, там, неважно, вокруг вулкана она сформировалась, или от молнии, вот появилась какая-то сложная молекула. Чтобы найти вторую такую молекулу посреди бескрайнего океана, ну, я не знаю, что должно случиться. Да ничего не должно случиться, просто невозможно. Для того, чтобы все-таки жизнь смогла существовать, нужно для начала хотя бы ее в каких-то местах концентрировать. Поэтому возникли новые идеи первичного майонеза и первичной пиццы. А первичный майонез – это какой-то жировой раствор, в котором уже формируются капельки, похожие на клеточную стенку, и в них как раз накапливается, ну, допустим, те же РНК. Первичная пицца – это какой-то субстрат, ну, допустим, глина, между слоями которой, как вот в пицце, накапливаются молекулы и начинают между собой взаимодействовать. С первичным майонезом идея оказалась, наверное, не самой удачной, потому что не очень понятно, как молекулы могут проникнуть в эти самые жировые штуки и из них уйти. А вот с идеей где-то в глине накапливать, вот буквально втягивать туда органические молекулы, и они потом будут взаимодействовать. Вот эта идея оказалась уже более любопытной. Дальше стали думать, а где же все-таки в мире могла появиться жизнь? Появилась вполне резонная идея, то, что для жизни требуется большое количество разных элементов. Мы знаем, что, например, внутри нас чего только нету. Там железо, какой-нибудь цинк, марганец, даже золото. Все в нас есть. А значит, нужно, чтобы какая-то вот самая простая жизнь собиралась, много разных элементов. И мы знаем, что большое количество элементов появляется вокруг вулканической деятельности. Неважно, вокруг вулканов, вокруг гейзеров, вокруг подводных гейзеров, вот таких вот черные курильщики, это значит, потоки воды вырываются, насыщенные всякими разными микроэлементами от магматических источников, и вот клубятся сверху черным или белым дымом. Это все на дне океана сейчас происходит. Так вот, вот что-то такое, оно бы, в принципе, подошло бы в качестве фабрики жизни. К тому же там у нас перепады температуры, в целом там разогрев идет хороший. Мы знаем, что обычно при повышении температуры химические реакции ускоряются. Ну вот и стали искать. Ну, понятное дело, что прям около лавы точно жизнь нашего типа появиться не сможет. Ни один из организмов, который нам известен, не выносит температуру выше 120 градусов, а ну, лава, она имеет температуры в 1000 градусов, там, 800 градусов, 600 градусов, в общем, это точно до жизни не подходит. А вот, допустим, всякие гейзеры, подводные или наземные, это уже идея более симпатичная. Многие специалисты предполагают, что жизнь могла возникнуть на дне океана, вот вокруг как раз вот таких вот каких-нибудь подводных гейзеров, либо черных курильщиков, белых курильщиков, или же в Лост-Сити. Но эта идея не всем нравится. Во-первых, здесь опять возникает проблема разбавления жизни. Да, то есть опять все у нас утекает сразу в разные места. Чуть-чуть поинтереснее вот с такой постройкой Лос-Сити. Там очень маленькие поры появляются, и в них как раз можно жизнь накопить. Есть вторая проблема. Если мы, допустим, вспомним про саму РНК, которую мы вроде как посчитали основой жизни, да, то мы понимаем, что эти самые молекулы РНК, они сейчас не существуют в воде. Они сейчас существуют в клетке, в цитоплазме. То есть в цитоплазме. То есть в особом совершенно

цитоплазма. Если посмотреть на эту таблицу, то видно, что вообще-то говоря, морская вода и плазма крови похожи. Только плазма крови где-то в 4 раза разбавлена. То есть, если взять морскую воду, в 4 раза разбавить, получится, ну, почти что плазма крови. Это неудивительно, потому что считается, что первые организмы, у которых стала появляться кровь, они просто брали воду из окружающей среды. Они ее брали потихонечку, не могли никак контролировать свой обмен веществ, поэтому ну, как плохо контролировали, не могли с этой водой ничего сделать, ну и пользовались просто обычной водой. А когда они уже научились как-то отделять себя от окружающей среды и создавать свою собственную уникальную жидкость, оказалось, что уже все в организме как бы было настроено на морскую воду, именно на такой состав, который был изначально, и пришлось поддерживать внутри себя что-то похожее на морскую воду, даже если ты живешь очень далеко от морей. Вот я, например, тут нигде через окошко моря не вижу, однако ж внутри себя ношу буквально кусочек океана, хотя я очень сильно разбавлен. А вот цитоплазма, она не похожа на морскую воду. Даже сколько ее не разбавляй, ни в 4 раза, ни в 40 раз не получится цитоплазма. Потому что в цитоплазме немножко другой состав. В цитоплазме много калия и мало натрия. Тогда как в воде морской наоборот. В цитоплазме много фосфора, а в фосфатов, вот, растворенных, доступных живым существам, в воде очень мало. В цитоплазме много микроэлементов, когда в морской воде не так много микроэлементов и не в таком составе, в котором она в цитоплазме. Тогда, раз мы можем посмотреть на кровь и догадаться, что наши предки когда-то жили в морях, потому что кровь похожа на морскую воду, по той же логике решили, что, наверное, если мы хотим понять, откуда появилась первая клетка, нам нужно найти жидкость, похожую на цитоплазму. И стали ее искать, и в конечном итоге была найдена вот такая вот жидкость в так называемых грязевых котлах. Собственно, идея, которую я сейчас рассказываю, впервые пришла в голову Армену Микулжаняну, что надо поискать что-то похожее на морскую, на цитоплазму. А Андрей Бычков, это был исследователь, который подсказал, что на Камчатке есть грязевые котлы очень похожего состава, похожего на цитоплазму. Что из себя представляет грязевой котел? Это тоже как бы гейзер, только очень медленный. То есть тоже где-то там под землей вода протекает по трещинкам, оказывается около магматического очага, нагревается, поднимается и вот медленно-медленно булькает. При этом эта вода может иметь очень разный состав, в зависимости от того, какой, собственно говоря, магматический очаг поднимается, какой состав исходной магмы, какие вещества рядышком находятся, в каких породах все это происходит. И в некоторых местах оказывается, что вот эта самая жидкость, она почти что идеально похожа на цитоплазму. А рядышком с такими грязевыми котлами потихонечку накапливается глина. И эта глина начинает высыхать. И во время высыхания она притягивает к себе самые разные молекулы. Формируется как бы первичная пицца, та, о которой мы с вами говорили. Получается, что это действительно практически идеальные условия, очень похожие на то, где могли бы возникнуть самые первые органические молекулы и где могла бы возникнуть в том числе РНК жизнь. Ну и, наконец, если мы посмотрим на саму молекулу РНК, вот, кстати, как-то она у меня до сих пор не появлялась на слайдах, надеюсь, что вы ее до этого видели, представляли, но если вдруг так получилось, что вы подзабыли, как выглядит молекула РНК, или даже ее не встречали, вот так ее реконструируют, значит, это молекула ДНК, это уже точно все видели, а вот молекула РНК чуть попроще, они, кстати, разные бывают, там, в виде такого вот клевера четырехлистного, бывают очень сложные формы, ну вот самая простая, это просто одна цепочечка. Так вот, молекула РНК и молекула ДНК, они состоят из особых частей, ну, там много частей справедливости ради, там есть и остаток фосфорной кислоты, для чего, собственно, фосфор в жизни нужен. Там есть и сахар, здесь это дезоксирибоза, здесь рибоза. И есть азотистые основания. Азотистые основания, вот они здесь показаны, это такие довольно сложные соединения, которые, собственно, являются теми самыми буквами, которыми пишет жизнь. То есть это тот самый текст, который
шифрует.

0: всю жизнь, который шифрует белки, который рассказывает о том, как должен выглядеть организм. Именно за счет разных азотистых оснований и разного их сочетания, разного их положения. Если мы посмотрим вот сюда на эти буквы, мы увидим, что их немного. А по большому счету можно убедиться в том, что их 5. 5 разных азотистых оснований, из которых построен весь код жизни. Когда-то была идея, то, что, возможно, это единственное неповторимое азотистое основание. Больше других-то и нету. Однако потом химическим путем были созданы другие азотистые основания. Около 20 разных. И можно было их тоже использовать для того, чтобы создать жизнь. Но почему-то вот на этой колыбели древней Земли возникли только эти азотистые основания. Или есть другая идея. А может быть, не они возникли. Может, возникли-то разные. А только они смогли сохраниться. Потому что остальных что-то уничтожило. Когда стали проверять, оказалось, что действительно эти азотистые основания уникальны. Эти азотистые основания единственные и неповторимые. Выдерживают жесткий ультрафиолетовый. Такой вот ультрафиолетовую атаку, жесткое ультрафиолетовое облучение. Больше того, они даже защищают рядом находящиеся молекулы от ультрафиолета. А то, что они настолько здорово и хорошо выживают, скажем так, при жестком ультрафиолете, намекает на то, что они должны были когда-то находиться прямо под ультрафиолетовым облучением. Видимо, это было в тот момент, когда у них еще не было рядом с ними защитные клеточные оболочки. Видимо, это было в тот момент, когда они просто болтались где-то в жидкости. Видимо, это был момент, когда жизнь только появлялась на Земле. Чтобы было жесткое ультрафиолетовое облучение, нужно, чтобы жизнь была у поверхности или прямо на поверхности. Она не могла быть на дне океана. Она должна была быть, ну, например, в грязевом котле или же вот где-то в глине рядышком с грязевым котлом. Причем практически на самой поверхности. Так что вот эта концепция сейчас действительно выглядит самой правдоподобной. Итак, в принципе, сейчас более-менее понятно, как жизнь могла появиться на Земле. Кстати, справедливости ради, пока что практически совсем непонятно, что же было дальше. То есть как вот этот РНК-мир превратился наконец-то в Луку. Вот этот вот этап, он очень непонятный. Некоторые пытаются этапы его восстановить, но пока что здесь еще больше вопросов, чем ответов. Но дальше мы понимаем, что жизнь могла вот в таких условиях возникнуть, и дальше жизнь продолжила формироваться в условиях, которые Земля ей предоставляла. А Земля, к справедливости ради, тоже очень сильно менялась. И за миллионы лет, пока... За какие миллионы? За миллиарды лет, пока жизнь существовала, жизнь многократно менялась, приспосабливаясь к меняющейся планете, и в итоге освоила просто фантастически совершенно разные экологические ниши. Иногда жизнь выносит просто такие условия, которые нам кажутся нереальными абсолютно. И это в некотором смысле вдохновляет, потому что мы понимаем, что раз жизнь может существовать в настолько экстремальных условиях, то получается, что жизнь теоретически может возникнуть, или, по крайней мере, если не возникнуть, то закрепиться где-то в далеком космосе, где, например, нам бы выжить было бы невозможно. Потому что если бы мы предположили бы, что жизнь может существовать там только, не знаю, на поверхности твердой Земли, при наличии воды в большом количестве, при температуре, там, не знаю, 25 градусов, при большом количестве кислорода, причем желательно, чтобы было не очень много, а вот процентов 20, то мы бы должны были, обязаны были бы найти там четкий клон нашей Земли. Конечно, учитывая размер бескрайней Вселенной, может, где-то такие планеты и существуют, но все же было бы здорово, если бы мы бы границы возможности существования жизни расширили максимально. Тогда у нас есть шансы поискать жизнь не где-то в далекой галактике, а может быть, даже в пределах нашей Солнечной системы. Итак, некоторые данные о том, что может выносить жизнь. Например, жизнь может переносить очень высокую температуру. Если мы говорим о сложной жизни, то мы можем обратить внимание на так называемые термальные источники. Собственно, про термальные источники, про горячую воду, про всякие гейзеры я сегодня говорил уже много. Но я не говорю про то, что в них может жить какое-то живое существо, причем иногда довольно-таки сложное. Скажем, в Тунисе были найдены рачки, не червячки, да, не бактерии, а прямо-таки рачки, бокоплавы, которые живут при температуре 40-45 градусов. Больше того, если хотя бы до 30 градусов температуру опустить, то есть, например, просто поместить их в обычную теплую, хорошую морскую воду, они тут же погибнут. Это животные, которые приспособились к очень высоким температурам. Причем, вообще-то говоря, 40-45 градусов – температура, при которой уже белки в основном сворачиваются. Они вот защитились от таких условий. А если мы говорим о более высоких температурах, там, конечно, уже никакой рачок не выживет, но какие-то отдельные клетки – пожалуйста. Вот это, например, архея – это микроб, по-простому говоря. А зовут его метанопирус, и живет он при температуре 110 градусов, а некоторые его штаммы до 122 градусов выдерживают. Они существуют как раз вокруг черных курильщиков, фотографии которых я показываю, это подводные гидротермальные постройки. И им там не только нормально, это вообще их среда обитания. Опять же, в условиях там при плюс 30 они не выживут. А, пожалуйста, в кипящей воде это им вообще отлично будет. Поэтому кипятить воду, чтобы убить метанопируса, занятие бесполезное. Но справедливости ради, у нас-то в воде метанопирусов не наблюдается. Так что можете спокойно кипятить воду и считать, что она стерильна. Но, получается, до 122 градусов жизнь существовать может. Выше, кстати, нет. Больше не получится. Теперь поговорим об экстремальном давлении. Мы знаем, что у нас, ну, как бы на поверхности на нас практически ничего не давит. Конечно, вообще-то говоря, одна атмосфера – это тоже, если задуматься, ощутимое что-то. Но, конечно, по сравнению с тем, что ощущают животные хотя бы на глубине в 200 метров, наша одна атмосфера – ерунда полнейшая. Но, вообще-то говоря, живые существа обитают на глубине гораздо больше, чем 200 метров. Например, на глубине в километр, на глубине в 5 километров, на глубине в 8 километров. И причем какие животные? Сложные организмы. Позвоночные животные, например, рыбы вполне себе. Вот, пожалуйста, лепаровые рыбы, люгильщики – это глубоководные рыбы, которые могут выносить экстремальные давления. Давление в сотни атмосфер. Легко, спокойно. Вот там 300 атмосфер. По минимум до 8 километров рыбы встречаются. Правда, они к таким условиям, конечно же, адаптируются. Например, эти рыбы практически отказываются от скелета. Если посмотреть на скелет удильщика, еще лучше вот лепаровых рыбок, это вообще буквально рыба-желешка, у нее там костей почти что нет. Они супер тонкие, их супер мало. Причина в том, что, во-первых, сложно найти достаточное количество микроэлементов, чтобы построить скелет, а во-вторых, зачем? Скелет может помочь, чтобы как бы сохранить форму своего тела, но когда на тебя давит со всех сторон такая мощь, тут уже форму тела ну, никак не сохранишь. Тут просто надо самим стать поплотнее, желательно практически достигнуть такой же плотности, как вода, и это тоже особыми белками делается. А ну, скелет оказывается бессмысленной штукой. Кроме того, эти живые существа меняют окраску. Как правило, они либо черные, чтобы не отсвечивать в темноте, либо они прозрачные. Есть и такие, которые имеют прозрачное тело, практически прозрачные органы, и даже зубы имеют такую наноструктуру, чтобы стать прозрачными, чтобы быть максимально незаметными на такой глубине. А казалось бы, вообще зачем быть прозрачным или черным, если ничего не видно? Потому что есть некоторые хитрецы, которые на такой глубине научились светиться. Вот, например, удильщики известно, что имеют, причем сами они не светятся, у них просто содержат бактерии определенных светящихся на конце вот этого выроста, удочки так называемые. А есть некоторые другие живые существа, которые там целиком светятся. Есть, наоборот, те, которые буквально целиком состоят из отражателей, чтобы мерцать в темноте и там, хищников отвлекать. Короче, куча всяких разных, очень странных приспособлений появляется у глубоководных рыб, чтобы выживать в таких экстремальных условиях. Да вот, собственно, взять хотя бы размножение. Да? А на такой большой глубине одна из проблем то, что очень небольшая концентрация вообще, какой бы то ни было жизни. И шанс встретить просто полового партнера минимальный. Помните, мы говорили про огромный океан, в котором одна молекула не может найти другую. Но вот эти времена вроде уже прошли, а вот момент, когда одна рыба другую не может встретить, это момент, который до сих пор волнует население. И для того, чтобы как-то с этим справиться, для того, чтобы не быть одиноким удильщиком, удильщики, например, придумали следующее. У них есть удильщицы, да, вот эти рыбы, самки, это, собственно, самка, а есть самец крошечный, карликовый, паразитический, который представляет из себя просто вот такого маленького буквально червячочка, который самку находит, к ней как-то приделывается, причем приделывается намертво, сливается с ней кровеносной системой, и все. Дальше продолжает жить вместе с ней. Причем, кстати, на одну самку так может нависнуть до 8 самцов. Главное, чтобы самцу за свою жизнь самку все-таки отыскать в этом бескрайнем океане. Если же найдет, дальше все. Ни самец не пропадет, ни самка не пропадет. Размножение будет, потомство будет. Все будет хорошо. Правда, для того, чтобы самка с самцом слились, пришлось самке отказаться практически полностью от иммунитета. Потому что иначе бы иммунитет бы уничтожил бы самца, как инородное нечто. Но, в принципе, почему бы не отказаться от иммунитета, если никого рядом нет? От кого заражаться-то, собственно? Проблем вроде бы нет, можно от иммунитета отказаться. Короче, куча всяких разных приспособлений. Там еще у них органы меняются, там более мощное сердце становится для того, чтобы кровь гонять по организму, более активные клетки, которые лучше кислород впитывают, вот эти особые эритроциты. Короче, куча всего для того, чтобы жить на такой глубине. Но это же не предел. Можно же жить вообще на дне Марианского желоба. Марианский желоб – это самая глубокая точка на нашей планете, глубина почти 11 километров, и давление там больше 1000 атмосфер. Это вам уже не какие-то жалкие сотни, которые рыбки выдерживают, это 1000 атмосфер. И вы посмотрите, кто там живет. Вообще-то говоря, не только бактерии и вирусы, на что еще можно было бы, говорится, сделать скидку, а вообще-то говоря, даже сложные многоклеточные живые существа, вроде морской звезды. А еще и там и рачки тоже, опять же, встречаются, бокоплавы вообще какие-то вездесущие. То есть даже на при давлении в 1000 атмосфер жизнь справляется. При этом она здесь специфическая в некотором смысле. Да? Например, бактерии алейбактер питаются углеводородами. Таких бактерий в других местах очень мало. Вот. Вообще бы они бы не помешали, может, где-то надо культивировать, чтобы мусор уничтожать, например, органический. Мимивирусы тут такие очень странные, причем гигантские. Возможно, что это связано как раз с каким-то приспособлением в глубине. Вот такие морские звезды, они имеют особые гены, которые как-то контролируют деятельность их митохондрий. Митохондрии отвечают за обмен веществ. Возможно, что они замедляют обмен веществ, потому что на такой большой глубине сложно, как я уже говорил, найти хоть какое-то пропитание. И чтобы жить медленно, расти медленно, формируются особые гены, формирует особый обмен веществ. К слову, кстати, одно из свойств жизни, которое было отмечено для большой глубины, это глубоководный гигантизм, когда там животные существуют долго, растут медленно, живут очень-очень продолжительную жизнь, вырастают супергигантскими, например, какая-нибудь там изопода, рачок такой, морской таракан, длиной в 60 сантиметров, совершенно невероятный. Это, с одной стороны, связано с тем, что их там особо никто не ест, и они имеют право вырастать большими. С другой стороны, с медленным жизненным циклом, с медленным обменом веществ. А в-третьих, с тем, что если ты большой, ты можешь надолго запастись питательными веществами и долгое время поголодать, что тоже весьма неплохо. Но продолжим искать разных существ с экстремальным обитанием. Асфальтовые озера. Ну, просто нефть буквально. И там, чтобы что-то выжило, нереально, казалось бы. А нет, в асфальтовых озерах была обнаружена богатая фауна. Вот, пожалуйста, в Америке такое сейчас изучают. Ну, конечно же, фауна, представленная бактериями. Сложные организмы тут не выживают. Ну и продолжая о рекордах, которые способны переносить бактерии, можно еще вспомнить про Deinococcus radiodurans. Так вот, этот самый дуранс, он выносит радиацию в 10 тысяч Греев. А кто такие Греи? У физиков спросите. Но для того, чтобы было понятно, 5 Греев убивает человека. Да, тут 10 тысяч Греев. То есть, короче, такую радиацию вообще сложно где-либо создать. Не то, что сложно ее пережить. А вот они переносят. Им нормальненько. Таким образом, мы понимаем, что вот, например, их можно было бы спокойно в открытый космос отправлять, просто на поверхность какого-нибудь астероида и не париться, что их там какое-нибудь жесткое облучение облучит. Пусть облучает, им будет по барабану. В какой-то момент была такая забавная идея. В их геноме закодировали песню «It's a small world», для того, чтобы эта песня смогла пережить любую катастрофу. Там, чуть ли не взрыв, не знаю, термоядерной бомбы, а вот все равно облучение этой бактерии будет не страшно, и эта песня сохранится для потомков. Я говорю про экстремально большие давления температуры, но можно и в обратную сторону двигаться, тем более, что в космосе там, например, холодно. И опять же, если мы предполагаем, что жизнь, допустим, не появилась где-то там в протооблаках, а что жизнь, просто появившись на какой-то далекой планете, оказалась потом в какой-нибудь комете, и в этой комете улетела на далекое пространство, нужно, чтобы она в замороженном виде, в анабиозе долгое время могла существовать. Пожалуйста, вот вам пример длительного анабиоза. 40 тысяч лет пролежали червяки в вечной мерзлоте, после чего их разморозили, и они ожили. Червяки, не бактерии. Бактерии тоже нормально. Вот, пожалуйста, нашли мамонта Игоречка, там у него сибирская язва была, и его разморозили. Он живой, в смысле, не он, бактерий, вот, который там язву вызывал, вполне себе продолжает жить, продолжает всех заражать. А здесь нематода, многоклеточная, червяк, через 40 тысяч лет ожил и уполз. Вот это я понимаю заморозка. То есть за 40 тысяч лет, если его там внутрь какой-нибудь кометы упаковать, да, в общем-то, далеко может улететь, вот если еще с хорошей скоростью так запузырить, с приближенной со скоростью света, ну, так это же вообще в другой конец галактики полетит. Так что, раз такие экстремальные температуры живые существа могут выносить и к тому же могут пережидать неблагоприятные условия, есть шанс, что и где-нибудь там, допустим, подо льдом на озере Восток удастся обнаружить какую-нибудь жизнь, а может быть и жизнь на других планетах. Ну и заканчивая вот этот блок про экстремальных животных, которые в экстремальных условиях могут выжить, кстати, называют экстремофилы, нельзя никак обойти мимо тихоходку. И я понимаю, что многие ее ждали. Потому что это крошечное существо, которое просто копошится обычно во мху и не делает вид, что оно какое-то прям такое живучее, выносит такие условия, которые другие сложные многоклеточные живые существа тоже переносить не способны. Значит, пребывать при температуре минус 20 градусов в течение 20 месяцев. В течение 30 лет, прошу прощения. 20 месяцев – это в жидком азоте при минус 193. Нагреваться до 65 градусов. До 100 градусов их можно кипятить в течение часа. Ионизирующее излучение в 570 тысяч бер. Могут находиться в атмосфере сероводорода и углекислого газа. Выдерживать давление в 600 мегапаскаль. Выживали в условиях открытого космоса. Ну, короче, вообще несложно представить себе, как можно убить тихоходку. Но есть нюанс. Все вот это, вышеперечисленное, это все только в тех случаях, если тихоходка впадает в состояние анабиоза, спячки, как вот те самые червячки. Если тихоходка живая и активная, она довольно нежная, и она погибает при довольно таких вот, ну, щадящих условиях, прямо скажем. Но если тихоходка высыхает, впадает в состояние анабиоза, она полностью теряет влагу и становится практически неуязвимой. Одно из недавних исследований, как раз связанных с космосом, это тихоходками стреляли вот из такой пушки. Идея была, чтобы понять, если тихоходки будут внутри, опять же, ледяной кометы, они врежутся, собственно, в планету с огромной скоростью, что-нибудь от них останется или нет. Оказалось, что да, но есть нюансы. Только если скорость будет очень маленькая у этого астероида. Если он там летит чуть большей скоростью, под большим углом, тут уже все тихоходки тоже погибают. Даже тихоходки не выносят. Вот. Ну и, кстати, еще один момент. Это то, что жизнь, в общем-то, не обязана существовать под солнышком. Мы знаем, что сейчас у нас большинство, так сказать, пищевых цепей основано на энергии от солнца. То есть вначале либо цианобактерии какие-нибудь, либо растения получают эту энергию, а потом их все подряд жрут. А потом жрут те, кто живет. Однако есть и другие варианты. Можно, например, получать вещества от тех же вулканов, находясь где-нибудь, где угодно, пусть там, не знаю, где-нибудь под землей, если там есть какое-то пространство под землей вдруг почему-то, в котором есть вода. Ну или, допустим, под толщей льда, в каком-нибудь подледном океане. Главное, чтобы была активность у этого космического тела, чтобы были гейзеры, и вот вокруг гейзеров могут поселиться бактерии, бактерии будут поедать какие-нибудь черви, там какие-нибудь клеточки тут же появятся. Короче говоря, у нас сейчас есть вот такие глубоководные островки жизни вокруг черных и белых курильщиков, которые построены на бактериальной фауне. Бактерии едят то, что выходит из курильщиков, а все остальные едят бактерий. Получается очень даже богатое, хорошее сообщество, совсем не связанное с солнечным светом. Ну и теперь... так сказать, уже коротенечко, но все-таки пробежимся по Солнечной системе и поищем, где же все-таки можно тогда, учитывая довольно хорошие, широкие возможности для существования жизни, попробовать жизнь поискать. Тут, правда, сразу стоит оговориться, что мы не знаем пока никаких условий, в которых жизнь могла бы появиться, кроме тех условий, в которых появилась жизнь на Земле, и то мы даже не уверены, что она у нас появилась на Земле. Возможно, она появилась где-то еще, а тогда мы этих условий не знаем. Но мы знаем, в каких условиях жизнь уже готовая может выживать. И теоретически, если где-то жизнь как-то появилась, вот мы можем предположить, может ли она сейчас там сохраниться. Вот это мы можем. Для этого чего нам нужно узнать? Нам нужно узнать, есть ли еда для жизни, как какие-то органические молекулы. И, собственно говоря, есть ли какие-то следы того, что жизнь что-то производит. Нам неплохо было бы, вообще очень даже неплохо было бы, даже сказал, жизненно необходимо иметь жидкий растворитель, ну, как правило, воду, если мы говорим о нашей жизни, и источник энергии. Ну, опять же, по-хорошему это солнечная энергия, но по-плохому можно, как мы выяснили, иметь планету с активной динамикой, с вулканчиками, и тогда, значит, на этой планете тоже есть шанс найти жизнь. Какие же есть кандидаты? Начнем с самых таких вот давно исследуемых объектов – Венера. Про венерианскую жизнь писали фантасты еще, ну, как минимум с 50-х годов. Много было идей о том, как там жизнь могла на Венере появиться. Были там удивительные такие слезливые рассказы о том, как люди бедные выживают на Венере с плотной атмосферой и там только раз в много-много столетий видят солнышко. Ну вот, помню, по-моему, Брэдбери там был такой рассказ, где там девочку заперли, она не смогла солнце посмотреть, а потом там теперь уже до конца жизни солнце так и не увидит. Но самое главное, что, в общем-то, сейчас мы понимаем, что на Венере жизни плохо было бы, если бы она там появилась. Самая большая проблема, вот тут много-много-много сейчас этих разных интересных параметров про Венеру, но... У меня нету много-много времени, да и не очень-очень я специалист, чтобы все это вам перечислять. Если будет интересно, почитайте. Но уверен, что в интернетах можно всю эту информацию в легкости найти. Я и сам ее там нашел. Обращаю внимание вот на что. Обращаю внимание вот на этот параметр средняя температура. 465-475 градусов. Температура, при которой наш советский аппарат просуществовал, по-моему, пару часов. После чего все, он закончился. Добавьте к этому еще облака серной кислоты, и, ну, как бы станет совсем грустно, станет понятно, что никакие современные микроорганизмы, самые крутые, выжить в таких условиях не могут. Там уже дальше можно не смотреть ни на давление, ни на то, как там солнышко проникает через плотную атмосферу или не проникает. Главное, что из-за этой атмосферы там... Очень жарко. Настолько жарко, что ничего земное там выжить не может. На поверхности. Но есть нюансы. С высотой температура падает. И на высоте около 50-60 километров уже вполне себе земные температурные условия и нормальное совершенно давление. И вот там, в облаках Венеры, в принципе, наши земные бактерии скорее всего, смогли бы выжить. И когда сейчас вот как раз всячески вылавливают спектры, которые Венера излучает, оказывается, что вроде даже что-то органическое там в облаках присутствует. Вопрос только, что это? Чтобы это понять, было бы неплохо еще один аппарат туда послать и попробовать все-таки это как-то проанализировать более детально. Но идея о том, что теоретически жизнь какая-то на Венере есть в облаках, конечно, не инопланетяне, не города, вот именно, а какая-то жизнь простейшая, вот эта идея все еще есть. Кроме того, есть идея о том, что жизнь на Венере была. Потому что, согласно исследованию, по-моему, вот буквально пару лет назад это исследование было, оказалось, что большое количество пара на Венере присутствует все еще, а раньше его было больше. И есть разные подсчеты. Согласно некоторым, даже пару миллиардов лет назад все-таки вся вода была в газообразном состоянии, температура была высоковата. Ну а согласно другим подсчетам, получается, что нет. 2 миллиарда лет назад на Венере был океан. И если на Венере 2 миллиарда лет назад был океан, то значит, возможно, там была жизнь. Причем 2 миллиарда лет назад – это момент, когда океан исчез. Вообще у Венеры такой же возраст, как и у Земли. То есть если 2 миллиарда лет назад на Венере был океан, то этот океан существовал 2 миллиарда лет. И за это время там, вообще-то говоря, даже многоклеточная жизнь уже могла бы успеть появиться. Поэтому есть резон поискать палеонтологические находки с Венеры. Возможно, что жизнь там была, а потом всплыла. Примерно та же история и с Марсом. Сейчас Марс выглядит довольно-таки безжизненным. Опять же, были раньше идеи, то, что какие-то там траншеи инопланетяне строили, но это все я сейчас перечислять не буду. В общем, могу сразу сказать, что это все ерунда. Но на Марсе есть лед. И мы знаем, что атмосфера, которая сейчас на Марсе ветром солнечным сдувается, раньше была гораздо лучше, она была гораздо плотнее, потому что Марс был просто более активный, не социально, а в смысле внутренне, вулканизм там был более активный. И атмосфера была плотнее, и в тех условиях древнего Марса была жидкая вода. И возможно, что в ней была жизнь, а возможно, жизнь есть до сих пор где-нибудь во льду, вмерзшая. Может, она там пока лед, он лед, она в спячке, а как только лед тает, она оживает. Ну, звучит, честно говоря, крайне маловероятно, но проверить все-таки стоит. Дальше интереснее. В плане планет все тут совсем грустно. То есть на других планетах искать жизнь задача не самая светлая, но можно попробовать посмотреть на спутники планет. Вот у Венеры, например, спутников нет. Там Фобос и Деймос с Марса, они ну, тоже такие себе. А Юпитер, вот, например, полюбопытней. У него есть спутники, которые покрыты льдом, на которых мы знаем, что есть какая-то активность. И под льдом, скорее всего, есть океан. Ну, вот в качестве примера, чтобы понять, откуда вообще мы взяли, что там есть подледный океан, возьмем ту же Европу. Вот так вот предполагают строение Европы. Европа, в отличие от других спутников Юпитера, очень похожа на обычную, привычную нам планету, с металлическим ядром, дальше вот с мантией, и дальше с водой, и сверху она покрыта ледяной коркой. Откуда мы знаем, что там все-таки есть вода, а что эта ледяная корка, которая сверху, и которую можно увидеть буквально, она не длится до, собственно говоря, земли, до коры. А дело в том, что вот эта ледяная корка, она смещена относительно того, что мы видим в недрах. То есть для того, чтобы она сместилась, надо, чтобы там была водяная прослойка. Кроме того, оказалось, когда пролетали близко аппараты к Европе, оказалось, что у Европы есть свое магнитное поле, отличное от поля Юпитера. Такое возможно только если там есть какая-то жидкость, которая перенаправляет электрические и магнитные потоки. То есть там есть какой-то проводник, и это может быть вода. То есть два есть доказательства того, что под льдом есть океан, а если там есть океан, и есть активность внутренняя, и есть какие-то вулканчики, то возможно, что там есть свои черные курильщики и своя какая-то активная жизнь. Но, по крайней мере, исключать такой возможности не стоит. Примерно та же история про Энцелад. Еще одно место, где прям считают прям очень вероятно, что есть жизнь. Если она есть хоть где-то в Солнечной системе, то вот надо ее искать на Европе или же на Энцеладе. Опять же, ледяная планета, подо льдом снова океан, а в океане черт знает чего. Вот хотелось бы знать, чего там, но пока мы не знаем, чего там. Очень, наверное, единственное для тех, кто интересуется темой внеземной жизни, будет такая неожиданная новость, неожиданный довольно объект – это Мимас. Многие даже не знают про то, что такое вообще существует, что есть какой-то Мимас где-то, но вообще он есть, он летает вокруг Сатурна, это еще один спутник. Действительно, он не очень, очень неожиданный с точки зрения поиска жизни на нем, потому что какие-то разговоры о том, что на Мимасе может быть жизнь, появились только в 2024 году, то есть это прям свеженькая информация. Оказалось, что под поверхностью там тоже на глубине 20-30 километров есть океан. До этого никаких сведений о том, что там есть океан, не было. А теперь есть. А раз там есть жидкость, то значит может быть жизнь. Потому что мы помним, что жидкий растворитель, вода, это вещество, которое крайне мало где в жидком виде существует. Но там, где оно существует, это уже прям очень хороший потенциал для появления жизни. Однако же, все-таки, а если жизнь не такая же, как на Земле, это мы все ищем место для современных наземных земных бактерий, которые места, где могли бы выжить бактерии или археи. А если жизнь совсем иная? Вот очень популярная идея, например, про кремниевую жизнь. То, что кремний – это вещество, которое во многом похоже на углерод. Оно тоже может создавать очень сложные соединения, похожие на белки, жиры и углеводы. Но оно вообще другое. Оно может вот все эти процессы создавать в совершенно других условиях. Может быть, оно создает совсем другую жизнь. Но здесь несколько нюансов. Во-первых, кремний способен проявлять очень такие классные способности только лишь в условиях без воды. Не очень понятно, какой тогда растворитель подойдет для кремния. Вот. А, по крайней мере, вода точно нет. А второй момент. Кремний способен создавать сложные соединения только при очень высоких или же очень низких температурах. При земных условиях это невозможно. При земных условиях кремний чаще всего формирует стекло. Вот это то, что обычно формирует кремний. Справедливости ради, можно сказать, что, вообще-то говоря, в космосе мы не фиксируем сложные органические, ну, не органические, как сказать, кремнические молекулы, а фиксируем примерно такие же молекулы, как у нас на Земле. Поэтому идея о том, что где-то все-таки есть кремниевая жизнь, выглядит сейчас, честно говоря, малоправдоподобной. Но если мы поищем подходящее место для кремниевой жизни, то, пожалуй, что это будет Ио. Ио – это спутник Юпитера, опять же, но это прям очень нехороший спутник Юпитера. Там огромное количество вулканов. Там, соответственно, очень большая активность. Там очень такая агрессивная атмосфера, состоящая из оксида серы. В общем, там много, вообще там очень много серы, справедливости ради. Вот. И, ну, в таких условиях, конечно, очень сложно себе представить, чтобы что-то могло существовать, и ничего земного там-то жить точно не может. Но вокруг вулканов при температуре от 1000 до 1600 градусов, при большом количестве серы теоретически было подсчитано, что возможно существование силикатов с очень сложными молекулами. Так что если где-то в пределах Солнечной системы есть кремниевая жизнь, то она на Ио. Но есть еще один интересный вариант альтернативной жизни, который тоже можно было бы поискать. Что если жизнь все-таки построена из углерода, но растворяется она не в воде, а в другом жидком растворителе? Например, в так называемом углеводороде. Ну, то есть СО2, обычно наш газ, который углекислый, если его сделать жидкостью, то, в принципе, он становится тоже хорошим растворителем и очень похож, оказывается, на воду. А жидким он становится очень в довольно нормальных условиях, при 100 атмосферах и при температуре где-то от минус 56 до плюс 30. Вы помните, что у нас в Марианской впадине это там больше 1000 атмосфер, так что, в принципе, у нас даже на Земле вполне себе углекислый газ может быть жидкостью. И он таким и есть. Было обнаружено, что, оказывается, на дне океанов есть жидкая углекислота. И больше того, около этой углекислоты опять были найдены организмы, которые приспособились к углекислоте, которые смогли выживать в таких условиях. А раз на Земле они могут выживать, то уж если жизнь изначально сформировалась в океанах из углекислоты, то она там, конечно же, будет чувствовать себя прекрасно. И есть у нас местечко, для подходящее для жизни из углекислоты, это Титан. Еще один спутник, который нам снова помогает с поиском жизни. Там есть водно-аммиачный океан, и, соответственно, там есть шанс на поиск такой вот жизни, растворенной где-нибудь там, либо в аммиаке, либо, может быть, в углекислоте. Ну, кстати говоря, аммиак, это я не упоминал, это еще один вариант растворителя, в котором тоже теоретически могут быть, ну, в котором тоже жизнь может выживать. Тут, прошу прощения, немножко у меня слайды перепутались. В общем, да, про аммиачный океан хотел рассказать. И вот аммиачный океан – это как раз история про Титан. Насчет углекислоты, ну, надо посмотреть. Поищите сами. Как говорят обычно, напишите в комментариях, где у нас океаны из углекислоты, где стоит поискать жизнь с океанами из углекислоты. Вот. Ну, в принципе, жизнь в метане тоже вполне себе возможна теоретически. Вот, по крайней мере, можно ее себе представить. Такая жизнь может использовать водород вместо кислорода для дыхания, может реагировать с ацетиленом вместо глюкозы и производить метан. Вот, и очень будет ей классно. Вот возможно, что такое на Титане сейчас существует. Ну и последнее, что я сегодня хотел рассказать, потому что я об этом буквально в заголовке упомянул, про К2-18b. Дело в том, что до сих пор мы жизнь искали только в Солнечной системе. Это очень маленький кусочек Вселенной. Было бы неплохо поискать во всей Вселенной, но есть нюансы. Для этого мы как минимум должны знать про планеты в других звездных системах. Мы про них знаем. Теперь знаем. Но знаем буквально последние лет 10. И знаем пока что, ну, планет 100, наверное, максимум. И когда эти планеты изучали, все планеты оказывались совершенно неподходящие, ну, по крайней мере, для земной жизни. И тут вдруг появилась К2-18b. К2-18b – это, ну, понятное дело, шифровка, которой пользуются астрономы. К2-18 – это звезда, и дальше вокруг нее планеты, вот, собственно, были обозначены А и Б. И недавно вышла новость о том, что на К2-18b нашли жизнь. Вот прям вот так вот писали в заголовках. Это, конечно, была настоящая сенсация, но оказалось, что все-таки средства массовой информации немножечко усилили эффект от той новости, которую дали ученые. А ученые, в принципе, сказали вот что. Значит, мы посмотрели спектр от К2-18b, и он хорошо согласуется с версией о том, что на планете есть вещества диметилсульфид и диметилсульфид. Ну, что-то здесь пошло не так, но, в общем, диметилсульфид, короче, есть. Давайте им ограничимся. На Земле диметилсульфид тоже присутствует. Это вещество, которое образует водоросли. А значит, на К2-18b тоже может быть какая-то жизнь, может, даже водоросли. Кроме того, до этого было несколько уже статей о том, что на К2-18b, опять же, согласно спектру, есть вода. Ну, а значит, вода плюс водоросли, ну, прекрасно, жизнь обнаружена, казалось бы. Но есть нюансы.
1: Второй диметилдисульфид.
0: Диметилсульфид и диметилдисульфид. Да, я же еще читать не умею, отлично.
1: Прекрасно. А я научился читать.
0: Нет, лично. Александр, мы вдвоем сами мы справимся. Даже с космосом. Значит, что не так? Во-первых, сама по себе К2-18b, она на Землю-то на самом деле вообще ни разу не похожа. Эта планета скорее похожа на какой-то Нептун. Кроме того, если на ней и есть большое количество воды, то это скорее что-то вроде планеты океана. И мы не знаем вообще, опять же, в таких условиях возможно жизнь или нет. Но самая большая беда, то что даже пусть там есть вода, пусть там условия какие-то более-менее нормальные, хотя они, скорее всего, ненормальные. Вот опять же, многие астрономы, которые это все анализировали, выяснили, что там никакой жизни, по идее, быть не должно. По всем параметрам, которые мы знаем. Но самое главное, вот это заявление, оно, к сожалению, является, по сути, лишь одной из возможных версий. То есть решили проверить, а вот может ли спектр, который получили, соответствовать диметилсульфиду, и оказалось, да, может. Но, вообще-то говоря, доказательство очень-очень слабое. По-хорошему, этот спектр можно объяснить и другими вариантами, которые не были рассмотрены. И, скорее всего, диметилсульфида там просто-напросто нету. И, возможно, что появятся новые статьи, которые это покажут. Так что, к сожалению, все-таки как раз на К2-18b жизни, которую мы знаем в привычном виде, видимо, нету. Но Вселенная большая, и кто знает, возможно, что все-таки когда-нибудь, где-нибудь жизнь мы обнаружим. И, возможно, она даже будет разумной. Я еще забыл про разумную жизнь говорить. Какой кошмар. Длинная лекция получилась на тему, на которую я не очень хотел долго разговаривать. Ну ладно, про разумную жизнь надо все-таки пару слов сказать. Потому что нам-то все-таки с вами, наверное, не так интересно найти какую-то бактерию, хотя это было безумно интересно, что мы все-таки не одни во Вселенной, что жизнь – это не настолько уникальное явление. Но лучше всего, конечно же, вот как в «Звездных войнах», летать и межгалактические связи налаживать, вот, и обмениваться технологиями. А для этого было бы неплохо найти разумную жизнь. А с поиском разумной жизни все еще хуже. Ну, во-первых, есть некое уравнение Дрейка, которое как раз просчитывает вероятность, количество звезд, средняя скорость звездообразования, количество планет, на которых возможна жизнь, и так далее. Если все это перемножить, то получается, что вероятность существования разумной жизни настолько мала, что, возможно, мы единственная разумная жизнь во Вселенной. К сожалению, вот по этой формуле так получается. Хотя, честно говоря, насколько эта формула вообще научная и насколько она правдоподобная, тут тоже есть разные споры. Но нам хочется все-таки найти какой-то контакт, с кем-то поговорить, с кем-то пообщаться из далеких-далеких галактик. И по этой причине мы ищем их. И была уже давно договоренность о том, что лучше всего искать на жизнь на длине волны в 21 сантиметр. Это так называемая радиолиния нейтрального водорода. Что это такое, не хочу сейчас объяснять, да и вряд ли мне получится хорошо объяснить. Лучше послушайте того, кто хорошо объяснит. А я лишь могу сказать, что это действительно считается эффективным способом, но только вот сигналов, к сожалению, из далекого космоса, сигналы постоянно ищутся, слушаются небо. Вот сигналов это гигантское ухо так до сих пор и неуловимо. Кроме одного – знаменитого сигнала 1977 года, который получил название ВАУ или ВОУ. Собственно, когда стали анализировать, какие данные пришли, было несколько выбивающихся данных, которые были похожи на что-то такое, посланное далекими-далекими галактиками, посланное каким-то разумным существом. Было много объяснений, почему это могло произойти. И, собственно говоря, по-моему, сейчас нет какого-то единого четкого объяснения. Мы выяснили, что все-таки вначале казалось, что это вообще невозможно никак объяснить, кроме как разумной жизнью. Потом оказалось, что нет, все-таки возможно. Но все-таки вариант о том, что это разумная жизнь, остается. И если так, то нам надо жизнь искать вот в созвездии Стрельца. Вблизи звездной группы... Ой, господи, как она называется-то? Какое-то у нее название такое хитрое. Не X-точник. Тау и Стрельца, или что-то вот такое вот. Сейчас тоже что-нибудь навру. Короче говоря, в созвездие Стрельца стоит отправлять сигналы и ждать, что кто-нибудь там ответит. Кстати, по-моему, уже отправляли сигнал. И есть еще сейчас организация SETI, которая, собственно говоря, занимается тем, что по всему миру слушает небо и ищет неземную жизнь. Когда-то этим занимались правительства, на это выделяли деньги, а потом решили, что это бесполезное занятие, и деньги выделять перестали. И в итоге появилась уже просто такая, ну, можно сказать, как клуб по интересам, только клуб по интересам мирового масштаба. Каждый может подключиться вот к этому сети, использовать свой компьютер для обработки информации огромной, которую получают. Собственно, сами слушать-то самим не всем получится, прямо скажем, для этого нужны особые оборудования, но есть просто огромное количество данных, которые поступают, и эти данные, они не успевают обрабатываться, и вдруг что-нибудь да будет пропущено, вдруг кто-то нам сигнал посылает, а мы этого не слышим, мы это пропускаем. Вот чтобы не пропустить, работает сети, но пока сколько она работает, сколько там уже всяких было энтузиастов, сколько было всяких разных там, благодетелей, спонсоров, которые это все оплачивали, а вот все равно пока, к сожалению, неземной жизни разумной мы не нашли. Но будем искать дальше. Все, на этом я все-таки заканчиваю свою сегодняшнюю беседу. Спасибо всем за внимание, за более сложными какими-то пояснениями, комментариями и прочее уже на какой-нибудь там астрономический канал к Владимиру Георгиевичу, там, к Либо или еще к кому-нибудь. Вот. Ну, сейчас я, конечно, готов попробовать ответить на какие-то вопросы, если я буду в состоянии это сделать. Ну, а я свой рассказ закончу. Спасибо.
1: Ярослав, большое спасибо. Хочется добавить, что обязательным условием поиска жизни разумной во Вселенной это является сохранением разумной жизни на Земле.
0: Это да.
1: Вот. Без это, ее это сохранения на Земле невозможен тут будет поиск разумной жизни в других местах.
0: Тут, правда, если мы не найдем разумную жизнь, то тогда еще больше будет необходимость сохранения жизни на Земле, потому что получится, что мы единственный такой феномен, и ценность как бы наша возрастает многократно. Ну, а если все-таки мы не одна жизнь, то нам, ну, как бы надо все-таки быть здесь и искать кого-то. Короче говоря, как ни крути, придется выживать, придется существовать дальше. Так что давайте, будем жить, будем выживать.
1: Да, спасибо слушателям, что присылаете донаты. И вот один вопрос через донат. Как изменились, он не по теме лекции, но мы его озвучиваем, потому что он за донат.
0: Хорошо.
1: Да. Мы вообще все вопросы озвучиваем, которые приличные. Неприличные не озвучиваем. Как изменились латимерии? Да. Нет таких вопросов. Как изменились латимерии современные по сравнению с доисторическими родственниками?
0: Но смотрите, если мы будем изучать именно изменения латимерий конкретно, ну, не знаю, в сравнении с их предками, какими-нибудь целокантами, там, конечно, изменения идут, но нам сложно, скажем так, те предки ближайшие латимерии, которые мы знаем, они на латимерии очень похожи. Те, которые более далекие, например, из какого-нибудь там, условно говоря, пермского, из там, каменноугольного периода, они уже сильнее отличаются, у них и, разумеется, форма тела несколько изменилась, и очень сильно изменилась чешуя. У латимерии она вообще такая легенькая, воздушная, из одной единственной костной пластиночки, а у древних чистеперых она была супермощная, с таким косминовым слоем, там многослойный пирожочек, такие бронированные были супер ребята. Ну и рядом еще там было других отличий. Но там уже сложно сказать, это точно ли предки латимерии, или же это, ну, может быть, какие-то тупиковые ветви, близкие к латимерии. Потому что чем мы дальше забираемся в прошлое, тем сложнее прослеживать какие-то конкретные эволюционные линии. Одно можно сказать точно. Раньше всех этих лопастеперых было гораздо больше. Их разнообразие было колоссальное, а сейчас вот их осталось мало. Это первое явное изменение. А второе, ну вот из того, что из самого очевидного, даже если мы возьмем именно группу целокантов, именно прям непосредственную группу, которая относится к латимерии, там точно стала более облегченная чешуя. Изменился их образ жизни во многом, потому что очень много было мелководных форм, очень много было пресноводных форм. Сейчас остались только глубоководные и морские. Но а вот так вот, если взять кого-то более-менее похожего на латимерию из Дивона и современную латимерию и попытаться вот их сравнить, то окажется, что изменения не такие большие, на то латимерия и живое ископаемое. Но вот самое большое, пожалуй, самое заметное – это чешуя. Вот. Ну, в общем, получается так. Изменилась чешуя, первое. Второе, просто разнообразие сильно сократилось. Раньше было много и разных, а сейчас остались только.
1: Следующий вопрос. Дайте оценку книгам «Эволюция сложности» Александра Маркова и «От туманности до клетки» Михаила Никитина.
0: Я эти книги видел, я эти книги просматривал, но я их подробно не читал, поэтому, ну, то есть я как бы отдельные разделы, по крайней мере, у Никитина точно читал, кстати, у Маркова, мне кажется, я, по-моему, даже даже в итоге так и не добрался, по крайней мере, именно с этой книгой. Вот, так что мне сложно, честно говоря, их оценить как-то, но в любом случае, я не знаю, требуется ли тут какая-то моя оценка, потому что и Марков, и Никитин – это очень большие специалисты именно в своей области, и пишут они в данной ситуации именно про свою область, они просто фантазируют, там, не знаю, на какую-то отдаленную тему. Так что я думаю, что тут может быть только разговор о том, нравится, не нравится, вот легко читается, нелегко читается, а в плане научной составляющей я бы тут в этих авторах бы особо не сомневался. Ну, вот, по крайней мере, все, что я читал, и Маркова, и Никитина, вот другие какие-то произведения, ну, все было на высочайшем уровне.
1: А себя
0: Никитина,
1: можно...
0: конечно, читать сложно, прямо скажем.
1: Вот, да, именно... а себя хочется
0: В плане именно восприятия тут, конечно, нужна подготовка определенная. С Марковым, кстати, тоже не настолько тяжело, как Никитина, но тоже подготовка требуется. То есть это, конечно, не Дробышевский далеко вот в плане научно-популярной литературы. Или там... Даже не Андрей Юрьевич Журавлев. Журавлева тоже попроще читать. Вот как это.
1: Да.
0: Научно, точно.
1: Михаил Никитин любит формулы.
0: Это да.
1: Вот, у него их много. Но без них нельзя объяснить сложные вещи. А следующий вопрос. А мои любимые науки сегодня совмещены в теме, которую вы освещаете. Биология и астрономия. Это я вам как профессиональный историк говорю. Это был написано как вопрос, но это не вопрос. Да, вот.
0: Ну, здорово.
1: Когда вы совмещаете.
0: Я да? тоже всякую астрономию, астрофизику люблю именно, скажем так, с точки зрения обывателя. Вот. Ну и учитывая, что пересечения, как видите, все-таки бывают в палеонтологии с астрономией, ну, иногда такая... Любовь, оказывается, полезна даже в практическом смысле. Так что думать в данной ситуации, что-то изучать, никогда не повредит.
1: Вопрос. Мы нашли забытый гель для посуды 2013 года, а там плесень. Жизнь в среде, которая разрушает жиры, или у плесени мембрана не из жиров? То есть, как могла появиться плесень на геле?
0: Плесень мембрана, конечно же, из жиров. Плесень в этом плане не является каким-то супер уникальным объектом. А, вот. Но химия там такая довольно любопытная. Насколько я представляю, она. Вот, конечно, любопытно было посмотреть, что там конкретно происходит. То есть я не готов сейчас эту химию влезать. Но я подозреваю, что она, скорее всего, выделила кто-нибудь, кто защитила ее оболочку. И позволило ей там спокойно существовать, больше того, даже какую-то пользу от окружающей среды получать. Вот. А то, что у плесени, как у любого ядерного организма, как у любого эукариота, оболочка состоит в первую очередь из липидов, тут сомневаться не приходится. Тут никто ничего особо такого оригинального не придумал. А какие-то более-менее оригинальные оболочки, и то, там, скажем так, с дополнительными защитными слоями, есть только уже у бактериальных. Плесень-то все-таки она вполне себе эукариотическая.
1: Угу. У удильщика зубы, как у акул, видоизмененная чешуя? Удильщик.
0: Ну, строго говоря, у любого из нас зубы очень даже, может быть, являются видоизмененной чешуей. Это, правда, еще не 100%, скажем так, доказанная вещь, но это одна из преобладающих теорий. Ну, неплохо, действительно, обоснованно. А, так что в таком смысле, да, у удильщика зубы такая же чешуя, как у акулы, такая же, как у нас, такая же, как у любого котика или еще кого-нибудь. А, но если вы пытаетесь, там, не знаю, какую-то специфику найти этих зубов. Ну, в общем-то, там никакой суперспецифики нет. Она у них, я бы даже сказал, не как у акулы, а скорее, ну, как у любой костистой рыбы. Зубы как зубы. Ничего в этом плане удильщик уникального не представляет. Они формы неинтересны, это да. А так, ну, как бы зубы даже и сменяются-то, в общем-то, как у обычных рыб. Не как у акулы, конвейерного такого производства там нет.
1: Наверняка существует параллельная вселенная, и там живут такие же существа, как мы, только противоположно живут.
0: Наверняка. И вот мы тут лекции читаем, а они вот наоборот не читают. Может, даже слушают.
1: Здесь вам на помощь придет слабый и сильный антропный принцип. Почитайте, пожалуйста. Вот тоже можно в Википедии загуглить. Антропный принцип. Сильный, слабый. Там немножко объяснено. Сейчас не будем вдаваться в подробности. Ярослав, наверное, тоже мог бы по этому отдельную лекцию прочитать.

0: Смотрите, фотосинтез, конечно, сформировался под водой, но вопрос, на какой глубине он должен был сформироваться? Предполагают, что возник фотосинтез на мелководье, причем больше того, учитывая, что мы, если, так сказать, отматываем историю в прошлое, мы можем вспомнить, что у нас еще и Луна-то была, так если что, поближе к нам. А это значит, были значительно больше приливы и отливы, и огромные территории оказывались, то, что сейчас частенько пишут, ни суши, ни моря. То есть то, что сейчас приливно-отливная зона, там, получается, практически вся суша была такой приливно-отливной зоной. Ее то заливало, то отливало обратно. И, соответственно, там организмы, которые существовали, они жили в условиях, там, может быть, на глубины метр, несколько сантиметров. И не настолько было слабое солнце, чтобы вот такую уж глубину-то как-то пробить. Вполне мог фотосинтез сформироваться без проблем. Там еще, кстати, не стоит забывать про такой интересный момент, который считается тоже довольно-таки обоснованным, что раньше, скорее всего, вода была более мутной, чем сейчас, пока не было многочисленных фильтрующих организмов в океанах. Поэтому мало того, что солнце было слабо, еще и вода была мутнее, и там действительно фотосинтез был ограничен только самыми верхними слоями. Но в верхних слоях ему никто не мешал.
1: Вопросы подошли к концу. Сейчас посмотрим еще разочек.
0: Неожиданно. Я думал,
1: Да,
0: по такой теме будет много.
1: ну, темы неожиданные. И...
0: Видимо, да. Люди в шоке.
1: Пишут вообще огонь.
0: Вот, неожиданные вопросы по неожиданной теме.
1: Спасибо за прекрасную лекцию. Это комментарии слушателей. Кто-то сидит на задней парте этого стрима. И как там на задней парте? Слышно что-нибудь?
0: Не, обычно слышно нормально там. Видно бывает плохо. Видно слышно нормально.
1: Был какой-то старый мультик, что-то такое, происшествие на задней парте, помните, да?
0: Нет, кстати. Кстати, вот я много мальчиков помню, но такой не помню.
1: Ну, там
0: Наверное,
1: Бармалейкин, кажется, его звали. Бармалейкин. Он там все рисовал, придумывал. Машину времени, перемещался в прошлое. И
0: о, прям актуально.
1: переместившись в прошлое, настолько сильно поменял, значит, прошлое Земли, что в будущем наши тела стали прозрачные.
0: Интересно.
1: Да, какой-то такой вот старый мультфильм. По-моему, еще, да, советский еще.
0: Революция. Про путешествие во времени надо посмотреть.
1: Да. А, ну вот, вроде, да, вопросов больше нет. Так, ну, сейчас посмотрим. А, да. Спасибо,
0: Ну,
1: Ярослав,
0: хорошо.
1: большое за лекцию наших слушателей. Мы также благодарим за ваше внимание, донаты, лайки, подписки, репосты и всяческое внимание. А, ну и, как обычно, увидимся через неделю. Да?
0: Да, всем спасибо. Могу задать вопрос всем. Вот как вы считаете, стоит ли еще брать какие-то такие пограничные с палеонтологией какие-то вопросы, или же надо возвращаться уже к динозаврикам и заниматься только динозаврами? Вот, а уже так-то в какие-то дебри геологические, а то и астрономические лезть не стоит. Вот, очень хотелось бы послушать ваше мнение. Пишите в комментариях. Ну а всем я желаю хорошего настроения, крепкого здоровья и не теряйте интерес к науке, неважно какой. Хоть астрономии, хоть физики, хоть палеонтологии. Хотя палеонтология, конечно, она очень многогранна. Это я могу утверждать уверенно. Всем пока. Всем до следующей недели.

Совсем не такой, знаете. Нет. Посчитав, какого надо быть роста, чтобы опираться на эту трость, безошибочно вам скажут, что рост Суворова не менее 175 сантиметров. Совершенно не характерно для того времени. Дабы не терять во время утренней пробежки время впустую, Суворов еще на бегу громко повторял иностранные слова. «Саша, дорогой, пора жениться». Он был не из тех людей, которые прощают измены. Под ним убили лошадь. Он выкарабкался из-под лошади, отбивался шпагой. Это немыслимо. Штурмуя неприступную крепость, он штурмует ее в меньшинстве.

Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы продолжаем наш рассказ о русской истории 18 века и говорить будем о самом Суворове, об одном из величайших полководцев в мировой истории, человеке, о котором можно рассказывать бесконечно. Знаете, я столько прочитал в детстве книг, рассказов о Суворове, о его походах, о его жизни, что, честно говоря, не представляю, как уместить всю эту информацию в часовой рассказ. Ну, давайте начнем. А там дальше как получится. Кстати сказать, эта лекция также родилась из ваших комментариев, которые я регулярно читаю. Спасибо вам большое. Они помогают сделать наш курс лучше. Вы попросили Суворова, Румянцева и Ушакова. Сегодня о Суворове. Александр Васильевич Суворов стал легендой еще при жизни. После итальянского похода император Павел I повелел установить ему памятник. Суворов не дожил до его открытия, он скончается 6 мая 1800 года, и памятник откроют на годовщину его смерти, и открывать его уже будет Александр I. В России того времени, в Российской империи, было всего два памятника, которые изображали реальных исторических лиц. Это был знаменитый «Медный всадник», и это был еще один памятник Петру I, работа Растрелли у Михайловского замка. И вот появляется третий памятник. И это памятник Александру Суворову. Кстати сказать, памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, который сейчас наконец-то реставрируется впервые за 200 лет, этот памятник будет четвертым в истории нашей страны. В соответствии с принципами классицизма, скульптор изваял Суворова в образе Марса, бога войны, чертам лица которого было придано отдаленное сходство с Суворовым. И установлен памятник был, соответственно, не где-то, на Марсовом поле в Петербурге, потом его перенесут на площадь Суворова. Марс – бог войны. Какой еще образ мог лучше всего подойти полководцу за всю свою долгую жизнь, не проигравшему ни одного сражения? Даже в годы Великой Отечественной войны в осажденном Ленинграде этот памятник никуда не убирали. Считали, что великий победитель – обязательно поможет городу и принесет победу и в этот раз. Слава Суворова при жизни была невероятной. Я расскажу вам лишь один эпизод. В 1812 году, когда французы вошли в Москву, так получилось, что его единственная дочь Наталья, Суворочка, как с любовью звал ее отец, не успела вовремя уехать из города. Ее экипаж был остановлен французским патрулем на выезде, но после того, как она назвала свое имя и сказала, кто был ее отец, французские офицеры выстроились, отдали честь и приказали беспрепятственно выпустить дочь самого Суворова из Москвы. Даже Наполеон, который был скуп на похвалы своим соперникам, особенно русским, не удержался в воспоминаниях, описывая итальянскую кампанию Суворова, характеризовал ее как совершенно блестящую. Служба Александра Суворова началась в 1742 году. Мальчику всего лишь 12 лет, его зачислили в лейб-гвардии Семеновский полк, и продолжалась она 58 лет. Суворов будет побеждать всегда при численном превосходстве противника. Воевать надо не числом, а умением, станет его девизом. Все его победы, особенно победы последних лет жизни, крупнейший немецкий военный теоретик Карл фон Клаузевиц назовет абсолютным чудом. Давайте посмотрим постепенно жизнь Суворова. У нас не получится сегодня рассказа, детализирующего его воинские подвиги, потому что об этом так много написано, об этом так много снято. И если мы углубимся в особенности именно военной истории, то, наверное, наш рассказ затянется на долгие-долгие часы. Поэтому я постараюсь больше говорить о Суворове как о человеке, о его жизни, о его характере, о его семье, бытии, об его принципах воинского искусства. Так вот, давайте пройдем по основным вехам жизненного пути Суворова и посмотрим, что же это были за чудеса. И при ближайшем рассмотрении окажется, что по-настоящему чудесное в биографии Суворова началось, когда ему уже было больше 40 лет. И все эти чудеса оказываются прямым следствием лишь двух вещей. Его невероятной целеустремленности и силы воли и постоянной безостановочной тренировки, учебы. Он всю жизнь учился, всю жизнь учил своих подчиненных. Фамилия Суворов, она откуда-то с севера Руси. Слово «суворый» на севере, один из говоров, означало «суровый», «строгий».
Так что, скорее всего, когда Александр Суворов говорил потом, помните, во времена Павла, что пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, а я не немец, а природный русак, был совершенно прав. Вообще, Суворов москвич. Родился он 13 ноября 1730 года. У его семьи была усадьба в пригороде на востоке Москвы, на Яузе, примерно в том районе, где Петр создавал Преображенские и Семеновские полки. Петр I был знаком с дедом Суворова, запросто к нему заходил в гости. Дед Суворова был бывшим стрельцом, который перешел на службу в новую Петровскую армию и дослужился до звания генеральный писарь Преображенского полка. У деда родился сын Василий. Соответственно, сына тоже записали в родной Преображенский полк. Но тут обнаружилось, что Василий человек совершенно незаурядный. У него была явная склонность к иностранным языкам. Работал, как бы сейчас сказали, профессиональным переводчиком. Кроме этого, он серьезно интересовался техническими науками. Изучал инженерное дело, фортификацию. Есть сведения в архивах о том, что Петр I собирался его отправить учиться за границу. Но, к сожалению, мы точно не знаем деталей его заграничного обучения. Служил отец Суворов очень достойно. Он стал генералом, сенатором, довольно известным при дворе человеком, но самое главное, он был очень хорошим организатором службы тыла в систему материально-технического обеспечения русской постпетровской армии. Истории про то, как маленький тщедушный мальчик Суворов все время болел, чихал, и вот в гости к его родителям пришел араб Петра Великого Ганнибал, посмотрел на мальчишку и сказал ему: надо как-то тебя определить на армейскую службу, чтобы ты был покрепче, чтобы не был таким тщедушным. Это, конечно, более поздние выдумки, никаких реальных подтверждений этой истории нет. Но, кстати, как нет никаких подтверждений тому, что был Александр Суворов таким уж болезненным. На самом деле он был спортивного худощавого телосложения всегда, всю свою жизнь. Сразу скажу, тот образ, который создан не российским, а мировым кинематографом, образ, который создан в литературе, сухонький, маленький, такой старичок, шутник, немножко юродствующий перед сильными мира сего, невысокий. Этот образ никакого отношения к реальному Суворову не имеет. Я сам недавно был совершенно потрясен, увидев, во-первых, посмертную маску Суворова. Это самое точное изображение. Хранится в музее Суворова в Петербурге. Посмотрите. Довольно крупное, сильное, мужское волевое лицо. Совсем не такое, знаете. Нет. Во-вторых, там же сохранилась и трость Суворова. Суворов хромал, он несколько раз был ранен. В преклонные годы он ходил все время с тростью. Он на нее опирался, использовал ее как такой полукостыль. Довольно тяжелая, специально была для него сделана. И вот она чудом сохранилась, попала в музей. Любой доктор, посчитав, какого надо быть роста, чтобы опираться на эту трость, безошибочно вам скажет, что рост Суворова не менее 175 сантиметров. Может быть, да, чуть побольше. По тем временам, когда пригодным рекрутом считался солдат ростом выше 155 сантиметров, а средний рост, ну, если мы не берем гренадер и не берем великанов елизаветинских, екатерининских гвардейцев, средний рост солдата в армии 165, то Суворов существенно выше среднего роста. Еще раз скажу, был просто такой спортивно-мускулистого, жилистого телосложения. Что еще интересно, существует большое количество портретов Суворова, и все они очень разные. Вообще Суворов портреты не любил. Не знаю, насколько это правда. Написать портрет Суворова для художников всегда было проблемой. Позировать он, конечно, терпеть не мог. Так вот, те портреты, которые существуют Суворова, они показывают нам довольно разных людей, разной внешности. И до сих пор военные историки спорят, а как, собственно, выглядел Суворов на самом деле. Из тех портретов, которые я видел, мне кажется, наиболее достоверным написано уже в последние годы его жизни, по-моему, немецким, австрийским живописцем, примерно во время итальянских походов. Этот портрет более всего напоминает посмертную маску Суворова. Так что вот в конце своей жизни Суворов выглядел примерно так. Как он выглядел раньше, честно говоря, мы точно не знаем. С юных лет Александр, действительно, будучи невероятно увлечен военной историей, запоем читая книги, которые ему давал его отец, он приучил себя к спартанскому образу жизни. Очень рано вставал, практически до рассвета. Всегда делал утреннюю зарядку. Обливался холодной водой. До самых преклонных лет бегал по утрам. Совершенно не характерно для того времени. Более того, дабы не терять во время утренней пробежки время впустую, Суворов еще на бегу громко повторял иностранные слова. Он всю свою жизнь учил разные иностранные языки. Об этом я еще расскажу. Вообще он все время учился. Любимое место в доме маленького Суворова – это библиотека.
Кстати сказать, отец, он достойный человек, старался обучить своего сына и языкам, и математике, и военно-инженерным дисциплинам. Известно, что он, будучи переводчиком труда по фортификации самого, пожалуй, прославленного французского военного инженера того времени, маркиза де Вабана, переводил этот труд, все время привлекая своего сына Сашу, чтобы он посидел рядом, послушал, помог ему сделать какие-то записи. И таким образом вместе с отцом Александр в молодости постигал азы фортификации. Собственно, любовь к книгам также была привита Александру Суворову и его отцом. Возвращаясь к иностранным языкам, известно, что в молодости, поступив на службу в полк, Суворов уже свободно говорил по-французски и по-немецки. А к концу жизни он также выучил, не знаю, во время ли пробежек или в небольших перерывах между сражениями, итальянский, польский, финский, немного татарский и турецкий языки. Настоящий полиглот. Уже на склоне лет, будучи не обычным, а тройным генерал-фельдмаршалом, почему тройным, об этом я вам еще расскажу, он объяснял секрет своих успехов очень просто. Позволю себе процитировать. «Никогда не соблазняясь приманчивым пением сирен роскошной и беспечной жизни, обращался я всегда с драгоценнейшим на земле сокровищем, временем. Обращался с временем бережно и деятельно». Вот вам на полном серьезе один из тех заветов великого полководца, который в нашу эпоху постоянного увлечения, какого-то бессмысленного прожигания времени, компьютерных игр, сериалов, бог знает чего еще, всех этих приятных, но по сути своих бессмысленных и беспечных развлечений в ущерб собственному развитию, этот завет Александра Суворова звучит весьма актуально. С чего началась служба Суворова? Мы все помним по лучшей художественной книге об истории 18 века, как я шутя всегда говорю студентам, по капитанской дочке, что детей записывали с измальства в гвардейские полки, где они служили согласно распоряжением Петра I, и к 16 годам, так ни разу не появившись на службе, получали первый офицерский чин. Возможно, в годы Екатерины, описываемых Пушкиным событий, уже, наверное, так и было, но во времена Суворова, это все-таки было пораньше, все было не так просто. В 12 лет Суворов подает прошение с просьбой определить его в Семеновский полк солдатом. Далее это прошение рассматривается полковым советом и постановляется принять его в числе других дворянских недорослей, однако накладывается письменное обязательство на отца Суворова. Отец Суворов все-таки не последний человек, но тем не менее. Письменное обязательство, цитирую, «учить сына дома арифметики, геометрии, тригонометрии, артиллерии, инженерии и фортификации, так уж как иностранным языкам и военной экзерсиции совершенно». Отчеты об успехах в этой учебе должны были ежегодно посылаться в полк. Успехи поощрялись. И когда в 17 лет, это было уже при Елизавете Петровне, Суворов появляется в Семеновском полку, он выдерживает строгий экзамен по всем этим дисциплинам, после успешной сдачи которого становится никаким не офицером, а всего-навсего капралом, ефрейтором. Солдатом, ефрейтором, капралом Александр Суворов был усердным. В качестве примера приводится реальная история. Он как-то стоял в карауле в Петергофе, как-то так ловко поприветствовал оружейным приемом, ну, как это было принято тогда, поприветствовал императрицу Елизавету Петровну, что она обратила внимание на симпатичного и довольно высокого, обращу ваше внимание, худощавого, спортивного молодого человека, 17-летнего Сашу Суворова, спросила, кто он, доложил, спросила, кто твой отец, тот ли самый Суворов. Ну, да, конечно. А что добрая Елизавета сказала, молодец, достала откуда-то серебряный рубль и протянула его караульному. А что, не шелохнувшись, Александр Суворов сказал, никак нет, устав брать на посту деньги воспрещает и подношение. Елизавета рассмеялась, говорит, ну, молодец, знаешь службу, и положила серебряный рубль на землю у его ног. Говорит, возьмешь, как сменишься. Суворов взял, когда сменился этот серебряный рубль, и хранил всю жизнь свою его вместе со всеми своими орденами. А орденов у него было много. Итак, в 24 года, только в 24 года, Суворов получает первый серьезный офицерский чин поручика, то есть старший лейтенант, по нашим меркам, и, собственно, выпускается из полка. Ну, может быть, ему и хотелось сразу на войну или в строевую часть, но получилось по-другому, и в первые годы службы Суворов
работает, как бы сейчас сказали, в службе тыла. Может быть, отец ему там составлял какую-то протекцию, не знаю. В общем, последовательно он является интендантом. Сначала в Новгороде, потом где-то при военной коллегии, потом еще несколько лет на военно-хозяйственных должностях. Все это было совсем не героически, но, с другой стороны, очень полезно. Потому что именно тогда Суворов, он впоследствии об этом не раз говорил, он осознал, что армия – это очень сложный, очень тяжелый, сложно организованный механизм, в котором важно все. И строевая подготовка, и боевая, и питание, и удобство солдатского снаряжения, материально-техническое обеспечение, вооружение. Безусловно, важно и бодрость солдатского духа. Вот именно тогда, служа на интендантских должностях, Суворов и завел для себя абсолютно солдатский распорядок дня. Вставал всегда до рассвета и работал весь световой день, когда темнело уже, готовился ко сну. С тех лет он был очень скромным, вплоть до аскетичности в быту. Подчеркнуто любил солдатскую пищу, особенно кашу. Ну и вообще во всем подчеркивал свою такую русскость. Карьерное движение молодого Суворова уверенно, но совсем не молниеносно. Где-то к 30 годам постепенно он дослужился до подполковника. И, наконец, попадает на настоящую войну, на 7-летнюю войну. В армию он прибыл вовремя, принял участие в битве при Кунерсдорфе. Я напомню, тогда русским победителям досталось не только артиллерия и весь обоз бежавшего Фридриха, но даже потерянная Фридрихом треуголка. Нам неизвестны детали участия Суворова в этом сражении, но потом, когда наши войска вошли, в первый раз вошли в Берлин, то есть одна интересная история, которая характеризует Александра Суворова совершенно с неожиданной стороны. Я не откажу себе в удовольствии вам ее рассказать. Пастор немецкий вспоминал, что при нападении на Берлин наши казаки, ребята горячие, нашли какого-то мальчишку. Я полагаю, что они просто его подобрали. Поскольку мальчик был очень хорошо одет, то они рассчитывали, что он сын богатеньких родителей, и они могут получить от родителей за возврат этого мальчика серьезное вознаграждение. Мальчик рыдал, по-русски не понимал, диких казаков страшно боялся. Все это немецкий пастор в своих воспоминаниях крайне же выписывает. И вот тут появляется среди казаков некий русский молодой офицер, который мальчишку отнял. Дальше содержал его несколько недель при себе. Очень хорошо его кормил, ухаживал за ним, как будто за собственным сыном. Офицер отлично говорит по-немецки. Выяснив у мальчика, как зовут его мать, где примерно она живет, он написал матери письмо. К тому времени наши войска вернулись на зимние квартиры в Кенигсберг. Вот он из Кенигсберга написал матери письмо в Берлин. Мать ему ответила. И далее молодой офицер Суворов, довольного, откормленного, вполне себе веселого мальчугана, вернул бедной маме. Вот такой Суворов, неожиданно. По итогам 7-летней войны его представят к чину полковника. Видимо, все-таки воевал он неплохо. Ну, а дальше опять годы спокойной, мирной службы. Суворов уже командир полка, пехотного полка совершенно обычного. Он как раз начинает отрабатывать свою победоносную тактику, о которой мы поговорим подробнее. Начало боевой славы Суворова – это война в Польше, подавление так называемого восстания конфедератов, мятежных, правильнее сказать, польских конфедератов, потому что они объявили мятеж не России, а объявили мятеж собственному королю Станиславу Понятовскому. И наши войска вошли в Польшу по просьбе законного монарха для защиты его трона. Значит, что уже тогда проявил пехотный полк Суворова? Невероятная скорость передвижения. Когда его вызвали на театр военных действий, он за 30 дней от Новой Ладоги, пешком, естественно, они прошли до Смоленска почти 1000 километров. При этом ни одного солдата не было потеряно. Это невероятной скорости марш. И было только несколько заболевших. Совершенно феноменальная скорость передвижения войск для того времени. В Польше Суворов постоянно атакует. Кстати, уже тогда он начал бить французов. Так вот, польские мятежники воевали вместе с французами, которых оказалось там немалое количество, целыми воинскими частями. Посмотрите на карту, где Париж, где Краков. Краков тогда как раз Суворов взял штурмом первую кампанию. Что делали французы в Кракове? Ну, как всегда, ничего не меняется. Ну, а потом начинаются войны с Турцией, собственно, где Александр Васильевич покроет себя бессмертной славой. Но мы же говорим о нем не только как о командире, но как о человеке. С начала турецкой войны он умудрился взять отпуск. По просьбе отца его отзывают домой в Москву, где отец говорит ему: «Саша, дорогой, пора жениться. Семье нужны наследники». К этому моменту Суворову уже 44 года. Свадьбу ему организовал отец –
Женой стала Варвара Прозоровская. Она была моложе жениха на 20 лет. Ну, кстати сказать, 44 года – это нормальный возраст для женитьбы боевого офицера того времени. Тогда не особо рано дворяне женились, в чем, наверное, был свой смысл. Ну, так вот, она была из старинного, богатого московского рода, такая московская знать. Среди ее родственников было аж 3 фельдмаршала сразу. Дедом ее был Михаил Голицын, один из самых талантливых полководцев Петра Великого. Таким родственником через тетку был знаменитый фельдмаршал Румянцев, к тому моменту, кстати сказать, начальник Суворова. Вот она, такая русская красавица в понятиях того времени, полная, статная, румяная, старинного хорошего воспитания. Ну, что означает старинного московское воспитание? Это означает, что девица умела прекрасно танцевать, читать и писать. Собственно, все. Тем не менее, счастливого брака, к сожалению, не получилось. Суворов всю свою жизнь мотался по горячим точкам. Он повез свою жену в Крым во время войны. Крым тогда считался гиблым местом, кстати сказать. Там были очень распространены инфекционные заболевания. Потом они поехали на Кубань. Жизнь в походных лагерях, в гарнизонах московской барыни совсем не понравилась. Она от него уехала. Ну, а дальше на расстоянии, не видятся по полгода и более. Отношения между ними разладились, и Суворов узнал, что она ему изменила. Он был не из тех людей, которые прощают измены. Он совершенно порвал со своей женой. В семейных отношениях таких правил галантного века не придерживался. Больше его тянуло к домострою. Развода ему добиться не удалось, хотя он пытался. К своей жене после этой измены он не возвращался. Вообще Суворов писал: «Я немного знавал женщин, забавляясь в обществе их, всегда соблюдал почтение. И все время не доставало времени быть с ними. Я их как-то страшился и не чувствовал в себе достаточной твердости защищаться от их прелести». Наверное, был все-таки не чужд он женскому полу, но мы ничего не знаем о любовницах Суворова после его разрыва с женой. Он был не совсем уже молодым человеком. В тот момент ему было сильно за 50. И, может быть, просто реально весь отдался службе, отдался работе. В браке у Суворова родилось 2 детей. В самом начале брака дочь Наташа. Это, видимо, было счастливое время. Он очень свою дочь любил, называл ее Суворочка, баловал ее. После разрыва с женой он заберет дочь. Какое-то время она будет воспитываться родственниками, а потом он отдаст ее в только что созданный Смольный институт. Она его закончит с блеском совершенно. Станет фрейлиной Екатерины. Екатерина лично ее сосватает брату своего фаворита, Платона Зубова, Николаю. Николай был красавец, силач, огромного роста. Суворов был со своим зятем в очень плохих отношениях. Хотя, казалось бы, это был невероятно выгодный брак. Но что значит родной брат всемогущего последнего фаворита императрицы? Но, тем не менее, отношения между зятем и тестем были натянутыми. Николай почему-то считал, что ему Суворов дал мало приданного к дочери. Это большая честь, когда твоя жена единственная дочь самого Суворова. Суворов носился к Николаю как болвану, паркетному ширкуну, как он говорил, и ненастоящему офицеру, ненастоящему, что вполне обосновано. Потом Николай Зубов примет самое активное участие в убийстве императора Павла I. И когда обстоятельства этой страшной трагедии станут известны высшему обществу, это будет уже после смерти Александра Суворова, Наташа бросит своего мужа, скажет, что она не может больше жить со столь бесчестным человеком, уедет от него в Москву, Николай Зубов будет жить в Петербурге, потом в ссылке, а она в Москве. Тем не менее, в годы брака они нажили вместе 7 детей, и после смерти Николая Зубова дочь Суворова унаследует все его баснословное состояние. Так что потомки Суворова и потомки Натальи Суворовой нуждаться не будут. Сын Суворова Аркадий. Мы очень мало о нем знаем, а жаль. Знаем лишь то, что Суворов долгое время его не признавал. Он считал, что это не родной его ребенок. Но как-то Наташа, когда Суворов был в ссылке, привезла к нему Аркадия. Они поговорили. И, будучи в преклонных годах, Александр Суворов серьезно занялся воспитанием своего сына. Он взял его с собой в армию. Все время был рядом с ним. И, надо сказать, что оказался очень порядочным, смелым и ярким по-своему молодым человеком. Он был храбрый офицер, разделял все тяготы военной службы вместе со своим отцом. Действительно, хотел соответствовать славе своей фамилии. К сожалению, жизнь его оборвалась трагически. В 27 лет, прямо накануне войны с Наполеоном в 1711 году, Аркадий Суворов, он будет очень молодым генералом, уже командиром дивизии,
трагически погибнет во время очередной войны с Турцией, бросится в реку спасать своего денщика. И, видимо, течение сильное, водоворот, хотя он хорошо умел плавать, но не выплыл, сам утонул. Трагическая гибель, но, судя по своему характеру и по способностям военным, он наверняка был бы одним из героев войны 812 года. Трагическая смерть. Но, однако, вернемся к самому Суворову. После окончания Первой русско-турецкой войны Суворов продолжает мотаться по горячим точкам. Сначала его направляют для утушения бунта Пугачева. Там особо активного участия в боевых действиях он не примет. К этому моменту уже фактически восстание Пугачева выдохнется. Потом в Крым. Кстати, в Крыму был очень интересный эпизод, поскольку в этот момент по всей Южной Европе прокатилась эпидемия чумы. Суворов прибыл в Евпаторию. И, надо сказать, вот один в один, как Григорий Орлов. Принял самые разумные, четкие и радикальные меры. Его солдаты вычищали в городе все конюшни, все туалеты, убирали мусор, сжигали все непотребное. Отремонтировали и очистили все колодцы, фонтаны и бани. Он распорядился сделать купание в бане на период эпидемии бесплатным. Выдавались даже какие-то специальные моющие средства бесплатно. Идеальный порядок был наведен на рынках. Проверялось качество продукции. Жесткий карантин для всех въезжающих в город и ввозимых в город товаров. То есть нельзя было ничего доставить в город, чтобы не отлежало какое-то время на карантине. Даже жители города, поразительно, всех до одного принудили полностью заново побелить краской все свои дома и дворы изнутри и снаружи. Ну, во-первых, люди были заняты делом, а во-вторых, красиво, порядок, чистота. В общем, как бы то ни было, но среди солдат, подчиненных Суворову во время эпидемии чумы, это абсолютно невероятно, не было ни одного умершего. И во всех районах, которые контролировали войска Суворова, эпидемия очень быстро сошла на нет. Дико звучит, но нашлись жалобщики. Христиане местные крымские писали Екатерине, что генерал Суворов совершенно обосурманился. Знает язык не только крымских татар, но и турок, и с ними разговаривает. Такая претензия. Мусульмане тоже писали жалобы на Суворова в Петербург. Они писали, что Суворов демонстрирует неуважение к исламу тем, что постоянно ходит в церковь, христианскую, естественно, православную, громко звонит в колокола и сам поет в церковном хоре. Вторая русско-турецкая война, которую потом назовут Потемкинской в царских учебниках и в советских учебниках Суворовской. Это, конечно, вершина полководческой славы и таланта Суворова. Рымник, Факшаны, Измаил. Случалось, что Суворов и лично принимал участие в боях. Он не был тем, кто шел в первой шеренге, он все-таки прекрасно понимал задачу полководца, это общее руководство, но при этом он все-таки был храбрым человеком. В 1787 году, я обращу внимание, Суворову 57 лет, он генерал-аншеф, это старше, чем генерал-лейтенант, это где-то между генерал-лейтенантом и генерал-полковником. Генерал-аншеф Суворов волею судьбы оказался среди защитников небольшой, но очень важной русской крепости Кинбурн. Эта крепость прикрывала Херсон и прикрывала, соответственно, расположенный там военно-морской флот. Турки высадили десант. Для них взятие этой крепости было принципиально важно, потому что это позволяло потом русский флот заблокировать. Вот во главе обороны крепости встал Суворов. Кстати сказать, к этому моменту, к моменту Второй русско-турецкой войны, турецкая армия прошла очень сильную реорганизацию и представляла собой мощную боевую силу. Ее обучали французские инспектора. Ее обучали огромная команда французских и немецких инженеров. Помогала обустраивать артиллерию, обустраивать турецкие крепости. С этим потом Суворов столкнется под Измаилом. Суворов в своих донесениях, надо отдать ему должное, очень уважительно относился к своим врагам в тех случаях, когда враги вели себя достойно. Суворов, описывая сражение под Кинбурном, говорил, что турки проявили блестящие боевые качества, а такой отличной морской пехоты, тогда это называлось корабельной пехоты. Такой отличной корабельной пехоты он вообще ни разу еще не видел. Так здорово подготовленной. Бой под Кинбурном был жесточайший. Понимая всю ответственность и всю сложность сложившейся обстановки, Суворов в какой-то момент сам со шпагой в руках встал во главе русских войск. И оказался чудом буквально не изрублен прямо на поле боя, бросившийся на него янычарами. Под ним убили лошадь, он выкарабкался из-под лошади,
отбивался шпагой. К счастью, когда на Суворова одновременно бросилось несколько янычар, рядом оказался гренадер, фамилию которого сохранилась для истории. О нем даже песни потом слагали суворовские солдаты. Гренадер Новиков. Как было написано потом в реляции о сражении, Новиков молниеносно одного янычара умертвил штыком, второго, бегущего вслед за ним, застрелил. Ну, выстрелить можно было один раз только тогда. Тут же бросился с ружьем на третьего и тем самым позволил Суворову отступить, спас будущего генералиссимуса. Спустя пару лет, 1789 год, война с Турцией затягивается. Потемкин наконец-то объединяет под своим командованием все сухопутные силы. Все-таки Потемкин особо был человек, у него хватает административного таланта, чтобы понять, что не надо самому руководить войсками, надо решать стратегические задачи. И Потемкин, будучи главнокомандующим, назначает вместо себя, по сути, своим первым замом Суворова. Вот тут-то Суворов, получив все рычаги управления армией в свои руки, проявляет свой талант в максимальной степени. Первое, о чем нельзя не сказать несколько слов, конечно, Рымник. Около реки Рымник находится небольшой австрийский корпус, около 16 тысяч человек. Мы получаем информацию, что турки выдвигают на этих австрийцев огромную армию, около 100 тысяч. У Суворова в распоряжении 7 тысяч. Это неполная дивизия. И вот со своими 7 тысячами Суворов в свойственном ему стиле совершает невероятный рывок к Рымнику и проходит за 2 с небольшим дня 100 километров. Вы кроссовки оденьте и по беговой дорожке попробуйте за 2 дня пробежать 100 километров в спортивной форме. А теперь представьте себе, бездорожье, каждый солдат несет на себе килограмм 15 амуниции, обозы, оружие, жара. Несовременные сапоги солдатские. У них нет даже различия на правую и на левую ногу. Это сапоги с единой колодкой. Только портянки спасают ноги от полного самоуничтожения. И вот в таком виде суворовские богатыри 100 километров за 2 дня. Он успевает прийти на помощь этим австрийцам. У них уже объединенная армия. Это сколько получается, посчитайте, 16 плюс 7, меньше 25 тысяч человек. Навстречу 100 тысяч турок. Четверо больше. Рымникское сражение, как мы знаем с вами, я обещал вам не ударяться в военно-исторические детали, закончилось катастрофическим разгромом турецкой армии, полным ее бегством. Когда мы вошли в турецкий лагерь, они бросили весь обоз, то увидели, что там не только оружие, боеприпасы, продукты, лошади и верблюды в большом количестве, верблюды используются для перевозки, тяжелые поклажи и янычар, огромное количество цепей. Турки уже приготовили цепи, чтобы заковывать пленников. Настолько они не сомневались в своей победе над этим 4-5-кратным меньшим войском. Кстати, по итогам сражения 20 тысяч турок полегло на поле боя, но это было еще не самое худшее. Оставшиеся 80 тысяч просто разбежались. После битвы у них не осталось армии. В этот момент победа была пришлась очень к месту. Суворов становится графом Рымникским. Не случайно, потому что война складывается не просто. Война затянулась. Очень важно было одержать большую сухопутную победу, потому что у наших союзников в этот момент, у австрийцев, дела складывались совершенно ужаснейшим образом. Буквально перед этим произошел военный эпизод, о котором я не могу вам не рассказать. Зайдите в интернет, посмотрите детали. Австрия – главный наш союзник в войне с Турцией. У Австрии огромная армия, к слову сказать. Огромная. Вот мы все время как-то говорим «Австрия», а подразумеваем сегодняшнюю современную Австрию. Австрия – это самая большая империя того времени, европейская. Это очень густонаселенные, высокоразвитые территории. Вот если у Суворова 7 тысяч, ну, у Потемкина, может быть, всего в общей сложности 1050. 70 на тот момент, австрийская армия, выдвинутая против турок, 250 тысяч человек под ружьем. При этом воюют на совершенно неэффективно и безрезультативно. Так вот, эпизод, который я хотел вам рассказать, называется «Битва при Карамцебеше». Значительная часть вот этой четвертьмиллионной австрийской армии выдвигается навстречу очередному турецкому паше и располагается большим лагерем. Есть разные цифры, предполагают, что до 100 тысяч солдат в общей сложности. Ночью две воинских части в этом лагере, перепившись, устроили драку, перешедшую в перестрелку. Все это происходит ночью. Стрельба в лагере, далее их соседи подумали, что это турки. Ночная атака. И начинается паника. Войска бросают в свой лагерь палатки и позиции и начинают спешно отступать к реке. Возникает страшнейшая давка. Потом обрушился еще мост через эту реку. В результате этой давки погибло несколько тысяч австрийцев. Можете себе представить недоумение
турецких военачальников, когда буквально через пару дней они подошли к предполагаемому месту сражения и увидели брошенный австрийский лагерь вместе с амуницией, боеприпасами и снаряжением. Эта история разошлась потом широко по всей Европе, перепечатывали во всех газетах, многократно преувеличивали размер фиаско австрийской армии. В общем, смеялась вся просвещенная Европа. Вот такие у нас были храбрые, многочисленные, но незадачливые союзники. 1790 год. Штурм Измаила. Что такое Измаил? Мы совершенно неправильно себе представляем, как это вообще выглядело. Каноническая история такая, что это такая огромная-огромная крепость, с высоченными каменными стенами, чудо-богатыри, построив в поле точную копию этой крепости, долго-долго тренировались, а потом взяли ее штурмом. Все не совсем так. Ну, во-первых, эта крепость не каменная, а земляная. Крепость времен артиллерии. Поэтому каменные стены неэффективны. Каменные стены, если они только какой-то феерической толщины, которой просто ни у кого не хватит денег, чтобы такие стены построить, каменные стены может пробить артиллерия. Земляную крепость артиллерия не пробивает. Ядра не могут пробить земляную насыпь. Она только облицована сверху, так чуть-чуть облицована кирпичом. Это земляной вал высотой 8,5 метров. Перед этим валом глубина еще 10 метров и ширина рва 12 метров. Ров этот частично заполнен водой. То есть, чтобы влезть на вал со дна рва на вершину вала, необходимо, чтобы высота лестницы была 20 метров. Ну, представьте, 20 метров – это 6,5 этажей жилой дом. Ты как ту лестницу понесешь? Пробить артиллерией практически невозможно. Крепость построена очень грамотно. Строили крепость французские инженеры, опять же. Она защищена артиллерией со всех точек и является собой абсолютно неприступную фортификацию. Потемкин, поручая Суворову штурм Измаила, так и написал. «Поручаю тебе, цитирую, сие заведомо безнадежное дело». Суворов, прибыв к Измаилу, осмотрев внимательно крепость, охарактеризовал ее как крепость без слабых мест. Она действительно считалась на тот момент неприступной. История даже сохранила имена инженеров, которые ее строили. Это Делафит Клаве и немец Рихтер, то есть такая франко-германская крепость. Крепость усилена громадным, хорошо подготовленным гарнизоном. 35 тысяч профессиональных турецких солдат. Суворов, подойдя к стенам крепости, имеет в собственном распоряжении 31 тысячу солдат. Это немыслимо. Штурмуя неприступную крепость, он штурмует ее в меньшинстве. Крепости тогда брали долго. Брали их измором, многомесячными осадами. Блокировали коммуникации. Добивались голода, либо прекращения подачи воды. Но ни на что на это у Суворова нет времени. Во-первых, время декабрь. Во-вторых, международная ситуация, в которой оказалась Российская империя в 1790 году, невероятно тяжелая. К этому моменту Австрия, ну, после всех своих этих комичных и менее комичных поражений, после смерти императора, который поддерживал Екатерину, там сменилась власть еще, Австрия в одностороннем порядке выходит из союза с Россией, и Россия остается с Турцией один на один. Кроме этого, на севере идет война с Швецией. Турки ведь не случайно затеяли эту очередную агрессию против России, потому что они синхронизировали свои действия со шведами. В Польше постоянное брожение, которое требует нахождения там довольно крупных русских гарнизонов. В этой ситуации нужно было предпринять какую-то большую победу, чтобы вывести Турцию из войны. Поэтому штурм Измаила – это не рядовое событие, это важнейшая политическая история, которая определяет собой результат многолетнего противостояния с Турцией на юге России. Что сделает Суворов? Суворов берет город, берет Измаил за 9 дней. 9 дней. Он, немедленно прибыв, организует обучение войск. Конечно, он не строил никакую копию Измаила. Невозможно построить. Это у него протяженность стен 6,5 километров. Наверное, был построен какой-то небольшой элемент глубокого рва с валом земляным. И вот через этот ров-вал с гигантскими лестницами всю армию гоняют 2 суток без перерыва. Причем тренировки идут и днем, и ночью, чтобы солдат умел синхронно действовать в любом режиме. Затем посылается знаменитый ультиматум Суворова коменданту Измаила. «Я с войсками прибыл сюда. 24 часа на размышление воля. Первый мой выстрел – неволя. Штурм – смерть». Кратко, ну понятно. Что значит 24 часа воли? Это означает сдача с почетом, с сохранением знамен без плена. Можно будет вывести гарнизон с оружием из крепости. Насмешливый ответ Паши тоже войдет в историю. «Скорее небо упадет на землю, и Дунай потечет вспять,
чем сдастся Измаил. После этого в течение 2 дней ведется интенсивнейший артобстрел крепости. Пробить стены, еще раз скажу, невозможно. Главная задача которого – это подавить артиллерию на валах Измаила. В темноте, до рассвета, русская армия с 3 сторон устремляется на штурм. Сопротивление будет оказывать каждый дом. Только через 12 часов, в 5 часу вечера, крепость будет полностью взята. Турки сражались отчаянно, но Суворов добился абсолютно невозможного. Наши войска потеряли при штурме около 4000 убитыми. Турки – 26, практически всех. Только к окончанию штурма они уже начали сдаваться в плен. Только на очистку от тел убитых в Измаиле понадобилось 6 суток. Поскольку мы говорили с вами, что Суворов фактически исполняет обязанности главнокомандующего армии, который командует Потемкин, я не могу не сказать пару слов о реальных отношениях между Потемкиным и Суворовым. Дело в том, что в советских учебниках истории это изображалось примерно следующим образом. Вельможа Потемкин, сибарит, бездельник, фаворит Екатерины, изнеженный, ревновал Суворова, постоянно отдавал ему глупые приказания и вообще всячески мешал ему своей медлительностью. Суворов в ответ якобы говорил Потемкину в глаза то, что думал, за что ревнивый Потемкин вечно обносил Суворова наградами и титулами в своих реляциях императрицы, принижая его заслуги и возвеличивая свои. Ну, мы с вами, к счастью, вышли за рамки идеологического рассмотрения нашей славной истории, поэтому можем говорить правду. Все было совсем не так. Потемкин был не просто начальником Суворова, не просто был его боевым товарищем. Их сближали гораздо больше, чем личная приязнь или неприязнь. По сути своей, это вообще не имело никакого значения. Потемкин и Суворов были единомышленниками. Это абсолютно видно из анализа всех бумаг, реляций, которыми они обменивались, писем и вообще отношений к друг другу. Надо понимать, что в силу разницы полномочий, масштабов ответственности, ну и, наконец, объективно существовавшей тогда субординации, роль Потемкина в событиях, связанных с присоединением Крыма и Новороссии к России, и в том числе в ходе Второй Потемкинской турецкой войны, конечно, эта роль была гораздо более значительной. Потемкин решал задачи глобального государственного масштаба, не только военные, но при этом он исключительно уважал и ценил Суворова. Надо отметить, что к этому моменту у Суворова были почти все ордена Российской империи. Не хватало только 2 самых высших – ордена Андрея Первозванного и ордена Святого Георгия 1-й степени. Правила награждения того времени предполагали, я не беру случаев с фаворитами всякие, нелепые и неприятные для нашей истории исключения, но в целом, если вести речь о системе, то правила награждения того времени предполагали, что нельзя получить высокий орден в обход другого военачальника или другого заслуженного вельможи, который дольше тебя находится на службе. Принцип был такой, что награждают не только того, кто заслужил, но и того, кто старее, кто дольше служит в определенном чине. И вот эту старинную заведенную практику Екатерина стремилась по возможности не нарушать. Однако, нарушать ей эту практику приходилось и не раз. И в первую очередь по обращениям Потемкина. Я процитирую письмо, которое Потемкин отправит Екатерине по личной линии, так сказать, как раз после той самой битвы при Кинбурне, которую я вам описывал, когда Суворов со шпагой повел своих солдат в контратаку и когда чуть не был изрублен янычарами. Кстати, сказать, он получил в этом сражении 2 ранения. Так вот, после этой победы Екатерина написала, что хочет наградить Суворова, отличившегося какой-нибудь деревней или ценной вещицей, то есть материально. Потемкин прекрасно понимает, что Суворов человек необычайно честолюбивый и в то же время совершенно не зацикленный на деньгах, пишет следующее. Кавычки открываются. «Я не хочу делать сравнения, имеется в виду среди уже имеющихся кавалеров высоких орденов. Я не хочу делать сравнения, сколько таких, в коих нет ни веры, ни верности, и сколько таких, в коих нет ни службы, ни храбрости. Награждение орденом достойного – честь самому ордену. Я начинаю с себя, отдайте Суворову мой». Что значит «ни веры, ни верности, ни службы, ни храбрости»? «За веру и верность» – это девиз ордена Андрея Первозванного, а «за службу и храбрость» – девиз ордена Святого Георгия. Прозрачный намек императрицы. Это более чем прозрачный. Екатерина услышала. И вместо деревеньки произвела Суворова в кавалеры ордена Святого Андрея Первозванного. Прям такая история. Помните, как в рекламе звезду графу Суворову. А вот что писал Потемкин Екатерине, опять же, не в официальной реляции о победе, а в личном письме.
по поводу разгрома турецкой армии на реке Рымник. «Матушка родная, будьте милосердны к Александру Васильевичу. Храбрость его превосходит вероятность. Окажи ему милость и посрами тем тунеядцев генералов, из которых многие не стоят того жалования, что получают». На следующий день новое письмо опять о Суворове. «Матушка, он ежели не главный командир, то...» Ну, главный командир – это Потемкин. «Он ежели не главный командир, то дело все ему принадлежит, как я и прежде надосил, ободрите его и сделайте тем уразу генералам, который служит вяло. Суворов у нас один». Вот так. Екатерина II жалует Потемкина орденом Святого Георгия первой степени. Она тоже понимает, что Суворов у нас один. В 1794 год Суворову 64 года, и он опять в Польше. Тяжелая история. Восстание Костюшка, на самом деле, очень талантливого, яркого и порядочного польского патриота, генерала, причем генерала американского. Он стал генералом во время войны за независимость в США. Везде повоевал. Во Франции и в Соединенных Штатах. И вот, когда началось восстание поляков в 1794 году, он вернулся на родину, возглавил повстанцев. Против восставших брошены ветераны Суворова. Конечно, победа одна за другой. Все это закончится потом третьим разделом Польши. В строке Державина про Суворова. «И где три статы злобы? Чему коснулся, все сразил. Поля и грады стали гробы, шагнул и царство покорил». Так шагнул Суворов и покорил польское царство. Именно этот поход потом даст повод Наполеону назвать Суворова в своих мемуарах варваром, обогренным кровью несчастных поляков. Но я не буду комментировать, как бы, чья бы корова мычала. Наполеон, который не просто обогрел кровью, залил кровью всю Европу, Северную Африку и Ближний Восток в силу личных амбиций. Человек, который фактически выкосил поколение молодых французских мужчин. И, как известно, после наполеоновских войн средний рост французов стал ниже почти на 10 сантиметров. Весь 19 век восстанавливались малорослые французы в своих гордых гальских параметрах. Человек, который презрительно обманывал поляков все это время, обещая им химеру независимости и ничего не дав, в конце концов, и не собираясь ничего дать, об этом можно долго говорить, вот он упрекнул Суворова. Что же там было на самом деле? Речь идет о штурме Суворовым Варшавы, или, если быть более точным, о штурме Праги. К этому моменту польские повстанцы разбиты, растрепаны, подавлены, сам Костюшка ранен и взят в плен. Однако все силы стянуты к столице, к Варшаве. Столица сильно укреплена, и суворовские войска подходят к предместью Варшавы, которая называется Прага. Не путать со столицей Чехии. Суворов предлагает повстанцам сдаться, так же, как и при Измаиле. Воля. Поляки гордо отказываются. На что они надеются, непонятно. Решительный штурм по-измаильски. Жесточайшая битва в предместье Варшавы. Улицы действительно завалены трупами. Русские солдаты ведут себя жестко. Они помнят, как поляки незадолго перед этим полностью, поголовно вырезали весь русский гарнизон вместе с его командующим, никого не взяв в плен и ни одного человека не оставив живых. Солдаты мстят. Прага залита кровью. Но как только предместье взято, Суворов останавливает сражение. Более того, он даже разрушает мост, ведущий из Праги в основную часть Варшавы, чтобы стихийный бой не перекинулся на ту сторону. И снова приглашает парламентеров с той стороны, еще раз предлагая им сдачу без боя с сохранением свободы. Когда польские парламентеры переправятся через реку и придут в Прагу, Суворов прикажет не убирать трупы с улиц. Вы хотите того же самого на улицах Варшавы? И это подействует. Гордые повстанцы сдадут Варшаву без единого выстрела. Благоразумно капитулируют. Как сам Суворов характеризовал свои действия? Мне кажется, это очень объективно. Послушайте это внимательно. И это очень справедливо. Я опять же цитирую. «Наши миролюбивые фельдмаршалы в начале польской кампании провели все время в заготовлении магазинов». Ну, имеется в виду в заготовлении складов, провианта и так далее. «Их план был сражаться 3 года с возмутившимся народом». Суворов понимает, что это возмущение народа. «Какое кровопролитие! И кто мог бы потом поручиться за будущее? Я же пришел и победил одним ударом. Я приобрел мир и положил конец длительному кровопролитию». Ведь разумно. Суворов был не из тех людей, которые
рубит хвост по частям. А вот, кстати, оценка самого польского короля Станислава Понятовского, который в конечном счете в результате действий Суворова утратит свой королевский трон и титул. Да, Понятовский с сожалением писал о том ожесточении, с которым дрались русские и польские конфедераты. Но вот что он пишет относительно Суворова. Кавычки. «Справедливо здесь воздать должное добросовестности господина Суворова. Из всех русских командиров его менее всего можно было бы упрекнуть хоть в чем-то похожем на жестокость или жадность». По окончании успешной польской кампании к власти приходит Павел I, начинается реформа армии. Реформа армии с введением некоторых прусских образцов. И Суворов не хочет участвовать в этой реформе, ему не нравится опрусачивание армии. Он человек весьма не сдержанный в этом отношении. Много раз публично и критично высказывается о том, что русская армия не может держаться на прусских подходах к дисциплине, на муштре. Ну и, в общем, смысл всех его высказываний сводится к одному. Он говорит, слушайте, русские прусских всегда бивали. Чего же тут у них перенимать? В общем, он не сдерживал себя в колкостях и едкостях. Надо понимать, что Павел Петрович был человек эмоциональный и, конечно, терпеть подобное не мог. В 1797 году, вскоре после всех этих событий в Польше, он отправляет Суворова в отставку. В отставку без права ношения военного мундира. Надо сказать откровенно, что Павел не испытывал какой-то личной неприязни к Суворову. Можно сказать, что он еще хорошо к нему относился в ответ на все эти ехидные колкости в свой адрес, всего лишь отправив уже заслуженного и пожилого по всем меркам фельдмаршала в отставку. Однако он был испуган другим. Дело в том, что одновременно с Суворовым в отставку демонстративно вышло несколько десятков офицеров его штаба. И все они собрались ехать к нему в имение. Естественно, Павлу преподнесли это как заговор. Но как иначе? Несколько десятков старших офицеров, прошедших огонь, воду и медные трубы, в отставку уходят они демонстративно, зачем-то собираются у своего фельдмаршала в деревне. Точно заговор. Павла накрутили, началось следствие, началось расследование возможного военного мятежа. Несколько офицеров было арестовано. Кстати, потом, когда все утрясется, их всех выпустят на свободу. Режим содержания Суворова ужесточили, то есть стали просматривать его почту. И ему запретили отъезжать из имения Кончанское в Новгородской области далее, чем на 10 верст. Без разрешения. То есть он должен был запросить разрешение на отъезд. Суворов, естественно, страшно обиделся на это, на все. Никакого заговора не было даже и в помине. Поэтому он пишет Павлу злобно-иронично-покаянное письмо. Злобно-иронично-покаянное письмо, где просит у государства

союзную русско-австрийскую армию на итальянском театре военных действий. Ну, дальше, что будет в Италии, я расскажу вам в следующей лекции. Вы знаете, искренне хотел уложиться в одну, но не получается. Суворов настолько необъемен как личность. В следующий раз мы поговорим о Суворове не только как о полководце, конечно, поговорим о его блестящей итальянской компании, но поговорим о нем как о хозяйственнике, как о человеке, как о помещике, как это неудивительно. Может быть, вы узнаете кое-что новое. До следующей встречи.

Слушайте канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Здравствуйте. На самом деле, передо мной сейчас стоит не самая простая задача. Мы с вами попробуем совершить путешествие в мир самого обычного пруда. Ну, как-то по умолчанию все легко себе могут представить, что в каких-то неведомых далях живут удивительные создания, в глубинах океана какие-то невероятные монстры, чудовища. Но на самом деле, я думаю, многие с детства еще помнят, наверное, многих на даче интересовало, а кто же живет в пруду? Так вот, в пруду живет много кого. И порой эти существа не менее, а иногда даже более удивительны, чем те существа, которые обитают в глубинах океана. А сначала мы очень быстро пробежимся по ним, ну, такими совсем широкими мазками по основным группам. А в завершающей части нашего рассказа мы с вами поговорим о том, а зачем вообще серьезная фундаментальная наука занимается тем, что, ну, дуремарством каким-то, честно говоря, копается в пруду. Есть ли у этого какое-то практическое применение? Про разнообразие организмов пруда, ну, я, честно говоря, могу говорить бесконечно, но я думаю, большинство из вас помнят по каким-нибудь детским книжкам, где были нарисованы разные вот такие вот создания. А в начале рассказа я позволю себе буквально минутку занудства, которое облегчит нам дальше взаимопонимание. Я буду рассказывать про разные группы организмов так, как их делят ученые. Но я думаю, многие знают, что для того, чтобы ориентироваться в разнообразии живой природы, начиная с 18 века, мы используем систематику, делим на различные группы. И вот есть некая иерархия, ну, взаимоподчиненность этих систематических групп. Я буду периодически эти названия использовать, сыпать я ими ни в коем случае не буду, но просто чтобы мы с вами верно ориентировались, кто куда относится. Я напомню, что самая большая группа – это царство. Если мы говорим о царстве животных, царство делится на типы, типы делятся на классы, классы на отряды, отряды на семейства, семейства на рода и рода, в свою очередь, на виды. В основном я буду оперировать группами тип и класс. Ну, просто чтобы вы, главное, представляли, что типы делятся на какие-то классы. Первый тип, про который мы поговорим, это губки. Вообще, когда произносят слово «губки», думают о каких-то морских существах, но чаще всего думают о чем-нибудь вот таком вот. Да, мы говорим именно об этих губках. Губки, несмотря на то, что на животных не очень похожи, это самые примитивные из ныне живущих животных. У них нет, честно говоря, практически ничего. Даже нервной системы у них нету. Помимо того, что они сами по себе интересны, интересно то, что да, конечно же, большинство губок живут в морях, однако есть и пресноводные. В прудах, озерах, реках очень часто можно обнаружить такие немножко даже пугающие пыльцевидные какие-то зеленые выросты. Иногда они вообще похожи на такую руку с пальцами, чем могут изрядно напугать. Это пресноводная губка, не шевелится, но тем не менее животное. Традиционное русское название у нее бодяга. Да, разводить бодягу, это вот отсюда тоже произошло выражение. Я думаю, многие сталкивались со всякими лекарственными средствами из бодяги. Вот если крем из бодяги, мазь из бодяги, это действительно кремы и мази обычно против синяков или чего-то подобного из толченых пресноводных губок. Если рассмотреть их поближе, то будет видно, что их тело покрыто огромным количеством пор. Вот именно через эти поры и происходит фильтрация воды. Губки, ну нельзя сказать, что основные, но одни из главных очистителей водоемов. Следующий тип, про который мы поговорим, это тип стрекающий. Из школьной программы, я думаю, в основном их помнят под названием кишечно-полостные. Ну, у систематиков так бывает, что названия иногда изменяют. Когда говорят про кишечно-полостных или стрекающих, опять же, обычно ну, такие где-то отголоски седьмого класса шевелятся на заднем фоне мозга и вспоминаются удивительные кораллы, различные морские создания. Тем не менее, среди них есть тоже пресноводные. Но вообще, стрекающие они выглядят обычно либо как медузы, либо как полипы.
Интересно, что есть класс стрекающих, который называется гидроидные, представители которого живут в пресной воде. Здесь два слова буквально скажу про их жизненный цикл, потому что знание их жизненного цикла нам обязательно понадобится. У них есть чередование поколений. Бесполое поколение – это полип. Многие знают, что у нас в пресных водах живет такое замечательное существо, как гидра. Вот гидра как раз относится к кишечно-полостным или стрекающим. Существо, честно говоря, не очень примечательное внешне, но выглядит как какой-то стебелек с пучком щупалец. Ловит всякую мелочь. Несмотря на свою кажущуюся непримечательность, существо очень интересное. Дело в том, что это одно из существ, которое претендует на звание бессмертных существ. Не неубиваемых, убить ее, конечно же, можно. Но не исключено, что это одно из существ, которые не имеют старения как такового запрограммированного. Понятно, что отличие между гидром и человеком, гидрой и человеком колоссальны. Тем не менее, безусловно, изучение даже самых примитивных существ, у которых в генетической программе отсутствует встроенная программа старения, это, безусловно, полезно. Но, к сожалению, скорее всего, в очень отдаленном будущем. Интересно, что в жизненном цикле гидр как раз вот этой стадии медузы нет. Есть только полипчики, которые производят такие же полипы. Названа она, кстати, гидрой не просто так. Она названа в честь той самой Лирнейской гидры за удивительные способности к регенерации. Дело в том, что если мы этот несчастный полипчик разрежем пополам, у нас получится просто две новые гидры. Вот и все. Но здесь мы подходим к удивительному. На самом деле в Москве-реке можно встретить медуз. И в любом крупном водохранилище рядом с Москвой можно встретить медуз. Есть такое удивительное стрекающее, Проспидокуста соверби. С ним много вопросов. Например, совершенно непонятно, как этот вид оказался в пресных водоемах по всей планете. По умолчанию гидробиологи договорились считать, что это человек расселил его с аквариумными растениями, но на самом деле это не очень понятно. Самое главное вот что. Что, как и абсолютное большинство пресноводных стрекающих, большую часть жизни оно проводит как полип. Ну, вот эти похожие на грибочки штуковины. Однако, если условия оказываются очень благоприятными, а для Краспидокусты это теплая вода и длинное лето. То есть надо, чтобы вот как на майские праздники включили жару, так, чтобы она и держалась. Тогда Краспидокусты начинают считать, что условия очень хорошие, и счастливо переходят к половому размножению. А значит, отпочковывают медуз. Раз, примерно в 10 лет у Мосводоканала, это организация, которая отвечает за то, чтобы у нас вода из крана текла исправно, в общем, хорошая, чистая, а в туалете утекала и не наоборот. Так вот, у Мосводоканала раз в несколько лет регулярно бывают сложности из-за того, что если выдается жаркое лето, то краспидокусты переходят к половому размножению и забивают водозаборники этими медузами. Поэтому, если вы когда-нибудь, купаясь в подмосковном водохранилище, обнаружите себя окруженных стайкой медуз, не думайте, что вы съели что-то не то, или выпили что-то не то, или что с вами уже совсем что-то не то. На самом деле просто это теплое лето, и краспидокусты счастливо отпочковали медуз. На всякий случай. Размер у них не очень большой, примерно с 5-рублевую, но заметный, примерно с 5-рублевую монету. Если вдруг кто-нибудь их поймает, они прекрасно содержатся в аквариуме. Очень эффектные существа. Следующий тип, про который мы поговорим, тоже обитатели пресных вод, это плоские черви. Существа обаятельные. Из плоских червей можно встретиться с представителями класса ресничные черви. Помимо того, что они сами по себе обаятельные, у них тоже есть ряд удивительных особенностей. Во-первых, они обладают, как и гидры, фантастическими способностями к регенерации. Если мы разрежем такого ресничного червя, они любят обычно ползать по каким-нибудь твердым поверхностям. В пруду или в реке их можно найти чаще всего на камнях или на каких-нибудь корягах. В аквариумах они очень любят эффектно ползать по стенке аквариума.
как я уже упомянул, они обладают фантастическими регенерационными способностями. Если мы такого червячка разрежем на 10, при попадании в благоприятные условия все эти фрагменты выживут и вырастут в новых червей. Но есть еще одно совершенно умопомрачительное свойство. При голодании они начинают переваривать собственное тело. И могут допереваривать его до размера выхода из яйца. Это буквально десятые доли миллиметра. А если их начать кормить, они вырастут обратно. Но только при этом омолодятся. У них есть смерть, но ее можно искусственно отодвинуть, периодически сажая их на очень жесткую диету. Разумеется, опять же, плоские черви и люди – очень отличающиеся существа, поэтому не стоит ожидать такого же эффекта на человеке, но тем не менее, по крайней мере, что у животных такое есть, это уже не безинтересно. Следующий тип, про который мы будем говорить, очень интересный. Это тип, который называется волосатики. Я думаю, что с такими существами многие сталкивались. Существа абсолютно безвредные, однако, наверное, мало кто больше вызывает визгов и испугов при купании в пруду. Это существо, которое в просторечии называется конский волос. Про конский волос, я думаю, кто-то, по крайней мере, слышал. Это примерно 10-сантиметровый такой червячок, плавающий около поверхности воды. Причем про конский волос обычно рассказывают страшное, что якобы это чудовищный паразит, который вбуравливается, почему-то обычно говорят, в пятку, прогрызает путь до сердца, ну и дальше человек умирает по понятным причинам. Ничего такого, разумеется, конский волос не делает, от слова совсем. Это существо для нас совершенно безобидное. Иногда они, правда, сплетаются в такие тоже немножко пугающие узлы. Сплетаются они так просто в сезон размножения. Но конский волос это паразит, правда, не человека. Жизненный цикл этого удивительного существа выглядит следующим образом. Из яйца выходит личинка. Как вы можете заметить, личинка похожа на такой, ну не знаю, бур, сверло. В принципе, этим она и является. Она вбуравливается в тело личинки водного насекомого, и в нем ведет себя достаточно прилично. Конечно, употребляет тело насекомого, но не крупномасштабно. Затем личинка становится взрослой, вылетает из пруда, и это взрослое насекомое чаще всего съедается каким-нибудь наземным жуком, например, жужелицей. А дальше начинается действительно чудовищная история, практически леденящая кровь. Дело в том, что внутри жука волосатик ведет себя совершенно не так деликатно. Из личинки очень быстро начинает развиваться взрослый червь, причем довольно быстро он достигает своего ожидаемого размера около 10 сантиметров. То есть, представляете, внутри 2-сантиметровой жужелицы может сидеть 10-сантиметровый червь. А среди волосатиков есть рекордсмены, не у нас, правда, в тропиках, живет такой волосатик Гордиус фульгур. Его самки достигают длины 2 метра 20 сантиметров. Я так и не смог выяснить, честно говоря, в каких насекомых они сидят. Потому что они избирательные паразиты исключительно насекомых и паукообразных, поэтому в ком, даже пусть в тропиках, поместится двухметровый червь, ну, довольно сложно представить. А дальше происходит самое пугающее. Дело в том, что волосатик, уже занимая большую часть тела жука, начинает выделять вещества, которые заставляют жука испытывать нестерпимую жажду и пойти топиться. Он топится, и из его тела, уже трупа, выползает вот такой червяк. Очаровательные создания, для людей совершенно безобидные. Следующий тип, про который мы поговорим, это, да, и я подозреваю, что... Следующий тип, про который мы поговорим, я еще раз приношу извинения, что съехало все форматирование и нет названий. Это тип кольчатые черви. Ну, классический пример кольчатых червей, это, например, дождевой червь, их довольно много. Кольчатые черви живут много где, в том числе в воде. В воде обитает такое семейство, как трубочники. Я думаю, с трубочниками сталкивались аквариумисты, иногда с ними сталкиваются рыбаки. Очень милые создания, действительно, трубочники они называют, потому что строят вот такие вот трубочки в илу. Двигаемся дальше. Да, здесь
собственно говоря, трубочники в их, как они чаще всего выглядят, такие довольно розоватого цвета. Иногда в водохранилищах они могут достигать плотности там, до нескольких килограммов на квадратный метр, и тогда дно выглядит достаточно специфически, как такой шевелящийся алый ковер. А следующая группа... Все съехало? Ну ладно. Следующая группа существ, про которых мы поговорим, это пиявки. Вот пиявок, разумеется, боятся все. Что сразу могу сказать? Пиявок бояться не стоит. У нас есть, да, безусловно, пиявки, некоторые могут прокусывать кожу, высасывать кровь. Но, во-первых, может прокусывать у нас только медицинская пиявка, один единственный вид. Вы легко опознаете ее по... Во-первых, она крупная, почти 10 сантиметров. Во-вторых, у нее вдоль тела идут две такие характерные красно-оранжево-желтые полосы. Вы ни с чем не спутаете медицинскую пиявку. А в Центральной России она очень редка. Все прочие пиявки, которых великое множество у нас в прудах, совершенно безобидны. От слова «совсем». Они вас ничем не смогут прокусить. Может присосаться, безусловно, но не прокусить. Но даже если вас укусила медицинская пиявка в пруду, бояться этого не стоит. У пиявок проходит обычно большой интервал времени между кормлениями, поэтому вероятность того, что пиявка заразит чем-нибудь человека, которого она укусила, исчезающе мала. Ну, собственно, таких случаев не... Я говорю исчезающе мала, потому что можно гипотетически представить такую ситуацию, но таких случаев неизвестно. Поэтому пиявок, даже тех, которые могут прокусить, не бойтесь. Слишком сильно, по крайней мере. Да, вот здесь вот как раз изображена ротовая присоска медицинской пиявки. Вы видите, что она, у нее в центре такая трехлопастная структура. Там находятся три довольно острых зуба. Если вас укусила медицинская пиявка, на вашей коже останется очень эффектный, запоминающийся такой трехлопастной след. Ну, как знак Мерседеса практически. Останется, кстати, довольно надолго. Заживают они не очень хорошо, но это не страшно. Сразу хочу сказать вот что. Если попробовать в любом поисковике вбить рот пиявки, то с большой вероятностью... Основная масса изображений будет такая. Так вот, это не рот пиявки. И действительно, люди, нагуглив такое, начинают пиявок очень бояться. Нет, рот пиявки выглядит вот так. Вот это рот миноги. Минога – это наш родственник, тоже относится к подтипу позвоночные, похожие на рыбу, но не являющиеся рыбой создания. Для нас, кстати, тоже безобидные. Они пугливые, к человеку никогда не присасываются. Самое главное, что это не пиявка, так что не бойтесь. Теперь мы поговорим про тип моллюски. Первый класс из моллюсков, о которых мы поговорим, это брюхоногие, ну, попросту говоря, улитки. Важно помнить, что, правда, улитки могут выглядеть не только как улитки вот такие, что у них, например, может быть раковина в виде катушки. И вообще достаточно разнообразные создания. Интересно, что представители брюхоногих – самые зубастые существа на планете. Правда, опять же, зубы их для нас не представляют никакой угрозы. У них во рту, если у вас есть аквариум, и вы посадите туда какого-нибудь крупного моллюска брюхоногого и присмотритесь, то увидите, как он соскребает со стенок аквариума вот такой структурой, которая называется радула, ну, соскребает, собственно говоря, все, что не попадет. Зубов там очень много. Если вы пустите крупного моллюска поползать по вашей коже, вы тоже почувствуете, как он вас немножко поскребывает. Но это не опасно. Интересно, что у нас в пресных водах мы можем найти две довольно разные группы улиток. Одни из них дышат атмосферным воздухом, у них есть легкое. И вот здесь видите, дышащие легкими улитки, обитающие в воде, вынуждены периодически выползать и набирать воздух в свое легкое. А те, кто дышит жабрами, они... Воздух в легкое набирать не должны, потому что легкого у них нету. Отличить жаберно дышащих от легочно дышащих улиток очень легко. А у легочно дышащих нет крышечки, ну то есть они свободно могут высовываться, а у тех, кто дышит жабрами, у них есть крышечка.
дверца, фактически, которая закрывает отверстие, из которого они высовываются. Это надо учитывать, если вы, например, хотите в аквариуме содержать пресноводных улиток, что те улитки, у которых есть крышечка, они очень требовательны к содержанию кислорода чаще всего в воде. А те, у кого крышечки нет, им совершенно все равно. Они все равно подышать выползают атмосферным воздухом. А следующий класс из типа моллюски, который мы упомянем, это двустворчатые моллюски. Вообще, когда говорят про двустворчатых моллюсков, в первую очередь обычно в голову приходят мысли о жемчуге. Жемчуг – это действительно красиво. Жемчужины бывают очень большими. Но вот здесь изображена рекордная, известная сейчас жемчужина весом 34 килограмма. Ну, правда, понятное дело, не в пресноводных моллюсках такие жемчужины появляются, а появляются в первую очередь в тридакнах, это морские моллюски. Да, здесь должна была быть фотография пресноводной жемчужницы, но, как я еще раз приношу извинения, съехало форматирование, и вместо этого опять фотографии жемчуга. Ну что ж, ладно, расскажу на словах. Значит, на самом деле, среди пресноводных моллюсков тоже есть те, кто производит жемчуг. Это целое отдельное семейство. Жемчужницы, правда, их на территории Европейской России почти не осталось. Но вот эта фотография конца 19 века, видно, что крестьянин на таком специальном плоту сидит и расчекрыживает огромное количество жемчужниц. Раньше они жили по всей территории Европейской России, сейчас остались только в самых труднодоступных местах Архангельской области и еще нескольких областей. Подвывели их, ну, на самом деле, к середине 19 века добыча промышленная речного жемчуга стала уже экономически нецелесообразной, потому что их осталось слишком мало. Но в основном, чаще всего, мы сталкиваемся с представителями другого семейства двустворчатых моллюсков в пресных водах – унианиды, перловицы и беззубки. Не стоит вскрывать их в поисках жемчуга. Жемчуга в них никакого нет, хоть вы их миллион вскроете, гарантированно ничего не будет. Их, правда, можно есть, но если очень долго тушить в майонезе или сметане, да, а так, в принципе, деликатес из них тоже так себе, мягко говоря. Но интересуют нас они в первую очередь не этим. Интересуют тем, что у них очень интересная личинка. Понятное дело, что вот такие тяжело бронированные существа, они испытывают проблемы с тем, чтобы расселяться в водоеме. За них это делают личинки. Но личинки у них немножечко жутковатые. Называются глохидий. И выглядят, ну я думаю, многие здесь помнят такую древнюю компьютерную игру Pac-Man. Вот такой Pac-Man из ада просто. Двустворчатая штуковина, маленькая, значительно меньше миллиметра, с двумя такими монструозными клыками. Посередине выстреливающий жгут. Такая личинка, оказавшись в воде, ищет рыбу. Как только мимо проплывает рыба, она цепляется за нее этим жгутом, подтягивается, вгрызается в плоть рыбы и путешествует на рыбе, ну, около года обычно, после чего отваливается и превращается во взрослого моллюска. Плохо ли от этого рыбе? Нет, конечно же. Это как раз тот интересный пример взаимоотношения паразита и хозяина, когда паразит не заинтересован в том, чтобы хозяину было плохо. Ведь если хозяину будет плохо, он умрет, и глохидий сгинет вместе с ним. Есть даже данные, что носительство глохидиев в умеренных количествах даже стимулирует жизнедеятельность рыбы. Да, ну вот она, фотография глохидия покрупнее, действительно жутко. Следующий тип, про который мы будем говорить, это членистоногие. Ну, это, если говорить про число видов, то это, конечно, основная группа существ, с которыми мы столкнемся не только в пресных водах, но и вообще на нашей планете. По числу видов представители типа членистоногие составляют примерно 2/3 всего видового разнообразия вообще на планете. Упомянем немножко ракообразных. В пресных водах можно столкнуться с довольно разными группами ракообразных. Одна из них, которая очень часто вызывает у людей вопросы, потому что иногда они массово размножаются в бочках с дождевой водой на даче. Это ракушковые раки. Вот по такой схеме ничего не понятно. А вот как выглядит он сам. Это рачок, тело которого заключено в маленькую двустворчатую раковину.
немножко такой бобовидной формы. Он, соответственно, плавает, толкаясь ножками, и если вы увидите в бочке, допустим, на даче с дождевой водой большое количество маленьких, они обычно не больше миллиметра размером, таких существ, опять же, страшного в этом ничего нет. Они для человека не опасны, просто плавают. Еще одна группа ракообразных, с которыми можно столкнуться у нас в пресных водах, это веслоногие. Если посмотреть на каплю воды из любого пруда, то вы увидите, особенно в лупу, если хотя бы посмотреть, то вы увидите там большое количество резко двигающихся точек, как будто рывками такими. Это циклопы, ну или какие-то другие веслоногие. Называют их так, потому что они своими антеннами активно гребут, вот так вот. Они составляют большую часть как раз вот такого маленького животного населения в пруду. Ветвистаусы, опять приношу извинения, съехало форматирование. Слева вы видите, как вы теперь уже знаете, ракушкового рака. Бог с ним. Ветвистаусы – это дафнии в первую очередь. Ну, про них говорить не будем, потому что, я думаю, многие их знают. Да. А вот про кого мы поговорим, это родственники ветвистоусов, так называемые жеброногие раки. Здесь изображен щитень. Щитни – довольно крупные существа. Они очень распространены, но может возникнуть вопрос, а если они большие, а они обычно до 3-4, иногда даже 5 сантиметров, вместе с хвостом, разумеется. Если они живут повсюду, то почему же мы их постоянно не замечаем? Ответ очень простой. У них очень интересный жизненный цикл. Дело в том, что щитни появились на нашей планете, когда рыбы еще пресные воды не очень хорошо освоили. Щитни – это есть несколько видов щитней, которые являются абсолютными рекордсменами по продолжительности существования как неизменных видов. Ощутимо больше 200 миллионов лет. То есть те щитни, которые плавают у нас в лужах весенних или осенних, они появились до появления динозавров, пережили динозавров и чувствуют себя прекрасно сейчас. Так вот, как вы можете заметить, у них очень мягкое брюшко и мягкие ножки. Сами они довольно кровожадные, но при этом против рыб с челюстями противопоставить не могут ничего, от слова совсем. Поэтому они встречаются только в водоемах, где нет рыб. А где нет рыб? В лужах, конечно же. Но в лужах там почему нет рыб? Потому что лужи пересыхают. А как же быть водному существу, которое не может выбираться на сушу и живет в пересыхающих водоемах? Очень просто. Откладывать яйца, которые способны переносить пересыхание и распространяются ветром. Яйца щитней, повторюсь, это крупные, до 5 сантиметров в длину существа, переносятся ветром. С ними можно проводить потрясающее действие, я бы сказал. Если найти лужу с щитнями, они обычно в середине в мае становятся хорошо заметны в лужах. Подождать, пока эта лужа высохнет, собрать просто грязь с дна этой лужи, растереть ее в порошок, затем взять 3-литровую банку. Сначала туда можно какой-нибудь хлеба накрошить, чтобы микроорганизмы создали соответствующую среду. Затем высыпать эту пыль, накрыть марлей, произнести заклинание, и через 2 недели там из ниоткуда появятся вот эти удивительные создания. Вообще появление щитней, конечно, это существование щитней один из аргументов, которые очень долго приводили сторонники самозарождения живых организмов, потому что говорили, ну как же, лужа, грязь, сухая, ничего нет. Прошел дождь, появились щитни. Надо заметить, что... Так. Ага. Ну ладно. Надо заметить, что про щитней в некоторых регионах нашей страны есть очень интересные легенды, я бы сказал, мифы. В Забайкалье я, например, сталкивался с таким замечательным рассказом, что в степи есть волшебные чаши. Ну, а действительно, отдельно стоящие глыбы песчаника под действием ветра иногда принимают такую чашевидную форму, в которых, как дождик пройдет, рыбки сами заводятся. Ну, разумеется, речь идет не о каких не о рыбках. Разумеется, речь идет как раз о щитнях и некоторых их родственниках.
Высшие ракообразные, это, собственно, та группа ракообразных, про которых думают, когда говорят слово «ракообразные». Ну, здесь стоит упомянуть речных раков. Как выглядит речной рак, я думаю, представляют себе все. Надо заметить, что существует расхожее мнение о том, что речной рак – это показатель чистоты водоема. Это ни в коем случае не так. Речные раки живут примерно везде и во всем. В Москве-реке самая высокая плотность речных раков ниже города Москвы. Поэтому ни в коем случае, в общем, если вы в соседней речке, где-нибудь на даче, поймали рака, это ни в коем случае не показатель того, что из нее можно пить некипяченую воду или что-нибудь еще такое. На самом деле, чем больше раков, тем обычно водоем грязнее. Еще одни ракообразные, с которыми тоже часто сталкиваются, это семейство гоморриды, они же бокоплавы или в некоторых регионах нашей страны, не в Московской области, их называют мормыши. Отсюда, кстати, слово «мормышка», например, происходит. Ну, для неспециалиста ничем особенно не примечательные, но иногда они в прудах и озерах могут достигать такой плотности, и при этом они довольно прожорливые, что могут покусывать людей. Вот это существа, которые, они не могут выгрызать куски плоти, разумеется, но они могут ощутимо покусывать. Поэтому, если вы купаетесь в пруду, понимаете, что вас что-то покусывает, и видите вот такое, это не страшно. Они никаких заболеваний не переносят, и более того, кожу прокусить полноценно не могут, но попытаться могут. Ну, не зря один из видов называется водяная блоха. Потому что они действительно могут попытаться, по крайней мере, вас укусить. Обычно у них размер, ну, от полусантиметра до сантиметра, не больше. Вот такие создания. Люди их редко замечают, но если замечают, тоже обычно задаются вопросом, что это выглядит, как просто красные шарики, которые плавают в воде. Я сейчас скажу, кто это, но вы не пугайтесь. Это клещи. Почему не пугайтесь? Да, это клещи. Да, они относятся, соответственно, к классу паукообразные. Но они совершенно безобидны. Водные клещи не опасны для людей вообще. Отличить их очень легко. Они действительно обычно более-менее красные, такой сферической формы. Но, повторюсь, совершенно не опасны. Это, разумеется, не класс насекомые. Я еще раз приношу колоссальные извинения. У меня впервые в жизни съехало полностью форматирование презентации PowerPoint. Из пауков единственный водный паук, который у нас живет, это паук-серебрянка. Серебрянка он называется, потому что у него на брюшке большое количество волосков, к которым цепляются пузырьки воздуха, и, соответственно, на себе он их тащит под воду, и поэтому так немножко блестит, как будто что-то серебряное, серебрится. Зачем он это делает? Под водой серебрянка строит купол из паутины, натаскивает туда пузырьки воздуха, и дальше сидит и ждет. Рядом, прямо под водой, тоже растянута паутина. Сидит и ждет, пока в эту паутину под водой попадутся, например, те же самые рачки дафнии или какие-нибудь еще рачки, и прекрасно их съедает. Серебрянка, кстати, больно кусается. Мало кто у нас в прудах кусается больнее серебрянки. Поэтому, если вы видите в воде, ну, наверное, вообще мало людей, которые, видя паука, радостно его хватают. Тем не менее, вот серебрянок хватать прямо не советую. Яда опасного для человека у них никакого нет, а вот сила укуса довольно мощная. Теперь мы переходим к классу насекомые, завершающей части нашего разговора про разнообразие пресноводных существ. Да, значит... Хочу два слова сначала напомнить, что у насекомых жизненный цикл бывает двух возможных вариантов. Развитие с неполным превращением и с полным. Отличить их очень просто. При развитии с неполным превращением личинка похожа на взрослое насекомое,
И постепенно, по мере роста илиник, становится все более на него похожим. При развитии с полным превращением личинка обычно совсем не похожа на взрослое насекомое, но интуитивно понятно, что недостаточно приделать гусеницы крылья, чтобы получилась бабочка. Нужны значительно более глубокие перестройки. У насекомых с полным превращением, соответственно, есть стадия куколки, на которой тело личинки подвергается значительным перестройкам и пересобирается во взрослое. Вот сначала мы поговорим про таких замечательных существ, как представители отряда поденки. Так. Ну хорошо. Значит, взрослые поденки выглядят вот так вот. Поденки — это один из самых древних отрядов насекомых, которые живут на нашей планете. У них в воде живут только личинки. Личинки, еще раз приношу извинения за съехавшее форматирование, личинка изображена вот здесь. Она обладает тремя хвостовыми нитями, по которым ее как раз очень легко отличить. Интересно вот что. Дело в том, что жизненный цикл поденок, изображение развития с полным превращением всегда перескочило случайно. Сверху изображен жизненный цикл поденок. Личинка развивается в воде от года до трех, в зависимости от вида, а затем поднимается к поверхности воды и вылетает взрослое насекомое. Называются они поденки, потому что живут по дню, только взрослые. Взрослые насекомые имеют задачу полетать, размножиться, отложить яйца и умереть. Ради этого в течение года развиваются в виде личинок. Взрослые насекомые, как я уже сказал, живет совсем недолго, обычно от 20 минут до максимум 2-3 дней. И вот из-за такого странного жизненного цикла для поденок характерен массовый вылет. Ну, понятное дело, когда ты живешь очень мало в состоянии, когда ты способен размножаться, то важно не разминуться с остальными твоими родственниками. Чтобы этого не случилось, они выделяют в воду специальные вещества, когда приходит время последней линьки, и вылетают одновременно все массово. Массовый тут просто, к сожалению, исчезло два слайда эффектных, ладно. Массовый вылет поденок описывается очень часто как одно из самых таких величественных зрелищ на планете Земля. Описывается он обычно так. Тихий июльский вечер. Гладь большой равнинной реки. Ни ветерка. Солнце закатывается за горизонт. И когда край солнца скрывается за горизонтом, из воды вдруг поднимается облако поденок. Тут же река закипает от рыб, которые начинают выпрыгивать, чтобы полакомиться этими поденками. Тишина разрывается криками птиц, которые пикируют, чтобы полакомиться поденками. А на утро все как после снегопада. Завалено дохлыми поденками. Я, честно говоря, всю жизнь хотел посмотреть на это явление. Посмотрел один раз, 9 лет назад. И больше, честно говоря, не хочу никогда. Потому что это было, правда, в Монголии. Мы на байдарках во время экспедиции пересекали очень большое озеро. Был тот самый тихий июльский вечер, то самое недуновение ветерка, то самое солнце закатывалось за горизонт. И когда край солнца скрылся за горизонтом, действительно поднялось облако поденок. Единственное, мы были на середине довольно большого озера, мы не спешили, потому что в степи темнеет довольно плавно. Ощущение, как будто ты оказался в эпицентре снегопада из крупных снежинок, только все снежинки пытаются сесть на тебя. Фильмы ужасов даже, в общем, не конкурируют с этим ощущением. То есть ты действительно облеплен шевелящейся массой. Но благо мы были в курсе, что им, в принципе, нечем кусать, потому что взрослые их стадии не питаются. Но, тем не менее, ощущения не очень приятные. Следующий отряд, про который я упомяну, это стрекозы. Как выглядят взрослые стрекозы, я думаю, все себе прекрасно представляют. Но не все знают, что личинки стрекоз живут в воде. Вообще стрекозы, я думаю, даже если не вдаваться в какие-то подробности, все замечали, что стрекозы бывают маленькие, тонкие, изящные, и бывают здоровые такие, как вертолеты.
Вот маленькие, тонкие, изящные относятся к подотряду равнокрылые. У них такие же изящные личинки с тремя лепестками на конце брюшка. Это жабры. Вот такие вот обаятельные создания. А вот такие более мощные – это, соответственно, подотряд разнокрылые стрекозы. И личинки у них тоже значительно более мощные. В некоторых регионах нашей страны их называют каракатицы и довольно сильно боятся. Бояться их не надо. Вот уж несмотря на всю свою монструозность, а некоторые личинки разнокрылых стрекоз могут достигать 4 сантиметров. Если на тебя такая выползет, в принципе, испугаться можно. Они тоже совершенно безобидны. Наверное, самая интересная особенность личинок стрекоз – это их маска. Маска – это видоизмененный ротовой аппарат, представляющий собой как бы сложенную нижнюю губу, вот так вот, на конце с хватательной клешней. Она может ее резко выстреливать вперед и хватать кого-то. За счет этой маски личинки стрекоз могут ловить, ну, например, маленьких рыбок. Выглядит эффектно. Вообще, в такие моменты радуешься, что эволюция пошла по пути миниатюризации насекомых, что сейчас не живут, как, например, в конце каменноугольного периода жили стрекозы почти метр в размахе крыльев, и личинки у них были соответствующего размера, к тому же еще наземные. Они значительно позже ушли в воду. В общем, хорошо, что они уменьшились. Окей. Следующий отряд насекомых с водными личинками, про которые я расскажу, это отряд веснянки. В целом, существа не очень примечательные. Веснянки называются, потому что взрослые их стадии вылетают из рек, прудов и озер по весне, причем иногда, как только лед вскрывается, то есть они по снегу иногда бегают еще. Упоминаю я про этот отряд, вот почему. Ну, отличить их личинок можно довольно просто, у них две хвостовые нити на конце брюшка. Вот это как раз существа, которые обычно маркируют довольно чистые и ненарушенные водоемы. Если у вас в речке рядом с дачей живут вот такие создания, опять же, пить некипяченую воду из нее не надо, но, по крайней мере, порадоваться за речку можно. Веснянки как раз являются показателями чистоты воды. Обычно их можно найти ползающими на корягах или на каких-то других твердых объектах. Ну, так выглядит взрослая веснянка. Немножко похожа на таракана, в принципе, чьим родственником и является. Следующий отряд. Это полужесткокрылые. Так теперь называют клопов. Про клопов я чуть-чуть подробнее расскажу. Клоп, с которым, я думаю, все сталкивались, это водомерка. Клопы, которые бегают по пленке поверхностного натяжения водоема. Существа симпатичные, но кровожадные. Главный вопрос, который должен возникнуть, а чем питаться, если ты можешь перемещаться только по поверхности воды? Они не могут нырять. Они могут летать, но делают это из рук вон плохо, мягко говоря. На их лапках есть специальные чувствительные волоски, которые позволяют им улавливать колебания воды. А это значит, что какая-то несчастная муха прилипла в жару на поверхность пруда. Бежать туда, протыкать ее своим хоботком, как и у всех уважающих себя клопов, у них ротовой аппарат в виде хоботка, и высасывать. Вот это существо, может быть, он, наверное, держит одно из первых мест по количеству вызванных визгов при купании. Клоп – водный скорпион. Он называется водный скорпион, но это клоп. Сзади у него никакое не жало, а дыхательная трубка. Он ее высовывает, чтобы дышать. Может ли он прокусить кожу человека? Нет, не может. Его можно брать в руки, можно давать ему по себе ползать. Он летать умеет, но делать это не любит настолько, что, видимо, ситуацию, когда его берут в руки, не считает достаточно стрессовой для того, чтобы воспользоваться своей способностью к полету. Еще один крупный клоп у нас, правда, довольно редко встречается, занесен в Красную книгу Московской области Ронатра, родственник водного скорпиона, только вытянутый. Вот так он под водой располагается. Клоп-гребляк прямоугольной формы, черненький, тоже постоянно живут в прудах. Все перечисленные до этого клопы совершенно безобидны. Вот этот нет. Это клоп-гладыш, он же водяная оса.
Пожалуй, из тех существ, которые регулярно кусают купающихся людей в пруду, он единственный. То есть есть, конечно, вероятность, что вас укусит паук-серебрянка, но она... для этого вы должны взять паука-серебрянку в руку. Клоп-гладыш может укусить просто так. Плохая новость. Он кусается очень больно. Не зря его называют водяная оса. Хорошая новость – это совершенно не опасно. Вообще. Кусаются они либо, если их плотность в водоеме очень высока, либо, если человек его схватил. Ну, скажем так, обычно в тех водоемах, в которых люди купаются, высокой плотности они не достигают. Больше всего они любят какие-нибудь тухленькие, совсем маленькие прудики, но там обычно люди и не купаются. В больших водоемах они не достигают высокой плотности. Чтобы его не схватить, помните, что выглядит он достаточно характерно. Плавает он нижней стороной тела вверх и тоже вот так довольно смешно гребет задней парой ног. Не хватайте клопа-гладыша. Теперь очень быстро пробежимся по существам, по насекомым, чье развитие проходит с полным превращением. В первую очередь это отряд жуки. Взрослые жуки выглядят как жуки, а вот личинки жуков выглядят очень по-разному. Вот здесь изображен жук-плавунец и его личинка. Личинки жука-плавунца, я думаю, самые свирепые наши пресноводные беспозвоночные, которых только можно найти. Если вы посадите двух личинок жука-плавунца в одну банку, ну, примерно через полчаса обе из них будут мертвы. Если вы посадите личинку жука-плавунца в аквариум с рыбками, через некоторое количество времени все рыбки, сопоставимые с ним по размерам, будут мертвы. Как же так получится? Дело в том, что у личинки жука-плавунца вот эти вот неприятного вида челюсти в виде серпов, они, понятное дело, не предназначены для того, чтобы откусывать куски, они предназначены для того, чтобы воткнуть их в свою жертву, впрыснуть туда ядовитое вещество, которое убьет жертву, впрыснуть пищеварительные соки и через эти же челюсти, как через трубочки, высосать полупереваренные остатки жертвы. А если вы дадите палец такой личинке, а иногда они достигают почти 10 сантиметров в длину, она вцепится в него. Растворится ли палец? Нет, не растворится. Бояться этого не надо. Но вцепится больно. Правда, вот эти существа кусаются только если им совсем поднести палец. У меня на практике один раз был случай, когда студент очень хотел зачет автоматом, а мы поймали очень большую личинку жука-плавунца. Он сказал: Вадим Валерьевич, а если вот я дам ему палец укусить при всех, вы поставите зачет автоматом? Я ему говорю: Коль, ну вы же и так почти все сдали, зачем? Он говорит: нет, я хочу автоматом. Я говорю: ну, знаете, поскольку вы и так почти все сдали, ну, пожалуйста, только это будет больно. Он довольно такой крупный, брутального вида джентльмен был и есть. Все в порядке, он выжил. Пальцы все на месте. Я такого высокого визга не видел, не слышал, ну, наверное, никогда в жизни. Дело в том, что он не учел, что с точки зрения личинки жука-плавунца, как должны развиваться события. Укусил, впрыснул пищеварительный сок, ждешь, пока переварится. До этого челюсти вынимать не надо. Мы ему, конечно, разжали их, не, ну, в смысле, жуку-плавунцу, не студенту, челюсти. Но, в общем, было интересно. Среди водных, кстати, жуков есть один из самых крупных, сейчас я закругляю, наших жуков, большой черный водолюб. Вот он такой. У него личинки совсем пугающие, но они вообще никогда не кусаются. Пугающие, потому что они вот такого размера. Выглядят, честно говоря, как такой просто комбайн, который ползет по дну и съедает все, что может. Личинки жука-водолюба очень интересно питаются. В отличие от личинок жука-плавунца, которые втыкают свои челюсти в жертву, у них в челюстях, несмотря на то, что челюсти довольно мощные, нет специального канала, чтобы впрыскивать в тело жертвы пищеварительные соки и высасывать полупереваренное. Чтобы, тем не менее, все состоялось, они хватают свою жертву, подходят к берегу, поднимают ее над водой, начинают поливать ее изо рта пищеварительным соком и делают из нее параллельно отбивную. Выглядит эффектно. Вот сейчас, я надеюсь, запустится видео,
кормление личинки жука-водолюба. Вот, видите, он поднял голову над водой, я ему дал кусочек курицы, и он ее разжевывает, при этом поливая пищеварительными соками. Если поймаете личинку водолюба, обязательно покормите ее курицей. Зато еще очень хорошо можно увидеть, как работают пищеварительные ферменты, как кусочек курицы за буквально минуту превратится в такую бесцветную слизистую массу. Предпоследний отряд, про который я расскажу, это ручейники. Взрослые ручейники живут на суше, а вот личинки ручейников являются совершенно умопомрачительными созданиями. Сами личинки не очень примечательные. Примечательны они тем, что строят себе домики, защитные чехлы, которые предотвращают их от поедания рыбы. Домики ручейников бывают максимально разнообразные. То есть разнообразие форм домиков действительно поражает. Они иногда строят их из камушков, из песчинок, из листиков, нагрызают для них специальные какие-то травинки. А важно, что каждый вид ручейников строит строго определенный тип домика. Ну, как минимум, до рода всегда можно даже по пустому домику определить. Поэтому с ними проводят энтомологи, те, кто изучает поведение насекомых, массу экспериментов. Ну, например, запускают ручейника, вытащенного из дома, в аквариум, насыпают ему кучки разных строительных материалов и ждут, что же он начнет делать. Так вот, несчастный бездомный ручейник тут же начинает строить домик, при этом придирчиво выбирая те материалы, которые наиболее похожи на то, из чего он должен был построить домик. Почему, можно спросить, что здесь удивительного? А удивительно вот что. Мы с вами легко свыкаемся с мыслью, и свыклись давно, что в нашем геноме, в нашей генетической информации записана информация о нашем теле, о его строении, о его работе, о каких-то особенностях нашего поведения. Но ручейники не учат друг друга строить домики. А в генетическом материале ручейника каждого записана схема домика, который ему надо построить. Причем у многих ручейников домики это не просто как бы такие масштабируемые структуры, когда маленький чехольчик, просто достраивай его, и он будет больше. У многих ручейников домики это законченные произведения, например, с приделанными каким-то, в каком-то особом порядке камушками или палочками. То есть получается, что это очень хорошая иллюстрация того, как сложное строительное поведение полностью детерминировано, запрограммировано на уровне генома. Возможно, каждый отдельно взятый ручейник считается гением инженерной архитектурной мысли. Ну что, потрясающе, вот эту палочку сюда, как мне вообще такое в голову пришло? Действительно, как такое в голову пришло? Много о чем можно задуматься, изучая поведение ручейников, честно говоря. А некоторые люди задумались о создании усилиями рабского труда бездомных личинок ручейников украшений. В Швеции есть фирма, которая использует личинок ручейников, я надеюсь, им хотя бы окуклиться потом спокойно дают, для создания украшений. Им насыпают кусочки золота, жемчужинки маленькие, драгоценные, полудрагоценные камни и так далее. Последний отряд, про который я сейчас расскажу, это отряд двукрылые или комары и мухи. Тут мы пробежимся совсем-совсем быстро. Значит, если говорить о тех двукрылых, которые связаны с водной средой. Да, я когда просматривал, мне показалось, что в этой части не очень сильно съехало форматирование, но я, в общем, я надеюсь, что тут без сюрпризов будет. Ну, первое, кого стоит упомянуть, это кровососущие комары, кулициды. Их личинки развиваются в воде. Именно они так смешно кувыркаются, если по железной бочке с дождевой водой на дачу ударить, обычно начинают кувыркаться такие существа там. Да, именно из таких, кстати, стоячих водоемов и вылетают комары. Поэтому несложно догадаться, каким образом связано количество комаров и наличие рядом какого-нибудь стоячего водоема, желательно, чтобы в нем не было рыбы. Если в водоеме есть хотя бы рыба, то комаров не настолько много обычно. Есть существа, которых регулярно путают с комарами. Это представители семейства комары-звонцы, хиренамиды. Отличить взрослых очень легко, у них такие мохнатые антенны. А с их личинками, я думаю, знакомы рыболовые аквариумисты, это мотыль.
замечательные создания. Кстати, человек, который научится первым разводить комаров-звонцов,

Неприятные создания, очень больно кусаются, вызывают раздражение. Их личинки тоже живут в воде. И вот личинки их очень милые. Они обычно прикрепляются к каким-то твердым поверхностям. У них есть два вот таких фильтрующих веера, которыми потихоньку машут и выбирают съедобные какие-то частицы из воды. Слепни, которые нам досаждают, кстати, тоже их личинки развиваются в водоемах. Но если личинки комаров развиваются в прудах и атакуют комары рядом со стоячими водоемами, то личинки мошек и слепней развиваются обычно в реках. Именно поэтому мошки и слепни атакуют чаще всего рядом с реками, а не рядом с прудами. Существа, которых совершенно напрасно боятся, это комары-долгоножки семейства Типулиды. Именно их иногда с воплем начинают называть малярийный комар. Нет, это не малярийные комары. Малярийные комары выглядят как обычные, но просто малярию в наших широтах не переносят. Эти существа, как, кстати, и взрослые поденки, вообще не питаются во взрослом состоянии совершенно. Личинки их живут в воде, довольно крупные. Ну, с мой мизинец размером могут быть. Очень экстравагантно выглядит задний конец их тела, как будто они рады нас видеть. На самом деле вот эти черные штуковины глазоподобные – это их дыхательные просто отверстия. Бывают среди личинок двукрылых совсем удивительные создания. Ну, вот это, например, личинка мухи-крыски, род Эристалиса, семейства серфиды. Чем она знаменательна? Они живут в максимально загрязненных водоемах. Там, где количество кислорода в воде, ну, стремится к нулю, но дышат-то они кислородом, а плавать они при этом активно не умеют. У них не то, что активно не умеют, в общем, не умеют активно плавать. В принципе, серфида может куда-нибудь поплыть, но делать это не любит. Ей не надо. На заднем конце брюшка есть трубка, она телескопически раздвигается. На ее конце есть специальные щетинки, которыми она цепляется за поверхность воды, как поплавком. И дальше получается, что личинка мухи-крыски занимается своими делами на дне водоема и при этом дышит через трубочку. Значит, зачем вообще серьезные ученые этим занимаются? Ну, казалось бы, давно уже разобрались, кто там живет. Безусловно, даже в Московской области продолжают периодически описывать новые виды пресноводных беспозвоночных, даже новые виды насекомых с водными личинками. Случается это, правда, ну, если мы говорим про центральную Россию, достаточно редко. А дальше вопрос, а зачем вообще тогда этим заниматься? Ответ интересный. Ну, помимо фундаментальной науки, помимо там фундаментальных экологических исследований, того, чтобы разобраться, как работают экосистемы, есть еще и сугубо практическое применение. Это изучение загрязнения пресных вод. Ну, здесь вот, например, фотография трубы горно-обогатительного комбината в Якутии, где добывают алмазы. Я вот там регулярно занимаюсь оценкой как раз воздействия этих алмазодобывающих комбинатов на пресные воды. Каким образом пресноводные беспозвоночные могут помогать изучать загрязнение пресных вод? Казалось бы, ну, если вот что-то такое масштабное есть, и вот такой лунный пейзаж – ну, понятно же, что загрязнили, понятно же, что все сломали. Зачем еще изучать беспозвоночных? Ответ интересный. Есть такой раздел гидробиологии, как биоиндикация. Биоиндикация – это метод, который позволяет, зная, какие обычно в определенном регионе живут существа в том или ином водоеме, посмотреть, в изучаемом водоеме живут эти существа или нет. И если не живут, или если их численность какая-то не такая, как должна бы быть, сделать вывод о том, что, возможно, здесь что-то не так. А сразу напрашивается вывод. Но это же очень неточный метод. Зачем нам такие методы, если у нас есть гидрохимия? Ну, сейчас можно зачерпнуть воду в колбу и, в общем, все рассказать. Ответ, опять же, интересный. Давайте представим ситуацию, что есть река, и есть какой-нибудь завод. И этот завод сбрасывает какие-нибудь отравляющие вещества не каждый день, а 30 числа каждого месяца. Соответственно, если команда гидрохимиков приедет 29 числа, возьмут пробу воды, она будет кристально чистая.
А...

Если мы говорим об исследовании сообществ пресноводных беспозвоночных, на них влияние можно проследить на протяжении длительного времени. А более того, очень часто изучение пресноводных беспозвоночных позволяет при проведении полевых исследований, ну, скажем так, оптимизировать их работу. Например, 4 года назад у нас была очень интересная экспедиция совместно с географическим факультетом МГУ в верховье рек притоков Селенги. Если кто-то из вас был на Байкале, я думаю, что вы в курсе, как там просят не стирать вещи в водоемах, которые текут в Байкал, вообще следить за этим пристально. Это, конечно, здорово, мило, очаровательно. Но проблема Байкала не только в этом и не столько в этом. Мы изучали, это была комплексная экспедиция, там были и гидробиологи, и гидрохимики. Изучали реку Мадампуль. И понятное дело, что гидрохимики набирают пробы, а обрабатываться полноценно они будут уже по возвращении в Москве. Разумеется, они бы выяснили, где что не так, но это значит, что надо на следующий год еще одну экспедицию устраивать, а на это может просто не случиться финансирование. А когда мы брали пробы в реке Мадампуль, даже поверхностный анализ как раз набора беспозвоночных, который там жил, позволил мне сказать, что на определенном участке с рекой что-то не так. Непонятно что, но что-то не так. И мы, исходя из этих данных, стали с другой стороны внимательнее просматривать эту реку и нашли впадающий вот такой ручеек. Видите, это именно его след по правому берегу идет мутный. Идя вверх по этому ручейку, мы нашли еще один ручеек, который уже был совсем оранжевого цвета. Пройдя вверх по этому ручейку, мы нашли незабетонированную вольфрамовую шахту, из которой прямо в реку Мадампуль, а оттуда в Селенгу и оттуда в Байкал текла вода, несущая примерно всю таблицу Менделеева. В общем, все, что нельзя, она несла. А показатели там оказались чудовищные просто. Ну вот внутри этого вольфрамового рудника. Надо заметить, что, как оказалось, местное население пыталось что-то с этим сделать. Там выяснилось, что довольно много таких рудников незабетонированных. Но никто не слушал. История показательна тем, что после того, как мы опубликовали статью в англоязычном научном журнале про это, ее тут же забетонировали. Буквально через месяц вышел сюжет по телевидению, как местное руководство обнаружило незабетонированный вольфрамовый рудник и ликвидировало его счастливо. Это к вопросу о том, имеет ли практическое приложение изучения пресноводных беспозвоночных. Как ни странно, имеет.

0: Доброе утро, уважаемые коллеги, друзья и подписчики нашего канала. Сегодня я вам расскажу очень интересную новость, она вот свежая, буквально свежая. Это удивительное существо с острова Святого Фомы, или как мы больше привыкли сейчас называть, остров Сан-Томе. Это часть островного государства Сан-Томе и Принсипи, располагается в Гвинейском заливе у побережья Африки. Там примерно километров 300 до ближайшего берега. И остров расположен на 2 километра севернее экватора, можно сказать, прямо на экваторе. Остров небольшой, он такой, если округлять, 30 на 50 километров. Живет там 150 тысяч человек. И в основном они выращивают какао. И это основная статья вот их дохода, основное, чем они занимаются. Остров вулканический, там довольно высокий есть вулкан. 2000 метров даже с небольшим. И представляете, это когда среди горной страны вулкан 2000 метров, его и не заметишь, а когда это из моря торчит на таком небольшом острове, на 2 километра вверх, это довольно приличный перепад высоты. И там, соответственно, высотная поясность, разные температуры, на большой высоте довольно прохладно. Но при этом населяет этот остров удивительная фауна и флора. Там есть такие удивительные животные, которые, хотя и встречаются в других местах, но не так часто они встречаются в других местах, а для нас это невероятная экзотика. В частности, все мы знаем земноводных, лягушка тритонов, саламандр, но есть еще один отряд земноводных, про который мы редко слышим. Он самый маленький отряд из земноводных, так если, например, лягушка или бесхвостых амфибий будем считать 6 тысяч видов, то хвостатых, это тритона саламандры, 600 видов, а вот этих вот безногих амфибий, их 200 видов всего. Живут они в тропиках и в основном ведут подземный образ жизни, поэтому, хотя они известны давно, но очень плохо изучены. В частности, на этом острове Сан-Томе есть свой эндемичный вид, как считалось, вид этих безногих амфибий. Называются они червяги. Потому что похожи на червяка. Правда, червяк такой в 1,5 метра длиной. Самые крупные червяги, они именно такие. Но похожи очень. Даже у них такие поперечные колечки, как на дождевом червяке большом. При этом у них на одном конце туловища, понятно, рот. А на другом конце, не как у змеи, там клокальное отверстие, а потом еще хвост иногда довольно длинный. А у червяк или нет совсем хвоста, поэтому клокальное отверстие прямо на конце туловища, или он совсем коротенький. А живут они в основном в грунте, поэтому их и не видно, и не слышно. Как и все амфибии, у них есть кожное дыхание, и даже один вид среди этих 200 есть безлегочный. То есть легких вообще нет, и полностью только через кожу и через ротовую полость они дышат. Но вот этот вот вид червяк с острова Святого Фомы, они-то небольшие, они где-то сантиметров 30, но при этом ярко-желтые. И от всех других они отличаются тем, что все другие в основном под землей ползают, а эти очень часто на поверхности. И, наверное, вот этот желтый яркий цвет – это для того, чтобы отпугивать хищников, потому что, как и многие амфибии, ну, как все амфибии, кожа у них снабжена большим количеством желез, в том числе и ядовитых. Причем у червяка интересно, у них передняя часть туловища выделяет слизь, которая им позволяет сквозь почву протискиваться, они великолепно протискиваются сквозь почву, а задняя часть содержит большую часть ядовитых желез. Так вот, вернемся к этим несчастным цицилиям. Почему цицилиям? Потому что этот отряд безногих амфибий делится на несколько семейств. И вот это семейство цицилий, это настоящие так называемые червяги. Мне очень нравится это название, поэтому я буду дальше вот это название употреблять. Вот эти цицилии с острова Сан-Томе или Святого Фомы, они там очень давно обитают, и было непонятно, не очень понятно, потому что в северной части острова обитают желтые, а в южной части больше таких пятнистых с бурыми пятнами. Но в центральных частях они все перемешиваются, скрещиваются, было непонятно, их то разделят на два вида, то опять объединят. И в конце концов провели еще в 2014 году генетический анализ молекулярной митохондриальной ДНК и все-таки установили, что это два вида. И в середине, в местах их контакта, есть обширная гибридная зона. Но в этом году, совсем недавно, буквально в мае месяце, провели еще дополнительно, ну как, опубликовали результаты дополнительных исследований, которые подтверждают, что да, там два вида. И дальше начинается вопрос, а как там на таком небольшом острове, что там 50 километров в длину, сформировалось два вида, отдельных вида, которые, конечно, еще недостаточно сформировались изолирующие механизмы, в зоне контакта они гибридизируют, но при этом как это произошло? Значит, должна быть какая-то изоляция, что помешала им перемешиваться. Какая там может быть изоляция? Там вроде бы морского пролива нет, разделяющего этот остров. Там нет ничего такого. Но оказалось, и исследования это подтверждают, что вот этот вулкан, который там посреди острова находится, он извергался, очень была высокая вулканическая активность примерно 300 тысяч лет назад. И вот эти потоки лавы, они разделили большой остров на несколько отдельных для таких животных, для птиц, конечно, что там перелетел, и для млекопитающих тоже перебежал. А вот для таких грунтовых животных вот эти застывшие потоки лавы стали непреодолимым препятствием. Таким образом, они развивались независимо, смешения генов не было. И сейчас они уже, лава это покрылась плодородным слоем, и они смогли ползать через эти древние потоки лавы. Но в то же время виды-то уже сформировались, хотя еще недостаточно, чтобы препятствовать межвидовой гибридизации. Но тем не менее, они морфологически достоверно отличаются по генетике, и молекулярные часы показывают, когда произошло это разделение примерно вот 300 тысяч лет назад. Вообще червяги очень интересная группа, вот эти безногие амфибии. Когда про них читаешь, столько всего узнаешь, и действительно открытий делается много. И совсем недавно обнаружили исследователи, они работали в Колумбии, они нашли, обнаружили, что есть ядовитые железы в основании зубов у червяк. И это первый такой в эволюционной истории пример наземного существа, это задолго до появления змей возникло, которые обладают ядовитыми зубами. То есть вот такое змеевидное туловище и такой образ жизни, видимо, располагает к тому, что, ну да, рук-то нет, чем-то будет добычи хватать. Значит, надо так упустить, чтобы она далеко не убежала. Вполне все логично и нормально. И открывает новые виды. Они вроде бы вот даже вот эти червяги Сан-Томе известны еще со времен открытия острова португальцами. Интересно, что вот это островное государство Сан-Томе и Принципе, у них государственный язык португальский. С этого времени, потому что такое крупное животное, причем даже интересно, что у него местное название кобра-бобо. Кобра понятно, это змея, а бобо, наверное, больно кусается, не знаю. Но оно было известно, много раз описывалось. Оно, наверное, из всех червяк самое доступное, потому что на острове такое заметное, на поверхности плавает. В других местах под землей копать надо, искать, а здесь на поверхности. И, соответственно, изучали его много. И были вот эти загадки, которые удалось разрешить с помощью молекулярного анализа, что там происходило, какая была эволюционная история. Вообще новые виды червяк открываются. В Южной Америке их больше всего, есть в Экваториальной Африке, есть в Юго-Восточной Азии. И описывают их. Не нашли на Новой Гвинее, не нашли на Мадагаскаре, но по идее они там должны быть. Просто надо землю рыть глубже и шире вести поиски. Может быть, ужасно там все это интересно. Они еще, в отличие от тритонов и лягушек, меньше связаны с водой, потому что откладывают свои яйца в увлажненной подстилке. Еще их охраняют, выделяют слизь, которая эти яйца не дает этим яйцам высохнуть. Вообще, со всех сторон интересные животные. У них приспособление к подземному образу жизни есть. Голова, кости черепа у них срослись, поэтому их раньше, еще у них в покровах есть такие известковые включения, как пластинки, поэтому их даже считали, что они ближайшие родственники вымершим подклассом амфибий, а именно лабиринтодонтам. Но потом все-таки решили, что это вторичные признаки, возникшие в результате приспособления к подземному образу жизни. Такие необычные черепы, удивительные. И надо сказать, что уже там, в январе этого года описали не только новый вид, но и пришлось его выделить в отдельный род из Эквадора, новый вид червяк. Об этом тоже можно поговорить, он интересный, рассмотреть. Сейчас его описали с помощью вот этой компьютерной томографии, сделали 3D изображение черепа. И это производит впечатление. Действительно такое необычное и мало нам известное животное, которое вот так вот живут, населяют тропические широты. А вот я что забыл. Я забыл сказать, что это открытие непосредственно отношение к естественно-научным музеям имеет, поскольку сделали его сотрудники той же самой Калифорнийской академии наук, о которой я говорил неоднократно. Это на самом деле музей большой, интересный, и ссылка здесь. И Смитсонианского института, Национальный музей естественной истории. Это крупнейший, один из крупнейших в мире естественно-научных музеев, институтов, который в этой области проводит самые передовые исследования. Но еще можно сказать, что вот именно на этих Сицилиях с острова Сан-Томе нашло подтверждение эмпирическое правило Бергмана. Кто не знает, это связь размеров тела с температурой воздуха. Понятно, что если холодно, то крупное животное остынет медленнее, если оно где-то там до того нагрелось, в данном случае животное холоднокровное. Но выгодно иметь крупные размеры тела, чтобы сохранять постоянство внутренней среды, температуру внутренней среды. И вот на этих вот Сицилиях с острова Сан-Томе эту взаимосвязь обнаружили, потому что там при подъеме в горы температура падает средняя, и одновременно размер этих цицилий тоже увеличивается. Это очень хорошая иллюстрация правил Бергмана. Мы бы эту экспозицию использовали, если бы у нас были эти цицилии. Но экзотика у нас, к сожалению, за все там 100 с лишним лет существования Дарунского музея в коллекцию ни одна еще не попала. Ну а в следующий раз я вам расскажу необыкновенную историю о паразите, который сумел в своем хозяине, внутри своего хозяина, приехать из Маврикия в Кембридж, там пройти через стиральную машинку и уцелеть. И хозяин тоже уцелел, до сих пор жив. Ну, а кто был хозяин, а кто паразит, вы узнаете в следующий раз. Не забывайте про колокольчик, подписка, пальчик вверх, если вам понравилось. Ну, а что-то может не понравиться. Всего хорошего вам. Вам плодотворных выходных, плодотворно рабочего дня. И увидимся в следующий раз.
1: Разбудил ты кто?
0: А, да. Очень важный вопрос. Кто разбудил? Ну, разбудила амфибия, бесхвостая амфибия, лягушка, лягушка-бык. Это такое животное, которое... У нее голос заточен для того, чтобы перекрикивать шум водопада, крупнейшего в мире, чтобы друг с другом общаться. Поэтому вас она разбудит в любом случае, даже если вам очень не хочется идти на работу. Лягушка-бык. Доброе утро. Понимаешь, яйцо – это вообще яйцеклетка. Она может быть с разного рода оболочкой, и как раз амфибиям не удается вылезти на сушу, потому что у них нет оболочки, которая изолировала бы от внешней среды, препятствовала бы высыханию амфибии. Поэтому они и амфибии. Как она не бегает по суше, и вообще в жизни, может, в воду она не залезает, но ей для развития икры нужна вода. Причем еще у амфибии, вот у червяк, что интересно, у них внутреннее оплодотворение. То есть не то, что выметала самка икру, а самец молоки, и все это в воде само оплодотворилось. Нет, они как раз вот больше приспособлены к жизни на суше, и у них довольно плотная оболочка у икринок. Ну, картинки есть, это можно показать, производит впечатление.
1: Так, очень... Ну, то есть там прям жесткая оболочка?
0: Да, ну знаешь, как жесткая? Вот красная икра тоже, когда она сильно созревшая, ее уже поди даже раскуси. Вот такая плотная оболочка, которая в том числе и защищает, ну, как, не как скорлупа у рептилий, например, не как у птиц, не скорлупа. Ну, такая кожистая оболочка, которая в какой-то степени защищает. Она даже не столько защищает просто так от высыхания, сколько сама взрослая особь, она выделяет слизи много, и эта слизь к этим оболочкам хорошо липнет.
1: Да, но после этого как бы и красная икра, она в воде, она
0: в воде
1: не успевает высыхать.
0: Ну, потому что там
1: рождается легко.
0: Там других...
1: А яйца, их надо долбить изнутри клюва.
0: Да нет, если это кожистая оболочка, я, честно говоря, не знаю и не уверен, знает ли кто-нибудь вообще, как это все происходит, какой у них есть механизм. Ну, в принципе, зубов-то у них много. Не знаю, как у этого зародыша, чем он там ее скрывает.
1: Это яичный зуб или как-то?
0: Да, может, он просто, если поднатужится, он же все-таки длинный. Нам, может, это бах, и все лопнуло. Здесь я рассказываю про амфибию. Может, какой-нибудь орл лягушачий? Любой, да, лягушки, да. Лягушка-бык, например. Потому что про амфибию. Я же про амфибию буду говорить. Но ты ее легко найдешь. Она, это,
1: нет, лягушка-бык, по-моему,
0: она зараза водопады перекрикивает. В общем, гигантские водопады она перекрикивает легко. Поэтому, значит, ей не составит труда и вас разбудить. Как бы вам не хотелось на работу. Ну, я, наверное, тогда вот про лягушку-быка расскажу, да? Я вот это как раз и скажу, что сегодня вас разбудило, да? Это был не кошмар, это была лягушка-быка.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: А ваша это, как говорят, официальная наука? Что такое официальная наука? Я не знаю. Есть наука, есть не наука. Но вот эта ваша официальная наука, она неправильная. Ученые поддерживают друг друга, чтобы зарплату получать. Обманывают нас всех. То, что они говорят, это ерунда, это неправда. И просто они... кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. А на самом деле оба они хотят кормиться за счет государства. И теория Большого Взрыва неверная.
2: Всем мира во Вселенной, это Неземной подкаст, и сегодня у нас невероятно увлекательная тема. Мы будем говорить с Владимиром Георгиевичем Сурдиным о начале начала, о том, с чего все началось, почему мы так думаем, почему мы так предполагаем, ну и самое главное, что может опровергнуть, даже страшно сказать, теорию Большого Взрыва. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Джеймс Уэбб подкидывает новые снимки, и что-то не укладываются некоторые из них, ну, по крайней мере, в то, что мы знаем о теории Большого Взрыва. Что не укладывается, почему нас это несколько настораживает?
1: Вот я очень рад, что деньги, потраченные на этот очень дорогой космический телескоп, начали себя оправдывать. То есть мы получаем новые факты, неожиданные, которые заставляют продвигаться в какой-то теории. Ну, а теория Большого Взрыва – это, конечно, лучшее, что космология на сегодняшний день создала и улучшает. Ни одна научная теория не стоит на месте. Он говорит, теория Дарвина, да, о происхождении видов, человека. Возьмите то, что сам Дарвин написал, и то, что сегодня обсуждают генетики, но это же совершенно разные вещи. Общее направление сохранилось, но в деталях, конечно, современная генетика... Дарвин вообще такого понятия, как ген, как молекулярная наследственная информация, не знал этого, да? Теория развивается, она обрастает новыми деталями, но сохраняется общее направление. Что такое теория Большого Взрыва?
2: Давайте попробуем, да, объяснить кратко, и тогда перейдем к тому, что ее, может быть, немножечко расшатывает. Ну, или наоборот.
1: Заставляет подтверждает. Улучшать, я бы сказал.
2: Хорошо.
1: Примерно в 1925-27 году астрономы впервые получили в свои руки данные о положении ближайших к нам галактик и об их движении. Это были американские астрономы. Веста Слайфер на Ловеловской обсерватории измерил скорости галактик. Ну, скорости измеряются по спектрам. Смещение линий химических элементов в спектр говорит нам о том, приближается или удаляется от нас галактика. Это эффект Доплера. Если линии сместились в голубую сторону, значит, она несется к нам. Если в красную, то есть пониженная энергия у квантов, значит, она улетает от нас. Оказалось, что большинство улетают, но... Есть ли в этом какая-то закономерность? Через несколько лет другой американский астроном Хаббл, Эдвин Хаббл, вот тот самый, именем которого телескоп космически назван, он измерил расстояние до этих галактик. Ну, не он придумал методы, но он их использовал, это общая работа астрономов. И тогда он впервые нарисовал картинку. Расстояние до галактики, скорость движения галактик. И оказалось, чем больше расстояние, тем больше скорость. И это... сегодня называется эффектом расширения Вселенной. Надо аккуратно к этому подходить. Мы видим эффект разбегания галактик. Галактик, скоплений галактик, групп галактик. Чем дальше, тем быстрее. И очевидно, если крутить эту пленку назад, значит, когда-то они были ближе друг к другу, а в более далеком прошлом еще ближе, и мы можем легко рассчитать, а когда же они были совсем рядом.
2: Бывает, так не хочется отвлекаться от увлекательной работы, общения с близкими или просто интересного видео, чтобы приготовить обед или ужин. Но есть почему-то хочется каждый день, да еще и не один раз. Освободить себе дополнительное время для дел и отдыха поможет сервис «Просто еда». В меню домашняя еда, которую мы любим с детства. То, что готовили нам мама и бабушка. Каши. Куриные ежики, гречка с курицей, плов, блинчики, пироги. Порции сытные и очень вкусные. И при этом не нужно долго стоять у плиты, а потом отмывать сковородку и кухню. Я сам попробовал доставку от «Просто еды», и мне очень понравилось. Заказывайте прямо сейчас. Пока на все это удовольствие специальное предложение. Месяц еды, 3 блюда ежедневно, стоит 9480 рублей вместо обычной цены 15840 рублей. Всего за 395 рублей на день. Даже упаковка пельменей стоит дороже. Ссылка на просто еду в описании к видео. Рекомендую, это очень вкусно и очень удобно.
1: Мы видим эффект разбегания галактик, и мы можем легко рассчитать, а когда же они были совсем рядом. Что это за эпоха? Вот тут начинаются разночтения. Астрономам прошлого очень не нравилась идея о сотворении мира. Это библейская легенда, она у многих, не только в Библии, у многих народов, на основе их религии тоже. Человек видит вокруг себя все, что рождается, живет и умирает. Мы ничего вечного не видим, да? Поэтому, естественно, такие легенды, которые легли в основу религий мировых, они так или иначе начало мира трактуют. Если мир есть, значит, он когда-то должен был родиться. Физики отошли от этого понятия, они отошли от древних легенд, религиозных взглядов. Им казалось, ну как это рождение мира? Сам Эйнштейн не мог поверить, что мир может иметь начало. И он пытался немножко математическую форму своей теории как-то изменить, придумать, что кроме гравитации есть антигравитация. Но астрономы посмотрели на мир и сказали, нет, ребята, он расширяется, он разлетается, значит, он начал из какого-то плотного состояния. Были изощренные модели, которые пытались сделать мир вечным, но расширяющимся. Как это так? Если он сегодня расширяется, раньше он был более плотным? Нет. Это красивые были модели. А самым, наверное, известным ученым в этой области был английский астрофизик Фред Хойл. Ну и его сотрудники, его ученики, можно сказать. Они говорили так. Да, мир галактик расширяется, но в той пустоте, которая между ними возникает, рождаются новые галактики. Из чего? Из пустоты? Ну, братцы, пустоты нет. Квантовая механика нам говорит, что пустота – это просто поля, которые могут вещество рождать. Е равно МЦ квадрат, то есть энергия и масса взаимно превращаются друг в друга. Если какое-то невидимое поле заполняет пустоту, то из него могут рождаться новые частицы материи, там электроны, протоны и так далее. А из них звезды, планеты, галактики. Красиво. Но не подтвердилось.
2: Астрономы. Почему?
1: А потому что мы смотрим вдаль и видим прошлое. Чем дальше от нас объект, тем более далекое его прошлое мы видим. Сегодня-то он, конечно, наш современник, но он там. От него еще не пришли к нам лучи. А те, что пришли, он испустил миллиарды лет назад. И когда мы смотрим на все более и более далекие галактики, мы видим, что они менялись. Что происходит эволюция галактик. Что раньше было много маленьких. Потом они слипались, и к нашей эпохе, вот к сегодняшнему дню, из множества мелких родились более крупные. Они сливаются не только в прошлом, они и сегодня так живут. Наша галактика окружена такими спутниками, галактиками-спутниками. И она каждые 2-3 миллиарда лет этих спутников поглощает, они входят в состав нашей галактики, наша становится все более и более крупной. Ну, говорят, галактический каннибализм, ну, грубо говоря, поедают крупные, поедают мелких. Этот процесс мы наблюдаем из прошлого в сегодняшний день. Значит, в прошлом Вселенная не была такой, как сегодня. Мы видим ее эволюцию. Ну и много других. Например, звезды прошлых поколений состоят из иных химических элементов, чем современные звезды. У современных много тяжелых элементов, железа, никеля, там даже трансурановых элементов, которые родились в процессе эволюции тех древних звезд. А древние состояли из чистого водорода и гелия, почти из чистого. А таким образом, астрономы отринули теорию вечной расширяющейся Вселенной. Фред Хойл оказался неправ. Он это признал. Сегодня мы знаем, что Вселенная имела начало, и это начало тот же самый Фред Хойл, желая пошутить, назвал Биг Бэнг, большой взрыв. Он издевался, а Оказалось, что этот его издевательский термин прилип к теории расширяющейся Вселенной, и мы сегодня говорим о Большом Взрыве, как о моменте начала. Но это можно было в прошлом говорить.
2: Одна из главных космических новостей последних недель – это запуск лунных миссий России и Индии. Многие не понимают, зачем нужны такие дорогостоящие проекты. Но кто знает, Луна может в будущем стать сырьевой базой Земли или космодромом для освоения дальних планет. Кроме того, технологии, которые изобретают для космоса, спустя годы служат уже даже людям от космоса далеким. Если бы не наша тяга к изучению Вселенной, в кармане у нас не было бы телефона с мощной камерой, в машине – навигатора, а дома – спутник. Телевидения и интернета. Все эти полезные и нужные в быту вещи – побочные продукты космических технологий. Можно сказать, кэшбэк от Вселенной за вложение в освоение космоса. Такой же неожиданно весомый супер-кэшбэк можно получить с дебетовой Сберкартой. Например, если оформить свою первую дебетовую Сберкарту до 3 сентября, то можно получить супер-кэшбэк 10% на покупки в Сбермаркете и шанс выиграть год бесплатных продуктов. А с подпиской Сберпрайм Плюс кэшбэк будет удваиваться. Если вам не терпится получить такую карту уже сегодня, приходите в любой ближайший офис Сбера и просите сделать Сберкарту в моментальном формате. Вам ее тут же выдадут. Это все та же дебетовая Сберкарта с теми же условиями и преимуществами, только на ней не печатается ваше имя. Поэтому ее можно получить быстро. Не упустите этот космический момент. Оформите свою первую Сберкарту по ссылке в описании.
3: Владимир Георгиевич, все-таки, во-первых, мы же оперируем только тем, что мы называем видимой частью нашей Вселенной, да, то есть вот то, что происходит в видимой части нашей Вселенной.
1: Что видим, о том и говорим.
3: А есть же какие-то еще области, которые нам недоступны, неинтересны, и там тоже наверняка что-то происходит. Поэтому вот в том числе и ссылаясь на это, у теории Большого Взрыва есть и критики, они есть до сих пор. А их аргументы каковы?
1: Критики есть, и они всегда будут. Более того, в любой научной конгломерации, научном коллективе есть внутренние критики. Вообще то, чем мы занимаемся, это критикуем друг друга, желая улучшить то, что сделал наш коллега. Вот мы собираемся на семинаре. Кто-то делает научный доклад, а наша задача в чем? Не просто выслушать, а найти какие-то тонкие места, ошибки, недочеты, подсказать ему. Так что каждый ученый – это критик своих коллег. Но есть, конечно, критики иного рода. К сожалению, они, как правило, из людей, отставших от общего научного развития. Вот возьмем известный критик Эрик Лернер, который на слуху у многих, он много публикуется, он очень активный писатель, такой научный писатель, я бы сказал. Иногда даже говорят популяризатор науки, вот тут я бы остановился. Популяризатор науки – тот, кто рассказывает простым языком о научных исследованиях. Но Лернер пытается рассказывать, искать недостатки, с его точки зрения, в научных исследованиях и предлагать какие-то альтернативные вещи. Любопытная фигура. Я посмотрел на его биографию. Он из недоучек, из троечников. Он получил начальное, собственно говоря, вот я выписал, он получил начальное образование как физик, там первые 3 курса, потом перевелся в другой университет, хотел дальше учиться, но его не устроило математическое преподавание. Грубо говоря, он не осилил математику. Я как преподаватель МГУ хорошо знаю этот процесс. Мои студенты приходят, многие из них, романтически настроенные по отношению к науке, ах, звезды, ах, квазары, ах, пульсары, ах, математика, ах, физика, но это мы это не проходили. И они, к сожалению, уходят. Но некоторые из них уходят, оставаясь любознательными к науке, их же все-таки что-то вело к этому делу, но хотят свой путь найти в этом общем процессе познания. И, как правило, это путь в сторону. Это путь фрика, как сегодня говорят, это путь критика. А ваша это, как говорят, официальная наука, что такое официальная наука, я не знаю, есть наука, есть не наука. Но вот эта ваша официальная наука, она неправильная. Ученые поддерживают друг друга, чтобы зарплату получать. Обманывают нас всех. То, что они говорят, это ерунда, это неправда. И просто они... кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. А на самом деле оба они хотят кормиться за счет государства. И теория большого взрыва неверная. Ну, я взял этого самого Лернера. Он все-таки вначале-то был каким-то физиком. И посмотрел, какие аргументы он приводит против теории большого взрыва. Ну, например, если это было, то первые звезды не должны были содержать в своем составе тяжелых элементов. Это так, это правильно. Это он взял у ученых. Почему? Когда Вселенная рождалась, она была однородная, горячая, и в ней только первые два химических элемента существовали. Водород, ну как элементарный самый, проще не бывает, и возникший из него на первых этапах, буквально первые там пять минут жизни Вселенной, гелий. Дальше термоядерная реакция не пошла, потому что Вселенная расширялась, остывала. Термоядерные реакции закончились. Водород и гелий. Где же первые звезды, которые состоят из чистого водорода и гелия, спрашивает Эрик Лернер. Тут я могу ответить с полным правом, потому что у меня были работы на этот счет, ну и у моих коллег тоже. Оказывается, среди звезд всегда рождаются большие и маленькие. Ну, это общий процесс. В любом котле, в любой области звездообразования есть такая иерархия звезд по массам. Большие живут очень ярко, мощно и коротко. Они быстро сжигают свое топливо. Так что массивных звезд из той эпохи до нас не дошло, потому что все они тогда же и погибли. А какие могли сохраниться? А могли сохраниться маленькие, дохленькие, меньше нашего Солнца, которые очень медленно сжигают свое топливо, и эти 13-14 миллиардов лет они могли спокойно вот жить и дожить. Лернер это понимает. Где же они, которые состоят из чистого водорода и гелия? Мы таких звезд не находим. Не находим, правда. Почему? Потому что маленькая звезда, красный карлик, мы их называем красные карлики, она не может отпихнуть от себя то, что на нее со стороны может падать. Все наши звезды в нашей галактике живут в окружении межзвездного газа, а он богат тяжелыми элементами. Железо, углерод, кислород, ну вот все, что тяжелее там водорода и гелия. И на маленькую звезду они под действием ее притяжения падают. Большая отпихнула бы это своим излучением, своим звездным ветром, а маленькие не в состоянии. И мы сделали, вот у меня буквально был студент, мы с ним дипломную работу он сделал на этот счет, публикация была, что на маленькие звезды даже в момент своего рождения, не содержащие тяжелых элементов, в течение их многомиллиардной жизни должно было нападать столько, сколько мы сегодня как раз и видим. Это была красивая работа, ее потом повторили и другие люди. Так что сегодня мы не увидим чистых звезд, потому что за миллиарды лет они погрязнели, заразились тяжелыми элементами. Эрик Лернер не читает современные работы. Он берет какие-то 60-70-летней давности, тогда, когда он сам учился студентом. И вот этот его багаж знаний он несет с собой, или вот потрясающую, буквально цитату из его работы я выписал. Вселенная расширяется? Да. Закон Хаббла работает? Да. Чем дальше от нас объект, тем быстрее он расширяется. Ну, хорошо, пишет Лернер. Мы можем проверить с помощью космического зонда, происходит ли красное смещение в спектрах в нашей Солнечной системе. То есть, расширяется ли наша Солнечная система так же, как и система галактик. Из многочисленных наблюдений мы знаем, что наша Солнечная система не расширяется. И это так. А она и не должна расширяться. Солнце держит планеты жестко. Никакого разлета планет никогда не было и не должно было быть. И Солнце.
3: Очень хорошо.
1: И слава Богу, да. Более того, наша галактика не расширяется. Она родилась уже гравитационно связанной. Звезды уже держатся друг за друга, и нет повода им разлетаться. Более того, наша система галактик, так называемая местная группа галактик, мы, Андромеда и вот эти мелкие соседи, тоже не расширяется. Более того, потихонечку сжимается. Андромеда к нам приближается, мы скоро столкнемся. А расширяются только те большие конгломераты галактик, которые не держатся друг за друга гравитацией, более того, их еще распихивает друг от друга антигравитация, темная энергия, которую уже 20 лет как астрономы открыли и изучают. Лернер и этого не знает. Он не читает современные работы, он не в тренде, он не знает, что люди ученые за последние 20-30 лет сделали. И вообще человек, знаешь, из породы Че Гевар. Он не просто недоучка-физик, он смутьян, организатор студенческих и прочих волнений. В его биографии очень много вот таких вот фриковых, таких активных выступлений против официальных позиций, против властей, против научных взглядов. Он человек против. Это позиция саморекламы. Если ты не хочешь работать вместе со всеми, быть в толпе, но хочешь, чтобы тебя заметили, ну, либо работай лучше всех, и тебя заметят в толпе, либо отойди в сторонку. И начинает громко кричать, ругаться на эту толпу.
3: Ну, иногда получается, что второй путь некоторым проще. Людям кажется проще, да, нежели чем работать усердно и чего-то добиваться. Хорошо.
1: Подожди. Тут я хочу обратиться к нашим слушателям. Мы обычно этого не делаем. Мы говорим друг с другом, мы рассказываем научные новости, а вы нас слушаете и пишете комментарии к нашему подкасту. Спасибо за большинство этих комментариев. Как правило, это от любознательных, грамотных, интересующихся наукой людей. Очень часто нам подсказывают темы следующих наших встреч. Очень часто находят ошибки, и мы их исправляем. Ну, ошибки не часто, но бывают у нас, бывают. Но некоторые комментарии сделаны исключительно из желания поругаться. Исключительно людьми недоученными, не продвинутыми, а с желающими проявить себя хоть как-то, громким криком. Нас упрекают в том, что мы, рассказывая о научных новостях, телескоп Хаббл, телескоп Джеймс Уэбб, облизываем задницу американцам. Но мы же не виноваты, что они запустили эти телескопы. Но мы вкладываем свой научный багаж в эту работу. Мы пользуемся этими данными. Мы находим новые научные факты, используя работу этих телескопов. Более того, выходцы из МГУ работают в команде и телескопа Хаббл, и телескопа Джеймс Уэбб. И вообще современная наука национального привкуса уже не имеет. И облизывать кому-то заднее место – это нонсенс. Мы говорим о науке, а не о национальности тех, кто ее делает. Друзья мои, давайте относиться к нашему миру как к планете в целом, а не как к раздробленной мозаики отдельных национальных территорий. Это наука. Спасибо.
3: Это очень важно.
1: Это важно.
4: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
3: Давайте вернемся к тому, какие сегодня существуют факты, которые пока еще не укладываются в теорию Большого Взрыва. Что, допустим, такого мог обнаружить телескоп Джеймс Уэбб, что сейчас мы с точки зрения теории Большого Взрыва объяснить не можем?
1: Теория Большого Взрыва, та, как говорят, стандартная теория Большого Взрыва, представляет первый миллиард жизни нашей Вселенной примерно так. Было резкое рождение Вселенной. Вот как, почему, это когда-нибудь мы будем обсуждать, там очень много нюансов, но мир внезапно оказался наполнен горячей, плотной плазмой, горячим газом, которая расширялась, постепенно охлаждалась, и вот продолжает охлаждаться. Если бы эта плазма была совершенно однородной, она была очень однородной, почти одинаковой во всех своих точках, но если бы совершенно однородной, тогда бы она и продолжала быть однородной. Тогда сегодня мы просто видели бы мир, заполненный холодным, однородным, жиденьким газом, и все, и никаких ярких звезд, планет, ничего бы не было. Мы нашли эти неоднородности. Они были очень маленькими, но мы их заметили. И именно они постепенно выросли в галактике, звезды, планеты и так далее. Как мы их нашли? Первые 5 минут жизни, 7 минут от силы жизни, во Вселенной происходили термоядерные реакции. То же, что сегодня происходит в недрах любой звезды. Водород, ядра атомов водорода, ну, это протоны, сливались, превращались, и нейтроны сливались, превращались в ядра гелия. Термоядерные реакции через 10 минут закончились. Вселенная стала слишком холодной для них. Но для них холодной, для этих реакций, это не миллиарды градусов уже. Но миллионы и десятки тысяч градусов еще некоторое время были. А значит, Вселенная была ионизованной. Не было атомов. Были отдельно летали ядра атомов, там протоны, ядра гелия. Отдельно летали электроны. Это очень непрозрачная среда. Ионизованный газ, когда много электронов свободных, он хорошо поглощает кванты света. Мы когда-то говорили, что в недрах Солнца рожденный там фотон 200 тысяч лет выбирается на поверхность Солнца. То, что мы сегодня видим, яркую поверхность Солнца, эти фотоны, частицы света, родились там, в недрах Солнца, 200 почти тысяч лет, ну там 180, примерно тысяч лет тому назад. То же самое происходило во Вселенной в целом. Фотоны не могли быстро покинуть то место, где они родились. Они пробивались сквозь эти вот протоны и электроны и сообщали некую упругость этой плазме. Попробуй сжать горячий газ, в котором много излучения. Начинаешь сжиматься, оно нагревается, начинает тебя тормозить. Поэтому плазма оставалась довольно однородной до момента, когда она остыла. Этот момент от момента рождения Вселенной отделен примерно на 400 тысяч лет. Вот исполнилось нашему миру 400 тысяч лет, температура его упала примерно до 3000 градусов, плазма остыла, стала нормальным газом, электроны и протоны в основном объединились в ядра и атомы водорода, а они уже со светом почти не взаимодействуют. Вселенная стала прозрачным, фотоны полетели и летают до сих пор, долетают до нас в виде радиолучей, реликтового излучения, а вещество потеряло упругость. И оно стало скапливаться туда, где его чуть больше было в самом начале. Вот эти маленькие неоднородности плотности стали расти. Гравитация стала собирать вещество туда, где его чуть больше было в самом начале. И они росли. И вот этот процесс гравитационной неустойчивости должен был привести к тому, что образовались галактики, внутри них звезды и так далее. Простые расчеты показывали, что это должно было произойти через 400 миллионов лет после рождения Вселенной. 400 тысяч лет – это момент охлаждения Вселенной, а 400 миллионов лет – это когда уже гравитация могла вполне себе оформить большие такие фрагменты вещества, которые стали галактиками, скоплениями галактик. Что показал телескоп Джеймс Уэбб? Он самый глазастый, он смотрит дальше всех, и он смотрит в тепловых инфракрасных лучах, а далекие области нашей Вселенной же удаляются от нас, значит, излучение, идущее от нас, от них, от этих областей, испытывает сильное красное смещение. Если там оно родилось как свет, к нам оно приходит как инфракрасное тепловое излучение. Для этого Джеймс Уэбб и сделали. Он посмотрел, увидел вполне себе оформившиеся галактики, которые отделяют от начала жизни Вселенной примерно 500 миллионов лет. Но это еще ладно, это все-таки не 400. Потом он увидел галактики, которые отделяют от начала жизни Вселенной 300 миллионов лет. Это меньше, чем 400. А потом 250. Это почти вдвое меньше те самые 400 миллионов лет, которые простая космология, простая теория Большого Взрыва клала как вот начало рождения Вселенной.
3: То есть у нас есть галактики, которые не могли. По идее, не при...
1: По простой теории, из этой теории, как они успели так быстро возникнуть? Каждый раз, подходя вот к таким фактам, надо спросить, а насколько они надежны? Как они получены? Любую работу, когда ты читаешь научную, первое, что ты смотришь, а технология-то какая? Как это было сделано? До сих пор телескоп Джеймс Уэбб, те самые далекие галактики, они же очень далеко, правда, от нас. Они очень слабенькие, ну, далеко, их почти не видно. он не может получить их спектры. Спектр – надежная вещь. Отдельные линии химических элементов хорошо нам говорят о скорости движения, расстоянии до галактик. Он цвет их регистрирует. Цвет в нескольких диапазонах

0: вариант, чтобы спектр хороший получить. Диаметр его объектива 6,5 метров. Ну да, это много. У нас крупнейший российский телескоп имеет такой диаметр объектива. В мире есть телескопы с диаметрами объективов 10 и даже 12 метров, если там сложить два зеркала. Этого еще мало. А что нам нужно? А нам нужен более крупный телескоп, чтобы много света собрать от этих объектов. Он будет? Он будет. Его сейчас строят. Диаметр его объектива 40 метров. Это баскетбольная площадка, наверное, побольше даже.
1: Да? Ну, около того.
0: Вот. Это у него объектив такой, глаз этого телескопа. Он соберет достаточно света, чтобы не только свет, но и спектр, растянуть это излучение, посмотреть по длинам волн, какие линии химических элементов, и по их положению уже точно определить движение и удаленность от нас этих галактик. То есть надо сделать надежный вывод, что правда мы обнаружили эти галактики очень рано во Вселенной, где их вроде бы не должно быть. Я думаю, что подтвердим мы это дело. Наверное, подтвердим. Опыт прошлых лет показывает, что может быть.
1: Следующий... И что тогда?
0: Тогда теоретики. Ребята, скажем мы астрономы-наблюдатели, предлагаем вам вот такой природный феномен галактики, которые очень быстро образовались после Большого взрыва. Попробуйте объяснить нам, как они образовались. Возможно, в этом замешаны гигантские черные дыры. Дело в том, что это тоже неразрешенная пока загадка. В очень молодых, и Джеймс Уэбб тут, кстати, свой вклад сделал, в очень молодых галактиках, в центрах обнаружены очень массивные черные дыры. Мы пока не можем себе представить, как они могли образоваться. Стандартный сценарий – это живет звезда, она кончает свою жизнь, ее ядро сжимается гравитацией, внешние слои разлетаются, то, что называется вспышка сверхновой звезды, и вот на месте бывшей там массивной звездочки образуется черная дыра с массой 10, 20, 30 масс Солнца. Больше, чем 30 масс Солнца, не можем представить. А в центрах больших галактик мы обнаруживаем миллион, миллиард масс Солнца в одной черной дыре. Мы раньше думали, ну, наверное, это сначала маленькая родилась, а она хапала-хапала вещество вокруг себя, втягивала. Но слишком сильно не может черная дыра питаться. Знаешь, это как одновременно 10 гамбургеров в рот засунуть. Или там сотню пельменей сразу, да? Подавишься. Черная дыра тоже подавится, если слишком быстро будет поглощать вещество. Ну, подавится это я условно говорю. Когда много вещества падает на черную дыру, оно нагревается при сжатии, при приближении к черной дыре, и так активно светится, что своим излучением отталкивает другие порции вещества,
1: не попадая в пасть в черной дыры.
0: Не попадая в пасть, да, пролетая мимо, отталкиваясь от нее. Поэтому есть определенный предел, его называют предел Эддингтона, это еще вот Артур Эддингтон так теорию этого дела развил почти 100 лет назад, и хорошая теория, правильно. Значит, те гигантские черные дыры, которых отделяет от момента Большого взрыва всего там 1,5-2 миллиарда лет, не могли путем поедания вещества. Значит, они сразу как-то появились. И вот, может быть, это одна из обсуждаемых сегодня теорий, идей, я бы не назвал ее надежной теорией, идей, что черные дыры родились каким-то особым образом сразу в момент Большого взрыва. Это как бы задержавшаяся в расширении часть вещества, которая вот не пожелала разлетаться, а осталась в виде плотного комка. И потом они стали стимулировать нарастание вокруг них обычного вещества и формирование галактик. То есть не галактика рождает внутри себя черную дыру, а черная дыра является предком большой галактики.
1: Красивая гипотеза.
0: Гипотеза красивая. Точной теории пока нет, это надо все как-то вот математически, но ее обсуждают сейчас, и есть приверженцы этой точки зрения, что задержавшиеся в своем расширении части супермолодой Вселенной, сегодня мы видим, как сверхмассивные черные дыры. В этом что-то есть.
1: Хорошо, тогда буквально в конце беседы давайте подытожим. Можем ли мы сказать, что Джеймс Уэбб или его последователи

0: Наблюдатели, вот эти телескопы с огромными линзами, могут дать какую-то такую информацию, которая прям опровергнет теорию Большого взрыва?
1: Я думаю, нет. У теории Большого взрыва столько точных прогнозов. Ну, например, она нам говорит, что Вселенная должна эволюционировать, и мы это видим. Она нам говорит, из каких химических элементов древние звезды должны состоять, и мы это видим. Она говорит нам, как должно выглядеть реликтовое излучение, то, которое приходит к нам от эпохи 300 тысяч лет, отделявшей нас от Большого взрыва, это вообще младенчество нашей Вселенной. Абсолютно точно прогноз подтверждается наблюдениями в радиотелескопы. И еще много-много других прогнозов, которые точно укладываются в теорию Большого взрыва. Она как основа космологии уже неизменна. Но подкручивать в ней какие-то винтики придется. И в этом смысле критики, конечно, полезны. Вот тот же самый Лернер, которого я назвал недоучкой, он действительно недоучка, он троечник, он не получил полноценного образования, он смутьян, он много чего начинал и ничего в науке не закончил. Он как та щука, которая нужна в водоеме, чтобы карась не дремал. Такие люди нужны. Они нам говорят: Вы не правы, думайте еще, улучшайте свою теорию. И мы работаем более эффективно, чем если бы просто создали какой-то продукт научный и почивали на лаврах. Нет, а тут какой-то кусачий фрик говорит нам: а все это неправда, а американцы на Луну не летали. И мы начинаем подбирать факты, которые говорят: нет, вот факт, летали, мы вам можем предъявить документальные там съемки, радиопереговоры и так далее. Правда, эти фрики не воспринимают.
0: Но это уже совершенно другой разговор и их проблема. Ну, а я рад, что вот эта веселая песенка, которая начинается словами «The whole universe was a hot dense state», будет еще долго актуальна и популярна. Спасибо вам, Владимир Георгиевич. Это из теории Большого взрыва.
1: Да, из сериала. Из сериала. А я его не видел, кстати.
0: А посмотрите. Ну, это уже будет на выходных. Спасибо и до встречи.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, дорогие телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Тайны, тайны, тайны. Большая наука». И с вами я, ее ведущий Михаил Флинт. Йеллоустонская вулканическая кальдера расположена в национальном парке Йеллоустон на северо-западе США. С легкой руки популяризаторов науки ее называют Йеллоустонским супервулканом. Это крупнейшая кальдера в мире. Ее размеры примерно 55 на 72 километра. Последние 17 миллионов лет Йеллоустонский вулкан, если смотреть на него в геологической шкале времени, извергался практически непрерывно. Три извержения относятся к разряду гигантских. Первое произошло 2,1 миллиона лет назад и является крупнейшим природным катаклизмом за весь этот период. По мощности это извержение было в 15 раз сильнее, чем крупнейшее в новом времени извержение индонезийского вулкана Тамбора в 1815 году. Второе гигантское извержение Йеллоустонского супервулкана произошло 1,3 миллиона назад. Третье, наиболее слабое, 640 тысяч лет назад. Именно после этого извержения образовалась огромная кальдера, которую мы видим с вами сейчас. Вы скажете мне, ну все это очень интересно, но где же главная тайна, связанная с этим вулканом? А главная тайна состоит в том, что огромный Йеллоустонский вулкан снова ожил, что может грозить новым извержением и катастрофой вселенского масштаба. Что можно считать предвестниками извержения Йеллоустонского гиганта? Можем ли мы предсказать его извержение? И как наука оценивает возможные последствия этого события? Обо всем этом мы поговорим с вами сегодня с доктором физико-математических наук, заведующим лабораторией Института физики Земли РАН Алексеем Леонидовичем Сависевичем, который любезно согласился прийти в нашу студию. Спасибо большое, Алексей Леонидович. Устраивайтесь поудобней.
1: Спасибо.
0: И начну я такого с главного, может быть, ну, может, не совсем научного вопроса, но все-таки, действительно ли это крупнейшая кальдера в мире, и действительно, если прогнозировать извержение, оно может быть чревато такими ужасными событиями, которые нам иногда рисует масс-медиа?
1: Хороший вопрос. Ну, что я могу сказать? Если говорить о том, крупнейший ли это вулкан на планете Земля, самый ли он большой, ну, на североамериканском континенте, на его сухопутной части, вполне может быть. Вот. Но в мире есть вулканы и покрупнее.
0: Какие?
1: Ну вот, наверное, даже вы должны знать об этом в несколько смысле лучше меня, потому что его нашли под водой. Этот вулкан открыли в Тихом океане не так давно, несколько лет назад. Вулкан получил название Таму, и расположен он, ну, в Тихом океане, как я уже сказал, где-то примерно в 1500 километрах от Японии, вот туда, на восток. Там есть такое поднятие Шацкого. И вот, собственно говоря, в районе этого поднятия был обнаружен вулкан, превосходящий все известное нам доселе.
0: И он существенно превосходит Йеллоустонский?
1: Конечно. Да? Конечно, конечно. Он по площади как Британские острова. То есть это очень...
0: Слава богу, что мы его не видим.
1: Потому что... Да, он скрыт под водой, но тем не менее большой. Вот и на самом деле сейчас считается, на сегодня это самый большой из известных открытых до сегодняшнего дня вулканов. Возможно, мы откроем еще более крупные вулканы.
0: Наверное, вулканические... тоже под водой.
1: Потому что скорее появлению... всего, конечно.
0: Ведь Йеллоустонская кальдера была, по сути, открыта с появлением спутников первых. Это 60-е годы, да?
1: Да, это 60-е годы прошлого века, 60-е годы прошлого века, и, собственно, по космическим снимкам вот определили последовательность этих кальдер, немножко перекрывающихся, которые, собственно, и открыли нам всю геологическую историю этого.
0: Скажите, объекта. Пожалуйста, теперь перейдем к вопросу о возможном грядущем извержении. Но это что, если это произойдет, то это действительно катастрофа такая, которая может повлиять на значительную часть земного шара?
1: Ну вот вы сказали, что катастрофа будет вселенского масштаба. Да. Я бы, наверное, все-таки сузил масштабы до планетарного.
0: Да.
1: То есть это...
0: Ну, я знаете, как, а если... как представить масс-медиа в кавычки, да, планетарный. Вот.
1: Но если уж, так сказать, совсем быть справедливым, то в основном это затронет жителей северного полушария. Ну, в глобальном аспекте, конечно, это будет катастрофа планетарная. Вот. То, что этот вулкан будет извергаться в будущем, нет никаких сомнений. Это действительно научный факт. То есть все ученые ответят одинаково на этот вопрос, потому что вулкан активный, вулкан активно живет, его магматический очаг эволюционирует, там происходят процессы определенные на глубине, которые свидетельствуют о том, что этот очаг магматически не собирается застывать, а это значит, что вулкан будет извергаться. Вопрос в том, какое будет это извержение, каким будет следующее извержение.
0: А вот скажите мне, пожалуйста, коль скоро мы к этой части обратились, закономерность справедлива, чем больше вулкан, тем сильнее извержение, или... Чем крупнее кальдера, чем сильнее извержение. Или это...
1: Чем больше магматический очаг вулкана, тем больше извержение.
0: И чем больше активность, да, магматическая там.
1: Чем больше магматический очаг, в среднем вулкан отрабатывает за около 10% материала, который накопился в магматическом очаге, выбрасывается на дневную поверхность в процессе извержения. Это такая статистика.
0: Алексей Ильич, а там этот магматический очаг как-то очень близко к Земле и очень активен, да? В Йеллоустонском вулкане.
1: Он на глубине около 8 километров находится. Он просто очень большой. Он, так сказать, над ним находится очень большая площадь. И вот, собственно, на этой площади мы наблюдаем такую очень хорошо развитую гидротермальную активность.
0: Которая усилилась сейчас, да?
1: Она усилилась, да. Она в относительных единицах, да, она усилилась. Хотя, я думаю, такая активность там продолжается многие сотни тысяч лет.
0: Ну, а может ли это быть просто некой пульсацией, которая потом погаснет? То, что я слышал, что оценивается как наиболее вероятные предвестники будущего извержения, это, во-первых, подъем почвы в некоторых местах очень сильный, и сейчас спутники это меряют, да, вертикальное перемещение, и второе, появление новых гидротермальных источников, активных на склоне очагов.
1: Появление новых гидротермальных источников я бы все-таки не связывал с движениями магмы. Это какие-то идут эволюционные процессы в самой гидротермальной системе. Магматический очаг, он лежит на своей, так сказать, где ему и положено. Он действительно очень большой. Как вы правильно сказали, там примерно 80-40 километров его горизонтальные размеры. Он представляет из себя такой слоеный пирог, где перемежаются слои расплавленного материала и частично кристаллизованного, застывшего материала. Поэтому такой очаг не готов к извержению. И в ближайшее время ожидать его активности бессмысленно. Гидротермальные процессы там будут происходить. В озере могут происходить гидротермальные взрывы могут даже, которые некоторые люди неправильно интерпретируют как начало вулканического извержения. Помимо больших извержений, Йеллоустоун извергается довольно часто, примерно раз в 50-70 тысяч лет, извергается как обычный вулкан, то есть возникают прорывы небольших объемов магмы.
0: То есть это какие-то маленькие кратеры возникают?
1: В таком большом очаге материал распределен неоднородно. Собственно говоря, любой фрагмент этого очага может рассматриваться как обычный вулканический магматический очаг. И извержение может происходить, и там свидетельства такие есть. Кстати, последнее тоже было, по-моему, около 70 лет назад.
0: Очень, я бы сказал, умиротворенно об этом.
1: Совершенно спокойно. Нет, на нашей жизни этого точно не произойдет. Этот вулкан на нашей жизни не будет.
0: И даже вот этот колоссальный подъем почвы, уровня, почти там оценить чуть не в 180 метров, он и то не может служить таким совершенно четким предвестником этого грядущего извержения.
1: Нет, для такого большого очага магматического подобное перемещение вполне закономерное. Вполне закономерное. В принципе, и обычные вулканы, не супервулканы, они тоже, так сказать, демонстрируют движение вертикальное, причем не только вверх, но и вниз.
0: А что бы вы, как вулканолог, сказали, вот это мы увидим, и это есть абсолютно безусловный предвестник самого ближайшего извержения.
1: Сейсмическая активность. Сейсмическая активность. Магма, поднимаясь к поверхности, пробивает себе путь через твердые породы. Это сопровождается так называемыми роями слабых землетрясений.
0: Ведь есть способы, которыми мы можем мерить вообще все, даже самые малые землетрясения, как они двигаются.
1: Да.
0: То есть, в принципе, можно...
1: Даже пробежавших бизонов все сейсмометры все записали.
0: Фантастика. Это единственный способ, надежный, научный, следить за тем, что развивается внутри. И эти внешние проявления, они не могут быть 100%.
1: Нет, то, о чем вы говорили, подъем почвы, подъем поверхности земной в районе, так сказать, расположения магматического очага, изменение химического состава газов выходящих, повышение температуры источников, в комплексе, так сказать, с определенными так сказать, ну, скажем, трендами, такое модное нынче слово, сейсмической активности вот этого магматического очага, да, это может быть расценено как предвестник. Но в данном случае мы не наблюдаем такого комплексного предвестника. Говорить об активизации по какому-то одному из признаков или по двум, это на сегодня уже не актуально. То есть сейчас современные методы, в основном, это сейсмологические методы, то есть это либо сейсмическая томография, либо вот вулканическая сейсмология в ее классическом понимании, то есть отслеживание миграции очагов слабых сейсмических землетрясений, сопровождающих движение расплавов на глубине. Это в комплексе с другими, если вот мы будем такое наблюдать, то да, можно будет сказать о том, что... То есть я абсолютно уверен, что ближайшее извержение Йеллоустоуна будет предсказано с точностью до минуты.
0: Да вы что, вы говорите? С точностью до минуты, а за какое время?
1: Ну вот тут, конечно, если говорить о суперизвержении, то это будет, наверное, ну
0: как если я уже сказал, это будет предсказано с точностью до минуты за минуту.
1: То... Нет, нет, нет, конечно, не за минуту. Ну вот хорошо, допустим, вот возьмем недавно у нас извергался Толбачик.
0: Да.
1: Он
0: да.
1: закончил свое извержение, вот весь прошлый год он извергался, да. Готовился он, ну, года полтора к этому извержению. Было совершенно очевидное, так сказать, движение вот по сейсмической активности. Понятно было, что свежие порции расплава поступают в магматический очаг к поверхности Земли, и мы будем наблюдать вот... Но сам момент активизации, к сожалению, вот... Ну, можно сказать, проспали. Вот, потому что
0: но проспали он... или не могли?
1: Нет, могли. Ну, просто вот не посмотрели, или же, я думаю, что просто пропустили. Вот, потому что началась активизация буквально за сутки. Началась активизация, уже началось непрерывное вулканическое дрожание, которое свидетельствует о том, что извержение начнется вот в течение, так сказать, вот, ну, нескольких часов. Вот. И вот этот момент, так сказать, вот, к сожалению, просмотрели.
0: То есть реальная техническая аппаратура и научная основа для этого была, да. Просто как-то...
1: И это данные было... были, и все было видно, вот просто не хватает людей, нужно больше специалистов, нужно, чтобы смотрели. Вообще, за каждым вулканом надо следить.
0: Да.
1: Каждый вулкан имеет свой характер, его нужно как больного обсклеивать, дать
0: знать его, наверное.
1: Да. И внимательно наблюдать за всеми изменениями его пульса, дыхания и шевеления.
0: Алексей Леонидович, спасибо вам огромное.
1: Пожалуйста.
0: За очень интересный разговор.
1: Пожалуйста.
0: Я искренне желаю вам всяческих успехов.
1: Хорошо.
0: В таком замечательном деле. И самое главное, интересных поездок. Спасибо еще раз.
1: Буду
0: спасибо.
1: Надеяться.
0: Да, спасибо.
1: Всего хорошего.
2: В мироздании интересно не только его начало, но и возможный конец. Начало, не обещающее конца, не пробудило бы движущие силы науки, жажды познания.
0: Одно из последних извержений такого масштаба, какой может породить Йеллоустонский гигант, произошло на Суматре 73 тысячи лет назад. Взрыв супервулкана Тоба сократил население Земли примерно в 15 раз. Во столько же раз сократилось количество животных, погибло 3/4 растительного мира северного полушария. Супервулкан Йеллоустон по своим габаритам в 2 раза больше Тобы. Картина апокалиптическая. Но все же давайте смотреть на это плохо предсказуемое событие, как предлагает нам наука, с вероятностной точки зрения. Вероятность гигантского извержения в современный период оценивается учеными примерно как 0,00, в общем, 0,14% в год. Давайте будем верить в то, что на нашу долю выпадет оставшиеся 99,99999%, а наша судьба округлит эту цифру до 100%. Через считанные минуты мы снова вернемся в студию, а сейчас давайте посмотрим сюжет про удивительного человека, героя Великой Отечественной войны, летчика, который в годы Ленинградской блокады не раз рисковал собственной жизнью, защищая жизни ленинградцев.
2: Во время Ленинградской блокады подлецы порой получали по морде. Жаль, не часто. Впрочем, давайте по порядку. Георгий Дмитриевич Костылев был летчиком, как говорится, от Бога. Пилотировать самолеты научился в Центральном аэроклубе имени Чкалова. И так выполнял фигуры высшего пилотажа, что его полеты сравнивали с пением любимого всеми в то время оперного певца Лемешева. Остается поражаться буйству фантазии в подобной ассоциации. И награды не заставили себя долго ждать. в год окончания учебы нагрудный знак за отличную технику пилотирования и акробатическое искусство. На незнаменитой по определению Твардовского советско-финской войне орден боевого красного знамени. С первых дней Великой Отечественной лейтенант Костылев в составе гвардейского истребительного авиационного полка. Первый месяц – 7 побед в воздухе. Лично сбиты 3 мессера и 2 юнкерса. Поколениям, причастным к войне, эти названия о многом говорят. А об их победителях тем более. Можно и дальше приводить количество боевых вылетов. Их несколько сотен. Сбитых самолетов – около 100. Но давайте о других цифрах. Противник в воздухе у советских летчиков был не слабый. Им доставало чем хвалиться. Особенно в первые дни войны. Горели и падали наши асы, а немцы укрупняли победные списки. И поэтому трудно удержаться, не назвав поименно некоторых особо отличившихся. Эрих Рудерфер сбил лично 222 самолета. Херберт Бройндли, 58. Оба они в победном списке летчика Костылева, уничтожены им. Вместе с теми, кто сбил до встречи с советским асом всего 3-4 десятка. Не назовешь всех в коротком сюжете. И в конце концов, это тоже награда, точнее признание, предупреждающий позывной на немецкой волне «Ахтунг» в воздухе Костылев. Его самого сбили один только раз, но повезло, успел выпрыгнуть из горящей машины. И парашют отнесло ветром на наши позиции. Раненую руку лечил пару недель и снова в свой родной полк. Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии капитан Костылев был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Это плюс к другим его двум ленинским орденам и двум красного знамени. В конце февраля 1943 года, в самые тяжелые дни блокады, летчику дают отпуск. Навестить мать, бедствующую в Ленинграде. Официальный повод, естественно, другой. С передовой просто так на отдых не отпускали. Посему формулировка в связи с представлением вторично к званию Героя Советского Союза. В годы войны информация об истинном положении блокадников была закрытой. Варили ремни. В хлеб, в знаменитые 125 грамм, подмешивали опилки. О более жестком сегодня вспоминать не будем. Герой приехал в отпуск. Почти что дважды герой. И был он приглашен на званый ужин к штабному полковнику. Накрытый стол поразил разнообразием и изысканностью. Штабной крысе в лицо было брошено все, что думалось. А по контрасту с недавно увиденным, можно себе представить, что кипело в душе. Полковник счел себя оскорбленным, полез в драку, но и получил, подпортили ему физиономию. Геройское звание, слава лучшего летчика Балтики не спасли от ненависти чиновников. Арест, лишение офицерского звания и наград. И вместо штрафной эскадрильи штрафбат в морской пехоте. В самое пекло на Ораниенбаумский пятачок. Уберегли его краснофлотцы, черные бушлаты, которых немцы в плен не брали, ибо особо ненавидели. Известного всем летчика они оберегали, как могли, и уберегли. Через 2 месяца он вернулся в свою часть. Речь о второй золотой звезде даже не шла, первую еще не вернули. Но и без них можно воевать, продолжить счет победам. Да и звеном доверили командовать. Вскоре эскадрильи, причем в звании рядового. Говорят, это единственный в своем роде случай. Награды вернули в конце 44-го, вместе со званием майора. Умер Георгий Дмитриевич, не дожив до 50 лет. Похоронен, по его просьбе, на кладбище защитников Ораниенбаумского плацдарма. Там, где, скорее всего, мог быть зарыт в землю еще в 43-м. Спасибо морячкам. На суше, воевавшие не хуже, чем на море, воздушных бойцов уважали они особо. Героев Советского Союза на войне было немало, поэтому лишь дважды герои упоминаются в энциклопедии. Имени Георгия Дмитриевича Костылева там нет. Мстят, видимо, потомки того самого полковника, когда не полезли в горло разносолы и яства, которые на глазах умирающих от голода в блокадном Ленинграде с удовольствием жрали только крысы. А герой, он и есть герой. Порой нелегко определить, единожды, дважды или трижды. Thank you.
0: Каких только мер и весов человечество за свою историю не использовало. Для измерения длины. Футы, метры, локти, дюймы, аршины, километры, шаги и пяди, мили. Для определения массы. Фунты, килограммы, пуды, четверти и кули. Тонны, драхмы, золотники, унции и караты. Для объема. Галлоны, осьмухи, литры, кватры, четверти, баррели, пинты и джилы. Есть совершенно экзотические единицы. Например, у саамов существовала единица измерения расстояний – поорон кусема, приблизительно 7,5 километров. Она равнялась той дистанции, которую северный олень мог пройти, пока не захочет сделать перерыв для того, чтобы справить нужду. В чем причина такого разнообразия? Каким образом оно сформировалось? В чем таинственная причина сохранения этого разнообразия до сегодняшних дней, несмотря на все возрастающее взаимодействие между странами и настоятельную необходимость унификации? Обо всем этом мы поговорим сегодня с Юрием Сергеевичем Воронковым, ведущим научным сотрудником Института истории и естествознания Российской академии наук, кандидатом технических наук. Юрий Сергеевич, большое спасибо, что вы согласились прийти в студию и принять участие в этой трудной беседе. И я хочу задать вам тот первый вопрос, который у меня и прозвучал. В чем причина такого величайшего разнообразия? Я же здесь не перечислил, наверное, и десятой части.
3: Совершенно верно. Но, видимо, в чем причина разнообразия культур, которые были и, в общем-то, еще остаются во многом на Земле? Каждая культура выбирает те единицы, которые необходимы. Но по-другому немножечко повод, это было сказано у Протагора. Помните, первую эту часть фразы все помнят. «Человек – мера всех вещей». Там, правда, дальше уже идут заморочки. Но вот первая часть этой фразы, она может быть истолкована буквально. То есть человек как мера всего. Поэтому вершки, сажени, все что угодно. То есть человек как инструмент, как эталон. Не точно. Большой разброс, но зато всегда под рукой.
0: Понятно. И действительно, ведь во многих мерах, даже самых, казалось бы, сложных, мы видим, что используются части человеческого тела. Вот это или части, шаги, да. Или какое-то там несколько шагов, а самое главное, да, пальцы, локти и все прочее. Это поразительно. А в чем же все-таки вот великая унификация идет, и требования даже мы не будем с вами перечислять, они совершенно очевидны для всех. А в чем вы считаете причина того, что это до сих пор сохранилось в некоторых странах? Ну, будем сейчас говорить мы о такой бытовой, что ли, стороне жизни.
3: Ну, наверное, здесь нужно заметить хотя бы вкратце, что моментом, отмеряющим вот начало такой унификации, это все-таки Великая Французская революция.
0: Да, вот создание это вот поразительно. Расскажите, пожалуйста, подробнее про универсальные
3: системы меры весов. Ну, там вообще влияние на науку, на технику очень большое. Важный момент то, что тогдашняя новая, наверное, можно сказать, власть Франции, она уделяла большое внимание вот именно этим аспектам, поэтому люди, которые этим занимались, в том числе и Гаспар Монж, они входили в руководство страны. И поэтому достаточно быстро, уже в начале вот 19 века, это становится обязательным для Франции, обязательное использование во всех торговых операциях вот этой вот метрической системы. Ну, само собой понятно, все мы из школы знаем, что такое метр, почему меридиан, одна...
0: Но там это была просто, это, так сказать, государственная политика.
3: Абсолютно государственная, абсолютно, так сказать, важная. И просто вот декрет – это обязательное использование. Тут еще подчеркну, вот как по-разному находится на разных ступенях развития. Скажем, в России это было введено только лишь в 1899 году.
0: Почти на 100 лет позже.
3: Да, и причем не для обязательного использования, а разрешено к использованию. Поэтому, то есть, вот такие ответы есть. Но, итак, то есть… Почему появляется? Ну, потому что третье сословие, ремесленники становятся очень мощной силой, промышленная революция, паровая машина, машинное производство, они невозможны без точного счета. Та наука, которая совместно развивается немножечко до вот промышленного переворота, очень активно после, прикладная, прежде всего, наука, она невозможна без счета.
0: А вот скажите, пожалуйста, Юрий Сергеевич, это первый, ведь до этого были ли в истории еще примеры попытки такой вот унификации, которые диктовались необходимостью точного счета. Ведь, наверное, Французская революция – это не первый исторический пример.
3: Французская революция, конечно, не первый исторический пример. И в античности мы можем найти необходимость такого счета. Вообще все, что связано со строительством, оно же требует унификации. Это прочность, это сооружение там, и так далее. Ну вот наверное, я не прав, но мне нравится это время мифологическое. А унификация, она была другая, она была качественная. Вот, скажем, в Египте, если вы исследуете историю Египта, время, оно носило оценочный характер. Скажем, время до полудня – это положительное время. Время после полудня – оно отрицательное время. Так же, как и географические координаты. А восточная часть для жизни, для храмов, западная часть – это место смерти. И долина царей, и многие захоронения как раз находятся на западе по отношению к Нилу. Поэтому вот то сакральное измерение мира, оно, конечно, совсем другое. И время другое. И вот, заканчивая эту мысль, поддержание вот этого модели мира через обряд, через ритуал, там ритмические вещи, ритм как мера процесса, как форма процесса, и универсальная такая сетка, которая набрасывается на мир. Черное, белое, живое, мертвое, мужское, женское. И вот достаточно было где-то 15-20 пар, чтобы описать весь мир. Итак, первое, как
4: то есть это первая унифицированная система которая...
3: описания, они... измерения этого
4: Причем
3: мира.
4: Это описываются любые градации мира, начиная от самых мелких и кончая, если человек замахнулся на Вселенную, практически у него инструментарий в руках.
3: Вот мне поэтому кажется, что это очень интересная мысль, да. И от нее отталкиваться, потому что, вот, ну, как говорят, кстати, про 19 век, 18 немножечко, и 19... вот Ньютон создал классическую механику, классическую физику, классическую науку. А последующие два века – это заполнение пустого пространства Ньютона деталями. Мне кажется, что вот здесь как раз тоже можно говорить о том, что вот это возникла целостная система, целостная. И она поставила кучу вопросов, которые существуют и сейчас. Измерение что? Для чего? Как измерять? Чем измерять? Как описывать эти величины, все вытекает из этой вот классической вещи. Потом, просматривая всю эту вещь, переходим там на древние цивилизации, Китай, у них свои заморочки, единственная система меры весов традиционного Китая, которая основана на музыкальных тонах. То есть вот она взаимосвязана. Каждая культура, в России там были свои измерения, которые трудно соотнести с другими. То есть своя культура, но они же были почти замкнуты. Там, правда, где возникала необходимость контакта, коммуникации, обмена, точности, там возникала необходимость вот этого счета. И в современной вот этой системе, международной системе, там 7 позиций, которые измеряют, но там нет универсального измерителя.
4: Для всего.
3: Для каждого, да. А сейчас речь идет о том, что, может быть, вот продолжая эти традиции, скажем, отменить деньги, но деньги заменить, скажем, какими-то измерителями энергии. То есть, что определяет богатство цивилизации, ее истории, перспективы. Вот то, что вы, любезно, кстати, обратно вернулись с музыкальными вещами. Но для этого нужно изменить в какой-то мере точку зрения на мир. То есть мир, что это такое? Это некая вот ньютоновская система дискретных вещей, аристотелевская, ньютоновская, дискретных вещей в неком таком пустом пространстве. Или это некий процесс. Но если это процесс, чему он подчиняется? Он подчиняется каким-то гармоникам. Эти гармоники, все есть число пифагорейства. Это пифагорейство никуда не уходило. Анри Пуанкаре, блестящий совершенно и философ, мыслитель, математик, он говорит, что вся наука, ну, да, по отношению его времени, начала 20 века, пифагорейская. Или вспомним Ландау, замечательного Ландау, который говорил, что вот есть естественные науки, они естественные. Есть гуманитарные, они неестественные. А есть математические, сверхъестественные. То есть вот сама математика как универсальный измеритель.
4: Вы знаете, у меня после нашей беседы как-то осталось такое ощущение, что вот то, с чего начал я сегодня, и то, о чем вы говорили, это некоторые две области существования числа абсолютно разные. Одна, о которой вы говорили, это некая вселенская. А та, о которой я говорил, ну, давайте ее назовем бытовой, хотя иногда не менее важна для нас, но, тем не менее, конечно, вот это высшее, о чем вы говорили, я считаю, что именно за этим будущее, потому что это абсолютно, абсолютно универсально.
3: Михаил Владимирович, ну, только
4: конечно,
3: мысль,
4: конечно,
3: в конце, Анетта, мы в какой-то мере повторяем мысль Платона. Платоновская академия, там изучали 4 дисциплины, которые потом боэциями были названы, определены как квадриум. Это арифметика, число само по себе, это геометрия, число на плоскости, это музыка, число в звуке,
4: поразительно,
3: мир, как Арфу, да, Заболоцкого, да, там и так далее, да, и число в космосе. То есть для него космос, астродинамика – это все низшее число, высшее. Число. И это как богослужение, нужно идти к числу. Поэтому вот это понимание священности числа первооснов, не в том смысле, ну, у него-то, может быть, это можно толковать именно как все из числа, из проекта, но более, так сказать, адекватно может быть, что число связано с мирозданием. И чувствуя, видимо, что как же так, вот и число такое мира, и число торговца, вроде бы цифры одни, цифры как знак этого числа. И он вводит понятие логистика. Число сакральное, число высокое и число для обыденной жизни. Вполне возможно, что измерения в современной науке, они же тоже меняются, заменяются, что-то мерили, что-то...
4: Вот это число обыденной жизни, оно, конечно, дает простор традициям, дает простор быту, но, тем не менее, в какой-то своей исходной части, важнейшей, оно все равно остается универсальным числом. Юрий Сергеевич, огромное вам спасибо.
3: Вам спасибо.
4: Очень интересная была беседа. Вообще, эта тема заслуживает, может быть, и большего времени. Я надеюсь, как-нибудь мы найдем аспект, которому можем посвятить целую передачу. Огромное...
3: История наук – это все, что у нас есть.
4: Спасибо. Спасибо еще раз большое.
3: Спасибо вам, да, с удовольствием.
2: От перемены мест слагаемых сумма меняется принципиально. Сумма, как общая культура, ее исторические этапы – сегодня красота, завтра уродство. Сегодня умно, завтра глупо. Сегодня возвышено, завтра низко. Нечасто незыблемые принципы математики нарушаются так очевидно.
4: Обо многих интереснейших вещах мы поговорили с Юрием Сергеевичем. Но одно осталось за кадром. Все-таки в чем же причина консерватизма в использовании разных мер и весов разными странами, которая противоречит быстрой глобализации большинства сфер нашей жизни? Расскажу вам одну историю. Некоторое время назад я путешествовал по Австралии со своим знакомым, ученым, вполне современным человеком. Это было время, когда Австралия интенсивно внедряла метрическую систему. У нас почти кончился бензин, и мы подъехали к бензоколонке. Мой знакомый заказал 10 галлонов, на что заправщик вежливо сообщил, что они заправляют литрами. Так мы так и уехали, не заправившись, и только чудом дотянули до бензоколонки, где были галлоны. Другой мой знакомый, американский профессор, тоже совершенно современный человек, проезжает несколько лишних миль до магазина, где покупает молоко в галлонной, а не в литровой упаковке. Я спрашиваю, почему, зачем это? А он говорит, мне так приятней. Мне кажется, в случае с галлонами, фунтами и милями мы имеем дело с неосознанным желанием сохранить хоть в чем-то национальную и историческую идентичность. Мне кажется, что замечательно, что это разнообразие сохраняется. Пусть у нас будут галлоны, драхмы, фунты. В конце концов, чем разнообразнее мир, тем он устойчивый. Но все это в быту. Наука – совершенно другое дело. Буквально через несколько минут мы снова окажемся в студии, а сейчас вас ждет небольшой сюжет, который раскроет тайны появления крепости Форт-Росс в Калифорнии. В этой истории много интересного и много таинственного. Я надеюсь, вам понравится.
2: Жерла 12 пушек грозно смотрят на Тихий океан. И не с Камчатского берега, с противоположного. Неподалеку от Сан-Франциско в мае 1812 года была основана крепость Форт-Росс. Основана русскими первопроходцами. Кто из нас с замиранием сердца не слушал знаменитый дуэт из оперы «Юнона и Авось»? «Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутое выйдешь». И далее щемящее, рвущее душу продолжение. «Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь». Так оно и случилось. Граф Николай Петрович Рязанов умер, не дождавшись закладки крепости. А до этого была целая жизнь, насыщенная переплетением событий. В 14 лет он поступил на службу. Пользовался покровительством Державина и Карамзина, доверием императорского двора, был назначен посланником в Японию и руководителем первой русской кругосветной экспедиции. Но затем сразу два испытания. Император его не принял. И еще он поссорился с самим Крузенштерном. Можно себе представить, в каком тонусе граф прибыл на Аляску. Увидев, что дела и здесь идут не блестяще, он покупает судно «Юнона». Отправляется в Сан-Франциско. 42-летний граф влюбляется в 15-летнюю Кончиту, дочь коменданта крепости. Граф, кстати, любую крепость брал с натиском. Тут же предложил помолвку. Родители не возражали. Прервем на время романтическую линию. В реальной жизни ее не так уж много. К тому же Николай Рязанов – один из основателей и первый директор российско-американской компании. Ее создавали для освоения Аляски и Калифорнийского побережья. Граф понимает, поселение надо строить как можно южнее. Причины тривиальные. Хлеб на Аляске не растет. Из России его не доставишь. Нужен источник питания. Нужна фактория. И кто знает, как бы сложилась история всего западного побережья американского континента, если бы не личная трагедия одного из участников эпопеи. Николай Петрович подхватил горячку и буквально сгорел во время деловой поездки на современном сленге в Россию. Он умер 1 марта 1807 года. Похоронен в Сибири, в Красноярске. Мария ждала. 35 лет ждала. И потеряла надежду к своему 50-летию. Постриглась в монахини. В монастыре прожила еще 15 лет. Закладкой форта руководил и 10 лет управлял другой сотрудник русско-американской компании. Потомственный вологодский купец Иван Алексеевич Кусков. Картина была уникальная. Нам трудно себе представить практически на одних огородах картофель и дыни, капусту и персики, арбузы среди посевов ржи и пшеницы. Да еще и скот пасся, привезенный из-за моря, вернее, из-за океана. Работали молотилки, крутились ветряные мельницы. Со стапелей верфи сходили корабли, процветал морской промысел. Все меньше было деревянных строений, успешно работал кирпичный завод. Да еще и колокола успели отливать русские умельцы. До сих пор их звон раздается близ мексиканских церквей. С индейцами дружили. Кстати, они помогали отбиваться от испанцев. Их было явное большинство. И попытки воспользоваться правом сильного. Да еще и дипломатическим крючкотворством. Нет у русских никаких прав на эту землю. Не упоминали, правда, что и их права весьма эфемерны. А вот подлинные коренные жители, индейцы, частенько отстаивали право русских находиться в Калифорнии. Отстаивали с оружием в руках. Красноречивый факт. Свидетелем тому был адмирал Федор Федорович Матюшкин. Трудности преодолевались. Форт обеспечивал себя и еще помогал Аляске. Но доходов российская казна не получала. И бог бы, как говорится, с ними, другая задача стояла перед фортом Росс. Но свербила заноза, не давала покоя высшим правительственным чиновникам. Не случится ли массовое переселение? Подальше от петербургского начальства. И чего ждать от переселенцев? Нахватаются чего-нибудь ненужного. По примеру соседей, только что провозгласивших Декларацию независимости и сделавших прощальный жест Великобритании. Вот и пришел указ продать Форт Росс за 30 тысяч долларов. Кстати, от покупателей их так и не получили. Но не принесло некому Саттеру счастья это жульничество, ибо скоро в Калифорнии нашли золото. Десятки тысяч золотоискателей кинулись в новоявленное Эльдорадо. Отчаянные ребята. Не чета законопослушным русским. Управы на них не было. Саттера попросту смели. Он долго судился. В конце концов выиграл процесс, но остался нищим. Потерял жен и троих сыновей. Сошел с ума и умер в бедности. Боком ему вышли неправедные 30 серебряников. То бишь 30 тысяч долларов. Даже доброй памяти не оставил. А Форт Росс стоит до сих пор. Проходят здесь ежегодные фестивали русской музыки и народного искусства, театрализованные представления, реет копия флага, дарованного Павлом I. Гордость и горечь вперемешку. И непризнаваемое явно, но тайно вынашиваемое многими поколениями сослагательное наклонение. Если бы не умер в горячке граф Николай Петрович Рязанов, женился на Марии Доминго Консепсион Аргуэльо. Полюбившейся многим Кончите, впрочем, она предостерегала: возвращаться — плохая примета, я тебя никогда не увижу. А если не верить в приметы, если бы Николай Рязанов выполнил просьбу суженой: я буду тебе парусом в дороге, я буду сердцем бурю предвещать. И как бы сложилась дальнейшая история Форта Росс, история освоения североамериканского континента, история... Не будем злоупотреблять фантазиями.
4: А сейчас мы с вами поговорим о тайнах пресной воды на планете. Смотришь на спутниковые фотографии поверхности Земли, почти везде вода. Но лишь 3% всей воды на Земле – вода пресная. Это примерно 90 миллионов кубических километров. Основные представления о пресной воде, ее распределении и запасах у большинства людей складываются на основе распределения по поверхности планеты воды в свободном виде, в виде луж, ручьев, озер, рек и водохранилищ. Но это лишь 0,3% от планетарных запасов. А где хранятся и как распределены остальные 99,7%? В большинстве районов нашей страны вода легко доступна, практически как воздух, и представляется возобновляемым, неисчерпаемым, даровым природным ресурсом. А как обстоят дела в целом с водой на планете Земля? Можно ли считать воду неисчерпаемым ресурсом? Может ли наша планета обеспечить нас с вами питьевой водой необходимого качества? Об этих вопросах, о проблемах пресной воды, во многом еще таинственных, мы поговорим с крупнейшим отечественным специалистом по водным ресурсам, директором Института водных проблем Российской академии наук, членом-корреспондентом РАН Виктором Ивановичем Даниловым Данилианом. Огромное спасибо, Виктор Иванович, что вы нашли время прийти в студию. И я начну с первого вопроса, который меня, надо сказать, очень сильно взволновал. А где же остальные 99,7% пресной воды планеты?
5: Прежде всего, в материковых ледниках Антарктиды и Гренландии. Причем это примерно 60% всей пресной воды содержится именно там. Ну, из них 10% приходится или 8% приходится на Гренландию, все остальное в Антарктиде. И огромное количество пресной воды – это подземные воды. Но считается, что на них приходится порядка 30%, имея в виду, что мы не забираемся глубже 2 километров под землю. Эти оценки на самом деле очень приблизительные, потому что бурение на воду, как правило, проводится до 200, максимум до 300 метров. Современные геофизические средства позволяют делать разведку немножко глубже, ну, скажем, до 500 метров. Но очень незначительная часть территории суши была таким образом изучена. И не исключено, что на самом деле под землей воды больше. А если иметь в виду мантию, про которую мы вообще мало что знаем, да, то по современным оценкам в мантии содержится 5-6 объемов мирового океана воды.
4: Фантастика.
5: И только в самое последнее время стали подозревать, что очень глубокие воды могут быть пресными. Потому что считалось, что вглубь уходит вода, которая по дороге сверху собирает и растворяет в себе все, что
4: все
5: только можно.
4: Мысли, мои соли растворяют.
5: И когда она аккумулируется где-то там внизу, глубоко внизу, она уже сильно минерализованная. Но снизу-то из мантии идет пар, который конденсируется, и вполне возможно, что где-то он где-то эта вода остается.
4: Но мы эту мантийную воду пока с вами не можем отнести к разряду легкодоступных.
5: Вообще не можем отнести к разряду таких вод, о которых нам хоть что-то всерьез известно. Вот так вот.
4: Виктор Иванович, ну перейду я, с вашего позволения, к главному вопросу. А возобновляемость и исчерпаемость ресурсов пресной воды на планете. Можем ли мы относиться вот так, ну, легко к этому ресурсу, как мы относимся, ну, в нашей стране, во многих районах?
5: Ну, вот это время, когда к пресной воде можно было относиться как к неограниченно возобновляемому природному ресурсу, для большинства человечества уже прошло. Для нас еще нет, но нам это тоже предстоит. Ну, по всем прогнозам, примерно к 2030 году вся вода, вовлечение которую в хозяйство будет экономически целесообразно, будет уже использоваться. Свободной воды не останется.
4: То есть мы будем жить на рециклинге практически?
5: Да, совершенно верно. Мы будем жить или на рециклинге, или на строго нормированном, определенном экологическими и гидрологическими условиями жестком потреблении.
4: А вот, Виктор Иванович, вы так упомянули исключительно благоприятной ситуации в нашей стране. И я задам вам почти школьный вопрос, который ну, в значительной степени определяет наше отношение к водным ресурсам. У нас есть озеро Байкал. И мы всегда так спокойно смотрели на проблему пресной воды, считая, что озеро Байкал – это не только феноменальный по объему, но и феноменальный по качеству резервуар пресной воды. Но так ли это на самом деле с точки зрения водопользования?
5: Вот эти рассказы о том, что в Байкале сосредоточена треть мировых запасов пресной воды, вот так это примерно и говорится.
4: Да, но это мы, конечно, я вас перебью, тех, что на поверхности лежит, а не так.
5: Или, может, кто-то говорит там 21%, 22%. Это совершенно верно. Имеется в виду вода в реках и озерах. Причем одномоментно. Вот сколько там воды есть в данный конкретный фактически
4: произвольный
5: момент.
4: Вот вроде мы с вами смотрим
5: момент.
4: На спутниковый снимок Земли,
5: да,
4: и
5: да,
4: фиксируем объем.
5: Да. Совершенно верно. Но дело-то все в том, что речная вода возобновляется за 18 суток. Через 18 суток у вас вода в реке обновилась полностью.
4: Это такая средняя величина, которая...
5: Это средняя величина, по, если взять весь речной сток, поделить там и так далее. Это именно средняя величина, но она очень красноречива, она очень характерна. Скорость течения у рек бывает разная, от скорости, конечно, зависит эта возобновляемость. Амур, например, одна из самых медленных рек мира, практически с минимально возможным уклоном. Именно поэтому... Несмотря на совершенно грандиозные масштабы прошлогоднего наводнения, в России не было ни одной жертвы. Но дело, значит, не в этом. Дело в том, что основным источником для людей, основным источником пресной воды является вот именно речной сток плюс возобновляемые подземные воды. А что касается Байкала. Да, ну Байкал – это, конечно, гигантская чаша, в которой содержится огромное количество пресной воды, но будет большой ошибкой думать, что вот из этой чаши можно пить, как из этого стакана. Реальные возможности Байкала как источника потребляемой пресной воды определяется не емкостью этой чаши, а стоком из Байкала. А из Байкала вытекает, как известно, река Ангара. Исток у нее всего 55 кубокилометров на выходе из Байкала. Всего 55 кубокилометров в год.
4: То есть, вот чтобы нам представить порядок, это на порядок меньше, чем сток Оби.
5: Это, ну, там 300. 600 это в Енисее.
4: А, да, 300-400,
5: да,
4: правильно,
5: да, Виктор, там 304.
4: Да, ну, практически на порядок.
5: Это на порядок меньше, чем в Енисее, совершенно верно. Причем Ангара впадает в Енисей уже не 55 кубокилометрами, а 150. Она собирает вдвое больше воды со своей водосборной территории, чем получает из Байкала непосредственно на выходе.
4: Виктор, вот в процентах сколько мы от этой гигантской уникальной чаши можем брать?
5: Нет, ну это даже не вопрос, потому что если мы от горы возьмем несколько кубокилометров, то мы сразу обезводим Ангарский каскад. И выработка электричества, ну, если не совсем прекратится, то резко упадет. Это Иркутская, это Усть-Илимская, вы понимаете, это Братская ГЭС.
4: Да.
5: Мы оставим без воды практически все промышленные предприятия, а их немало, которые стоят вдоль от горы. Так что из Байкала можно брать очень осторожно воду, очень осторожно, имея в виду не только экологические последствия, о которых часто говорят, но и экономические последствия. Да.
4: Значит, это вроде как, знаете, такое напоминание о пресной воды за толстым стеклом для нас. Мы радуемся, смотрим, а взять-то практически ничего не можем.
5: Совершенно верно. А взять можно совсем немного, совсем немного. Так что вот... Еще раз этот стакан.
4: Да.
5: Представьте себе, что тут с краешку есть маленькая щербинка. Что-то через Селенгу и другие реки у Байкала, несколько сотен притоков, притекает. И вот через щербинку сочится вниз. Вот именно на это сочение вы должны обратить свой взгляд, если вы думаете о том, что
4: можно
5: из байкальской воды потребить.
4: Да, но вот надо нам отказываться от этого школьного стереотипа, и то, что вы рассказали, это, конечно, поразительно. Виктор Иванович, все мы говорим о глобальных изменениях климатических, и они связаны, и они есть, конечно, как угодно можно их трактовать, они есть, они связаны в том числе и с изменением влажностного режима Земли. Вот в какой степени и как сказывается то, что сейчас происходит на балансе пресной воды?
5: Но если иметь в виду баланс пресной воды в мире, то происходящие климатические изменения пока еще существенно на нем не сказались. Но дело все в том, что согласно абсолютно всем внушающим доверие глобальным климатическим моделям, режим осадков должен меняться. И наблюдение последних

0: наводнений с засухами – это тот итог, к которому мы должны в результате изменения климата Земли прийти.
1: Спасибо вам огромное за ваше время. Вот видите, вы мне и, думаю, что многим телезрителям открыли глаза на то, что вот то, что мы с вами видим в стакане, это практически золото. Мы привыкли смотреть на, как на золото, скажем, на нефть. Но нам надо привыкать смотреть как на золото и на воду тоже. Я думаю, что сегодняшний рассказ о том, что мы можем потерять и уже теряем такой важнейший для жизни на Земле ресурс, как пресная вода, содержит мощнейший толчок к действию. Будущее пресной воды на планете Земля – это вопрос общей человеческой культуры природопользования, основанный в том числе и на науке. Приобретет ли человечество эту культуру под угрозой деградации важнейшей для выживания ресурса? Посмотрим. Время для этого еще есть. Программа «Тайны, тайны, тайны» и я, ее ведущий, сегодня прощается с вами. До новых тайн и всего вам самого-самого доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Научная станция вызывает Землю. Как слышно, прием.

0: Очень жаль, но выступление показалось слабым. Подобные вещи надо разносить нудно и обстоятельно, а не через хихоньки-хахоньки, про которые адепты потом скажут. Автор просто ничего не понял и потому шутейки травил и высмеивал вместо того, чтобы разобраться. А у нас все не так. У всех этих развлечений не только методики разные, но и, так сказать, философия, лежащая в основе. Про биокоммуникацию с болезненными органами пациента ничего не сказано, в то время как для любого здравомыслящего человека это хороший маркер бредовости, как память воды и отсутствие действующего вещества в гомеопатии.
1: Ну, к сожалению, претензии о том, что автор не разобрался, будут в любом случае. Это я просто гарантирую. Не первый раз уже сталкиваюсь, независимо от того, какое альтернативное направление ты критикуешь, ты всегда получаешь вот этот комментарий, что автор просто не разобрался, автор неправильно трактовал, либо ему не открылось это знание, там, эта философия, именно поэтому он как бы не познал истину и вынужден, скажем так, нести чушь, либо потому, что он не знает, либо потому, что ему Бигфарма заплатила, либо там еще по каким-то странным причинам. Я понимаю, да, что это нужно разносить действительно долго, нудно и так далее. Я постараюсь сделать большую лекцию именно по этой теме. Тема важная, я согласен. За полчаса изложить все это, ну, как вы понимаете, невозможно. И ироничный подход – это способ заставить людей среагировать, да, задуматься, запомнить. Потому что если будешь рассказывать нудно и долго, это не запомнят. Вот это просто гарантирую, опять же. Это, можно, конечно, сослаться на опыт, хотя это и не научно, но существуют в том числе и научные работы по этой теме. И если вещи эмоционально окрашенные, а противники наши активно пользуются эмоциональным окрашиванием, почему мы этого не можем делать? Мы можем брать нормальную, правильную информацию и эмоционально ее окрашивать. Лучше всего, конечно, если мы будем ее окрашивать именно в иронические и юмористические тона. Тогда она будет восприниматься хорошо, легко и так далее. Если говорить про биокоммуникацию, я упоминал о том, что мы через воздействие на различные органы, через воздействие на мышцы, связки, там, суставы и прочее, мы можем устанавливать связь и исправлять дефекты во внутренних органах. Я просто не называл этот термин, потому что просто просили пользоваться как можно меньшим количеством терминов. Каждый термин придется объяснять иначе. А биокоммуникация, да, это, ну опять же, это для вас звучит бредово. Это для меня звучит бредово. Это для людей, которые собрались на форуме, скорее всего, будет звучать бредово. Но для людей, которые либо в это вовлечены, либо склонны к такому не совсем научному мышлению, да, оно может быть мистическим, мифологическим, там называйте его как угодно, но для них это вполне себе нормальное и умещающееся в их мировоззрение понятие и явление. То есть они вполне могут поговорить со своей печенью, например. Почему нет? Существуют чакры. Многих ли это отпугивает, вот это понятие чакры? Для нормального человека, вот о котором как раз и говорит автор комментария. Да, это будет своеобразным маркером, что все, туда идти не надо. Чакры, все, мы просто закрыли и пошли. С другой стороны, смотрите, у нас есть чрезвычайно популярный доктор Зубарева, да, которая есть в Инстаграме представлена. У нее, если я не ошибаюсь, там то ли 2,5, то ли 2,6 миллиона подписчиков. У нее огромные тиражи книг. И в одной из своих книг она прямо говорит, что щитовидная железа – это связь между центром тела человека и его срединной чакрой. Вот прям прямым текстом. И почему-то ее поклонников это никак не напрягает вообще абсолютно. И они продолжают к ней обращаться, продолжают пользоваться ее советами, покупают у нее там различные программы и прочее, прочее. То есть это никого не смущает. Точно то же самое, например, с диагностикой ауры. Хотя, казалось бы, опять же, да, ну это же маркер. Но он не для всех срабатывает. Потом биоэнергетика. То же самое. 100% маркер. Как только сказали биоэнергоинформационные взаимодействия, мы берем руки в ноги и уходим. Но существует полевская диагностика, существует биорезонансная диагностика, существует биорезонансная терапия, вегеторезонансная терапия и так далее. То есть масса самых различных методик, как диагностических, так и лечебных, которые основаны на биорезонансе. И у них есть масса поклонников, у них огромный спрос, огромный поток пациентов, клиентов, как угодно их называйте. Это никого не смущает. Поэтому то, что я сказал бы, назвал бы это слово биокоммуникация, это, извините, никого бы не отвратило от остеопатии. А если я подробно расскажу, не называя даже этого термина, а просто скажу, что воздействуя там на, не знаю, условно, на двуглавую мышцу плеча, мы можем исправить патологию в поджелудочной железе. Ну, более-менее понятно, да, что мы так делать не можем. Это правда. Хотя, опять же, всякие методики воздействия на внутренние органы, они есть в очень многих альтернативных течениях, и чаще всего они будут именно неинвазивными. Почему? Ну, если мы попробуем на самом деле как-то изменить положение щитовидной железы, например, у человека, или поджелудочной железы, мы можем достичь достаточно неприятных последствий, особенно это касается поджелудочной железы. Если мы там что-то повредим, например, и в окружающую ткань выйдут протеолитические там, ферменты, которые в ней есть, мы получим панкреатический некроз, например, как вариант, и так далее. То есть если мы на самом деле будем как-то воздействовать на внутренние органы, мы получим реальные проблемы. Именно поэтому существуют все вот эти опосредованные методики. Да, что мы вам сместили, не знаю, там, желчный пузырь. Теперь он на месте. Все, все прекрасно. Но при этом воздействовали там на руки, на ноги, на какие-то точки сзади, на спине и прочее, прочее. Сам желчный пузырь никто не трогал. Вы заплатили деньги, вам стало легче. Естественно, тому, кому заплатили деньги, тоже стало сильно легче. Все довольны.
0: Очень бы хотелось, чтобы на этом форуме осветили проблему неврологии. В Российской Федерации она какого-то дна достигла, или мне так не повезло. Прописывают всем поголовно наотропы, даже стыдно говорить. А когда в стационар попало, всем поголовно кололи комбилипен. Не отдельно через день B1 и B12, как надо бы, и только если дефицит есть. Пирацетам. В капельницах у всех миксидол, вне зависимости от диагноза. Я от всего отказалась. Но ведь страшно попадать к врачам нашим, а они свято верят, что наотропы помогают. Ага.
1: Если говорить о наотропах, то я прямо прямиком отправлю к специалисту, да, то есть Никита Жуков, он как раз невролог, то есть все претензии по неправильному положению неврологии в современной медицине можно как раз ему предъявить и уточнить у него, почему все так происходит. А по поводу наотропов, у него был совершенно шикарный science battle как раз со сторонником этой группы препаратов, и вот там все было разобрано просто вот до последних косточек. Рекомендую это посмотреть. А если мы говорим, в принципе, да, о том, что это происходит не только в неврологии, на самом деле это и в кардиологии происходит, и в хирургии просто, может быть, не так сильно заметно, это общие, скажем так, тенденции в нашей медицине, к сожалению. Я уже говорил о том, что у нас есть проблема недоказанных препаратов, да, то есть препаратов с недоказанной клинической эффективностью, если быть точнее. И зачастую за ними стоят люди с вполне определенными финансовыми интересами, которые их продвигают. Они существуют в основном только на нашем отечественном рынке, но, может быть, иногда заходят на рынок республик бывшего Союза. Очень редко еще могут проникать там в Китай, в Индию и так далее, то есть в страны, где не столь зверствуют регуляторные органы, да, как в Соединенных Штатах или в Европейском Союзе. И еще раз повторюсь, это проблема не только в неврологии. И именно поэтому проводятся форумы, именно поэтому записываются образовательные видео, именно поэтому читаются лекции, для того, чтобы у каждого пациента было понимание того, как обезопасить себя от подобных вмешательств, да, от подобных врачей и так далее. Но это, вот самое важное, что хочу подчеркнуть, это не повод для того, чтобы обращаться к альтернативной медицине. Потому что там специалисты ничуть не лучше. Вот это я прям гарантирую, что не лучше. То, что хуже, это прям, да, это очень высокая вероятность того. Просто потому, что там не будут заниматься конкретной проблемой. Там, например, могут вам поставить несуществующий диагноз или даже несколько в дополнение к уже существующему у вас и успешно лечить именно их. Потому что если мы будем говорить о какой-то неврологической патологии, то альтернативная медицина лечит их примерно с такой же эффективностью, да, так как существующая медицина, нормальная. Но альтернативщики будут пользоваться немного другим, скажем так, и понятийным аппаратом, терминологическим, и в некими, может быть, даже инструментальными какими-то диагностиками, да, или там инструментальными методами лечения, биодобавками, гомеопатией и прочим. Все, что в данном случае помогать не будет точно так же, как вот эти вот витамины В все вместе в одной капельнице, да, или там же миксидол, или прочее-прочее, все, что используется неправильно в неврологии. Но я могу сказать, что у нас есть и правильные врачи, у нас есть и правильные методики, и правильные препараты. И иногда даже попадаются правильные клинические руководства российские, которые, например, адаптированы из европейских. И да, нужно искать своего врача. Я уже неоднократно об этом говорил. Я понимаю, что это тяжело, я понимаю, что это непросто, но такая возможность есть. Нормальные врачи, которые ориентируются на доказательную медицину, они есть не только в Москве и Санкт-Петербурге, они есть практически во всех крупных городах и даже в не очень крупных. Нужно просто постараться их поискать. Насколько я знаю, тот же Никита Жуков сейчас создал такой интересный проект, как раз «Врачи доказательной медицины», где пытаются собрать воедино всех вместе специалистов, которые придерживаются именно научной точки зрения. Не знаю, насколько получится действительно, да, то есть насколько будут правильным эта коллекция, но, по крайней мере, наверное, можно будет в некоторой, в первой, скажем так, степени на это ориентироваться. Потому что отзывы пациентов – это все-таки не совсем то. Как вы понимаете, для пациента главное, чтобы врач что? Чтобы он его выслушал, чтобы он уделил ему внимание, потрогал, там где-то послушал, что-то посоветовал, да, поговорил, посочувствовал, назначил те лекарства, которые хочет сам пациент. Вот в этом случае для пациента врач будет хорошим. И что интересно, это показывают исследования не только в нашей стране, но и за рубежом. И, опять же, хорошо понятно, что никакого отношения к качеству лечения, на самом деле, к качеству диагностики и лечения, это не имеет. Я понимаю, да, что иногда наши специалисты хорошего уровня, да, высокого уровня, иногда могут быть, ну, не знаю, там, циничны, или иногда там разговаривать с пациентом свысока. Такое тоже бывает, потому что, как вы понимаете, этики дентологии нас, конечно, учили очень-очень давно, где-то в мединституте, но далеко не все ее усваивали так, как нужно. Я понимаю, да, что это отдельная дисциплина, это отдельное умение общаться с пациентом. Но иногда бывает так, что ваш лечащий врач будет скорее похож на доктора Хауса. Скорее всего, так. И это не будет означать, что он плохой врач. Да? То есть он плохой коммуникатор? Да, к сожалению, да. Но это не означает, что он будет хорошим, вернее, что он будет плохим специалистом. Как и наоборот, хороший коммуникатор не обязательно хороший специалист. В общем, ориентируйтесь исключительно по практике. Больше пока посоветовать нечего.
0: Лектор не понимает, как может двигаться печень, например, при каждом вдохе. Очень жаль. И череп у данного лектора монолит и так далее и тому подобное. Это не медик и не ученый, обычный клоун, журналист на задании.
1: Ну да, клоун на задание – это хорошее, так сказать, псевдоним. Могу его использовать в дальнейшем. Значит, смотрите, ну, попытаюсь все-таки ответить серьезно. Череп у нас действительно монолит. Попробуйте его подвигать. Я хотел бы на это посмотреть. Потому что, да, действительно, у ребенка кости черепа подвижны, то есть там существуют хрящи между ними. И это сделано специально. Для чего? Для того, чтобы во время родов через родовой канал ребенок прошел без препятствий. Если бы, например, тазовое кольцо у нас было подвижным абсолютно, то ребенку не нужно было бы изменять форму черепа. Да? То есть это риск, по большому счету. Это большой риск. Было бы лучше, если бы изменялось таз матери, например. Да? То есть он расширился и потом сошелся обратно. Но у нас неподвижно соединенное тазовое кольцо. И единственное место, которое может хоть как-то разойтись там буквально на несколько миллиметров, это лобковый симфиз. Да? То есть это именно место сочленения двух костей, двух полутазовых, скажем так, костей. И здесь же находится соединительно-тканная муфта своеобразная, да, которая защищает этот симфиз от разрыва. Да, он может чуть-чуть разойтись. Именно поэтому приходится изменяться череп у ребенка. Когда ребенок родился, роднички и все остальное у него достаточно быстро зарастают. Почему? Ему больше не требуется эта суперспособность. И да, у нас проходит окостеневание. То есть все соединения на черепе – это швы, это шов. Это непрерывное, неподвижное соединение. И да, это вполне оправданно, потому что череп выполняет защитную функцию. Если мы говорим о том, что печень двигается, ну да, это правда, потому что мы делаем вдох и выдох, и у нас двигаются все внутренние органы. Но вопрос-то не об этом. Это физиологическая подвижность, нормальная, абсолютно. А речь о том, что некие нарушения в этой микроподвижности например, не обязательно в макроподвижности, да, а в микроподвижности печени, что они могут вызывать некую патологию, и наоборот, чтобы вылечить эту патологию, нужно каким-то образом восстановить эту самую неведомую микроподвижность печени. Здесь не очень понятно, потому что как ее регистрировать? Физиологическую подвижность печени мы можем зарегистрировать. Мы ее можем просто увидеть. На ультразвуке, на рентгеноскопии мы можем увидеть, как туда-сюда ходят диафрагмы и вместе с ней некоторые внутренние органы. Как зафиксировать микроподвижность, пока никто не объяснил. Как она связана с заболеваниями, где есть некие исследования, которые доказывают причинно-следственную связь между изменением вот этой микроподвижности и патологией, их тоже нет. И обратного тоже не доказано. То есть, если мы изменим микроподвижность, мы избавимся от патологии. И опять же, все это бездоказательные утверждения, которые следуют из ошибочных постулатов остеопатии.
0: Как убедить человека, полагающегося на собственный опыт и опыт знакомых, что к остеопату идти не надо? Аргументы о недоказанной эффективности и возможном вреде не работают.
1: К сожалению, это так. С людьми, которые опираются именно на опыт, да, то есть ориентируются именно на опыт, с ними вообще очень тяжело разговаривать. И, как я уже говорил, аргумент «а мне помогает» — это джокер в колоде, он неубиваем. Да, конечно, человеку можно попытаться рассказать об ошибках восприятия, да, о когнитивных искажениях, о логических ошибках, о том, что мы хорошо знаем о людях, которых спасли дельфины, потому что они толкали их к берегу, о людях, которых дельфины толкали в море, мы не знаем ничего, потому что они утонули и так далее. То есть попытаться как-то вот это все объяснить, к сожалению, это не срабатывает в очень многом проценте случаев. К сожалению. Да, можно постепенно подсовывать какие-то образовательные лекции, да, начинать с каких-то такого слайтового, да, научпопа и доходить до хардкора, прям до такого уровня, там, не знаю, Сурдина или Попова. Можно, не знаю, приводить его на такие мероприятия, как «Ученые против мифов» или любые другие интересные форумы, там, где выступают специалисты, к которым можно подойти, поговорить с ними, задать вопросы и так далее. Чаще всего вы не будете являться авторитетом. Это тоже проблема. Особенно для взрослых родственников. Это еще отдельная подпроблема в этой большой проблеме. Потому что они как бы не допускают еще и с той точки зрения, что вы младше, вы, значит, меньше знаете, и, значит, на ваше мнение нельзя полагаться. Нужно предлагать, опять же, может быть, один из вариантов, например, ну, по крайней мере, мне об этом рассказывали, когда к телевизору подключали компьютер, да, и транслировали то, что идет в YouTube, на телевизоре. Почему? Потому что человек, ну, достаточно взрослый, чуть даже старше меня, он воспринимал информацию в интернете как легкомысленную. Ну, там, ну, что там ваш интернет? Вот если это по телевизору покажут, другое дело. И когда ему показали по телевизору на полноэкранный режим, то есть без заставок, что это YouTube и все остальное, он воспринял это как более значимую для него информацию. Начал смотреть, заинтересовался, начал читать книги, начал читать лекции. И я не скажу, что он прям целиком исправился. Нет, таких примеров я знаю очень-очень мало. Они есть, но их мало. Но он начал более критично относиться вот к таким вещам. Да, начал хотя бы проверять, начал спрашивать, там начал интересоваться и прочее, прочее. У него появился некий такой, ну не щит, конечно, он такой достаточно дырявый, но все-таки некоторое препятствие против мракобесия у него все-таки появилось. Поэтому не пытайтесь забрать у человека некие кирпичи из его мировоззрения, не предложив ничего взамен. Если вы их просто выдернете, но он создаст новые, да, просто потому что иначе его мир рухнет. Ему нужно предложить что-то взамен. Вот хорошим заменом, хорошей заменой могут быть лекции, например, показанные по телевизору. Это могут быть аудиозаписи, да, потому что можно сказать, что это либо радиопередача, либо еще что-то. Это могут быть книги, потому что люди до сих пор уверены, особенно сильно взрослые люди, они уверены, что ерунду не будут печатать. Хотя вот можно посмотреть на меня, меня печатают, да? А я, как известно, клоун на задании. Поэтому, да, там возможны всякие варианты. Но, тем не менее, печатному слову взрослые, пожилые люди, они доверяют больше. Поэтому используйте все возможности для того, чтобы доносить до них корректную информацию. Этих возможностей сегодня очень много.
0: Главная беда официальной медицины в том, что она не рассматривает организм как единое целое, и каждый специалист занимается определенными болезнями. И это главное, что не так с официальной медициной. Это означает, что научные основы под научной медициной просто ноль. Вы разложите по косточкам официальную медицину, от нее ничего не останется. Есть острые заболевания, с ними медицина справляется более-менее. Системные хронические заболевания, вероятность излечения без серьезных побочных эффектов практически равна нулю.
1: Официальная медицина – это уже сразу маркер определенный, да, как только человек произнес этот термин, это означает, что он как бы сторонник альтернативных методов. Это понятно, это опять же это позиция, это заявление некого мировоззрения, но это не означает, что мы эту позицию должны обязательно разделять. Тем не менее, смотрите, под официальной медициной существует научная база, как бы не утверждал автор комментария обратное. И самое главное, что существует преемственность. То есть все основные постулаты, они были сформулированы еще когда появились только первые письменные источники. Мы, конечно, можем сказать, что там и в племенном каком-то, строе, да, тоже были медицинские знания, и они там действительно были, потому что чаще всего шаман там мог наблюдать за своим племенем и увидеть, что вот съели такое растение, все сдохли, кто его съел. Значит, оно неправильное, оно используется для боевых целей. Мы его приматываем к стрелам, да, или извлекаем из него сок, мажем стрелы и убиваем своих, так сказать, противников. А вот там поели вот то растение, и кому-то стало там легче, не знаю, прекратился понос, или наоборот, там зрение улучшилось, или еще что-то в этом роде. Да, мы будем считать, что оно целебное и так далее. Когда появились письменные источники, эти знания стали фиксироваться. Когда постепенно стали появляться прототипы наук, а потом уже и сама наука, эти знания, старые знания, они все проверялись и перепроверялись. Все, что прошло проверку, то есть мы, например, описание сбивания температуры настоем ивовой коры встречаем еще где-то во времена Гиппократа. Сегодня это аспирин. Это одно и то же. Просто вот это именно его реализация в научной медицине. Почему? Потому что ивовый отвар, он обладает несколькими неприятными эффектами. Да? Мы, например, не можем регулировать там дозу. Мы не знаем, сколько конкретно аспирина там есть. И там, точнее, конечно, не аспирин, там салициловая кислота, но это не, ладно, это близкие родственники. Так вот, мы не знаем, какая доза там есть. Поэтому мы не сможем точно его дозировать. Это что означает? Что будут побочные эффекты. Либо, если доза слишком низкая, эффект будет плохой. Чем хороша научная медицина, пользуясь всеми достижениями других наук, то есть это и физика, и химия, и все остальное, мы создали очищенную версию того вещества, которое находилось в ивовой коре. Мы его очистили. Это означает, что будет меньше вероятность развития побочных эффектов. Мы точно знаем, какая доза необходима для жаропонижающего эффекта. Опять же, меньше побочек. Мы изучили его побочные все эффекты, которые есть, и, например, запрещаем его давать детям младше 15 лет. Это такой запрет во всем мире. И так далее. То есть эти знания не только накапливаются научные, но они и превращаются в некую практику, в практические вещи. Если же мы говорим о альтернативной медицине, то мало того, что она не проходит проверку временем, под ее основание каждый раз пытаются втиснуть какую-нибудь ерунду, которая в нормальную, ну, пользуясь терминологией автора комментария, официальная наука либо не признает, либо пыталась какие-то там верифицирующие исследования провести и ничего не получилось, то есть ничего не нашли под этими заявлениями. Та же вот гомеопатия, да, она возникла на волне витализма. То есть учение о жизненной силе и так далее. Много ли было виталистов? Очень много. Пастер был виталистом. Но это, по большому счету, не помогло, вернее, не испортило его отношения с наукой, с людьми испортило. Да, вот это да. С некоторыми коллегами он прям так очень сильно в контрах находился. Но его отношение к науке это не изменило. Поэтому он смог открыть очень многие микроорганизмы. Он смог понять, что эти микроорганизмы могут быть связаны с заболеваниями. И вот смотрите, преемственность, да, то есть когда Игнат Зиммельвайс пытался продвинуть антисептику, он немножко рано стартовал. Вот немножко, буквально на пару десятилетий он рано стартовал. И он не понимал, что конкретно происходит. Он не знал, что существуют микроорганизмы, И хлорную известь он предложил использовать для обработки рук хирургов только потому, что она убивала запах, то есть она уничтожала запах. Он считал запах переносчиком. То есть запах для него был источником инфекции. Соответственно, если мы убрали запах, все, мы убрали эту инфекцию. Да, это была догадка, это была правильная догадка. Но таких догадок неправильных было тоже очень много. Так вот, почему он рано стартовал? Потому что не было материальной базы под этим, не было научной базы. Мы не знали о микробах, о том, что это гнойная инфекция, о том, что гной вызывает там стрептостафилококки и прочее, прочее. Но когда Пастер об этом написал, и когда следующий человек, который уже развивал антисептику в Великобритании, в Шотландии, если быть точнее, Листер, он ознакомился с трудами Пастера. Он взял микроскоп и увидел в гнойном отделяемом вот эти стафилы и стрептококки, описанные Пастером. И вот вам вот эта преемственность, да, то есть вот его как раз работы по антисептике, они получили научную базу, разработанную Пастером, который был виталистом. Вот получается такая вещь, да, что даже некоторые заблуждения настоящим ученым, они не мешают создавать вещи проверяемые, повторяемые и те, которые дают начало другим каким-то направлениям в медицине. С гомеопатией так не получилось. Ганнеман был виталистом, и, извините, ничего из этого хорошего не получилось. Ничего от гомеопатии в медицине ничего не осталось. Вообще ничего, абсолютно ни одного, не знаю, ни принципа, ни препарата, ни еще чего-нибудь, что реально работает и можно использовать сегодня. Ничего такого нет. И таких примеров на самом деле очень много, и именно поэтому официальная медицина, пользуясь терминологией автора, это просто медицина, которая собрала в себя весь предыдущий опыт не только по медицинской части, но и по химии, по физике, по всем остальным существующим наукам. Это вещь проверяемая, воспроизводимая, с доказанным эффектом.

0: Привет, дорогие ребята! Ну и взрослые тоже, здравствуйте! Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. В воскресенье мы с вами снова вместе. Ну, если кто-то из вас есть суеверный, а с детьми такое бывает, можете сегодня сразу три желания загадывать прямо сейчас, почему объясню чуть позже. Ну, во-первых, у нас три дяди Саши сегодня в эфире. Александр Трунтаев, как всегда, сегодня управляет нашим полетом эфирным. И прошу любить и жаловать Александр Самуилович Оболец. Александр Самуилович, милости прошу. Ну, два
1: Всем
0: слова
1: привет.
0: Я расскажу, как здесь три Александра оказалось. Ну, с Александром Трунтаевым все понятно. Что касается Александра Оболеца, просили неоднократно поговорить о лошадях. Ну, помните сказку, да, про кота, и там, по-моему, медведь еще и козел был, когда на них пришли волки, то кот говорит, поборитесь сперва с моим меньшим братом, и вывел медведя, да. Вот и я также решил в качестве медведя вывести Александра Самуиловича Оболеца, чтобы он поговорил с вами о лошадях. Потому что Александр Самуилович, ну, во-первых, он настоящий зоолог, да. Во-вторых, он все-таки защищал диссертацию по копытным. Много с копытными работал, на севере работал, с оленями северными. Но потом осуществил мечту своей жизни, создал конную дачу у нас здесь, в Тульской области. Мы с Александром Самуиловичем дружим давно, лет 20, да, Александр Самуилович? Сколько мы с тобой дружим? Лет 20, наверное. И тут вот лет 10 назад Александр Самуилович, гордый такой, говорит, ты представляешь, наконец я свою мечту осуществил, построил конную дачу. Я говорю, а где ты построил? Он говорит, в Тульской области. Я говорю, правда, и я в Тульской области живу. А где именно? В Заокском районе. Я говорю, и я в Заокском районе. Ну вот оказалось, что мы соседи, напрямки от нас друг до друга километров 7-8, поэтому иногда видимся здесь у нас в Тульской области. Значит, ребята, так, у нас сегодня будут лошади. Я подготовил презентацию, картинки, так, чтобы Александру Самуиловичу было удобно с самого начала вам о них рассказывать. Мы с вами будем задавать дурацкие вопросы, еще посмотрим, чьи вопросы будут более дурацкими, мои или ваши. Александр Самуилович будет с умным видом на них отвечать. Ну, гарантирую, что интересно вам будет. Ну, Александр Самуилович, несколько слов или сразу вперед?
1: Да можно, наверное. Что там? Давай, долго запрягаем, быстро едем, как говорят. Поехали.
0: Ну, тогда будем так. Александр Васильевич, по-моему, да, Трунтаев? Евгеньевич, да, Александр Евгеньевич, Александр Самуилович, Александр Георгиевич, чтобы нам не путаться, да? Александр Евгеньевич, давайте тогда первую картиночку. Ну, Александр Самуилович, я специально не стал там подбирать слишком много диких предков лошадей, да, чтобы не путаться в их названиях, потому что у нас в центре архе есть Ярослав Попов, который может и про гироктерий, про гиппиусов, и про всех остальных рассказать. Ну, давайте в двух словах, да? Вот он, предок лошадей, был малюсика такая, да? Росточком с кролика и питался, по-моему, фруктами.
1: Да, ну, скорее, наверное, фокстерьера, потому что он такой, так сказать, четвероногий, ходил на четырех конечностях, как ни странно, в Южной Америке тогдашней, а потом лошадей-то там и не стало, да, лошадей, на которых ездили индейцы североамериканские, туда привезли из Европы конкистадоры. И получается, что произошли лошади из Америки вот от этого вот общего предка, небольшого и невыразительного, а потом вернулись туда уже выведенные человеком лучшие породы того времени.
0: То есть они ушли по Берингии в Старый Свет, да, в процессе эволюции. Там уже никаких ветвей лошадиных не осталось, а вот там они эволюционно уже сформировались, и вот люди уже вернули их на историческую родину. Так,
1: именно
0: получается. Ну, тогда смотрим следующую картиночку. Здесь мы видим вот это вот эволюционное превращение этого небольшого животного, которое ходило на трех пальцах в лошадь. Александр Самуилович, а лошадь-то, получается, на четырех пальчиках ходит, да?
1: Да, да, на четырех пальцах, и в каждом копыте скрыт всего-навсего один средний палец. Не буду его показывать, чтобы никто не осудил меня за...
0: Вот так мы покажем.
1: Нормативные жесты. Вот. И покрыт этот палец огромным толстым ногтем. Копыта – это огромный толстый ноготь одного пальца. Вот так и ходят они. А поскольку в каждом копыте только один палец, то называются они непарнокопытными.
0: Понятно. А парнокопытные, как коровы, это уже можно показать, это хороший жест. Там два пальца и два ногтя, правильно? Вот так.
1: Ну, на самом деле еще видны у некоторых два задних пальца на некоторых следах лосей, которые сейчас в наших лесах по снегу ходят, еле-еле вытаскивая ноги. Хорошо заметно, что два больших пальца впереди и два пальца маленьких сзади. Но во всяком случае у них в копыте пары пальцев. У них, у свиней и даже у бегемотов.
0: Понятно. Ну, когда мы говорим непарнокопытные, да, это значит, мы туда относим не только лошадей, которые ходят на одном пальце, на каждой ноге, но и те, кто ходит на трех пальцах, правильно?
1: Ну, на трех, в принципе, да. Только я вот сейчас думаю, кто ходит на трех. Все ходят на одном. На одном пальце ходят и лошади, и ослы, и зебры. Вот. Все это непарнокопытные.
0: Понятно. Александр Семенович, ну тогда смотрим следующую картинку. И у нас здесь вот такая замечательная картинка. По-моему, чуть раньше была картинка Буриана из нашей детской книжки «Первобытные люди, которые охотятся на лошадь». Александр Евгеньевич, где она у нас?
1: А, наверное, попозже.
0: Попозже, да? Ну давайте вот следующую картинку. Итак, вот давайте с этого начнем. Это у нас тарпан, да, Александр Семенович?
1: Ну, я плохо помню тарпана, но мне казалось, что он был чуть другой масти. Это нарядная гнедая, как называют конники, или с виду такая рыжая, почти оранжевая шерсть. Конечно, не очень для дикого животного, наверное, характерна. Она все-таки демаскирует. Тарпан, по моим представлениям, был более серой, или, как говорят конники, мышастой масти. По спине его тянулся такой темный-темный, почти черный ремень. Вот. И он был, конечно, не на таких стройных ногах, как-то поменьше, чуть покоренастее. Вот плохо помню я тарпаны. Я понимаю, что выгляжу я достаточно зрелым, но тарпанов не застал. Хотя сейчас узкие коневоды из своей сложившейся уже культурной породы выводят лошадку, которая очень-очень похожа на тарпана внешне. Называется польский коник.
0: Он будет у
1: Вот.
0: нас,
1: Так что,
0: картинка.
1: может быть, как выглядел тарпан, мы скоро увидим просто вживую, даже не только в зоопарках, но в каких-то вот таких хозяйствах вроде моего.
0: Александр Самуилович, вот я не так давно в Оленьем парке, с которым мы дружили, кстати, центр Архе долгое время, видел замечательных лошадей вятской породы. И вот, по-моему, они тоже очень похожи на тарпанов. Та же серая мышастая масть и черный ремень идет по хребтине. Так что, в принципе, по фенотипу есть некоторые породы, которые очень похожи на тарпаны, да?
1: Конечно, главное, что он спокойно жил без помощи человека, ему хватало кормов в лесостепной зоне и в лесах где-то, в том числе и наших российских, в Евразии, да, вот он и послужил родоначальником большего числа современных лошадиных пород.
0: Ну, давайте посмотрим следующую картинку. Следующая картинка у нас как раз и будет охота первобытных людей. Ну, мне кажется, что это нафантазировал художник Буриан, правда? Ну что, лошади такие дураки, что ли, чтобы с обрыва-то падать? Или могли действительно таким загонным методом охотиться? Александр Семенович.
1: Теоретически да, потому что лошадь при всем своем уме, она чрезвычайно пуглива. Совсем недавно вышел фильм с Леонардом Ди Каприо, который называется «Выживший». Так вот, главный герой, ну, существовавший, его реальный прототип, там садится верхом на американскую такую пятнистую лошадь и скачет во весь опор, спасаясь от преследования, в результате чего лошадь падает с обрыва. Такое возможно, если лошадей сильно напугать. Они действительно теряют осторожность и бегут, сломя голову, боясь только того, кто преследует. А когда они бегут вперед, они практически слепо следуют за лидером и могут действительно упасть. с обрыва. Я не очень понимаю, как после этого первобытные люди их оттуда доставали. Вот. Наверное, было бы как-то рациональнее выкопать не такую большую ловчую яму, куда свалилось бы несколько лошадей, и хватило бы этим первобытным людям на тот срок, который все равно они должны учитывать в связи с плохой сохранностью мяса. Ну, не изобрели они холодильников, им бы хватило, я думаю, одной, двух, ну, пяти лошадей, все-таки это довольно крупное животное. Конечно, с обрыва лошади могли упасть, и пропала бы большая часть их просто, ну, бесполезно.
0: Александр Самуилович, ну, здесь, наверное, уместно вспомнить, что лошади, дикие лошади, тарпаны, все-таки относятся к мамонтовой фауне, что это вот те времена, когда была тундра-степь, когда наши дикие предки охотились не только на лошадей, но и на шерстистых носорогов, на мамонтов. Ну, и, наверное, климат-то был немножко попрохладнее, поэтому и обходились без холодильников. Как вы считаете?
1: Наверное, я плохо помню эту мамонтовую фауну. Конечно,
0: помню, что холодно
1: так же,
0: было.
1: Как... Да, понятно, что было попрохладнее, понятно, что предки были наши не столь взыскательны. Они, может быть, и не готовили пищу на огне. Вот. Поэтому, ну, какое-то количество животных, конечно, пропадало, потому что надо было всех успеть, конечно, и разделать как-то, и подготовить к хранению. Может быть, они умели уже заготавливать впрок продукты животного происхождения. Но, во всяком случае, такую охоту представить себе можно, подытоживая комментарий к этой картинке. К сожалению, тогда гуманизм не был свойственен нашим предкам. Их задача была обеспечить себе пропитание. А лошади, конечно, это достаточно неплохая еда, что уж там скрывать.
0: Давайте посмотрим следующую картинку. А вот я не понимаю этих людей, которые сейчас охотятся на диких лошадей, не понимаю абсолютно. А мало того, что люди убивают лошадей из арбалетов, из ружей, они еще зачем-то позируют со своими трофеями, с очень каким-то самодовольным видом, даже не понимая, насколько глупо они выглядят. Александр Самуилович, что это за люди, зачем они это делают?
1: Я думаю, речь идет об охоте на диких лошадей, точнее, если уж точно говорить, на одичавших лошадей в Северной Америке, где к лошади не так просто подойти, конечно, как к культурной, одомашненной лошади, которая нам хорошо знакома. Ну, поэтому, наверное, они так гордятся. Я тоже не разделяю их восторга и ни в коей мере не готов поддерживать охоту на лошадей. Но справедливости ради надо сказать, что в нашей стране на лошадей не охотятся, хотя очень много лошадей, которых разводят для употребления в пищу, как обычную домашнюю скотину, как коров, овец или коз. Ну, значит, эти охотники гордятся тем, что они наконец-то добыли лошадь дикую, которая очень осторожна. Дикая лошадь тяжелая добыча, непростая. Это только кажется, что к ней легко подкрасться. Вожак всегда охраняет свой табун. У него в разные стороны хорошо направляются уши, глаза по обе стороны головы внимательно смотрят вокруг. Стараются лошади пастись на открытом пространстве, где подкрасться к ним нелегко. И взаимоотношения лошади с человеком складывались именно как жертвы с хищником. Сначала лошади очень боялись человека, а уже в процессе приручения поняли, что человеку можно доверить. И вот тут получилась такая вот курьезная ситуация, что животные весом в полтонны, в несколько сот килограммов подчиняются, слушаются человека, который весит 50-60, ну, 80 килограммов, поскольку сначала они боялись его как хищника.
0: Ну, вот я специально попросил Александра Евгеньевича перелистнуть картинку, потому что совершенно не хочется смотреть на этих самодовольных охотников. А давайте лучше посмотрим картинки наших первобытных предков. Их достаточно много все-таки сохранилось. И вот, Александр Самуилович, я-то даже немножко вас постарше, но даже я не помню, когда произошел этот судьбоносный момент, и когда человек впервые поднял ногу и запрыгнул лошади на холку. Вот как это произошло? Или это произошло уже после доместикации, после того, как человек приручил лошадь для других целей? Мы можем дальше покрутить картинки, там будет первобытный человек с лошадью.
1: Я думаю, что сначала человек просто не убил молодых детенышей, даже ребят. Просто у человека было достаточно пищи, и где-то приблизительно от 6 до 9 тысяч лет тому назад, не так уж и давно, в три раза ближе, чем дата приручения собаки, самого первого нашего, да, питомца. Вот на картинке как раз собака, которую человек приручил 30 тысяч лет назад, тоже с точки зрения истории совсем недавно. И вот примерно 9 тысяч лет назад человек оставил около себя нескольких молодых лошадей или, может быть, даже кобыл, которые вскоре ожеребились. И вот эти же ребята уже увидели, родившись человека, и не боялись его так, как его боялись их дикие предки, а со временем человек научился сначала запрягать лошадь, то есть верхом человек сел не сразу. Он даже, я думаю, не решался. Но все-таки это дикое животное. Не знаю, кто сейчас готов на лося или на неприрученного какого-нибудь африканского буйвола залезть верхом. В общем, несмотря на то, что это кажется просто, но это очень небезопасно. Потом выяснилось, что да, на лошадь можно и опереться. Я думаю, дети, играя с жеребятами, в игре садились им на спины. И вот так вот молодежь лошадиная с молодежью человеческой познакомились, и получился всадник. Первых всадников люди, которые встречали их, не узнавали даже и считали, наверное, их кентаврами, когда лошадь соединилась с человеком, и получилось вот такое вот четвероногое двурукое существо. А на самом деле человек, севший на лошадь, просто почувствовал, что на ней передвигаться гораздо быстрее, видно дальше, он почувствовал свою силу. И вот так вот, как поет Булат Шалыч Акуджава, «трусливому дай коня», так человек почувствовал свою силу, соединившись с лошадью.
0: Александр Самуилович, но здесь есть еще один очень важный момент, потому что как только произошло это чудо, то человек сразу стал покрывать огромные расстояния, и человеческая цивилизация совершила резкий качественный скачок. То есть быстрее стала распространяться информация, да, логистика. То есть это был поворотный момент в истории, не так ли?
1: Совершенно верно. Именно скорость информации, наверное, служит этапом в развитии человечества, но до недавнего времени, даже 200 лет назад, извините, о начале войны с Наполеоном наш император российский узнал благодаря тому, что прискакали гонцы и фельдъегеря на быстрых лошадях, но длилось это все равно несколько дней, и скорость информации была равна скорости лошади, ну разве что почтовые голуби могли немножко быстрее передать информацию. Так что, конечно, это грандиознейший этап в развитии цивилизации, хотя начиналось все, как нередко бывает, с агрессивных действий от тех народов, которые приручили лошадей, которые научились запрягать их сначала в боевые колесницы, а потом другие народы сели на лошадь верхом и прежде всего, к сожалению, использовали такое замечательное животное для войны, для, так сказать, борьбы со своими противниками, с другими племенами, которые еще не научились ездить верхом и запрягать лошадей в колеснице.
0: Я только попрошу, Алиса, выключись, пожалуйста. У меня включилась Алиса. Вот, надеюсь, что она меня послушалась. Алиса, выключись. Отлично, спасибо тебе. Вот теперь я могу дальше расспрашивать Александра Самуиловича. Итак, человек сел на лошадь. Ну, давайте посмотрим следующие картинки. Вот это уже что-то больше похожее на тарпана, да?
1: Александр, да, вот примерно так выглядел тарпан. И причем здесь видно, насколько густой и теплой была его шерсть, потому что никто его не ставил не только в конюшню, но даже не кормил зимой калорийным кормом и заготовленным сеном. Ему приходилось выживать в степях на границе леса и выкапывать из-под снега себе траву, как говорят, стебеневать. Вот. И он стоял на таком морозе, на котором сейчас наши лошади оказались вот зимой, это минус 30 градусов, а в Якутии до сих пор лошади пасутся на самых-самых больших холодах в мире, на минус 60 градусах выживает якутская лошадь. Северная олень и якутская лошадь – самые холодоустойчивые травоядные животные в мире.
0: Да, вот наш общий знакомый, мой старый друг Павел Владимирович Разин, когда на Эмикон ходил на своем джипе, вот он рассказывал, что меня, говорит, больше всего потрясло, что когда было минус 60, я увидел якутских низкорослых лошадей, которые прекрасно себя чувствовали. Вот следующую картиночку нам покажите, пожалуйста, Александр. И дальше будет тоже интересная лошадь. Это польский конник. Он же ведь тоже
1: О,
0: очень похож на тарпана, да?
1: из него поляки, да, и выводят, ну, скажем так, породу внешне напоминающую тарпана. Может быть, будет создан какой-то парк мамонтовой фауны, где тарпаны выведены из польского конника. Может быть, носорогов выведут, которые будут покрыты шерстью, или слонов, которые будут изображать мамонтов. Но вот тарпан уже первое животное из мамонтовой фауны, которое человек хотя бы внешне реконструирует.
0: Ну, кстати, не знаю, насколько это любопытная информация для детского эфира, скорее для взрослого, но такая попытка была, как это ни странно, предпринята в прошлом веке, в 20-м, и во времена Третьего Рейха. Это была мечта Гитлера создать парк вот как раз той фауны, где обитали их предки, древние арии, были братья Хеки. Один из этих братьев Хек был директор Мюнхенского зоопарка, другой – Берлинского. И они вывели сначала быка Хека, который очень был похож на Тура. И, кстати, они же выводили вот эту лошадь Хека, которая была похожа на тарпана. И потом, видимо, этот материал попал к полякам, и поляки уже завершили эту работу и вывели своего конника. И мне рассказывала Мария Михайловна Заблоцкая в Приозско-террасном заповеднике, где разводят диких зубров, что нашим зубрам страшно повезло, потому что их лично опекал Герман Геринг, но Мария Михайловна тогда не знала, почему Герман Геринг опекал этих зубров, потому что он курировал этот проект.

0: Он типичный представитель той самой мамонтовой фауны, его даже не надо воссоздавать. Ну, вот так, может быть, по одному виду и наберут парк, если не юрского периода, то, по крайней мере, того самого ледникового периода.
1: Тундра-степь, да? Ну, давайте посмотрим следующие картинки наши, которые мы подобрали, и продолжим наш рассказ об удивительных лошадях. Итак, вот, Александр Семенович, берем мы античные времена. Мне пришлось очень-очень много рассматривать всяких изображений античных лошадей. И вот что интересно, вот времена, скажем так, вот архаика, да, скажем, ранней античности, я фактически не видел изображения всадников на лошадях. Как правило, это были колесницы. Видимо, вот верховые и конница появились уже много позже, да?
0: Да, и в том числе на египетских фресках и мозаиках, в пирамидах очень много изображений фараонов на колесницах, но нет изображений всадников, сидящих верхом. Действительно, люди до поры до времени не решались сесть верхом на лошадь. Не исключено, что это происходило потому, что лошадь была не такой высокой, кстати. Ну и люди-то были менее рослыми, чем сейчас. И казалось, что ее скорость и силу надо использовать в упряжке. Запрягали в колесницы, которые были оборудованы специальными очень острыми режущими инструментами, которые наносили серьезный урон противнику во время, значит, атаки такой вот кавалерии колесниц. Но со временем, да, но уже в античности, уже в Европе появились всадники, которые сначала садились довольно долго, ездили на неоседланных лошадях, научились управлять ими, использовать уздечку, удила, поводья, но не использовать седла.
1: Ну да, все-таки и Беллерофонт был, который оседлал Пегаса, да, который потом стал крылатый конь, стал символом поэзии. Все-таки такие попытки тогда уже, наверное, регулярно происходили. Ну, давайте дальше посмотрим. Смотрим следующие наши картинки. Итак, кони у нас античные. Александр Македонский. Этого дяденьку, наверное, все узнали. И, конечно, Александр Семенович, ну, я не могу не расспросить вас о великом коне, в честь которого даже целый город назвали, да?
0: Ну, уже четвертый Александр, да, в нашем эфире.
1: Четыре желания. Вот,
0: да, несмотря на то, что прожил он недолгую жизнь, мы все пережили его почти в два раза. У него, кроме его достижений в политике и военном деле, был знаменитый конь, на которого, по легенде, кроме Александра никто не мог сесть. Конь был очень горячий, не уступал ни одному всаднику. Но, видимо, Александр был хорошим наездником и умел находить общий язык не только с людьми, справляться не только со своими фалангами, но и с конем. И конь почувствовал его силу и уверенность всадника и подчинился. Коня этого звали Буцефал. Ну, по легенде, опять же, его достоверных портретов не сохранилось, но по легенде это был вороной жеребец. Есть даже любители современных пород, которые считают, что он относился к той или иной породе, которую сейчас разводят. Вот фанаты ахалтекинской породы считают, что он был привезен как раз из той самой центральной, средней, точнее, Азии, где разводили ахалтекинцев. Во всяком случае, конь отличался своей силой, скоростью, красотой, ну, как и полагается лошади, на которой сидит на тот момент властелин половины, если не большей части известного мира.
1: Александр Семенович, ну, во-первых, само имя Буцефал, да, переводится как «быкоголовый».
0: «Быкоголовый», да.
1: Да, есть еще такая легенда, что у него было два сердца. Вот откуда такая легенда появилась?
0: Я думаю, что, скорее всего, у него просто было очень большое сердце. Такие случаи известны, в том числе и у скаковых лошадей более близких к нам периодов, когда у лошадей-победителей многократных и рекордсменов по скорости, после их смерти обнаружилось чрезвычайно большое сердце. Не знаю, настолько ли хорошо древние греки знали анатомию, чтобы разделить, где у сердца желудочки, где предсердие. Может быть, большое сердце казалось им двумя сердцами сразу, а большое сердце

0: сердце, конечно, обеспечивает гораздо большую мощь. Но, насколько мы знаем, Буцефал погиб, значит, можно сказать, спасая своего господина. И, может быть, при вскрытии выяснилось, что у него было такое большое сердце, которое назвали двумя сердцами сразу.
1: Давайте тогда посмотрим следующую картинку. Конечно, Буцефал – это, наверное, один из номинантов на звание самой известной лошади всех времен и народов, да, Александр Семенович? Вот я даже не знаю, кого сейчас рядом-то можно поставить с ним на одну ступень.
0: В российской истории, конечно, есть много известных лошадей, но для мировой истории, был еще, хотя я не вспомню сразу имя коня, которого, по-моему, Калигула, да, ввел в Сенат, но это скорее ироническая история о том, что если правитель настолько могущественен, он может ввести в Сенат кого угодно. Вот, поэтому не будем, наверное, брать пример ни с Калигулы, ни с его коня. Вот. А так, есть, конечно, кони всемирно известных литературных героев, таких как Дон Кихот с его, так сказать, неразлучный с ним конь Росинант. Вот. Есть, конечно, наш Холстомер, первый литературный герой, которого воспел Лев Николаевич Толстой, первый литературный герой о четырех копытах, если не считать Апулеевского «Золотого осла», который, конечно, не был настоящим животным в его образе, скорее баснописным, да, воспевались человеческие свойства, пороки. И,
1: Холстомер, там же человека превратили в осла-то все-таки.
0: Ну, да, да. А Холстомер, на мой взгляд, это первый ярчайший образ, до сих пор непревзойденный в литературе. Не уверен, что он так хорошо известен за рубежом, как у нас в стране, но тем не менее. Вот, известен конь Петра Первого, хотя сейчас...
1: Дойдем, до коня Петра Первого дойдем. Александр Семенович, сейчас посмотрим следующую картинку, и сразу у меня возникает вот какой вопрос. Я просто ребятам скажу, что конная дача Александра Самуиловича – это такое достаточно большое поместье, где обитает... Сколько там человек-то лошадей? Штук 20 есть уже, Александр Самуилович, у тебя?
0: Сейчас вместе с пони 14, но на лето к нам приезжает еще несколько лошадей, так что коней у нас всегда хватает.
1: Там всегда хватает коней, и, кстати, всегда хватает детей, потому что дети регулярно на конную дачу приезжают. Там есть Левада, где Александр Самуилович преподает первые уроки, и, кстати, насколько я знаю, все, кто приезжает, сразу садятся на лошадь и уж шагом-то всяко сразу уезжают и в лес, и в поле, а места у нас дивные. Есть два гостевых дома, где можно всегда остановиться, поэтому можете набрать, просто прогуглить «конная дача», «оболец» и «милости прошу». Так вот, Александр Семенович, вот какой вопрос. Однажды на твоей конной даче, лет 5-6 назад, я помню, когда мы с семьей частенько к тебе приезжали, брали лошадей и на них гуляли по лесам, по полям, проезжал я мимо соседнего коттеджного поселка, и тут порыв ветра поднял какой-то маленький пакетик. Он пронес, вылетел из забора, и лошадь так шарахнулась, что сразу же понеслась. То есть лошади, ребята очень пугливые. И у меня сразу возникает вопрос, а как же на войне? Где такая рубка? Где пальба-стрельба? Где гремят пушки? Где... звон железа и стали. Как лошади не шарахались и не пугались?
0: Вопрос можно, напомнить охоту, да, когда люди именно пугали лошадей, заставляли их погибать где-то под обрывами. Так вот, действительно, лошадь, как любое травоядное, на которое охотились совсем недавно, 10 тысяч лет назад, да, а остается действительно очень пугливым животным. Но, с другой стороны, у лошади есть замечательное свойство, приучить ее можно практически к любой опасности. Да, лошадь может испугаться летящего по ветру пластикового пакета, но в цирке можно наблюдать, как лошади скачут через горящие обручи, как они преодолевают на состязаниях глубокие рвы с водой, и на войне выступали, конечно, хорошо обученные лошади. Даже у меня есть несколько лошадей, которые, слава богу, не участвовали ни в каких войнах, но они участвовали в исторических реконструкциях, в реконструкциях Бородинской битвы, других войн прошлого, где использовалась кавалерия. Так вот, этих лошадей просто долго и тщательно приучают, как к неожиданным выстрелам, так и к трепетанию флагов, к блеску оружия, кирас, украшений, которые были свойственны всей кавалерии. И лошадь, приученная к подобным звукам и неожиданностям, она уже не боится их на поле боя. Более того, генералиссимус Суворов известен своим лайфхаком, как сейчас бы сказали, по приучению лошадей к стоящему против них строю пехоты. Он некоторое время держал лошадей на скудном пайке, не давал им достаточно корма, а потом ставил ряд солдат с винтовками, с примкнутыми штыками, а за этим рядом ставил мешки с овсом. И лошади, проголодавшись, скакали, не пугаясь пехоты, что в дальнейшем, конечно, позволяло им разбивать строй пехоты противника, который надеялся запугать лошадей блеском штыков, но лошади уже не боялись эту пехоту.
1: То есть, Александр Самуилович, то есть вот эта вот крылатая фраза, когда под царем, под королем убивали лошадь, он кричал «Коня! Коня! Полцарства за коня!» имелось в виду не абы какой конь, а именно боевой конь, приученный к битве, да?
0: Да, и кони, которые годились для битвы рыцарей, они стоили в десятки раз дороже, чем обычная лошадка, на которой крестьянин выезжал пахать свое поле.
1: Дойдем до рыцарских лошадей, сейчас смотрим дальше. Вот, кстати, обратите внимание, здесь у нас какая-то античная кавалерия, но, правда, художник очень вольно это все изобразил, не документально, но стремян нету. И вот я сейчас не вижу, есть тут седла или нет. По-моему, седел тоже нету, есть только попоночка. А вот
0: да,
1: когда уже появилось седло...
0: Открывался хребет. А? Седло появилось уже в, ну, скажем так, в нашей эре, да, когда на Римскую империю напали те, кого они называли варварами, племена из Азии, с Востока, пришли гунны, пришли скифы, ну, скифы не дошли до Римской империи, но, тем не менее, эти многочисленные племена нашей Азии, они изобрели седло и стремена.
1: Которые то есть царь Аттила не... уже на седле и в стременах.
0: Да, и это...
1: Едет грозный царь Аттила, предводитель гуннов, да? В сталь закован, по безлюдью, нем и грозен, как могила.
0: Основатель нынешней Венгрии, если так уж провести параллель. Так вот, седло со стременами давало огромные преимущества в бою, потому что всадник мог, опираясь на стремена, освободить руки и гораздо эффективнее действовать холодным оружием, которым тогда, собственно, и воевали. Да? Античная кавалерия воевала достаточно, ну, скажем так, пассивно. Лошадь использовалась как средство доставки. Кавалеристу римскому надо было просто подскакать к противнику, а дальше он останавливал лошадь и одним мечом пытался нанести, значит, поражение своему противнику. Конечно, это тоже было гораздо эффективнее, чем битвы в пешем строю, но вот такой вот конницы, которая прискакала с востока на римлян, у них, к сожалению, не было, и они, конечно, терпели от нее поражение.
1: Александр Самуилович, но здесь у меня сразу вопрос возникает. Дело в том, что на протяжении нескольких лет, вот мы так всегда на конной даче брали у вас лошадей, катались-катались, но Александр Самуилович по дружбе меня никогда не учил правильной езде. Нет, ну я, конечно, мог и рысью, и галопом, и как угодно. Ну, и вот у нас есть еще одна чудесная соседка Надежда, которая профессиональный тренер. Когда она меня увидела верхом, она сказала: «О, Александр, вы всю жизнь ездили неправильно, сейчас я вас буду переучивать сложнее». Так вот, Саша, она меня заставляет ездить без стремян. И удержать равновесие даже, в общем-то, на рыси, не то что на галопе, без стремян, тем более без седла. Вот я сейчас и думаю, как же они скакали-то? Вот как это можно было в свое время?
0: Скакали они как раз исключительно галопом, потому что действительно без стремян ездить рысью очень тяжело и долго не проездишь, даже если ты научился сидеть, прижимаясь к лошади, как сидят, кстати, спортсмены на состязаниях по выездке, так называемая учебная рысь, вот, на которой всадники не привстают, потому что не опираются на стремена. Вот она тогда, в античные времена, была практически невозможна. На лошади ехали сначала шагом, чтобы она не устала, и на последних десятках метров, если мы говорим о кавалерийской атаке, лошадь пускали в галоп. А на галопе усидеть без стремян гораздо легче, прижимаясь к, значит, к своему коню, всадник, ну, вместе с ним, скажем так, совершал вот эти вот прыжковые движения и мог усидеть на галопе гораздо легче, чем на рысе, еще не пользуясь седлом и стременами.
1: Хорошо, тогда, Александр Самуилович, когда же появилась вот эта вот такая строевая рысь с облегчением, да, вот, потому что у нас же даже казацкие песни, они все подрыв, гулял казак через долину, оп-оп, да, вот это вот. Когда это все появилось-то?
0: Ну, лошадь стали приучать двигаться рысью именно строевой, когда появились более цивилизованные заводские породы. Рысаков вывели где-то, ну, наверное, в 16-17 веке в Европе, и в России примерно тогда же начали выводить рысаков, и выводили их изначально для упряжной езды. Вот. После того, как лошадь научили двигаться рысью, и это гораздо эффективнее на длинных расстояниях, и человеку пришлось научиться привставать, чтобы не травмировать лошади спину и не набить себе то место, которым он сидит на лошади. Вот. Поэтому лошадь, двигающаяся рысью, и стремена на седле – это неотъемлемые атрибуты для длинных кавалерийских переходов. Да, казачьи корпуса, казачьи подразделения могли пройти до 80 верст, то есть почти 100 километров в день, двигаясь попеременно то шагом, то строевой рысью.
1: Александр Семенович, у нас тем временем древняя Византия, вот эти вот гигантские ипподромы, потрясающе сложные сооружения, и скачки в древней Византии были настолько популярными, что были свои команды, были свои фан-клубы, как мы теперь скажем, свои цвета команд, да? И когда начинались сказки, то весь Царьград, весь он был, трибуны были усыпаны так, что некуда было садиться. Вот у меня сразу возникает такой вопрос, Александр Самуилович. Это были какие-то породы, которые выводили специально для скачек, то есть для спорта? То есть это были животные-спортсмены?
0: Да, безусловно, потому что люди очень быстро подметили, что некоторые лошади гораздо быстрее. И не знаю уж, как глубоки были их познания в генетике, но они догадались, что именно жеребцы хорошо передают вот эту способность к скорости. И разводили лошадей, ценили очень тех, которые обещали хорошие результаты на ипподроме, именно потому что уже тогда в этот бизнес были вовлечены большие средства. Но не было Ютуба, не было никаких игр, вот. И люди концентрировались на ипподромах, в цирках, где разыгрывались представления с участием лошадей, в том числе скачки. Скачки как под седлом, так и состязания колесниц. Первыми были именно состязания колесниц. Они, правда, в отличие от современных, скакали не рысью, тогда еще рысаков не было. Тогда лошади скакали галопом, состязались колесницы, запряженные несколькими, вплоть до 4 лошадей.
1: Но это были очень жесткие соревнования, они сталкивались, очень часто бились и люди, и животные. Ну, что, видимо, добавляло зрелищности. Народ был жестокий в ту пору, да?
0: Ну, азарт свойственен человеку довольно давно и основательно. Вот. И тогда люди, может быть, тем самым они даже снижали агрессию вместо войн, вместо сражений друг с другом, они болели за разных лошадей, как сейчас фанаты футбола.
1: Пар выпускали. А вот следующий, Александр, покажите нам, пожалуйста, картинку. Там дальше вот. Вот Александр Самуилович как раз говорил о том, что когда появились степняки, то с удивлением древние римляне обнаружили воинов, которые были, мало того, на седлах. Они были со стременами. А ведь стремена, Александр Самуилович, давали еще одно гигантское преимущество. Можно было стрелять из лука, да? Можно было приподняться на стременах и сделать меткий выстрел.
0: Можно было оставить повод, то есть если лошадь была выучена прямому уверенному галопу, то повод можно было оставить либо на седле, либо ей на шею повесить и освободить обе руки для прицельной стрельбы. Это, между прочим, до сих пор очень популярный вид спорта в такой, казалось бы, цивилизованной стране, как Япония. Это является национальной гордостью. У них даже есть единое слово, которое обозначает единение всадника с конем для производства меткого выстрела из лука. Это все в Японии обозначается одним словом. Так что, конечно, стрельба из лука с коня во время быстрого движения – это был следующий очень важный этап в военном искусстве, который давал преимущество войскам Чингисхана прежде всего, которые завоевали, как мы знаем, тоже значительную часть известного на тот момент мира.
1: Да, который по масштабам завоевания немногим уступил Искандеру Великому, как звали в Средней Азии Александра Македонского. Александр, а вот верните, пожалуйста, ту картинку, где лежа стреляют. Да, здесь мы как раз видим этот момент, ведь это была излюбленная тактика конницы степняков. То есть они окружали войсковое соединение, начинали носиться вокруг. Они очень метко и прицельно стреляли из луков и начинали просто засыпать стрелами, да, своего противника. То есть их с малолетства учили метко бить из лука, сидя верхом. И это была одна из излюбленных тактик степной конницы, да?
0: Да, сейчас в состязаниях даже современных конников есть такой прием, что надо на ходу успеть выстрелить в мишень сначала, подъезжая к ней спереди, то есть вперед себя пустить стрелу, потом, когда поравняешься с мишенью, успеть достать из колчана за спиной вторую стрелу, пустить ее в бок, и проехав мишень, надо развернуться и пустить стрелу назад. При этом, конечно, это большая для лучника задача. Во всех случаях надо давать разные упреждения. Понятно, что в одном случае мишень к тебе приближается, в другом случае она напротив тебя, в третьем она удаляется. Это искусство, которое, может быть, даже сейчас стрелки из огнестрельного оружия не способны воспроизвести.
1: Александр Семенович, у меня еще такой вопрос. Современники были потрясены конницей степняков еще потому, что воины умудрялись покрывать гигантские расстояния. Они шли настолько быстро, что противники не могли себе даже представить такую скорость передвижения. У них в поводу у каждого воина было там 3, 4, 5, а может быть даже 6 лошадей, на которых они пересаживались по дороге. Но у меня сразу возникает вопрос, а чем они их кормили? Ведь лошадь-то надо кормить еще в пути.
0: Это вопрос, между прочим, сподвигший многих историков переоценить те факты, которые они получали из летописей. Потому что посчитать количество воинов благодаря ресурсам пастбищ можно точнее. Но, конечно, люди уже тогда научились заготавливать концентрированные корма, именно зерно. Зерно гораздо более эффективный корм для лошади. Если сена лошади надо килограммов 10, а то и 15 в сутки, то зерна достаточно 3-4 килограмма. И такой объем корма и сами всадники имели с собой в запасе, и за ними шли обозы, которые везли зерно, если речь идет о земледельческих культурах. Кочевые народы практически не выращивали зерна, поэтому скорость движения у них могла быть высокой, но дальше они должны были по окрестностям пасти лошадей, чтобы те пришли опять в состояние готовности к схватке. И это заставляло их искать корма по окрестностям. Если они захватывали какие-то животноводческие поселения, где было заготовлено сено, они, конечно, могли покормить своих лошадей сеном. Но если они шли по неосвоенной территории, то им приходилось невольно делать перерывы на пастьбу. Хотя монгольские лошади, мой личный опыт общения с ними, они, конечно, поражают и своей выносливостью, и своей неприхотливостью. Мы умудрялись проходить в день по 40-60 километров, и за ночь эти лошади просто, ну, поедая траву, которая росла в диких степях, уже восстанавливали свои силы, и несколько дней мы могли двигаться вот так вот, восстанавливая их силы простой пастьбой в ночное время.
1: Ну, я сейчас воспользуюсь случаем, может быть, не все дети знают, что за термин такой фураж, фуражное зерно, это зерно, которое предназначено на корм скоту. И вот, ребята, если вы обратили внимание, слово «фуражка» и «фураж» однокоренные. Почему? Потому что, видимо, этот убор был как мера зерна, да? Снимали шапку, засыпали туда зерно. Это была что, дневная норма, да, Александр Самуилович?
0: Ну, я думаю, что это была норма на один раз, потому что в фуражку, хотя, может быть, в кивер больше зерна влезет, чем в фуражку, но, конечно, так мало зерна лошади не хватит. Но даже у Есенина, помним, я ношу цилиндр не для женщин, да, чтобы золото овса давать кобыле. Но вот в цилиндр, наверное, полудневная норма овса и влезет. А в фуражку, ну, наверное, все-таки 2-3 раза в день надо из фуражки покормить лошадь овсом.
1: Если помнишь, фуражки раньше были высокие.
0: Это кивера, да. Кивер, он, конечно, гораздо больше.
1: Да. Ну, смотрим дальше. Итак, вот это тоже скотница степняков, но здесь уже появляется первая защита, да? Это и стеганые такие попоны, это такие вот стеганые куртки типа наших ватников. Кроме того, уже появляются первые доспехи. Сначала на людях, а потом на лошадях. Александр Самуилович, вот как эта эволюция вооружения кавалерии происходила?
0: Ну, конечно, если лошадь так долго обучать, если лошадь надо вырастить, сохранить ее здоровье и привить ей привычку к шуму сражения, к разным другим пугающим моментам, то, конечно, такая лошадь очень ценилась. Ее защищали не меньше, чем всадника. Но к тому же в бою, если будет нанесен серьезный урон лошади, то и всадник, скорее всего, не выживет, потому что для начала эта лошадь упадет. Она может и ногу придавить всаднику, и травмировать его гораздо сильнее. Поэтому защищать лошадь приходилось не слабее, чем защищать всадника. Тот самый Аттила, которого ты упоминал, он на своего коня, судя по тем скульптурам, которые дошли до нас, навешивал оленьи рога, чтобы они устрашали противника, может быть, даже поражали его, и защищали лошадиную голову от возможных ударов холодным оружием.
1: Ну вот мы докатились наконец до рыцарей, это уже там 10, 11, 12 век, и вот что такое, ребята, средневековый рыцарь? Рыцаря с пеленок готовили как олимпийского чемпиона, то есть у него были такие тренировки, которые нынешним спортсменам и не снились, ну, например, там одна из форм тренировки была плавание в доспехах. Можете себе представить, не утонуть и выплыть вот, с такой вот тяжестью. И сразу возникает у меня вопрос, Александр Самуилович, а что, рыцарских коней также тренировали? Это была особая порода или как?
0: Да, безусловно. Причем считается, что некоторые из приемов, которые освоили рыцари, на сегодня утрачены. То есть люди выучили коней тогда, в средние века, и эти навыки, эти секреты не передали следующим поколениям. Ордена, такие как тамплиеры или рыцари-крестоносцы из других, так сказать, сообществ, они выучили лошадей повиноваться командам, которые скрыли от нас. Лошадь управлялась без помощи повода, без помощи рук, потому что в руках у рыцаря были и щит, и копье, и в случае чего меч – рыцарь извлекал. Рыцарь, конечно, не пользовался луком, это было оружие простолюдинов, но воспользоваться щитом и копьем рыцарь мог только в случае, если конь беспрекословно слушался его, менял направление, ускорялся, замедлялся, без управления руками. Так что лошади эти воспитывались несколько лет и ценились очень высоко. Породы тоже были очень крепкие, не очень высокие, но скоростные на коротких дистанциях для того, чтобы рыцарь мог нанести решающий удар своим длинным копьем.
1: То есть вот, ребята, если вы будете читать где-то хроники, да, вы сразу должны понимать, что в средние века рыцарь – это не столько боевая единица, это как танк. У рыцаря была своя обслуга, у него были оруженосцы, у него были там те же самые лучники прикрытия, и становится понятным, что такое рыцарь. То есть рыцарь в одиночку мог легко разогнать целую шайку разбойников, потому что разбойники – это были обычные простолюдины, даже если они крепкие были ребята, а дело они имели с профессиональным хорошо обученным воинам. Ну, плохо обученные воины, они просто не доживали. Вот, они отфильтровывались на ближайшем турнире или погибали в первом же бою. Александр Самуилович, едем дальше. У нас осталось совсем мало времени, потому что по плану Александр Самуилович должен выйти еще на улицу, показать вам свое хозяйство. Вот сейчас тот самый момент мы видим. Конкистадоры. Так, ага. Александр Самуилович, тот самый момент, когда европейцы вернули лошадь на ее историческую родину, но, к сожалению, сделали они это не очень красиво, да? La conquista de América Latina.
0: Да, американский континент был покорен в том числе с помощью лошадей, испанцами.
1: Благодаря.
0: Да, ну, по крайней мере, когда индейцы увидели всадников на лошадях, они приняли их просто за сошедших с неба божеств, подчинялись им беспрекословно, и это действительно была очень могучая военная сила. Несколько десятков конкистадоров могли покорить сотни, если не тысячи индейцев. Вот сейчас, да, можно следующий кадр показать. Это порода, которая сформировалась в Северной Америке из лошадей, которые приехали с испанцами. Но вывели эту породу уже североамериканские индейцы. Называется она Палуза по имени одного из племен индейцев, которого уже практически не осталось. То есть лошади пережили своих, так сказать, селекционеров. Вот эта порода отличалась потрясающей выносливостью, скоростью и, главное, послушностью. Индейцы не знали очень многого из того, что знали о лошадях европейцы, но они обращались с ними как с животными, равными себе. Они приручали их, не покоряя, не заставляя, а договаривались с ними. Их методы тоже сейчас практически утеряны. Только-только человек начинает общаться с лошадьми на равных, но индейцы воевали очень эффективно на этих прекрасных лошадях породы Аппалуза.
1: Александр Семенович, а что, правда, что индейские лошади, они признавали только своего хозяина, как собака, да, и никогда не давались посторонним людям? Или это уже себе в оправдание европейцы придумали такие байки?
0: Я думаю, отчасти это должно быть правдой. Да, многие лошади приучаются к манере говорить, к манере ездить своего хозяина и не слушаются других. Это не такая уж невозможная техника. Но, конечно, европейцам, которые привыкли, что все лошади выучены одинаково, к одним командам, к одному виду упряжи или седла, то индейские лошади, они, конечно, своего хозяина знали именно как собаки, они на голос его реагировали, на движение, умели сидеть в засаде, что для лошади очень сложно. И когда американцы белые уже покорили индейские племена, они сочли, что это грозное оружие лучше уничтожить, им тяжело овладеть. И были такие попытки уничтожить всех лошадей индейцев. Ну, к счастью, кто-то сохранился и сейчас эту породу возрождает.
1: Вот как интересно получилось. Для того, чтобы уничтожить индейцев, завоеватели, европейцы, решили сначала уничтожить всех бизонов, потому что бизоны – это была кормовая база индейцев, да? Потому что каждое племя индейское было привязано к стаду, к определенному стаду бизонов, эмигрировало вместе с этим стадом. А потом им этого показалось мало, и они решили уничтожить всех индейских лошадей, да?
0: Да, когда они разбили индейское войско. Я слышу, что мои зовут меня лошади, им тоже пора на ужин. Пока им ничто не угрожает, давайте, может быть, я спущусь в свою конюшню.
1: Пойдемте. Давайте, да? Так, ну, Александр Самуилович, ты берешь с собой телефон, да?
0: Конечно.
1: Все, отстегиваемся. Ну, пока идет такое передвижение, Александр Евгеньевич, может быть, мы посмотрим следующие пару картинок. Я пока заполню эту паузу передвижения. Вот следующее после Аппалуза. А, вот у нас царь Петр Алексеевич, да? Царь Петр Алексеевич, Петр Первый, был очень высокого роста, по-моему, 1.02 метра, если мне память не изменяет, да? Но самое интересное, что у Петра Первого была любимая лошадь, кобыла. Ее звали Лизетта. Говорят, что царь Петр влюбился в нее с первого взгляда. Он увидел, как какой-то купец ее ведет на продажу, тут же сторговался, забрал у него эту лошадь. На этой лошади, кстати, он и воевал со шведами. И рассказывает такую забавную историю, что первым делом, конечно, он ее решил подковать. Нашли ближайшего кузнеца. Петр подковал лошадь, сказал: «Братец, ловко у тебя получилось», и кинул ему серебряный рубль. Нет, он сказал, говорит: «Братец, что ты, говорит, ты мне плохие подковы подковал». Кузнец удивился, говорит: «Как это, ваше величество, как это эти плохие подковы?» А вот, Петр Алексеевич взял подкову и согнул ее пополам. «Видишь, говорит, какие плохие подковы, не буду я тебе платить». А кузнец говорит: «Ну, рубль-то хотя бы заплати». И когда Петр Первый кинул ему рубль, сказал: говорит, царь, плохой ты мне рубль дал, бракованный», и согнул его тоже пополам. Ну, Петр Алексеевич рассмеялся, кинул ему весь кошелек. А вот чучело этой лошади до сих пор стоит в Кунсткамере в Санкт-Петербурге. Поэтому, ребят, если вы там будете, можете посмотреть и на лошадь Петра Первого, и на двух его собак. Там какой-то там Баленбейстер или Буленбейстер, какая-то гончая, я сейчас уже не помню. Но, Александр Самуилович, я вот заполнял паузу, пока ты передвигался. Где ты?
0: Я вышел к лошадям. Видно наших питомцев?
1: Видно, видно.
0: Да. Ну вот тут ребята из 67-й гимназии московской, которые проходили у нас курс знакомства с животными и хозяйством, вот сейчас они помогут мне наших лошадей поставить в конюшню. Заодно познакомимся с отдельными представителями разных пород.
1: Ага. Ну, я хотел добавить, ребята, что Александр Самуилович, у него там не только лошади, у него там еще и пони для самых маленьких. Причем и шотландские пони, и уэльские пони, да, Александр Самуилович?
0: Да, ну.
1: Так, сейчас попробуем. Александр Самуилович?
0: Да.
1: А у нас же ведь в советские времена, по-моему, на лошадь сажали в секциях только лет в 14. Ограничения какие-то были, да?
0: Ну, можно было и в 9 лет, но просто тогда сажали именно на пони. А на лошадей сажали, ну, позднее, конечно, не с 9 лет. Сейчас
1: вот
0: в московском
1: зоопарке... То ли в 14, то ли в 16 даже сажали. Так,
0: сейчас в московском зоопарке и в 4 года можно посадить на пони. Сейчас хорошо видно моих?
1: Нет, стоп-кадр.
0: Сейчас попробуем.
1: Ну, пока Александр Самуилович у нас пытается наладить связь, Александр Евгеньевич, давайте следующую картиночку посмотрим в нашей презентации. Вот, вот. Следующая картинка – это знаменитые летучие гусары, эскадрон гусар летучих. И как там упомянутого уже выше Акуджавы, алая попона, крылья за спиною, как перед войною. Александр Самуилович, если ты нас слышишь, зачем польским гусарам нужны были эти крылья?
0: Я думаю, в основном устрашать противника, но, конечно, они защищали от ударов холодным оружием сзади, по спине, по шее. Вот. Подобные украшения были у японских кавалеристов. И сзади на шлеме, если помните, конский хвост висел у многих.
1: Драгуны с конскими хвостами, как там, уланы с пестрыми значками.
0: Конский хвост на шлеме защищал от косого сабельного удара лучше, чем любой металл, потому что конский волос настолько прочный, что разрубить его человеку практически невозможно, если это густой пучок. Сейчас видно нашу?
1: Да, сейчас видно. Александр Самуилович, еще такая любопытная деталь. Я просто сейчас вспомнил, что эти крылья из перьев, они еще создавали такой очень громкий, резкий свист. Поэтому, когда в атаку шла целая конница, это прямо как ураган. Наверное, был страшный грохот.
0: Да, и сейчас, и тогда было важнейшим средством устрашения противника.
1: Ну да. Так, ну теперь рассказывайте, что перед вами?
0: Перед вами, значит, как я уже сказал, ученики 67-й московской гимназии, а за ними наши кони. Вот. Сейчас, ребят, вы раздавали им овес? Нет еще? Ну идите тогда, посыпьте им немножко овса быстренько. Вот. И мы запустим лошадей в конюшню и заодно представим все породы, которые у нас видны. Вот. У нас...
1: Ага. Дети мои, это я обращаюсь к нашим зрителям. Ребята, значит, вы можете, как всегда, в процессе трансляции прямо сейчас задавать свои вопросы в чате, да, Александр? Александр Евгеньевич? Да. Можно это... Да, ну и потом мы на эти вопросы ответим. Вы можете это сделать потом, а можете набрать прямо сейчас, и мы потом увидим, просто чтобы сэкономить время, да? Так, ну, узнаю родные места. Вот там на пригорочке слева будут как раз два гостевых домика Александра Самуиловича, очень уютные. Мне в этих домах приходилось ночевать с душем, со всеми делами. Это конюшня. За конюшней баня, столовая тоже уютная, там же маленькая речка живописная. И вообще места у нас красивые. Мы с Александром Самуиловичем живем в Заокском районе Тульской области. Эта станция Тарусская, места легендарные, места знаменитые. Километров 5 туда дальше будет Поленова усадьба. Так что места, что называется, намоленные. Александр Самуилович, тебе слово.
0: Ну, вот я не знаю, виден ли сейчас один из наших коней, который уже стоит на изготовку. Вот, ожидается вечернего угощения. Вот, это конь белорусской универсальной породы, зовут его Гаспар. Он сейчас возглавляет наш табун и отвечает за то, чтобы все остальные лошади готовы. Остальные лошади могли...
1: Звук пропадает. Александр Самуилович, вернись немножко назад, ближе к Wi-Fi, пропадает звук.
0: Все, идите, ребят, запускайте тогда лошадей. Сейчас видно?
1: Сейчас видно, да, и звук вернулся хороший. А где ваш замечательный тяжеловоз, Александр Самуилович?
0: Да, все войдут. Антон, быстрее. Выходи. Сейчас по очереди все кони войдут, и я всех буду представлять.
1: Понятно. Где же этот чудный конь, богатырский, у которого каждое копыто суповую тарелку? Как-то я пытался на нем ездить верхом, но это было все равно, что на диване сидеть.
0: Вот. Первым заходит Гаспар, белорусский, универсальный. Второй идет твой любимый тяжеловоз, владимирский. Вот. Дальше идет карачаевская кобыла, орловская кобыла. Вот, кобыла ахалтекинской породы. Гуля, Гуля, домой, домой. Гуля, домой давай. Вот, хорошо.
1: Еще это знаменитые один... горбоносые ахалтекинцы из Туркмении, да?
0: Да, да, да. Вот. Ну вот сейчас ребята закроют за ними деньки, и лошади будут ужинать.
1: Ага. Ребята, это я всем другим ребятам, которые вот нас сейчас слушают. Денник – это такое место, где животное отдыхает. И кому-то кажется, что вот бедная лошадь, ее закрыли, заперли, она там в клетке стоит. Но, ребят, я вам хочу сказать, вот если вы приедете на дачу, на конную дачу к Александру Самуиловичу и верхом с ним поедете в лес и в поле, а места у нас красивые, то как только вы скажете «домой», то все лошади развернутся и полетят так бегом к свой родной денник, что вам будет трудно удержаться. Действительно так?
0: Ну вот, можем начать более подробное знакомство. Это вот байгуль, кобыла ахалтекинской породы, редкой буланой масти. Видите, на солнце ее шерсть сверкает. Это еще зимняя шерсть, она достаточно густая и теплая. Да, она еще не вся вылинила, пока еще на улице холодно. Ее надо довольно основательно причесать, почистить, и она своей короткой шерстью засверкает, как в родной Туркмении.
1: Ага. Лошади. Александр Самуилович, Александр Самуилович, ты меня слышишь?
0: Да, слышу.
1: Вот, кстати, о мастях. Слышу. Мы сейчас поняли с детьми, что такое буланная масть. Вот и прыгнул конь буланный с этой круче окаянной. А скажи, пожалуйста, правда, что белых лошадей не бывает? И что выражение «на белом коне въехал в город» или там, оно неправильное, да?
0: Да, конник никогда не назовет лошадь белой, потому что эта масть называется светло-серая. Все белые лошади рождаются очень темными, почти черными по цвету, но настоящий коневод, конезаводчик понимает, что это родилась серая лошадь, темно-серая шерсть у основания, которая светлеет. И вот когда эта лошадь взрослеет, а тем более стареет, то масть ее становится практически белой. Цвет становится белым, а масть называется все равно серой. Вот это правильное, как сказать, отношение к лошадиной масти. А буланая масть, которую мы только что видели, это желтый корпус и более темная грива, более темный хвост. Вот эта масть называется буланой. Число лошадиных мастей, наверное, даже больше, чем число автомобильных красок на сегодня. И чем реже была масть, тем больше ценилась лошадь для аристократа. Если аристократ хотел иметь редкую масть, то ему приходилось искать таких лошадей специально и подбирать их в масть для своего выезда. Если это выезд на двух лошадях, то сложно подобрать двух лошадей редкой масти. Если выезд на четырех, еще сложнее. Ну а уж если на восьми, то это роскошный лимузин может соответствовать такому выезду, как говорили в старину. А вот я показываю лошадь гнедой масти, самой распространенной среди домашних лошадей. Гнедая масть – это коричневый корпус, черный хвост и черная грива. Вот, такая масть считается самой распространенной, и, в общем-то, лошади гнедой масти не хуже остальных, а даже зачастую бывают и резвее, и легче обучаются. Но поскольку масть нередкая, у аристократии она не так ценилась.
1: Понятно. Александр Самуилович, я читал, мне приходилось читать, что в старину, ну, в 19 веке, вот как сейчас угоняют дорогие автомобили, точно так же в те времена были такие преступные группировки, которые специализировались на угоне лошадей. И когда угоняли вот этих особенно ценных лошадей, то дальше надо было, как у автомобиля, перебить номера, да, то есть там как-то сводили тавро, делали новое, их перекрашивали в другую масть, их какое-то время угоняли на такие тайные где-нибудь в горах пастбища, где их передерживали годик, пока не уляжется шум, и только потом продавали. То есть было и недаром сейчас, кстати, совокупность автомобилей называется конюшня, как и в те времена, да?
0: Да, но у лошади, к счастью, есть, как и у человека, нестираемый индивидуальный признак. Как у человека отпечаток пальцев, у лошади есть набор завитков. На каждой лошади, как у нас с вами на голове, есть такой, ну, как сказать, макушка, вокруг которой завиваются волосы. Так вот, у каждой лошади есть ее индивидуальный набор завитков. Можно было свести тавро, перекрасить лошадь, подстричь ей гриву или хвост, но набор завитков каждый хозяин, который ценил свою лошадь, он описывал очень тщательно, где у его лошади какой завиток. Под ухом, на шее, или на крупе, или на плече. И по набору этих завитков потом опознать лошадь, если удавалось найти потенциальных ее угонщиков, вот тогда лошадь находили, определяли и возвращали хозяину.
2: У нас есть вопросы.
1: Так, вопросы. Ну что, Александр Самуилович, ответишь на вопросы?
0: Прочтите, я просто сейчас направил экран на лошадь.
2: Да, конечно, я зачту. Скажите, пожалуйста, езда на лошади в возрасте может приводить к последствиям для позвоночника?
0: Езда на лошади, если у вас есть серьезное заболевание позвоночника, противопоказано. Но если позвоночник в принципе здоров, то умеренная езда на лошади только укрепляет мышцы, которые вокруг позвоночника создают так называемый мышечный корсет. И они снимают, наоборот, нагрузку с позвоночника, укрепляется ваша спина, и нагрузка на позвоночник и на межпозвоночные диски снижается. Если правильно сидеть на лошади – напрягать спину в такт ее движением, то это очень полезно и для позвоночника, и для всего организма.
1: Александр Самуилович, можно я отвечу, как пожилой человек, да? Вот я не так давно после долгого перерыва сел на лошадь, да? Буквально там даже около часа я всего проездил, и через день вдруг у меня начались резкие боли, я уж стал на поджелудочную грешить или на печень, и только потом до меня дошло, что мышечная нагрузка, работал пресс, и у меня просто заболели мышцы пресса. А другой мой друг, который меня старше еще на год, то есть мне 61, а ему на 2, 63. Вот он первый раз сел на лошадь, был у меня в гостях недавно, а потом у него нога распухла так, что он не мог ходить, потому что инструктор его просил все время носок вверх поднимать, и в непривычном положении нога была зафиксирована. Поэтому в пожилом возрасте любая физическая нагрузка может принести дискомфорт и боли, но если вы будете ездить регулярно, то все будет в порядке. Ну, у нас детский эфир, поэтому мы о стариках и поговорили. Извини, Александр Самуилович. Ага.
2: Еще прошу. Вопрос.
0: Да.
2: Еще вопрос. А лошадки сами знают свои места, куда заходят в стойло?
0: Вот только что те, кто пропустил этот патетический момент, можете потом пересмотреть наш эфир. Я показывал, как все лошади вошли в конюшню, каждая встала на свое место, и ребята из 67-й гимназии...
1: Пропал! Александр Самуилович пропал!
0: ...комнатки, которые называются денниками. Лошади прекрасно знают свое место, просто некоторые, особо хитрые, они стараются сначала войти в чужой денник, пока нет хозяина, и съесть у него... побольше овса, пока хозяин не пришел. Но как только идет хозяин, лошадь быстро-быстро ретируется и в свой денник быстро убегает. Так что у них есть некоторые даже, видите, человеческие пороки.
1: Так, ребята, еще сразу воспользуюсь случаем и дам хороший совет. Если вы едете куда-то, где есть лошадь, то не стоит к ней приезжать с пустыми руками. Лучше всего возьмите несколько кусочков сахара в карман, а еще лучше морковку, нарежьте ее, да, кусочками. И как кормить лошадь, знаете, с руки, чтобы с пальцами остаться, лошадь вас запомнит, и у лошади с вами будут связаны исключительно положительные эмоции. Подтверждаете, Александр Самуилович?
0: Совершенно верно, да. Если правильно кормить лошадь, то это... совершенно безопасно и очень приятно. Но не надо рассчитывать, что лошадь отреагирует на ваше угощение, как собака, что будет бежать к вам, вилять хвостом. Лошади за угощение не выполняют команд. Выполняют они их, когда получают их правильным, привычным для них способом. Но угощение им всегда приятно. Вот.
2: Понятно. Вопросы.
0: Эти слова... белорусский конь. Еще вопросы? Давайте.
2: А, да, еще три вопроса и продолжают поступать. Недавно заметил наросты у лошадей на задних ногах в области колен. Похоже на ороговевшие мозоли. Что это?
0: Ну, а сейчас попробуем даже показать. Значит, не только на задних, но и на передних ногах у лошади есть такие вот наросты, да? Видно сейчас?
1: Ну, более-менее.
0: Вот. Называют их конники каштанами. Так вот, это ни много ни мало, как пятый палец. Если представить себе нашу ладонь и самый длинный средний палец – это копыта, так вот пятый палец, большой наш палец, он будет смотреть внутрь. Если вы встанете на средний палец, то косточки пятого пальца, вот они и дают вот этот нарост. Это называется каштан, и на самом деле это рудимент пятого большого пальца.
1: То, что у собак называется прибылой палец, да, Александр Сергеевич?
0: Да, у собак это прибылые, а у лошади вот так называемый каштан. Это торчит такой маленький для лошади ноготок. Ну, для нас не такой уж маленький, размером бывает из... 5-копеечную монету и больше даже.
1: Ага. Еще есть вопросы? Так.
2: Скажите, пожалуйста, не причиняют ли лошади боль? Не причиняют ли лошади боль удила? Ей комфортно с этой железкой во рту?
0: Железка во рту, которая называется удила или трензель, она кладется лошади между зубами. То есть она лежит за резцами и перед жевательными зубами. Там у лошади десна, на которой нет зубов. И если всадник правильно управляет лошадью, то удила давят ей на пространство между зубами, а не на зубы. Поэтому не причиняет ей это вреда, если правильно управлять. Если же начинать шевелить руками беспорядочно, дергать ими без причины, то, конечно, можно и по зубам попасть удилами или трензелем, как его называют. Но если правильно, то лежит между зубами и более вреда не причиняет, а только сообщает лошади пожелание всадника куда-то повернуть, остановиться или, наоборот, увеличить скорость.
1: Ребят, вот я воспользуюсь еще случаем и два таких коротеньких замечания сделаю. Первое. Когда вы сидите верхом на лошади, но это вам потом любой инструктор скажет, любое ваше движение руками, ногами, головой или корпусом – это команда для лошади. И если вы неумело двигаетесь, вы часто ее сбиваете с толку. Она просто немножко не понимает, что вы от нее хотите. Это первый момент. И второй момент. Вот сейчас спросили про удила. Причиняют ли они какое-то беспокойство, да, во рту? Ну, ребят, кто-нибудь из вас, наверное, уже ходил к зубному врачу, и ему вырывали зуб или, может быть, ставили пломбу, да? Так вот, у вас вырвали зуб, и первое время вы чувствуете, что-то у вас не то во рту. Но проходит недели две, и вы перестаете это замечать. Потому что мы так устроены, что любое изменение в наших зубах, будь то вставная челюсть или вырванный зуб, через какое-то время перестает вами замечаться. Вот точно так же удила. Если лошадь приучена к удилам, то она их вообще не замечает, ей это не мешает абсолютно никак. Я прав, Александр Самойлович?
0: Да, лошади могут с удилами во рту и сено есть, и воду пить. Так что грамотное управление для лошади не опасно.
2: Так, есть еще вопросы?
0: Да.
2: Мария 11 лет спрашивает, какая порода самая быстрая и с какой скоростью она передвигается?
0: Самая быстрая на сегодня – это английская чистокровная скаковая порода или верховая. По-русски. Этой лошади нет равных, поэтому состязаются они только со своими соплеменниками на всех ипподромах мира. И скорость, которую они достигают на коротких участках ипподрома, это 80 км в час. Но в среднем, если брать рекордные сроки прохождения всей дистанции, а дистанция где-то от 1200-1600 метров, то средняя скорость около 60 километров в час.
1: То есть 80 – это в рывке?
0: Да, да. Так же, как гепард достигает 100 или даже больше километров, он же не все эти 200 метров бежит со скоростью 100 километров, но в рывке он достигает этой скорости. Лошадь не сильно уступает гепарду, как вы понимаете, 80 километров в час – это скорость, на которой тебя сдует любую шляпу. Поэтому все жокеи сидят в хороших шлемах и крепко держатся.
1: Ну вот как любопытно, самая быстрая собака, гончая, да, борзая, тоже английская, это грейхаунд, и немногим она лошади уступает, по-моему, где-то километров 60 в час она бежит, да?
0: Ну, ее задача была бежать быстрее оленя, а уж на лошади надо было успевать догонять грейхаундов, чтобы не упустить дичь, которую грейхаунды окружили или даже поймали. Вот. Поэтому это связанные вещи. Ну, конечно, лошадь, будучи крупнее, она скачет быстрее. Главное, конечно, лошадь может скакать дольше, чем собака. Собака борзая может бежать несколько сот метров, а лошади преодолевают гораздо большее расстояние.
1: Александр Самойлович, вот это, кстати, очень хорошая тема. Собаки на конюшне. Да, потому что, ну, есть, ну, на любом в любой конюшне всегда можно найти собаку, да? И очень многие собаки дружат с лошадьми. И вот Джек Расселы, я знаю, всегда живут в конюшнях и ловят крыс, помогают хозяевам. И мастифы английские тоже ночуют на конюшне. Вот можно два слова сказать об этом сожительстве лошади и собаки?
0: Лошади нуждаются в общении. И чем меньше вокруг них лошадей, других лошадей, тем больше они тянутся к другим животным и, кстати, к человеку тоже. И если у лошади рядом нет другой лошади, то она будет дружить и с собакой, и с козой, и с какой, и с козой, и с козлом –

0: На прогулках мы иногда берем с собой собак, которые спокойно идут буквально след в след. Я иногда оборачиваюсь, смотрю, куда же делась собака, а потом смотрю, она буквально под хвостом у лошади двигается по тропинке, особенно когда тропинка в снегу, и идти по глубокому снегу собаке тяжело.
1: Александр Самуилович, я однажды на конюшне видел лошадь, которая, видел кошку, которая на крупе лошади спала себе совершенно спокойно, и лошадь ее даже не замечала.
0: Тепло
1: То есть
0: и
1: это...
0: мягко, конечно.
1: То есть это такая картина вовсе не редкая, да?
0: Нет, нет, лошади привыкают и к кошкам, и к тому, что собаки охраняют их, и к лаю относятся без всякой тревоги, несмотря на то, что собака – это хищник.
2: А
0: Но
2: у нас...
0: хищником лошади были насторожены.
1: Так,
2: а у
1: еще
2: нас
1: есть
2: вопросы.
1: Да, еще 5 вопросов ждут.
0: Ого!
2: А как лошади спят? Они ложатся? И видят ли лошади сны?
0: Начну с того, что сны, видимо, видят. То есть есть и среди наших лошадей, и на YouTube такие видеозаписи, когда лошадь лежа дергает ногой, вздрагивает ее веки, она фыркает во сне. Наверное, вот сейчас фыркнула лошадь, да, но это не во сне. А, наверное, им что-то снится. А спят они, конечно, в основном стоя. Не спят, а дремлят, опустив голову, прикрыв глаза. В ногах у них суставы так устроены, что лошадь может, не напрягаясь, стоять на четырех ногах и расслабиться, практически отдыхая. Иногда лошади ложатся, но очень ненадолго, на 10-15 минут, на полчаса. Хотя в интернете есть видео, как лошадь лежит и даже храпит во сне. Вот. Но лошадь, как любое крупное животное, не должна лежать долго. Если лошадь лежит долго, хозяин должен обеспокоиться ее здоровьем.
1: Так, еще вопросы?
2: Вопрос, такой немножко игривый. Любят ли лошади гулять в тумане?
0: Наверное, это в мультфильме, да, «Ежик в тумане», там лошадь гуляла. Лошади вообще к погоде относятся достаточно спокойно. Им важно, чтобы из тумана не выскакивало резко ничто пугающее. Если из тумана выскочит человек в какой-нибудь трепещущей одежде или машина вдруг зарокочет и выйдет из тумана, лошадь, конечно, напрягается. Потому что привычно для лошади открытое, хорошо осматриваемое ею пространство. Лошадь – животное открытых пространств. И она любит, чтобы вокруг нее все хорошо просматривалось. Из этих соображений они себя неуверенно чувствуют в лесной чаще. Гораздо лучше в чистом поле, где им видно на сотни метров вокруг.
1: Александр Самуилович, ну, я поскольку там приготовил очень много для вас картинок, чтобы продолжить этот рассказ, а мы от этих картинок немножко ушли, то я тогда просто задам в виде вопросов, да? Ну, если мы уже проводим такую аналогию, как лошадь и автомобиль, вот дуга, она... Алиса, выключись, ты нам мешаешь. Александр Самуилович, вот дуга на дуге колокольчик. Ведь эти колокольчики, они же ведь в старину были как то, что мы сейчас называем спецсигналы, да? Проблесковые маячки. То есть по колокольчику можно было понять, что за лошадь, надо ли уступать дорогу или как там.
0: Ну, не что за лошадь, а что за экипаж или что за надобность. Если экипаж шел, как говорили тогда, по казенной надобности, то разрешалось оснастить его колокольчиками, которые были, кстати, лучше слышны в тумане. И тем, кто слышал колокольчик, полагалось уступить дорогу. Это означало, что едет по казенной надобности или важный чиновник, или какая-то почта, да, курьер, фельдъегерь, который требует себе дорогу уступить, сзади он или спереди. Все остальные должны были принять. Как кричали извозчики, прими, прими, это означало, что надо отойти в сторону и дать дорогу. Но россияне и сейчас пытаются как-то свои приоритеты сравнить с приоритетами государственных служащих, и тогда придумали вместо колокольчиков бубенцы. Это такие маленькие звучные железки, которые вешались на сбрую, и тоже как-то заменяли аудиосигналы.

0: систему по аналогии с современным автомобилем, и ага. ямщики под звон бубенцов исполняли свои протяжные ямщицкие песни.
1: Александр Евгеньевич, ну вот два слова все-таки, пускай Александр Самуилович расскажет про знаменитых орловцев, там есть портрет графа Орлова Чесменского. Вот покажите его, а перед ним там есть такая белая-белая лошадь, знаменитая. Ее зовут Сметанка. Вот покажите нам, пожалуйста, Александр Самуилович, вот несколько слов об этой, ну, наверное, это все-таки самая знаменитая у нас порода, да, рысистая на Руси.
2: А что показывать?
0: Я бы сказал, самая успешная
1: назад,
0: из
1: сейчас,
0: российских
1: секундочку, Александр Самуилович, я Александру пород. Подскажу. Назад там граф Орлов, такой 18 век, с буклями, с орденами, и белая лошадь перед ним. Вот он, Сметанка. Да, это Сметанка. Так, Александр Самуилович, вот он, граф Орлов Чесменский.
0: Да. Граф Орлов за свою победу над турками получил огромную премию от императрицы, и всю эту премию, еще свои капиталы, потратил на приобретение одного единственного коня, которого в России назвали Сметанкой или Сметанный. Тогда любили называть коней не только существительными, но и прилагательными. Так вот, этого коня за два года с большими трудами, опасностями и секретностью привезли в Россию. И, к сожалению, он оставил очень мало потомков.
1: Александр Самуилович, извини, пожалуйста, его мало того, что два года вели, его несколько полков охраняли, его перекрасили в другую масть, чтобы не... Это же целое состояние было, да?
0: Да, огромные деньги по тем временам. Если бы он положил эти деньги в банк, то сейчас, наверное, был бы богаче Билла Гейтса. Но этот конь стал родоначальником орловской рысистой породы, потому что его скрещивали с кобылами, привезенными из Европы, которые как раз и умели скакать резвой рысью, то, о чем мы говорили раньше, не переходить на галоп, на большие прыжки, а бежать ровно и долго, и тянуть карету за собой, или сани, или какую-то другую упряжку. Вот сейчас, если видно голову нашей орловской кобылы Норны, очень хороша эта лошадь, которую мы здесь используем как для верховой езды, так и для езды в упряжке. Крупные, очень красивые кони, многие из них той самой серой масти, которой отличался Сметанка. Можно посмотреть хронику с московского ипподрома, где сейчас состязаются потомки Сметанки. Орловская рысистая порода на сегодня самая успешная, самая известная из российских заводских пород, выведенных не просто местным населением для своих нужд, а выведена на заводе графа Орлова. На заводе графа Орлова выведена не на воле, не просто в табунах, которые пасутся, и сами табуны решают, кому от кого оставлять потомство, а заводчики, коннозаводчики выбирают лучших жеребцов, скрещивают их с лучшими кобылами и получают резвых и очень красивых, выносливых коней орловской рысистой породы.
1: Александр Самуилович, ну тогда пару слов надо сказать о дончаках, да? Потому что это все-таки казачья лошадь, про которую говорили хош, как там, под воду, хош под воеводу, на которой можно было и пахать, и воевать. Это же ведь тоже, в общем, такой шедевр аборигенной селекции, правда?
0: Но это уже не совсем аборигенная селекция, довольно поздняя порода, выведена она в конце 19-го, начале 20 века, когда казаки...
1: Александр Самуилович пропал? Алло?
0: Да, сейчас меня видно, слышно?
1: Алиса, алло. Выключись.
0: Алло.
1: Да, все, все хорошо.
0: Сейчас видно, да?
1: Да.
0: Вот, у нас лошади донской породы нет, но это очень нарядная своей мастью такая огненно-рыжая лошадь, у которой и грива рыжая, и корпус рыжий, и она прославилась именно своей выносливостью, скоростью и приспособленностью для войны. Поэтому сейчас, к сожалению, применения ей не так много, И у этой породы не такое хорошее состояние, как у орловской рысистой. Производителей не так много, а для стабильного существования породы должно быть не менее 200 кобыл. Если есть 200 кобыл чистопородных, то порода считается существующей, благополучной. В донской породе уже приблизилось число породистых кобыл к этой, значит, цифре пороговой. И надеемся, конечно, что порода будет сохранена, потому что она очень хороша для цирков, для выступлений по джигитовке, когда всадники вытворяют совершенно невозможные фигуры верхом на лошади, соскакивая с нее, запрыгивая обратно. Но вот эта порода, конечно, тоже прославила Россию, дойдя не так давно до Парижа, от Москвы, повторив поход казаков 1814 года.
1: Александр Самуилович, а ведь тогда, когда платовские казачки так быстро дошли до Парижа, французы были немало удивлены такой резвостью. Их лошади что, были не способны на такой марш-бросок резвый?
0: Ни одна кавалерийская часть, кроме платовских казаков, которые, правда, ездили еще не на донских лошадях, а на их предках, на степных, не очень красивых, не очень высоких, но очень выносливых и быстрых конях, ехали русские казаки. Так вот, все остальные виды кавалерии, как французские, которые вообще потеряли множество своих лошадей, убегая из России по морозам зимы 12-го года. Но и русские кавалеристы тоже редко доходили от Москвы до Парижа на одной и той же лошади. Большинству приходилось менять лошадей, потому что лошади уставали, выбивались из сил, не могли долго идти без качественного корма. И только казачьи лошадки, привычные к, значит, к таким условиям, когда, ну, можно съесть и качественный овес, можно съесть и солому, собранную с крыши, знаете. Вот. Да. Только казачьи части дошли, не меняя лошадей.
1: Александр Самуилович, ну что, может быть, ты тогда нам явишь свой лик, переключишь камеру на себя.
2: А почему?
1: Ну,
0: я могу продолжать.
1: Выключись.
2: А вопросы?
0: Давайте вопросы.
1: Ну, давайте вопросы, просто чтобы лицо Александра Самуиловича отвечало на вопрос, а то у нас в кадре конский круп, а Александр Самуилович рассказывает интересные вещи. Так... Мне кажется, что мимику лица здесь тоже видеть не лишнее, правда?
0: Ну, хорошо, давайте я покажу еще несколько лошадей, а вопросы уже можно включать, да.
2: А, вопросы. Так. Мия, 8 лет, спрашивает.
1: Мия, привет!
2: А есть ли у вас мустанги вороной масти с белой звездой во лбу?
0: Отвечаю. Мустангов нигде в конюшнях нету. Как только лошадь оказалась в конюшне, она перестает быть мустангом. Мустанг – это не порода. Мустанг – это дикая лошадь, одичавшая. В Америке, как я уже говорил, лошадей, которых привезли испанцы, некоторые... Часть убежала от испанцев, и вот они одичали и жили там сами по себе. Так вот их и назвали мустангами. Это слово, я думаю, скорее испанское. Вот. И приручая мустангов, индейцы создали свои породы. Так что мустанги в конюшнях не живут. Мустанги живут в прериях Южной Америки или у нас в России, например, в Ростовском заповеднике, где вот Александр Георгиевич снимал свой фильм. А мы у себя...
1: Мия, ты можешь, извини, Саш, Мия, ты можешь набрать в Ютьюбе Хабургаев в натуре «Донские мустанги», по-моему, фильм называется.
0: «Мустанги острова Водный» называется.
1: А, да, «Мустанги острова Водный». Александр Самуилович тоже хорошо знает этот остров и эту историю. Сейчас он расскажет ее.
0: Но мустанги острова Водный буквально 50-60 лет назад оказались изолированы на этом острове посреди соленого озера Маныч-Гудила. И там они одичали. И сейчас люди заботятся только о том, чтобы у них было достаточно корма и пресной воды, потому что вокруг них соленое озеро Маныч, и им нечего пить. Так вот, если этих мустангов попытаться поставить в конюшню, то они, конечно, могут там выжить, но они уже перестанут быть мустангами. Так что мустангов у нас в конюшне нет, а вороные лошади есть. Сейчас кого-нибудь покажу. Вот сейчас я не знаю, насколько хорошо видно нашего владимирского тяжеловоза. Я думаю, что он тоже заслуживает внимания, да, Каскад? Ну-ка, покажи нам морду свою. Вот какой огромный конь живет у нас в конюшне. Весь
1: да. 800 тысяч. Александр Самуилович, ты немножко стал опытные опять
0: всадники даже
1: А я просто про этимологию, поскольку спрашивали, мустанг, насколько я помню, от испанского мустеньо, смешанный. Ну, почему так? Залезьте, прогуглите. Ой, это кто там? Чья там такая морда у нас?
2: Давайте знакомьте. Вопросы дальше. Экспрессом пройдемся. Скажите, пожалуйста, а как научиться кататься на лошади без всяких причиндалов, которые ей одевают?
0: Я думаю, что научиться кататься можно, если учиться. Надо долго общаться с лошадью, и если лошадь поверит всаднику и будет управляться без, как задано вопрос, без всяких причиндалов, видимо, имеется в виду уздечка,
1: хлыст. Ой-ой-ой, пропадает звук. Александр Самуилович, вернись на точку, где
0: сейчас звук хороший.
1: Ага. Ну, еще здесь один такой момент звук очень важный. Вот пока у Александра Самуиловича пропадает звук, да, когда ты садишься на лошадь с причиндалами, без причиндалов, неважно. Самое главное – это найти точку равновесия, да? Самое главное – это не мешать лошади. Надо чувствовать ее движение, надо попадать в унисон этим движением, вот это вот облегчение на рыси, да? И самое главное – это найти точку равновесия. Поэтому есть специальные упражнения для всадников, да, такие они могут очень забавно со стороны выглядеть, там, ну, например, лечь на живот и похлопать сзади себя ногами, или наоборот, лечь как на диван на спину лошади, да, но все эти упражнения, они нужны для того, чтобы человек научился держать равновесие. Поэтому ездить – это искусство на лошади. И, конечно, этому надо учиться. Александр Самуилович, ты как?
0: Да, я не... звук сейчас хорошо слышу?
2: Да, давайте да, дальше продолжим.
0: Да. Да. Так вот, чтобы научиться ездить без причиндалов, надо приучить к себе одну лошадь и все свои команды давать ей не с помощью хлыста и шпор, а с помощью прикосновения или голоса. Но это долгий и упорный труд с одной лошадью и одним всадником. Тогда это возможно.
1: Еще вопросы?
2: Да, еще вопросы. Скажите, а сильное ли давление оказывает трензель на беззубую часть лошади?
0: А это зависит от рук всадника. Если всадник неопытный, если он боится, что лошадь его не послушается и тянет сильно, вся сила в данном случае в ваших руках и пальцах. Настоящий опытный всадник...
1: Пропал? Александр Самуилович пропал?
0: Слышно? Сейчас меня слышно?
2: Да, слышно.
0: Настоящий опытный всадник даже прикосновением мизинца к поводу объясняет лошади команду, которую хочет ей дать. Поэтому давление на ее десну, которая оказывает трензель на нижнюю челюсть, оно дозируется вами, если вы всадник. Вот такой ответ.
1: И еще, ребят, вы поймите такую самую главную вещь, то, что лошадь – это не автомобиль. Вы купили автомобиль, вы сунули ключ в зажигание, завели его и поехали. Но для того, чтобы поехать на лошадь, она должна быть к этому подготовлена. С ней проходит очень большую дрессировочную работу. И успех вашей езды зависит, во-первых, от дрессировки лошади, насколько хорошо она дрессирована, во-вторых, от вашего умения, и в-третьих, от того, как вы с этой дрессированной лошадью нашли общий язык, как вы понимаете друг друга. Я прав, Александр Самуилович?
0: Конечно. Есть ли еще вопросы?
2: Есть. А какой порог низкой температуры выдерживает лошадь? При какой температуре ей становится некомфортно?
0: Ну, раньше в этом же эфире мы говорили, что лошади якутской породы живут при самой низкой температуре, которая бывает на нашем континенте, при минус 60 градусах. Они покрыты густой теплой шерстью, они из-под снега выкапывают съедобные растения. Вот. Ниже их, конечно, никто не пытался морозить и загонять в холодильники. Но минус 60 градусов – это самая низкая температура на континенте Евразии. Ниже бывает только в Антарктиде. Так что эту температуру лошади якутской северной породы выдерживают.
1: Александр Самуилович, если позволишь, я не так давно навещал диких лошадей Пржевальского в Оренбургском заповеднике. Там при них фактически в юрте живет Татьяна Жаркова. Она у них мама. И вот Татьяна сказала очень хорошую фразу. Алиса, выключись. И вот Татьяна Жаркова сказала очень хорошую фразу, что сытая лошадь никогда не замерзнет. Поэтому все зависит от того, насколько животное здорово и сыто. Да?
0: Совершенно верно. Мы своим лошадям зимой даем волю гулять на самом-самом суровом морозе. В эту зиму мороз опускался до минус 30 градусов, и все наши лошади, даже вот эта вот байгуль, которую я сейчас показываю, несмотря на свое южное происхождение, обросла теплой, короткой, но теплой шерстью и гуляла при минус 30 градусах, поскольку получала достаточно сена, овса и прочих питательных веществ.
1: Так, еще у нас есть
2: вопросы? Да, у нас осталось два коротких вопроса и пожелания. Скажите, так. А как сильно может лошадь укусить человека?
0: Ой, укусить лошадь может очень сильно. Если мы говорим о неприрученной лошади, если это жеребец, который нападает на того, кого считает опасностью для своих кобыл, для своих жеребят, он может даже с медведем сладить, не только с человеком. При этом он пускает в ход и зубы, и передние копыта. Сила лошадиных зубов такова, что, ну, извините, клок мяса выгрызть ей не составит труда, при том, что у жеребцов, помимо зубов, которыми они жуют траву и зерно, есть еще и клыки. Вот. Они наносят очень серьезные раны. Не надо пробовать давать руки неприрученным лошадям, и даже прирученных нельзя кормить неправильно, потому что лошадь может по ошибке укусить вас за палец, если вы не держите ладонь плоско.
1: Александр Самуилович, вот я как раз в презентации в самом конце подобрал эти фотографии поединков жеребцов. Они бывают очень жесткие. А недавно мне попалась одна статья, я ее, правда, проглядывал, так внимательно не стал читать. И там как раз статья была на тему, как много несчастных случаев, в том числе с летальным исходом, были в России, в дореволюционной, в Европе, по причине ухода, ну, связанные со скотом и с лошадьми. Ребят, дорогие, это сотни случаев в год. И сейчас, кстати, очень часто бывают случаи травматизма, поэтому и конный спорт, и обычное катание на лошади без инструктора могут, конечно, быть опасными, если нет рядом такого надежного, хорошего инструктора, как, например, Александр Самуилович Аболец, который обязательно заставит вас надеть шлем, да, и будет с вас глаз не спускать. То есть, если допустить оплошность, то это все чревато.
0: Еще и вопрос был,
2: И последний вопрос, и сразу пожелание. А куда девается конский навоз? Он полезный для растений?
1: Это ко мне вопрос, Александр Самуилович.
0: Я только могу сказать, что у нас, особенно сейчас, весной, прямо очереди стоят за тем навозом, экологически чистым, который производят наши лошади. Вчера приезжал большой-большой грузовик, два полных грузовика нагрузили навозом, который всю зиму ждал, пока его положат на огороды и в сады. Потому что конский навоз, в отличие от других видов навоза, он совершенно безопасен. Другие виды навоза, особенно птичий помет, они могут буквально сжечь растения и уничтожить весь ваш урожай. А конский навоз, он ну, питателен, но не опасен. Вот тут Александр Георгиевич, наверное, расскажет подробнее, потому что он регулярно у нас берет навоз и использует для своих растений.
1: Когда Александр Самуилович приезжает ко мне в гости, он обычно привозит подарок, парочку мешочков навоза, а я в таких случаях говорю, ну кому еще навоз на Мерседесе возят? Вот. Ну, все это так, ребят. И,
2: пожелание.
1: Безусловно, конский навоз считается самым ценным среди... Ой, если хотите, в центре архе была моя такая лекция, это ночной архе для взрослых, экскрементальный метод познания. Это была лекция, ну, скажем так, о навозе в том числе. Сравнительный анализ разных навозов там тоже был. Так вот, ребят, самый плохой навоз считается свинский, свиной навоз. Ну, коровий более-менее, но вот элитарный навоз – это лошадиный. А коровяк из него получается просто фантастический. Ну что, еще вопросы есть?
2: Или будем
1: говорить Александр Самуилович, ну на себя переключись, потому что у нас скоро конец.
0: Сейчас пожелание послушаем.
2: Да. Пожелание, Александр, значит, к вам пожелание. Погладьте лошадок от лица зрителя. Ребятам из гимназии привет передавайте. Спасибо, что показываете ваших лошадок. И еще вопрос, который в конце задали. А можно ли сказать, что лошади не до конца одомашнены, если одомашнивание подразумевает лояльность человеку с рождения?
0: Сейчас, я не знаю, видно меня?
2: Нет.
1: Сейчас нет пока.
2: Сейчас
1: топ-кадр у нас.
2: Только слышно.
1: Подойди поближе куда-нибудь к Wi-Fi, Александр Самуилович.
0: Телефон.
1: Все понял. Вот пропал Александр Самуилович.
0: Сейчас видно меня?
1: Сейчас нет, в обратную сторону телефон повернут. Видно конюшню. В Деник. Панорама Деника.
0: Теперь погладку, как меня просили, да? Вот. Сейчас попробую переключиться.
1: Ну, пока обратно. Александр Самуилович переключается, я попробую начать отвечать на этот вопрос. Лошадь в такой же мере доместицированное животное, в какой мере собака, да? И, кстати, точно так же, как у собаки утрачен дикий предок, а, возможно, их было несколько прасобак, диких собак, да? Точно так же утрачен дикий предок лошади, тарпан, о котором мы говорили. Последний тарпан был убит, вот Александр Самуилович меня поправит, по-моему, в самом конце 19 века, или даже, по-моему, в начале 20 века он в зоопарке погиб, да? Александр Самуилович?
0: Да, не, в 20 веке, да, совершенно 20. Верно.
1: Вот теперь мы тебя видим.
0: Ну, я двигаюсь уже обратно. Значит, какое там... привет ребятам обязательно передам из 67-й гимназии. Вот. И какие еще ко мне были просьбы, пожелания насчет того, можно ли считать лошадь домашним животным? Конечно, можно, потому что человек сохраняет в ней какие-то дикие ее свойства, но тоже в своих интересах. Если не позволять лошадям выживать без человека, то будет гораздо сложнее их содержать в степях, где пасутся табуны и якутских, и башкирских, и карачаевских лошадей, и лошади сами находят себе корм и решают вопросы племенные, да, жеребцы, которые посильнее оставляют лучше потомство. Вот, поэтому сохранять в лошади дикие свойства – это в интересах человека. Ну, так, да. Я не знаю, ответил ли на тот вопрос, который был задан.
1: Ну, в общем, да, Александр Самуилович, я думаю, если у кого-то появится больше вопросов и желание ближе познакомиться с лошадьми, милости просим к нам в Тульскую область, на конную дачу к Александру Самуиловичу, это не так далеко, 100 километров от МКАДа, так что на машине легко. А еще лучше, у нас теперь ходит замечательный поезд, скорый поезд, такой же, как Аэроэкспресс, останавливается на станции Тарусская, вообще полтора часа, и ты здесь. Собственно говоря, будем, наверное, завершать нашу сегодняшнюю встречу. Ребят, очень много осталось в презентации картинок, которые я подобрал. Очень многие тем мы не успели скатнуться, и боевых лошадей. И вот я там вам разные повозки, что такое бричка, что такое езжал так вечно цугом. Обо всем этом, я думаю, мы как-нибудь еще поговорим с Александром Самуиловичем. Он с удовольствием нам это все расскажет, да?
0: Конечно, спасибо.
1: Ребята, всем привет, всем спасибо, кто оставался с нами. Мы с вами прощаемся, Александр Самуилович Аболец, Александр Евгеньевич Друнтаев и я, Александр Георгиевич Хабургаев. Можете три желания напоследок загадывать. Всего доброго. Ну, а свои пожелания пишите в комментариях, мы их обязательно читаем и все учитываем. До встречи.
0: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: В последнее время среди некоторых личностей обострились вопросы человеческого сознания. Где оно, как оно выглядит, что это вообще такое и есть ли оно вообще в физическом мире? С древнейших времен до наших дней сознание было чем-то неуловимым. Именно потому, что мы своим же сознанием думаем о своем же сознании. И это довольно проблематично. То есть одно дело, когда я изучаю стол, я нахожусь снаружи от стола. А другое дело, когда я изучаю сознание, которое вот оно же и сознает себя. И даже если я изучаю сознание другого человека, то я его не вижу вроде как материально. Потому что есть человек, что-то он делает, но его вот эти побуждения – это что-то такое достаточно вроде бы эфемерное. Поэтому еще там с каменного века народ мыслил в этом смысле сугубо идеалистически. То есть придумывались всякие темы там духов, душ и всего такого прочего. Что характерно, ни разу никто не дал определения души. Я специально спрашивал особо верующих товарищей, когда они там сами начинают разговор там про Бога там и так далее, там ключевое понятие, одно из ключевых – это душа. И я всегда к этому свожу и говорю, а что такое душа, если уж вы про нее так говорите, и ни один еще нормального определения не дал. Потому что все время уходят в какие-то непонятные там эти туманные выси, и получается какая-то дребедень. И в таком виде представления о нашем мышлении, сознании и душе дошли по большому счету и до современности у очень многих людей. Потому что большинство конкретных личностей об этом не задумывается вообще. А когда кто-то начинает задумываться, обычно у него нет знаний каких-то специфических, таких нормальных научных, и он начинает домысливать, что попало, из каких-то обрывков мифов, которые там где-то у него в голове оказались. Но где-то таки с начала, по-любому, уже 19 века начали появляться научные данные с того момента, как люди стали изучать анатомию, а также физиологию. Физика пошла тоже в рост, появилось всякое там электричество, научились ковыряться в молекулах с некоторого момента, делать всякие там микросрезы, микроскоп изобрели, то стало появляться понимание, что душа – это тоже вещь материальная вполне себе, и она имеет физические основы. И чему было, особенно во второй половине 19-го, первой половине 20-го, века получена масса чудесных таких экспериментальных подтверждений. Они некоторых личностей так до сих пор и не удовлетворяют, но это как бы их проблема. А собственно, дело в том, что выяснилось, что носитель нашего интеллекта – это головной мозг. При этом всегда стоит помнить, что тоже сводить все сознание исключительно и только к головному мозгу смысла тоже не имеет, потому что организм у нас целый. И кроме головного мозга есть еще и спинной мозг, а есть еще всякие там нервные клетки во всем теле, а они реагируют на сигналы, посылаемые рецепторами, и вообще в принципе разными клетками. Если что, в каждой отдельной клетке у нас есть тысячи рецепторов на мембране. И клетка может быть вовсе даже и не нервной, а какая-нибудь там, не знаю, клетка печени, кожи, там чего угодно еще, но она тоже имеет реактивность, она реагирует на происходящее вокруг. Куча способов. Но если эта отдельная клетка реагирует, то как бы нервной деятельностью это назвать сложно, это просто некая реактивность. А когда эта информация собирается большими кучками и посылается через специальные уже нервные пути, через белое вещество, аксоны, в мозг, а в мозге эта информация перерабатывается и посылается обратно, вот это уже нервная деятельность. То есть для нормальной нервной деятельности должна быть нервная система и должна быть большая система из специализированных клеток, образующих специализированные ткани. Собственно, средоточием этого дела и является головной мозг. И тут у нас появляются замечательные всяческие эксперименты. С того момента, как научились делать операции на голове, обычно это по всяким там показаниям чисто хирургическим, травматологическим, а иногда в особо просвещенной Европе это делали чисто экспериментально. В Англии, например, на приговоренных к смерти преступников, когда вскрывали голову и тыкали туда скальпелем и смотрели, там бац, свет погас, значит, это прозрение, там звук пропал, наверное, это прослух. И таким образом было установлено, что в нашем мозге есть разные уровни развития, на самом деле, разные системы, и есть несколько вполне очевидных закономерностей. Первое. структурной и функциональной единицей нервной системы является нейрон, нервная клетка. Она сделана в виде такой звездочки чаще всего, ну там они разных форм бывают, но такой стандартный вариант в виде звездочки, где есть тело, дендриты и аксон. Тело с дендритами, ну по сути это одно и то же, это элемент, который хранит, перерабатывает и может быть даже создает информацию в виде потенциалов ионов каких-то там на мембране и белковых молекул специфических и в виде всяких там рецепторов, ну а также может все это передаваться через какие-нибудь там нейромедиаторы, они же гормоны. Ну пока это в нервной системе, то нейромедиатор, если в кровь уже ушло, то уже гормон, но в принципе химия может быть одна и та же. И есть аксон. Аксон – это длинный такой отросток, вытянутый, он, кстати, ветвиться тоже может, который только передает информацию без изменения от тела нейрона куда-то там к концу. И на конце имеет синапс, такую пришлепочку, которая присоединяется либо к другому нейрону, другой нервной клетке, либо к мышечной клетке, железистой, там, куда-нибудь. И, собственно, информацию передает. И, в общем и целом, выяснилось, что у нас эти самые нервные клетки бывают трех типов. На самом-то деле есть чувствительные, двигательные и ассоциативные. Чувствительные – это те, которые воспринимают какие-то изменения состояния окружающей среды. Вот, причем, если среда не меняется, то и не воспринимают. Но если изменяется, да, там возникает какой-то импульс, передается в мозг, и он как-то там реагирует. Двигательные, ну или так точнее, эффекторные, эфферентные. Ну, а, кстати, чувствительные, аффекторные, афферентные. Ну, вот, двигательные, они не обязательно движение вызывают, но некоторые ответ. Ну, чаще всего это именно что движение, вот это ручками размахиваю. А может быть еще выделение какой-нибудь там железой, там чего-нибудь, слюнь, допустим, начинает выделяться. Ну, и вроде там движение как бы не богатое, а эффект есть, поэтому эффекторные или афферентные. И большая часть нашей нервной системы – это ассоциативные нейроны, вставочные, которых, собственно, в нашем человеческом мозге там примерно 90%, ну там по некоторым подсчетам, которые каким-то образом преобразуют одни сигналы в другие. И значительная их роль – это погашение, на самом деле, лишних сигналов. То есть далеко не все, что к нам приходит из внешней среды, нам вообще-то нужно. Многое из этого мы, ну, по крайней мере, до поры до времени отсеиваем. А нужную часть пропускаем дальше. Ну и стало быть, вот эти вот разные варианты нейронов по-разному распределены в нервной системе. И опять же есть две простые закономерности. Первая такая, что в верхних частях находятся в основном всякие чувствительные элементы, ну дорзальные как бы стороны, а с нижней стороны в основном всякие двигательные элементы. Вот. Ну правда внизу еще с обонянием там всякое напиханное дребедение связанное. Но принцип очень простой и вполне эволюционный. Когда мы были еще какими-то там ланцетниками и ползали по дну, всякая фигня случалась сверху, что-то там сверху, ультрафиолет, хищники, там еще что-то такое происходило, там падало что-нибудь, а из почвы там ничего не могло произойти. Вот, поэтому все чувствительные элементы сверху оказывались. А пузиком они ползали, поэтому все двигательные неизбежно внизу. Ну, единственный чувствительный элемент, который внизу, это, собственно, хеморецепция, потому что нюхать хемосигнал удобнее на поверхности. Ну, там он сохраняется на песке нормально. А в воде, откуда он там приплыл, куда уплыл, это никому неизвестно и нафиг никому не надо. Вот, поэтому, собственно, вот первая закономерность. Вторая закономерность в том, что в глубоких частях мозга, если мы его расковыряем и посмотрим, что-то такое во внутрях, то увидим самые древние эволюционные элементы, самые простые по технике исполнения и при этом самые жизненно необходимые. Ну, например, в глубине продолговатого мозга, равно как и заднего и среднего, есть ретикулярная формация. Ну, кстати, в спинном тоже есть. И вот, например, в продолговатом мозге это практически центр вот этого самого мозга. Ретикулярная формация занимается дыхательными и сердцебиительными рефлексами. То есть это вот как бы сжалось, разжалось, там вдохнул, выдохнул. Вот самое простое, жить без этого невозможно, и понятно, что возникло это где-то еще на уровне там, первых хордовых. А на самой поверхности в антитезу находятся самые продвинутые эволюционно, самые запредельно сложные элементы и при этом самые, в общем-то, ненужные. Ну, в качестве примера это новая кора нашего мозга, которая вот она сверху все покрывает, ну, конечного именно мозга, и которой, собственно, есть сознание, вот то самое, которое эволюционно появляется только у млекопитающих. Как работает, мы не понимаем, потому что пытаемся понять ей же, собственно, а у нас чисто мощности не хватает, потому что мозгов маловато. Ну, чтобы понять один нейрон, надо целый мозг иметь, чтобы как работает мозг понять, надо иметь больше, чем мозг. А у нас сколько есть, столько есть. Но закономерность понять можем. И при этом не самое важное, потому что Ежели не будет коры, то человек не помрет чудесным образом. Есть примеры, когда человеку сносит там полголовы в какой-нибудь аварии, и жить он продолжает, если нижние части мозга сохранились, и вот все рефлексы выполняются. То есть он будет дышать, у него будет биться сердце, он будет питаться, и даже размножаться может, но думать не будет. Ну, с другой стороны, какие-нибудь там, не знаю, лягушки-черепахи, они не думают, у них нет новой коры, и прекрасно себя чувствуют, хорошо живут. Еще важное замечание, что, конечно, эволюция всегда изобретает всякие обходные пути, и у птичек, например, тоже нету новой коры. Ну, потому что они из рептилий сделаны, и они как бы по-другому немножко эволюционировали, у них была экономия на размере и массе, потому что им летать надо. Но у них развились очень мощные подкорковые ядра и гораздо более крутой мозжечок, чем у нас. Потому что, опять же, они двуногие и летают. Ну, мы тоже в итоге двуногие, но мы так фигово двуногие, они-то бегают. И поэтому у них тоже есть как бы элементы мышления, но на другой физической основе. Ну, это птички, а мы млекопитающие. Ну и стало быть, сочетание вот этих двух закономерностей сверху, снизу, внутри, снаружи, дает 4 как минимум варианта. Ну, то есть, например, если что-то находится в глубине спереди, то это будут бессознательные движения, ну, если так прямо упрощать. Если сзади снаружи, то сознательные чувства. Ну, допустим, тыкаем затылок снаружи, и да, это зрительная доля. Вот. Ну и, собственно, это такие базовые-базовые вещи. А дальше уже в каждом отдельном мозге есть еще уровни развития. Ну, например, в мозжечке выделяют по происхождению 3 части. Есть архицеребеллум, палеоцеребеллум, неоцеребеллум, которые занимаются как бы разными, опять же, эволюционными уровнями. Ну вот архицеребеллум, самый древний, еще там у миноги появляются первые там дольки этого мозжечка, это просто как бы поддержание равновесия, чтобы не перекувыриваться хотя бы кверх ногами. Палеоцеребеллум – это уже движение туловища и какой-никакой шеи. Это вот уровень рыбы, ну хотя бы там миноги для начала, там нормальная уже рыба, у которой появляется жаберный аппарат. И как-то она там изгибается и уже как-то чуть более прилично плывет. И неоцеребеллум – это уже нормальные ручки-ножки с сегментами, с пальчиками. Это вот у амфибий, рептилий и птиц млекопитающих уже развито. Вот оно там в серединке впихивается, ну где место было, и самая, собственно, большая часть. Ну, а также и ядра мозжечка, которые внутри, самые глубокие ядра шатра, это опять же еще от миног досталось, это вот просто как бы тело, как бы ощущение себя в пространстве. Кстати, миноги сплошь и рядом плавают вообще кверх ногами, у них там это сбоит. Стало быть, дальше сбоку там всякие шаровидные ядра какие-нибудь, и там пробковидное ядро, это вот уже как бы тело такое более собранное, и там с шеей и хвостиком, а зубчатые ядра по бокам, это вот всякие сложные движения конечностей. Ну, вот. Ну, то есть, опять же, самые глубокие, самые наружные, вот все как бы более продвинутое. В конечном мозге, если его внутрях посмотреть, ну тут, правда, так сделано, что совсем внутрях не получится, это все-таки муляж, но есть, например, полосатое тело, это комплекс подкорковых ядер, и там тоже есть, ну только там местами немножко меняется, там палео стриатум самый древний, архистриатум чуть более новый, и неостриатум самый как бы продвинутый. Ну и вот эти древние штуки, это эмоции, обоняние и всякие такие примитивные вещи, типа там чувство страха, чувство опасности. Ну, по сути дела, такое рефлекторное поведение, ну, как бы инстинктивное и вот что-то такое незамысловатое. А неостриатум – это уже условные рефлексы, когда мы чему-то учимся, вроде как и на автомате делаем, но чему-то учимся. И при этом тоже эмоции, но уже на более высшем уровне, допустим, подавление агрессии, там, доброта и способность общаться с другими индивидами. И уже в конечном мозге, ну, в смысле, полосатое тело тоже в конечном мозге, но плащ, она же кора конечного мозга, тоже делится на 3 уровня. Есть палеом, это вот эта вот часть, то есть вот она опоясывает, ну она и называется поясная извилина в принципе, или ободочная, если вместе с парагиппокампальной. Это опять же эмоции, опять же обоняние со вкусом и вот общение. Ну там доверчивость к знакомым, недоверчивость к незнакомым, ну вот такого уровня как бы такое интуитивное отношение. Архипалеум, он же архикортекс, это уже в глубине височной доли, это какая-нибудь там зубчатая извилина и гиппокамп, где опять же обоняние еще разок, потому что это древняя штука, она где на его угодно напихана. Это опять же эмоции, но тут как бы уровень эмоций и краткосрочная память, то есть тоже вот на уровне рыбки по сути дела или там какой-нибудь рептилии. И новая кора, которая вот уже совсем снаружи, это уже вот прямо мышление. И тут-то мы подходим к тому самому сознанию, потому что вот эта новая кора появляется еще у первых млекопитающих, по крайней мере, утконоса, ехидна, приехидна, она уже есть, это приятно, но ее там немного. У нас она большая, еще к тому же со складочками, с бороздами, извилинами, и вот ей-то мы и думаем. И тут начинаются те самые эксперименты, про которые я уже упоминал. Классические эксперименты, по-моему, Дельгадо что ли делал, но не уверен, по-моему, Дельгадо. Когда человеку делают операцию на мозге по каким-то там медицинским показаниям, и тучат ему электродиком в какую-нибудь там предцентральную извилину, вот сюда вот. И он поднимает руку, и мы его спрашиваем, ты что поднял руку? А он говорит, а я захотел. И он искренне захотел поднять руку и поднял руку. Но мы-то знаем, что это мы ему электродиком потыкали. Вот, что говорит о том, что вот это вот сознание, это просто химическая, электрическая деятельность в мозгах. Ну, в данном случае электрическая, но можно и химией тоже воздействовать. Кого-нибудь там окситоцина накапать в нос, и он будет доверчивый, опять же, к своим, недоверчивый к чужим, потому что вот в этот самый палеокортекс пойдет, и там реакция случится. И поэтому мы видим, что работа мозга – это просто, ну, там, более или менее сложный ответ на внешние воздействия. И тут возникает такая суперфилософия, ну, я не склонен на нее вдаваться, хотя я, можно сказать, потомственный философ, у меня родители философы, вот, но вообще я не склонен, но, тем не менее, существует ли свобода воли? Если прямо на это заморачиваться, ну так маломальски научно, то вопрос сводится к вопросу о квантовой определенности или неопределенности. Все ли в мире предопределено с момента большого взрыва, ну или там кому-то хочется, пусть творение будет, да, то есть вот как оно там вначале как бы что-то там чпокнуло, мир возник, какое-то там реликтовое излучение стало расползаться, какие-то там ионы разлетаться, там все такое, там атомы формироваться, и вот их взаимодействие в самые первые какие-то там миллисекунды как бы мироздания задало все последующее. Я сейчас не могу не взмахнуть ручкой и там не воскликнуть вот, там писклявым голосом, допустим, да, потому что вот так вот большой взрыв бабахнул. А вот бабахнул бы иначе, я бы там в другую сторону ручкой дернул, допустим. Вот. Или же у нас все-таки есть свобода воли, и как-то мы собой все-таки управляем. Но вопрос философский, я физиков спрашивал, есть ли вот эта квантовая определенность или неопределенность. Они сказали, мы не знаем. Так что нам хочется, чтобы свобода воли была. Поэтому мы считаем, что она была. Ну, вот почему я, например, сейчас все это дело вещаю? Вот, это не потому, что я очень хочу рассказывать про свободу воли, про Дельгадо и там всякую такую дребедень. Вот, а потому, что меня попросили. То есть было воздействие на мой мозг. Вот как бы там, мы приезжаем, хотим взять интервью. Ну, куда деваться, как бы могу дать интервью, почему бы и нет, собственно, время есть. Но если бы меня не тыркнули, да в жизни бы я не стал это делать, потому что мне и так хватает, что я это вчера целый день зачет принимал, и позавчера еще там контрольные, и мне еще такая вот стопка лежит проверять, я еще сдохну над ними. Вот, они еще пересдавать придут, эти психологи. Ну, вот, так что про это все я и так рассказываю. Но вот тут как бы так вот повернулось событие, что я как бы типа захотел рассказать про мозги. И вот, собственно, рассказываю. Но моя ли эта воля рассказывать про мозги или не моя? Это, ну, такой довольно бессмысленный философский вопрос. Вот. Это вот стечение обстоятельств. Так вот атомы повернулись. Вот. Но если мне хочется считать, что есть воля, ну, значит, есть. В конце концов, тоже как бы мог бы и сказать, нет, все, не хочу. Буду валяться на диване и, не знаю, там, видюшки смотреть по интернету. Ну, вот, или там, не знаю, презентации мне надо делать, допустим. И была бы как бы вроде бы и свобода. Вот. Но вот в этом распределении функций по коре есть тоже свои закономерности. Ну, и одна из них, самая такая простая, элементарная, казалось бы, но весьма наглядная. Чем проще функция, тем более четко она локализована. Чем более абстрактная функция, тем больше она размазана. Ну, например, чтобы вот человек поднял руку, действительно достаточно одного сигнальчика, там буквально на несколько нейронов. Ну, потому что не так много мышц у нас этим занимается, какая-нибудь там дельтовидная мышца, и там один какой-то нерв подходит. Вот как бы раз и поднялась рука, все, больше ничего и не надо. И чтобы там, не знаю, шевелить мизинцем, может, у меня там несколько нейронов всего существует, ну, не такие там запредельно сложные движения. А вот если это, не знаю, любовь к родине, она будет размазана по всему головному мозгу, еще и там по спинному, и еще где-нибудь там отдаваться, не знаю, там в каких-нибудь там пятках. Ну, вот. И, соответственно, тут уже участка, отвечающего за любовь к родине, мы не найдем. Вот. Ну и если, скажем, мышление, это слишком абстрактная вещь, она будет занимать там всю лобную долю практически целиком. Ну, переднюю часть, по крайней мере, там, верхнюю, среднюю, нижнюю, лобные извилины какие-нибудь. А если это что-то такое более конкретное, какой-нибудь, там, не знаю, поворот глаз и шеи в разные стороны, вот там премоторная зона, где тут примерно здесь она будет, и она довольно четко локализована. Вот она такая более как бы древняя и простая. и даже такая незапредельно сознательная на самом деле. То есть я могу этим управлять, да, но в принципе оно и на автомате срабатывает. Вот, так что наше сознание это на самом деле химия, и этим пользуются. То есть вообще тут даже странно об этом как-то спорить, потому что, ну ладно, еще там в 19 веке, а сейчас на этом построена медицина в немалой степени. И даже когда лекарство не обязано влиять на мозги, бывает, что и работает, и воздействует. Ну, у нас вообще мозг, кроме нейронов, сделан еще из глиальной ткани. Глиальные ткани у нас в мозге в некоторых отделах где-то половина, а в некоторых даже там и сильно больше половины. Ну, вот, глиальные клетки – это вспомогательные, то есть есть нервная клетка, а вокруг нее налеплено там 150 глиальных, которые ее поют, кормят, спать укладывают, песенки поют, там, баньку топят и все такое. Там уводят всякие там вредные вещества, подкачивают там всякую глюкозу, еще надо, там кислород какой-нибудь. Ну вот, если глиальных не будет, то все помрет. И, кстати, куча есть болезней, какой-нибудь там склероз, допустим, как раз связанный с проблемами глиальной ткани, а не нервной. Ну, а потом уже и нервная страдает. И, собственно, это к тому, что у нас мозг, он зависит от еще внешней среды, получается. У нас не только нервная ткань работает, а вообще как бы весь мозг вместе взятый и весь организм вместе взятый. Если на меня воздействует что-то извне, мозг это уже конец как бы этой реакции, на самом деле уже итог. Вот. А до него еще должно дойти там, через кучу-кучу там, других рецепторов. Поэтому в какой-то степени психика – это результат работы всего организма. То есть это не только вот как бы химия мозга или там физика мозга, а как бы весь организм. Вот. Но в мозге это концентрируется. И вот есть куча препаратов, которые как раз через вот самую глиальную ткань, например, проходят. Ну, одна из главных функций глиальной ткани – это гематоэнцефалический барьер. Чтобы что надо пропускать, что не надо не пропускать. А бывает, что что-то вот пролезает. Ну, либо так получилось, либо там ошибка какая-нибудь. Ну, либо в принципе, как бы, вроде и не страшно. И у нас лекарство будет, допустим, не знаю, там, от живота, а в итоге дает там сонливость какую-нибудь, или там тремор, еще что-нибудь такое. И получается, что на самом деле воздействие у нас идет вроде там на совершенно другие органы, а в мозгах таки отдается. Вот, вполне себе. И это вполне сводится к химии, физики, то есть вот электрические разряды и химия, но вопрос очень сложный, ну, в смысле, система очень сложная, потому что нейронов у нас в мозге, ну, по какому-то там из подсчетов я видел 86 миллиардов, причем я даже не очень помню, это вообще в мозге или только в новой коре, ну, в принципе, неважно, там все равно такие порядки, что там погрешность очень большая. И самое-то главное, что есть огромная индивидуальная изменчивость. Потому что, ладно, это какая-нибудь там нематода, рабдосома элеганс, у которой там 200 с чем-то этих нейронов, или там 198, ну что-то такое, там я не помню точно, ну там вполне конкретная цифра, и у всех штук, у каждой нематодки строго одинаково. Ну вот, а у нас-то огромный индивидуальный разброс. Даже по массе мозга, ну уж самый такой тупой параметр, минимальный рекорд для современного человека 680 грамм, максимальный рекорд 2 килограмма 400 грамм. Ну вот, то есть там разница в 3 раза фактически получается, ну там в 2,5. И это как бы ё-моё. И более того, от непосредственно размера функционал тоже не совсем напрямую зависит. Эволюционно зависит, а индивидуально не зависит. Потому что, как я уже сказал, сложность-то это вот эти дендриты и аксоны. Они меняются в течение жизни человека. И если человек с размером мозга, там, не знаю, в килограмм, будет свой мозг прокачивать усиленно, у него вот эти дендритики будут ветвиться, глиальные клетки будут выполнять свою функцию хорошо, что не надо не пропускать, что надо пропускать, все это будет отлажено и здорово работать. Ну а если еще и в здоровом теле, то и здоровый дух будет вообще прекрасен. То есть там нормально будут какие-то железы работать, там все как надо. И мозг не будет отвлекаться на всякую дребедень. Стало быть, даже с небольшим размером мозга, ну, допустим, вот килограмм, у него будет функционал вполне себе как бы приличный. А если у человека урожденно, не знаю, там 3 килограмма мозгов, но он их не использует и этот потенциал не применяет и не развивает, то и не будет никакого развития. Чему масса примеров на самом-то деле индивидуальных, самого разного рода. Ну, самые печальные варианты таких примеров – это дети Маугли, которые росли где-нибудь там в сарае на цепи и какой-нибудь там закрытой комнате. И если они в эту изоляцию попали очень рано в условия депривации, то мозг не развивается. То есть физически он тоже будет не такой прям большой, потому что ну, как бы нет смысла ему расти. И, ну, как правило, они еще и не доедают, конечно, там особо не растешься. Ну, вот. Вот, но, в принципе, размер-то может быть более-менее нормальный. То есть, в принципе, могло бы быть. Но он не реализован, не было внешнего воздействия, никаких ни стимулов, ничего. Дендриты не ветвились, аксоны не тянулись, и ничего не происходит. Вот, собственно, мозг не развивается. Если это в самом раннем возрасте происходит вот эта изоляция, то и восполнить это уже нельзя. У нас есть критические моменты, ну там самые мегакритические, это первые 2 года жизни. Вот это самые важные 2 года жизни в жизни человека. Если в это время человек не общается, не разговаривает и так далее, он это не наверстает никогда и никак. А если хотя бы там 1/2 года жизни он нормально развивался, потом попал в депривацию, потом еще можно вытянуть, как с Каспаром Хаузером, который даже и говорить, и ходить все-таки научился, хотя сидел где-то там тоже в какой-то комнатушке непонятной. Вот. Ну, Каспар Хаузер, он такой-то полулегендарный, конечно, там мало чего про него понятно, но, к сожалению, есть и современные такие примеры. Вот. И, собственно, это показывает, что воздействие внешнего мира необходимо и обязательно. А оно каждый раз другое. То есть даже близнецы однояйцевые, которые вот просто штампованы из одной клетки, по большому счету сделаны, как бы, да, раздвоившиеся. Но, тем не менее, на них немножко что-то действует по-разному. Там свет чуть-чуть по-другому светит, воздух по-другому чуть-чуть дует, этому там больше пряников досталось, этому меньше. И понемножку, помаленьку, с возрастом, этот два варианта как бы мозга расходятся. Хотя генетика-то строго одна и та же. Более того, даже у одного строго одна и та же. Более того, даже у одного человека это может разойтись в разные стороны.

Так, вот этот самый приступ. Ну, собственно, придумали. Давайте мы разрежем мозолистое тело, и тогда импульс возникает в одном, не перекидывается в другое, другое все контролирует, все хорошо. Собственно, стали так делать, но довольно быстро выяснилось, что даже в одном человеке, когда вот оно одно тело, с этого момента в двух половинках мозга начинают накапливаться различия. И два вот этих полушария начинают работать как мозги разных людей. И возникают всякие такие удивительные синдромы, как там, допустим, синдром бешеной руки, когда одно полушарие контролирует всего человека практически, а другое полушарие контролирует, например, только одну руку. И человек вот осознает себя вот одним, допустим, там, правым, допустим, да, вот, а левым, ну тогда правая рука будет бешеная, а левая, оно сидит в темноте, в тишине, не понимает, что вообще происходит, у него в распоряжении только вот движение одной руки, и все. И когда вот это осознали, этот ужас как бы потерянного этого полушария, тот такие операции делать перестали. Ну их там 100 штук уже сделали, и кто-то чуть ли там не Нобелевскую за изучение этого синдрома получил. Вот, ну, работа была классная, а людям было плохо. Вот, то есть это случай, когда даже два полушария одного человека за довольно-таки непродолжительное время накапливают различия, и они начинают работать по-разному на самом деле. То есть вначале все еще более-менее как бы параллельно, ну, потому что они одновременные, как бы, да, синхронные, а потом накапливаются различия. Вот. И известные прецеденты, когда, допустим, у человека какая-нибудь там травма, одно полушарие страдает, второе продолжает работать, и у человека резко меняется характер. Вот, потому что у нас работа мозга в немалой степени это не только создание импульсов, а это еще и погашение импульсов. То есть масса всего у нас в мозгах генерируется, ну или где-то там в теле, допустим, да, сигналы там, от зрения и так далее, а мозг их гасит, чтобы их и не было, и не надо их. Вот, ну я уж молчу там про какую-нибудь агрессию, допустим. Ну, даже на примере чувствительности это элементарно можно понять. Вот сейчас там, меня камеры снимают, у меня за спиной куча всякой дребедени. И вот я не уверен, что все смотрящие меня видели вот те элементики, которые там что-то в камеру видно. Вот если присмотреться, вот там Венера, верхнепалеолитические черепушки, да, свистульки, там что-то такое нету, там какие-то открытки, там грамоты я туда напихал, там, ну куда-то их надо девать. И вот сейчас, когда я про это сказал, все стали внимательно рассматривать задний план, само собой, и видеть какие-то детали. Вот, хотя я уже, наверное, полчаса тут трещу, и многие, может быть, не замечали, что там находится на заднем плане. А когда я сказал, затылочная доля включилась, сняла, то есть, блокировку, на самом деле, то есть, как она не включилась, она и была включена, но она сняла блокировку, то есть, она занималась тем, что отсекала сигналы про Венер, а тут перестала вот эти сигналы гасить. И человек неожиданно увидел у меня за спиной много всяких чудес. Ну, вот. Так что наш мозг, он работает намного больше, чем нам кажется. А потом, когда какой-то из этих элементов доходит таки до уровня сознания, нам кажется, что о, откровение или там интуиция, там свыше что-то такое там упало. И какой-нибудь там, не знаю, Менделеев, да, там, годами пух там над этой своей таблицей, а потом она ему приснилась сама собой. Ну, вот, ну, то есть вначале он свой мозг загрузил там со страшной силой, там, не знаю, сколько-то лет там над этим пух, а потом оно само как-то получилось. Вот оно не само, просто какой-то там элемент блокировки наконец-то слетел, и оно вылезло и более-менее стройно как бы там сформировалось. Вот, то есть он про это уже думал много-многое, ну, как-то вот оно в кучку собралось. Вот, он это осознал. Но тут нюанс в том, что в нашем мозге есть очень много сигналов, которые как бы не сознание, которые тоже нервная деятельность, но мы это как бы вот сознанием не осознаем, а работа мозга-то идет. И хотя у нас новая кора, которая, собственно, сознание, это большая часть мозга, но больше, но не вся. Вот, ну, там процентов, наверное, 90 все-таки по массе, ну или где-то около того. Хотя нет, кора, наверное, даже не 90, но много в любом случае. А подкорковых ядер вроде поменьше, зато они важные. И много-много чего дают. Ну, тоже в качестве примера. Допустим, сейчас, в данный конкретный момент, у вас появляется левая пятка. Вот когда я это сказал, кто меня слушает, осознали, что у них есть левая пятка. И ее почувствовали. И какие-то тактильные сигналы, там, не знаю, от ботинка, носка, там, ковра, пола, там, к чему она там прижата, эта пятка, да, стали проходить в теменную долю.
и в какой-нибудь там, не знаю, постцентральной извилине, где-то там сработали, ну, вот здесь вот примерно эти сигнальчики, вот, они отпустились на волю, и вот сигнал от левой пятки прошел, ну, вот, в правое, видимо, полушарие. А стало быть, пока вот я этого не сказал, то вроде как не было пятки. Но сигнал был, то есть на самом деле рецепторы работали, сигнал посылали.

0: вполне себе успешное, просто не было надобности в нем. И мы этим можем оперировать, вот как я уже говорил, и с помощью всякой химии, с помощью препаратов, ну, есть там куча всяких препаратов, с помощью электродов, и с помощью просто вот такого вот психического манипулирования элементарного, да, как вот я сейчас там про со зрением, с осязанием, ну, а то же самое можно там со слухом, с чем угодно. Вот. Ну, и сейчас, например, если там какой-нибудь снегоуборочный там дребедень поедет там на заднем плане, ну, она, кстати, в начале ролика ездила там где-то, вот кто-то ее, может быть, и услышал, а кто-то, может быть, и не слышал. А потом, если переслушаете ролик, может, там будет слышно, не знаю, насколько динамики там ухватывают. Вот. Но в любом случае у вас за окном по-любому где-то там что-то ездит, где вы там сейчас находитесь. И пока вот я этого не говорил, вроде как и тишина была. Надеюсь, вы слышали меня все-таки. А как только я про это сказал, так тут же мир наполнился звуками. И, не знаю, у кого-то птички поют, у кого-то там соседи шумят, у кого-то там разговоры какие-то по сторонам, да, там телевизор, радио, там еще что-нибудь такое. Поэтому наше сознание – это просто материальная вещь на самом деле. Только не надо ее тоже сводить сугубо к синапсам и нейронам, потому что, как я уже сказал, психика – это взаимодействие информации внешнего мира, нашего тела, а мозги это дело концентрируют, и там мы это понимаем, что эта информация есть. Вот, но также мы ее можем проецировать наружу от себя и притворять, ну, для начала в движениях своих, ну, даже голос – это тоже движение, так или иначе, да, там, ну, иногда в какой-нибудь там секреции, я не знаю, там слюни можно пускать, ну, вот, но движение чаще всего все-таки, вот эти эффекторные нейроны. А через эти самые действия можно менять мироздание и эту информацию проецировать куда-то как-то еще. Ну, в данном случае я в камеры проецирую, да, и в виде звука больше, вот, ну, немножко видео. А можно, я не знаю, там, сделать этот стол, например, а кто-то вот сделал эту пластиковые мозги, ну, вот. А кто-то там еще что-то сделал, там, дом вот этот построил, да, здание там, биофака МГУ. И понятно, что строители биофака МГУ, наверное, уже там большей частью померли, но это было все-таки давно. Ну, кто-то там на пенсии глубоко, а тем не менее дело-то их живет. И вот здание стоит, и это, по сути дела, рукотворная информация передается в следующее поколение. Вот, поэтому, если кого-то смущает материалистичность нашей нервной деятельности, ну, в том плане, что типа вот наш мозг помрет, и все пропадет, и никуда, вот, и все бессмысленно, типа, не, нифига не бессмысленно. Потому что если вы свой мозг используете, то вы меняете мироздание, и хочется верить, что в лучшую сторону, потому что, ну, можно менять в разную сторону. Можно кого-нибудь прибить и там разрушить, допустим, биофак, а можно, наоборот, построить второй и сделать лучше прежнего. Вот, ну, допустим, здесь ремонт сделали, там не идеально, может быть, уже что-то потрескалось, но, тем не менее, лучше, чем было. Там планочки плохо сняли, вот были красивые планочки, еще деревянные. Но уж как смогли, по крайней мере, стены чистые стали. И вот люди постарались, да, то есть они сами, понятно, там, к образованию вроде прямого отношения не имеют эти ремонтники, а стало лучше образованию, стало лучше мне лично, стало лучше студентам, стало лучше там куча народу. И, ну, хочется верить, я стал немножко качественнее работать от этого. Вот, ну, по крайней мере, уж там следующее поколение, ну, придут не в руины какие-то, да, а в нормальное здание. Так что недолговечность и такая эфемерность нашего мозга ничего не говорит об эфемерности нашей деятельности. Ну, какие-нибудь там древние пятикантропы делали, ну, там, не пятикантропы, конечно, неандертальцы, ну, допустим, сделали такой корявый достаточно остроконечник и сдохли благополучно. Но теперь этот остроконечник, ну, это слепок, правда, но тем не менее лежит вот у меня. И я могу показывать студентам и говорить: о, неандертальское творение из пещеры Яманай. И они будут смотреть и говорить: о, вот ты там что-то думать про этих неандертальцев. И создавать следующее будущее. Поэтому какой-то там безымянный неандерталец, живший там типа 60 тысяч лет назад, повлиял на современность. То есть его мозг, да, там превратился в пыль какую-то и уже там атомами разлетелся там по всей планете, но своим бытием он повлиял на нас. Даже если бы этот остроконечник не сохранился, все равно как-то он там, ну, пресловутый этот эффект бабочки, бабушки, там кого-то еще, дедушки, он вполне себе влияет. Он, правда, существует. А в какую сторону влияет, зависит, собственно, от человека. Поэтому влияйте в правильную сторону. И то, что наш мозг материален, а не какой-то там идеалистичен, это просто наблюдаемый факт, это можно проверить. Ну, для этого есть там нейрохирургия, опять же, там фармацевтика и всякое такое прочее. И это прекрасно, это хорошо, это здорово, потому что это показывает, что мы хоть в какой-то степени соображаем, что происходит. Можем это дело, ну, минимально как-то контролировать, на это дело воздействовать. И опять же в лучшую сторону. Допустим, у человека проблема, а мы их там можем починить. Ну, не всегда, потому что, опять же, мозг сложный. Ну, иногда можем. Вот. Ну, и, собственно, вот проблема-то только в том, что мы пытаемся это понять собственными мозгами. Как я сегодня уже упоминал, когда у нематода там 200 нейронов, и мы все равно не понимаем, как работает, то тем более уж понятно, мы не очень понимаем, когда у нас там 86 миллиардов нейронов в мозгах. И для того, чтобы уловить закономерности, вот, которые я сегодня излагал, ну, мозга более-менее как бы хватает, а чтобы понять в каких-то супер деталях, не хватает. Вот не так давно был замучен такой проект, ну как недавно уже, лет 10 по-любому, коннектом человека, то есть проследить связи всех нейронов со всеми нейронами в мозге. Насколько мне известно, закартировали с булавочную головку, как бы кусочек. И вообще, по-моему, даже не человека, а крысы, ну, я там не очень помню деталей. Ну, короче, небогато. А проблема-то еще в том, что все сугубо индивидуально, как я уже говорил. То есть у одного человека так, у другого сяк. И вот это мы закартировали, а насколько оно как бы отражает всех других людей, честно говоря, большой вопрос. Вот. Это сложность объективная, да. Вот. Но это не значит, что это непознаваемо в принципе. Это значит, что просто задача дофига сложная. То есть сложнее нашего мозга, вообще в природе, вот нам известной, нету ничего. Никакие там космические просторы, там звезды, это все полная фигня на фоне работы мозга. И строение, и работы. Ну, вот, там в одной новой коре, там эти 64 поля цветоархитектонических, или сколько их там есть, там, с подполями, с какими-то бесконечными. Ну, с подполями там точно больше 70. Как это все вместе функционирует во взаимосвязи с окружающим миром, ну, мы можем только в общих закономерностях понять, потому что если мы это опишем идеально точно, то это мы создадим, как известно, копию реальности. Ну, она и так у нас есть, в общем-то. Вот. Но это не значит, что не надо пытаться это сделать. То есть, если 200 лет назад про это не знали практически ничего, и многие думали, что там человек думает сердцем, там, животом, там, еще всякими разными органами, да, то теперь мы, по крайней мере, насколько-то приблизились. Пока мы еще, по сути, в начале этого пути. Может быть, нам в этом познании поможет пресловутый искусственный интеллект, который, ну, все-таки вычислительными мощностями побольше обладает, чем у нас. И у него память, самое главное, есть, потому что мы быстро отвлекаемся, переключаемся, нам сосредоточиться на вот этих там, миллиардах нейронных связей, ну, нереально. У нас как бы своих нейронных связей для этого не хватит. А искусственному интеллекту это поручить потенциально можно. И тогда он что-то и высчитает. Вот. Ну и вопрос только, в какую сторону это направить. Ну, опять же, некоторые боятся, а вдруг это будет там против людей. Вот, а нефига делать против людей. Надо делать нормально как бы с самого начала. И тогда все будет хорошо. Ну, собственно, для этого есть нормальные анатомы ЦНС, центральной нервной системы. Есть физиологи, они самые героические, собственно. Ну, а я антрополог, я, конечно, анатомию ЦНС преподаю, но не такой я великий знаток мозгов. Вот, но на вот такие общие закономерности, да, хватает. Ну, а самое главное, я более-менее представляю, откуда оно такое получилось. Ну, эволюционно, откуда оно взялось. Так что наш мозг – это вполне материальная штука. Ну, если вы сомневаетесь, можете убрать свой мозг и посмотреть, будет ли у вас все это функционировать. Но лучше не надо, это не призыв. Это некоторые любят мысленные эксперименты. Представим, что у вас нету мозга. Вот. Ну, собственно, на этом все обычно заканчивается, как бы. А все-таки мозг есть. И вопрос только, как его применять. Но применяйте, потому что практика медицинская показывает, что те, кто мозг использует в течение жизни, те дольше сохраняют его в рабочем состоянии. И люди маломальски интеллектуальных профессий гораздо реже страдают деменцией, всяким там старческим слабоумием, каким-нибудь там этим болезнью Альцгеймера, что там еще бывает, склерозом, там, всем таким прочим. То есть, конечно, никто не застрахован, но все-таки, если мозг применять, то он работает дольше и лучше. А если его не применять, то он работает хуже и меньше. Вот. Поэтому применяйте. Вот. Так что мозг прекрасен, он самый сложный. Тут я уже на пятый раз повторяюсь. Думайте, прежде чем что-то лепить, всякую отсебятину. Ура.
1: Друзья, мы продолжаем нашу работу и публикуем как можно больше интересного материала для вас. Напоминаем, что у нашего проекта есть Boosty, спонсор, ВК-донат и другие способы поддержки нашего канала. Все они будут под видео в описании. Будем вам очень благодарны, если вы решите поддержать наш проект. А для высших уровней подписки у нас есть уникальный трагантериевый слон. Мамонт, который топтал юго-восточные степи Европы 600-800 тысяч лет назад. Эта фигурка создана с помощью палеонтолога Вадима Титова, одного из крупнейших специалистов по хоботным в мире, и является символом нашего проекта. Будем благодарны вам, друзья, за любую форму поддержки. До новых встреч!

0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, в эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня у нас в гостях в эфире «Комсомольской правды» специалист по Афганистану и Центральной Азии, профессор факультета международных отношений СПбГУ Александр Князев. Александр Алексеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я бы хотела, чтобы вы нам рассказали про «Талибан», запрещенную в России террористическую организацию. Слово сейчас известно каждому, от мала до велика. Но не все, я уверена, представляют, что это такое, поэтому я пригласила вас к беседе и начну, наверное, с вопроса, откуда вообще взялся «Талибан», что это за движение такое?
2: Во-первых, это движение не только религиозно-радикальное, но и еще и националистическое, пуштунское. Пуштуны – самый крупный из этносов Афганистана. Если кто не знает, Афганистан – это очень полиэтничная страна. И в этом плане возникновение самого движения, оно связано с попыткой восстановить после всех событий, которые происходили в 80-е годы, в начале 90-х годов, восстановить доминирование пуштунов в системе управления, в государственных органах, в политической системе Афганистана.
1: А пуштуны – это вот что? Это национальность? Это народность? Чтобы мы могли понять, пуштуны.
2: Да, пуштуны – это этнос, национальность, если хотите, которая разделена. Их большая часть проживает на территории современного Пакистана и немножко поменьше, там порядка, может быть, 35-40% от общей численности. Они являются преобладающим этносом, преобладающей национальностью в Афганистане. Слово «афганец», ну, если так калькировать с языков на русский язык, слово «афганец» и «пуштун» – это синонимы.
1: Вот «Талибан», вы сказали, это был ответ на ожидания. Все-таки, ну, на ровном месте, я не очень понимаю, как появляется целое движение, которое набирает, вот, кстати, оно быстро набрало силу, или это было достаточно медленно, за какой срок? Вот, наверное, немножко с истории начнем и присоединю сюда еще один вопрос, что означает слово «талибан»?
2: Ну, давайте я с последнего отвечу. Талиб – это ученик, талибон, талибан – это множественное число, ученики. Ученики и студенты, можно назвать.
1: А ученики кого в данном случае имеется в виду?
2: Дело в том, что в основе, вот теперь уже к первой части вашего вопроса, дело в том, что основа движения, ядро его создавалось на территории приграничных провинций Пакистана, приграничных с Афганистаном, в медресе, в учебных заведениях религиозных. Вот оттуда они, эти ученики, они оттуда, собственно, и вышли. Первоначально это был только пакистанский проект. Пакистан был очень заинтересован к моменту распада Советского Союза и образования новых государств в Средней Азии, был очень заинтересован в создании транзитных путей в интересах собственного развития. В это время в Афганистане царил хаос после свержения правительства Наджибулы. В 92-м году маджахеды не могли поделить между собой власть. Происходили постоянные военные конфликты. И вот это мешало, естественно, какой-то нормальной социально-экономической жизни населения страны. И когда пакистанцы предложили тогдашним формальным правительству Афганистана ввести на территорию страны, причем эти люди, они из числа беженцев были, то есть это, по сути, как бы афганские граждане, ввести их отряды для наведения порядка по транзитному маршруту по территории Афганистана, то правительство, в принципе, согласилось. После того, как они дошли до Кандагара, они уже обозначили свои претензии на руководство всей страной, и с этого момента начинается уже та вот война, которая происходила в 90-е годы между маджахедами и талибами. Вот вкратце такая история. В 90-е годы этот проект был поддержан во многом США, Великобритании и Саудовской Аравии, кроме Пакистана. Поскольку эти названные компании этих названных стран, нефтяные компании, были заинтересованы в строительстве газопровода, сейчас его называют ТАПИ по первым буквам, Туркмения, Афганистан, Пакистан, Индия. Тогда он назывался Трансафганский газопровод. Но до сих пор он не построен, соответственно.
1: Так, вот сначала их поддерживали, а вот сейчас у меня вопрос, почему талибы так успешно смогли захватить весь Афганистан, и американцы не смогли с ними покончить, хотя вначале их поддерживали. То есть тут есть некоторый конфликт какой-то и в моем вопросе, и в принципе в историческом материале.
2: Ну, здесь два взаимодополняющих таких момента лежат в основе. Ну, во-первых, со стороны правительственной армии, в целом в обществе, в этнических диаспорах, в военно-политических их формированиях, была очень низкая мотивация. Авторитет правительства Ашрафа Гани был настолько низок, или его просто не было, может быть. Вот. И состояние общества, правительственные структуры все были очень коррумпированы. И за это правительство, за эту власть люди просто не хотели воевать. Это один момент. Ну и как бы присутствие американцев тоже не всех устраивало. Мало кого устраивало. Так в городах отдельные группы населения. Вот. Это один момент. А второй момент. Вот недавно мне попалась статья в одной из китайских газет. Заголовок очень символичный. «Китай рассчитывает на Талибан как на фактор стабильности в Афганистане». То есть вот это, наверное, часть, немножечко здесь есть конспирологии, но тем не менее, вот это, наверное, ответ на вторую часть вопроса. То есть очень многие территории, вот сейчас вот это триумфальное шествие, да, Талибана происходило, очень многие территории они просто занимали без боевых действий. Воинские части просто уходили. Во многих случаях воинские части во главе с их серьезными командирами высокого ранга, они просто переходили на сторону Талибана или сдавали оружие, сдавались. То есть за всем этим наверняка есть деньги.
1: То есть тут деньги, а не авторитет, потому что, ну вот, прозвучало слово «стабильность».
2: И... Вот, Китай заинтересован в стабильности в Афганистане.
1: Ну, у Китая это чистой воды политиканство. Меня интересует, наверное, все-таки взгляд изнутри. Вот, то есть, если ты рядовой афганец, ты рад Талибану или нет?
2: Ну вот вы знаете, сейчас в какой-то мере повторяется для многих регионов, скажем так, не для всей территории страны, но для многих регионов повторяется ситуация начала 90-х, когда талибы пришли, и на фоне вот того хаоса, который творился, они показались позитивной такой силой, которая способна навести в стране порядок. Потом у них проблемы с большими городами, там, где больше тенденция к светскости. Состав населения, соответственно, же другой. И в 90-е годы у них были проблемы, и сейчас это, вот, собственно, повторяется уже немножко, проблемы в регионах с непуштунским населением. Ну вот в Паншер сейчас звучит слово такое, да-да, где там сопротивление, это таджики. Да? Вот. А в целом их население воспринимало вот тогда, в 90-е годы, весьма позитивно. Я думаю, что и сейчас для очень большой части афганцев они оказались, к августу месяцу, они оказались в ситуации выбора наименьшего из зол. Лучше талибы, чем вот то правительство проамериканское,
1: президент которого уже улетело в другую страну. Хорошо, чтобы мы лучше поняли, мы все-таки люди европейские, как живут люди при власти талибов в бытовом аспекте?
2: Ну, понимаете, Афганистан очень разнообразная страна, даже с точки зрения, например, соблюдения тех или иных бытовых религиозных правил. Во многих регионах Афганистана эти требования Талибана, которые, кстати, не всегда религиозные, там много еще и из национальных обычаев туда имплементировано. Вот, во многих регионах Афганистана это воспринимается вполне нормально. Есть такие регионы. В крупных городах и вот в ряде регионов на севере, таджикоязычные регионы особенно, там выше процент светскости, там у них проблемы. У талибов с введением этих норм более жестких в быту. И проблемы, конечно, возникают и у населения, которое привыкло жить немножечко по-другому.
1: То есть люди привыкли к более светскому образу жизни, а с приходом Талибана все должно стать более религиозно и, соответственно, архаично. Я верно вас поняла?
2: Ну, в каком-то смысле да. В определенном смысле, да.
1: Этот аспект, этот нюанс, он и волнует, что начинаются разговоры об избиениях на улице, о притеснении прав женщин, о том, что, ну, вплоть до каких-то казней за какие-то, с нашей точки зрения, совершенно непонятные вещи. Вот это все про Талибан, в это нужно верить или это неправда?
2: Ну, я вот пока вот в этой, в новой ситуации, да, сложившейся вот в августе, я пока не знаю примеров, например, казни.
1: Да, про казни не было. Было про избиение многодетной матери за отказ накормить талибов. Но говорят, что это тоже может быть вброс. Понятно, что нужно 100 раз проверять, а проверять это невозможно.
2: Вот это может быть и вброс, и это может быть действительно правда, поскольку, понимаете, мне недавно задали вопрос, а вот могут ли вот это более прагматичное крыло Талибана, которое стремится к признанию, руководство имеется в виду, может ли оно навязать как бы спустить по вертикали своей власти во все отряды талибов, всех рядовых, некую модель поведения по отношению к населению. Дело в том, что значительная часть рядовых боевиков, рядовых талибов, выросли достаточно таких спартанских условиях. То есть они для них, вы, наверное, видели картинки, как они в детском парке на машинках катаются. То есть для них само явление города, оно неведомо. Они где-то в этих медресе в горах пакистанских там выросли, воспитывались. Основная масса, она не образована. То есть какие-то простейшие азы религиозных знаний и обучение военному делу. То есть, естественно, какие-то инциденты, они будут возникать просто, потому что для людей непонятно, они из другой цивилизации, условно говоря. Вот когда меня спросили о том, могут ли сверху спустить им модель поведения по отношению к населению, я задал встречный вопрос. А вот году так в 18-19 прошлого века руководство Советской России тогдашнее, оно могло довести до всех красноармейских, красногвардейских отрядов модели поведения в отношении гражданского населения на территории страны? Я думаю, что ответ отрицательный. То есть авторитет высших руководителей, авторитет, он, безусловно, есть, но там сама иерархизация общества, она построена немножко по-другому. То есть для рядового боевика главным авторитетом является его непосредственный командир. А вот дальше уже непосредственный командир подчиняется командиру более высокого звена и дальше до лидера. То есть вот некого культа лидера его нет как такового.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим этот интересный разговор. У нас в эфире специалист по Афганистану и Центральной Азии Александр Князев.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня в эфире специалист по Афганистану и Центральной Азии Александр Князев. Александр Алексеевич, давайте продолжим разговор о талибах. Мы обсуждали, какие отношения у Талибана с другими исламистскими движениями, с запрещенными в России ИГИЛ, Аль-Каидой.
2: Я бы немножечко зацепился за то, что вы употребили такое определение, как исламистский, потому что других политических сил в Афганистане нет. Вот те сторонники большей светскости, которые сейчас там в Паншерском ущелье сидят, например, вот, они тоже все исламистские. С точки зрения такой, упрощенной, может быть, да, упрощенного взгляда там, человека европоориентированного. Что касается взрыва и ИГИЛ, то все очень просто. Талибан на протяжении последних ряда лет – это единственная сила в Афганистане, которая реально препятствовала распространению ИГИЛ и воевала с ним. Объяснений много, но, во-первых, это элементарная конкуренция. Здесь пуштуны пытаются установить свою власть, и приходят какие-то пришлые товарищи, создают им просто конкуренцию. Талибан — это партизанское движение. Всегда в таких движениях неминуемо просто присутствует больше или меньше элемент криминальности. Да? Надо же деньги какие-то зарабатывать. А здесь вдруг появляется пришлый конкурент. Между ИГИЛом и Талибаном существуют очень серьезные разногласия в религиозной сфере. Это два разных ислама. Абсолютно два разных ислама.
1: А скажите мне, пожалуйста, кто такие рядовые талибы? Это профессиональные военные, их специально обучают, или это просто крестьяне, партизанское движение, вставшие под штыки?
2: Это ни то, ни другое. То есть обучение, оно простейшее вот в этих лагерях подготовки, владению стрелковым оружием, там, техническими какими-то средствами, связью. Но они, вот основное ядро, во всяком случае, они воспитывались в этих лагерях. Еще в 80-е годы наше присутствие там, УВКБ ООН вывозило с территории Афганистана детей, оставшихся мальчиков в основном, оставшихся без родителей. И их отвозили вот в эти пакистанские медресе, где их уже воспитывали вот этими талибами. То есть они не были крестьянами, но они не учились в военных академиях. Там какое-то ядро, наверное, где-то обучение прошло, в Пакистане, может быть, в других странах, новое вот поколение уже сегодняшнее. Но в целом как бы это вот такое явление.
1: Поговорим о том, каким сейчас хочет выглядеть движение «Талибан». Правда ли, что они борются и будут бороться с производством наркотиков? Зачем им нужно вот поменять свой имидж? Только деньги?
2: Не только. Деньги играют важную роль, конечно, но не только. Ну вот сейчас американцы, например, арестовали на Западе активы Национального банка Афганистана. Там что-то около 9 миллиардов, по-моему. Это деньги государства Афганистана. Угу. Талибы не признаны, поэтому деньги арестованы. То есть их надо бы получить, но нужны инвестиции для развития и так далее. Вот. Наркотики, кстати, это не такая уж большая часть тех денег, которые в Афганистане создаются. Это очень малая часть.
1: А какая большая часть, самая большая? Это что?
2: Большая часть до сих пор была – это американская финансовая помощь, которая во многом разворовывалась, но эти деньги позволяли очень большому числу людей жить. Вот условный чиновник нашел способ украсть большую сумму денег, он строит особняк. Да, семьи строителей кормятся за счет этих денег, ну и так далее. Зачем им признание? Вообще Талибан не очень однородное явление. Оно принято обычно выделять два крыла – радикальное и прагматическое. Ну, в среднем оно так приблизительно и есть. Такое деление, кстати, существовало в Талибане еще в конце 90-х, до их тогдашнего разгрома, и прагматики тогда проиграли. Победили радикалы, и мы имели то, что имели. Вот. Сейчас примерно такое же разделение существует, и я даже предполагаю, что мы можем в какое-то достаточно близкое время наблюдать еще и расколы внутри этого движения. Или, во всяком случае, отход радикалов от вот этого прагматического крыла, который стремится к международному диалогу и к международному признанию, выглядеть цивилизованными и готовы, в принципе, на смягчение каких-то своих базовых требований, да, ради этого. Вот, готовы на борьбу. Вот существует примерно три группы условий, которые внешние акторы ставят перед Талибаном. Это создание, сейчас называют инклюзивного, ну, точнее, наверное, все-таки говорить, коалиционного правительства с участием национальных меньшинств, чтобы снять эту конфликтность. Выработка новой системы государственного устройства под это. Обсуждаются вопросы федерации, например. Это одно требование. Второе требование – это препятствование деятельности международных террористических групп, ИГИЛ и другие на территории Афганистана. И это препятствование производству и распространению наркотиков. Вот три группы основных. В принципе, прагматическое крыло способно, мне кажется, пойти на все три, но они вынуждены считаться же и с другими фракциями внутри самого движения. Вот здесь я боюсь, что будет происходить, скажем так, вот эта не талибская часть сегодняшняя политического спектра и внешние акторы будут ждать от них более полноценного выполнения вот этих условий или требований, а радикальное крыло Талибана будет к ним не готово. И вот здесь прагматики оказываются в довольно сложной ситуации. То есть либо это раскол движения, а раскол в реальности сегодняшней будет означать и войну в том числе. И тогда вот это прагматичное крыло Талибана, оно может оказаться в условиях войны на несколько фронтов. Там в Паншере сопротивление, еще где-то возникнет, и радикальное крыло Талибана самого. Поэтому говорить сейчас, выполнят они, не выполнят, но это очень сложный вопрос.
1: То есть они будут, покажет время, и тут другого ответа сложно дать.
2: Да, поэтому сейчас чрезмерно давить на них пока преждевременно, вот со всеми этими требованиями, да, но и в то же время они должны доказывать, что они действительно стремятся быть такими. И в то же время они должны считаться с другой своей частью, которая не хочет быть такими.
1: Скажите, пожалуйста, я вот не права, наверное, да, в своей жалости. Думаю, ну когда же там все успокоится, утихомирится? Как вы думаете, это возможно?
2: Боюсь, что в ближайшее время вряд ли. Вот эта конспирологическая теория относительно китайской поддержки, хотя она может быть и не конспирологическая. Неважно, какого цвета кошка, важно, чтобы мышей ловила. Тен Сяопин когда-то говорил. Поэтому китайской стороне, вот я заметил одну интересную вещь. Западные страны, Россия, Иран, Пакистан немного. То есть вот основные внешние участники этого процесса, все, кто задействованы, они все говорят о необходимости, предъявляют Талибану условия создания инклюзивного правительства с участием всех этнических групп, всего политического спектра. А китайская сторона избегает этого слова. Китайская сторона говорит о необходимости создать стабильное правительство. Согласитесь, что это разные вещи?
1: Да, безусловно, это, я бы даже сказала, почти противоположные вещи.
2: И я боюсь, что сейчас китайцы в своем стремлении реализовать свои проекты, один пояс, один путь, там есть ресурсы, интересующие их в Афганистане, что они сейчас активно начнут заваливать своими деньгами Афганистан, при этом не сильно заботясь о создании устойчивой конструкции самого государства. Ну, через силу, да, вот мы дали деньги, вы через силу обеспечиваете условия там, для строительства там, железной дороги, например.
1: Да, понятно.
2: Или еще что-то. А это не будет устойчивым, это будет, во-первых, этому будет сопротивление, ну, как американцы будут смотреть на вот такой блицкрик Китая с выходом на Иран. Конечно же, они будут там противодействовать.
1: Ну, а американцы-то, собственно, не потеряли все ниточки управления? Вот сейчас, по-моему, вот Америка рядом с Афганистаном выглядит как Титаник, напоровшийся на...
2: Совсем нет. Годика два назад я где-то писал о том, что в Афганистане нет ни одного политика, которого нельзя было назвать проамериканским. Ну, это может быть не совсем так. Скажем, там есть группа шиитская, ориентированная на Иран, но и они тоже были вынуждены считаться с тем, что американцы фактически кормили страну вот эти годы. А уж все остальные, кроме шиитов, там как бы еще проще все. Вот. Поэтому позиции многих политиков могут, конечно, меняться, но а многих нет. Против ресурсов, против китайских ресурсов, американские ресурсы.
1: Не попрешь, как говорится, против ресурсов в целом.
2: У России, да, у России каких-то больших экономических интересов, в отличие от Китая, там нет. Нас интересует только стабильность. Вот. Поэтому и мы сегодня сумели за последние годы, наш МИД сумел создать каналы взаимодействия и с талибами, и с неталибским спектром, в том числе с этническими партиями. Вот я считаю, что это очень хорошая позиция, которая позволяет нам, ну, как-то более сбалансированно там работать.
1: То есть вы хотите сказать, что можно ожидать признания Талибана, российской дипломатии и отмены вот этой постоянной приписки, которую мы, журналисты, должны проговаривать, запрещенной в России террористической организации?
2: Ну вот Замир Набиевич Кабулов, спецпредставитель президента по Афганистану, какое-то время назад по этому вопросу высказался так, что они еще этого не заслужили. Понимаете, это же с нашей стороны, это же тоже рычаг давления определенный на талибов. Мы же понимаем, что они не белые пушистые, что они могут только обещать, они могут частично выполнять, какой степенью частичности, больше или меньше, те условия, которые важны для нас. Поэтому вот этот статус Талибана как террористической организации, он является и одновременно таким реальным, практическим рычагом давления на них. Поэтому я думаю, что торопиться, наверное, МИД не будет. Ну, МИД, руководство страны, вот. Но исключать, что это произойдет, нельзя. То есть вот будет дальше зависеть от всего того, о чем мы с вами уже проговорили. Вот эти три условия основные, выполнение этих условий. Для нас главным является там не экономическая ситуация, главным для нас там является стабильность, чтобы на пространстве наших интересов, я имею в виду Среднюю Азию, чтобы там была стабильность, не было угроз, на которые вынуждены реагировать.
1: Спасибо большое вам, Александр Алексеевич. Стало, я так полагаю, не все, но многое гораздо яснее. Специалист по Афганистану и Центральной Азии, профессор факультета международных отношений СПбГУ Александр Князев сегодня был в передаче данных.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: В 1984 году археологи охотились с копьями на настоящих слонов. Я не шучу. Досмотрите до конца. Выйти с копьем против мамонта? Да вы спятили, что ли? Что можно такой, с позволения сказать, зубочисткой сделать гиганту со шкурой толщиной в 8 сантиметров? Это все равно как с вилами на танк. Почти цитата из комментариев к нашим постам. Очень многие с трудом верят, что древний человек, вооруженный только деревянной палкой с каменным наконечником, представлял угрозу для кого-то крупнее суслика. Что ж, сегодня я хочу рассказать о безумном реконструкторском эксперименте, который, хотя, конечно, совсем не безупречен с этической точки зрения, тем не менее заслуживает внимания. Ну, конечно, сейчас нельзя охотиться на мамонтов. Но африканский слон по своим размерам и анатомии вполне сопоставим с древними мохнатыми гигантами. Да, информация для любителей рассказать про 8-сантиметровую шкуру, которую ничем не пробить. У взрослого африканского слоника толщина шкуры достигает 2 сантиметров, на некоторых участках – до 4. И по результатам исследования известных мумий мамонтов, в этом плане они не отличались от современных слонов. Такая шкура и правда может представлять собой настоящую броню, пробить которую не просто даже стальным гарпуном. На YouTube можно найти документалку 20 века, в которой африканцы успешно охотятся на слона с помощью копий. Предупреждаю, зрелище жутковатое. Но, конечно, копья африканцев оснащены железными наконечниками. А как это делали древние люди с их каменными или костяными орудиями? Археологические находки вроде бы показывают, что древним людям было под силу добыть огромного зверя в верхнем и даже в среднем палеолите. В одной из публикаций я рассказывал, например, про кладбище прямобивневых слонов в Неумарк-Норд в Германии. Судя по всему, это жертвы неандертальской охоты. Особой убедительности добавляют многочисленные следы от орудий на костях, а также наконечники копий, найденные в непосредственной близости от скелета или даже торчащие из него. Такие находки тоже есть. И все же всегда есть тень сомнения. А как проверить-то? Не бегать же с копьем за живым слоном. Да и кто позволит? Оказывается, однажды такая возможность у археологов появилась. В национальном парке Хванги, крупнейшем заповеднике, находящемся в Зимбабве. Мы представляем себе, что заповедник создан для защиты диких животных от уничтожения. Но иногда возникает парадоксальная ситуация. Животных в заповеднике становится больше, чем его территория может вместить. Так произошло с популяцией слонов. При отсутствии естественных врагов огромные животные так расплодились, что сами стали угрозой для экосистемы заповедника, где они, например, просто уничтожали деревья. Кроме того, слоны стали вторгаться на фермерские поля и уже представляли опасность для людей. В такой ситуации в 1984 году руководство парка приняло решение провести отстрел нескольких семей слонов. Аналогичное мероприятие проводилось и в 1985 году. Для археологов это был уникальный шанс. Внимание! Дальнейшее повествование содержит подробности, которые могут вас шокировать. И я хочу подчеркнуть, я против жестокого обращения с животными в любых обстоятельствах. Директор заповедника разрешил американскому археологу Джорджу Фрайсону провести опыты на убитых и почти мертвых животных. В 1984 году проводилась серия испытаний колющих копий ближнего боя, а в 1985 году метательных копий, бросаемых с помощью копьеметалки. Остановимся подробнее на второй серии опытов. О ней повествует научная статья, вышедшая в журнале American Antiquity в 89-м. Исследователи испытывали технику охоты с копьями культуры Кловис, одной из древнейших археологических культур Нового Света. Визитная карточка Кловис – ланцетовидные каменные наконечники с вогнутым основанием. Подобные орудия находили на археологических памятниках вместе с костями мамонтов и других крупных животных, на которых, предположительно, охотились древние американцы. По мысли Фрайсона, с которой можно, конечно, поспорить, палеоиндейцы были матерыми охотниками, и они предпочитали добывать здоровых, высококачественных животных, а не каких-то больных, хромающих доходяг. Кроме того, Фрайсон скептически относился к идее загона мамонта в болото, где его, как часто рисуют на картинках, забивали камнями. Настоящие охотники были бы глубоко оскорблены, если бы их обвинили в использовании такой охотничьей стратегии, пишет Фрайсон. По мысли ученого, слона не так просто обездвижить в болоте, да и вытаскивать потом его оттуда – операция затруднительная. Нет! Только охота на суше, где охотник полагался на свою осторожность, быстроту, меткость и, может быть, в первую очередь, на качество своего оружия. Поэтому характеристикам копий, использовавшихся в эксперименте, в статье уделено особое внимание. И не только наконечникам, но и древку. А оно у этих копий составное. К основному, более толстому и длинному древку крепилась более тонкая передняя часть с наконечником. При правильном броске такого копья в тушу животного входила целиком вся тонкая часть древка. Автор рассмотрел преимущества и недостатки разных пород дерева и счел оптимальной для охоты на слона, достаточно прочной и легкой, черемуху виргинскую, распространенную на великих равнинах Северной Америки. Копьеметалки от латли делались из сумаха трехлопастного. И не только из-за качества древесины, но и потому, что на археологических памятниках найдены копьеметалки именно из этого растения. Важно тщательно очистить и выпрямить древко. Малейшая кривизна ухудшала поражающую способность копья и увеличивала риск поломки. Многое зависит и от условий хранения, поскольку во влажную погоду копья могут быстро деформироваться. Много места в статье отведено взаимному соединению частей древка, а также креплению наконечника. Тщательно подбирался оптимальный вес копья, длина и диаметр обеих частей. Фрайсон отобрал 6 вариантов, которые испытывал при опытах с колющим копьем. В самом тонком варианте передняя часть древка быстро ломалась. Оптимальной оказалась конструкция с коротким передним древком. В этом случае оно при ударе легко входило в тушу до соединения с толстой частью. Наконечник крепился к вырезу в древке с помощью сухожилий и смолы. Причем автор перепробовал разные виды смолы, добился идеального положения наконечника, без чего хорошего удара не получится. Для более плотной посадки между древком и наконечником вводился кусок дубленой шкуры или древесной коры. Вот сколько нюансов, которыми, безусловно, в совершенстве владели древние охотники. Наконечники, кремниевые и кварцитовые, при ударах могли ломаться, но после надлежащего ремонта снова шли в дело. За 2 года экспериментов исследователь использовал 7 наконечников, 2 из которых сломались в самом начале проекта и были выброшены. Один из них, кстати, разбился при попадании в ребро слона. Из оставшихся 5 один наконечник прошел через весь проект без разрушения, пронзив при этом 12 слонов. Другой 3 переделывался и уменьшился в итоге более чем на треть, но успел поразить 7 животных. Итак, целью эксперимента было выяснить, сможет ли человек с помощью подобных копий нанести слону смертельные ранения. Учитывая специфику, единственным возможным моментом для опытов было время, пока работники заповедника убивали животных современным способом – с помощью огнестрельного оружия. После расстрела бедных слонов к поверженным тушам приближались археологи со своими копьями. 12 июля 1985 года была уничтожена семья из 22 слонов. В основном животные находились в густом кустарнике, но 2 из них пали на открытой местности, позволяющей произвести бросок копья с расстояния 15 метров. Первый бросок был в 5-летнюю самку, при этом копье вошло в нее на всю длину передней части древка. Толщина шкуры в месте поражения составляла 9 мм. Наконечник не пострадал, но древко в месте соединения толстой и тонкой частей сломалось. Исследователи поняли, что копье необходимо укреплять. Позднее его укрепили с помощью слоновьих сухожилий, полученных из животных, убитых в тот же день. И в дальнейшем копье работало исправно. Второе копье, брошенное в другое, молодое животное, оказалось слишком тяжелым, но с третьей попытки проникло во внутренние органы. В дальнейшие дни экспериментаторы шаг за шагом оттачивали свое мастерство в бросании копий, совершенствовали конструкцию копья и копьеметалки, учились преодолевать неожиданные препятствия. Например, выяснилось, что внутренние жидкости из тел животных ослабляли сухожилия, удерживавшие наконечники копий. Третий отстрел был особенно удачным, пишет автор. Раненая взрослая самка сумела встать на ноги, пока работники заповедника преследовали других слонов. Экспериментатор метнул копье, попав в грудную клетку. Передняя часть копья вошла целиком, и его наконечник, по-видимому, пробил легкое. В этот момент животное упало на четвереньки. Поражение было смертельным. В дальнейшем экспериментатор действовал уже почти безошибочно. Он описывает, например, несколько бросков с расстояния 20 метров во взрослую самку с толщиной шкуры 12 мм. В грудную клетку копье проникло 3 раза подряд. Еще одно копье полетело слишком высоко, и наконечник чиркнул по верхней части спины, проделав в шкуре длинную прорезь. При одном из бросков кварцитовый наконечник сломался, но все равно вошел в полость тела, образовав смертельную рану. Конечно, это нельзя было назвать настоящей охотой, и исследователь рассуждает, как бы усложнился процесс, если бы речь шла о здоровых диких слонах. Для хорошего броска с помощью копьеметалки охотник должен стоять на ногах. Ему необходимо интенсивно замахнуться, что, несомненно, привлечет внимание животного, ведь в настоящей охоте добыча вовсе не собирается умирать. По мнению Фрайсона, хорошо, если животное не видит охотника и уже движется в каком-то направлении. В идеале один из участников охоты отвлекает слона, в то время как другие атакуют его копьями. Не упустили исследователи и возможности разделать тушу слона с помощью каменных орудий. Для этого они изготовили кварцитовые бифасы по образцу находок со стоянки Шимон-Кловис в восточном Вайоминге. Забавный момент. Одно из этих орудий экспериментаторы каким-то образом умудрились потерять. Автор иронически замечает, что для археологов будущего такая находка может оказаться большим сюрпризом, ведь в этой части Африки подобных орудий никто не находил. Труднее всего было разрезать шкуру слона. Для успеха этой операции режущую кромку орудий требовалось неоднократно затачивать. Однако после того, как на шкуре сделаны необходимые надрезы, снять ее оказалось довольно легко. Без проблем от туши отделялось и мясо, даже без повторной заточки бифаса. Молодой слон в хорошем состоянии дает большое количество нежного мяса превосходного вкуса, сообщает наш гурман Фрайсон. Можно ли полученные результаты экстраполировать на мамонтов? Конечно, мы не знаем особенностей поведения этих вымерших животных. Но мы можем сравнивать их физиологию. Мамонт был покрыт густой шерстью, которая теоретически могла создавать трудности для охотников. Однако, по мнению исследователей, не должна была препятствовать проникновению копий и дротиков. Зато у мамонтов были маленькие уши, так что для ударов копьями открывалась значительная часть шеи, прикрытая у слона. Что касается стратегии охоты, то вряд ли древние охотники шли на прямое столкновение с целой семьей мамонтов. Остановить сразу нескольких рассвирепевших гигантов с помощью копий было бы трудновато. Скорее, охотничьи атаки были направлены на отдалившихся от семьи одиночек, например, зрелых самцов, которых древние охотники осторожно выслеживали. Вспомним, кстати, что на кладбище слонов в Неумарк-Норд преобладают зрелые самцы. Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете, но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Я приглашаю на сцену нашего следующего докладчика, нашего гостя из Москвы, который у нас выступает, по-моему, почти всегда, и каждый раз его ждут. Станислав Владимирович Дробышевский, научный редактор портала «Антропогенез.ру», кандидат биологических наук и тоже своего рода маг. Сейчас, Станислав, я открою вашу презентацию. Вы можете взять у меня микрофон. Что же вы стоите? Он?
1: Спасибо.
0: Пультик включен, проверьте, пожалуйста.
1: Так, многие люди, живя в современном таком цивилизованном обществе, мягко говоря, как бы бесятся с жиру и думают, что хорошо бы было бы жить в далекие старые добрые времена, когда трава была зеленее, небо было синее, вода мокрее, и звери добрее, и все было вообще замечательно. Люди жили на лоне природы, не прививались ужасными там прививками, ели все чистое и качественное, и все было прям-таки замечательно. И было прям вот гармония с природой была. Но на самом деле мы живем в 21 веке, и мы многое теперь знаем о том, что там было в прошлом, что там на самом деле происходило. И если посмотреть ретроспективно, как бы в обратную сторону, что там происходило, то мы можем много интересного всего узнать. Значит, проще всего это узнать из палеоантропологических находок и свидетельств очевидцев, как это ни странно, потому что вообще много очевидцев жизни в гармонии с природой. Ну, в частности, Чарльз Дарвин, когда описывал огнеземельцев. Первое впечатление, буквально-таки вот он как бы их первый раз увидел и записал, что я не представлял себе, как велика разница между дикарем и цивилизованным человеком. Она больше, чем между диким и домашним животным, поскольку у человека больше способностей к усовершенствованию. И дальше на несколько страниц следует описание, какие дикие и невообразимые эти самые огнеземельцы и как там все ужасно. Вот. Но при том, что сам Дарвин был, ясно дело, цивилизованным человеком. Но это как бы такое первое общее впечатление, просто чисто зрительно, если посмотреть по как бы деталям. Ну, для начала все первобытные люди, близкие к природе, вообще-то были бомжами на самом деле. То есть жили они вне привязки к чему-то, постоянной прописки у них не было. И с одной стороны это привело к тому, что люди теперь живут везде. То есть, если бы они были территориальны с самого начала и привязаны к какой-то территории, то так бы они и сидели где-нибудь там в Африке, и, в общем, мы бы здесь теперь не сидели. А с другой стороны, жизнь была все время как бы в пути, и люди шлялись по всей планете. И опять же, тот же самый Чарльз Дарвин, описывая жизнь тех же самых огнеземельцев, писал, что, глядя на этих дикарей, невольно задаешь себе вопрос, откуда они пришли, что могло их привлечь. И многие, кстати, тот же самый вопрос сейчас задают. А почему это люди оказались на севере? Там же так все печально, грустно, почему бы не сидеть в тропиках? Вот. Что могло их привлечь? Или какая перемена заставила целое племя людей покинуть прекрасные северные области? Ну, речь идет о Южной Америке. Спуститься вниз по кордильерам, этому позвоночному столбу Америки, изобрести и построить челноки, неупотребляемые племенами, населяющими Чили, Перу и Бразилию. И, наконец, вступить в одну из самых негостеприимных стран на всем земном шаре. Ну, практически теми же словами и по тому же поводу говорят о заселении не только огненной земли, а заселении Камчатки, Ленинградской области, там и чего угодно еще. Ответ, на самом деле, очень прост. Просто если есть некоторая территория и по ней можно пройти, то люди туда пойдут, равно как кто угодно еще. И любые животные, и любые растения, и грибы, и бактерии, там кто угодно еще, расселяются на новые территории. Это главное, одно из главных свойств животных. А благо у людей есть возможность, и люди могут построить челноки, что приятно. Люди имеют культуру, все-таки какую-никакую иногда одежду, какие-то орудия, огонь, поэтому они могут заселиться по всей планете, поэтому они заселяются. Но, с другой стороны, у нас есть палеоантропологические свидетельства, и мы точно знаем, как люди ходили. Потому что одно дело, когда Дарвин это писал просто как бы так, а другое дело, у нас есть, например, находка из Дольних Вестонец. Дольние Вестонецы находятся в Чехии. Ну, там точечка стоит, да, карта – это ледникового периода.

0: природы, где-то практически центр Европы. Но палеодиетологический анализ показал, что этот человек из Дольних Вестонец 35, он все сознательное время питался морской пищей. То есть это человек, который питался где-то на берегу моря, моллюсками, рыбой, чем-то таким, вот, а умер в центре Европы. Ну, ближайшее море, которое здесь есть, это Адриатическое море, которое отстояло дальше на юг, чем сейчас, поскольку уровень океана был ниже, и это кость бедренная древнейшего путешественника достоверного. Чаще всего далекие миграции реконструируют по каким-то орудиям, или там обсидиану, или еще что-нибудь такому, раковинам каури, когда их находят не там, где они вообще как бы должны быть. Ну, когда, например, раковина каури из океана находится в костенках где-нибудь в Воронежской области, да, ну, там всегда можно сказать, что, ну, это не конкретный человек принес, а это 45 племен обменивали друг с другом, да, и рано или поздно эта каури добралась. А здесь у нас есть конкретный человек, который прошел это расстояние. И на самом деле у нас в других случаях такие примеры есть, но это, наверное, самый выдающийся. Вот. Ну и, собственно, зачем они это делали? Ну, во-первых, я подозреваю, что они это делали из любопытства, потому что если человек живет, ну, ему всегда интересно, что там за горизонтом. А если путь до горизонта ничем, в общем-то, не прегражден, а в каменном веке он не был ничем прегражден, границ не было, таможен не было, паспортов никто не спрашивал, то, собственно, почему туда и не пойти? И если здесь и живут олени, почему бы и там не жить оленям, и, собственно, еда там есть. Ну, а кроме таких высокодуховных целей, есть вполне банальные, ну, обращаемся к тому же Дарвину, в поисках пищи огнеземельцы вынуждены беспрестанно кочевать с места на место, а берег до того крут, что передвигаться они могут только на своих убогих челноках. Им неведома привязанность к дому и еще менее того привязанность к семье, ибо муж относится к жене как жестокий хозяин к трудолюбивому рабу. Ну, тут немножко такой прыжок мысли, но тем не менее. То есть самое главное, что иногда хочется есть, а еды не бывает вообще как-то много почему-то. Ну, и человек, вообще любые живые существа, они живут в стандартной ситуации, как бы вот в гармонии когда с природой, в состоянии перманентного голода, то есть все время хочется поесть. И если еды под ногами нет, то, наверное, где-то может быть она за соседним холмом. И почему туда и не пойти? Вот. Ну и, как я уже начал говорить, это с одной стороны привело, что теперь мы живем везде, а с другой стороны, как бы жили они как-то беспрекаянно. И более-менее оседлая жизнь началась только, в общем-то, с производящим хозяйством. В неолите до этого народ шлялся как попало. Значит, но еда едой, а бывают еще всякие другие надобности. Часто звучит, что жизнь в гармонии с природой предполагает, что человек здоровый. Ну, надо больше времени проводить на открытом воздухе, надо больше как-то дышать этим самым свежим воздухом, больше двигаться, и тогда будешь здоровый и замечательный. А если все время сидеть в офисе где-нибудь там скрючившись за компьютером, будешь больной и слабенький. Ну, в принципе, так оно и есть. То есть мы рассчитаны как раз вот благодаря первой особенности на то, чтобы мы постоянно ходили. То есть мы все время должны ходить и искать, чтобы поесть. Но, с другой стороны, если все время это делать, то можно немножко как бы получить всяких болезней. Чему примеров миллионы на самом деле, потому что, ну и не только из современности, ну из древности, к сожалению, у нас миллионов костей нет, но есть сотни, по крайней мере. И, ну, каждый третий, по крайней мере, скелет палеолита, неважно, там, нижнего, среднего, верхнего, имеет какие-то патологии. Есть рекордсмены, например, Шинидар I, замечательный персонаж, живший в Ираке 60 тысяч лет назад, у которого болезней очень много. Ну, тут так, чтобы покрупнее картинки были, я вставил только череп, плечевые кости и стопу. На самом деле у него там полно болезней. То есть у него не было, например, левого глаза, у него глазница с разбитыми краями. У него не было правой руки по локоть, то есть это не обломанная плечевая кость, а она редуцирована, потому что у него ампутация была по локоть или недоразвитие. У него была травма на лбу, у него были стертые зубы, у него были болезни суставов нижней челюсти, у него был перелом пятой плюсневой кости, у него были разрастания на головке первой плюсневой кости, у него были какие-то там большие проблемы с предплюсной, на самом деле у него еще были переломы ребер, у него была болезнь Форестье и там еще что-то такое. То есть, короче, он весь сверху донизу был больной. С позвоночником у него там совсем все грустно было. Это как бы вот один из классических таких образцовых людей, палеолита, при том, что возраст у него был лет 40 на самом деле. Ну, то есть, в принципе, там от 40, может, до 50, а может быть и поменьше, потому что гистологические анализы показывают, что дети в возрасте 3 лет имели остеонную структуру костей, как у современных людей в 50 лет, у неандертальцев. Вот. Ну, может, не у всех, но, по крайней мере, то, что Бужилова, скажем, смотрела для Денисовой пещеры, это так. То есть жизнь была, мягко говоря, нелегка. Ну, это, конечно, рекордсмен в каком-то роде, но таких полно. То есть обязательно или ребро сломано, или на голове дыра, или там еще что-нибудь не так. Вот, ну, как минимум, зубы потертые, иногда там бывает и кариес, правда, это редко, слава богу, вот, или еще что-нибудь не так. Потому что жизнь была непростой. Чтобы еду достать, надо было сильно постараться. Иногда по этому поводу они ломали ноги, как человек из Кикабы, иногда руки, иногда еще что-нибудь. Вот. Ну и, собственно, опять же, обращаясь к очевидцам, Жак Лаперус, например, писал про тлинкитов, ну, по крайней мере, какое-то такое племя из северо-запада Америки, индейцы, да, то есть это индейцы, которые гордые индейцы, живут на лоне природы. Их телосложение очень хрупкое. Самый слабый из наших матросов, причем, да, это французский матрос соответствующего века, и тоже они там здоровьем не блистали, мягко говоря, смог бы побороть самого сильного из этих индейцев. У некоторых я видел опухшие ноги, как при цинге. Ну, на самом деле, дальше там у меня многоточие, там говорится, что, наверное, это все-таки не цинга, как бы, просто опухшие, как бы. Я сомневаюсь, что они доживают до глубокой старости. Я видел лишь одну женщину, которая, как мне показалось, была 60 лет. Ну, собственно, это не женщина, а мужчина, но статистика примерно такая по неандертальцам и есть. Она не обладала никакими особыми правами и трудилась наравне с другими женщинами. Палеопатология показывает, что действительно в палеолите не было, судя по всему, какого-то там каких-то поблажек кому-нибудь, и вкалывали все. Вот как только он может поднять вообще что-то полезное, да, и что-то делать полезное, тут же он начинает делать орудие, охотиться, кидать копья, там еще что-нибудь такое. По изношенности костей это четко видно. Даже на детских скелетах есть изношенность суставов. Допустим, у мальчика в Сунгире, или у мальчика из Арени Кандиди, или там еще много у кого. Микуха Маклай. Когда старик чувствовал себя нездоровым, слабым и близким к смерти, он обыкновенно просто говорил своим детям и друзьям приготовить все, чтобы похоронить его. Тогда приготовлялась круглая глубокая яма, его завертывали в несколько тонких циновок и опускали в сидячем положении в могилу. На голову старика бросается еще несколько циновок, и могила быстро засыпается. Бывали случаи, что больных насильно зарывали. Ну, если почитать в оригинале, там, по полной версии, там прямо эти случаи описываются, как все это происходило. То есть, ну, если человек старый и больной, то, собственно, ну, зачем он нужен, да? Ну, давайте его лучше просто похороним. Вот, иногда он сам про это попросит, ну, а если не попросит, то ему поможем, собственно. Ну, неизвестно, делали ли так неандертальцы, на самом деле, хоронили ли они живьем. Но, по крайней мере, вот этот конкретный Шенидар первый, он лежит под подозрительным завалом. Ну, по стандарту считается, что это был обвал в пещере, и ему на голову насыпало. И у него в голове в оригинале нашли огромный камень, на самом деле. Но, с другой стороны, есть такое подозрение, и у археологов есть на эту тему измышления, что потом они добавили туда еще немножко. То есть они после обвала не раскапывать его стали, а еще как бы сверху присыпали, чтобы, не дай бог, не вылез. Вот. Но, как бы, если человек здоровый, то, как известно, он сможет дольше болеть, на самом деле. Есть вообще такой палеопатологический феномен, парадокс, можно сказать, что чем более больной скелет мы находим, тем здоровее, на самом деле, был человек. Ну, то есть, если у него весь скелет уже перекореженный, значит, он прожил так долго, что у него весь скелет так искореживался. А если он такой чистенький и ровненький лежит, значит, он был больной, сразу помер, и все. Вот. Ну, и, собственно, примеры таких болезней еще, это просто произвольно взятые. Например, синга. Один из древнейших сапиенсов, между прочим. У него, как видите, на рентгене видно утолщение свода. Это симптом анемии, скорее всего, из-за малярии. То есть жизнь в Судане, да, на лоне природы, опять же. Но немножко как бы малярийные комарики покусывают, и немножко голова опухает от этого. Ну, я уж не говорю про то, как их там колбасило после этого. Но, опять же, обращаясь к очевидцу, целые 5 дней подряд надоедала мне лихорадка. Эти 5 дней голова несносно болела. Я был очень слаб, но сам осторожно спускался с постели на пол. Ну, правда, боюсь упасть, если встану на ноги. Глаза и лоб заметно опухали во время пароксизма. Все эти дни я не находился в каком-то забытье. И чтобы вы прониклись, что это не просто как бы 4 строчки, да, случайно взятых, вот я вырезал кусочек текста. Это книга Микуха Маклая «Пребывание на Новой Гвинее». И тут я задал в поиск. Лихорадка, да, и вот как бы желтенькие, это где у него упомянуты его приступы лихорадки. То есть, видите, из общего текста у него, ну, я не знаю, не половина, наверное, как бы книги, но, мягко говоря, как бы много. Это говорит о том, вообще метод мне самому понравился, я неожиданно его как-то обнаружил. Можете разные тексты вот так посмотреть, у кого что болит, как бы в буквальном самом смысле, да. То есть задаешь там слово «медведь», там «зарплата», допустим, да, там «лихорадка». Вот, и обнаруживаешь много интересных вещей. Вот это как бы жизнь на Новой Гвинее. Ну, это не Судан, ну, в общем, какая разница. То есть в других местах, если бы неандертальцы писали, допустим, живя в ледниковой Европе, про свою жизнь, мемуары, да, то у них бы там слово, не знаю, там, болят ноги, скажем, да, или холодно, там, мороз. И, я думаю, там еще погуще бы было, как бы, чем здесь. И примеры другие, так, между делом. Допустим, Сунгирь II, мальчик, который, ну, как бы он был такой более-менее здоровый, но только в позвоночнике у него какая-то непонятная такая темная штука, которая может быть либо следствием эхинококоза, либо микоза, либо еще чего-нибудь такого там неприятного. Ну, какая-то либо паразитарная, либо из-за грибов болезнь. И из-за которой, может быть, он был не вполне адекватный, потому что Сунгирь II, замечательный мальчик, который, почему-то живя в ледниковом климате, питался в основном беспозвоночными животными. Вот, то есть что-то то ли с головой у него было, то ли что, как бы непонятно. И не исключено, что поэтому он в могилку попал, собственно, потому что там могила с двумя детьми, Сунгирь II и III, мальчик и девочка. И как-то подозрительно, когда два ребенка лежат в одной могилке. Вот, и у мальчика какая-то подозрительная дырка на тазу, которая, как бы, может быть, копьем проделанная. И поэтому, может быть, из-за того, что у него был микоз, он довольно странно выглядел и питался он нестандартно, то есть и вел он себя как-то очень нестандартно, и, собственно, в могилке оказался. Ну, а то, что он мог из-за микоза в позвоночнике выглядеть и внешне нестандартно, подтверждает, допустим, череп из Кроманьона 1. Это тот самый такой, самый-самый кроманьонец, такой кроманьонистый кроманьонец. И, как видите, у него на лбу, да и вообще по всему лицу, какие-то странные такие неровности, шероховатости. Обычно, если кости какие-то такие кривоватые, то это все списывается на сохранность, дескать. Ну, прошло там 30 тысяч лет, да, он весь немножко перекосился. Но в данном случае это, видимо, следствие такие микозы или чего-то такого. То есть он был с какой-то опухшей совершенно невероятной рожей, с какой-то коростой по всему лицу. Это вот как бы жизнь в ледниковом периоде. Ну, то есть когда живешь в пещере, в сырости, в вечном холоде, кутаешься в шкуры, их, естественно, никто никогда не моет, не проветривает, ничего с ними не делает, то грибок, как бы, может быть и не только по лицу. Это, опять же, это то, что на костях отразилось. То есть надо понимать, что сколько на костях не отразилось. Ну, собственно, где они жили? Ну, я сказал, что в холоде, сырости, да, в пещере. Иногда это действительно пещера, вот, иногда это открытые жилища. Но они бывают разные, на удивление. Ну, может, даже и не на удивление, но одинаково уютные. Вот, то есть, например, Пири, исследователь Гренландии, про эскимосов. «Зимой в доме счастливого эскимосского семейства стоит такой дух, что хоть топор вешай. Ночь, проведенная в иглу, когда хозяева дома, тяжкое испытание для всех чувств цивилизованного человека, в особенности для его обоняния». Там еще дальше идет длинное описание, какое-то испытание. «Они практически не умываются никогда, лишь изредка, когда грязь очень уж начинает их стеснять. Они удаляют верхний слой с помощью жира, после чего, конечно, они становятся гораздо чище». Вот. И крашенинников про этельменов в соответствующем веке, слава богу, это не современные уже этельмены, в житии, ну, он был попроще, как бы, век был пораньше, да, поэтому он писал как есть, неполиткорректно. В житии гнусны, никакой чистоты не наблюдают, лица и рук не умывают, ногтей не обрезывают, едят из одной посуды с собаками и никогда ее не моют. Все вообще пахнут рыбою, как гагары, волосов на голове не чешут, но расплетают на две косы как мужчины, так и женщины. Вот. Ну и, в принципе, таких свидетельств при желании по разным путешественникам посмотря, можно найти очень много. То есть если, скажем, живешь в доме из костей мамонта, где-нибудь там в Мезине или в Межиричи, да, на Украине, например, ну и не обязательно там, там где угодно еще, и полгода как бы зима, ну, ледниковый период, а лето все укладывается тоже там неделю в две на самом деле, да, то немножко там будет ароматно. Вот. Но не везде ледниковый период как бы был, были более теплые места. Например, вот это вот, это фотография из пещеры Ниа на Калимантане. Ну, вот такая замечательная крыша, это крыша современного раскопа, ясное дело. А на самом деле это не просто пещера Ниа, это конкретная часть пещеры Ниа, где нашли самый древний череп. Это, между прочим, один из самых древних черепов сапиенса вообще в принципе на планете. Не один пигмей, кстати говоря, подросток тоже, ну, что само за себя говорит, как бы, если он умер молодым. А самое главное, что раскоп, в котором найден был этот череп, те, кто его копал, назвали адом, как бы просто так незамысловато, за те условия, которые в этой пещере находятся. Просто, ну, это тропики, это экватор фактически, И там такое пекло просто, что там находиться крайне проблематично. Они там копали по сколько-то минут, потом выползали, чтобы подышать. Вот. Но это современные исследователи, которые копали, которые могли как бы выползти и подышать. Да? А те люди там жили просто как бы. Там такие здоровенные свои многометровые отложения. И то, что современные исследователи назвали адом, было нормальными, замечательными условиями, такими уютными для тех людей. Вот. Но как бы... кроме того, что они жили в этих своих шалашах, да, они совершенно, в общем, не заботились какой-то там гигиеной. И хотя, если со стороны посмотреть, скажем, на пещеру ту же Шенидар, да, то со стороны все так идиллически, такие живописные горы, кустики, травка, и все хорошо, но вот если начать раскапывать все эти отложения, ну, особенно перед входом в пещеру, да, и на открытой стоянке, то картина представляется вот примерно такая. Ну, это, правда, не из пещеры, это из дольних вестонец, но, в принципе, любая верхнепалеолитическая стоянка раскопанная, она выглядит примерно вот так. Ну, если непонятно, это все кости животных. И понятно, что эти кости, они были как бы брошены свежими, с соответствующим ароматом. Опять же, лаперус. Эти короба помещаются у входа в хижину, которая настолько нечиста и зловонна, что едва ли какое звериное логово может сравниться с ней. Вот. И в принципе, я говорю, таких цитат можно много насобирать. Это нормальная ситуация для всего палеолита. Вот. И даже и более того, чем палеолита, если почитать там про жизнь русских крестьян, у которых стены шевелились от тараканов, да, а если изба без тараканов, то это как-то что-то неправильное, и, наверное, хозяева бедные, вот, то, в принципе, это вплоть до современности. Значит, но, собственно, вот раз они столько накидали костей, наверное, они классно ели, да, раз они столько мяса там накидали, ну, просто там швырялись этими костями. Но если посмотреть, они действительно ели мясо. Вот палеодиетологические анализы. Тут растительноядные животные, в числе их пещерный медведь, например, самые растительноядные, чем у лошади. И на противоположном углу львы и неандертальцы. Вот. Ну, чтобы не показалось, что речь только о неандертальцах, вот тот же самый график с кроманьонцами из Румынии, например, там 4 индивида. И тоже, соответственно, лоси, всякие олени, козлы. С одной стороны графика, волки, львы, да? Они хищнее, чем волки и львы. Вот. Есть другие графики, их таких много уже настроено. Кроманьонцы, они еще похищнее были неандертальцев на самом деле. То есть, ну, казалось бы, да, мясо, здорово, но и они правда как бы мясо ели. Вот. Но мясо есть не всегда, к сожалению. Поэтому обращаемся опять же к лаперузу. В той же степени грубые, жестокие, в какой их земля каменистая, неплодородная, они населяют, индейцы, эту страну лишь для ее опустошения. Будучи в войне со всеми животными, они пренебрегают растениями, которые их окружают. Несколько раз я видел, как женщины и дети ели малину и землянику. Однако это кушанье, несомненно, безвкусно для здешних мужчин, которые живут на земле, подобно волкам и тиграм в лесу или грифам на скале. Вот. Но это когда это мясо есть. Значит, иногда бывает как бы такое относительное мясо. Чарльз Дарвин. Если убьют тюленя или найдут в море гниющий труп кита, то это уже праздник. К такой жалкой пище присоединяются еще немногочисленные безвкусные ягоды и грибы. И они часто страдают от голода. Ну и дальше описание, собственно, как они страдают. То есть мясо – это хорошо, но хорошо, когда оно есть. И современный человек, он может в любой момент открыть холодильник или пойти в магазин 24 часа, да, и у него все это будет. А у древних людей это было не всегда. Поэтому, с одной стороны, у нас есть примеры, как в Салютре, например, где, по некоторым расчетам, было убито 100 тысяч лошадей. Ну, не одномоментно, как бы на протяжении многих лет. Но там было такое замечательное место между скалами, куда они загоняли табуны при перекочевках сезонных, и их там убивали. Кстати же, ребят выпускали, у них было экологическое мышление. Вот. Но в итоге где-то порядка 100 тысяч, и там эти кости лежат просто сплошным покровом на несколько гектар, так что это называется костяная лава. То есть просто вот как бы слой костей. А иногда вот в Абри-ду-Марас, это неандертальцы, там обнаруживаются споры грибов, волоски кроликов, перья птиц. То есть, короче, все, что было, все, что есть, надо съесть. Сегодня пируем. Мясо, как таковое, уже слабо различимо. Вместо него какая-то сероватая и дурно пахнущая масса. А вот жир ничего, просматривается. Это про замечательное северное блюдо, когда закапывается олень, ждется, когда он немножко как бы станет уже не очень оленем, а потом, если надо, его выкапывают и едят. Вот. Ну, тут дальше такое богатое описание, я как бы не буду это подробно читать, вот. Но самый вкусный копальхем вообще мороженый, тогда его называют тонкими ломтиками, что сворачивается под ножом в серенькие трубочки. Вот. А если почитать как бы этот текст целиком, то, собственно, потом ненец, который это ел, он остался живой, а все, кроме одного, как бы другие померли от того, что там немножко трупного яда есть. Ну и нансен. Оно содержимое желудка, желудка животных, да? То есть они едят не только мясо, а все едят. Ну и содержимое желудка, это же классно, это деликатес. Как бы потушилось в процессе пищеварения животного. А желудочный сок послужил неким ароматным соусом с резким вкусом. Ну, немного кисловато, правда, как подкисшее молоко, но зато как бы витаминчики. Называется химус, очень приятное. Вот. И у эскимосов отличная как бы реакция. Химус едим сегодня, здорово. Вот. То есть ели, строго говоря, все подряд. И мясо – это здорово, если есть, но не всегда есть. Вот. А иногда как бы мяса близко нет, ну, вернее, оно как бы есть, но оно такое как бы мясо родное. Вот. Чему есть, опять же, огромное количество свидетельств. На огромном количестве костей древних людей есть следы разделки этих самых древних людей. Все тот же Лаперус. Ну, я не сильно как бы старался. Я, в общем, одних тех же авторов взял. В принципе, можно было бы других взять, там то же самое. Но тут просто художественно написано. Природа населила эту страну людьми, которые также сильно отличаются от цивилизованных народов, как и местность, которую я только что описал, от наших возделываемых равнин. Я допускаю, что общество не может существовать без добродетелей. Вот. Но завершаю главу об этом народе заявлением, что мы не заметили среди них каких-либо признаков антропофагии. Однако этот обычай столь распространен среди индейцев, что, вероятно, пришлось бы добавить и этот штрих к портрету, если бы они вели войну и захватывали пленников. То есть, на самом деле, у него страниц 5 описывается, какие ужасные тлинкиты, как он не хотел бы вообще рядом с ними жить дольше, чем он прожил. И кончается, что, конечно, я не могу утверждать, что они людоеды, но вообще, наверное, они еще и людоеды, как бы, только я этого не видел. Вот. Это как бы жизнь близко к природе. Ну и зато, как бы, если человек хороший, да, то его можно вкусно наесть. И примеров тому полно. Из неандертальцев, вот Крапина 16, череп, да, с надрезками, как бы классический. Леруа, Б, это уже кроманьонцы. Вот. И таких там в пещере Горхама там и много-много где еще есть. Вот. Ну, Чарльз Дарвин все тот же. Зимой, побуждаемые голодом, огнеземельцы убивают и поедают своих старых женщин раньше, чем собак. Когда мистер Лоу спросил мальчика, почему они так поступают, тот отвечал, собачки ловят выдр, а старухи нет. Мальчик описывал, как умерщвляют старух, держа их над дымом до тех пор, пока они не сдохнутся. Он в шутку передразнивал их вопли и показывал, какие части их тела считаются особенно вкусными. И потом там еще рассказывал, как, значит, когда еды перестает хватать, они бегут в горы, а мужчины, значит, радостно за ними гонятся и тащат их обратно и, значит, убивают. Вот, то есть голод как бы не тетка. Поэтому слава богу, что мы не совсем такие. Ну, а иногда не только человек кого-то может съесть, а еще и человека кто-нибудь может, ну, и даже если хотя бы и не съесть, то хотя бы забодать. И, видимо, довольно много переломов, про которых я уже говорил, на костях, они именно таким способом получены. Допустим, там в Кавзехе один персонаж, там в Шанидаре с переломами, с классическими, ну, видимо, кто-то их там забодал. Ну и можно вот, допустим, замечательный охотник с фамилией Хантер, говорящий. Третий носорог настиг меня, у меня ярко запечатлялась в памяти его морда. Глаза его были близко посажены друг от друга и казались небольшими щелками. В последний момент я попытался отскочить в сторону. Не успев отпрыгнуть, я очутился в воздухе с такой же быстротой, которая меня удивила. Вот. Ну тот же Хантер, ну можно было опять же много всяких цитат. Однажды он шел по высокой траве к своей пасеке и чуть не наступил на отдыхавшего буйвола-самца. Ну и кончается, да, в момент, когда буйвол рогом распарывал его, несчастный потерял сознание. Это как бы еще речь не о хищниках, заметьте. Это просто как бы человек шел на пасеку свою, как бы тихо, мирно по сельской местности, да, к ближайшему орешнику. То есть это просто вот как бы человек гулял и ничего особо как бы зла не хотел. Вот. А бывает, что вообще как бы животные и хотят немножко чего-то. Например, кова негра, это неандерталец, и тут такие вот замечательные пятнышки есть. Это не просто так. Это следы зубов то ли медведя, то ли леопарда, то ли кого-то такого. И таких костей тоже хватает. Ну, чаще всего бывает, что это кость обгрызенная с двух сторон, как, допустим, в Боксгроуфе. Вот. А иногда бывают прям такие. Такие есть парантропы с дырками, с такими эффектными двумя, там еще и так далее. То есть вообще леопард, например, это зверь, который возник с самого начала как охотник на людей. То есть это его как бы специализация. Ну, павианов и людей. Ну, для него без разницы, в принципе. Вот. Ну и не только, конечно, есть леопарды. Допустим, врангель. Подобные встречи не всегда оканчиваются столь счастливы. И в нынешнем году, например, медведь вломился ночью в ламутскую юрту и передавил не всех обитателей, кроме одного нашедшего средства уйти, который еще рассказал, да, а кто как бы не ушел, тот и не рассказал. Вот, леопард – умный зверь. Едва он увидит, что его заметили, он тотчас нападает на охотника. Вот. Но, правда, дальше пишется хантером, что он хвостик свешивает. Вот он хвостик не прячет, поэтому его можно заранее увидеть. Ну и свидетельства таких встреч с древними животными достаточно хватает. Вот, допустим, погребение Зарения Кандидия 1. Тут вот не просто так желтым цветом они посыпали, потому что у этого мальчика, у него левой стороны лица как бы нету. И левого плеча тоже не хватает немножко. Есть несколько версий, куда они могли деться. Есть предположение, что, может быть, это обряд обезвреживания покойного. Ну, бывают такие вещи, когда что-нибудь там отрезать, связать, чтобы как бы из могилы не вылез и не шлялся потом, там, не мешал жить другим. А есть версия, что это как бы медведь ему оттяпал. Потому что, в принципе, медведь примерно за это место и хватает. Я прям специально этот вопрос изучил. Ну, и, в общем, по описанию очень даже получается. То есть где-то вот с большой вероятностью он с медведем где-то там повстречался на обрывах рядом с морем, ну, потому что он похоронен так очень красиво, с видом на Адриатическое море. Вот. Ну и завершая всю эту тему, свидетельство, опять же, от первого лица. Это Иши, это индеец, который последний такой дикий индеец Северной Америки, из племени Яки, который жил всю жизнь на лоне природы, но потом, когда европейцы перебили все его племя, он какое-то время, несколько лет, там, года три, тусовался где-то сам, потом приполз, собственно, к поселению и последние несколько лет жизни жил в музее. Ну, живым экспонатом, по сути дела, ну, на ставке помощника-дворника. Сторожа, вернее. Ну, и, собственно, он там хорошо так прижился, но когда возник план отправиться вместе с Иши в долгую исследовательскую экспедицию по стране Яна, на его родину, он сильно расстроился. Индеец занимал своих друзей красочными картинами затруднений, которые их ожидали. Говорил, что им будет сопутствовать непогода, смертельно опасные змеи и рыси, что их ожидают голод, жажда, по вечерам отсутствие мягкой постели. И все это они собираются вкусить только для того, чтобы познакомиться с дикой природой. Он указывал на ванну, отопление, стулья и комоды. Ему казалось безрассудным оставлять все это даже на несколько недель. И, собственно, вот свидетельством от первого лица я заканчиваю, поэтому будьте счастливы, что находитесь в этом замечательном помещении, у вас есть крыша над головой. Вас не кусают всякие кусачие насекомые. Вас не мучает, надеюсь, голод. А если даже мучает, то можно все моментально исправить. Потому что вам тепло, у вас есть одежда, у вас есть раковины, стулья и комоды. Благо цивилизация. Ура, товарищи. Спасибо за внимание.
1: Ура. Станислав, а вы вопросики, которые... Я вам прислал заранее, помните? Или вам сейчас зачитать парочку?
0: Ну, какой-нибудь выберите. Я долго пытался выбрать, но...
1: Почему северные народы до сих пор быстро спиваются? Неужели с тех пор, как они попробовали огненную воду, они не эволюционировали? Вопрос.
0: Северный народ не все еще спивается, они просто спиваются. Потому что у северных народов никогда не было чем спиваться, на самом деле. Вот как бы они жили на лоне природы, и спиваться им было нечем. А с тех пор, как у них появилось чем спиваться, они начали это делать. При том, что как бы северные народы понятие растяжимое, и как показывает палеогенетика, но тут, правда, Светлана Боринская больше бы меня, наверное, сказала, она все это исследовала, у них с биохимией все в порядке, на самом деле, не хуже, чем у европейцев. Другое дело, что у них культуры питья нет, закусывать надо, просто банально. И как бы от первой до второй должен быть какой-то перерывчик хотя бы небольшой. А у них этого нет. А естественный отбор, ну, он, может быть, и сработает когда-нибудь, если они не вымрут совсем, как бы, от этого дела. Но для отбора нужно много времени, а спиваются они там лет 200 от силы, это меньше, наверное.
1: Так, наверное, я дам залу возможность задать вопросы. Просим, вот, Катя, рука.
2: Здравствуйте, меня зовут Андрей, Санкт-Петербург. Такой вопрос... Человек современный, кем больше является сейчас, вегетарианцем или мясоедом, хищником? И, соответственно, второй вопрос как продолжение. Действительно ли некоторые народы сейчас являются, ну, некоторые, так скажем, не народы, а нации, являются более хищниками, чем вегетарианцами, а другие, наоборот, там, более вегетарианцы, чем хищники? Спасибо.
0: Человечество в целом является всеядным, на самом деле. То есть человек чем замечателен, что он может есть все подряд. Он с самого начала возник как существо, которое может есть все. Но в зависимости от того, чего у него там есть под ногами, он будет, может быть вегетарианцем, может быть мясоедом. Да? Ну, вегетарианцы – это вьетнамцы, скажем. Да? Если у них нет мяса, то они будут есть рис. Но будет мясо, они будут есть мясо. А есть эскимосы, например, – которые будут есть в основном таки мясо, потому что оно есть, как бы, а растение не богато, да, но, в принципе, копальхин тот же самый, они могут там ягодками сдабривать, чтобы там витаминчики, опять же, были. Вот. И тут, как бы, вопрос в том, что имеется. Вот. Поэтому, как бы, в целом, как бы сказать, довольно абстрактно получается. А народы, да, ну, у кого нету мяса, те вегетарианцы, у кого нету растений, те хищники. А в целом всеядное. Это приятное свойство, и это, как бы, одно из главных свойств человека, на самом деле.
1: Так, пожалуйста, Кристина, вот мужчина руку поднял.
3: Александр, Санкт-Петербург, такой вопрос. У любителей говорит, что раньше жилось лучше, есть еще идея о палеодиете. А на какой диете каких из наших далеких предков, ну, не неандертальцев и не кроманьонцев, мы могли бы прожить, с учетом того, что метаболизм у нас, наверное, все-таки поменялся? Спасибо.
0: Ну, строго говоря, мы, что и приятно, фактически вопрос-то тот же, можем жить на любой диете. Вот человек, он такой уникальный, если уж у него совсем там ограничений по витаминам нет, ну, чтобы там цинга не началась даже, да, он может питаться чем попало, то есть вот чем угодно. Поэтому палеодиета – это такая вещь абстрактная. В разные времена люди ели разное. То есть можно питаться, как там проконсулы, да, фруктами и листьями. Ну, главное, на одном не зацикливаться, там, на каких-нибудь там лимонах. Вот, и все будет прекрасно. Можно питаться там почти только мясом. Ну, хотя чисто мясом, это, как известно, китайская пытка, когда начинают кормить вареным мясом, он первые там 2 дня радуется, а потом помирает. То есть, ну, как бы совсем зациклиться на одном тоже не получится.
1: Пожалуйста. Катя, давай мы вот самый вот задний ряд.
4: Добрый вечер. Меня зовут Петр, я из Ижевска. Станислав, вы когда рассказывали про повреждения на черепе, если мне память сейчас не отшибла, говорили о том, что зубы редко бывают повреждены кариесом. Зубы, да, именно тех,
0: да,
4: людей.
0: Ну, правда, зато если бывают, там иногда бывает, что там все зубы кариесом.
4: А, понятно. Вот как раз вопрос о том, почему было мало кариеса в то время.
0: Спасибо. Ну, на самом деле, то, что у современного человека много бывает кариеса и всяких проблем с зубами, это следствие 2 вещей. Во-первых, то, что мы все-таки ведем не совсем природный образ жизни, они жили естественным образом жизни, да? А с другой стороны, мы живем долго. То есть они жили лет до 30, и это срок годности наших зубов. То есть до 30 лет обычно у современного человека более-менее с зубами все в порядке. А потом как бы срок годности вышел, они разваливаются. Они просто не доживали до этого момента. Вот. Но кариес – болезнь, у которой как бы причин вообще много, строго говоря. То есть это либо какой-то очень неправильный образ жизни, что общий как бы иммунитет понижается, либо, как вариант, избыток слишком большой углеводной, легко усвояемой пищи. Ну, типа там сахара, например, да, и тогда вот кариес начинается. И кариес повально на планете начался с неолита, когда стали питаться только мукой, всякими лепешками, такими вязкими, которые на зубах налипают, и зубы, ясно, никто не чистил, углеводы легко усваиваемые, там бактерии поселяются, и вот кариес начинается. Ну и жить стали чуть подольше как бы тоже. То есть тут много факторов, но вот в основном это как-то так. А неандертальцы, они жили как надо, ну, по 30 лет, правда, но зато с зубами здоровыми. Там, правда, как, кариес – это не единственная болезнь. Бывает, что пародонтоз, адатогенный остеомиелит, стертость, и у них этого всего там хватало. То есть у них было чем похвастаться, у них там то выпавшие зубы, то еще что-нибудь такое. Другое дело, что у современного человека, если бы зубы выпали, он или себе коронку поставит, или мост, да, или будет без зубов жить и хорошо себя чувствовать. Там вставные челюсти себе ставит. Вот, а неандертальц просто помирал, как бы обычно. Вот. Ну, тоже зато в ладу с природой.
1: Пожалуйста, Кристина, вот перед...
5: Обычно сторонники того, что люди раньше были здоровее, говорят о том, что, ну вот да, там детская смертность, там все умирали там рано, зато вот те, кто жили, вот уж они были, ух. Да, и вот вы говорите что-то, да, похожее. Но на самом деле можем ли мы как-то квантитативно сравнить вот эти вот, типа, статистику переломов или каких-нибудь болезней? Ну, это же 2 как бы разные популяции, у нас есть статистика сейчас, да, которая отражает болезни в живущих, а вот там мертвая популяция, как мы можем это сравнивать? Как-нибудь научно? Можем как-нибудь?
0: Да, можем, как бы. Статистика такая наука, что все, что угодно, с чем угодно можно сравнить. Но они жили по 30 лет и были нездоровые на самом деле. То есть там такого, чтобы прямо был здоровый скелет, такое редко бывает. Они все были чем-нибудь допоражены. У них, я еще не все же рассказал, там у них у всех был жуткий износ суставных поверхностей, даже в молодости они там все уже были изношенные. жизнь была нелегкая. Вот, поэтому сравнить можно. Тем более современные люди бывают разные, бывают разных профессий, в разных местах живут. И, слава богу, чего-чего, а у нас статистики по самым разным группам, там, хоть по спортсменам, по, там, не знаю, уникальные всякие данные есть по, допустим, ковбоям, участвующим в Родео, да, вот сколько у них там переломов. Вот, кстати, очень похоже на то, что у неандертальцы.
6: Спасибо, Станислав. Теперь ваша задача выбрать лучший вопрос. И я вам напомню, спасибо, какие вопросы были. Значит, современные люди, они больше вегетарианцы или хищники? Дальше, про палеодиету был вопрос, про кариес. И нужно ли сравнивать современные и древние переломы и т.д.?
0: Ну, вот, наверное, последний. Он такой самый научный.
6: А, последний.
0: Статистика.
6: Хорошо.
0: Я люблю статистику.
6: Так, автор вопроса получает книгу. Спасибо. Станислав, у нас для вас тоже подарки. И вы хоть сейчас и покинете сцену, но ваш голос сейчас останется с нами. Вот, потому
0: спасибо.
6: Что у нас остался финальный аккорд сегодняшнего мероприятия. Это мультфильм, который у нас как ребеночек моего, ну, в основном Сергей Кривоплясов, которого мы сейчас тоже пригласим на сцену, готовил его 9 месяцев. Средства на него мы даже собирали в значительной степени с помощью Дмитрия Пучкова. Да, здравствуйте, Дмитрий. Спасибо. И сейчас... Если вы дадите мне минутку, да, и давайте мы приглушим свет и приготовимся смотреть.

Миллионы лет вращается наша планета. Миллионы живых существ населяли ее за это время. Среди них было множество причудливых созданий. Они поражают воображение. Наше воображение. Ибо мы — единственные, кто в нелегкой эволюционной гонке обрел свет разума. Путь к этому был нелегким. Заря разума занималась 20 миллионов лет назад на африканских деревьях, среди любителей фруктов. Их назвали проконсулами. Они резвились в кронах, подальше от опасности земли. Они ели фрукты и листья. Разные виды были размером от мартышки до гориллы. Их мало заботило то, что происходит внизу. По ветвям проконсулы бегали на четвереньках и мало отличались от современных макак. Их руки и ноги были равной длины. При ходьбе они опирались на полную ладонь, а не на согнутые пальцы. В Восточной Африке найдено не так мало останков проконсулов. Их череп был примитивен, мозг был невелик и довольно просто устроен. Но морды и клыки были сравнительно малы, что выдает миролюбивость, одну из главных черт, ставших залогом разума. Но 10 миллионов лет назад похолодание проредило африканские джунгли. Уже невозможно было перебираться с дерева на дерево по ветвям. Вынужденные спускаться на землю, потомки проконсулов, ардипитеки, начали вставать на две ноги. Их стопы еще были хватательными, но обрели своды, необходимые для прямохождения. Найден почти полный скелет ардипитека, прозванный Арди. Благодаря ему мы знаем, что эти существа были способны ходить на двух ногах, хотя еще не так уверенно, как мы. Руки ардипитека были до колен. Кисть сочетает признаки обезьяны человека поровну. Первые шаги по земле были сделаны, чтобы залезть на следующее дерево. Ардипитеки не хотели покидать привычные кроны. Это был их главный дом. Ардипитеки – истинно промежуточное звено между обезьяной и человеком. Все черты Арди зависают между совсем обезьяньями и совсем человеческими. Но жизнь диктовала свое. Деревьев становилось все меньше. Африка покрывалась бескрайними саваннами. 4 миллиона лет назад по саваннам зашагали новые существа – грацильные австралопитеки. Они были прекрасно приспособлены к новому дому. Их двуногая походка уже почти не отличалась от нашей. Они собирали и ели все, были способны пройти многие километры. Они были сплоченны и могли дать отпор любой опасности. А еще они были любопытны. Их череп все еще был обезьяньем. Выступающая морда, покатый лоб. С первого взгляда трудно уловить наши черты. Но голова держалась на прямой шее. Их клыки уменьшились, а мозг вырос. 3 миллиона лет назад афарские австралопитеки Восточной Африки превратились в первых людей. 2,5 миллиона лет назад наши предки преодолели мозговой Рубикон. Вес мозга 700 грамм. Первый представитель нашего рода Homo habilis, человек умелый. Он назван так неспроста. Люди умелые первыми стали изготавливать каменное орудие труда. Пусть это были примитивные чопперы, сделанные из гальки несколькими ударами, но это были настоящие орудия. Ими можно было резать мясо, строгать дерево, обороняться от хищников и убивать добычу. Человек стал вооружен. Люди окончательно простились с древесным прошлым. Равнины манили вперед. И с тех ли пор у нас в крови любовь к открытиям и приключениям. Мир был опасен, но разум позволял преодолевать трудности. Не сила и агрессия, а ум. Вот что стало опорой первых людей. Череп человека умелого внешне еще очень похож на череп австралопитека. Но мозг достиг размера 600-800 грамм. В полтора раза больше, чем у австралопитеков. Лицо же прогрессивно уменьшалось. Примерно 1,5 миллиона лет назад появился новый вид – Homo ergaster, человек работающий. Эти люди стали грозой африканской саванны. Копья и каменное орудие – такого еще не видела планета.
Даже самые могучие животные больше не были в безопасности. Люди стали охотниками. В Восточной Африке найдены скелеты антилоп и даже слонов, окруженные каменными орудиями. Кости животных со следами разделки – зримое свидетельство новой ступени нашей эволюции. Возможно, в это же время люди впервые познакомились с огнем, хотя свидетельства этого редки и ненадежны. В Восточной Африке сохранилось немало останков первых людей. Они окончательно избавились от обезьяньего наследия в черепе, хотя их челюсти были еще велики, а мозг был вдвое меньше нашего. Они имели полностью современные рост и сложение. Их тело ниже головы почти не отличалось от нашего. Они расселились по всей Африке и впервые покинули ее пределы. Людям оставалось сделать последний шаг – заселить всю планету. И люди сделали это. Просторы планеты покорились новым хозяевам. Но не сразу. Планета встретила людей не очень дружелюбно. Не стоит недооценивать природу. Во все времена жизнь была непростой. Останки людей со следами зубов хищников тому свидетельство. Но именно трудности создали и развивали разум.

человек гейдельбергский – первый из древних людей, чей мозг достиг современного размера. Хотя лица их были еще первобытны, свет разума в их глазах засветил с новой силой. Они начали строить жилища, хоронить умерших, творить пусть и самые простые, но первые образцы искусства. Человек прошел длинный и сложный путь эволюции. Каким будет будущее? Разум делает нас ответственными за себя. Теперь все зависит только от нас.

0: Итак, я прошу подняться на сцену главного автора фильма Сергея Кривоплясова. Сергей, наверное, скажет какие-то слова. Я еще раз хочу поблагодарить Дмитрия Пучкова за то, что мы смогли сделать этот мультфильм.
1: Всем добрый вечер. Вот, хотя и не было ничего видно, потому что не выключили свет, да? Вот, тем не менее, все равно рад представить вам отечественный анимационный фильм, сделанный средствами трехмерной графики на тему эволюции человека. Вот. Чем этот проект был интересен? Тем, что при создании реконструкции мы опирались на реальные черепа, которые нам предоставил биологический музей имени Тимирязева. Вот. А также, так сказать, все анимации делались под эгидой наших научных консультантов. Это Станислав Владимирович и Александр Борисович, вот, редактор «Антропогенез.ру». Вот. И если при создании мультфильма меня куда-то уносило не в те степи, то меня сразу же корректировали, и можно сказать, что, наверное, эти истории более-менее правдоподобны. То есть, это как бы каждая из анимаций, каждый из эпизодов – это такая небольшая история из возможной жизни нашего предка. Вот. И опять же повторяю, что все реконструкции основаны на реальных черепах. Вот. Получилось ли это или нет, решать вам. Вот. Но в нормальном качестве мы увидим все это потом в интернете, в том числе, как я понимаю, и на канале Дмитрия Юрьевича Пучкова, которому спасибо за поддержку. Вот. Спасибо.
0: Спасибо большое, Сергей. Сергей, а чего бы хотелось, вот, если бы у тебя было, так сказать, больше возможностей, что бы ты хотел сделать, вот, что тут мы сделать не смогли?
1: Ну, конечно, хотелось бы экранизировать больше представителей эволюции человека и вообще весь этот пышный эволюционный куст гоминид. Вот. Ну, конечно, не хватает как бы ресурсов, не хватает средств пока, но тем не менее мы работаем и будем дальше работать.
0: Вот. Спасибо, Сергей.
1: Спасибо.
0: Да, кстати, Сергей, сейчас на экраны, можно я это скажу? На экраны вышел фильм «Притяжение», кажется, называется. И Сергей к нему тоже приложил руку. Да. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
0: И мне осталось сказать несколько заключительных слов. Наш форум подходит к концу. Я благодарю вас, что в этот выходной вы занимались вместе с нами интеллектуальным трудом, потому что слушать весьма порой непростые лекции о науке – это труд. Я хочу сейчас провести такой маленький тест. Поднимите, пожалуйста, руки, кто впервые пришел на вот такое вот научно-популярное мероприятие. Оп! Опа! Вот я хотел бы, честно говоря, чтобы этот кадр видели критики, которые писали, что наши форумы – это такой междусобойчик для любителей научпопа, которые собираются, варятся в своем соку. Очень отрадно, что, так сказать, новые участники вливаются в наше дело просвещения, борьбы с мракобесием. Я прошу вас, когда вы вернетесь домой после сегодняшнего мероприятия, прежде чем поужинать, напишите что-нибудь в соцсетях про то, что вы здесь видели, слышали. Поделитесь. Не обязательно хвалить, что-то не понравилось. Напишите о том, что вам не понравилось. Но пусть как можно больше людей узнает, что вот в Петербурге существует научное сообщество и происходит вот такое вот живое просвещение. Мы объявляем конкурс на лучший репортаж, фотоотчет, видеоотчет об этом мероприятии. Просто пришлите нам ссылку, мы выберем автора лучшего отчета. Он получит бесплатный билет на все наши мероприятия на 2017 год. А мы опубликуем в ближайшее время фоторепортаж. Будем последовательно выкладывать видео докладов с сегодняшнего форума. Опубликуем и фильм Сергея Кривоплясова, и мой сюжет про РЕН-ТВ. Что еще сказать? Наша выставка сейчас вернулась из Новосибирска. Следующий пункт назначения у нас Краснодар. Кто-то есть из Краснодара? Есть. Ну, ждите нас. Значит, я дописал книгу практически вторую, которая посвящена как раз основной теме нашего форума «Борьбе с лженаукой». Она, я надеюсь, выйдет весной в издательстве «Альпина Нонфикшн». Я благодарю всех вас, благодарю наших спикеров, благодарю наших партнеров и спонсоров. И жду вас на форуме «Ученые против мифов 4» в Москве в июне. Возможно, мы его сделаем двухдневным. Следите, пожалуйста, за новостями. Да поможет нам сила настоящей науки. С вами был Александр Соколов. Спасибо.

0: Я решил спросить у самого главного человека, который знает, куда делись московские воробьи, вообще, что с ними происходит. Это наш известнейший орнитолог Михаил Владимирович Калякин, доктор наук и директор зоомузея МГУ. Михаил Владимирович, я вас приветствую.
1: Добрый день. Да, добрый день и вам, добрый день, дорогие слушатели.
0: Итак, куда делись воробьи?
1: Ну, конечно, можно сразу сказать «не знаю» и на этом остановиться. Но этот ответ будет не совсем правильный, поэтому все-таки давайте обратимся к подробностям. Ну, пункт первый состоит в том, что да, воробьев стало меньше. Их стало меньше в городе, и почувствовали мы это или узнали мы это только вот благодаря таким оценкам. Вот раньше были, а теперь я их не вижу. Вот раньше было много, а теперь куда-то делись. Можно немножечко порассуждать, мы не будем это делать долго, о том, что у людей внимание переключается, и они вот не обращают внимания на окружающие птиц, да, обращают внимание на какие-то другие предметы, а потом бац, сфокусировались. И поскольку они помнят свои или детские, или юношеские какие-то впечатления о том, что вот тут скакали воробьи, или вот тут был куст, воробьиные кусты, мы сегодня будем несколько раз упоминать, сразу скажу, что это те кусты, которые прямо все щебечут, потому что воробьи там собрались большой группой, и вы такое тоже видели, наверное.
0: Я, да, безусловно, конечно.
1: Вот раньше был такой куст у меня около дома, а теперь нету. В скобках может оказаться, что уже и куста нету, и поэтому воробьям негде собраться, что-то еще изменилось. Вот это вот, как бы сказать, пульсирующее внимание к окружающему миру, оно, к сожалению, добавляет некоторой остроты. Извините, если отвлекусь на секунду от воробьев и скажу, что еще ярче на людей действуют снегири. Когда-то человек ходил по лесу зимой и увидел снегиря, потом много лет не ходил в лес, но ему кажется, что и снегири пропали. Так что вот этот эффект наблюдателя, он очень важен, причем именно с воробьями. Объясню скоро почему. Но вернемся к главной теме нашего обсуждения. Действительно, и орнитологи профессиональные, которые всегда обращали внимание на птиц, и даже среди них есть люди, которые в городе делали учеты численности городских птиц, правда, почему-то больше обращали внимание на ворон, они в один голос заявляют, что да, воробьев стало мало. Они не совсем исчезли. Тут, я надеюсь, вы мне поверите и просто на основании личного опыта. Воробьев все-таки можно найти. А надо сказать, что мировая общественность нас поддерживает. По крайней мере, в Европе и в ряде других стран домовый воробей...
0: Городской.
1: Ну, он по-научному называется домовый, да. Самый обычный городской воробей, к которому мы привыкли. Если мы на них внимательно посмотрим, мы заметим, что у них самцы и самки отличаются, да, у самца такая серая с коричневым шапочка, самка вся довольно ровненько, пестренько окрашена, совсем менее яркая, у нее нет черного небольшого галстучка. Так что, если вы будете внимательно смотреть по сторонам, вы, по крайней мере, увидите вот эти два варианта. Это будет домовый воробей, это его официальное научное название. Он расселился практически по всему земному шару, и во многих местах действительно за 20-30 последних лет его численность упала. Слово «упала» подходит, потому что в некоторых местах это действительно резкое сокращение. Что это за места? Это те места, где их считали.
0: Ну, китайские коллеги просто их уничтожали там лет 40-50 назад.
1: Да, была попытка действительно, там к ним примешивался еще полевой воробей. Ага. Раз мы занялись таким ликбезом, давайте решим раз и навсегда, что у нас два вида воробьев. Ага. Домовый, самый обычный городской, и полевой воробей, тоже, между прочим, вселяющийся в города, но их легче заметить где-нибудь в деревне, около дачи или на окраинах больших городов. Он отличается прекрасно. У него на щеке черное, довольно крупное пятно. Увидели эти черные пятнышки, значит, это полевой воробей. Не увидели, значит, домовый. И смешно или странно, в том числе для орнитологов, что у домового воробья самцы и самки отличаются по окраске, а у полевого воробья они окрашены одинаково. Итак, воробьи в городе вроде бы исчезают. И вот как раз если говорить о Москве, то мы скажем, что это, да, мегаполис, громадная территория, преобразованная человеком. И действительно, сколько-то лет назад казалось, что в любом месте, где

0: скажем, подкармливают голубей, там же будут и воробьи. Вот хороший тест. Да? Сейчас вы можете, выходя из метро, посмотреть вокруг, почти наверняка увидите место, где подкармливают голубей, а воробьев обычно рядом с ними уже или совсем мало, или нет. И это лучше любого учета действительно говорит нам о том, что куда-то они девались. И вот дальше, к сожалению, надо сказать, что причин, которые орнитологи подозревают, довольно много.
1: Ну, важно знать, какие.
0: Сейчас мы их перечислим, их много, но ни одна из них до конца это не объясняет. Ну, первое, что приходит в голову, ой, стали строить дома по-другому, в них меньше вот этих вот каких-то ниш, отверстий, щелей, и им достается меньше места для гнезд, потому что воробьи знамениты тем, что они залезают в какие-то укрытия, набивают туда гнездового материала, снаружи ничего этого не видно, а внутри это может быть такой большой комок травы, тряпочек, пуха, вата, если она им попалась. Довольно бесформенная, то есть они просто всю эту нишу забивают мягким, приятным материалом, и там как раз и находятся гнездо, в которое откладывают яйца, в которых потом сидят птенцы. Следующая версия, и тоже вполне, казалось бы, положительная, состоит в том, что города меняются. Да? Появляется все больше искусственных газонов, появляется все больше мест, заделанных асфальтом или плиткой. В сумме эти площади растут, площади с зеленой травкой, а особенно неухоженные газоны, постепенно сокращаются. И место с естественным травостоем, в котором живут насекомые, становится, правда, все меньше и меньше.
1: То есть им нужен естественный газон, да, воробьям?
0: Да, им нужен естественный газон по двум причинам. Во-первых, они круглый год согласны питаться семенами, поэтому мы видим их, кстати, на кормушках зимой, и можем их подкармливать. Пшено, семечки подсолнуха, что-то еще, это их устраивает. Но в нормальной жизни они действительно питаются семенами трав, но есть период в году, который для всех птиц очень важен. Это период, когда появляются птенцы, их надо вырастить. Чем быстрее, тем лучше. Птицы вообще потрясающе быстро растут. Так вот, в это время им нужен самый разный и самый калорийный корм, и это насекомые. Соответственно, те же самые газоны продуцируют именно весной довольно большое количество насекомых, которых воробьи тоже собирают, это нормально. Посчитать, сколько на наших газонах осталось насекомых, какой процент из них легко доступен воробьям, это немножко сложная задача, ей, насколько я знаю, пока вот прямо так по-настоящему никто не занимался. Но я думаю, что да, в среднем на гектар насекомых стало меньше. Это ясно, честно говоря, даже без подсчетов. Хорошо, этот фактор можем зачислить за важный. И еще немножко быстрее пойдем дальше. Города, в которых много воробьев и голубей, между прочим, привлекают хищников. Мы их не очень видим, но гигантское количество птиц, к сожалению, погибает благодаря кошкам.
1: Да.
0: А пернатые хищники типа перепелятников или для голубей более опасен тетеревятник тоже некоторым образом собирают свой урожай.
1: Михаил Владимирович, я прошу прощения, но по сравнению с кошками мизерный просто эффект от хищничества.
0: Да. Кошки – это бич, и поэтому во многих странах с этим борются.
1: Запрещают даже держать в Новой Зеландии. Мы как-то про это говорили.
0: Да. Особенно они страшны на островах с ограниченной территорией. Это прямо целое печальная, может быть, даже немножко страшная тема для длительного разговора.
1: Домашних животных надо держать дома и не выпускать их в естественном...
0: Да, они так и называются.
1: Домашние, да.
0: Значит, речь идет о том, что вот уже мы набрали три фактора, да? Мы совершенно не знаем, как влияют на них загрязнения. Вот конкретно в Москве, а на самом деле, конечно, и во многих других городах используются разные химикаты. Иногда даже для того, чтобы те же самые газоны освобождать от вредных насекомых, а чаще гораздо для того, чтобы растворять зимой какую-то наледь, если речь идет о Москве. Вот эта вот химия тоже наверняка влияет. Как влияет, опять мы не знаем. И вот, как вы видите, уже по тому, что прозвучало, мы довольно многих вещей не знаем, только понимаем, что они вредны. А взвесить на каких-то хороших весах вот эти четыре, по крайней мере, фактора пока не удается. Но так это еще не все. Потому что последние годы начала постепенно развиваться идея о том, что, ну вот, мы с вами, к сожалению, болеем, да, у нас много довольно всяких паразитов, которые нам как-то мешают, каких-то вирусов, про которые все уже теперь слышали и даже видели их на экране.
1: Все вирусологи уже практически.
0: Да, все немножко вирусологи, безусловно, да, согласен. Короче говоря, животные, включая птиц, тоже болеют. Когда это скученные вот такие городские популяции, ну, например, голубей, да, которые там на одном квадратном метре мы их можем видеть десяток, если не больше, то если один заболел, то он, в общем, довольно легко передает эту болезнь соседям. Поэтому чем плотнее вот эти вот группы птиц, которые кормятся вместе, ночуют вместе, тем выше вероятность заболеть и распространить эту болезнь дальше. А немножко мы еще можем вспомнить о том, что воробьи во многих местах – это ребята, которые туда как-то вселились, приехали, не там они существовали последние несколько десятков тысяч лет, и поэтому местные болезни могут быть для них новыми и неприятными. Конечно, вы мне в ответ скажете, секундочку, а почему их раньше было много, они что, раньше не болели? И тут я подниму лапки кверху и скажу, что да, честно говоря, каждый случай надо изучать, каждая отдельная болезнь и ее влияние на воробьев важна, но есть такая вещь, как птичья малярия, которая передается комарами так же, как она передается человеческая, при укусах. Отследить, как комары кусают воробьев, ну, сами попробуйте считать, что вам дали такое задание, и вам надо этот вопрос изучить. Даже не очень понятно, с какой стороны к нему подкрасться. Как сделать анализы, понятно. А как оценить количество комаров, которые встречаются с воробьями, количество зараженных тех и других, как это все распространяется, о, большая наука, еще больше, чем посчитать насекомых на газон. Вот, по крайней мере, 5 или 6 причин мы назвали.
1: Да.
0: Еще есть подозрение, что, может быть, мы перечислили не все. Время от времени появляются какие-то экзотические идеи. Ну и, например, даже есть такая идея, что в природе есть конкуренция. Что это? Обычно никто не объясняет, но что полевой воробей может вытеснять домов.
1: Ну, так мы и полевых не видим.
0: Полевых, конечно, да. Они потихоньку в города проникают. В Москве, по крайней мере, можно сказать, что их стало чуть больше, чем было там, скажем, 20-30 лет назад. Но совсем не настолько много, чтобы вытеснить.
1: Ну, где они?
0: Они на окраинах. Сейчас расскажу.
1: Да.
0: Вот такая сложная конструкция появляется у нас в голове, когда нам, ну, например, в зоологический музей звонят какие-нибудь корреспонденты. А вы, наверное, уже заметили, что в прессе, в связи с тем, что интернет есть у всех, новости распространяются стремительно, как только появляется какой-то вот такой вот каверзный вопрос, его тут же подхватывают, и мы, ну, музей зоологический, да, это такое место, где мы вроде бы действительно отвечаем на такие вопросы, показываем людям современных животных, рассказываем про них. Логично задать нам этот вопрос. И вот бывает, что где-то в какой-то прессе появилась очередная публикация на эту тему. Это значит, что следующие примерно 2 недели нам будут звонить раз в день, или чаще, или реже, и задавать этот вопрос, как первый раз. И у нас поэтому есть некоторые уже клише для этого ответа. Так вот, клише состоит в том, что в Москве мы поздно спохватились. Да, совершенно согласен. Надо было 30 лет назад, 20 лет назад считать аккуратно воробьев. А, между прочим, наши коллеги, которые считали ворон, над ними немножко хихикали, да, есть даже народное выражение.
1: Да, считать ворон.
0: Ворон считает, это значит, что он сидит и дремлет, и толку от него никакого. Вот, но, между прочим, ворон считали не зря, потому что сейчас оказалось, что их тоже стало меньше.
1: Да, меньше.
0: Не катастрофически, но поскольку есть с чем сравнить, то мы можем это говорить с цифрами в руках.
1: Но с воронами-то понятнее, наверное, потому что чайки, да, которые удивительным образом их вытесняют там со свалок, мы это видим, да? Ну, то есть более-менее понятно, но вот с воробьями...
0: Ну, Иван, сейчас мы увлечемся воронами, там тоже не все понятно. Скорее всего, мусора даже стало меньше.
1: Да, да, да. Я ловлю на слове, Михаил Владимирович. Мы к воронам придем с вами обязательно в одном из выпусков.
0: Придем к воронам. Куда же мы денемся? Все дороги ведут сюда. Так вот, пока мы еще не добрались до ворон, аккуратно возвращаясь к воробьям,
1: да.
0: Значит, увы, мы расписываемся в том, что уж воробьи настолько казались обычными городскими птицами, что считать их никому не приходило в голову, по крайней мере, у нас.
1: Да.
0: Вот прошу прощения. Ну, где-то примерно 25 лет назад у нас появилась такая программа «Птицы Москвы и Подмосковья». Она действует при зоологическом музее. По этому названию вы легко найдете ее сайт. Самое главное, что это компания, которая объединяет людей, которым интересны птицы вот Москвы и окрестностей. И когда прозвучали вот эти тревожные сигналы о том, особенно от опытных орнитологов, что, ребята, воробьев-то вообще-то стало мало, мы спохватились, и уже последние 6 или 7 лет стараемся их считать. Для этого выбраны разные площадки в центре города, на периферии, более зеленые, менее зеленые. И должен сказать, что это, может быть, не самая интересная задача, как будто бы, при взгляде со стороны. Ну что, пройти вот по определенному маршруту, между прочим, хорошо бы, что этот маршрут был из года в год один и тот же, получить цифру, что в этом году тут было 20 воробьев, на следующий год 15, на следующий год 10. И тогда, лет через 5, мы можем сказать, смотрите, с цифрами в руках, их становится меньше и меньше, безусловно. А можно действовать немножко более резким образом, особенно в центре города, пройти несколько маршрутов и доложить мировой общественности и научной общественности, что вот я прошел 2 километра от Малой Бронной до, не знаю, там, до конца Арбата, и вообще ни одного воробья не видел. Это тоже, в общем, замечательный результат, потому что известно, что там они раньше были. Сколько их было, мы не понимаем, но сейчас их явно меньше, потому что их нет.
1: Да.
0: Короче говоря, мы сейчас довольно-таки уверенно можем сказать, да, дорогие товарищи, вы правы, воробьев стало меньше. Они не исчезли, они есть. Больше того, к воробьям возник бедвечеровский интерес. Это казалось относительно редкий вид, и найти его, оказывается, действительно интересно. Для бедвечеров, для тех людей, которые вот, очень любят искать птиц. И вот те места, где мы их сейчас считаем, последние 5-6 лет показывают, что, честно говоря, численность примерно за эти 5-6 лет одна и та же. Может быть, она чуть растет, чуть падает, она просто значительно меньше, чем была раньше. А вот это вот падение мы пропустили, ну и теперь немножечко расстраиваемся, но уже ничего обратно прокрутить не можем.
1: Да, то есть вопрос-то у меня такой, то есть если их там наблюдают бедвочеры, тем более считают орнитологи, как там их изучают, то, значит, есть места, где они есть.
0: Угу.
1: То есть они куда-то переместились, что ли, получается? Ну, хорошо, центр, скажем, у нас такой сильно застроенный, там меняют газон, и, наверное, там им уже не очень хорошо, и кустиков воробьиных действительно стало меньше, вот, и скверов стало меньше, к сожалению. Но, значит, есть места, где они есть, воробьи, и где есть условия подходящие.
0: Да, да, я вот счастливый обитатель периферии города, живу в Коньково. Ага. У меня с одной стороны Бисовский лес, с другой стороны, правда, через дорогу Тропарёвский парк. И тоже через дорогу в микрорайоне, который называется Теплый Стан, у меня есть коллега Арина Строганова, которая вместе со мной, я извиняюсь, считает воробьев. В свободное от работы время мы, ну, по крайней мере, зимой точно, весной, я считаю, она, по-моему, нет. Вот. Но основная идея вот такого мониторинга – это повторять учеты одним способом на одних и тех же местах, чтобы получить, вот помните, я говорил, цифры, да?
1: Да.
0: То они становятся меньше, может быть, они становятся больше. Чаще всего они колеблются. То побольше, то поменьше. То побольше, то поменьше. Какие-то стихийные вещи происходят. Там зима какая-то была суровая, лето дождливое. Понятно, что все это довольно сложные процессы, поэтому ничего не будет линейного. Я специально вам привел неправильный пример. 20, 15, 10. Нет, так не бывает. 20, 27, 17, 11, 25. И когда этот график уже длинный, то тогда мы видим тренд, мы видим тенденцию. Постепенно растет, постепенно падает. Ну, редко бывает так, чтобы все резко, бац, и исчезло. Так вот, я должен сказать, что это занятие, честно говоря, довольно интересное, потому что воробьи оказываются очень сложными для подсчета ребятами. Зимой, правильно было сказано, они сидят вот на этих своих кустах любимых, а, между прочим, прямые наблюдения показывают, что все непросто. чем эти кусты гуще, чем они более стриженные. Вы, может быть, знаете, бывает такой прямо чистокол, да, живая изгородь.
1: Да, да.
0: Вот чаще всего они там. И несколько раз удавалось наблюдать, как за ними бросается ястреб-перепелятник. Они мгновенно уходят внутрь этого куста, куда он влететь не может.
1: Угу.
0: Так что это, наверное, давно отработанная, давно въевшаяся, так сказать, в гены привычка. А последнее время, вот как я вам сказал, что появляются студенты, которые разными сторонами жизни воробьев интересуются, и мы поневоле тоже на это обращаем повышенное внимание, раз уж мы их считаем. Так я должен сказать, что места для того, чтобы спрятать гнезда, есть. Газоны, какие-никакие, чем ближе к периферии города, тем их больше попадаются. И оказывается, один из ключевых моментов – это зима, когда, ну, вы извините, пожалуйста, у орнитологов бывает такая игра. Представьте себя воробьем. Что вы, извиняюсь, покушаете в зимний день, который, во-первых, довольно короткий. Во-вторых, конечно, все под снегом, поэтому про семена от естественных трав мы, конечно, забываем. Что же делать-то? А воробьи зимуют у нас, они никуда не улетают. Значит, получается, что удивительным образом город – это такая, ну, извините, экологическая ловушка. Город, особенно когда здесь использовали конный транспорт и, соответственно, кормили лошадей овсом.
1: Навоз был.
0: Да, в навозе попадалось что-то. Газоны, естественно, не косили и, так сказать, не обихаживали. В общем, была такая довольно дикая и, значит, для воробьев довольно хорошая ситуация. А потом постепенно пропало то, пропало все, и кончилось тем, что зимой наши воробьи зависят исключительно от нас, от того, где мы их покормим, где мы рассыпем каких-то семечек. Помойки у нас стали, ну, значительно более аккуратными, чем даже там 15-20 лет назад, да?
1: Да.
0: Все стало аккуратней, чище. Если вы зимой походите по Москве, посмотрите по сторонам и найдете вот эти воробьиные кусты, я почти обещаю вам, что на одном из этих кустиков или на дереве неподалеку, или даже на окне соседнего дома, ага, вы увидите кормушку для синиц, но и воробьи тоже будут туда к ней подтягиваться. А чаще всего я видел эти кормушки уже прямо вот на этих живых изгородях, на этих полосах кустов, и работает обратная связь. Вот что меня немножко удивило. Может быть, это не так удивительно для людей, которые над тему размышляли, но я как-то, правда, удивился. Вот мы видим куст, который весь щебечет, и там воробьи перескакивают с места на место и как-то себя обозначают. Если вы хотите покормить птичек, то у вас естественное желание повесить кормушку здесь. Вы повесили кормушку здесь, вам гарантировано, что они бросятся, начнут есть, вам приятно, вы помогли вот этим маленьким жизнерадостным созданием, так? Но ведь вообще-то они вам намекнули, вешайте кормушку сюда, сюда, мы тут.
1: Ну да.
0: И довольно много мест, которые я хорошо знаю в своем микрорайоне и в других местах, это вот такое вот место встречи человека с воробьями. Как это не, может быть, странно звучит.
1: Ну, это хороший финал нашего разговора. Знаете, я вот вас послушал и вывод сделал, что, дорогие радиослушатели, друзья, значит, если вы хотите видеть воробьев, первое, вы ищите кустики, а второе, ну, не забывайте, что они нуждаются в нашей поддержке.
0: Да, да.
1: Их надо подкармливать. Вешайте кормушки или рассыпайте зерно рядом с этими кустиками. Они вам скажут спасибо.
0: Да, они вам будут признательны.
1: А мы признательны вам, Михаил Владимирович. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с доктором биологических наук, директором зоомузея МГУ Михаилом Владимировичем Калякиным, и говорили мы с ним о том, куда делись воробьи. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Всем привет! Наш сегодняшний выпуск постдеконструкции посвящен разбору комментариев к фильму «Математика, черт». И сегодня у нас в режиме самоизоляции математик Алексей Саватеев. Здравствуйте, Алексей!
1: Привет, друзья! Привет с балкона! Привет из Измайлова!
0: Конечно же, первый вопрос касаемо теоремы Ферма. Просят развернуто узнать ваше мнение о заявлении Ферма, что он нашел доказательства, не помещающиеся на полях. И уверены ли вы, что он имел в виду не 130 страниц? И уверены ли вы, что Ферма ошибся? И читали ли вы статью Юрия Ивлеева «Ошибочные доказательства Уайлса»?
1: Так, значит, первое. Он не мог иметь в виду сегодняшнее доказательство по причинам примерно тем же, почему обезьяна не может напечатать случайно «Войну и мир». То есть, как бы, случайно построить все, что в последующие 4 столетия было возведено, невозможно никогда, никем, ни при каких условиях. Там это, я вот провел аналогию, она ровно такая. И поэтому он никак не мог иметь в виду современное доказательство. Это гарантированно скажет абсолютно любой математик, это вне обсуждений. Теперь по поводу того, что он имел в виду и ошибался ли он. Ну, к сожалению, никто этого не знает. И все рассуждения вокруг того, было ли у Ферма реально короткое доказательство, это рассуждение а-ля, наверное, 400 лет поисков 10 тысяч неплохих ученых означает, что Ферма ошибался. Вот только так, да? То есть, как бы, это утверждение, что, да, действительно, у нас есть на руках некоторое доказательство, которое вполне могло ему принадлежать, и это доказательство содержит ошибку. Даже несколько таких доказательств есть, ну, там, в разных местах я видел несколько доказательств. В одной книге по теореме Ферма просто написано на 70 какой-то странице, 8-й, по-моему, «The Fermat's Proof to be», что ли, ну, как бы, глава такая, типа, доказательство, которое должно было бы быть. Ну, и некое изложение на 2 странички, вполне правдоподобное, методами, безусловно, той эпохи, с ошибкой, очень тонкой. Я когда-то вникал, сейчас я не помню, но когда-то я вникал, ошибка действительно очень тонкая. Но кто возьмет и уверенно скажет, что какое-то выдуманное после этого вменяемое Ферма доказательство, это действительно его. Но это нужно фантастическим фантастической самоуверенностью, да, нужно обладать. Но вот коллеги из других наук, они такие, они фантастически самоуверены. Там что-то на что-то намекает, они сразу это объявляют истиной, да. Но в математике не принято. В математике принято все-таки поиск правды, как она есть. И правда в том, что мы ничего не знаем про то, умел ли Ферма ее доказывать. И я не исключаю, нисколько не исключаю, что у него было короткое, изящное, гениальнейшее, сложнейшее сложнейшее по показателю, насколько это можно выдумать, да? Но простейшее после того, как ты его прочитал и понял. Ну, то есть, как бы, вот такое доказательство, которое совершенно невозможно придумать, но понять его можно за 2 минуты. То есть, гений Ферма вполне мог его родить. И я не отношусь к скептикам, не отношусь к тем самым, наоборот, к восторженным почитателям Ферма, который уж точно умнее всех нынешних. Ничего не могу сказать. Объективная реальность здесь неизвестна.
0: О совместной работе с Паскалем и понятии математического ожидания, что оно дало математике и шире науке. И также спрашивают о том, как работала система обменами мнения в 17 веке математической среде, когда жил Ферма. И чтобы уже не возвращаться к этой теме, какие достижения Ферма мы не упомянули, а стоило бы?
1: Ну, я не помню уже, что мы там упомянули, чего нет. Начну с последнего вопроса. Но у Ферма, как минимум, что принадлежит Ферма? Значит, малая теорема Ферма, рождественская теорема Ферма. Рождественская теорема Ферма – это письмо, по-моему, 1645 года. Я не помню точно, какого года его письмо к другу на 25 декабря. О том, что любое простое число можно представить как сумму 2 квадратов. Ну, например, любое простое число, которое дает остаток 1 при делении на 4, можно представить в виде суммы 2 квадратов. Например, 3 дает остаток 3 и определение на 4, и в виде суммы двух квадратов представлено явно не может быть. 1 плюс 1 еще мало, а 4 уже брать уже больше будет. 5. 5 имеет остаток 1 и определение на 4. 5 равно 2 в квадрате плюс 1 в квадрате, 4 плюс 1. 7. 7 имеет остаток 3 по определению на 4, и поэтому в виде суммы квадратов быть представлено не может. Вообще то, что любое число, которое представляется в виде суммы двух квадратов, оно имеет остатки от деления на 4 только 0, 1 или 2, оно не может быть иметь остаток 3. Это очень просто, это простейшая арифметика, что-то нечто, там чуть-чуть более сложное. Но вот обратное утверждение, что простое, у которого остаток 1, а не 3, может быть представлено. Вот это утверждение оказалось действительно достаточно сложным. Его там непонятно, имел ли доказательство на руках сам Ферма. Доказал, видимо, Эйлер первым. Вот. А то и Гаусс. Ну, по-моему, Эйлер. Ну, в общем, 100 лет спустя. Но это называется рождественская теорема Ферма. Он это заметил. Ну, вот 17, например, 4 квадрат плюс 1 квадрат, да? 13 это 3 квадрат плюс 2 в квадрате. Ну, то есть 3жды 3 плюс 2жды 2, да? Ну и так далее. То есть вот любое число, которое ты берешь экспериментально, довольно легко проверить, что оно сумма двух квадратов. Но доказать это удалось лишь сильно позже, что действительно любое простое число такого вида есть сумма двух квадратов. И это действительно великий результат для современной арифметики, совершенно там, замечательный и основополагающий, в общем, для многих отраслей. Дальше. У Ферма есть принцип максимума. Ферма это что в районе максимума изменения незначительны. Если у вас есть винная бочка ну, примерно шарового объема, там, с небольшими изменениями формы, то можно просто, вычислив диаметр, довольно точно предсказать ее объем. Это Ферма наблюдал, как, значит, при нем эти самые проверяли объем вина в бочке, засовывая туда палку, и он говорит, а как, бочки же разные. А тот говорит, да, разные, неважно. И он понял, что замерщик был прав, это не очень важно, там очень маленькая идет, так сказать, ошибка. И именно из-за того, что в районе максимума функция меняется очень мало, она на плато. Вот мы сейчас выходим на плато по коронавирусу, да? Каждый день одни и те же цифры более-менее, да? То есть функция меняется мало. Вот, и, соответственно, это принцип максимума Ферма. Это начало математического анализа. Это, ну, Ньютон, да? Он заложил основы технические, а Ферма, он главнейший идейный результат сказал вот этот вот, что производную надо приравнять к нулю, и таким образом ищется и максимум, и минимум, и функции. Потом, значит, есть малая теорема Ферма о том, что возведенная в данную простую степень, любое число имеет такой же остаток отделения на это простое число, что и вот эта вот степень. То есть, ну, например, берем простое число 13. Берем какое-нибудь число, какое хотите, например, 6. Возводим 6 в 13 степень. Ну, можно долго, упорно это делать, да, возведем. То есть 6, 6, 6, 6, 6 и так далее 13 раз. Берем остаток отделения на 13. Сравниваем с шестеркой. Они равны друг другу. Вот. Ну и также там, не знаю, 101 берем, простое число. Берем число 325. 325 дает остаток при делении на 101. Какой там? 303... 22. Хорошо. 22 имеет остаток 325 при делении на 101. Берем 325 и умножаем на себя 101 раз. То есть возводим 101 степень. Берем остаток от деления на 101, получаем тоже 22. То есть любое простое и любое вообще число. Возьмем любое простое P и любое A. A в P это минус A делится на P. Это называется малая теорема Ферма. Она тоже не, совсем не простая в доказательстве. Она такая по формулировке вполне детская. А доказательство там... Я сам читаю лекцию, там 4 доказательства малой теоремы Ферма, например. Это на целую лекцию. Ну так, 4 доказательства на целую лекцию. Вот, то есть у Ферма, я думаю, что я много чего забыл. У Ферма очень много результатов, реально. А, уравнение Пиэля, x квадрат минус m, y квадрат равно плюс-минус единице в целых числах. При данном m, которое не является квадратом целого числа само, имеет бесконечное множество решений. Это уравнение называется Пиэля, но оно принадлежит Перу Ферма. И он первый его исследовал, хотя до конца, как я понимаю, не довел. Вот, ну в общем, Ферма, конечно, для нас фигура, ну, очень важная. Для математики, не только из-за великой теоремы Ферма. Теперь про мат-ожидания. Мат-ожидания — это язык всей современной теории вероятности, мат-статистики и случайных процессов. Просто всей поголовно, ну то есть переоценить вообще никак нельзя, невозможно никаким образом это переоценить. И сегодня еще и комбинаторные методы в геометрии связаны с подсчетом мат-ожидания и из этого делать какие-то выводы. То есть это, ну, это центральное понятие теории вероятности. Мат-ожидания, грубо говоря, это среднее значение случайной величины. Вот. Ну и бывает очень сложно его посчитать, там из каких-то выражений, выкладок, интеграла брать всякие. Так, и третий вопрос я там посередине, он был, я пропустил.
0: Про систему обмена мнениями в математической среде в 17 веке.
1: Да. они писали друг другу письма. Милостивый друг, там, Каши, я не помню, нет, ну какой Каши это, 18? Я не помню, кто в его время жил. Ну вот тот же Паскаль, да? Милостивый друг Паскаль. А вот ты знаешь, я придумал вот такую вот, как решать вот такое уравнение. А ты пойди придумай. Попробуй, сам реши. 2 месяца письмо идет на лошадях. А в другой конец Франции, да? Из Тулузы в Париж. Обратно возвращается через еще 4 месяца, потому что 2 плюс 2. И еще сколько-то дней соображает этот самый.
0: Уже все умерли.
1: Ну, нет, все-таки не так. Но да, то есть переписка — это не то, что я имейл, Кристиночка, привет, через секунду ты из любого места мира мне обратно имейл пишешь. Нет, письма шли долго, и через 4 или 5 месяцев фирма получает ответ. Да, дорогой Пьер, ты знаешь, твое уравнение я решил, вот решение, а вот реши-ка мое. И вот так вот медленно, неторопливо шла жизнь. Кстати, фирма занимал серьезный пост в казначействе французском. То есть и тогда математики сращивались с государством, не только сейчас там все места занимают математики и физики, это было всегда, ну потому что математики и физики — это просто люди, которые умнее других, и все. Это как бы, ну, к сожалению, это чистая правда, это фашизм, но это как бы так и есть. И поэтому, ну, умнее вот именно в области организации процессов, здесь не имеется в виду чуткость там душевная, да, какая-то, моральные качества никак не имеется в виду. Это именно, так сказать, четкость, точность, быстрота ума, видение всей картины целиком, какой-то там вот технической части. Ну, в общем, это именно те свойства, которые используются при управлении, в том числе, при организации процессов, поэтому всюду занимают главные места именно математики. Математики и физики. Mm-hmm. Ну вот, так и шла переписка. И это до 19 века так шло. Даже вот в 1891 году, независимо друг от друга, Вале Пуссен и Жак Адамар доказали закон распределения простых чисел о том, как в среднем часто, насколько в среднем часто появляются простые числа, если я отступлю далеко-далеко от начала натуральных чисел, куда-то там к стозначным числам, да, вот есть ответ, в среднем какая частота, с какой частотой появляются простые числа, один там из 100 или один из 50, вот в каком месте натуральных чисел, с какой частотой это происходит. Эта частота падает к нулю, но очень-очень медленно. И вот они вывели этот закон оба. До этого приложил руку Чебышев, но это было 50 лет назад. Наш русский Чебышев, Пафнутий Львович, он в 1852 году получил 2 существенные оценки для понимания этого закона. Но добили его только в 1891 году 2 француза. Они жили в одной и той же Франции, они доказали с разницей в 4 месяца, но им обоим присудили первенство, потому что было доказано, что письмо от одного к другому просто не, ну, его не было, оно не могло прийти, то есть никто не мог ни у кого списать. Вот так все было медленно до самого конца 19 века, потом все ускорилось, конечно.
0: Интересно. Теорема Ферма не работает и во второй степени, когда числа не соседние, например, 2 в квадрате плюс 4 в квадрате. Mm-hmm. И правда не работает.
1: 3 в квадрате плюс 4 в квадрате равно 5 в квадрате. 5 в квадрате плюс 12 в квадрате равно 13 в квадрате. 20 в квадрате плюс 21 в квадрате равно 29 в квадрате. И так далее. Теорема Ферма равна при n больше или равна 3. Xn плюс yn не равно zn при положительных, ну, не нулевых, целых x, y, z и n большим, чем 2, строго большим, чем 2. А при n равно 2 — это знаменитая формула пифагоровых троек, с которой все и пошло. Потому что окончательное описание нахождения формулы для всех таких x, y, z, что x квадрат плюс y квадрат равно z квадрат, а окончательное нахождение, видимо, это Диофант. Вот Диофант Александрийский записал у себя в арифметике в 3 веке это. И Ферма получил переизданную в средние века, ну, не в средние века, вот в новое время уже, переизданную книгу, соответственно, на латыни вот этого Диофанта. И ее читал, и комментировал на полях. И, собственно, на полях ровно в том месте, где выводилась формула для x квадрат плюс y квадрат равно z квадрат, ровно в том месте на полях и было написано: в то же время куб нельзя представить в виде суммы 2 кубов, четвертую степень в виде суммы 2/4 и так далее, да? И вот про это поистине удивительное доказательство. То есть задача при n равно 2 и породила великую теорему Ферма. А при n равно 2, да, есть общая формула, очень красивая, красиво выводимая. Я ее всегда рассказываю на лекциях во всех городах.
0: Спрашивают о сложностях занятий высшей математикой. Как много теорий и формул человечеству, которые так и никогда не пригодятся?
1: Ну, по поводу сложности занятия математикой, да, она очень высока. И, конечно, интеллектуальное содержание математики, оно как бы на много голов выше интеллектуального содержания абсолютно любой другой науки. любой другой науки в основном идет как бы накопление фактов, осмотр этих фактов, интерпретация. Сегодня одно является общим представлением, через 15 лет другое, через 20 лет третье. Ну и такое переливание, в общем, ну, по сути, если честно, переливание из пустого в порожнее. Ну, так я как бы такой немножко математический фашист, и я ко всем остальным наукам, ну, отношусь вот так. Но это касается только естественных наук. К гуманитарным я так не отношусь. Гуманитарные я очень уважаю. Это совершенно другие методы, другие подходы. То есть, как бы, вот все естественные науки, они как бы такие вот недонауки по отношению к математике. А все гуманитарные — это совсем другая область, и я с гораздо большим уважением отношусь к гуманитариям настоящим, чем к коллегам других вот точных и естественных профессий. И, увы, это так и есть, я ничего с этим не могу поделать. Конечно, исключения есть везде, но обычно, когда два гуманитария между собой говорят, они друг друга понимают полуслова, я едва-едва успеваю за мыслью. При этом я вижу, что это очень содержательные мысли, но они неформализуемы совершенно, и я не могу поучаствовать в беседе. Вот. А в технике, наоборот, все рассмачивается по 10 раз одно и то же повторяется. То есть это всегда вот как бы к гуманитариям я отношусь с огромным уважением. Вот. И в этом смысле, да, из точных наук самая сложная наука – математика, но я не уверен, что латынь не сложнее. Очень сложно заниматься математикой, но все, что мы делаем, так или иначе, впоследствии используется окружающей действительностью. И чаще всего бывает так, что мы что-то навыдумывали, и потом кто-то придумал, как это что-то использовать. То есть я всегда привожу этот пример. Функция Жуковского была раньше, чем крыло самолета. Самолетов не было, когда был Жуковский. И если бы не было функции Жуковского, если бы не было комплексного анализа, если бы не было соответствующих уравнений, может, какие-нибудь этажерки бы и летали до сих пор со скоростью 100 км в час, но современных самолетов, которые летают со скоростью километров в секунду или перевозят пассажиров со скоростью там, звука или чуть ниже, не было бы никогда. Какой-то чел лет 70 назад где-то на Западе говорил, что я буду заниматься теорией чисел, потому что это единственная область, которая никогда не будет использована военными. Он был пацифист. Дальше можно сказать ха-ха-ха. Самое применительное к шифрованию и кодированию область — это теория чисел. Напрямую. Я думаю, что он долго кусал свои локти. Он внес большой вклад в шифрование и кодирование в результате, конечно, как и все, кто занимается теорией чисел. То есть здесь нельзя, как бы, если ты сегодня сам... Очень часто люди имеют слабое воображение, но им просто не хватает воображения, чтобы понять, как вот это все нагромождение может быть использовано. И они делают вывод, что никак. Ну, такая простая идея. Если я не понимаю, значит, как бы, значит, тут ничего и нет. Ну, обычная мысль для человека. Но на самом-то деле по этому поводу существует замечательный анекдот. Учитель, а мне в жизни пригодится вот эта вся ваша математика? Нет, не пригодится. Она пригодится только умным детям.
0: Еще в комментариях нас очень часто возвращают к сюжету фильма и пишут, что, судя по поведению, черт явно не является философом, а математику приписывают сократовский метод диалога. Согласны ли вы с этим? И также упоминают историю с пастушком, доказавшим теорему Пифагора благодаря правильным вопросам. Знакомы ли вы с этой историей и можете ли нам ее рассказать?
1: Не помню. И про сократовскую тоже не помню. То есть я не знаю, что тут сказать. Честно говоря, ни на один вопрос не готов отвечать, потому что философ из меня плохой. Такой кухонный очень.
0: Один из пользователей очень просит помочь. Не могу понять, ну я сейчас зачитаю. Не могу понять, почему не очевидно, что если чисел бесконечное количество, то и простых чисел, и простых близнецов будет тоже бесконечное количество. Помогите понять.
1: Боюсь, что здесь помочь будет сложно.
0: Я тем более не смогу.
1: Нет, а как можно помочь человеку, который считает, что если чего-то бесконечно, то чего-то другого тоже бесконечно? Каким образом я могу ему помочь? Ну, если он считает, что там, в Киеве дядька, а в огороде бузина, то чем я могу помочь ему? Ну, в общем, пусть возвращается в школу и учит правила логики. Нет, я могу дать ссылку на мой курс «Принципы математического мышления». Кстати, если позволите, я бы его включил, потому что там действительно есть 5 лекций, они повышающегося уровня.
0: Да, конечно.
1: Человек, который считает, что если чисел бесконечно много, то и простых автоматов бесконечно много, ну, пусть, например, спросит себя, ну если чисел бесконечно много, то тогда, наверное, чисел, которые меньше тысячи, тоже бесконечно много, да? По этой логике. Раз всего, что вы не хватите, всего бесконечно много, да? Ну, в общем, тут трудно сказать, это какой-то бессмысленный совершенно... Это утверждение означает, что человеку надо в школу в первый класс.
0: Спрашивают у вас, также зачитаю. Позвольте, но как понимать фразу математика? Любое четное число является суммой двух простых. Например, 12, 18, 24. Утверждение ложно.
1: 12 равно 7 плюс 5. Утверждение истина. 18 равно 7 плюс 11. Утверждение истина. 24, сейчас подумаю, равно 19 плюс 5. Утверждение истина во всех трех случаях. О чем он
0: Конец.
1: Говорит?
0: Конец истории. Ладно, давайте
1: дальше. Вообще какой-то трэш. Там есть поумнее все-таки вопросы или нет? Давай какие-нибудь поумнее. Ну, люди, которые вообще ни бельмеса не понимают математики, им, наверное, не надо смотреть нашу деконструкцию.
0: Ну как это? Может, они хотят хоть как-то в ней разобраться? Это правда очень сложно.
1: Если они не понимают, но при этом берутся судить, но это же смешно, да? Это вот то самое невежество, да, полное, что сам не понимаю, но слушайте, я вот тут выскажусь, тем не менее.
0: Очень многие в комментариях категорически не согласны с высказанным мнением о том, что образ математика и физика снова в моде. Большинство с этим явно не согласны. Расскажите поподробнее об этих позитивных приметах времени и какие перспективы у физика или математика в современном мире. Если это просто качественный специалист, не штучный ученый, какие тогда у него перспективы? И в каких отраслях наиболее, на ваш взгляд, применима математика и физика сегодня?
1: Не, ну вообще, тут как бы какой-то философский вопрос. Наверное, люди, которые занимаются дизайном высочайшего уровня, типа Тёмы Лебедева, безусловно, могут поспорить с нами в востребованности и в популярности. Но это как бы единицы совсем. Вот это именно штучный товар. Это штучные специалисты. И именно... Я оставлю вопрос о штучных гениях, да? Именно тиражированные, очень умные ребята востребованы именно, если они математики и физики. Тиражированный экономист нахрен никому не нужен в современных условиях. Нужны какие-то особенно умные экономисты только. А вот тиражированные математики и физики нужны везде. В любой IT-фирме они могут найти себе работу. То есть, на самом деле, по сути, ну, такая прямая дорога в продеры. Но продеры могут быть не самого дурацкого уровня, не просто код пишет. Он может быть продером, как бы, чем больше математики и физики он успел хавнуть в жизни, да, ну, тем лучшим программистом он и будет, да, и будет таким, как бы, выдумывать какие-то вычурные такие алгоритмы неожиданные. То есть здесь такая штука, что в программировании нет потолка. То есть ты будешь расти вот ровно до туда, докуда ты в математике дорос, ты и в программировании до туда дорастешь, просто это по-другому будет выглядеть. Поэтому, конечно, в первую очередь я называю программирование. Дальше, значит, все промышленные производства сегодняшние, они автоматизированы. И некоторые из них автоматизированы пока еще довольно плохо и ждут своих автоматизаторов. Это тоже, на самом деле, математики и физики, а кто еще? Потому что для автоматизации нужны именно навыки быстрого, хорошего, там, быстрого, хорошего решения уравнений, понимания, как устроены процессы в любом производстве. Это там системы дифференциальных уравнений, любые трубы там куда-то идущие, как-то что-то откуда-то гонящие, это всегда уравнение. То есть это опять математика и физика. Да я даже не знаю, где не нужна математика и физика. Ну, если ты хочешь стать там замечательным музыкантом, может, и не нужна тебе математика и физика. Если ты будешь классным парикмахером, тоже не нужна. Но и то сказать, вот я сейчас стриженный. Почему я стриженный? Потому что меня постриг парикмахер... подписчик моего канала, очень любит математику. Стал мужским парикмахером, там, хорошего, высокого уровня. Вот. Ну, вот написал мне Алексей Владимирович, давайте я вас подстригу, просто так. Я ваш фанат. Отлично, говорю, я книжку подарю, вот приехал, подстригся. То есть даже непонятно, может, и парикмахерам нужно. Всем нужно. Я даже не знаю, кому не нужно. Но действительно, профессии в первую очередь приходит в голову, конечно, программирование. Вот. Программирование в самых разных видах. Ну, сейчас половина мира — это программирование, поэтому как бы... Да? Ну, и потом, что такое еще? Вот это образ успешного человека, что это математика и физик. Вот как бы сказать, что сегодня для женщины вот такой образец, да, вот что такое, ну, мужчина-самец, на которого она ориентируется, да? Вот тебя, Кристиночка, спрошу. Ты уже замужем или еще нет? Вот, что для тебя как бы есть такой, ну, мужчина, да, вот, ну, в детстве девчонка там 14 лет смотрит просто на мускулы там, да, и на грубое выражение лица, на то, что там этот обезьяний самец там кому-то резко в рожу дает.
0: И в 14 бывает на мускулы не смотрят.
1: Да?
0: Я могу не про себя сказать, я просто, даже когда читаешь какую-то социологию, всегда описывается какой-то мужчина, который в данный момент популярен, образ. Там в советское время это были летчики, да? До какого-то момента, до какого-то момента, когда поголовно не стали сажать депутатов, это был мужчина-депутат, каждый мечтал там познакомиться с депутатом. Понятно. Сейчас вроде как читаешь, я не про себя сейчас говорю, сейчас читаешь вроде про самого популярного типа мужчины, это, наверное, какой-нибудь айтишник, все, что связано с интернетом,
1: IT-технологиями. Ты сама себе и ответила, он физик и математик по образованию.
0: С математикой,
1: видишь, то есть, получается, как там, вот у Пелевина очень хорошо, это там эта Таня была. Ты читала Пелевина, который Фудзиё?
0: Нет, это я не читала.
1: Там была Таня, она вот, значит, за ней ухлёстывал в школе такой вот очкарик, значит, какой-то непонятный, странный мальчик.
0: А потом он стал айтишником.
1: Он ей нравился, в принципе, но она как-то считала, ну, это как бы не то, ну, мне нужен обезьяний самец здоровый там, который там ее как следует отымеет. А, значит, ну, это как бы детские девичьи мечты. А когда женщина вырастает, она обнаруживает, что вот этот вот естественный отбор опоздал на 10 тысяч лет. Это 10 тысяч лет назад нужно было такие свойства иметь, да, может быть. Да и то не очевидно, уже, наверное, там какие-то цивилизации строились. Но в большой цивилизации нужен умный, а не сильный. Потому что, ну, умный себе организует окружение сильных, если что. Да и угроз таких непосредственных довольно мало. Поэтому как бы девчонки стали смотреть на умных. А кто есть умный? Умные — это мы, математики и физики. То есть тут как бы однозначно все идет сюда все равно. Вот. Ну, это немножко самонадеянно звучит, но я же не про себя конкретно, я говорю про нашу тусовку. Вот. И поэтому, да, действительно, сегодня, на мой взгляд, это и по разговору с, там, с той частью женского пола, с которой я общаюсь, совершенно ясно, что, да, образ там, образ, привлекательный образ — это мужчина, математик, физик, там, либо круто преуспевающий в науке непосредственно, либо там хороший айтишник крутой.
0: Но вот. Это так же, как с девушками. В 90-е были популярны девушки-модели, сейчас стали популярны до недавнего момента девушки-актрисы. Больше всего были в тренде.
1: Дело в том, что...
0: А сейчас это тоже меняется.
1: Тут ситуация другая. Девчонки, они все, они коллективные такие. Если все какого-то парня, даже совершенно кислого, там, воняющего чем-то, все от него в этом самом, да, то и эта девчонка, она просто, чтобы не убиваться, она тоже как бы... Девочки очень такие, да? А мальчики нет, там как бы... Одним одни нравятся, другим другие. Поэтому всех расхватывают, потому что кому-то там очень нравится такая вроде по виду дурнушка, но зато видно, что она, так сказать, она... Дом у нее будет, все правильно, дом будет, все хорошо, да? Там надежный тыл. То есть как бы для мужчин, для разных мужчин разные женщины нужны, поэтому нет понятия вот какая-то вот популярный образ девушки. Это всегда очень много разных девушек, популярных для разных людей, да, то есть там я на одно смотрю, мой друган на другое смотрит, да, ну там в детстве я помню, когда еще до того. Ну сейчас, что, господи, все семейные.
0: Ну я имею в виду больше в СМИ, наверное, или как назвать правильно, среди...
1: Ну, в СМИ может что угодно, все равно мужчина решает сам. Он встретил девушку и говорит, ага, она... Все, я от нее не отстану, блин, я ее все равно покорю, да? Ну, если он настоящий мужчина,
0: закинул,
1: он ее все равно
0: на плечо и унес с собой.
1: Ну, типа, да, да. Вот. И она совершенно не похожа ни на какой образ, она может быть кем угодно при этом, она не похожа на образ. И вообще половина вот пар, которые мне известны, половина, если не 60%, это нашедшие друг друга. Это вот как бы вот одним взглядом уже понятно, вот, вот они друг для друга и были. То есть это как бы такая угаданная, вот в толпе угаданная ровно твоя. Именно симметрично, как бы. И она тоже. О, вот это вот мой. Это мой, да. Это правильный. Это
0: вы, наверное, мой. Там тоже высчитываете с помощью теорем. Тоже применяете
1: это? Не-не-не, это никто не высчитывает. Нет, это никто не высчитывает. Девушка, она в глазах живет, конечно. Потому что через глаза видна душа. А все внешние признаки не очень важны. А, но вообще теорема есть о бракосочетаниях там устойчивых. Это отдельная история теории игр.
0: А у вас как раз на эту так, тему это тоже как... есть лекция.
1: Да-да-да-да-да-да-да.
0: Очень интересная. Давайте еще теперь про прикладную математику. Нам пишут несколько очень активно применяемых сейчас прикладных направлений математики. Прежде всего, теорию графов. Расскажите, пожалуйста, о ней и как ее практически применяют. Также интересуются перспективами развития математики при работе с большими данными.
1: Ни то, ни другое, ни мое совсем. Про графа рассказывает Рогородский, очень много лекций у него в интернете есть. И его команда. То есть надо писать МФТИ, школа, физтех, школа прикладной математики. И там огромное количество материалов по графам. Я этим не занимаюсь. Я в курсе, конечно, этой теории, но я даже лекции по ней не читаю, потому что у Рогородского это лучше получится. Как в неприличном анекдоте. Знаешь, тут допустимы неприличные анекдоты.
0: Да, рассказывайте.
1: Я сейчас расскажу. Вовочка, почему ты опоздал на урок? Марья Ивановна, простите, пожалуйста, но мне нужно было утром отвезти коров на случку. А что, отец не мог? Ну, в принципе, и отец мог, но у быка это лучше получается.
0: Ну да, по тему очень.
1: Вот, я к тому, что я, конечно, могу прочесть про графы, но у быка по имени Андрей Михайлович Рогородский это получится лучше. Вот, и то же самое про большие данные, там есть Гасников, есть Воронцов, есть там несколько человек, там знаменитых людей в этом плане, просто, ну я, мне просто там, ну зачем мне лезть туда, где и так все хорошо, я популяризирую в тех областях, в которых есть нехватка меня очень сильная, вот, поэтому я этими областями не занимаюсь, совершенно не знаю, что там сейчас происходит, но знаю, что это все на топе полном, то есть это как бы везде и всюду графы, это все алгоритмы, которые есть, это графы. Большие данные, да везде, в каждой компании большие данные. В Сбербанке отдельно, там чуть не отдельный уже отсек есть по большим данным. Я читал по теории игр корпоративку в университете на Истре, и параллельно читали как раз большие данные люди с Вестеха, там знакомый человек читал. Ну так, шапошно, но знакомый. Ну, короче, большие данные сейчас это супер мода, да. Это очень важно. Но я просто это не, как бы, я не вникаю, это не нужно мне вникать. Потому что кроме меня куча народу этим занимается.
0: Но еще в комментариях нам напоминают, что фильм снят по рассказу Саймон Флэк и Дьявол. А какие художественные книги вдохновляли вас в юности и сейчас?
1: Ну, проще сказать про фильм. У меня есть один самый любимый фильм вообще на всем белом свете. Вот самый любимый один фильм. Он называется «Асса!» Это фильм Соловьева конца советского периода. Фильм «Асса». Там была трилогия «Асса», «Черная роза, эмблема печали», «Красная роза, эмблема любви» и «Последний дом под ясным небом», по-моему. Последнюю я не смотрел. Первые два смотрел. Ну, говорят, типа «Черная роза» еще круче, но я не согласен. Я считаю, что «Асса» — это лучший фильм. Вообще лучший фильм, который я видел. Вот самый лучший фильм. Я видел много неплохих фильмов.
0: А детский... почему именно этот?
1: Детский...
0: Почему именно этот?
1: Не знаю, но это просто? Надо смотреть просто.

0: Тасса — это фильм 80-х про Крым, в котором уже происходили наши 90-е. Это фильм с заглядыванием в будущее. Самый великий на свете мультфильм есть еще. Называется «В Яранге горит огонь». Это мультфильм, который про якутскую семью. Маму, ну там такая как бы, живет мама и двое детей. Ну, Якутия или, может быть, один из народов в районе Якутии. Ну, в общем, это фантастический фильм с таким глубочайшим мистическим содержанием, которое совершенно органично. Вот, и он для детей, он какой, не очень взрослый, но он для всех, реально он для всех возрастов. То есть я просто тоже рекомендую. Это надо 20 минут выделить всего на него. «В Яранге горит огонь» называется. Самый лучший период искусства мультипликации было в СССР. Вот 50-е и 60-е годы. «Семь новых шкур» или «План удава». Шикарное просто прозрение. Потом, значит, ну, «Снеговик-почтовик», да, там «Дед Мороз и Серый Волк». Ну, много таких вот замечательных того времени мультиков. А книги? Ну, самое, с моей точки зрения, глубокое, вот как я говорю про самый глубокий мультфильм, самое глубокое художественное произведение абсолютно всех времен и народов — это «Бесы» Достоевского. Просто над всем вообще. В том числе и над остальными произведениями самого Достоевского, хотя я не все читал. И над всей вообще остальной литературой мира. То есть это вершина, до которой забрался ровно один человек, ровно один раз. Это как бы вот, представь себе, что на Джомолунгму вы один раз за всю историю залез один человек. Вот это примерно такая ситуация. Все, больше никогда никто не повторял. Я читаю мало, но я читаю то, что мне советуют. То есть я ни в коем случае не читаю все подряд, и прежде чем что-то начинать читать, я пытаюсь понять, что об этом думают мои хорошие друзья с очень хорошим вкусом. То есть я никогда, я не отсеиваю, я получаю то, что они уже мне советуют. Поэтому, как бы, хоть я и мало читаю, но все, что я читаю, очень хорошее. Последний раз меня действительно поразило до самой глубины души книга «Территория» Олега Куваева про золотоискателей советских на Чукотке. По «Территории» есть два фильма, советские и современные. Я ни один не смотрел, но книгу я читал, и просто год она меня держала. Год я не мог просто ее отпустить от себя. «Территория» из, ну, не из современных, но из книг 20 века. Это вот, наверное, то, что бы я назвал сразу. Я очень любил в свое время Бродского, но это как бы не, это не литература, это поэзия. И я очень люблю Пелевина. Из современных, я думаю, что он, так сказать, вершина абсолютная. Что он, ну, он над всеми, из тех, кто жив сейчас.
1: И читаю его. А фильм вам понравился по его роману?
0: «Поколение П»?
1: Да, или вы не смотрели?
0: Я смотрел кусками только. Но говорят, что очень прикольно, я просто целиком ее не посмотрел. Я очень люблю Шерлока Холмса и рассказы про него. Я угадываю свой способ мышления всюду. То есть я как бы... Ну, я бы мог быть Шерлоком Холмсом, если бы я был в то время. Возможно, он писал с какого-то человека типа меня эти все вещи. То есть я прям... Он мне очень близок. Вот, ну, просто настолько близок, что прям порой чувствуешь, что вот... Даже не так важно, какой национальности человек и какая эпоха, да? А вот что вот он...
1: Ну, кстати, вы правы,
0: он, да. Он — это ты, да.
1: Да-да.
0: Вот.
1: У вас много общего, действительно.
0: Очень. И даже там какие-то тесты были в свое время, там что-то по 16. Там 4 фактора там с оценкой плюс или минус. Ну и 16 вариантов. И вот в одном из вариантов был Шерлок Холмс, и я туда попал сразу же автоматом, когда все сдал этот тест. Но это так, это все, конечно, психологические игры. Вот, то есть книги меня самые разные вдохновляют. Я читаю, я всегда читаю какую-то художественную литературу. Если я не читаю ее... Я читаю медленно, но я читаю всегда. То есть я как бы... У меня нет периодов долгих без художки. Это я начинаю... Ну, как-то у меня... Как-то мозг... Ну, недостаточно одной математики на самом деле. Человеку очень много нужно. Нужно гулять, нужно играть на гитаре, ходить в походы, читать, там, бегать. Ну, жизнь, она очень разногранна. И все это помогает и в математике тоже как бы держать тонус. И да, книги меня... Вот что я сейчас, например. Амиран Урушадзе, «Кавказская война». Волков, «Почему РФ не Россия». Обе книги историками написаны, но... Ну, при всем уважении, Волков, конечно, намного глубже. Но это тоже неплохо почитать, интересно. Читал недавно, мне года 3 назад подсунули

0: когда я был в Чечне, мне дали много книг чеченского писателя Канта Ибрагимова. И там вот книга «Прошедшие войны», книга «Детский мир». Такой как бы чеченский Достоевский. Ну вот, понятно, масштаб другой, но вот писатель очень хороший.
1: Вы читаете книги, еще там растения выращиваете, да? Что-то там у вас...
0: Это жена, это жена. Это супруга. Я по растениям не спец. Я вот резиновые сапоги для похода в дождь, в лес. Вот лыжи, если снег еще выпадет в этом году. Я еще не убираю лыжи вдруг. Хотя, конечно, уже вряд ли. Но они все еще стоят. Вот, то есть я это самое, нет, я с растениями, нет, это супруга. Но так, да, вот там вот полка книг, читаю то математическую, то такую. Вот сейчас на карантине у меня там, я таким пачками книг ношу из одной комнаты в другую, чтобы менять обстановку, да? Одну взял, почитал несколько страниц, другую там что-то пописал, пошел на улицу, посидел где-то, поработал. Ну, такая жизнь, на самом деле, я посматриваю происходящее, как какие-то упавшие на голову каникулы. Почему бы нет?
1: Интересуются перспективами математики в биотехнологиях и нейротехнологиях. Как там принимается математика? Применяется. Как там применяется математика?
0: Ну, насколько я понимаю, там применяется принцип нейронных сеток. Это мы подыскиваем коэффициенты некоторых функциональных зависимостей, иногда многоэтажных. F зависит от нескольких функций, которые, в свою очередь, могут зависеть от нескольких там переменных или функций. И мы просто на ощупь, имея огромный набор данных, подбираем параметры. Это не очень глубокая математика, если честно. Я не стал уже говорить сразу про это. То есть в нейросетках то, что я знаю, это не очень глубоко. Но, возможно, что-то есть, чего я не знаю. Но вот то, что там про другие науки... Почти гарантированно, это не очень глубокие с точки зрения математики вещи, но действительно здесь математика работает очень круто. И круто, что она работает, пусть даже не самая глубокая.
1: Еще пишут, что отдавая должное качество математики русской школы в начале 20 века, вы несправедливо упускаете то, что как расширился доступ к образованию, в том числе высшему математическому, после прихода к власти большевиков. Справедливы ли эти упреки и в чем состоят основные достижения русской, а позднее советской математической школы? В чем разница и сильные стороны каждой из систем? И также оценку деятельности Макаренко, насколько вклад в педагогику сказался на успехах советской системы образования и как вы сами оцениваете его фигуру?
0: Не могу сказать про Макаренко. Вопрос про... советскую и русскую школу немножко, на самом деле, провокативный, потому да. что мы всегда начинаем холивар, что в совке про русскую империю говорили правдиво, а что врали. Если говорить грубо, то врали все, просто поголовно. И вот нам трудно это понять, потому что нам трудно это себе представить. Вот человека, который намеренно долго строит неверную картину, очерняя старое время. Но ровно так поступали большевики. Их задачей была полная дискредитация царского режима. Поэтому любую информацию, которая почерпнута из советских источников, можно просто зачеркивать вот так и перепроверять потом. Вот это вот, если кто-то это не понимает, он в принципе никогда не сможет адекватно оценивать реальность. Вот если человек говорит, да нет, ну без дыма огня не бывает, да? Или как там наоборот, да? Сейчас как? Дыма без огня не бывает. Вот когда говорят так, не понимают, да, бывает дым без огня, дым, который наводится, там, туман Антихриста, да, люди, которые непосредственно долгое время целыми там организациями занимались производством вранья. И в этом плане я бы посоветовал книгу Любжина «Сумерки всеобуча». Это книга про советское и досоветское, то есть царское образование. Есть упреки некоторые, есть претензии, есть определенная критика этой книги со стороны некоторых моих знакомых, но в целом она гораздо более правдиво отражает происходящую реальность, чем советский источник. Понятно, она совершенно в другую сторону ее отражает, то есть какие-то перегибы, может быть, там Алексей Игоревич и делал, но я сам ее кусками читал, я собираюсь ее прочесть целиком. Но, в принципе, советская школа, если и занижена в книге Любжина, то не так сильно, как безумно занижена царская в источниках советских. То есть более правильно взять, вот пока почитать, по крайней мере, «Сумерки Всеобуча», а потом те места, которые совсем уж показались, допустим, вопиющими, перепроверить аккуратно по, ну, нормальным источникам. Ну, вот отдельный вопрос, где брать нормальные источники. Это история, бэйби. Понимаешь, это история, это не математика, ты не можешь сам проверить. Вот. Но суть в том, что все успехи, которые были в СССР на высоком уровне, это все-таки делали люди, которые получили образование в империи. Огромный лаг вот, после действия, да, то есть, когда у тебя есть фантастическая школа, она даже после того, как убьют страну, очень долго еще живет. И вот когда действительно последние представители старой царской эпохи умерли, вот тут-то и начался обвал. И вот именно его-то мы и ощутили в полной мере в 90-е годы. Задержка 100 лет совершенно естественна в вопросах образования. Поэтому я понимаю, что я звучу неубедительно для тех, кто привык считать, что советское самое лучшее. Да, советское образование в математике было самым лучшим в мире. Но благодарить нам нужно царя-батюшку. Потому что это он сделал тех людей, которые ее в конечном счете строили и настраивали. Да, массовое, безусловно, тут я сдаюсь, массовое образование появилось в СССР и было внедрено в СССР. Но массовое не значит хорошее. Примерно такой ответ. То есть, действительно, демократичность была гораздо выше в этом плане вот, у советского режима, чем у царского. Царский, да, не всегда понимал, зачем всех учить поголовно, да. Ну, тут к этому можно по-разному относиться. Я понимаю, это бесит социалистов, это, конечно, бесит. Но если говорить именно о топ-уровне, да, там, вот, который дал величайших ученых, которых до сих пор все цитируют, то это, конечно, только царь. Ну, и советские, которые возникли на останках этой школы. Вот. Ну, все не так страшно. Школу все-таки математическую удалось даже через 90-е перенести. По-прежнему есть действующие семинары очень сильные в России. То есть математика смогла пережить и второй слом. То есть первая она пережила, ну, как бы, первые, ну, математики, да, они далеко не все уехали. Но были процессы, людей там преследовали за веру в Бога. Лузин... Егоров. Ну, тут надо спрашивать у специалистов, конечно, что там происходило, у специалистов по истории того времени. Ну, в общем, несмотря на то, что людей при Советском Союзе уже прижимали, там, допустим, за то, что они были верующие ученые, все-таки, да, они, не, ну, там, многие не уехали и эту математическую школу поддерживали. Как-то в России, вот она как-то создалась в прелере, она так и живет. Она даже 90-е, вот, которых вообще там нечего есть, да, было, все равно математическая школа смогла пережить, в общем. Остальные школы грохнулись нахрен. Все, сейчас все непонятно, как все это воссоздать. Вот. А вот математическая, ну, как, какие-то у нас особые, у нас, видимо, какие-то мистические отношения у нашей страны с математикой, поэтому все получается продолжать эту традицию. Ну, и я чувствую себя частью этой системы, винтиком, который не должен быть...
1: Ну, у вас это, да, прекрасно получается.
0: Вот. Поэтому я не уезжаю за рубеж, где бы я был тоже знаменитым человеком. Нет, я не уезжаю, я предпочитаю делать здесь.
1: Ну, вас здесь очень сильно любят, потому что как можно уехать?
0: Конечно, и я очень сильно люблю нашу страну, да. И народ, хотя постоянно с кем-то спорю непрерывно в комментариях. Ну да, что поделать. Очень сильно все-таки... сильно взгляды вот на историю, очень разные взгляды, то есть на столетнюю историю, столетней давности, настолько разные взгляды у разных людей, и вот как-то с этим надо жить, что одни считают других поработители, другие одних убийцами, ну, такая жизнь, такая страна, большая, разная.
1: Все, вроде у нас вопросы закончились.
0: Отлично, у нас как раз 16:13, сейчас начнется, да, следующий семинар.
1: Здорово. Спасибо вам огромное.
0: Он 3 минуты назад начался, но я думаю, что это не страшно.
1: Ладно, спасибо большое.
0: Счастливо, всего Кристиночка, хорошего. Давай. Пока-пока.
1: С вами была Кристина Егорова и проект «Постдеконструкция». Сегодня мы возвращались к фильму «Математика, черт».

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Я попрошу выйти на сцену нашего гостя, Николая Николаевича Самуся, известного астронома, сопредседателя Международной общественной организации «Астрономическое общество», доктора физико-математических наук, профессора, ведущего научного сотрудника Института астрономии Российской академии наук и ГАИШ МГУ. Николай Николаевич Самусь, встречаем.
2: Спасибо. Добрый вечер. На прошлой лекции цикла «Трибуна ученого» известный наш астроном Владимир Георгиевич Сурдин рассказывал о планете. Но он занимается и звездами, и несколько лет тому назад он и его соавтор Ламзин Сергей Анатольевич подарили мне книгу, которая называлась «Протозвезды». А в дарственной надписи было написано, что такое протозвезды. Да ведь это просто звезды. Так вот, переменные звезды – это тоже в каком-то смысле просто звезды, которые дают нам больше информации о себе. Поэтому это интересно изучать, на это интересно смотреть, этим интересно восхищаться. Вот об этом мы поговорим после показа звездного неба в программе «Под небом планетария». Спасибо. В этой замечательной демонстрации звездного неба мы не подчеркивали это, но упоминались довольно много переменных звезд. Почему о переменных звездах говорю я, почему говорим здесь, в Москве? Дело в том, что в 1946 году Международный астрономический союз поручил, и с 47 года это поручение выполняется, московским астрономам в университете и в Академии наук поручил заниматься составлением и публикацией каталогов переменных звезд. Вот мы здесь видим замечательных наших астрономов, члена-корреспондента Академии наук СССР Паринага, профессоров Кукаркина и Холопова, которые были у основ проекта и долгие годы его успешно вели. Коллективы в этих институтах, в Институте астрономии РАН, как он сейчас называется, тогда он иначе назывался, и в Государственном астрономическом институте имени Штернберга, продолжают эту работу и сегодня, поэтому мы очень следим за информацией о переменных звездах и очень хорошо информированы об этом предмете. Я рад приветствовать в сегодняшней аудитории несколько ключевых специалистов в области каталогизации переменных звезд, членов нашего коллектива. Здесь присутствует Елена Васильевна Козоровец, которая у нас сейчас активнейшим образом ведет работу по каталогизации звезд, заподозренных в переменности, готовит списки обозначений переменных звезд. Здесь присутствует Елена Николаевна Пастухова, Наталья Андреевна Горыня, здесь присутствует Евгения Алексеевна Корицкая. Я думаю, что я кого-то даже и забыл, потому что здесь достаточно много специалистов по каталогизации переменных звезд. Если посмотреть на звездное небо просто так невооруженным глазом, то мы увидим достаточно спокойную картину, вроде бы ничего не меняется, но мы сейчас совершим мысленный такой полет в пространстве и посмотрим на некоторые звезды, которые мы могли бы обнаружить как переменные. Вот посмотрите на эту звезду. Здесь есть горячая компактная звезда, которая обращается вокруг холодной звезды. Если вы внимательно приглядитесь на красную полярную шапку холодной звезды, вы увидите, что она меняется в размерах. Это значит, что эта звезда, кроме всего прочего, еще и пульсирует. У этой звезды мы можем обнаружить переменность по нескольким причинам. Эти причины сосуществуют, соответственно, проявление этих причин тоже можно обнаружить одновременно у одной звезды. Вот эта звезда тоже пульсирует, но она, помимо всего прочего, пульсирует не радиально. По ее поверхности прокатываются волны возмущения, которые здесь показаны цветом. Если она при этом не пульсирует радиально, то есть не раздувается, не сжимается, эта звезда, похоже, радиально тоже пульсирует, то обнаружить такие пульсации будет труднее, но тоже можно заметить. Так что причин переменности достаточно много, они достаточно разнообразны. Полетим дальше. Вот радиально пульсирующий гигант или сверхгигант. Это огромный газовый шар, который изменяется в размерах. Когда он сжимается, он, видите, становится менее красным, он становится горячее. Так что у него видимый блеск меняется и от того, что он меняется в размерах, и от того, что меняется его температура. А вот здесь совсем замечательно, посмотрите. Здесь есть звезда с радиальными и нерадиальными пульсациями. Вот она. Так, не то нажал. Так, вот. А эта звезда, которая крутится вокруг нее, у нее сторона, повернутая к горячей звезде, нагрета. И форма этой звезды не шаровая. Все это прекрасно можно найти по измерениям блеска этой звезды. То, что я вам сейчас показал, это очень малая часть того зоопарка причин изменения блеска звезд, которые мы на сегодня знаем. Мы дальше об этом будем сегодня говорить, и вы увидите, что звезд, у которых, собственно, нет причин для переменности блеска, ну, не так уж и много. И беда нашего коллектива, беда тех людей, которые занимаются исследованиями и каталогизацией переменных звезд, заключается в том, что те великие астрономы, которые начинали эту работу до нас, забыли сделать одну очень смешную вещь. Они забыли ограничить понятие переменности блеска, а мы говорим именно о переменности блеска, то есть о том количестве энергии, которое приходит от звезды на границу земной атмосферы. То есть атмосферные явления мы исключаем. Так вот, отцы-основатели забыли сказать, каков тот минимальный предел изменения энергии, приходящей к нам, который позволит нам считать звезду переменной. Поэтому, если техника позволяет обнаружить изменение блеска, то звезду мы должны считать переменной. А раньше, в старинные времена, люди тоже замечали какую-то переменность на небе, но это были только так называемые звезды-гости. Я сейчас о них еще немножко дальше скажу, но первыми обнаружили звезды-гости китайские астрономы. В 1955 году китайский астроном Хи Цесун выпустил довольно большой каталог событий, которые можно воспринимать как вспышки звезд, открытые древними китайцами. Времена были интересные. Его работу перевели и опубликовали в Соединенных Штатах. Причем в работе была сноска и говорилось, что перевод на английский язык выполнен китайскими астрономами, пожелавшими остаться неизвестными. Вероятно, у них могли бы быть неприятности дома, если бы узнали о том, что они перевели эту статью для американцев. А вот здесь вы видите, вот здесь написано «Шкловский». Шкловский, конечно, не древний китаец, а просто он описал какие-то обстоятельства, связанные с историей открытия этой звезды-гости. В Европе тоже замечали звезды-гости. И эти звезды-гости относились, ну, к двум категориям. Одна категория – это то, о чем вы сейчас видели и слышали в лекции «Под небом планетария». Это кометы. Кометы летают по небу среди звезд не так быстро, как это вы видели на сеансе сегодня. Они в течение ночи трудно углядеть невооруженным глазом сдвиг среди звезд. От ночи к ночи это становится заметным. А самая яркая комета, которая была вот на нашей памяти, многие, я думаю, ее видели, это комета Хейла-Боппа 1997 года, которая изображена на этой фотографии. Это не статуя Ленина, это из Бельгии фотография, а вот чья это фигура, это может быть человек просто стоит, показывает на нее, это я не знаю. Так вот, для астрономов средних веков появление кометы было, ну, более-менее объяснимо. Считалось, что небеса совершенны, и на них ничего меняться не должно. А комета, ну она же движется среди звезд. Значит, говорили, это объект подлунного мира. Подлунный мир несовершенен, тут могут быть такие изменения. На самом деле, большинство комет, конечно, да все кометы дальше от нас, чем Луна, это объекты надлунного мира. Но это не понимали. И была вторая категория звезд-гостей. Это сверхновые звезды, как мы их сегодня называем, ну тогда говорили о новых или новые звезды. В чем разница? Новая звезда – это вспышка на поверхности звезды в составе двойной системы, и это может повторяться. Звезда может вспыхивать как новая неоднократно. А сверхновая – это, собственно говоря, гибель звезды, это окончательный взрыв звезды в ходе ее эволюции. Вот здесь изображена кривая блеска, то есть в зависимости от времени звездной величины, одной из сверхновых звезд, которые вспыхнули ну, в старые времена. Почему здесь изображен Тынский собор в Праге и вот надгробная плита Тихо Браге? Когда Тихо Браге было 26 лет, этот молодой астроном, наблюдатель, увидел на небе лишнюю звезду, яркую звезду. И Тихо, как полагалось астроному того времени, он увидел что-то совершенно необычное, и он написал трактат, книгу. И в этой книге он рассуждает на тему, что так, собственно, быть не должно, что философские учения древних учат нас, что звезды не должны меняться друг относительно друга ни по взаимному расположению, ни по блеску. А вот это меняется. И это надо было объяснить. И каждый астроном за свою жизнь, в лучшем случае, видел такую яркую новую или сверхновую один-единственный раз. И каждый раз осмыслять ему приходилось это дело заново, самому. После Тихо вскоре открыл тоже, вернее так, после Тихо вспыхнула вскоре еще одна сверхновая, ее изучал сотрудник Тихо, Кеплер, ее мы знаем как сверхновую Кеплера, но вообще таких сверхновых бывает мало. Яркое новое, тоже редкое явление, я за свою жизнь невооруженным глазом видел новую один раз. Думаю, что среди присутствующих практически нет людей, которые видели новую невооруженным глазом, к сожалению. После вспышки сверхновой, если мы сейчас посмотрим на сверхновую Тихо Браге, вот здесь в рентгеновских лучах изображение, мы видим очень красивую туманность. Звезда разрушилась, и газ от нее выброшен в пространство. Собственно говоря, началом науки о переменных звездах, реальной науки, считают не вот эти звезды-гости, а считают первое обнаружение такой переменной звезды, которая появилась, потом ушла в невидимость, а потом вернулась снова, то есть не ушла навсегда. Такую звезду открыл немецкий астроном Давид Фабрициус. Фабрициус – это латинизированное имя, мне не удалось точно установить, какая была у него фамилия. В одном источнике написано Гольдшмидт, а в другом написано Фабер. Фабер еще понятно, как Фабрициус сделали, а с Гольдшмидтом было бы неясно. Вот в родном городе Фабрициусов стоит памятник отцу и сыну Фабрициусов. Сын Фабрициуса, Йоганн Фабрициус, изучал солнечные пятна. А надо сказать, что Давид Фабрициус, по сути, любитель астрономии, у него, я недавно узнал, был совершенно жуткий, трагический конец жизни. Он сказал, что он знает, кто крадет урожай в деревне, и не назвал кто, так этот человек его убил лопатой. Вот, так что такая вот страшная была биография. Он в 1500, почему я здесь две даты пишу, в 1595 году Давид Фабрициус обнаружил, как он думал, обыкновенную новую в созвездии Кита. Эту звезду он проследил от второй звездной величины до невидимости и забыл об этом. А после этого, спустя 14 лет, он снова увидел звезду на том же месте. Вот это была совершенная неожиданность. О таком никто не думал, никто никогда не предполагал. Поэтому было понятно, что начинается новая эпоха изучения звездного неба. Мира кита, мира значит удивительная, меняет свой блеск от второй звездной величины, грубо говоря, до десятой, то есть 8 звездных величин. Изменение блеска на 5 звездных величин – это изменение прибывающей к нам энергии в 100 раз. То есть здесь сотни раз изменение энергии. Значит, между двумя наблюдениями Фабрициуса 1595 и 1609 года посередине где-то Байер создал свой знаменитый атлас, из которого идут греческие обозначения звезд в созвездиях. И эта звезда нанесена в его атласе под названием Омикрон Кита. Он не заметил ее переменность, но он ее нанес. Поэтому Миру Кита называют еще Омикрон Кита. Вот эта вот картинка, которая здесь, это фрагмент сувенирной майки, которую в свое время изготовила Американская ассоциация наблюдателей переменных звезд, находящаяся в Соединенных Штатах и координирующая очень многих любителей астрономии. В свое время у них такую майку приобрел, несколько лет спустя оказался, майки проданы, новый тираж почему-то не запущен, я не знаю, по-моему, следовало бы, очень интересная вещь. Вот. Мира – это одна из звезд, которые пульсируют радиально. Вот здесь показаны радиальные пульсации звезды. Вы видите, что при радиальных пульсациях затронута очень сильно атмосфера, это разрез, конечно, в то время как центральная область, ядро звезды, в пульсациях практически не участвует. И это создало определенную проблему, потому что, как мы сейчас знаем, в центре звезды находятся источники энергии. Если сжимать звезду, температура будет повышаться, и эффективность источников энергии будет расти, и можно было бы вот на таком сжатии и нагреве придумать механизм пульсации переменной звезды. Однако же, поскольку, как выясняется, ядро звезды в пульсациях практически не участвует, то это объяснение не проходит. Нужно искать другое объяснение. И его для другого, правда, типа, не для звезд типа Мира Кита, а для Цефеид, первым нашел в 50-е годы 20 века советский физик Сергей Живакин. И это, в общем, одно его главное достижение в области астрофизики. Оказалось, что во внешних слоях звезды есть слой, где вещество то вторично ионизуется, слой гелия в этом звезде становится двукратно ионизованным, накапливает таким образом энергию, а потом высвечивается, когда рекомбинирует, до однократно ионизованного состояния. Так что вот такой механизм пульсации этих звезд был открыт. Я уже плавно перешел к Цефеидам. Эти звезды считаются очень важными для астрономии. И прежде всего потому, что, кто бы вам что другое не говорил, до сих пор одним из ключевых моментов в определении расстояний во Вселенной лежит зависимость между периодом Цефеиды и ее светимостью. Вот здесь вот показано кривая блеска, где не просто отложен блеск звезды от времени, а все приведено к одному циклу пульсации. Здесь фазы от нуля максимум до единицы опять максимум. Вот этот кусочек повторен второй раз. Картинку я это показал довольно нарочно по данным космического аппарата Хипаркос, потому что о том, что дают для изучения переменных звезд космические аппараты, мы будем сегодня дальше говорить. А существование зависимости период светимость открыла Генриетта Ливит на Гарвардской обсерватории. Она открыла около 1000 переменных звезд в Малом Магеллановом облаке и обнаружила, что пара десятков из них, у которых удается определить период изменения блеска, для остальных она не смогла, оказываются тем ярче в среднем, чем больше этот период. Директор обсерватории Пикеринг это понял, и, по сути, под двумя фамилиями было опубликовано открытие зависимости период светимости, сделанное Генриеттой Ливит. На Гарвардской обсерватории в то время у Пикеринга работали в основном женщины. Причина была самая прозаичная и на сегодняшний день не политкорректная. Женщинам он меньше платил. Ну вот еще один момент интересный. Если посмотреть, как уклоняются моменты максимумов Цефеид от формулы, которая представляет эти моменты, здесь в юлианских датах написано, вот линейная формула, оказывается, что моменты наступают то раньше, то позже, и очень часто оказывается, что можно сквозь эти точки провести параболу. Иногда у этой параболы ветки вниз, иногда ветки вверх. Это прямая возможность судить об эволюции звезды прямо из наблюдений за довольно короткий период времени, порядка 100 лет. Более всего занимался изучением таких звезд Леонид Николаевич Берников. Он очень много нашел цефеид с систематическим изменением периода и определил, на какой эволюционной стадии они находятся. Алексей Сергеевич Расторгуев занимался определением строения галактики по цефеидам. А я в то время занимался активно измерениями лучевых скоростей цефеид. Потом стала, так сказать, этой программой в основном заниматься Наталья Андреевна Горыня, здесь присутствующая. И в несколько лет тому назад вот эта тройка получила Байдихинскую премию Российской академии наук за исследование цефеид. Почему эта тройка? Потому что больше трех нельзя. Вот, участников было на самом деле больше. Такие правила. Но надо сказать, что полученная нами от Академии наук сумма, примерно ее хватило на то, чтобы отпраздновать с друзьями, в том числе и с теми участниками наших работ, которые не получили Байдихинскую премию. Для изучения цефеид очень важны измерения лучевых скоростей, то есть измерения движения поверхностных слоев звезды на наблюдателя или от наблюдателя. Вы знаете о том, что существует эффект Доплера, то есть если объект от вас удаляется, то возмущение, которое приходит от этого объекта, становится более низкочастотным. А если приближается, то более высокочастотным. Это наблюдается и на звуковых волнах, это наблюдается и на морских волнах, это наблюдается и на электромагнитных волнах, это наблюдается при спектральных наблюдениях звезд. Если у звезды спектральные линии смещаются в красную сторону спектра, это значит, звезда от нас удаляется. А если в синюю сторону спектра, то значит, звезда к нам приближается. Если звезда заметным образом не пульсирует, то это говорит просто о движении центра масс звезды в пространстве. Если же звезда пульсирует, то на это накладываются движения поверхностных слоев звезды. Мы именно их имеем. И диапазон изменений скорости, связанный с пульсациями, может составлять десятки километров в секунду. Это не маленький эффект. Вот здесь изображен прибор, созданный, я бы сказал, нашим гениальным конструктором астрономической аппаратуры Андреем Авреличем Токовининым. К сожалению, он в настоящее время по большей части живет и работает в Чили. Это очень компактный прибор, созданный в середине 80-х годов и позволявший очень уверенно по передовой тогда технологии, сейчас есть и получше технологии, но тогда она была совершенно передовая, да и сейчас хороша, измерять лучевые скорости звезд. Значит, использовался вот такой вот спектрометр, который строил эшельный спектр, то есть здесь полосочки для разных диапазонов длин волн, здесь имеется множество спектральных линий. Я не буду сейчас описывать в деталях, как этот прибор работает, но он без регистрации всего спектра позволяет за короткое время достаточно четко определить скорость движения звезды или ее поверхностных слоев по лучу зрения. Это изучение движения поверхностных слоев пульсирующей звезды очень важно. Если мы меряем блеск, то блеск определяется сразу несколькими процессами. Это изменение размеров звезды, ну, квадрату радиуса, площади, то есть пропорционально количеству приходящей энергии. Но еще сильнее зависит от температуры, потому что поверхностная энергия, которую излучает единица поверхности, зависит от четвертой степени температуры, то есть очень сильно зависит. Поэтому куда легче изучать пульсации непосредственно, если вы будете изучать не просто изменение блеска, а прямо движение поверхностных слоев. И для цефеид этот прибор позволил это делать. Вот присутствующая здесь Наталья Андреевна Горыня по исследованию лучевых скоростей цефеид впервые сумела построить так называемую последовательность Гершпранга. То есть изучить, как меняется кривая, форма вот этой кривой лучевых скоростей в зависимости от периода звезды. Вот здесь период 4 суток, 5 суток, 6 суток, здесь период 45 суток. В общем, есть совершенно заметные систематические изменения в зависимости от периода. Есть горбы на одной ветви, которые перекатываются на другую ветвь. В общем, эта систематика, она известна и по наблюдениям блеска, там это называется последовательность Гершпронга, а по лучевым скоростям Наталья Андреевна ее обнаружила первая и изучила детально. Вы видели на картинке, какие хорошие кривые лучевых скоростей получились у Натальи Андреевны. А вот у этой звезды, смотрите, плохая кривая лучевых скоростей. А почему она плохая? Что это, звезда какая-то плохая или измерение хуже? Да нет, эта звезда, сверхгигант Цефеида, находится в двойной системе. Ходит с периодом там в годы вокруг спутника. И спутник этот, поскольку Цефеида сверхгигант, должен быть достаточно далеко. При этом период спектрально-двойной Цефеиды, период движения вокруг общего центра масс, очень характерное значение от года до нескольких лет. Это медленный процесс. Московские астрономы по той программе, о которой я рассказываю, смогли открыть не так уж мало спектрально-двойных Цефеид. Если у вас двойная система, то, очевидно, при определенном удачном расположении орбиты этой двойной системы, могут наступить затмения. Мы уже говорили, вот когда там был слайд, где все двигалось, что одна из причин звездной переменности – это затмение. Так что, затменные Цефеиды бывают или не бывают? На самом деле они, конечно, бывают, но в нашей галактике затменных, так называемых, классических Цефеид, то есть действительно массивных сверхгигантов, известно мало, если вообще известно. Сейчас их стали довольно активно наблюдать в Магеллановых облаках, и благодаря этому мы знаем, что такой процесс, собственно говоря, тоже существует. Здесь пример того, о чем, собственно говоря, мне хотелось бы сказать присутствующим в зале людям, которые любят астрономию. У нас сейчас в Институте астрономии РАН есть не вполне обычный аспирант Антон Харуслов. Он весьма немолод для аспиранта, ему сейчас 38 лет. Он был любителем астрономии, учителем музыки в Туле, и он увлекся астрономией, и он стал открывать переменные звезды методами раскопок в архивах данных. И у меня нет лучшего перевода вот этому вот английскому выражению «data mining». И вот он открыл Цефеиду, хорошая Цефеида, вот карта. Сейчас он занимается у нас изучением пульсирующих звезд с несколькими одновременно действующими периодами пульсации. А что такое data mining? Существует целый ряд архивов, которые абсолютно открыты для пользователей, и где вы можете брать наблюдения. Вот здесь известная переменная звезда, это красная переменная звезда, полуправильная, или может быть Мерида, и для нее вот есть звездные величины в зависимости от времени. Это один из таких обзоров НСВС, которым мы активно пользуемся для изучения переменных звезд. У тех профессионалов, астрономов, которые создали этот обзор, не хватает сил изучить все, что в нем есть. Поэтому все приглашаются искать там интересные объекты и изучать их. Еще большие возможности создает польский обзор ОСАС, в котором еще больше наблюдений, они за много лет, и они в очень хорошо откалиброванной системе звездных величин, в отличие от прошлого обзора, и ими очень удобно пользоваться. Причем сделано все это, кстати говоря, на очень скромных средствах. Какую-то сумму денег подарил спонсор, на эту сумму были поставлены небольшие телескопы в Чили. И я как-то разговаривал с аспирантом, который у автора этого проекта Пайманского учился, польский аспирант, он мне говорит, мы же бюджетный проект, у нас По сути, роботический телескоп. Если телескоп робот, у него автоматически должна открываться башня. А для этого нужны сенсоры погоды, чтобы в дождь не открыть. А у нас на это денег нет. Но у нас сделана прекрасная роботическая система. Мы прокинули пару проводов до соседней башни, где люди не такие бедные, как мы. Когда там нажимают кнопку, наш купол открывается, ну, совершенно автоматически. Вот, в начале 2012 года был открыт доступ к фотометрии северных звезд обзора неба Каталина. А только что вот в начале 2013 года открыли и южное небо. Если у предыдущих обзоров рабочий диапазон блеска был, грубо говоря, от 7 до 13, до 14 звездной величины, то у этого большого обзора вот какой диапазон блеска, от 13 до 19. На таких величинах, когда я начинал, вот в районе 19, когда я начинал заниматься переменными звездами, почти не работали. И все это лежит в открытом доступе. К сожалению, полоса Млечного Пути исключена. А эта полоса самая интересная для исследований переменных звезд. Так, вот здесь посмотрите, вот если вы сейчас посмотрите повнимательнее, вы видите, здесь мигают звезды. Это шаровое звездное скопление. Это куча из, грубо говоря, 100 тысяч звезд. Звезды эти старые, они по сильно вытянутым эллиптическим орбитам бегают в этом скоплении. И вы видите, что не все, и не самые слабые, и не самые яркие звезды, а звезды на каком-то среднем уровне звездных величин нам ясно подмигивают. Здесь, конечно, ускорено все это во много раз. У этих звезд характерные периоды. Если у Цефеид это несколько суток, а у звезд типа Мира Китая это год, то здесь характерные периоды четверть суток, полсуток, менее суток. Это так называемые звезды типа Эрарлиры. Старые, низкометалличные переменные звезды, звезды самых старых населений нашей галактики. И, как правило, у них очень регулярненькие, аккуратненькие кривые блеска, похожие на то, что я до сих пор показывал. Но довольно давно, в начале, собственно, в первой половине 20 века, московский астроном Сергей Николаевич Блажко, это фотография последних лет его жизни, молодой, он еще молод тогда был, и он был, кстати говоря, самый активный наблюдатель фотографическим методом на Московской обсерватории, обнаружил у некоторых звезд такой эффект, что у них иногда бывают высокие максимумы, иногда пониже, иногда еще пониже, поэтому максимум периодически смещается по фазе туда-сюда. В общем, это явление во всем мире называют эффект Блажко. Нечастый случай, чтобы имя нашего астронома широко использовалось для разговора о каком-то типе, о каком-то эффекте звездной переменности. Вот эта переменная типа Эрарлиры с эффектом Блажко была открыта в институте Штернберга несколько лет тому назад. Сейчас активно изучается. Вот сам прототип, сама звезда Эрарлиры, это звезда не в шаровом скоплении, это звезда седьмой величины в галактическом поле, открытая в начале 20 века на той же Гарвардской обсерватории, и, конечно, опять женщиной, Флеминг. Вот эта звезда тоже показывает эффект Блажко, причем еще и переменный с циклом около 4 лет. Я эту картинку показываю обычно еще и для того, чтобы сбить с наших исследователей такую боязнь, что мы можем, что могут на Западе. Вот эта картинка сделана в Соединенных Штатах. А по картинке это и видно, кто знает переменные звезды, даже как любитель, видно, что сделано это по программе, разработанной в ГАИШ Виталием Петровичем Гаранским. Вот здесь интересные картинки про эффект Блажко, просто как это происходит со временем. Видите, вокруг средней кривой бегает вот то, что мы наблюдаем на каждом цикле. Это все, конечно, сильно ускорено. Ну а теперь вот что. Венгерский астроном Золтан Колот задался вот какой мыслью. Если пульсирующая переменная звезда имеет какой-то набор частот, то нельзя ли рассчитать музыкальный инструмент, который будет иметь набор частот с тем же соотношением частот. И он ухитрился рассчитать такой музыкальный инструмент, и ухитрился, надо сказать, молодец, опубликовать статью в рецензируемом журнале по астрономии и статью в рецензируемом журнале по теории музыки. Он сильно, конечно, транспонировал, потому что там частоты сутки, а здесь частоты музыкальные. Посмотрите, какой странный музыкальный инструмент. У него очень широкий раструб. Почему? А потому что он открыт, пространство. Там ему ничего не мешает. Здесь не может не быть широкого раствора. Почему у него такой узкий шток? Это понятно. Мы же с вами видели, что центральные области звезды в пульсациях не участвуют. А что вот это такое? А вот здесь и генерируется звук. Вот это то самое место, где работает клапан, открытый Живакиным, где происходит вторая критическая реализация гения. Ну и то, что мы сейчас слышим, это классическая музыка. А мы сейчас с вами послушаем, как звучит органная труба, а потом, как звучит звездная. Ну, чистые тона, они чистые тона. Интересно послушать, как все это вместе звучит. Благородный звук органа. А теперь послушаем звездную трубу.

и в месте. Ну что, возьмем оркестр? Нет, пожалуй, да. Но бывают и нерадиальные пульсации, о которых я уже говорил. Когда по поверхности звезды как бы прокатывается возмущение. Вот эта анимация мне очень нравится. Редко видно, что это не просто крутится не шаровая звезда, а то, что через параллели вот сдвигаются, еще раз можно пустить, сдвигаются вот эти возмущения, они отличаются по температуре, они отличаются по форме звезды. Это не радиальные пульсации. У них могут быть разные гармоники. В зависимости от количества узлов, пучности в каждом полушарии. Это довольно реальный случай, таких переменных звезд много, а вот то, что я показываю на этой картинке, это случай нереальный. Эта звезда как бы ходит вверх-вниз в пространстве из-за очень низкой моды нерадиальных пульсаций. На самом деле центр масс звезды, конечно, не ходит вверх-вниз. Это сдвигаются поверхностные слои относительно центра масс звезды. Вот такую звезду, как переменную, открыть будет уже очень трудно. Я до сих пор говорю о пульсирующих звездах, но пульсирующие звезды – это только малая часть всех известных переменных звезд. Вы видели сегодня красивейшее созвездие Ориона. Если вы обратили на него внимание, там была очень хорошо видна туманность Ориона. В области туманности Ориона практически нет постоянных звезд. Здесь все звезды переменные, это звезды молодые. У них наблюдается переменность очень-очень сложного характера. И одно время думали, что это все неправильные переменные звезды, то есть что периодов нет совсем. Оказалось, что это не так. Периоды там тоже есть, но они сильно замаскированы. А у некоторых звезд наблюдаются вот такие вот вещи. Вот эта звезда Ориона, она в 30-е годы поярчала величин на 7, и с тех пор до 2000-х годов стоит на старом блеске. То есть на увеличенном блеске. Вот эти звезды похожи на нее, но каждая из них тоже индивидуальна. Для этих звезд там Борцумян придумал сводный термин «флоры», хотя у него их было только 3 флора, и один из них флором, как выяснилось, не имеет отношения. Но то, что это интересный объект исследования, Борцумян совершенно правильно отгадал. Все вот эти вещи связаны с тем, что у молодых звезд очень важное значение имеет процесс аккреции околозвездного вещества на звезду. И очень многие эффекты у этих звезд объясняются именно эффектами аккреции. А вот в 1782 году голландский помещик Джон Гудрайк переоткрыл, до него это было известно, затменную переменную звезду Алгуль, Бету Персея. Обратите внимание на годы жизни. Этот молодой человек прожил 22 года. Ему повезло или не повезло, сейчас объясню, почему можно и то, и другое сказать. У него был умный ученый сосед. Другой помещик Пигот, который был сыном астронома. Что такое был астроном в то время? Это был астрометрист. Он мерил координаты звезд. Но эти два помещика, Гудрайк и Пигот, решили вместе наблюдать переменные звезды, и они открыли несколько важных переменных звезд. Самые важные цефеиды, самую важную цефеиду Дельта Цефея открыл Гудрайк. Первую цефеиду, кстати, эту орла открыл Пигот. А в 1782 году юноша Гудрайк не просто независимо открыл переменность Алголя, Бета-Персея, но и первый догадался, что это затменная переменная звезда. Вот это артефакт, не обращайте на него внимания. А вот более холодная звезда затмевает более горячую. Эти звезды бывают разные. Вот здесь другая система, у которой более-менее непрерывные изменения блеска. А у Алголя так на первый взгляд кажется, что между минимумами блеск, который к нам приходит, мы не видим эти звезды раздельно. Что он особо не меняется, только вот есть минимумы. Но если внимательно посмотреть, то это не совсем так. Так вот, Гудрайк получил за объяснение Алголя высшую награду Королевского общества британского, медаль Копли. А глухонемой юноша имеет ученого соседа, нашел себе занятие, но он им сильно увлекся. Судя по всему, в 22 года он на наблюдениях простудился и умер от воспаления легких. Так что осторожнее, пожалуйста, дорогие любители астрономии. Так вот, если посмотреть на детальную кривую блеска Алголя, то видно вот главный минимум здесь в разных лучах, здесь на разных длинных волн, вторичный минимум, и видна кое-какая переменность между минимумами.
Так что здесь все непросто. И если у вас есть измерение блеска, а еще лучше и лучевых скоростей, в разных лучах блески, еще лучевые скорости, то вы можете самым точным образом определить параметры звезд, которые входят в систему. Это лучший способ для, для астрономии. Если сейчас мы идем дальше, то мы обнаруживаем не просто затмение звездами друг друга, но вот, например, прохождение планеты по диску звезды. Это наблюдение космического телескопа имени Хаббла, но общая амплитуда

а это звезда с пятнами. А наше Солнце, между прочим, тоже переменная звезда. Когда крупное пятно идет по центру Солнца, то из космоса при очень тщательных наблюдениях удавалось обнаружить изменение блеска Солнца. Это мелочь вроде бы, но Солнце тоже переменная звезда и тоже пятенного типа. Ну, теперь переходим к новым звездам. Мы уже говорили о том, что есть сверхновые, о них я дальше подробно говорить не буду, а есть новые звезды, двойные системы, в которых одна звезда далеко проэволюционировала и превратилась в белый карлик. В белом карлике нет источников энергии термоядерной, он просто должен остывать. Но это двойная система. И со спутника на белый карлик течет вещество, очень богатое водородом. То есть на поверхности белого карлика создаются условия для термоядерного взрыва. Как бы термоядерная бомба на поверхности. Вот это вот самое замечательное новое, которая была за многие-многие десятилетия, единственная яркая новая, ярче второй величины, во второй половине 20 века, и в 21-м еще таких не было, в максимуме она была второй величины, а в минимуме она не была видна на картах Паламарского атласа, то есть это самые глубокие снимки, которые в то время были в астрономии, то есть она в минимуме была, по-видимому, слабее 21-й звездной величины. Здесь изображено фото сотрудника ГАИШ Сергея Юрьевича Шугарова, фото более-менее современное. Когда была «Новая лебедь» 75-го года, он был студент на практике в Крыму. Он не был первым открывшим эту звезду, но он первый ее увидел на профессиональном астрономическом учреждении и поднял такой шум, что я вот просто помню эту ночь, все купола Крау и Крымской станции ГАИШ развернуты в одну сторону. Так не бывает. И вот это то, что сделало с людьми, это вот самое замечательное новое. А любители астрономии, кстати, были первыми, кто увидел ту звезду. Первыми были японские любители астрономии. А потом волна открытий прокатилась через восток Советского Союза. В Енисейске открыл молодой человек на станции снижения спутников. В Красноводске открыл любитель астрономии. И потом это вот докатилось до европейской части. А в Португалии есть любитель астрономии Альфредо Перейра, который изучил вид миллионов звезд, площадка, на которой он смотрел в бинокль, наизусть. Как он это сделал, не спрашивайте. В результате он открыл уже две новых звезды. И вот это его новая V1494 Орла, новая Орла 1999 года, была самой, наверное, яркой новой, которую могли видеть многие из здесь присутствующих. Это была новая звезда третьей звездной величины, несколько слабее, чем звезды Ковша Большой Медведицы. Но беда-то в том, что это была декабрьская новая. В декабре у нас смотреть на созвездие Орла очень плохо. Я видел эту новую, но только в бинокль. Глазом я ее разглядеть не смог. После вспышек новых, через какое-то время можно обнаружить газовое вещество, разлет туманности. Поэтому термоядерном взрыве на поверхности сбрасывается оболочка. Вот это такая туманность у новой Персея 1901 года. Эту звезду первой открыл в Российской империи гимназист Борисяк. Я рассказывал об этой звезде студентам в присутствии куратора небесного механика Геннадия Ивановича Шермина, который сказал, что он знаком лично с Борисяком. Вот передача поколений. Борисяк этот дожил до второй половины 20 века и был каким-то руководителем любителей астрономии на Украине. Вот. А император Николай II Борисяку за это открытие пожаловал телескоп. А вот сейчас открыли загадочный тип новых звезд. Это новые звезды со спектром красного сверхгиганта в максимуме блеска. Вот эти красивые картинки показывают одну из таких звезд, новую единорога 2002 года, которую активно изучает в ГАИШ Виталий Петрович Гаранский. Но результаты я пока не буду озвучивать, это пока все еще достаточно предварительные вещи, но они очень необычные, и не все понимают, что же такое могло быть. Это то, что мы здесь видим, это световое эхо. Там, где эта звезда вспыхнула, там есть туманность, и по ней прокатывается свет. То есть это не ее собственная туманность. Ну вот как устроены взрывные переменные. Также устроены и новые звезды. Но вот здесь, мы о другом сейчас будем говорить, вот здесь белый карлик, вот более-менее обычная красная звезда, из которой течет вещество. Оно перетекает сквозь диск на белый карлик, накапливается на поверхности, может быть, вспышка новая, если накопится достаточно много. Но пока это вещество копится и существует диск, в диске возможны нестабильности.

0: И из-за этих нестабильностей может сильно меняться скорость перетекания вещества через диск, и звезда может вспыхивать на несколько звездных величин. Это так называемые карликовые новые, их существует несколько типов. Вот один из этих типов, вот здесь смотрите, вот идут вспышечки, вспышечки, а тут со вспышки не спутилось до низу, а сидит на промежуточном уровне. Чтобы была следующая вспышка, обязательно надо свалиться вниз. Такое стояние, standstill, может длиться годами. Это один из подтипов, у других подтипов несколько иное поведение. И вот этот вот фрагмент, это опять фрагмент одной из маек Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд. Есть уже совершенно замечательные объекты с аккреции. Вот объект SS-433 по каталогу переменных звезд V1343 Орла. Это уникальнейший объект со сверхкритической аккрецией. Из него бьют струи, потому что он не справляется с потоком вещества. И скорость этих струй достигает четверти скорости света. Вот здесь показано, вот как изменяется скорость. Здесь не видна оцифровка. Это величина красного смещения, как у галактик. То есть это страшное изменение скорости. В 1981 году в журнале «Ежемесячное известие Королевского астрономического общества» была опубликована статья каких-то западных авторов под названием «Физический смысл отсутствия затмения УСС-430». А в следующем номере Анатолий Михайлович Черепачук опубликовал статью об открытии затмений УСС-430. Вот такие получились краевые блеск с явными затмениями. Так что никогда не спешите интерпретировать, пока вы не знаете, факт это или не факт. Значит, теперь подведем некие статистические итоги. Сколько вообще всего переменных звезд? Значит, самый большой каталог звезд, который на сегодня существует, это каталог Военно-морской обсерватории США. В нем около миллиарда звезд до 20-21 звездной величины. Известно, что на уровне 3-5 звездной величины, то есть так, как можно наблюдать простейшими средствами, одна звезда из 80-100 штук оказывается переменной. То есть, если внимательно глядеть, то самыми обычными способами можно открыть 10 миллионов примерно переменных звезд. А мы знаем примерно 200 тысяч. То есть, около 2% от общего числа потенциально обнаружимых простыми методами современной фотометрии. Вот эта картинка. Здесь известные переменные 200 тысяч штук и пока неизвестные. А вот это что за картинка? Многие из вас ее могут вспомнить. Это барионное вещество, темная материя и темная энергия. Вот барионное вещество, темная материя и темная энергия. Здесь барионного вещества 4%. То есть у нас дела с переменными звездами обстоят хуже, чем в вопросе о темной энергии и темной материи. Мы меньше знаем. Но хорошо, но ведь можно не только такими способами открывать переменные звезды, можно запускать спутники. Вот тут есть спутники, которые уже летают. Есть спутники, которые готовятся. Вот спутник Кеплер, например, постоянно следит, вначале говорилось за 150 тысячами переменных звезд, сейчас уже говорят за 200 тысячами. Спутник Карло, запущенный советской ракетой, очень точно меряет блеск звезд. Хотя телескоп у него, между прочим, радиусом, диаметром всего 27 сантиметров, крохотный. Так вот, этот аппарат меня посрамил. В 1976 году Борис Васильевич Кукаркин передал мне чтение курса лекции «Переменные звезды» и велел готовить его полностью самостоятельно. Не смотреть свои конспекты, не смотреть в его план лекции, самому работать. И у меня в первой или во второй лекции был список мыслимых причин переменности звезд. Я вот его сам написал. И в этом списке, горжусь, экзопланеты были. Но я не догадался вот о чем. Вот наблюдение Куро. Вот этого самого прохождения экзопланет. Вот если все это детально осреднить и повысить точность, и вот посмотреть, то если вот это 0,02, то вот это 1/10 звездной величины. Что мы здесь видим? Мы здесь видим фазовый эффект планеты, которая заходит за диск звезды. После этого затмение планеты звездой. Вот о такой причине звездной переменности я не догадался в 1976 году. И это первое с тех пор, вот пока в чем меня уличили. Оказывается, что внимательное изучение прохождения планет по диску звезд позволяет даже картировать группы звездных пятен. За два прохождения, но если это так называемый горячий Юпитер, если планета сидит близко к звезде, мы можем повторно отнаблюдать ту же группу пятен и оценить скорость вращения звезды. Ну вот это я уже сказал про спутник Кеплер. Главная это его задача – это экзопланеты. На сайте на январь 2740 кандидатов экзопланеты, но уже журналистам сказано десятки тысяч открытий. Подтверждено 105, причем самое маломассивное из них – это объект вроде Земли. Не очень ясно, может он чуть больше Земли, а может и такой же. В 2012 году было открыто, как побочный продукт, 2165 затменных переменных звезд. И посмотрите, какие здесь получаются вещи. Вот здесь вот вся амплитуда от пика до пика – 6 сотых звездной величины. Прекрасная кривая блеска по Кеплеру. А здесь-то амплитуда 6 тысячных звездной величины. Это совершенно немыслимо маленькая амплитуда. И мы не просто видим, что звезда переменна. Мы видим тонкие детали на кривой блеска. Причем такие детали у затменных переменных звезд ранее не выявлялись. Ну и что получается? Вот по предварительным результатам, которые были опубликованы в 2011 году, из примерно 150 тысяч звезд программы, примерно 60 тысяч периодические переменные звезды и еще 34 тысячи звезд меняются с плохо выраженной периодичностью или неправильным образом. То есть при точности фотометрии Кеплер можно выявить переменность у 2/3 всех звезд, а мы знаем их миллиард. Вот это уже говорит о том, что мы не сможем дальше по-старому работать над списками переменных звезд. А вот простейшие уже вроде бы вещи. Есть фотографии. По фотографиям работали в 19 веке. А фотографии эти можно оцифровать. А по оцифрованным фотографиям можно попробовать применить современные алгоритмы и поискать переменные звезды. Мы отсканировали одно поле на 250 пластинок. Думаем, ну что-нибудь там откроем, наверное. В поле несколько десятков переменных звезд было известно. Мы ожидали несколько открытий. Открыли мы там около 500 новых переменных звезд. То есть переменные звезды – это очень-очень распространенная вещь. И сведения о звездной переменности сильнейшим образом дополняют наше представление о строении звезды, о ее эволюции. При этом оказывается, что наши представления о статистике переменных звезд совершенно не подтверждаются. Например, вот существуют такие звезды, типа дельта-щита с сравнительно большими амплитудами. Здесь, видите, период 1/10 суток. Мы говорили там о полусутках, сутках, а это 1/10 суток, а амплитуда несколько десятых звездной величины. Таких звезд было известно очень мало. В каталоге переменных звезд было 121 штука. В нашем поле, одном поле, составляющем менее 1/4% всей площади небесной сферы, таких звезд оказалось 13 штук. Но это наглая оценка, так нельзя экстраполировать. Но это говорит о том, что мы очень сильно недооткрыли эти звезды. А амплитуда-то не маленькая. Почему недооткрыли? А потому что период короткий. Чем короче период, тем труднее компьютеру его определить. Значит, на сегодняшний день мы почти не умеем автоматически классифицировать переменные звезды. Вот только вот где-то в прошлом году бельгийские астрономы наконец получили метод, где количество ошибок единицы процентов при классификации. Но этот метод еще надо обучать. До сих пор были десятки процентов ошибок при автоматической классификации. А просмотреть все звезды глазами нельзя. Кроме всего прочего, просмотреть кривую блеска часто бывает недостаточно. Ну вот любитель астрономии Самохвалов здесь главный, он в Сургуте живет и дистанционно наблюдает на телескопе на Северном Кавказе. У него там свой любительский инструмент. Вот открыли такую звезду, период 11 суток. Амплитуда 0,3 звездной величины. Звезда слабенькая, 14 величины, поэтому ее не может быть в рентгеновских каталогах. Если бы у нее было рентгеновское излучение, я бы мог ее классифицировать. Без рентгеновского излучения остается развести руками и сказать что-нибудь вот как здесь. Ну, вроде как пятна у звезды с рентгеновской активностью. Итак, когда появятся полные результаты миссии Кеплер, а затем и других подобных миссий, придется полностью пересмотреть все наши знания о статистике звездной переменности. Я на двух заседаниях Международного астрономического союза говорил, ну что, прикрываем наш каталог переменных звезд? Крики из зала, да вы что? Имена вроде Эрлиры, но все же к ним привыкли, продолжайте. Но миллионы звезд просматривать. Нельзя. Да кроме того, как вы увидели, понятие переменной звезды постепенно превращается просто в понятие звезды. И тогда, наверное, естественно, создавать гигантские унифицированные звездные каталоги, в которых только небольшая часть информации будет посвящена сведениям о звездной переменности. Наверное, мы к этому идем. А пока существует последнее издание нашего каталога на бумаге, вот оно. Здесь 5 томов собственно каталога и каталог звезд заподозренных переменностей блеска. Вот как сейчас мы можем войти на наш сайт, запросить по имени звезды, по типу звезды ту информацию, которая есть в нашем каталоге. А если вы открыли и изучили переменную звезду по любительским каким-то данным или по дейтамайнингу, то мы приглашаем всех публиковаться в журнале «Переменные звезды». Основная часть есть, прежде всего, приложение. Там берутся, мы берем сообщения об открытиях любых переменных звезд. Единственное ограничение, уважаемые дамы и господа, язык у нас английский и никакого другого. Учите язык, учите матчасть. Ну, на этом я закончу свое выступление.
1: Ну что, дорогие друзья, сейчас традиционно Николай Николаевич ответит на ваши вопросы.
0: Я испугался, как с один. Вопросов не будет?
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Основной вопрос астрономии, и не только астрономии, но вообще человечество, откуда мы идем и куда мы идем, и когда это все произойдет, и когда это все было. Как на этот вопрос могут ответить исследования переменных?
0: Валя, спасибо, но это вообще-то провокация. Ну, что сказать? Мы видим среди переменных звезд финальные стадии звездной эволюции. Сверхновые звезды, о которых я сегодня говорю только бегло. Кроме всего прочего, переменные звезды вообще учат нас вопросам звездной эволюции. И прекрасно видно, что наше Солнце подчиняется тем же законам. И еще до того, как оно перейдет к финальным стадиям, кстати, вспышка сверхновой ему, как известно, не грозит, оно все-таки побывает красным гигантом, и на Земле в это время жить будет нельзя. Ну, возможно, что это не конец человечества, потому что, может быть, к этому времени, а это будет через миллиарды лет, может быть, можно куда-то с Земли уйти.
3: Добрый вечер.
0: Настя.
3: Вопрос в следующем. Как вы показали в результате лекции, то есть любая звезда фактически имеет признаки переменности в той или иной степени.
0: Не у всех нашли?
3: Ну, не у всех нашли, и, соответственно, они проявятся, возможно, у тех звезд, которые не нашли, позже проявятся в их эволюционном процессе. Отсюда вопрос, собственно, является ли возникновение периодичности признаками завершения эволюции звезды? Если да, то есть ли какие-то уже об этом предположения? Что...
0: Ну, ответ – нет.
3: Нет?
0: Периодичность, первые звезды, у которых открыли периодичность, Мериды, Цефеиды, это поздние стадии эволюции звезд. Но если вы сейчас возьмете звезду главной последовательности, у которой большое пятно, у нее тоже будет периодичность. У молодых звезд, вот в туманности Ориона, там есть так называемые naked tetrary stars, то есть голые звезды типа Тельца. То есть там не так все затуманено околозвездным веществом, и очень часто тоже видны квазипериодические или почти периодические даже изменения, которые стабильны на протяжении лет. Так что ответ нет.
4: А можно мне, как носителю микрофона, тоже задать вопрос?
0: Конечно.
4: Есть одна замечательная, очень известная звезда Альфа Ориона Бетельгейзе, которая является, насколько я знаю, неправильной переменной. То есть периода там как такового нету. Но все последние исследования говорят о том, что мы вполне возможно скоро, но скоро в астрономических понятиях, естественно, может, это будет лет через 600, там, через 1000 лет, но все равно в ближайшее время станем свидетелями сверхновой звезды именно в Орионе.
0: Значит, ну тут очень просто ответить. По каталогу, насколько я помню, меня могут поправить мои коллеги, насколько я помню, это полуправильная переменная звезда, то есть какие-то признаки периодичности там есть. Но вы совершенно правы, что среди близких к нам звезд, близких, Бетельгейзе первый кандидат на то, чтобы взорваться как сверхновая. Наверное, человечеству от этого ничего серьезно не грозит, но эффект будет страшно впечатляющий. Она и так звезда первой величины. Величина 15 ее разгореть – это очень серьезно.
4: фактически второе Солнце, ну или как минимум Луна.
0: Ну, Луна, да, Луна. Вот там она.
5: Да, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такой. Я, честно, ну, до этой лекции я думал, что переменные звезды – это, ну, скорее всего, пульсирующие. Сейчас я понимаю, что любое изменение блеска звезды, не вызванное атмосферными явлениями, делают звезду переменной.
0: Так.
5: То есть, по большому счету, и причин много. Какие-то внутренние структуры, там пятна, затмения. То есть, если, то есть, вот изучая, то есть, ваша, как бы, деятельность больше направлена именно на каталогизацию звезд? То есть,
0: значит, естественно, если мы занимались одними каталогами, мы бы померли со скуки, поэтому мы занимаемся еще и тем, что пытаемся что-то изучать. А, к счастью, делание каталога тоже предполагает изучение, потому что многие переменные звезды открыли в начале там, 20 века и забросили. По современным данным, просто находящимся в доступе, удается их изучить. У нас есть люди, интересующиеся катаклизмическими, то есть взрывными переменными звездами. Есть люди, которые интересуются цефеидами. У нас есть, ну, широкий спектр научных интересов. А каталогизация переменных звезд, то, что нам поручено, эта работа, к сожалению, становится все более неохватной, что я и пытался показать.
5: Позвольте еще один вопрос.
0: Пожалуйста.
5: Есть ли же какое-то понятие по соотношению? Ну, допустим, пульсирующие звезды, которые вызваны вот их там пульсацией. Значит, это вот занимает такой-то процент от там периодических, периодичных звезд. Там пятна на Солнце, прохождение планет. То есть вот какая-то статистика?
0: Значит, статистика это есть по тем, ну, меньше даже, не для 200 тысяч, а примерно по 100 тысячам звезд. И эта статистика, она, в общем, как сейчас выясняется, неправильная. То есть мы знали, скажем, что у нас очень распространенный тип звезды типа Мира Кита, но эти звезды в основном выявлены. Цефеиды – это звезды редкие, они так и останутся редкими, это сверхгиганты. Если вы сегодня возьмете, вот я показывал даже фотографические данные, и откроете там несколько сот переменных звезд какой-то площадки, то в основном полезут те звезды, которые труднее открывать. Затменные переменные звезды, в особенности с узкими минимумами. И их количество радикальнейшим образом недооценено в существующих каталогах. Пятенная переменность, по-видимому, почти у всех звезд существует. То есть это тоже очень высокий процент. То есть то, что в старых каталогах написано, что больше всего мирид и затменных, в отношении мирид, то есть звезд типа Мира Кита, неправильно. Этих звезд на самом деле далеко не так много в общем населении нашей галактики. Ну и общее правило. Чем выше светимость, тем меньше таких звезд. А начинали со сверхгигантов. В книжке Кукаркина «Исследование строения и развития звездных систем на основе изучения переменных звезд» сейчас меня выбило из головы, 47-й это год, ребят, 47-й, по-моему. Там говорится, что переменные звезды вообще благодатные объекты для исследования, потому что большинство из них обладает высокой светимостью. Сегодня мы знаем, что это неправда. Вспышки на красных карликовых звездах, я о них сегодня совсем не говорил, это жутко распространенное дело, просто потому, что красных карликовых звезд больше всего.
5: То есть получается, что мы только в начале пути.
0: Конечно. Когда только 2% знаем.
5: Спасибо и удачи вам.
0: Спасибо. Там еще есть вопросы, терпите.
6: Вопрос чисто теоретический, но, наверное, тоже интересный. А какие последствия для планетарной системы наличие такого соседа, особенно если он меняет размеры и температуру?
0: Значит, что я вам на это скажу? Спутник Кеплер открыл некоторое количество уже планетных систем в двойных звездах. Это тоже могут быть переменные, если сбоку посмотреть. У них страшно запутанные орбиты, и жить там, наверное, трудно. Если в системе раздулся красный сверхгигант, то, наверное, жизнь оттуда либо ушла, либо погибла. А если у вас сидит в планетной системе такая милая звезда, как Солнце, с амплитудой переменности в несколько тысячных звездных величин, то, как вы, наверное, заметили, жить можно. Вон там, Роман.
7: Давайте я микрофон, чтобы... скажите, пожалуйста, вот вы рассказали о методике, которая позволяет в современном мире давать огромное количество сравнительными
8: временами переменных звезд. Соответственно, зоопарк этих звезд растет с неимоверной скоростью.
0: Увы.
8: Увы. Или к счастью.
0: Или к счастью.
8: А можно ли, из, базируясь на современном огромнейшем массиве, сказать что-нибудь о систематической и статистической разнице зоопарков звезд в нашей галактике и не в наших галактиках? То есть зависят ли звездные, законы звездных эволюций, химсоставы, судьбы звезд, соответственно, судьбы их окружений, от того, в какой галактике эта звезда имела счастье родиться?
0: Ну, ответ такой. Это, в общем, не вполне моя тема, но в переменных звездах тоже есть на это ответ. И ответ, безусловно, да, зависит. Вот имеется два Магеллановых облака, большое и малое, сегодня мы их видели. Они отличаются по среднему содержанию тяжелых элементов в звездах. И они колоссально отличаются по наличию в них так называемых аномальных цефеид, то есть звезд типа Бейль-Лапласа. Это звезды, похожие на цефеиды, но продолжающие цефеиды в сторону коротких периодов. Это не звезды типа Эролира, они на другой эволюционной стадии, они поярче. Так вот, в Большом Магеллановом облаке, если я не путаю, их нету, или почти нету, а в Малом их много. То есть в разных галактиках заметно отличается состав переменных звезд.
9: Разрешите вопрос от дилетанта, что ли, связанный с тем, что, о чем упоминалось вот в вашей лекции. То вы упоминали о взрывах сверхновых, которые наблюдали, допустим, Тихо Браги и Кеплер, да, в свое время.
0: Да.
9: То есть надо полагать, что фактически эти взрывы сверхновых произошли за много лет до того, как их астрономы наблюдали на Земле.
0: Конечно.
9: То есть можно ли обоснованно предполагать или утверждать, что какие-то из звезд, которых мы видим сейчас, да, можем наблюдать на Земле, в реальности уже не существуют?
0: Ну, если брать звезды в широком диапазоне звездных величин, ответ, я думаю, да. Но астрономы привыкли мыслить, вот что мы сейчас видим, вот это сейчас. На самом деле, вы, конечно, правы. И когда мы сейчас смотрим на Бетельгейза, мы не знаем, есть он там или нет. Вот то, о чем спрашивал Климковский. Может быть, он уже рванул.
9: То есть уже мог произойти взрыв сверхновой,
0: да,
9: который,
0: да,
9: мы увидим,
0: да,
9: только,
0: да,
9: через,
0: да,
9: много лет.
0: Поскольку там, я не помню сейчас сходу расстояние, но это все-таки много световых лет. Когда он вспыхнет, некоторое время до нас должен дойти свет. Мы будем видеть по-прежнему этот красный переменный сверхгигант. А там уже была сверхновая.
9: Ну да, то есть и Бетельгейза может не существовать. Вот в данном,
0: может быть, момент, может быть. Я не буду утверждать, что он существует. Но вот вы сейчас, если была погода, вышли бы и его увидели. Не думаю, что он вспыхнул, пока мы с вами обсуждаем.
10: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
10: А вы можете как-то вот рассказать вот эту историю изучения переменных звезд в каких-то таких кратких этапах? Вот, например, как наблюдение звездного неба. Был этап, когда люди наблюдали просто глазом. Потом они использовали...
0: Не, ну я пытался это все вот именно так и рассказать. Значит, до 1600 года только новые. Мы сейчас знаем, что часть из них новые, часть сверхновые. Наблюдение глазом. Примерно об ту же пору, 17 век, тут уже начинаются телескопические наблюдения, но телескопическими наблюдениями переменных звезд долго никто не занимался. Открывали яркие переменные звезды, открывали вот после Мира Кита, было там это Орла, Дельта Цепея, это все звезды, доступные невооруженному глазу. Первый каталог переменных звезд опубликовал в 18 веке Пигот, тот самый сосед Гудовика. В нем было 12 звезд. В середине 19 века в каталоге было 18 звезд. После этого начался проект БД, то есть стали сотни тысяч звезд заносить в каталог. Поэтому открыли несколько десятков перемен. В конце 20 века перешли на фотографические методы. И слабые звезды, фотографические методы, где-то в начале 20 века перевалили через 1000. В момент передачи каталогов переменных звезд от немцев к Советскому Союзу было известно около 10 тысяч переменных звезд. После этого фотографический метод был основным, потому что когда наблюдали фотоэлектрическим точным методом, то мерили одну звезду. Когда появились панорамные ПЗС-детекторы, то скорость открытия переменных звезд резко возросла именно благодаря этому. Оценка существует, что через 10 лет счет известных переменных звезд может пойти на миллионы.
11: Большое спасибо за интересную лекцию. У меня два разных вопроса. Один, первый, как можно определить тип переменной звезды? Какие для этого нужны дополнительные измерения, кроме измерений плеска ее? Ну, вот вы говорили, что нужна хотя бы в рентгеновском диапазоне.
0: Это для некоторых типов. Значит, да, я 80% всех переменных звезд я тип могу сказать по краевой блеску. Вот, но 20% я затруднюсь. Хорошо бы иметь спектр знать, спектральный класс. Хорошо бы знать измерение лучевой скорости. Хорошо бы знать измерения в рентгеновском диапазоне. Не повредит знать, есть ли избыточное излучение в инфракрасной области, которое свидетельствует о полевых оболочках. И так далее, и так далее, и так далее. Много. Но 80% я на глаз скажу.
11: То есть просто по графику светимости, да, можно определить, да. почему меняется яркость?
0: Да, 80% скажу, но не больше.
11: Все. А второй вопрос такой простой, наверное. Можно ли предсказать взрыв сверхновой звезды?
0: Пока не умею.
11: Спасибо.
1: Ну что, дорогие друзья.
0: Все, по-моему.
1: Вопросы исчерпаны. Николай Николаевич, большое спасибо за прекрасную лекцию.

0: Великий поход на север. Как изменение климата влияет на миграцию животных? Тема нашей программы. Мы будем беседовать на эту тему с Алексеем Кокориным, руководителем климатической программы Всемирного фонда дикой природы. Алексей Олегович, я вас приветствую.
1: Добрый вечер.
0: Есть один вопрос у нас, присланный слушательницей Еленой, преподавателем из Санкт-Петербурга по интернету. Каково ваше отношение к планам активного освоения Арктики, спрашивает Елена. Не возникнет ли опасений, что эти планы представляют прямую непосредственную угрозу для этого уникального региона? Я прошу вас сейчас прямо не отвечать на этот вопрос, но учесть его при общем ответе, когда мы будем говорить, в частности, о положении в Арктике. Вот, кстати, с этого положения и начнем. Я знаю, что вы большой любитель белых медведей. Что смеетесь? Небольшой, хорошо. Я вот вернулся три недели назад с Чукотки. Был там всего где-то от недели, и все взахлеб местные жители рассказывали, что в городке Билибино, где я был, в прошлом году наблюдали медведицу с двумя белыми медвежатами. Белую медведицу с двумя медвежатами. Она подходила вплотную к городу. Город Билибино в 300 километрах от океана. Почему? Это уникальный случай. Почему белые медведи начали заходить так далеко? Это единичный случай?
1: Нет, это совершенно не единичный случай. Это продолжается уже последние года 4, причем ситуация все усиливается и усугубляется, и прослеживается совершенно наглядная связь с изменением климата. То, что Арктика тает, это хорошо известно, льда становится гораздо меньше. Скажем, в 2007 году был побит рекорд минимума летнего льда, а минимум это в сентябре. Что это означает для медведя? Что если раньше медведь мог в основном находиться на границе льдов, охотиться на тюленей, то теперь весна Арктики, это летом, граница льдов настолько быстро уходит на север, аж туда, к Северному полюсу, что медведи остаются отрезанными сотнями километров чистой воды, фактически они остаются на берегу. Они вынуждены искать себе какое-то, так сказать, пропитание. В принципе, пропитание у них есть, это прежде всего моржи. Моржей довольно много. Но, как говорится, сообразительное животное прежде всего идет к людям и на помойки. Поэтому вот уже третий год, как работает первая бригада, которая называется «Медвежий патруль», она создана в поселке ВНКМ на Чукотке, ВВФ, вместе с местной администрацией. ВВФ – это Всемирный фонд дикой природы.
0: Так, который вы представляете, так?
1: Да. Вот мы создали такую бригаду.
0: «Медвежий патруль».
1: «Медвежий патруль» называется.
0: Отпугиваете медведи?
1: Фактически, да. Потому что, ну, антибраконьерская деятельность там была всегда. Но тут это совершенно иное. То есть медведи появились в окрестности поселка. Причем надо, можно напомнить, что в берлоге зимой залегают только самки. Самцы не залегают.
0: Белого
1: медведя. И в декабре, и в полярную ночь вы можете встретиться с этим животным, которое на человека нападает сразу. Даже если он не голодный. То есть он человека не воспринимает как опасность, а воспринимает как такой, ну, странный тюлень. В общем, как еду. К сожалению, там был и один летальный случай, то есть на девушку медведь напал, и девушка погибла. И задача этой бригады была, так сказать, не дать медведям в поселок пойти. Но просто резиновых пуль было мало, и поэтому главное, что было сделано, это туши многолетние моржей были просто перемещены от поселка на 10 километров.
0: Так,
1: Которые там валялись десятилетиями. Этого оказалось достаточно. То есть все в конечном счете сводится к крайне простым вот таким мерам. Вот мы купили дизельное топливо, организовали это, туши были перемещены на место вновь образовавшегося медвежьего лежбища, моржового лежбища. В результате медведи в основном там. В поселок они почти не заходят. Но медведь идет во все стороны.
0: То есть
1: он в основном, поскольку в Берингов пролив, это, так сказать, туда особо идти некуда, то есть он в основном продвигается на запад. Это и к Билибино, и уже дошел, скажем так, до устья Колымы. Наш пост, тоже один из постов медвежьего патруля, в этом году организованный, это в устье Колымы, где медведи никогда белых люди не видели, не знают вообще, что это такое. Ну, и, так сказать, опасность довольно большая, потому что люди начнут, прежде всего, просто стрелять. То есть медведей надо как-то, так сказать, отпугнуть. Ну, а что делать как бы дальше? Ну, сейчас хорошо, мы создали эти, так сказать, отряды, как-то обучили и рассказали местным жителям, что это не уникальная случайность, а это реальная новая опасность. То есть, конечно, природа крайне адаптивна, особенно такое животное,
0: как... А может, все проще, все дело в этих помойках около поселков? Проще ликвидировать помойки, и медведи приходить не будут?
1: Ну, это первое, что было сделано, вы совершенно правы. Но все равно перестроиться на моржа так быстро... довольно сложно медведю. То есть, если бы у него было десятков лет, а за единицы лет, это довольно сложно. Потом они же пытаются освоить новые территории.
0: Что со льдами, на которых медведи традиционно отдыхали, с льдинами? Вот вы сказали, уменьшается ледяной покров.
1: А их просто нет.
0: А как это влияет на белых медведей, уменьшение ледового покрова?
1: Ну, они не могут охотиться на тюленей или не на рыбу просто с чистой воды. Им нужен лед. Нужна какая-то поверхность, с которой охотятся. Тюлени следуют вслед за кромкой льда. Тюлени тоже в чистой воде они не находятся.
0: Значит ли это, что нерпа, она тоже куда-то мигрирует, да, из этих, да, районов?
1: Ну вот в конечном счете, как сказать, говорят ученые, и, в общем, это вывод такой близкий к очевидному, нужно создавать и организовывать некое убежище для белого медведя. И прогнозы изменения льдов говорят о том, что это будет Таймыр и Северная Земля. То есть сейчас у нас, скажем, заповедник остров Врангеля, главный родильный дом белого медведя. Конечно, заповедник это поддерживать надо, но одновременно думать, не нужно ли в Большом Арктическом заповеднике и на Таймыре заранее, так сказать, готовиться к приему белых медведей, поскольку лет через 30 они останутся только там.
0: Вот у меня есть такая информация. В целом за последние 50 лет температура января на Таймыре выросла на 1-1,5-2 градуса, а температура июля даже снизилась на 1 градус. Для Таймыра прогноз потепления на 21 век в диапазоне от 2 до 7 градусов. Там может повыситься температура.
1: Тут ведь надо понимать, что льды тают не потому, что воздух стал теплее, а из-за того, что... в частности, больше заноса тепла из Атлантики североатлантическим течением, это результаты работ ААНИ, Арктического и Антарктического института в Санкт-Петербурге. Поэтому судить просто по температуре, это будет не совсем верно. Тут скорее обратный эффект. Как только льды растаяли из-за более теплой воды, поверхность стала темной, нагрелась, и воздух нагрелся тоже. Поэтому нам надо как бы копать глубже, и прогноз температуры – это не единственный источник, то есть нужно глубже вникать в проблему, чтобы понимать, как помочь медведю, человеку и моржу одновременно.
0: Работает радиостанция «Эхо Москвы», программа «Назад в будущее». Мы обсуждаем, как влияет изменение климата на миграцию животных. Плюс 7-985-970-4545, по этому номеру можете присылать смски с комментариями, вопросами. Может, у вас есть даже какие-то личные впечатления о встрече с неожиданными животными, появившимися рядом с вашим домом именно в результате изменения климата. Давайте послушаем, что думает на тему изменения климата и поведения животных в связи с этим наш редактор Татьяна Хельгенгауэр.
2: Ну вот военное присутствие, это оно для чего? Для того, чтобы рыбаков прикрывать или показывать, что мы везде, или как?
3: Или уголь сопровождать из Шпицбергена?
4: Нет, там вопросы действительно. Норвежские рыбинспектора там свирепствуют, вот не дают заниматься.
0: Наверное, это некая другая... другой комментарий, другого фильма. По-моему, какой-то другой. По-моему, это какой-то другой Фельгенгауэр. Там чей-то голос раздавался. По крайней мере, я его узнал. Сейчас попробуем разобраться в технике.
1: Рыбу инспекторов это очень это правильно хорошо, было указано.
0: Когда в свое время в Большом театре погас свет, Никита Сергеевич Хрущев сказал, техника подвела. Будем надеяться, что у нас то же самое. Мы продолжаем тему влияния изменения климата на миграцию животных. Про белых медведей мне более-менее все ясно. А теперь давайте обратимся все-таки к нашим родным животным средней полосы. Мы с вами все-таки живем где-то в Москве. Что у нас происходит в окрестностях? Что у нас происходит в Нечерноземье, в средней полосе России?
1: Ну, в целом, таким традиционным животным в средней полосе России становится лучше. Более теплая весна, более теплая зима. В общем-то, ведь у нас и изменение климата, и прогноз таков, что теплеть будет зима и весна. А лето как было кислым и сырым, так таким и останется тут, увы.
0: Мы по этому лету как-то вот и ощутили,
1: да,
0: что
1: нет,
0: оно
1: и дальше будет так.
0: Кислое.
1: То есть нам скорее ожидать
0: точно?
1: Января без снега и весну с февраля. А июль, август, вот он так и будет. Ну, то волна жары, то волна холода.
0: Это... Понятно.
1: Ну, это... как точно? Ну, модельный прогноз, конечно, это прогноз, но влияние вот как бы антропогенное усиление парниковый эффект, извините за такое наукообразие уж, на циркуляцию атмосферы, на вот эти все процессы в средней полосе именно таково. Но возвращаясь к животным, ну, скажем, кабану очень даже приятно. Кабан идет на север. И по свидетельству вот наших сторонников ВВФ, они нам присылают такие небольшие заметочки, где они видели, каких зверей. Уже дошел до Мезени. Mm-hmm. Это гораздо севернее Архангельска. А, скажем, лет в начале 80-х годов только на юге Архангельской области был кабан. Барсука в Архангельской области не было никогда. Сейчас есть. Ну, правда, только в южной части. Лося много. Тут легко понять, почему. Даже дело не сколько в температуре, а в более буйном росте мелколиственных
0: растений.
1: Ну, скорее.
0: Ну, будем говорить так.
1: Поросли осины, березы.
0: Вот это мокрое лето, которое мы наблюдали сегодня, оно в этом году, оно очень хорошо действует на растительность.
1: Хорошо мурно растет. Да, лося становится больше, волка тоже больше, так что, да и зайца тоже. То есть как бы всем чудесно.
0: Это им чудесно, а что всем остальным? Если волка больше, стало быть, там, мелких каких-то копытных, ну, что с ними?
1: В целом тут пока, так сказать, негативных трендов не видно.
0: Но все это движется на север.
1: Это все движется на
0: север. С какой скоростью?
1: С какой скоростью? Ну, если вот судить по кабану, то километров 400 пройдено за 20 лет. Это довольно много. Угу. Довольно много. Но не все всегда идет на север. Вот смотрите, медведь у нас идет, наоборот, на юг. Так. Билибина же к югу от побережья. Да. На юг и на запад. Да? А вот такой вот менее симпатичный зверек, как клещ, или энцефалитный клещ, или эксодовые клещи, уж как их можно называть, то есть переносчики клещевого энцефалита и боррелиоза, болезни Лайма, им просто стало лучше. Стало лучше им в северной части, европейской части. А раз популяция стала лучше, она пошла во все стороны.
0: Где она до этого была, эта популяция? Где, ну, клещ это свирепствовал?
1: Клещ свирепствовал вовсю в Пермской области.
0: То есть на север?
1: Пермской, Костромской, в Архангельской. Потом он переместился в Ярославскую, а сейчас дошел и до Московской области.
0: Ну, есть у вас какая-то статистика?
1: Да. Ну, так сказать, это не совсем статистика Всемирного фонда дикой природы, это статистика Центра демографии, то есть медицинская статистика. И вот тут получается, что в прошлом 2007 году в медицинские учреждения обратились 300 тысяч человек, укушенных клещом. Из них заболело, правда, всего несколько меньше, чем 3 тысячи. Но это в два раза больше, чем в 2006 году.
0: Извините, это 1%.
1: 1%. Но зато болезнь какая. 35 человек погибло, умерло. Но очень многие, ведь энцефалит очень тяжелая болезнь. Она оставляет, ну это типа менингита, оставляет достаточно необратимые последствия в большинстве случаев. Действительно, болезнь тяжелая. То есть как бы мы видим такую как бы незримую угрозу, где-то его мало видно, клеща. И заболевших не так много, но зато каждому заболевшему насколько плохо. Поэтому как мера, что же надо делать, ну, прежде всего, научить людей, что клещ здесь всерьез и надолго.
0: То и есть, с севера в центральной области России пришел клещ.
1: Да.
0: Еще кто-нибудь пришел, нечто подобное?
1: Ну, не комар, конечно.
0: Но он не с севера пришел.
1: Он пришел с юга, да, он пришел не с севера.
0: Так,
1: да.
0: Ну-ка поподробнее теперь о малярийном комаре.
1: Он пришел с юга, причем он, в отличие от клеща, все-таки он южный житель. И тут получается, что наша более теплая весна и зима уже позволяют ему жить, скажем, в Подмосковье.
0: Малярийному комару.
1: Комару, да. Так. Но его малярия все же ослабленная. Это так называемая трехдневная малярия, местная трехдневная малярия. Не так много людей ей заболело. Это меньше 400 человек пока. Но ведь раньше-то этого не было вообще.
0: Но это значит, что у нас нет иммунитета против малярии. Это значит, что все это может развиваться по восходящей.
1: Против, не то что иммунитета, против малярии-то, в общем, иммунитет-то особенно у человека и не образуется. Это есть же специальные препараты, как, кстати, энцефалита. Можно делать прививки, нужно принимать препараты. То есть это медленно, но верно развивается. Про малярию довольно много говорили, но почему-то, мне кажется, у людей ассоциируется, что приехал турист или журналист из Африки, или кто-то из Средней Азии и привез малярию. Да, те попадают на Соколиную гору сразу, в больницу, их лечат, это серьезная такая боевая малярия, но это разные вещи. А есть еще вот эта трехдневная, когда человек с ней приходит к врачу, ему знаете, какой ставят диагноз? Грипп. Потому что врач не может понять, что такое.
0: То есть у врачей просто еще нет навыков распознавания да, малярии.
1: Тем более
0: наверное, у массового
1: порядка. Насколько я знаю со слов медиков, я сам не медик, я Всемирный фонд дикой природы, что это именно так. Но, конечно, клещ по степени опасности опережает, если мы говорим о Москве. А вот если мы вдруг заговорим о Волгоградской области или Астраханской, то дополнению к холере, который мы давно помним, там, дизентерии и прочим.
0: Какой у нас сегодня хороший разговор, а? Малярия, клещ, теперь о холере заговорили. Ну, все, продолжайте.
1: Продолжайте.
0: Да.
1: Так вот, там появилась такая веселая вещь, как лихорадка Западного Нила. Вот в прошлом году, ей передо мной лежат тоже медицинские данные, в 2007 году заболело примерно 100 человек. 54 в Волгоградской, 41 в Астраханской, 11 в Ростовской области. И объясняют это жаркой погодой и идеальными условиями размножения комаров. Ну, там-то действительно
0: тепло. Как называется?
1: Лихорадка Западного Нила.
0: Господи, еще что? Это-то да, зачем?
1: Тоже людей немного ей заболело, но вещь, так сказать, серьезная.
0: Вот эти, сколько вы сказали, человек заболело?
1: Ну, меньше 100.
0: Меньше 100, это за прошлый
1: или
0: год?
1: Или порядка 100, да.
0: Это за прошлый
1: за
0: год?
1: За прошлый год, да.
0: За позапрошлый были какие-то случаи там?
1: Было, или... но гораздо меньше.
0: Единичные какие-то?
1: Ну, не совсем единичные, но, понимаете, рост, устойчивый рост, а главное, что ну, год на год не приходится, у нас же потепление не по плавной кривой, а по такой вот пиле.
0: Пила.
1: Корреляция видна. Вот когда жарче, тогда хуже. А это означает, что в будущем-то ситуация будет усугубляться, значит, нам надо научиться людей распознавать и лечить людей от лихорадки Западного Нила тоже.
0: Сергей прислал смс-ку с вопросом, напомню номер для направления смс-ок, +7 985 970 4545. На даче под Клином не только зимой, но и летом живут снегири. Раньше я их зимой только встречал. В этом тоже есть изменение, влияние изменения климата, спрашивает Сергей.
1: Ну, тут надо смотреть, конечно, всякие местные условия. Скажем, в 90-е годы появилась масса информации, что скворцы не улетают.
0: Ну, не только скворцы тут появились. Я, когда готовился к программе, узнал, что целый набор всяких пташек перестал улетать на зиму.
1: Сейчас давайте я про скворцов продолжу. Так оказалось, просто заброшенные фермы предоставляют столько уюта, тепла и пищи для скворцов, что им незачем улетать. То есть дело было не в климате, а то, что наше животноводство в то время упало и сильно. Вот, поэтому эффекты могут быть не только климатические, но в целом климатический эффект, как такой как бы общий фон, он, конечно, влияет. Это и меньше замерзающих водоемов, а значит утки, которых мы видим не только на Москве-реке у стоков завода ЗИЛ, но и в более благополучных, менее, так сказать, водоемах, как бы грязных, и поэтому не замерзающих из-за стоков, а просто не замерзающих из-за того, что погода теплая, из-за того, что зима в целом теплая. Вот. Снегири тоже вполне... То есть, конечно, в каждом конкретном случае надо смотреть как на месте, но в целом тенденция такая есть, конечно. Ласточки появились на Камчатке, нам сообщали.
0: А до этого не было?
1: До этого крайне редко. Еще люди сообщают, вот у нас появилась какая-то птичка, по виду как попугайчик. Ну, конечно, это не попугайчик, но это что-то типа снегири, а до этого мы таких не видели. То есть, в целом, это какой-то, так сказать, явной опасности в этом пока не прослеживается. Ну, птичий грипп, наверное, мы не будем тут пытаться приплести. Но это общая тенденция, конечно.
0: Английские ихтиологи, лежит передо мной информация, опубликовали результат исследования миграции рыб, традиционно обитавших в водах Северного моря. Целые косяки трески, мерлана и морского языка покидают привычный ареал обитания, направляются в северные широты, а те косяки, которые остались, уходят на большую глубину. Ученые пришли к выводу о том, что причиной нетипичного поведения рыб стал рост температуры воды в Северном море. Вы что-нибудь можете сказать о поведении рыб, особенно вот в северных морях?
1: Ну, что касается Северного моря, то это исследовали и англичане, и норвежцы, потому что если посмотреть то, как меняется численность тайски, очень известного популярного вида для северного маэй, это не столь прямо коррелирует с перевыловом или с хищническим ловом. И выяснилось, что есть какие-то дополнительные факторы.
0: Например?
1: Ну, например, количество трески зависит от количества мойвы, там, или, так сказать, угу, более мелкой рыбы, которой она питается. Так? А количество мелкой рыбы зависит от количества зоопланктона и так далее, фитопланктона. А это зависит от температуры. Или известно, что чем вода холоднее, тем там больше кислорода и так далее, и так далее. То есть это трофическая цепочка. То есть это не прямое влияние на треску, а это опосредованное через более низкие уровни, через пищу. Поэтому, так сказать, проследить сразу эту связь не очень просто. Иногда она обращается даже в обратную связь. Но то, что такая зависимость есть, это да.
0: Я читал, что стали наблюдать акул в северных морях. Акул традиционных обитателей южных морей, которые начали появляться где-то на севере, ведь там животный мир совершенно не приспособлен для появления таких хищников. Стали появляться опасения, что если акулы придут в массовом порядке, они могут подорвать всю экосистему в северных морях.
1: Ну, такие информации действительно есть. И мы получали такую информацию, и даже в Беринговом море люди замечали акул. Пока это лишь единичные акулы. И, как мне кажется, даже если их станет в 10, 100 или 1000 раз больше, все же большая опасность – это подрыв вот тропических цепей, основанных фитопланктон, мелкая рыба, более крупная рыба. Вряд ли акулы смогут нанести такой вот, так сказать, зримый урон сразу. Но психологически на человека, конечно, это, так сказать, действует сильно.
0: Если мы, там... мы начали с вами беседовать как раз вот о северных морях, о поведении белых медведей, о поведении моржей. Что с рыбой, в принципе?
1: С рыбой...
0: Мы говорили о всяких тропических напастях, которые идут к нам.
1: Да.
0: С юга.
1: С рыбой вот появились статьи, которые очень настораживают. Это касается Берингового моря и лососевых рыб. Вообще Берингового моря – одно из богатейших, так сказать, рыбных морей мира. Это как Пюранский апвелинг, вот, одно из богатейших мест. И наиболее опасное, что система циркуляции течений в северной части Тихого океана, широко известна так называемая Эль-Ниньо, это циркуляция южной
0: части. Эль-Ниньо – это явление.
1: Это южная часть, да. А в северной части тоже есть циркуляция вод, и явление гораздо меньшее, но в чем-то аналогичное, так, некие качели. Вот они стали, так сказать, больше, а значит, теплая вода, но главное даже не температура, а занос паразитов, гельминтов там и прочее, которые, согласно ряду статей, могут просто, так сказать, быть подобным атомной войне для лосося. То есть разрушить все, что только можно.
0: Лосось не приспособлен к этим паразитам? Не привык?
1: Ну, во всяком случае, сейчас у них их нету. То есть совершенно не приспособлен. И как будет реагировать популяция? И ведь популяция любой, в частности лосось, она по такому некому синусу, то больше, то меньше. Ну, на максимуме, ну хорошо, она сократится вдвое. А на минимуме сократится вдвое. Вот это очень опасный сигнал.
0: Половина первой ночи, московское время. Краткий перерыв на краткие новости. А краб на северах? Вот такой пришел вопрос с большим вопросительным знаком. А краб на северах? Что?
1: Камчатский, например, на Кольском полуострове.
0: И что?
1: История какая? Никите Сергеевичу понравилась идея закрабить Белое море.
0: Зарыбить или...
1: Закрабить.
0: Вот, зарыбить, я знаю термин. Закрабить – это что?
1: Ну, вот мы так его придумали сейчас, так, будем считать.
0: Так.
1: И из Камчатки были перевезены в 60-е годы энное количество крабов. Довольно большое. Они были выпущены на свободу и пропали. И вообще-то считалось, что они погибли. Не сумели. Но прошло лет 20, и крабы постепенно появились. Более того, условия их существования оказались вполне даже хорошими. И есть сейчас целые, так сказать, небольшие поселки или деревни, где полубраконьерская добыча краба ну, чуть ли не главное средство существования, то есть крабов-то много. Но ведь есть обратная сторона медали. Краб съедает икру мойвы. А мойва – это вот основание той трофической, это та мелкая рыба, которой кормится большая рыба, и так далее, и так далее. Это иска, которую все мы, наверное, любим. Не только мы, но и англичане, и норвежцы. Это национальное блюдо Португалии, так уж к слову. Вот, то есть, тут получается как? Это инвазия, сделанная человеком, к чему надо всегда относиться очень осторожно, даже если краб очень вкусный. А сейчас получается, что и условия его, так сказать, жизни там улучшились, там вода стала немножечко теплее, а при этом на ту же самую, и это косвенно влияет на ту же иску, а с другой стороны к иске подступает более теплая вода, и, соответственно, она идет тоже на север. Вот сочетание этих факторов же на север, вот сочетание этих факторов, есть

0: у диких животных.
1: Лику, на спячку.
0: Ну, хотя бы на спячку. Вот у меня есть информация, например, что бурые и гималайские медведи перестали впадать в спячку, так как из-за потепления они теперь в любое время года могут без проблем добыть себе пищу.
2: Помните, у нас была очень теплая зима? Снег выпал только в конце января.
0: Да.
2: Вот в Подмосковье, на европейской части России была аномальная теплая зима. И были случаи, как бы, то, что медведи просыпались от спячки. И в зоопарке, кстати, в питерском, и в московском зоопарке такое было, и в дикой природе такое было. И тут, в принципе, медведь, у него спячка не совсем настоящая. Это, так сказать, немножко как у человека. То есть он как бы спит, но не совсем совершенно.
0: Во сне видит?
2: Он может, наверное, да, конечно. Я думаю, он во сне видит там прекрасные бочонки с медом, малины, медведицы прекрасные, конечно. Вот, но, то есть, медведь может проснуться и заснуть. Если же он худой медведь, он плохо набрал жира за осень, ему потом заснуть сложно. Получается, известная вещь, шатун нападает на людей. Это, конечно, единичные случаи, но крайне опасные. А вот более мелкие животные, например, ежи, они впадают в настоящую спячку. И проснувшись раз, они заснуть уже почти не могут. Почти не могут. И популяция ежей потеряла, по некоторым оценкам, 90% животных в Подмосковье.
0: Вот за ту зиму?
2: Вот за ту зиму, да. Потому что они проснулись.
0: Это фактически в анабиоз они, что ли, впадают?
2: Да, что-то они впадают в что-то типа анабиоза, то есть настоящую спячку. Медведей тут, так сказать, проще. Что касается, скажем, белых медведей, то большинство групп белых медведей, там только самки впадают в спячку, берлогу там с медвежатами и так далее. Самцы нет. И здесь, так сказать, большой проблемы не видится, кроме того, что ведь если у тебя нету медведица, а снега нет, то рыть-то надо в земле. Так роют, но на побережье Гудзонового залива, это самая южная граница распространения эала белого медведя, это по широте почти как Петербург. Так роют уже в земле, научились.
0: Сергей из Казани интересуется, появление пираний прокомментируйте. У Сергея из Казани появились пирания.
2: Надеюсь, в аквариуме. Пиранья рыба тропическая, теплолюбивая. В наших животных просто так выжить не может. Другое дело, может ли в том или ином виде выжить в наших прудах. Честно, здесь не знаю, я не ихтиолог.
0: Андрей из Московской области интересуется ситуацией с астраханской и крымской лихорадкой, геморрагической.
2: Да, есть такая. Да, и вот в тех материалах, которые передо мной лежит, вот сейчас и вот геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. С середины 80-х годов число заболеваний увеличилось более чем в 3 раза. Одна из причин наблюдаемого эффекта – повышение температуры и количества осадков в умеренных широтах Европы. Это я цитирую доклад ВВФ, но авторы данной главы – это медики, доктора медицинской.
0: Мы пригласим специально специалистов по вот как раз по микробиологов. Я думаю, что они нам более подробно расскажут о ситуации с...
2: Это через грызунов передается, да, в частности.
0: С болезнями. Дмитрий интересуется, как с растениями? Живу под Санкт-Петербургом, тут вроде начало таежной зоны, но леса давно перестают быть таежными.
2: Ну, растения тоже, так сказать, сдвиг природных зон, он прогнозируется учеными. Другое дело, что это медленный процесс. И потом надо же еще... Нужно, чтобы, скажем, нельзя продвигаться на север, если там нет почвы. Эта почва должна сначала сформироваться там и так далее, и так далее. То есть на месте арктической пустыни деревьям-то не вырасти, даже если там температура будет подходящая. Но в целом продвижение на север есть. Некоторые связывают бурный рост такого чудесного растения, как борщевик, тоже с более теплой весной. Но это единичные статьи.
0: Евгений Вячеславович интересуется, что вы можете сказать о появлении большого количества змей? Что у нас со змеями?
2: Ну, мне кажется, что... Да, такой информации у меня нет, честно признаюсь. Скорее, это не влияние температуры, а косвенно через грызунов.
0: То есть через повышение количества грызунов.
2: Через пищу. А вот, кстати, что касается грызунов, вот мы геморрагическую лихорадку это тоже

0: из грызунов. То есть грызунов, в принципе, в более теплом, мягком климате должно быть больше. Другое дело, что грызуны, особенно у леммингов, это очень известно.
1: Леминги или лемминги?
0: Лемминг более правильно, наверное, да. Там очень, так сказать, такие колебания.
1: Пила.
0: Там не совсем пила, там больше, чем синус. Там довольно медленный плавный рост, потом резкий спад, они гибнут, потом дальше. И тут могут быть два эффекта. Может быть, просто сейчас максимум грызунов и, соответственно, повышение змей. А может быть, то есть теоретически вот этот вот синус с большим размахом должен постепенно ползти вверх. Другое дело, что размах столь велик, что, так сказать, движение вверх довольно сложно идентифицировать статистически значимо. Но в теории эффект должен быть действительно такой. Змей должно быть больше, не только подколодных, а самых таких настоящих.
1: Эдуард сообщает: под Ростовом-на-Дону 6 лето наблюдаю крошечную птичку, собирающую нектар с соцветий. Неужели колибри? Спрашивает Эдуард.
0: Неужели колибри? Не знаю, но будет потрясающе. Все-таки, так сказать, отрицательные температуры колибри явно не переживет. Но в Ростове, если теплые зимы, если есть где укрыться... Но надо посмотреть, ведь колибри может как вертолет зависать на месте, как стрекоза. Если зависает, то похоже, что колибри,
1: да. Если винт работает, понятно.
0: Да.
1: Так, тут интересуется массовой гибелью морских звезд.
0: Видел статьи, где это связывается с двумя вещами. Первое — с изменением океанских течений. Ну, медленные там их с флуктуациями. Второе — с большей кислотностью океанских вод. Это экспериментальный факт, что в результате глобального изменения климата и большего растворения СО2 в океанских водах pH, то есть кислотность вод, изменилась. Это очень нехорошо влияет на коралловые атоллы, на коралловые рифы, конечно. Но и есть информация, что это может влиять и на звезды.
1: +7 985 970 4545. Вы можете присылать смски с вопросами на этот номер, задавайте вопросы Алексею Кокорину, руководителю климатической программы Всемирного фонда дикой природы. Через несколько минут включим еще и эфирные телефоны. Сергей из США, ваш вопрос насчет медведей в Кремле и их спячки я оставляю без внимания. Следующий вопрос. Дмитрий интересуется, вот он не подписал, откуда, когда можно будет сажать коноплю. Я думаю, что это тоже вопрос мы оставим без внимания.
0: Коноплю, в принципе, можно уже сажать сейчас, но вот давайте я что-то более оптимистичное скажу. Вот в северо-восточной части Якутии, недалеко от Билибина, кстати, всего километров там 300-400 будет, Момский район, там люди начали сажать картошку. До этого не было.
1: Вы знаете, сколько стоит килограмм картошки в Билибине? Вот когда нас кормили картошкой, я уже рассказывал в одной из передач, с оленины.
0: Сколько я знаю, рублей 200-300.
1: Сказал, самое дорогое в этом блюде картошка с олениной, это картошка 300 рублей килограмм.
0: Действительно, информация совпала. Яблоки стоят столько же.
1: Да, примерно так есть.
0: Такая универсальная такса.
1: Примерно так есть.
0: 10 баксов.
1: Дмитрий прислал по поводу пираньи уточнение. На Эхе Москвы недавно было сообщение, что в подмосковных водоемах появились пираньи. Говорят, как-то попали, может, кто-то из аквариума, наверное, выпустил привезенные и прижил.
0: Ну, ей-богу, не знаю. Я знаю, кого спросить.
1: Не мигрировали же они.
0: Кого спросить, но сейчас уже очень поздно. Если сейчас звонок другу, наверное, это будет неуместно.
1: Это может поможет. Телефоны прямого эфира 363-3659, 363-3659. Задавайте вопросы об изменении климата и влияние изменения климата на миграцию животных Алексею Кокорину, руководителю климатической программы Всемирного фонда дикой природы. 363-3659, код Москвы 495. Какие еще ваши наблюдения за последнее время, вот можно сказать, вас потрясли и шокировали в этой области? Изменилось ли поведение зверей там, в зоопарках где-нибудь в средней полосе?
0: В зоопарках я встречал такую информацию, чтобы что-то такое совсем... Ведь, понимаете, гораздо сильнее на животные влияют, если того же белого медведя везут в Индонезию и там показывают в зоопарке или в Аргентине. Ему там гораздо... Поэтому зоопарков, наверное, скорее в Иатли.
1: 363-3659, надевайте наушники, слушаем первый телефонный звонок. Алло. Алло.
2: Алло.
1: Здравствуйте. Сделайте потише ваш приемник.
2: Да, уже выключил его.
1: Слушаем вас.
2: Меня зовут Дмитрий, Москва. По поводу Калибри. Значит, 4 года назад в Крыму я наблюдал вот именно похожую птичку, вот как слушатель прислал ваше сообщение.
1: Но это в Крыму.
2: Да, это в Крыму, у меня есть фотографии, но она настолько быстро, так сказать, крыльями своими машет.
1: Трепетала.
2: В общем-то, да, у меня есть фотографии, но они не весьма четкие, то есть я ее даже снял.
1: Она висела, она на одном месте висела, как вертолет?
2: Да, она именно зависала на одном месте, выставив клюв, так сказать, в цветочек, то есть...
1: Вот, пожалуйста,
0: и
1: вот.
0: Корпус у нее должен быть так почти вертикально, то есть не горизонтально, как у наших, а так довольно...
2: Хвостик действительно чуть-чуть загнут вниз.
0: Вниз, да. Надо.
1: Слушайте, спасибо, Дмитрий, за любопытнейшую информацию.
2: Да,
1: спасибо большое.
2: Я когда это услышал, я вот, честно говоря, я думал, что я один это видел. У меня был культурный шок, я решил дозвониться вот с этим. Спасибо.
1: Спасибо большое. 363-3659. Вот такие вот у нас наблюдательные слушатели, между прочим, да, Алексей? Слушаем вас, здравствуйте.
3: Алло.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, вас зовут?
3: Алло, здравствуйте.
1: Вас зовут?
3: Меня зовут Олег, я звоню из Московской области.
1: Вы пропадаете, поэтому говорите чуть помедленнее. Слушаем вас, Олег.
3: У меня вопрос относительно засилья енотов.
1: Сейчас?
3: Последние годы вот так начали появляться, и бешенство вместе с ними по Тверской области идет.
1: Да, это спасибо, сейчас услышим ответ, да?
0: Это то, что называется енотовидная собака. Да, это, так сказать, ну, это как и лис. То же самое, их больше. Ну, в общем-то, более теплая зима, более теплая весна и больше грызунов, им лучше. И они действительно переносчики бешенства.
1: 363-3659, телефон прямого эфира. Алло.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, вас зовут?
4: Александр, я из Киева.
1: Слушаем, Александр.
4: Случайно слушаю вашу программу.
1: Ну, а почему случайно? Вы должны каждую ночь слушать нашу программу.
4: Я работаю часто, дома не очень много нахожусь. Значит, я у себя в лесу, это Макаровский район, Киевская область, недалеко, где там на РТР была фальшивка такая, потому что там много чего напутали. Значит, айва дикорастущая. Мелкие такие, как бы, прутики или мелкие кустики, прямо, и она такая крупная, как большой грецкий или волоский горох, по-другому.
1: Так.
4: Еще у нас в Киевской области уже...
1: Подождите, по поводу айвы. А она раньше была мелкой, что ли?
4: А я ее вообще раньше не видел, не знаю, откуда появилась. Может быть, просто я... Нет, ну я...
1: А как вы узнали, что это именно айва?
4: А запах я привозил в столицу, и продавцы смотрели. Но я, правда, просто... Я к чему? Может, я просто раньше не замечал. У нас дерево такое есть, ну, раньше было всякое сучье, в крайнике лесу росло, бархат называется. Я ее маленьким еще был, мне сейчас 43-44. Я ее срезал иногда на поплавки. И еще, у вас же на «Эхо Москвы» было сообщение, что в Польше выловили 23-сантиметровую пиранью. И у нас где-то крокодила вот недавно ловили в районе Киева. Тоже пиранью где-то выпускали в каких-то... И еще хочу сказать...
1: Подождите, по поводу пираньи и крокодила. Сейчас отвлечу. Я спрашиваю, хочу уточнить. Господи, крокодилы в Киеве.
4: Море или в Днепре где-то.
1: Ну, хорошо.
4: Ну, кто-то завелись. Выпустил просто. Но
1: теперь точно туристы не поедут. То ладно.
4: Я хотел сказать, что у нас, например, персик. У меня дома растет персик, плодоносит уже несколько лет. Но это такой случайный, можно сказать. А так районовый сорт персик, это же южное растение. Он уже лет, ну, как минимум два. Вот. Вот такие вот дела.
1: Спасибо.
4: Нет, я еще хотел сказать, ну, не знаю, как это...
1: Скажите прямо.
4: Дмитрию Турсуну вот эта птичка там нагадила. Я так думаю, ее национальность не грузинская.
1: Слушайте, перестаньте глупости говорить. По поводу крокодила с пираньей, пойманного под Киевом, это мы сейчас получим квалифицированный ответ. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Александр. Спасибо. До свидания.
0: Но крокодил-то, наверное, все-таки не сам заполз из западного Нила, а это не лихорадка, а вот лихорадка действительно всерьез. Я бы немножко, так сказать...
1: Айва, бархатное дерево, пираньи и крокодилы, все под Киевом.
0: В бочку меда чуть-чуть дегтя. Вот когда теплая осень, Так. Теплая осень у нас все чаще и чаще, да? Наблюдается повторное цветение, в частности, малины, плодовых культур, так? После этого растение крайне ослабленное. Оно либо погибает, либо не плодоносит какое-то количество лет. То есть, так сказать, такой длинный вегетационный период и, так сказать, повторная теплота – это как распустившиеся почки в феврале. Они потом не жизнеспособны. Поэтому как бы вот эти вот чудесные, так сказать, явления – это скорее минус, а не плюс.
1: 363-3659. Задавайте вопросы Алексею Кокорину, руководителю климатической программы Всемирного фонда дикой природы. Следующий звонок. Алло.
5: Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте, вас зовут?
5: Меня зовут Олег, я из Москвы.
1: Слушаем, Олег.
5: Подскажите, пожалуйста, вот уже который раз наблюдаю в районе Мичуринского проспекта напротив Академии ФСБ. В исходящих потоках охотится птица, которая висит на одном месте. Я, к своему стыду, забыл, как ее зовут.
1: Как зовут птицу?
5: Однозначно. Так. И около моего дома, вот на Лобачевского, ну, по-моему, семья соколов, потому что когда они летают, ну, просто как ветром сдувают вороны и всех остальных.
1: Это не влияние Академии ФСБ? Это влияние именно вот этого сокола? Точно?
5: Ну, да.
1: Ну, хорошо. Сейчас попробуем узнать ответ. Спасибо.
0: Ну, что касается города, тут сложно сказать, в городе миллион фактов. То, что это какой-то хищник, безусловно. Если это небольшая птица, то это может быть действительно сокол. Если это большая, то коршун или ястреб. Там, действительно. В действительности вороны стаи могут ему противостоять. Я сам наблюдал такие.
1: Я тоже в Москве наблюдал, как картины. Стая ворон охотилась то ли, да, я не знаю, за коршуном, то ли за, да, соколом. Вот как она его преследовала.
0: Они могут его прогнать, да, и исследовать. И если, и в принципе, ворона умеет, раз уж об этом заговорили, когда вот коршун на нее нападает, она в воздухе умеет перевернуться лапами кверху, и тогда они сцепляются в единый клубок. И тут, так сказать, еще смотря как они упадут на землю в этом клубке.
1: Андрей, вот.
0: Но давайте я чуть-чуть скажу. Но в принципе, вот говорили, что для грызунов более благоприятные условия, а все-таки грызуны – это пища хищных птиц также. Поэтому вот опосредованность на хищных птиц, она не через ворон, она должна идти через грызунов.
1: Андрей спрашивает, в Тверской области развелось много бобров. Это хорошо или плохо?
0: Бобры, я думаю, вряд ли здесь изменение температуры, это скорее состояние рек. С одной стороны, это хорошо, это говорит о том, что вода стала чище. С другой стороны, ну ведь качество воды, она становится чище в смысле антропогенного загрязнения, но они же строят там плотины, хатки и прочее-прочее, вода образуется и более стоячая вода. Я читал, что в Канаде были случаи, что вот эта застойная вода, она тем или иным образом вызывала те или иные заболевания там, и так далее, и так далее. То есть, ну, за этим надо...
1: Но это показатели чистоты воды.
0: Но, все-таки, в принципе, бобры живут только в чистой воде.
1: Стас уточняет, что это не колибри, это большое насекомое бражник.
0: Ну, может быть, а? Может быть, я тут, к сожалению...
1: 363-3659, телефон прямого эфира, примем еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Алло.
6: Алло.
1: Здравствуйте, вас зовут?
6: Здравствуйте, Петр Горбуненко. Звонок друга состоялся в обратную сторону.
1: Это ваш знакомый?
0: Это один из наших сотрудников.
1: Да. Здравствуйте, директор. Петр, слушаем вас.
6: По поводу рыб, ситуация вполне однозначная. Как ихтиолог могу сказать, что, к сожалению, за последние где-то лет 20 в связи с массовым контрабандным привозом самых разных рыб из самых разных регионов происходит случайное занесение этих рыб в водоемы. Ну, слава богу, что тропические виды, в принципе, не в состоянии выживать в наших условиях. Поэтому, как правило...
1: То есть эти пираньи одноразовые такие?
6: Да, это все одноразовые экземпляры, которые, к сожалению, вернее, к счастью, не могут прижиться, потому что температурный режим, конечно, им этого не позволит.
1: Понятно.
6: Вот, собственно, весь комментарий по поводу
1: звонка. Спасибо большое. Я хочу сказать, что это не ихтиолог в кустах, и уж тем более не ихтиолог там в морских водорослях. Это действительно был совершенно случайный звонок. Я нажал... Вывел в эфир. Спасибо, Петр. Так, спрашивают, кстати, ваш голос сравнивают с голосом Константина Борового, Петр. Вот, тут слышал, что полярная сова до Москвы долетала в иные времена. А сейчас бывает такое, спрашивает тот же Михаил из Казани?
0: Ну, такой информации у меня нет. Угу. Вообще, в целом, жизнь полярной совы очень сильно зависит от лемингов. То есть сама температура ей, так сказать, мало влияет. Но там много вообще от лемингов в Арктике зависит, так сказать, сильно много.
1: Вот Владимир из Москвы уточняет, это может быть и не колибри, а нектарница. У нас было предположение, что это...
0: Ну, вот,
1: да? Для Старого Света характерно, а айва японская разбежалась из садов. Следующий телефонный звонок, примем еще, 363-3659. Алло, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Вас зовут?
7: Валентина Дмитриевна.
1: Откуда звоните?
7: Из Ижевска.
1: Слушаем, Валентина Дмитриевна.
7: Добрый вечер. Объясните, пожалуйста, у нас нашествие, я считаю, уже это экологическая катастрофа майских жуков.
1: Так.
7: И у нас уже, вот, ну...
1: Подождите, у нас август. Какой, мы, может быть, майский жук в августе?
7: Нет, это уже четвертый год. Они у нас съели все, Викторию, все едят, цветы, деревья. Вы не представляете, сколько мы их выкапываем.
1: Угу.
7: Это плохо, это долго это будет продолжаться.
1: Хорошо, сейчас попробуем узнать ответ. Спасибо большое, Валерий Дмитриевич.
7: Пожалуйста.
0: Ну... В деталях сказать, к сожалению, не могу. Надо смотреть, так сказать, ситуацию на месте. Но в целом более теплая весна для большого
1: и более спектра, ранняя.
0: И более
1: ранняя, наверное.
0: Более длительная. Да. В целом для майского жука лучше. Во всяком случае, хуже ему становиться не будет. Значит, ожидать, что он куда-то уйдет сам из-за изменения климата, вряд ли можно. Скорее ему будет становиться лучше, то есть надо принимать какие-то меры.
1: А какие могут быть меры против майского жука? Собирать его?
0: Ну, наверное, с майским жуком, наверное, да. Так сказать, по отношению к многим другим животным и многим другим эффектам меры-то... Какие-то меры уже совершенно понятны, какие-то нужно, так сказать, думать, что можно делать.
1: Ну что, успеем принять еще один телефонный звонок? 363-3659, слушаем. Здравствуйте. Алло. Алло. Сорвался звонок. Нас Сергей поправляет. Мелкий сокол в городе – это пустельга.
0: Да, ну,
1: да? Я правильно ударение поставил? Пустельга.
0: Не будучи орнитологом, не берусь судить.
1: Хорошо. Спрашивают про засилие бешеных кабанов.
0: Ну, бешенство у кабанов вряд ли отличается, я думаю.
1: В Подмосковье. Откуда, спрашивает Дмитрий?
0: Засилие
1: бешеных кабанов. Может, на людей начали нападать? Нет?
0: Ну, в принципе, кабан...
1: С климатом это может быть связано?
0: Нет, то, что кабана становится больше, это связано и с климатом, и с большим количеством заброшенных полей. Так это для кабана-то это хорошо.
1: Заброшенных полей?
0: Сельскохозяйственных, да. Ведь много полей не засевается, если, так сказать, проедете по областям вокруг Москвы. Вы, так сказать, видите...
1: Спасибо. Алексей, у нас осталось полминутки, я хочу, чтобы вы подвели итоги нашей программы. Итак, общие тенденции влияния климатических изменений на поведение животных, на миграцию, на распространение каких-то там, насекомых. И...
0: Ну, во-первых, это уже явный и зримый эффект с понятными эффектами. То есть еще 10 лет назад это так ярко не проявлялось, сейчас это проявляется. Есть какие-то, так сказать, бросающиеся в глаза примеры, как белый медведь. Есть примеры, как бы невидимые глазу, как клещ или лихорадка западного Нила, но весьма-весьма опасные. Что говорить, если говорить о, так сказать, наших любимых видах, там, зайцах, лисах, волках, то пока каких-то, так сказать, серьезных угроз не видно, но не исключено, что они тоже и появятся.
1: Я благодарю Алексея Кокорина, руководителя климатической программы Всемирного фонда «Дикой природы».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Добрый день, друзья! Тема сегодняшней лекции – практическая астрономия. Ну, астрономия всегда была практической наукой. Она и в навигации позволяет делать полезные вещи, и в счете времени, в ведении календаря. Ну, об этом мы время от времени говорим, я вам это рассказывал. А какие еще практические навыки и практические задачи может решать астрономия? Ну, во-первых, для каждого из нас – астрономия должна стать каким-то прикладным искусством, прикладным знанием. Ну, самым элементарным хотя бы, даже не для астрономов, а просто для любого человека. Знание некоторых созвездий – довольно полезная вещь. Ну, ковш большой медведицы знают все, как с его помощью найти полярную. Мы объясняем людям, и вы будущие астрономы, и не астрономы. Наверное, это знаете. И это полезно. Заблудившись в лесу, вы всегда найдете в ясную погоду направление сторон горизонта, поскольку полярная висит над точкой севера. Ну а найдя точку севера, вы легко найдете все остальные направления сторон горизонта. И это уже в каком-то смысле позволит вам сориентироваться, по крайней мере, потеряв дорогу и не имея GPS-навигатора, не ходить в лесу кругами, а идти в строго определенном направлении, желательно в том, которое ведет вас к человечеству, к цивилизованным местам. Надо, это я уже говорю для будущих астрономов, носить в голове, в памяти действующую карту неба, то есть ожидаемую карту на ближайшие несколько дней или недель. Это полезно, потому что иногда возникают новые светила на небе, вспыхивают новые звезды, взрываются сверхновые, и если вы носите в голове, в памяти действующую картину звездного неба, вы сразу обнаружите новое явление, и оно, может быть, поможет вам в вашей карьере. Такие на моей памяти, по крайней мере, два таких эпизода с моими коллегами, с моими друзьями произошли, и это решило их дальнейшую академическую судьбу, я вам скажу. Вспышки новых и сверхновых звезд, замеченные ими, потому что они хорошо знали картину сегодняшнего неба, положение звезд в созвездиях и ярких планет на фоне созвездий. Полезно, хотя, наверное, современный астроном, конечно, редко этим пользуется, но тем не менее полезно уметь быстро оценивать угловые расстояния между светилами на небе. Уж может появиться там новая комета, метеор яркий, болид, летающая тарелка, что угодно, и быстро оценить ее расстояние относительно ориентиров на звездном небе бывает полезно. Запомните на всякий случай, как выглядит расстояние между вашими пальцами вытянутой руки. У каждого длина руки своя, размеры пальцев свои, поэтому тут я только приблизительно и дал расстояние, а вы можете всегда, пользуясь, например, ковшом той же большой медведицы, там расстояние известно, например, 5 градусов между поинтерами, вот этими дубхи и мираком, которые на полярную звезду смотрят, оценить размер своих вот вытянутых пальцев так, так, так, и носить этот прибор всегда с собой. Астрономы в течение веков понемногу увеличивали точность своих измерений. В Средневековье, ну, я не говорю уже о древнегреческих временах, но в Средневековье уже пользовались достаточно аккуратными, не оптическими, а все-таки аккуратно сделанными угломерными инструментами, типа квадрантов, секстантов. И тогда уже точность, повышенная точность измерений позволила перейти от гелиоцентрической системе координат, от представления о круговых к эллиптическим движениям. Все это было сделано еще практически без участия оптических приборов, то есть телескопов, а на основе таких угломерных инструментов. Особенно важным было в те времена наладить службу времени. И это тоже очень практическое дело для астрономов. Вот посмотрите на эти карты Земли, когда уже мореплавание было достаточно развитым, уже плавали и вокруг Африки, и там, по Атлантике. Но посмотрите, как неправильно с современной точки зрения выглядят карты того периода. Почему? По широте там все довольно правильно распределено. Ну, вот на Африку посмотрим. А по долготе явные деформации материков не было.
приборов для точного счета времени, а определить свою долготу на Земле можно только имея точные часы и таблицы небесных явлений, там движение Луны на фоне звезд или движение спутников Юпитера, Галилеевых рядом с Юпитером. И вот когда появились часы, ну мы их называем сегодня морские хронометры, ну, в общем, хорошие часы, тогда уже на каждом судне можно было хранить время своего порта и иметь таблицы небесных явлений для своего порта, и сравнивая местное время и данное явление, например, прохождение Луны рядом с некоторыми звездами, определять свою географическую долготу и как изменились карты. Еще не была Антарктида открыта, еще в Америке предстояло открыть многое, особенно в Северной Америке, а очертания Африки уже приобрели нормальный современный вид, потому что по долготе мы, наши предшественники, получили возможность точных измерений. Вообще измерения на палубе корабля – это непростое дело. Если на Земле можно стационарный прибор поставить, отвес, вертикаль создать, то на движущейся палубе это не так просто. Но, к счастью, на морских просторах есть горизонт, который очень близок к математическому горизонту, ну, если корабль не слишком высокий. И горизонтом можно пользоваться как заменой направления на вертикаль, на зенит. Но сама палуба корабля неустойчивая, и тут надо как-то компенсировать это колебание, вот действие волн на корабль, компенсировать движением тела моряка. Поэтому приходится использовать ручные, не стационарные, а ручные угломерные инструменты. Вот самый распространенный морской секстант. Это, по сути, обычный угломерный инструмент. И тут оптика не так уж нужна, хотя она повышает точность измерений, но вот эта вот оптическая трубка, она с небольшим увеличением в 2-3 раза, она просто фиксирует направление хорошо. И вы можете получить направление на горизонт, глядя сквозь полупрозрачную вот эту вот пластинку, и от нее же отраженный, от нормального зеркала стопроцентного, отраженный луч, например, Солнца. И по высоте Солнца, ну или Луны, в общем, любого предвычисленного заранее светила, можете определить его положение, а значит и координаты, ну, по крайней мере, широту, а долгота с помощью хронометра определяется и секстанта, можете определить свои координаты на море. Но не только для этого служит секстант. Например, если есть хорошая карта, на которой уже заранее отмечены высоты некоторых, например, горных пиков, видимых с моря на континенте, то по высоте, по угловой высоте горного пика вы можете вычислить расстояние, треугольник простой получается, расстояние от берега до корабля. Ну, работа секстанта на этой анимации показана, как действует секстант. Мы совмещаем изображение светила с изображением горизонта, двигая подвижное зеркало. Ну, вот вы видите, как оно перемещается. Во-первых, надо выровнять сам секстант в руках, так, чтобы плоскость горизонта была горизонтальной. А потом, двигая подвижное зеркало, совмещаем светило с горизонтом, ну, центр светила, или Луна, если это Луна или Солнце, с горизонтом, и по шкале определяем высоту светила над горизонтом. Ну, перед вами... Так, я перевел кадр, а он почему-то не перевелся. Оп, перевелся. Ага, все работает. Перед вами современный морской секстант. И хотя, конечно, на всех крупных судах есть система GPS, ГЛОНАСС и прочей спутниковой навигации, секстанты всегда хранятся на корабле. Спутник может подвести, а секстант никогда не подводил моряков и использует это довольно часто. И не только моряков. Обратите внимание вот на эту фотографию. В данный момент Александр Герст, это немецкий астронавт, находится на Международной космической станции. И тем не менее, даже на МКС есть секстант, и обязательно
космонавты и астронавты умеют им пользоваться, и были случаи, когда он спасал им жизнь. Вот я в двух словах напомню вам об экспедиции «Аполлон-13», когда произошел взрыв при подлете к Луне, уже посадка на Луну была невозможна, но и возвращение на Землю тоже было затруднено. Практически командный модуль не работал, система ориентации там не работала. И с помощью секстанта астронавты сориентировали свой корабль, двигатели корабля, и получили возможность притормозить полет, войти в атмосферу Земли и спуститься на поверхность Земли. Так что секстант – вещь необходимая даже в космосе, даже для космонавтов. На всякий случай обратите внимание на эту таблицу, которая показывает длину дуги меридианов и параллелей на Земле. Земля не шар, но даже и на шаре дуга параллели имеет максимальное значение на экваторе, а потом с приближением к полюсу стремится к нулю. Тут понятно. Но и дуга меридиана, который от полюса к полюсу идет, тоже в разных своих точках, на разных широтах, имеет разную длину, потому что Земля – это сплюснутый эллипсоид. И это желательно иметь в виду и, по крайней мере, важные такие реперные значения помнить. Например, в районе экватора одна угловая секунда – это примерно 30-31 метр. Ну и дальше вот 1 градус по широте вдоль дуги меридиана – это примерно 110 километров. Но что такое одна секунда? Значит, если мы ошиблись, помните движение полюсов Земли, о которых я рассказывал в предыдущей лекции, оно примерно на полсекунды меняет положение полюса, значит, на полугловой секунды меняет нашу широту любой обсерватории. А это не так уж мало, это будет 15 метров туда-сюда, это вполне заметная величина. У астрономов есть приборы типа секстантов, ну их называются астролябии, древнее название сохраняется, но они позволяют делать стационарные, очень точные измерения высоты светила над горизонтом, особенно в момент его прохождения через меридиан. В качестве вертикали, а точнее говоря, в качестве горизонтальной плоскости, математического горизонта, используется ртутный сосудик, он так и называется, ртутный горизонт. Небольшой сосуд, где плоскость ртути, очевидно, всегда перпендикулярна направлению действия гравитации. И часть звездного света проходит напрямую, а часть, отразившись от ртутного горизонта. И когда вы, двигая тут специальное зеркальце, совмещаете два изображения, вам отсчет этой астролябии показывает высоту светила над горизонтом. Ну, есть более простые, более универсальные, я бы сказал, инструменты, которые позволяют и азимуты, и высоту измерять. Это так называется у астрономов и геодезистов универсальный инструмент. Но у него свои особенности, которые дают ему высокую точность измерений. Ну, например, для измерения азимута снимаются показания в двух точках шкалы. Шкала вот в этой нижней части шкала азимутов. Но если она не совсем аккуратно разделена на градусы, минуты и секунды, то лучше снять измерения в двух точках, а потом усреднить их и получить уже меньшую ошибку. Ну, в общем, тут есть еще возможность даже перекладывать этот инструмент, менять направление его опор вот этих осей, чтобы если есть какое-то гнутие у горизонтальной оси, его компенсировать вот таким перекладкой этого инструмента. Стационарные угломерные инструменты у астрономов в виде меридианного круга часто выполняются. Меридианного, потому что он наблюдает только в плоскости небесного меридиана, север-юг. Как правило, именно в этой плоскости мы измеряем моменты прохождения звезд через меридиан и высоту
над горизонтом, когда звезда пересекает меридиан. Это же наиболее высокое положение звезды, там все атмосферные эффекты меньше. И вот такой меридианный круг есть и в Московской обсерватории, и в большинстве классических обсерваторий. Раньше обычно глазом это делалось, но в последние десятилетия, даже уже, я бы сказал, в течение последнего века стараются регистрировать прохождение звезды с помощью фотоэлектрических приемников света. Вот один из известных меридианных кругов – это французская обсерватория в Бордо, и он, видно, как он устроен. Вот если вы присмотритесь, тут такая тележка на колесиках проезжает под этим инструментом. Зачем она нужна? Ну, мы же на больших высотах стараемся наблюдать звезды. Астроному очень неудобно было бы, сидя на стуле, все время задирать голову к окуляру. Поэтому он, лежа на этом, как сказать, на этой тележке, на этом кресле, подъезжает к окуляру и может так в полулежачем состоянии смотреть. Но, вообще говоря, уже редко смотрят, только для наведения на нужное место неба. А регистрация происходит с помощью фотоэлектрических приемников. Есть отдельного типа специализированные телескопы, которые тоже позволяют координаты звезд измерять. Это либо зенит-телескоп, вертикальная монтировка, и он в основном в области зенита работает, либо зенитная фотографическая труба. Она вообще ориентирована только в зенит и измеряет только те звезды, которые вблизи зенита проходят. Внутри нее есть ртутный горизонт, ртутное зеркало, и фактически мы получаем два изображения звезды, перекладывая, ну, раньше делалось с помощью фотопластинки, поворачивая ее туда-сюда, и два изображения звезды справа и слева относительно направления на горизонт получаем. Поэтому точно измерить расстояние звезды от горизонта уже не представляет труда. Ну вот в нашем институте работала такая труба в 60-е и 70-е годы. Потом ее демонтировали, она уже стала неактуальной. Точное измерение звездных координат, так, это у меня не нужно, оно позволяет составлять каталоги звезд. Фундаментальные каталоги, потому и называются фундаментальными, что мы отдельно, не опираясь на положение других небесных объектов, измеряем положение конкретных звезд, то есть относительно меридиана, вертикального направления и так далее. Только вот звезды самой по себе, ну, по отношению к положению обсерватории и направлению силы тяжести. А уже когда составлен фундаментальный каталог, несколько тысяч звезд на небе получили свои надежные координаты, тогда уже, опираясь на их положение, можно измерять положение тех, которые рядом с ними находятся. Это уже каталоги второго, так сказать, пониженного качества, второго уровня. А фундаментальные каталоги очень важны. Их так и называли раньше, вот ФК, вот там К, потому что с немецкого еще языка пришло слово «каталог». И они, конечно, немногочисленные объекты имеют, но с очень высокой точностью измеренные. А потом точность понижается, потому что относительно них идут измерения. Но посмотрите, как вот точность понижалась, а потом вдруг резко возросла. Даже фундаментальные каталоги по наземным измерениям имеют точность порядка десятой доли секунды. И вдруг к тысячной доли секунды перешли. Почему? А потому что это источником измерений был космический астрометрический телескоп, ну, спутник астрометрический, Гепарх, Гепархос. И, конечно, космические измерения, не искаженные влиянием земной атмосферы, оказались намного более точными. Аберрация света или аберрация stellar aberration, то есть аберрация светил, это эффект, в общем-то, это эффект специальной теории относительности, но иногда грубо его интерпретируют так. Скорость движения Земли по орбите складывается со скоростью света, приходящего к нам, поэтому направление визирования источника света меняется. Понятно. Надо, как в параллелограмме, положение
как векторы двух скоростей сложить, чтобы по диагонали получить направление результирующего вектора. Это, конечно, неправильно, потому что мы не можем складывать со скорости света что-то еще, потому что получится скорость больше световой. Но при небольших скоростях движения, скорость движения Земли 30 км в секунду небольшая, достаточно точно это получается, такой вот, как сказать, нечестный способ вычисления аберрации. Ну, а честно она вычисляется в рамках общей теории, специальной теории относительности, а результат получается тем же самым. Примерно на 20 угловых секунд изменяется положение направления на звезду в течение года, потому что Земля то в одном направлении, то в другом движется по своей орбите. Аберрация и параллакс – совершенно разные вещи. Параллакс зависит только от положения Земли, звездный параллакс, от положения Земли на орбите. А аберрация – от скорости движения Земли по орбите, от направления вектора скорости. Поэтому они и то, и другое приводят к смещению изображение звезды на небе, но эффекты совершенно разные, и аберрация позволяет измерять скорость орбитального движения Земли, а параллакс – размер орбиты Земли, либо, если мы знаем орбиту, размер орбиты на расстояние до светила. Измеряя положение звезд год от года, век от века, мы убедились, что звезды перемещаются, одни относительно других. Такое перемещение называется собственным движением звезд. Ну, по-английски proper motion, собственное движение. И вот, например, к чему оно приводит. Конечно, это результат расчета. Мы не наблюдаем сотни тысяч лет, но расчет-то можно сделать. Вот, как видите, ковш Большой Медведицы в прошлом, примерно 150 тысяч лет назад, имел такую форму. В будущем, через 150 тысяч лет, будет иметь вот такую форму. Почему? Ну, потому что центральные пять звезд движутся примерно в одном направлении. Это группа, такое движущееся скопление, как мы говорим, звезды одного возраста и генетически связанные между собой, родившиеся, видимо, в одном месте в одно время, и они летят туда, куда исходное облако двигалось, в котором они родились. А крайние звезды ковша движутся в другом направлении, поэтому так искажается видимая форма ковша Большой Медведицы, но промежутки времени большие, так что на диапазонах в несколько тысячелетий это почти незаметно. Собственное движение звезды можно разделить по направлению координат, по альфа, по дельта, по склонению и по прямому восхождению. Но тут будьте аккуратны при вычислениях. Когда вам нужно найти полный вектор перемещения звезды по небу, то есть полный вектор ее собственного движения, скорость, перпендикулярная лучу зрения, тут надо из табличных данных брать не просто, как обычно мы записываем это, мю альфа, мю дельта, то есть изменение склонения там, в течение года или, например, 100 лет, изменение прямого восхождения. А с учетом того, что прямое восхождение – это изменение координаты, то есть координаты на экваторе. А если у звезды есть достаточно большое склонение, то вектор-то будет короче, на величину косинуса дельта, косинуса склонения. И когда вы находите по закону, теорема Пифагора, результирующий вектор, не забывайте мю альфа умножать на косинус дельта, иначе вы примете вот этот длинный вектор за реальную скорость перемещения звезды по небу. Нет, это не так. Координата меняется быстро, а реальное движение зависит от того, как близко к полюсу находится звезда. У самого полюса она будет очень медленно перемещаться, а координата будет, конечно, быстро в проекции на экватор меняться. Я один раз, будучи студентом, ошибся, и у меня получилось совсем не то, что должно было. Ну, вовремя понял свою ошибку. Предупреждаю вас об этой ошибке. Она довольно распространенная, не только у меня, в моей истории она случалась. Век от века точность
измерений положение звезд на небе, конечно, улучшается. В эпоху Гепарха, Птолемея точность была в несколько, ошибка была в несколько, иногда доходила до градуса, до полутора градусов, ну, в десятки минут как минимум. Потом длительный период был уже в Средневековье, Улугбек очень точные делал наблюдения, но все-таки приборы у него были грубоватые, такие каменные секстанты. А Тихо Браги довел это до, пожалуй, высшей точки совершенства, не используя оптику, то есть он закончил свою работу на рубеже 16 и 17 веков, когда телескопа еще не было. Но появился телескоп, и он позволил увеличить точность угловых измерений практически на тех же секстантах сначала. И пошло. В наше время уже фундаментальные каталоги имеют ошибку, ну, грубо говоря, в десятую долю угловой секунды. А затем полетели астрометрические спутники. Гепархос был первым, потом было несколько нереализованных проектов. И вот второй астрометрический спутник работает сейчас, Гайя, он в точке Лагранжа L2. Находится, ему там ничего не мешает, и его точность измерения, конечно, потрясающе высокая. Я не буду вдаваться в подробности, а отсылаю вас к прекрасной книге Жана Ковалевского, переведенной на русский язык, у нас Гаиша, и это современная астрометрия. Причем эта книга намного шире, чем просто астрометрия, там многие методы наблюдений описаны. Теперь давайте к проблеме измерения времени перейдем. Ну, время нужно всем. И часы мы носим обычно на руке или в кармане, а нынче они в электронном исполнении в наших телефонах существуют. Но бывают довольно оригинальные часы. Вот перед вами часы с 24-часовым циферблатом. Кому он нужен? Ну, глядя вот на эту карту, вы уже догадались, это карта Антарктиды. Не только антарктическим, но и арктическим полярником, ну и антарктическим тоже полезно иметь часы с суточным циферблатом, потому что там полугодовая ночь и полугодовой день. А сориентироваться, какая часть суток в данный момент, глядя на циферблат с 12-часовым разбиением, невозможно. Так что такие часы довольно полезны. Ну, про морской хронометр мы уже поговорили. Это вершина механических часов, вершина точности, достигнутая с помощью механических часов, и, пожалуй, более точных не существует. Ошибка их хода средняя – доли секунды в сутки. Вот тут написано, в течение 3 суток не больше, чем на 1 секунду они ошибаются. Это, конечно, замечательная точность, и от механики требовать большего, наверное, невозможно. Но в середине 20 века появились, как тогда говорили, электронные часы. И до сих пор мы их называем иногда электронными, но правильнее говорить кварцевые. Потому что, по сути, это тоже механические часы. Только в них роль маятника играет маленький кристаллик кварца, который под действием внешнего переменного электрического напряжения быстро-быстро колеблется, там, с частотой 32 кГц примерно. Но это механические колебания, правда, очень быстрые и очень надежная, высокая добротность у такого кристаллика. И уже суточный ход кварцевых часов – это, ну, грубо говоря, миллионная доля секунды. То есть, ну ладно, это предел для них, но 100-тысячная доля секунды в сутки – это значит, в течение нескольких лет они ошибутся не более чем на 1 секунду. Следующий шаг был, и он до сих пор, так сказать, модернизируется, улучшается, это атомные часы. Тут уже речь идет реально об электронных колебаниях, о колебаниях электронов в оболочках атомов. И их точность настолько высокая, что относительная стабильность, здесь написано, порядка 10⁻⁴. Что такое относительная стабильность? Это значит, что за 10⁻⁴ колебаний ошибка может накопиться на период 1 колебания. Давайте подумаем. В 1 секунду ошибка за какое время накопится? В году 3⁻⁷ секунд. Значит, 10⁻⁴, еще 7 порядков у нас в запасе.
вот такие атомные часы могут за 10 миллионов лет ошибиться не более чем на одну секунду. Это рядовые атомные часы, их довольно легко найти во многих лабораториях современных. Они уже, можно сказать, устарели в каком-то смысле. Но они ошибаются не более чем на одну секунду за десятки миллионов лет. А есть еще более точные. Что там служит источником колебаний? Ну, вот в качестве стандартного используется изотоп цезия 133-го, а других изотопов у цезия нет. Именно поэтому его и используют. Если вы попросили химиков дать вам цезий, то это всегда будет только один изотоп. И он всегда стандартный, 133-й. Там происходит колебание на сверхтонком расщеплении основного состояния атома. Спин электрона поворачивается. И вот за 9 миллиардов и там такого количества, точного количества этих колебаний, мы считаем, это одна секунда. И потом из секунд строим минуты, часы и так далее. То есть в данном случае, если раньше астрономы считали обороты Земли вокруг оси по движению звезд и говорили, это 24 часа, а мы их делим на минуты, на секунды, то теперь мы идем от секунд. Мы создаем секунду с помощью атомных часов и затем получаем минуты, часы, сутки и так далее. Секунда является сегодня опорой для шкалы времени.

если генератор немножечко имеет обратную связь отрицательную, генератор подстраивается, сейчас поймете, как он подстраивается, таким образом, чтобы попасть на частоту колебаний электрона в атоме цезия. Если попал, происходит вынужденное излучение, атом цезия сбрасывает свое возбуждение, и дальше невозбужденный летит. Но если не попал, летят возбужденные. Здесь снова магнитный сепаратор, он отделяет возбужденные от невозбужденных атомов. И здесь регистрация. Ну и дальше регистрация потока атомов. И отрицательная обратная связь на генератор передается так, чтобы поменьше сюда прилетало невозбужденных атомов. Чем меньше их сюда прилетает, значит, они тут все попали в область резонанса и отдали свое возбуждение в этом резонаторе. Ну, вот таким образом подстраивается частота внешнего генератора сигналов к частоте электронных колебаний в атоме цезия. Хороший цезиевый стандарт частоты, я уже говорил, имеет относительную точность 10 минус 14. Но он такой рядовой, его можно купить в лаборатории, использовать и для абсолютно для всех экспериментов, и для систем навигации практически. Это то, что надо. Большей точности и не нужно. Но есть варианты и более точных атомных часов, например, на основе водорода. Молекулы водорода расщепляются, диссоциируются, и пучок водородных атомов летит через, тоже через сепаратор. Здесь выделяются атомы, возбужденные от невозбужденных, дальше влетают в резонатор, и уже просто сами в резонаторе отдают свою энергию возбуждения, и в виде радиоволны она идет на регистрацию. Частота этой волны примерно 1420 МГц, длина волны 21 см. Всем астрономам это хорошо известное излучение, потому что весь космос заполнен водородом, который на этой частоте излучает. Само излучение происходит потому, что там один протон, один электрон, и ориентация спина электрона может быть по отношению к протону, либо одной, либо другой. Это как раз сверхтонкое расщепление основного состояния атома водорода таким образом реализуется. И высвечивается оно как раз в виде радиоволны 21 сантиметр. Физики стремятся сделать все более и более надежные генераторы, генераторы сигнала, то есть атомные часы. И вот посмотрите, как год от года улучшаются их характеристики. В какой-то момент уже тепловое движение атомов в резонаторах стало за счет доплеровского смещения частоты влиять на характеристики часов. И тогда стали замораживать атомы, останавливать их движение там, в скрещенных пучках лазерного света, создают такую виртуальную как бы ловушку для атомов. И они там останавливаются, доплеровский эффект снимается, и они все на своей, так сказать, от природы данной им частоте высвечиваются. И вот эта вот точность, ну, до 10 в минус 17 сегодня довели. Давайте подумаем, 10⁻⁷ это количество секунд в году, 10⁰ это количество лет в возрасте Вселенной. Таким образом, эти часы ошибутся на 1 секунду за время жизни Вселенной. Зачем нам это нужно? Зачем нам такая точность? А оказывается, она нам нужна. Она работает в системах спутниковой навигации. Это и GPS, и ГЛОНАСС, и другие системы. Галилео европейская, Бейдоу китайская. Все они основаны на работе атомных часов. Они позволяют нам, ну, например, геофизикам, геологам, геодезистам очень точно измерять положение на поверхности Земли. Это такие стационарные спутниковые навигаторы, которые позволяют даже движение континентов. А оно происходит со скоростью сантиметр, два, там, от силы 3 сантиметра в год. Измерять, и таким образом мы узнаем, как материковые плиты перемещаются по земной коре. Как устроена система спутниковой навигации? Вот типичный навигационный спутник. Ну, я беру за основу GPS, Global Positional System, ну, также устроена и наша отечественная ГЛОНАСС, также и китайская Бейдоу, и все остальные.

это летающие часы. На борту этого спутника есть только атомные часы, как правило, дублированные, пара атомных часов, как правило, цезиевые, но иногда и водородные, они более точные, и радиопередатчик, и больше ничего нет, грубо говоря. И вот этот спутник летает, вернее говоря, много их летает, это наш спутник ГЛОНАСС, точно так же устроен, и вот перед вами как раз водородный стандарт частоты, он более, немножко более громоздкий, чем цезиевый, но поточнее работает. И, кстати, на наших ГЛОНАССах тоже водородные в основном сейчас летают. Это такая надежная система. Каждая спутниковая система глобальной навигации имеет обычно 24 действующих спутника на орбитах с разным наклоном относительно экватора Земли. То есть, где бы вы ни находились, в любой точке Земли, вы увидите у себя над головой несколько таких спутников. Нам надо точно знать, где, в какой момент времени они находятся. Это основа. Для того, чтобы это знать, специальные службы лазерной локации спутников существуют. И они с помощью уголковых отражателей, с помощью вот таких вот специализированных телескопов, где есть мощный лазерный источник и телескоп для приема отраженного сигнала, точно измеряют характеристики гравитационного поля Земли, а значит, позволяют нам прогнозировать движение спутников системы глобальной навигации. Как же сама процедура происходит? Спутник глобальной навигации время от времени, мы ему с Земли передаем результат наших расчетов, мы, например, на неделю вперед рассчитываем орбиту его и как он в каждый момент времени, в какой точке пространства находится. А спутник эту запись, она называется альманах, ну, то есть расписание своего движения, передает на все наши наземные установки, на все наши навигаторы, телефонные, планшетные, автомобильные и так далее. И у нас есть расписание движения спутников. Дальше. Спутник каждую секунду, каждый момент времени передает показания своих часов, тех, что на борту у него, атомных часов. Сигнал во все стороны распространяется, мы его где-то получаем, и получив, сравниваем время посылки и время приема. Это разные времена. Пришлось ждать, пока сигнал до нас дойдет. Мы разницу во времени дельта Т умножаем на скорость света, это скорость радиосигнала, и таким образом узнаем свое расстояние от спутника. А его положение мы вычисляем по альманаху, который у нас в памяти уже записан. Итак, один спутник позволяет узнать, что мы где-то на поверхности шара с центром в этом спутнике. Маловато знать, что ты на поверхности шара. Следующий этап. Второй спутник позволяет нам узнать на поверхности второго шара наше положение. А два шара пересекаются по окружности. В общем случае по окружности. А пересечься они должны обязательно. Мы же находимся в одной из точек этой окружности. Маловато. Значит, нам надо уточнить, где на этой окружности мы находимся. Мы получаем сигнал от третьего спутника. Его поверхность шара пересекается в общем случае с двумя точками этой окружности, можно было бы сказать, что проблема решена, потому что у нас есть дополнительные условия, мы на поверхности Земли, ну где-то недалеко от поверхности Земли, а значит, одна из этих точек ляжет на Землю, а другая окажется либо где-то в космосе, либо глубоко под Землей, нас она не интересует. Но проблема все-таки еще не до конца решена. Почему? На борту спутника работают точные атомные часы. А на борту, вернее, в нашем навигаторе какие часы? Кварцевые, обычные электронные часы. И они не так точны. Значит, нам надо поправку наших часов узнать. Для этого получают сигнал еще и от четвертого спутника. И, во-первых, он позволяет выбрать из этих двух точек одну. Ну, это задача неважная. А во-вторых, это же четвертое уравнение. У нас сколько неизвестных? Три неизвестных – это наши пространственные координаты, а четвертое неизвестное – это поправочка времени наших электронных часов в нашем гаджете. И вот три уравнения
вернее, четыре уравнения с четырьмя неизвестными, как раз и позволяют нам определить свое положение на Земле. Вот так устроена спутниковая навигационная система, любая. Как видите, меньше четырех спутников нам недостаточно. Надо четыре или, желательно, больше. Уточним свое решение четырех уравнений. Ну вот перед вами такая эмуляция, где для точки на поверхности Земли, где-то в средних широтах северного полушария она находится, показано, каково количество спутников, пролетающих сейчас у нас над головой. Никогда меньше четырех не бывает, а иногда до 10, а иногда и до 12 даже оно повышается. Но это не совсем правда. Почему? Так было бы, если бы мы были на открытом пространстве. Ну, например, плыли на корабле. Там вся полусфера неба над нами и все спутники, которые над горизонтом, нам видны. А, например, в городе мы между бетонными, железобетонными зданиями, когда едем на автомобиле, конечно, такого количества спутников не видим. Ну, как правило, 4 видим всегда. Это наш спутник системы ГЛОНАСС, очень работоспособная система, ничем не уступающая. Ну, чуть-чуть по точности уступающая, но в принципе ее достаточно для всех нужд, и военных, и гражданских. Наша система ГЛОНАСС. ГЛОНАСС значит глобальная навигационная спутниковая система. Ну, GPS, я уже говорил, это Global Positional System. Ну и другие страны тоже не хотят от кого-то зависеть. Например, Объединенная Европа, Западная и уже Восточная Европа создали единую свою систему Галилео. Это отдельная навигационная система. К ней подключились и многие другие страны. Китай сначала создал первую систему Бэйдоу, которая накрывала Китай и сопредельные страны. Потом расширил ее Бэйдоу 2. А сейчас действует Бэйдоу 3. Это уже глобальная система на всем земном шаре. Индия. Индия тоже современная космическая держава, и они тоже создают свою глобальную систему навигации. Пока она еще не глобальная, но обещают, что постепенно станет глобальной. Пока она накрывает только область Индийского океана и сопредельных стран. Особая проблема у Японии. Дело в том, что в Японии большинство жителей заперто в крупных городах, ну, особенно в Токио. Значит, они зажаты небоскребами, и видят их приборы, видят очень, очень небольшой клочочек неба у себя над головой. И там, конечно, спутников системы GPS, на которые они опираются, маловато. Поэтому японцы запустили 3 дополнительных своих спутника на геосинхронные орбиты, они не стационарные, не в плоскости экватора лежат. Геосинхронные, с периодом 24 часа они ходят под наклоном к экватору, и обязательно один из этих 3 спутников висит над Японией, в апогее своей орбиты висит над Японией и ретранслирует сигналы спутников GPS сверху из зенита на территорию Японии. Ну, зенита принять можно практически где угодно. А японцы довели точность своей системы глобальной до 1 сантиметра вообще. Это очень, очень хорошо и, по-моему, никому не нужно. Нам и до метра, и даже до 3 метров хватает. Ну, вот японцы во всем аккуратисты. Вообще говоря, спутниковые системы навигации были созданы для военных нужд. Потом уже под давлением общественности их сигналы открыли, рассекретили, и мы ими пользуемся, мы гражданские люди. Но военные ими сегодня не удовлетворены. Почему? А это радиосистемы. А в радиодиапазоне легко создать помехи, легко создать ложные сигналы и обмануть таким образом навигаторы. Военные требуют новые навигационные системы создать, которые бы опирались на поля, которые невозможно испортить. У Земли есть такие поля. Это магнитное поле Земли и гравитационное поле Земли. И сейчас идут работы над тем, чтобы их использовать для навигационных целей. Но только такая идеальная форма магнитного и гравитационного полей Земли представлена в школьных учебниках. Диполь на самом деле, конечно, нет.
Магнитное поле Земли, во-первых, оно живое, оно постоянно меняется. Во-вторых, оно довольно сложное. Северный полюс, мы знаем, в районе Канады, там на севере Канады. Южный магнитный полюс рядом с Антарктидой. А есть еще, ну вот Южный полюс. А есть еще дополнительные полюса, вот в районе Канады и у нас там в Сибири. Ну, не такие мощные. Ну, в общем, магнитное поле отнюдь не диполь. Кроме этого, оно живое. Моряки ведь уже несколько столетий плавают с магнитными компасами, и они измеряют магнитное склонение. Посмотрите, как оно меняется век от века. Но это и хорошо. Зная конфигурацию магнитного поля на данный момент, вы можете его использовать как опору для навигационной системы. Сейчас такие создаются. Ну, я не скажу, что они высокой точности достигли, но, в общем, постепенно улучшаются. Гравитационное поле Земли, его уж точно испортить ничем невозможно, а измеряем мы его по движению геодезических спутников с помощью системы лазерной локации. В последнее время даже еще точнее. В последнее время летают пары спутников, которые измеряют взаимное расстояние с помощью радиопередатчиков и приемников, скажем так, там, ответчики, в миллиметровом диапазоне. И они градиенты поля измеряют, когда они летят в гравитационном поле, они немножечко меняют свое взаимное положение в зависимости от высших гармоник, от градиентных сил гравитационного поля. И таким образом гравитация Земли довольно точно измерена. Вот перед вами карта, на которой цветом и выпуклостью показаны высшие гармоники. Если разложить гравитационное поле в ряд по сферическим гармоникам, ну, низшие гармоники понятно, какие сферическая Земля, там эллипсоидальная, сжатая, а высшие уже отражают какие-то локальные гравитационные аномалии. Ну, вот подумайте, вот это вот что может быть тут и выпуклостью, и ярким красным цветом показана довольно сильная аномалия гравитации. Ну, тут, конечно, вопрос простой. Это Тибет. Там выпуклость Земли создает и аномалию гравитационную. Вот оба полушария Земли в виде такого гравитационного портрета Земли. Ну, можно покрутить этот шарик. И, конечно, для навигации этот какой-то опорой может служить, хотя ну, не очень точная, я думаю, навигация возможна по гармоникам гравитационного поля. Но это все зависит от того, как вы точно, насколько точно измерили и насколько точны приборы, которые на данном движущемся аппарате могут эти гармоники измерить. Любопытно, что гравитационное поле Земли меняется от сезона к сезону. Вот на фоне материков сейчас показаны сезонные изменения высших гармоник гравитационного поля. Почему? Как правило, из-за влажности воздуха. Они даже измеряются в единицах осажденной воды, H2O. От сезона меняется там сухой сезон, мокрый сезон, пассаты, муссоны, дождливые. И особенно вот на территории Амазонки и юго-восточной Азии тут прям видны эти изменения. Они довольно точно промерены, и надо их учитывать, когда вы такие системы используете. На территории, над территорией океанов, они, конечно, не так аккуратно промерены, но тоже, вы видите, от сезона к сезону меняются. Наконец, астрономы предложили свою опору для измерения, для навигации. Это рентгеновские источники, рентгеновские пульсары. Ну, мы знаем, рентгеновские пульсары – это нейтронные звезды, быстро вращающиеся в двойных системах звездных. Они поглощают вещество второго компонента, аккреция происходит, и в магнитном поле нейтронной звезды возникает переменный, мощный рентгеновский импульс. Он переменный, то есть это подпись каждого пульсара по периоду такой переменности, понятно, и измеряя моменты прихода импульсов от разных пульсаров, вы можете понять, где находится ваш аппарат. Надежная система, испортить ее вообще ничем невозможно. К сожалению, рентгеновские детекторы довольно массивные, и пока еще их в военных целях нет смысла применять. А вот, скажем, при межпланетных перелетах, может быть, это уже вполне работоспособная система будет. Так что рентгеновская астрономия оказалась довольно полезным
занятием, отнюдь не фундаментальной астрономии, а вполне себе прикладной. Астрономы время от времени публикуют списки постоянных. Ну, как в физике есть постоянные, там, заряд электрона, гравитационное постоянное. А мы надеемся, что они постоянные на самом деле, не меняются со временем. Также у астрономов есть некоторые величины, которые мы называем постоянными, хотя они могут менять, ну, скорость света не может, она по определению постоянная, а некоторые постоянные, как масса планеты или расстояние между планетами, они, конечно, меняются. Но для того, чтобы в данную эпоху все расчеты всех астрономов в мире были согласованы, мы для этого публикуем списки постоянных. Они постоянно, вот с начала 20 века они улучшаются, эти списки, и к нашему времени они уже достаточно надежные, ими можно пользоваться. Они публикуются в астрономических ежегодниках, на русском языке и на английском, международный альманах, и ими можно пользоваться для расчетов. Более простые астрономические расчеты можно делать на основе более простых ежегодников, такие для любителей астрономии. Они публикуются, вот перед вами некоторые варианты, и они вполне, их точность вполне достаточна для любительских наблюдений. Вот перед вами календари астрономические, такие упрощенные варианты астрономических ежегодников. Последняя проблема, которую я коснусь, это имена небесных объектов. Это тоже вполне прикладная астрономическая задача. Мы обязаны как-то назвать, как-то обозначить космические объекты, но тут вмешивается коммерция, причем коммерция нечестная. Как она вмешивается в наши научные дела? Вы в интернете найдете разные компании, которые предлагают вам за деньги дать имя небесному объекту, назвать небесный объект. На самом деле они давно уже названы. К нам еще от предков пришли и названия созвездий, 88 созвездий, и названия многих ярких звезд, 2,5 сотни ярких звезд мы, так сказать, запомнили от древних греков, от древних арабов, и называем их Сириус, Эльдебаран, Бетельгейз и так далее. Но, конечно, много звезд не имеют личных имен, а просто имеют какие-то номера в каталогах. Когда-то их еще в конце 16 века Иоганн Байер на своих картах звездного неба обозначил буквами греческого алфавита, когда их не хватало, и латинского алфавита. Мы их тоже используем, альфа, кентавра, там, бета, кентавра и так далее. А в основном, конечно, у большинства звезд есть просто каталожные имена. У некоторых звезд много таких имен, ну, у ярких, как правило, вот перед вами Альфа в созвездии Кентавр, у нее есть и древнегреческое имя, и то есть обозначение есть, есть имя Телеман, есть Ригель Кентаврус, то есть нога Кентавра, это вот как Птолемей описывал там ее в ноге фигуры Кентавра, астеризма. А есть каталожные имена, Bright Stars каталог, или там каталог переменных звезд, или каталог Гипархоса, достаточно этого. Астрономы не стремятся каждой звезде дать какое-то личное имя, это нам не нужно. А все эти имена собраны в специальных каталогах, вот, пожалуй, лучший из них, в ГАИШе, кстати, делается каталог переменных звезд. Не только звезды, и туманности, и темные туманности, полевые, и яркие туманности имеют свои имена. Всем этим хозяйством наименований заведует специальная комиссия в рамках Международного астрономического союза. Комиссия по наименованиям небесных объектов. Там квалифицированные люди из всех стран, активно занимающихся астрономией, обсуждают имена, дают имена. И вот какие у этой комиссии принципы. Звездам и галактикам собственных имен не даем. Планетам даем мифологические, так уж пошло. Исторически. Кометам даем имена первооткрывателей, то есть реального человека, который впервые эту комету заметил. Почему? Потому что таким образом мы стимулируем любителей и профессионалов наблюдать кометы, не пропускать их, замечать, открывать. Потому что пришла комета и ушла, осталась незамеченной, и все, мы ее навсегда можем потерять. Она, если вернется, то там через сотни тысяч лет. Тем самым мы даем
возможность оставить свое имя в истории науки человеку, который старается не пропускать интересные кометы, все кометы. Астероидам первооткрыватель не дает свое имя. Почему? Ну, астероиды, они где-то тут. Сегодня не откроем, через несколько лет обязательно найдем. Никуда он не денется. Но первооткрывателю мы даем право предложить имя для данного открытого им астероида. Ну, как правило, предлагают имена известных людей, чем-то прославивших себя, чем-то пользу обществу приносящих. Имена там любимой школы, любимого города, ну, мало ли. Ну, все это обсуждается в комиссии по наименованиям, и если нормальная идея, то она остается и имя присваивается. Но иногда говорят: астрономы, а вы узурпировали это свое право давать имена и своими именами называете звезды. И приводят вот такого типа списочек. Да, есть несколько звезд, которые носят имена астрономов. Гершеля, Барнарда, Каптейна. Вот тут перечислено, по каким причинам. Ну, Гершель ее открыл, назвал ее там гранатовой, она очень красная, красный сверхгигант звездой. Барнард открыл быстро движущуюся с большим собственным движением звезду. Каптейн открыл один из ближайших к нам белых карликов и так далее.

В жизни Марка Шагала дата 7 июля 1973 года стала знаменательной. Во-первых, в этот день великому художнику исполнилось 86 лет. А во-вторых, что было особенно важно, именно тогда, на лазурном берегу Франции, в Ницце, открылся новый музей – музей библейского послания Марка Шагала. Художник лично присутствовал на открытии и произнес прочувственную речь. В нескольких фразах он выразил самую суть своего творчества. Если всякое существование неизбежно движется к своему завершению, мы должны в течение нашей жизни раскрасить ее красками любви и надежды. В искусстве, как и в жизни, все возможно, если в основе лежит любовь, утверждал Марк Шагал. Любовью проникнуто творчество художника. Его работа – это любовь к городу Витебску, где он родился и провел первые годы жизни. Это любовь к Франции, где художник обрел новую родину. «О, Париж, ты мой второй Витебск!» – восклицал он. Это первая любовь к девушке по имени Белла. И к жене Валентине Бродской. К женщинам, которые стали музами для многих его произведений. Это любовь к музыке и театру. Свету и цвету, нашедшая выход в его полотнах. И, конечно, любовь к Богу. Апогеем, который стал цикл картин под названием «Библейское послание». Родившийся в 1887 году в ортодоксальной семье хасидов, Марк Шагал никогда не был глубоко религиозным человеком. В интервью на «Вопрос о вере» он обычно отвечал, что не ходит ни в церковь, ни в синагогу, и что молитвой для него является работа. Столь благоговейное отношение к искусству и творчеству позволяли художнику с одинаковым блеском оформлять и католические соборы, и синагоги, Кнессет Израиля и плафон Парижской оперы. Особым источником вдохновения для живописца всегда оставалась Библия. «С самой юности я был покорен Библией», – признавался Шагал. «Она мне всегда казалась и до сих пор кажется самым главным источником поэзии всех времен». В конце 30-х годов знаменитый парижский коллекционер и книгоиздатель Амбруаз Валлар заказал Шагалу иллюстрации к Библии. Это был уже третий их совместный проект. По заказу Валлара в 1923 году художник создал иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя. А через несколько лет проиллюстрировал басни Ла Фонтена. Теперь же, готовясь к очередной работе, Шагал отправился в Палестину, в путешествие по Святой Земле. «Ступив ногами на землю нашей Родины, я почувствовал глубочайшую связь с иудаизмом», – писал художник. Результатом той поездки стали 40 эскизов. На их основе Шагал и планировал создать гравюры, иллюстрации к Библии. Своевременному выходу книги помешала внезапная смерть заказчика. Летом 1939 года Амбруаз Валлар трагически погиб в автокатастрофе. Библия Шагала увидела свет лишь в 1956 году. Поездка в Палестину не только открыла для Шагала землю предков. Он был пленен особыми красками Средиземного моря, которые так ценили его коллеги. Неудивительно, что, вернувшись во Францию из США после Второй мировой войны, художник принимает решение обосноваться не под серыми небесами Парижа, а на лазурном берегу. Как и многие другие художники-современники, Шагал занят в проекте по восстановлению религиозного искусства Франции. Он участвует в реставрации пострадавших от бомбежек соборов в Реймсе и Меце, работает над оформлением новой церкви Всемилостивой Богоматери в Асси.
Уже немолодой мастер с увлечением осваивает новые для себя художественные техники, пробует себя в искусстве керамики, витража и барельефа.

то же время Марк Шагал продолжал работать над циклом картин на библейские темы. Поначалу он предполагал разместить их в маленькой часовне Розер в городке Ванс, что неподалеку от Ниццы. Художник задумал живописную эпопею с 12 картин, иллюстрирующих две первые книги Ветхого Завета «Сотворение мира» и «Исход», и 5 небольших холстов по мотивам «Песни песней». Однако в процессе работы он все больше осознавал, что его полотна выходят за пределы одной лишь церкви. Эти картины, по моему представлению, не выражают мечту одного единственного народа, но всего человечества, объяснял Шагал. И я подумал завещать их Франции, где я пережил второе рождение. В 1966 году Марк Шагал преподнес 17 полотен библейского послания в дар французскому государству, а в 1972 добавил в фонд будущего музея еще более 300 работ на библейскую тематику. Здание музея на холме Семье в Ницце было построено по проекту архитектора Андре Эрмана, который решил непростую задачу. Ему удалось сконструировать помещение, в котором все картины имеют одинаково выгодное освещение. Основной зал имеет 12 стен по числу картин библейского цикла. Каждая из них освещена естественным светом, льющимся из узких окон. Согласно желанию Марка Шагала, который, несмотря на весьма почтенный возраст, лично курировал проект, в одном из помещений здания разместился концертный зал. Художник мечтал, чтобы его музей не превратился в склеп застывшего искусства, но стал живым домом, местом встреч и активной культурной жизни. Возможно, в этот дом придут молодые и менее молодые люди искать идеалы братства и любви такими, какими их представляли мои цвета и мои линии, сказал Шагал на открытии музея. Я хотел оставить картины в этом доме, чтобы люди попробовали найти в них некоторый покой, некоторую духовность, религиозность, смысл жизни. И любой, какова бы ни была его религия, сможет прийти сюда и говорить о своей мечте вдали от злобы и подстрекательства. Слова Марка Шагала, достойные ветхозаветного мудреца, и его творчество стали библейским посланием художника, воспевшего истинную любовь к Творцу, к искусству и к человеку.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Динозаврики побежали в заставке.
1: Это здорово, это анимации.
0: Это они молодцы, это анимация. Приветствуем вас на канале Культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры и не только» для детей и не только детей. Взрослых, родителей, бабушек, дедушек и других многоклеточных существ.
1: Членов семейства.
0: Да, как мозг учился думать от одноклеточных до первых людей? И, как всегда, поведают нам и расскажет об этом Ярослав Александрович Попов. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Да, спасибо большое. Итак, я думаю, что можно на сей раз начинать нашу лекцию буквально сразу, потому что, во-первых, она в каком-то смысле продолжает тему предыдущей недели, так что я знаю, что в основном у нас зрители постоянные, поэтому они уже в курсе, что я начинал рассказывать про эволюцию отдельных систем органов. А во-вторых, ну, в принципе, как бы какие тут могут быть пояснения? Ясно, что сегодня речь пойдет об эволюции нервной системы. Ну, разве что у некоторых могут возникнуть вопросы, где же там у одноклеточных мозг? И да, тут, конечно, можно, так сказать, придраться к словам, потому что одноклеточные... От одноклеточных до первых людей имелось в виду эволюция. Вот. А, конечно же, понятно, что мозги у одноклеточных мы найти не сможем. Но одноклеточные тоже что-то в этом мире понимают и о чем-то, наверное, думают. И об этом мы тоже обязательно поговорим. Итак, какую цель мы ставим сегодня в рамках данной лекции? Ну, скажем так, какую цель я себе поставил, надеюсь, что мне удастся ее реализовать. Проследить наших предков, вот прям, можно сказать, всю эволюционную линию от первых одноклеточных существ, прямо-таки от лука, от последнего универсального общего предка, именно так расшифровывается имя лука, и до, собственно, человека. И попытаться понять, как вот эти самые организмы взаимодействовали с окружающей средой, в какой момент появилась нервная система, когда появился мозг, как он развивался, какие основные этапы можно выделить и каким образом вообще все это установили. Ну и вот здесь мы как раз на картинке видим, как идет эволюционный ряд. От самых первых каких-то одноклеточных существ через уже первых многоклеточных, еще непонятных, даже не определившихся, кто они. То ли они черви, то ли они уже какие-то хордовые. Дальше уже явно какие-то хордовые поплыли, то есть существа, у которых появилась надежная такая опора в виде хорды вдоль спины, потом эта хорда преобразуется в позвоночник, получаются бесчелюстные, почти что рыбы. Но затем у них появляются челюсти, парные плавники, и в какой-то момент некоторые из этих самых рыб вылезают на сушу. Там они идут, конечно, разными путями, кто-то остается земноводным, кто-то становится рептилией, и потом в дальнейшем от рептилий еще птицы идут. Но мы следим за нашей эволюционной линией, здесь у нас сплошные синапсиды, так называемые, также частенько вот этих древних синапсид именуют зверообразными рептилиями, или же звероящерами, или же какими-то зверомлекопитающими, есть даже, оказывается, такой термин в английском. Но, как бы там ни было, правильно всего их называть древними синапсидами, или же, не знаю, нетеропсидными синапсидами, тут можно много разных терминов хитрых применить, но смысл в том, что это еще как бы не совсем млекопитающие, хотя животные, которые уже были на правильном пути, на правильном эволюционном пути, который смог довести до нашего текущего момента. И вот мы уже видим, что, собственно, млекопитающие сформировались и разошлись тремя путями. Путем настоящих, таких вот прям крупнорождающих существ, эутериев, известных также как плацентарные млекопитающие, это мы, путем метатериев, существ, которые вынашивают детенышей в сумке до сих пор, это кенгуру с опоссумами, и, наконец, монотрематы, они же однопроходные, они же яйцекладущие, это ехидны, проехидны с утконосами, те, которые до сих пор откладывают яйца. Ну, понятное дело, что если мы пойдем именно дальше по нашей эволюционной линии, то нам вот сюда дорога, дальше к приматам, дальше к человеку. Собственно, конечно, к этим этапам мы тоже придем. А, как вы видите, действительно, прям план наполеоновский, начать буквально от одной клетки и дойти до человека. А, сразу могу оговориться, почему я начинаю с одной клетки, ведь можно было пойти еще дальше и дойти прямо-таки до появления жизни. Но мы настолько плохо все представляем первые этапы еще до клеточного существования жизни – что говорить о том, как там эти еще не клеточные какие-то молекулы, допустим, взаимодействовали с окружающей средой, ну и о чем они думали, конечно, не приходится. Поэтому эти этапы мы сейчас трогать совсем не будем. И начнем с Лука, последнего универсального общего предка. Такого вот чудика, от которого произошли все. На всякий случай, чтобы, так сказать, все это в голове хорошо уложилось, это одноклеточное существо было, да? Но при этом это одноклеточное существо было еще без ядра. Это мы точно знаем, это мы понимаем. Его нельзя назвать бактерией, его нельзя назвать археей, но он является предком и архей, и бактерий, и грибов, и животных, и вот всех-всех-всех, кто сзади нарисован, в том числе и человека. Не зря его называют последним универсальным общим предком. При этом вряд ли он был единственной клеткой на Земле, от которой потом все остальные произошли. Скорее всего, было множество других одноклеточных существ. Может быть, они не сильно-то от Лука и отличались, а может быть, отличались как-то прилично, но они до наших дней не дожили. Их потомки в дальнейшем вымерли. Причем не факт, что их прям взял, тут же сожрал Лука, возможно, что они как бы погибали постепенно на протяжении десятков миллионов, а то и сотен миллионов лет. Ну а сейчас их потомков нет, все потомки его, вот этого крутого парня в очках. Ну и чтобы этот крутой парень в очках все-таки предстал перед нами в более таком биологически строгом виде, чтобы все, опять же, могли себе представить его общий вид, я показываю следующую картинку. Это, конечно же, современные одноклеточные формы, современные прокариоты, современные безъядерные клетки. Но они по форме, судя по тем данным, которые у нас на данный момент присутствуют, очень похожи на Лука. Внешний вид Лука, об этом я буквально неделю назад рассказывал, поэтому сейчас снова подробно рассказывать не буду. Внешний вид Лука был восстановлен не по его отпечаткам, а по его генам. А его гены буквально спрятаны в каждом из нас. Просто надо найти ту часть нашего генетического кода, которая одинаковая будет и у нас, и у мухи, и у гриба, и, самое главное, еще и у бактерий с археями. Если что-то у всех общее, значит, это что-то, что досталось нам от последнего общего предка. Ну, а дальше можно вот эти вот гены изучать и узнать много интересного про этого самого Лука. И вот в том числе относительно недавно установили, как именно выглядел именно выглядел он внешне, что он был такой палочковидной клеткой. Ладно, это все замечательно, об этом много кто говорил, и даже я уже в каких-то лекциях отдельно говорил про всякую разную эволюцию. А сегодня-то мы все-таки решили поговорить об интеллекте. Конечно же, никаких интеллектуальных способностей от Лука мы не ожидаем. Собственно, никакого интеллекта, никакой нервной системы. Ну, какая система может быть у одной клетки? Там даже с отдельными органоидами это проблема. Но при этом мы понимаем, что даже одноклеточные как-то взаимодействуют с окружающим миром. Они, опять же, придется сделать отсылку к предыдущей лекции, там побольше, поподробнее об этом я говорил. Рассказывал я на предыдущей лекции про эволюцию органов чувств. И рассказывал о том, что, оказывается, даже одноклеточные существа, и об этом мы теперь точно знаем, могут и нюхать, и могут воспринимать освещение, то есть что-то вроде зрения у них есть, и могут воспринимать вкус, и могут даже тактильно что-то ощущать. Единственное, что у них нету из таких пятерки общепринятых органов чувств, у них отсутствует слух. Вот слушать они еще не умеют. А все остальное, конечно, на суперпримитивном уровне они могут, соответственно, реагировать на окружающий мир, и значит, как-то, видимо, они и понимают, что им делать. А что делает нервная система? Она управляет как раз всеми частями организма. Она воспринимает всевозможные сигналы из внешнего мира, сигналы от органов чувств, и в дальнейшем отдает команды либо отдельным органам, чтобы они как-то реагировали на окружающее пространство. Ну, допустим, у нас, как у теплокровных существ, может, там, не обязательно мы можем воспринимать что-то глазами и передать сигнал там, мышцам, убежать от чего-то страшного. А мы можем, например, воспринять температуру множеством наших датчиков, которые в нашем теле встроены, и в дальнейшем, даже без контроля, казалось бы, сознательной деятельности, но все равно через головной мозг, послать сигнал там, гормональной системе или же там, нервной системе, чтобы как-то проконтролировать температуру своего тела. Например, там сузить сосуды или расширить сосуды. И таким образом как бы среагировать на внешние раздражители. Вот этим всем постоянно занимается наша нервная система. Но здесь мы понимаем, что нервной системы нет, а вот реакция на окружающий мир есть. Конечно, как это все происходит в рамках одной клетки, вопрос довольно-таки сложный. И это вопрос в первую очередь биохимикам, потому что здесь все реакции в основном идут на уровне отдельных молекул. Какая-то молекула активировалась, другая молекула стала взаимодействовать. Но как бы там ни было, грубо говоря, раз организм может реагировать на окружающую среду, то значит, что-то он как-то об окружающей среде думает. Хотя, конечно, на наши мысли это совсем не похоже. Ну, а как это все в реальности выглядит, вот можно посмотреть на этих картиночках. Здесь показано, как, например, одноклеточные, правда, уже более сложные, с ядром реагируют на свет. Они могут плыть на свет или же плыть от света. Плывут на свет – это положительный фототаксис называется, плывут от света – отрицательный фототаксис. Заменяем слово «фото», что обозначает свет, на любое другое, например, на хема, и уже получаем хемотаксис, положительный или отрицательный, как отдельные клеточки могут реагировать на какие-то вещества. Опять же, плыть к ним или же уплывать от них. Ну и, соответственно, вот как-то что-то как-то реагировать. Не только воспринимать своими еще примитивнейшими, меньше, чем клеточными, органеллистыми органами чувств окружающий мир, но и принимать, условно говоря, какое-то решение и, конечно же, двигаться. Понятно, что решение здесь, ну, мы так очень сильно в кавычки ставим, потому что никакой мыслительной деятельности тут нет, и все это происходит на уровне отдельных каких-то именно сигналов, ну, то, что мы условно могли назвать рефлексами, причем здесь еще рефлексы даже вот проще, чем само понятие рефлекс, потому что реакция идет очень быстро, и она идет буквально на химическом уровне. Так что, я думаю, на этом уровне мы, собственно, уже достаточно побыли, и можно уже двигаться к чему-то, что обладает хоть какой-то нервной системой, или хотя бы двигается в сторону нервной системы. Там-то уже про мышление можно будет поговорить поподробнее. А значит, мы постепенно и плавно переходим к чему-то многоклеточному. Потому что, чтобы была нервная система, нужны нервные клетки. А, соответственно, если у нас есть система, состоящая из нервных клеток, то, значит, там есть много других систем. И, собственно, в теле много-много клеток. Итак, перед нами Вольвакс. Что он тут делает и кто он такой? Те, кто, все-таки много чего слушал про всяких разных животных, или же те, кто про эволюцию тоже много знает, конечно же, понимают, к чему здесь Вольвакс. Но если кто-то не понимает, я с удовольствием поясню. Вольвакс – это, по сути, не многоклеточное существо, а можно сказать, такие временно собравшиеся одноклеточные существа, которые собрались в первую очередь с целью размножения. То есть не то, чтобы они тут вместе все собрались и сейчас спариваться будут. Ну, в том смысле, что они формируют вот такую большую колонию, потом там формируют, можно сказать, такие зародыши, вот они, шарики внутри, и потом они эти шарики в разные стороны раскидают, и получится много-много-много одноклеточных. Это как бы в какой-то степени рассматривается как модель перехода от одноклеточных существ многоклеточно. То есть, это вроде как шарик из множества клеток, но при этом это все еще одноклеточные существа, которые большую часть жизни живут просто как такие обычные клеточки со жгутиками и в какой-то момент вот собираются вместе. Не факт, что именно так происходил переход к многоклеточности, но это один из возможных сценариев. И в дальнейшем уже, собственно, из этого шарика могло сформироваться что-то более сложное. А как происходил переход от такого шарика к какому-то более сложному шарику, или даже, может быть, уже и не шарику, а какому-то существу, похожему, допустим, на медузу, или же в дальнейшем на червя, мы сейчас тоже обязательно поговорим, но пока что мы обратим внимание на один важный момент. Итак, у нас с вами здесь получается организм, у которого множество клеток. И даже вот этот шарик, он может в какой-то момент получить необходимость что-то сделать, как-то среагировать, опять же, на внешний мир. Например, уплыть от какой-то опасности. Что для этого потребуется? Для этого потребуется, чтобы все вот эти вот клеточки, которые сидят по краю, своими жгутиками начали крести в каком-то определенном направлении. Но не все во всех направлениях, это будет бессмысленно. А вот вспоминаем сказку про лебедя, рака и щуку, да, когда каждый тянет в своем направлении. А вот куда-то, куда ему надо. Значит, нужно как-то, если вдруг понадобится необходимость, сообщить окружающим соседям, чего это ты вдруг надумал. Желательно еще и сообщить, почему ты надумал, и всем сообщить, что твоя мысль самая главная, и что ее надо слушаться. Ну, хотя бы вот просто сигнал передать какой-то, мы плывем туда. Дальше они могут как-то среагировать на это, но главное сигнал передать. Понятно, что для того, чтобы появилась возможность вообще какой-то коммуникации между клетками, у клеток в их мембране клеточной, которая окружает снаружи клетку, должны быть какие-то щели, условно говоря, или воротца. И через эти воротца можно, например, хотя бы было что-нибудь отправить. Ну, отправить какую-нибудь сигнальную молекулу, которая сигнализирует, что нужно сделать. Есть ли такие воротца у клеток или нет? Конечно же, есть, безусловно. Вот мы смотрим, да, значит, у нас одна клеточная мембрана. Она состоит из двух слоев жира. Жир – классная вещь, она воду не пропускает. И из этого, собственно, из липидов именно и построены стенки клеток. И в этих клетках, во-первых, ну, можно сформировать какие-то воротца временные, или же можно даже какую-то часть мембраны подвернуть, но это нам сейчас не столь интересно. Но самое главное, что присутствуют уже такие фиксированные жесткие ворота, как правило, сделаны они из белков. То есть это буквально как ворота в городской стене, через которые можно что-то выпустить или же что-то запустить обратно, а можно их закрыть. Очень классно. Такие вот каналы. При этом, когда у нас клетка просто одна, ну, одна сама по себе, ну, каналы где-то находятся, где-то, где повезет. А если клетки находятся рядышком друг с другом, то они, конечно же, стремятся этими каналами друг с дружкой сконтактировать, чтобы ворота одного, вот как бы такого, условно говоря, ворота одного космического корабля с воротами другого состыковались, и можно было именно в случае необходимости что-то передать от одной клетки к другой. Ну, так оно, собственно говоря, в мире этих загадочных клеток и устроено. И именно по таким воротам, собственно, идет передача сигнала между клетками в любом многоклеточном организме. И больше того, собственно, именно по таким воротам идет передача сигналов в нервных клетках, которые, конечно, в нашем сегодняшнем рассказе играют самую важную роль. Вот здесь показано, как закрыты эти ворота или этот канал, а вот тут они приоткрыты, что-то через них идет. Ну а справа, собственно, вот звезда сегодняшнего шоу – это нервная клетка. Видно, что в центральной части она, ну, вполне себе обычная клетка с ядром. Конечно, мы сейчас говорим про одноклеточных с ядром. Мы уже забыли про Лука, потому что, ну, как бы, Лука никакие многоклеточные формы формировать не мог, и бактерии не могут. Вот в какой-то момент, около 2,5 миллиардов лет назад, у клеток появилось ядро, и после этого именно клетки с ядром, по-другому называемые эукариотическими, карион – это ядро по-гречески, эу – настоящие, то есть прям настоящие с ядром, все честно. Так вот, именно клетки с ядром стали формировать первые многоклеточные структуры. Так что сразу оговорились. Дальше у нас все клетки с ядром. Ну и, конечно же, нервная клетка, она тоже обладает ядром. Вот она, красота. Ядро, ядрышко, все как полагается. Там всякие другие интересные запчасти внутри клетки есть, так называемые органоиды или органеллы. Такие маленькие органчики. Но помимо этого мы видим, что у этой клетки есть и куча каких-то специфических элементов, которые не в каждой клетке встретишь, а есть как раз они только у нервных клеток. А есть как раз они только у нервных клеток. Во-первых,

нервные сигналы. Это и есть одна из главных функций клеток. Конечно, клетка может и сама что-то думать, какой-то вот сигнал сгенерировать и потом его передавать. Но и это одна из функций. Ну и вторая функция, собственно, передача. И мы здесь видим много разных отростков. Здесь один. Они выглядят по-разному, и функция у них тоже разная. Дендриты – это отростки нервной клетки, которые воспринимают сигналы. А аксон – это, соответственно, отросток, по которому сигнал идет дальше. Таким образом, мы, может быть, вспоминая школьную программу, а может быть, даже вот предвосхищая школьную программу, если кто-то из младших школьников или там средних школьников смотрит и этого еще не слушал, мы понимаем, что, оказывается, у каждой нервной клетки есть большое количество всяких разных возможностей получить сигнал, и только один вот такой надежный кабель, по которому она информацию может передать. Поэтому, если на одну клетку придет сразу множество сигналов, ну, ей придется выбрать, какой из этих сигналов важнее, и именно его передать дальше. Это тоже надо всегда иметь в виду, когда мы говорим о деятельности нервных клеток. Что же происходит на контактах? Вот, допустим, по аксону эта клетка какой-то важный сигнал отправила, и вот там на другой дендрит пытается что-то передать. Здесь происходит межклеточный контакт, вот как раз вот по такому типу. Синапсы здесь находятся, так называемые. Это, собственно, название контакта между нервными клетками. И с одной стороны синапса по таким специальным трубочкам создаются нейромедиаторы. Это специальные вещества, которые, собственно, и передают сигнал. Ну, а на другом конце, на рецепторах, там специальные вот датчики, которые это все воспринимают. Ну, и вот так вот все передается через внеклеточный контакт. Прекрасно. Итак, мы уже поговорили с вами немножко и про нервные клетки, и про их еще предшественники, которые, может быть, и не нервные, но все равно как-то друг с дружкой пытались общаться, только без посредников. Так вот, непосредственно сигналы друг другу передавали. Давайте теперь попытаемся представить, когда же возникла самая древняя нервная система. Вообще, мы можем себе спокойно представить многоклеточную форму без нервной системы. Я сейчас говорю вовсе не о вольвоксе, про которого мы только что с вами беседовали. Да, вот такой вот шарик, вот тут даже что-то такое похожее тоже на вольвокс изображено. Я говорю про настоящих многоклеточных, прям таких вот истинных многоклеточных, но при этом без нервной системы. Это губки. В нашем современном мире это губки. Ну, а если мы берем как бы древний мир, то это среди животных будут археоциаты. Ну, это так, почти что губка, только другой формы. Плюс мы, конечно же, можем вообще пойти не по пути животных, а по пути какого-то другого царства. Ну, например, прийти в гости к растениям или же к грибам. И там мы понимаем, что вообще организмы, даже будучи очень сложно организованными, прекрасно существуют без нервной системы. У них есть немножко другие способы передачи информации. Это другой разговор. И мы, так как сегодня все-таки говорим о наших предках, эту историю сейчас оставляем тоже за рамками лекции. Но в любом случае мы понимаем, что можно быть многоклеточным, вот как-то обходиться просто передачей сигналов между какими-то ненервными клетками, без быстрой передачи сигналов, и жить себе не тужить, и быть, например, баобабом, и жить 1000 лет. Но если мы говорим именно об эволюции животных, то по большому счету, помимо губок, мы практически никого в нашем мире-то и не найдем такого, кто был бы, мог бы смело считаться многоклеточным и при этом не обладал бы нервной системой. То есть неожиданно оказывается, что нервная система – это одна из прям самых основных систем. Как только в принципе появляется уже разделение клеток, губок там вообще полный хаос практически. Ну, конечно, есть тоже там внутри губки, которые, эти клетки, которые что-то гонят, там воду прогоняют через губку. Есть там клетки, которые что-то захватывают, но в целом у них даже тканей-то постоянных нет. А вот только начинается какая-то упорядоченность в организме, тут же уже появляется и нервная система. Это говорит о том, во-первых, насколько нервная система древняя, а во-вторых, о том, насколько же она важна все-таки, по крайней мере, для животных. Почему для животных? Потому что животные существа в целом более-менее активны. Кто-то действительно более активный, кто-то менее. Но даже если, допустим, животное – это сидячий организм, вроде какой-нибудь устрицы или, там, не знаю, коралла, казалось бы, не очень-то активное существо, но все равно оно намного подвижнее. Мы можем на него посмотреть и буквально видеть, как оно движется по сравнению, допустим, с тем же деревом или грибом, которые просто

на порядок, а то и на несколько порядков медленнее какие-то движения совершают. Так что, если быстро приходится двигаться, надо как-то координировать свои части, и нужна нервная система. Почему я так решил, что действительно у нас у животных очень быстро появляется в эволюционном плане нервная система? Ну, я уже упомянул, что мы можем, допустим, пытаться восстановить эволюционный путь животных, глядя на современное разнообразие, собственно, животных. И мы понимаем, что есть вот губки, как такая самая примитивная, какая-то древняя часть многоклеточного мира. И следующая ступень – это кишечно-полостные или же стрекающие организмы, у которых уже есть нервная система. Теперь обратимся к этой картинке, а то что-то ее показываю и ничего про нее не рассказываю. У нас здесь показан один из вариантов того, как формировались многоклеточные на первых этапах эволюции. Это чисто такая умозрительная гипотеза, не подтвержденная окаменелостями, но, увы, подтвердить окаменелостями может ее никогда и не получится, потому что все это происходило на уровне каких-то мягкотелых организмов без жестких частей, а такие, к сожалению, редко сохраняются. К тому же они могли быть еще и очень маленькие. Итак, что мы видим? Мы видим, что вот был вот такой шарик а-ля Вольвакс, затем этот шарик как будто бы сдулся, да, вот прокололи мы наш шарик, наш мячик, и в итоге получился двойной шарик. И что же это за двойной шарик вот с хитрым именем Гастрея? По сути, это и есть план строения стрекающего или же кишечно-полостного. И, соответственно, мы понимаем, что, видимо, стрекающие, они же кишечно-полостные, они как бы отражают один из этапов, в том числе нашей эволюции. Конечно, они не стремятся ничего никому отразить или показать, они сами по себе прекрасно существуют, но если мы попытаемся представить нашего предка, то вот, скорее всего, нам бы стоит посмотреть на что-то вроде медузы, или же гидры, или же коралла. Именно эти организмы относятся к группе стрекающих или же кишечно-полостных. Давайте же посмотрим. Посмотрим мы, например, на гидру пресноводную. Это такое маленькое существо, которое можно даже поселить в аквариуме. При этом оно пресноводное, так что можно в любом аквариуме селить спокойно. Да, ну, пресноводным, конечно, большинство народа, я думаю, если есть дома аквариум, он именно с пресной водой. Но при этом стоит ли селить в таком аквариуме гидру, надо подумать, потому что, вообще-то говоря, это стрекающее существо, у него клетки с ядовитыми всякими этими, ну, с ядом, скажем так, в щупальцах находятся. И они с удовольствием едят много кого в воде, и в том числе жарят рыбок. Поэтому не всякое существо может ужиться с гидрой. Но нам сейчас это не столь интересно. Нам сейчас интересно, что же у гидры с ее нервной системой. И мы видим, что у гидры есть нервная система. У нее есть нервные клетки. Вот эти вот замечательнейшие отдельные клеточки с большим ядром, там, с аксоном, с дендритами. Мы их уже рассматривали, вот эти красавцы. Но при этом они просто расположены по всей гидре, как-то вот более-менее хаотически, формируя просто такую сложную нервную сеть. Ну, нам кажется, что она сложная. На самом деле, можно сказать, что максимально простая, потому что это просто сетка в полном хаосе. Однако же, хаос или не хаос, а вот можно взять и с помощью этой нервной сети проверить, как гидра будет реагировать на окружающий мир. Например, ткнуть ее иголочкой и посмотреть, как она замечательно сожмется. Что происходит? Мы тыкаем иголочкой гидру, по нервной сети распространяется сигнал. На этот сигнал идет реакция кожно-мускульной ткани. У них мышцы еще не отдельные, у них все вместе. И вот эти вот самые мышцы все сжимаются. И вот она, соответственно, вот так вот спряталась. Вроде бы все с одной стороны просто, но с другой стороны классно, что уже у такого существа есть своя нервная система. Мы, конечно, не знаем, когда появились первые кишечно-полостные и в том числе какие-то, не знаю, древние существа, которые, скажем так, были на базе, вот на уровне развития кишечно-полостных. Хотя в дальнейшем, может, у них был совсем другой эволюционный путь. Но мы понимаем, что это было давненько. Губки, самые древние, которые известны, они имеют возраст, ну, порядка миллиарда лет. Тут можно, конечно, там в цифрах покопаться получше, там, по-моему, что-то 800 с чем-то миллионов лет, или даже 900 сейчас есть, но давайте округлим до миллиарда. Что касается кишечно-полостных, на самом деле с ними все плохо. Они известны уже из фанерозоя, то есть последние 500 миллионов лет где-то примерно.
Но это не значит, что они появились тогда. Появились-то они, скорее всего, гораздо раньше, но они были мягкие. Это были еще не кораллы, а вот что-то такое, может, типа гидры. И оно просто не оставляет свой след в истории. А если я оставила, то этот след где-нибудь спрятан так хорошо, что даже китайцы его еще пока не откопали. Так мы, конечно, не можем точно сказать таким образом, когда появилась такая нервная сеть. Мы можем лишь предположить, что именно так выглядела древнейшая нервная система. И современные кишечно-полосные ее сохранили, а другие существа ее усовершенствовали. Но можно, опять же, ну так немножко пофантазировав, предположить, что ну, где-нибудь, наверное, опять же, порядка миллиарда лет этой штуки может быть. Хотя миллиард лет, это, скажем так, самая смелая оценка, а самая скромная оценка, ну, это, скажем так, адиакарский период. Там уже точно что-то такое сложное, гораздо более сложное, чем гидра встречается. Адиакарский период – это где-то порядка 600-530 миллионов лет назад. То есть где-то между миллиардом и 600 миллионами лет мы получаем происхождение нервной системы. К слову, насколько просто быть кишечно-полосным, насколько просто устроена у них нервная система. Да вообще-то говоря, не то чтобы очень просто. Вот так вот, если как бы издалека на это все посмотреть, ну, кстати говоря, на уровне школьной программы, да, все просто примитивно. Но если копнуть чуть глубже, окажется, что тут уже прям действительно какое-то есть хитрое взаимодействие с окружающим миром, и прям о чем-то они буквально думают, эти существа, хотя мозгов-то еще никаких нет. Ну, во-первых, мы можем посмотреть, например, на медузу, которая, в отличие от гидры, совершает довольно-таки сложные движения все-таки, там, всем своим куполом как-то извивается, щупальцами шевелит. Как она все это координирует? У нее мозгов-то нету. Как она понимает, в какой момент надо какими мышцами там вот этими пошевелить? У нее даже мышцы толком, волокон еще нету. Вот понимает что-то. И вот, например, тут, конечно, тоже можно буквально целую лекцию про медузу рассказать. Я этого сейчас тоже делать не буду. Но вот один просто пример приведу, да? Смотрите. Это одна из статей, да, в журнале Cell была опубликована в 2021 году, которая как раз попыталась проанализировать, что же происходит такого интересного в нервных клетках одной взятой медузы. Просто один вид медузы взят. Я, к сожалению, не написал, кто это такой, я, конечно, уже забыл. Но неважно. В общем, один какой-то из видов медуз. Вот, значит, стали у нее исследовать разные нервные клетки. Вот они, собственно, красивые, симпатичные. Вот они волокна всякие разные формируют. Оказалось, что волокон-то там много. Причем они имеют вот эту вот концентрацию клеток в разных частях немножко разную. Тут все как-то похитрее вроде как, чем у гидры оказалось. Около рта у нее тут, получается, такие лопасти есть ротовые. Кстати, на всякий случай, не знаю, понадобится вам эта информация или нет, но вот то, что у медузы в серединке там болтается, и вроде это все щупальцами называют, это ротовые лопасти, это не щупальцы. Щупальцы – это вот то, что по краям. Так вот, вот там в ротовых лопастях какие-то есть интересные такие вот тоже нервные сплетения. И вот вдоль щупалец идут нервы тоже куда-то отправляются по своим делам. И самое главное, вот был прослежен такой непростой путь от получения сигнала каким-то щупальцем до поедания, собственно говоря, этого организма. Оказалось, что когда щупальце, грубо говоря, там приближается к какой-то креветке, оно передает очень быстро, ну, вообще по нервным сигналам, сигналы идут стремительно, это сигналы химико-электрические, и ну, электричество, как известно, бежит с невероятной скоростью, и мы понимаем, что буквально там за какие-то тысячные доли секунды сигнал уже добирается до центра, до рта. И в этот момент он идет по такому узкому пучку. Именно с этой стороны, со стороны этого пучка, активируются ротовые лопасти и активируется рот. Да, и, соответственно, организм уже готов воспринять пищу. Следом отправляется обратно сигнал. То есть буквально как будто здесь есть какой-то мозг, хотя его нет. И этот сигнал приходит обратно на щупальцу, и щупальце начинает вот так вот сворачиваться и отправляться вместе с креветкой ко рту. Довольно сложное взаимодействие, тут еще в деталях там все описано, как это происходит, оказывается, что есть разные типы клеток, вот те клетки, которые с краю, они там один сигнал передают, те клетки, которые в середине вот этих вот нервных волокон, у них какая-то своя, другая задача, и оказывается, что даже медуза, она, в общем-то, не так уж проста, и она тоже, ну, грубо говоря, о чем-то думает, например, о том, чего это она сейчас будет есть.
Но что уж говорить про более сложные организмы. Постепенно, даже если мы возьмем, допустим, плоского червя. Опять же, казалось бы, что и проще плоского червя. Ну вот ленточный глист какой-то, да, что-то такое непонятное. Ну, ленточные-то ладно. Они вообще ни о чем не думают, они им хорошо. Они в такой среде, что там сплошная пища. Ну вот даже если взять свободно ползающего ленточного червяка, вот такого симпатягу, то, ну, все равно это организм максимально плоский, организм, у которого еще там какой-то отдельной внутренней полости тела нету, так называемой целомической. Организм, опять же, с крайне примитивной нервной системой. А вот примитивный-примитивный, да не совсем, смотрите. Все-таки мы уже видим тут не просто какие-то хаотические волокна нервные, а лесенку, да, вот ее так и называют, нервная система лестничного типа. И есть уже какие-то отдельные, такие более крупные волокна, я бы даже сказал, нервные стволы. Они соединяются друг с другом. Самое главное, уже появляется головной узел, как бы предшественник головного мозга. И мы понимаем, почему он появляется. Потому что у этого существа уже четко обосабливается передний конец тела. На переднем конце тела там рот, там глаза, там еще и какие-нибудь органы обоняния. И надо от них всех получать информацию и желательно сразу как-то на нее реагировать. Поэтому классно, если тут клеток будет побольше нервных, и они смогут какой-то более четкий сигнал куда-то вот дальше отправить. Так начинает потихонечку, полигонечку формироваться хоть какой-никакой головной мозг. Ну и дальше мы можем там посмотреть, как головной мозг сформируется у разных живых существ. Вот там кольчатый червяк, допустим, у него вот такое окологлоточное кольцо. Опять же, ну, мозгом это назвать вот уж прямо-таки сложно, но кольцо есть. А Фродо не даст соврать, кольцо – это вещь. Тем временем мы идем дальше и видим, что здесь у нас, значит, насекомое. И у насекомого прямо-таки головной мозг появляется. Ну или, допустим, красавец – головоногий моллюск. Мы знаем, что среди беспозвоночных именно головоногие отличаются умом и сообразительностью. Это и кальмары, и, конечно же, просто приматы морей в виде осьминогов. При этом, как они додумались до жизни-то до такой, да? Додумались они при помощи комплекса из нервных узлов. То есть, по сути, вот формировались какие-то узелки в каких-то важных частях, где много разных сигналов приходило, и надо было дальше информацию эту как-то обрабатывать и пересылать. И в дальнейшем, ну, эти, собственно, узлы так и продолжили функционировать, сформировав некое подобие нескольких мозгов. В голове, там, где больше всего сигналов приходит, там, самый такой крутой мозг сформировался. Ну и еще и по ходу дела там вот по телу тоже несколько дополнительных мозгов получилось. Например, у того же осьминога, у него буквально в каждом щупальце есть что-то типа мини-мозга. И каждое щупальце, в общем-то, может проявлять некоторую самостоятельность. Я сейчас говорю не только о том, что можно там в каком-нибудь ресторане попросить заказать себе осьминога. И он будет там классно, если его током бить и щупальцами своими бить. Нет, я скорее про то, что некоторые осьминоги могут, например, какое-нибудь щупальце от себя отделить. Причем иногда это делают они специально, это у них просто такой вот как бы жизненный цикл. И это щупальце может дальше отправиться путешествовать и достигнуть даже своей цели. Ну, так, например, есть там у некоторых осьминогов такое щупальце с там, половыми продуктами. Вот там щупальце от самца будет плыть к самке. И найдет ее, и как бы сориентируется и так далее. То есть он буквально думает о чем-то. Но, собственно говоря, я думаю, что многие из вас догадались, что мы с вами свернули вот куда-то немножко не туда, куда-то в сторону. Вроде до какого-то момента, до кишечно-полостных, мы шли по пути, в том числе и нашего развития. А вот дальше вот эти все насекомые, черви, они, конечно, по-своему хороши. И они тоже о чем-то думают. Но думают они определенно о чем-то своем, о беспозвоночном. И все это не имеет отношения к нашей эволюционной линии. Да, у них тоже независимо, абсолютно независимо в эволюционном плане сформировался головной мозг. Вначале вот какие-то вот основные такие стволы нервные, да, потом какая-нибудь брюшная нервная цепочка, потом либо головной мозг, либо прям несколько узлов. Но это все независимый приход к тому, что надо вот как-то сложную информацию обрабатывать и даже иногда принимать какие-то более-менее сложные, может быть, не очень стандартные решения, как в случае с осьминогами. Однако же наши пути с этими существами разошлись, видимо, более 600 миллионов лет назад.
по крайней мере, именно в породах эдиакарского периода, который я уже упоминал, то есть интервал вот там где-то от 600 до 530 миллионов лет назад, именно в этот самый промежуток уже появляются организмы, которых можно с той или иной долей уверенности называть такими предшественниками вторичноротых существ. А вторичнороты – это мы. А вторичнороты – это также еще и иглокожие, но главное, что это мы. А все остальные беспозвоночные – это первичнороты. Поэтому я думаю, что на этом мы сегодня беспозвоночных оставим в покое и пойдем уже по пути позвоночных, пойдем по нашему пути и посмотрим, что же у нас-то там с нервной системой и в чем ее специфика, и когда наши-то мозги сформировали. Итак, наши. Что наши? Ну, наши в какой-то момент должны были стать как минимум двусторонне симметричными. Потому что пока ты какая-то медуза, и у тебя непонятно, где голова, где как бы задняя часть тела, ну, тебе не до мозгов. То есть в самом идеальном случае можно, вот как в случае с медузой, что-то такое, вот какие-то самые ключевые клетки, такие самые крутые, попробовать у рта организовать. Ну, это, собственно, единственное вот место, где хоть какая-то осмысленность есть в более крупных нервных узлах. И то, ну, осмысленность-то есть, а, собственно, узлов все-таки у медузы нет нервных. Хотя явно что-то там около рта, там какие-то самые главные клетки. А дальше. Для того, чтобы все-таки сформировался какой-никакой мозг, неплохо было бы, чтобы сформировалась двусторонняя симметрия. И вот мы видим, это, правда, все чисто гипотеза, как могли вот такие вот существа сесть на дно, начать как-то ползать и, в конце концов, стать вот такими вытянутыми, странными поползунами. Вот. И это все гипотеза, это гипотетический организм, это тоже гипотетический организм Урбилатерия, а это организм из эдиакарского периода, обнаруженный в Южной Австралии, названный Икарией. И считается, что это, ну, как бы воплощение в камне вот этого гипотетического организма. К сожалению, настолько это воплощение имеет бледный след в истории, хотя и очень классный, очень важный, но все-таки бледный след, что по нему рассуждать о строении нервной системы не приходится. Увы. Здесь нет отпечатков нервной системы, нет каких-то суперхорошо сохранившихся внутренних органов, поэтому что у него там было внутри, а кто же его разберет? Но мы, конечно, догадываемся, и я думаю, что не безосновательно, все-таки на основе так называемой сравнительной анатомии, на основании в том числе эмбриологии, к которой я сейчас тоже еще обращусь, что у этого существа уже была какая-то нервная система. Больше того, скорее всего, эта нервная система была в виде вот какой-то вот такой уже единой, ну, если не трубочки, то хотя бы цепочки, а скорее всего даже трубочки. И может быть эта трубочка даже шла вдоль его спины, как и у нас. У нас вдоль спины идет, я напоминаю, спинной мозг. Ну вот здесь, правда, на этой гипотетической реконструкции Урбилатерии показано, что вот идет он, соответственно, вот этот вот нервный тяж вдоль брюшной части, как у беспозвоночных организмов в основном. Зато показан головной мозг. А вот, кстати говоря, его-то я подозреваю, что еще не было. Так что я, конечно, не великий специалист по урбилатериям, но я вот рискну предположить, что эта часть гипотезы неверна была. Но, как говорится, мои предположения, насколько мои предположения здесь являются важным аргументом, я не знаю, тоже судить уважаемым зрителям, но я смогу потом аргументировать, почему я считаю именно так. Считаю я так, потому что есть более поздние организмы, у которых никакого намека на головной мозг-то нету. Хотя, в принципе, конечно, может быть, мозги куда-то пропадали, но вряд ли. Скорее всего, просто их тут еще не было. Итак, с чего я взял, что головного мозга не было у Икарии? За что я ее обижаю? Да дело все в том, что есть более сложные существа, которые уже обладали хордой. И у них мозгов, ну, фактически нету. То есть, как бы, есть передняя часть нервной трубки, которую можно условно мозгом назвать. Но какой-то особой морфологии, которая бы указывала, что это все-таки именно прям мозг Москвич, ну, тут нету. А вот перед нами гипотетический, опять гипотетический, предок хордовых. То есть мы, опять же, его вот в таком виде не находили. Но он максимально похож на некоторые отпечатки из кембрийского периода. Это следующий период за эдиакарским. Это интервал где-то от 530. Вот я что-то сегодня вообще 530 говорю. Это не совсем правильно. По-моему,
по последним датам 539, что ли. Вот, то есть, скорее, 540 поближе. Так вот, Кембрия это от 539, по-моему, так, до 485 миллионов лет. Такой кусочек времени наша история охватывает. Ну и вот в основном все вот эти существа, которых мы сейчас будем смотреть, это где-то 510, 515, 505 миллионов лет назад. Вот в таких мы сейчас находимся временах. Итак, что мы здесь видим? Мы здесь видим, что вот где-нибудь там 510 миллионов лет назад была вот такая вот, не знаю, сарделечка, у которой был рот, соответственно, пищеварительная трубка, которую он мог всякую пищу переваривать. Жабры, конечно, куда уж без них дышать тоже полезно. Хорда – это штука, которая прям надежную опору давала для всего, в том числе для вот таких вот классных мышц, чтобы можно было шевелиться. И над нею вот такая вот нервная трубочка. Я вот тут вот вскользь так что-то упомянул про эмбрионы. Но сейчас тоже не будем вдаваться, насколько это утверждение 100% верно, но в целом оно правильное. Вот есть такое утверждение, что каждый эмбрион, он как бы повторяет путь предков. Ну, в целом, так вот, самыми широкими мазками это так. Если мы возьмем эмбрион любого вторично-родового существа, то в какой-то момент у него будет образовываться стадия нейрулы, когда это будет просто еще типа червяк какой-то бесформенный, но у него будет трубка пищеварительная, и сверху вот так вот завернется трубка нервная. И это вот буквально одни из самых первых этапов эмбриогенеза, что говорит о том, что ну, когда-то очень давно сформировалась эта самая нервная трубка, вот возможно, что 510, 530, 550 миллионов лет назад. И вот здесь вот мы как раз видим вот примерно такую же нервную трубку, как у эмбриона. И вот в передней части можно назвать ее переднюю часть головным мозгом, но можно ее не называть смело. Потому что, вообще-то говоря, ну, как бы она морфологически никак не отличается в целом от нервной трубки. А при этом рядышком находится хорда, которая мешает этому самому мозгу подрасти. У нас сейчас, если что, как бы нету тут хорды, нет там позвонков. У нас есть голова отдельно четко выраженная, да, потом уже начинается спина, и там рядышком находится позвоночник, как бы наследник хорды, и, собственно, наследник нервной трубки, наш спинной мозг. И как бы головной мозг, он находится перед всей этой конструкцией. А тут получается, что вот как бы все оно вместе идет. И нету тут места для головного мозга. Вот тут бы ему, по идее, бы быть. А нет, ни головы, ни головного мозга. И еще и, смотрите-ка, ох, идут у нас прям от хвоста и прямо-таки до головы. Это мышечные сегменты. То есть это существо буквально всем своим телом может вот изгибаться. И опять же, ну, мы не можем изгибаться головой. Голова, она отдельно. А здесь вот можно, значит, головы-то и нету. Нету головы, значит, нет головного мозга, извините. Поэтому, ну вот, получается, что это существо еще абсолютно безмозглое. И что мы еще видим? Мы видим, допустим, современное существо, которое похоже вот на этого гипотетического общего предка, ну, максимально, насколько возможно. Это ланцетник. Очень такой известный представитель так называемых бесчерепных. Смотрите, какое название это классное придумали ему. Бесчерепной. Я бы даже сказал бы еще и безмозглый, и безголовый. Ну, действительно, смотрите. Нету мозгов, нет головы. Тут все еще хуже. Тут вообще нервная трубка заканчивается раньше, чем хорда. Ну, вообще просто атас. Есть, правда, очень небезосновательное предположение, что они голову могли потерять в прямом смысле слова, то есть за ненадобностью. А у предков-то было с головой все немножко получше. Но как бы там ни было, вот на этом этапе мы никаких мозгов не видим вообще. Вот даже если мы сравним ланцетника с предыдущей гипотетической штукой, тут как бы шансов на развитие головного мозга действительно было побольше. Тут можно было как бы голову развить. Ланцетник все, уже от головы отказался, не нужна она ему. И вот мы давайте посмотрим, собственно, как на данный момент, это одна из таких актуальных статей 24 года, считается, вот шла эволюция этих самых древних хордовых существ. Вот мы видим, была такая странная совершенно, даже не знаю, как это назвать, вот такая вот гантелька с хвостиком. Это так называемая витурикула. Потом, значит, вот появилось уже что-то похожее на ланцетника, еще больше похожее на ланцетника, но пока что все еще с намеком на голову. В какой-то момент они голову потеряли, head loss, все,
головы нет, получился ланцетник. Ну а те, кто не потеряли голову, они, собственно, пошли по пути становления, которое потом приведет к рыбам и всем прочим более сложным существам. Ну и где-то здесь болтается знакомый многим организм по имени Пикайя, один из самых известных представителей хордовых из кембрийского периода. Но сегодня нам Пикайя не очень интересно. Нам поинтереснее будет Хайкоихтис. Это хордовая из Китая, которая при этом обладает гораздо большим признаком, большим количеством признаков, схожими с более сложными существами. Короче, это самый сейчас такой вероятный кандидат названия именно нашего предка непосредственного. Ну и вообще предка всех, там, не знаю, рыб, лягушек, там, динозавров и прочих. И у этого самого Хайкоихтиса что же мы видим? Мы видим, например, в очень хороших отпечатках кусочки нервной трубки. И, ну, как бы считается, хотя, как видите, в реальности мы не видим прям идеально сохранившейся нервной трубки, что эта нервная трубка, примерно так же, как у ланцетника, шла до переднего края, однако же вместе с хордой и вместе с сегментами мускулатуры. То есть, опять мы головы-то тут пока что никакой четко выраженной не видим. И головного мозга тоже. Но мы двигаемся дальше и приближаемся к еще одному крайне любопытному живому существу. И вот если мы посмотрим на схему, то этот организм, получивший имя Нууцихтис, оказывается где-то вот практически у самого основания рыбов и всяких других сложных позвоночных животных. То есть прям вот такой вот почти что наш дедушка, опять же. Очень-очень близок к нашему дедушку, даже, наверное, поближе, чем Хайкоихтис. Это существо, которое было описано только в 23-м году, вот прям совсем-совсем недавно. И что же мы у него интереснейшего видим? А мы у него видим, что его сегменты мионеры, сегменты мускулатуры заканчиваются, и заканчиваются относительно рано. И дальше остается пространство для развития мозга. Здесь уже ничего не болтыхается, да, то есть уже не сгибается, не сжимается. Здесь как бы отдельная голова формируется. Это существо с намеком на образование головы и с намеком на формирование головного мозга. Вот примерно как это все реконструируется. Ну, понятно, что по отпечаткам не всегда можно четко реконструировать, но так вот это себе представляют сейчас. И вот мы видим, да, вот разные существа. Тут есть всякие там эти метаспригины, мелокунминги, там юнанозооны. И вот он, Нууцихтис, у которого вроде как есть отдельная голова, и сегменты мускулатуры заканчиваются раньше. Красота. Это еще не формирование мозга. Мы, собственно говоря, никаких мозгов-то тут и не видим. Но это, по крайней мере, уже залог для будущего мозга. Если будет голова, то значит будет уже и мозг. И это снова Кембрий, это, опять же, примерно 510 миллионов лет назад. Я на всякий случай скажу, что это, конечно, статья, она не то чтобы прям, ну, скажем так, совершила грандиозный переворот в науке. И да, сразу же могу поправочку небольшую сделаю. В прошлом году она вышла, в 24-м, вот мне цифры разнятся, нет, 24-й правильная цифра. Вот. Так вот, эта статья не сделала какого-то грандиозного переворота, потому что все-таки это одна единственная находка, и есть даже некоторые факты, которые, ну, не вписываются в общую концепцию. И вот этот, ну, Нууцихтис, да, наверное, все-таки Нууцихтис его правильнее называть, так вот, этот самый Нууцихтис некоторыми палеонтологами даже воспринимается как не хордовое существо. Его даже пытаются вот куда-то вот в другую группу определить. То есть споры до сих пор продолжаются, и я думаю, что если будут новые находки, может быть, тогда что-то прояснится. Но как весьма любопытная такая вот версия, которая может быть действительно и правильная, как версия формирования самой первой головы, ну вот мы, я думаю, эту версию можем вполне обозначить, озвучить. К слову, если даже Нууцихтис это реально вообще, кажется, и совсем не тем, что нам кажется на первый взгляд, и никакой тут головы нету и прочее, но в любом случае это не меняет того факта, что где-то существовало что-то типа Нууцихтиса, существо с самой древней головой, просто мы его еще не нашли. Двигаемся же дальше. И
мы наконец-то добираемся до самого древнего головного мозга. И судя по данным генетиков, самый древний головной мозг нам стоит искать у бесчелюстных животных. Иногда их еще называют бесчелюстные рыбы, но это не очень хорошо. Мы, по крайней мере, так в нашей стране обычно не делаем. А рыбами называем только тех, у кого есть челюсти. А это, ну, типа просто бесчелюстное. Кто-то бесчелюстное. Сейчас у нас к бесчелюстным относятся многие миксины, но если мы обратимся к палеонтологии, начиная от конца Кембрия, где-нибудь там 490 миллионов лет назад, и дальше на протяжении еще нескольких сотен миллионов лет было великое многообразие бесчелюстных, и кто-то из них, собственно, дал начало и рыбам. То есть среди бесчелюстных в том числе стоит искать наших предков. И классно, что уже вот когда-то там у бесчелюстных появились мозги. Именно так, собственно, утверждает вот статья, одна из статей в генетиков. Я, правда, опять вот сегодня такой дерзкий, что снова поспорю с авторами этой статьи, потому что здесь как бы данные чисто по молекулярным вот, часам, а эти молекулярные часы калибровать надо, и калибровывают их обычно с помощью палеонтологии. Так вот, вот все, что мне известно по палеонтологии, 550 миллионов лет, это вообще еще до Кембрия, и там вообще никаких намеков на мозги еще не было, и никаких бесчелюстных и в помине нет. Самые древние бесчелюстные – это вот как раз конец Кембрия. Ну, 490 миллионов лет – это потолок. Поэтому я вот чуть-чуть бы все-таки дату бы сдвинул, и где-нибудь там 490-480 миллионов лет обозначил бы как дату появления мозгов. Вот у нас уже есть две даты, да, там где-нибудь там 600, 700, 800 до миллиарда лет появления нервной системы, а где-нибудь там 500, как раз, может, 30-520 миллионов лет появления нервной трубки вдоль спины, а может, еще пораньше, может, еще и у икарии было, тут я не берусь судить. И, наконец, 490 миллионов лет – это появление мозгов. Что за мозги были? Да нормальные, на самом деле, мозги. Вот если мы посмотрим на, допустим, миногу, а это современное бесчелюстное существо, мы видим, что мозги, ну, как бы, вполне себе выраженные. Конечно, это не тот мозг, что у нас. Мы привыкли, что мозг что-то такое на орешку похожее, такое пухленькое, там, с извилинками. Тут нет, это какая-то вот такая длинная, непонятная опять колбасень. Но при этом колбасень, поделенная на отдельные так называемые мозговые пузыри, или же, если угодно, доли мозга. И больше того, все те же доли, что и у нас, у миноги уже есть. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Передний мозг – это то, чем обычно мы думаем. Минога этим, скорее, в основном нюхает. Дальше идет промежуточный мозг, да, красота. Дальше начинается средний мозг. За средним мозгом у нас идет мозжечок и продолговатый мозг. Все на месте, все присутствует. Единственное, чего здесь все-таки чуть-чуть не так, как у более продвинутых существ, это то, что мозжечок очень слабо отделен от продолговатого мозга. Ну, в общем-то, между ними почти границы нет. То есть, четко выражены только 4 пузыря, а вот как бы, 5-й пузырь, он такой, еще не очень четко сформированный. Вот так вот прям вот супер бегло напомню, зачем те или иные части мозга нужны. Чем ближе к спинному мозгу, тем более примитивные задачи отдельные части мозга выполняют. Таким образом, продолговатый мозг, он вообще как-то прям плавно перетекает в спинной мозг, тут даже границу-то особо не найдешь. Это часть, которая отвечает за такие самые базовые, но в то же время очень важные характеристики. Ну, например, за дыхание, за контроль сердцебиения и так далее. Соответственно, если, допустим, повреждается продолговатый мозг, ну, тут как бы все. В этот момент организм перестает дышать, перестает биться сердце и наступает мгновенная смерть. Именно поэтому, например, очень опасно падать затылком, потому что вот можно как раз там у основания затылка повредить спинной мозг или там головной мозг у основания продолговатый. Но это как бы, скорее всего, приведет к мгновенной гибели. Так что будьте осторожнее, не падайте на спину. Дальше мы, соответственно, видим другие части мозга. Ну, допустим, если мы говорим про средний мозг, это у нас получается контроль, сейчас буду вспоминать, контроль в первую очередь, по-моему, там у нас обонятельные рефлексы есть, зрительные рефлексы, вот такие всякие штуки. Мозжечок – это контроль координации движений, сложных движений в первую очередь. Соответственно, чем животное более сложное движение совершает, тем более мозжечок развитый.
ну, вот у этого существа-то еще движение самое еще не есть примитивное, поэтому тут можно особо без мозжечка. Дальше у нас, соответственно, идет контроль эмоций.